0: приостановлена на время проведения ликвидационных работ. Также из-за пожара была приостановлена работа ряда котельных. Без горячего водоснабжения остались жители 3 микрорайонов города. По предварительным данным, причиной пожара стала разгерметизация трубопровода. Также сообщается, что все эвакуированные жильцы возвращаются в свои дома. Игроки в Pokemon Go за несколько лет передавали военным США около 30 миллиардов сканов местности, что позволило западным компаниям составить подробнейшие карты местности и создать высокоточную систему навигации. Технология может определить местоположение того или иного объекта по картинке с точностью до сантиметра. Это подтвердила в комментарии радиостанции Вести ФМ президент консорциума «Инфорус», эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович.
1: То, что сканы местности, ландшафтов, окружения и объектов, которые собрали игроки, ловцы покемонов, мы волновались, когда первые массовые сеансы покемонов проходили в окрестностях всяких оборонных предприятий, там всяких проходных и прочих. То есть все, что делали ловцы покемонов властям США и профильным спецслужбам, не только США, а так называемым Five Eyes, это сообщество пяти глаз, там, в которое несколько стран входит, вот, они попадали мгновенно. Никаких иллюзий, покемоны изначально были придуманы, в частности, как средство такого сбора разведданных.
0: Необходимо отметить, что игроки не знали, что их информация будет использована в военных целях. Они фиксировали географические точки ради внутриигровых бонусов. До конца недели показания термометров в московском регионе продолжат штурмовать отметку в 30 градусов. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.
2: В центральной России столбики термометров станут подниматься до рекордных значений. Например, в Москве могут обновиться исторические максимумы 1998 года в мегаполисе вплоть до субботы плюс 30-31. И только в воскресенье грозовых туч над столицей станет больше и зной начнет спадать. Более интенсивные дожди придут в центр страны на следующей неделе. И вот тогда температурный режим уже вернется в рамки климата.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Из результатов вторника отмечу следующее. На дистанции 50 метров вольным стилем Егор Корнев побил свой же рекорд России, установленный накануне. Во вторник Корнев проплыл еще на 6 сотых быстрее 21.06. А Евгения Чекунова в 8-й раз подряд стала победительницей чемпионата страны на дистанции 200 метров брасом. Футбольный «Спартак» готовится сделать «Локомотиву» предложение по нападающему Дмитрию Воробьеву, сообщает чемпионат. Красно-белые готовы заплатить 4 миллиона евро, однако «Локомотив» оценивает 28-летнего футболиста в 6 миллионов. Крылья Советов объявили о продлении контракта с вратарем и капитаном команды Сергеем Письяковым. Новое соглашение с 37-летним россиянином рассчитано на 2 года. Кроме этого, самарский клуб сообщил об уходе из команды Владимира Хубулова, Ильзата Ахметова и Алексея Сутормина в связи с завершением контрактов. В хоккее «Авангард» заключил контракт с нападающим Джошем Ливо сроком на 1 сезон. Оклад 33-летнего форварда составит 20 миллионов рублей. Еще 50 миллионов он получит по коммерческому контракту. Эта сумма не будет учитываться под потолком зарплат, а бонусные 50 миллионов рублей Ливо может заработать за попадание в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ. Нападающий Нейтан Тотт договорился о подписании контракта с «Металлургом». В минувшем сезоне форвард выступал за «Спартак» и «Акбарс» и в 61 матче регулярного чемпионата набрал 53 очка по системе «Гол плюс пас». В завершении вновь о футболе. Жозе Мауриньо прибыл в Мадрид. В среду на стадионе «Реала» в Сантьяго Бернабеу состоится церемония презентации Мауриньо как нового главного тренера королевского клуба. Напомню, Жозе Мауриньо уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Координаты центров ФОБОС в Хабаровске сегодня днем до плюс 25 градусов, переменная облачность без осадков. В Челябинске плюс 18, облачно, временами дожди. В Омске воздух прогреется до 26 градусов, кратковременные дожди и грозы. В Великом Новгороде столбики термометров покажут плюс 25 днем, кратковременный дождь, гроза. В Казани до плюс 28, в Туле и Воронеже до 30 градусов тепла, в Сочи плюс 22-24, в Севастополе 23-25 градусов выше ноля, кратковременные дожди и грозы. В Санкт-Петербурге днем плюс 22, в столице до 30 тепла. Ветер юго-западный, при грозе порывистый, атмосферное давление будет в норме.
4: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и «Мой кавказский акцент». На самом деле, эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о многовековой культуре, о понятии чести, бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И, конечно же, о красоте и величии кавказских гор, о людях и в наши дни проживающих в высокогорных аулах, ровно так же, как на протяжении веков жили их предки. Сегодня я с огромным удовольствием хочу представить мою очаровательную гостью Ирину Грушанину. Она основатель пешей кавказской тропы от Каспийского до Черного моря. Наша гостья посетила 57 стран. В ее активе трекинги на Алтае, Камчатке, Колыме, в Патагонии, Африке, сплав по Амазонке. Она поднималась на Килиманджаро и Идимавент. В 2019 году за 5,5 месяцев прошла Pacific Crest Trail, пешую тропу длиной в 4270 километров в США от границы Мексики до Канады вдоль кордильер. Прошла Ликийскую тропу, Кавказскую тропу, само собой, трек вокруг Манаслу и Анапурны. Ирина, здравствуйте, я ничего не перепутал?
6: Да, добрый день всем. Нет, все абсолютно правильно. На текущий момент пока это все.
5: Когда вам впервые пришла мысль о кавказской тропе? Что сподвигло вас на это и почему именно Кавказ?
6: Мысль пришла первый раз, когда я возвращалась с моего 5,5-месячного трипа по Crest Trail, или, если по-русски, это Тихоокеанская тропа. Когда я летела в самолете, у меня мысли были только об одном. Я пока шла по тропе, изучала опыт мирового пешего туризма, расспрашивала путников, а вообще, что такое трекинг, что такое хайкинг, что такое хождение по длинным тропам, и как много пеших троп за рубежом. И узнала о том, что весь мир усеян пешими тропами, что огромное количество людей ездит из разных стран в другие страны для того, чтобы пройти какую-то пешую тропу. И вот, возвращаясь в Россию, мне хотелось ответить сначала на вопрос, а что же есть у нас? Потому что люди за рубежом ничего не знают о пешем туризме у нас в России. И я подумала о том, что это же обидно, что вот я поехала в другую страну пройти пешую тропу, а было бы здорово, чтобы и к нам из других стран приезжали люди для того, чтобы пройти какую-то нашу личную пешую тропу. Вот в 2019 году, вернувшись в Россию, я начала изучать уже наш российский пеший опыт. И мне захотелось создать аналогичную пешую тропу у нас в России, такую же, как все остальные пешие мировые известные тропы. И дальше уже выбор стоял где. Это было осень 2020 года. Я горная девочка, я очень люблю горы, это моя стихия, это мой второй дом. Поэтому для меня было важно, чтобы ту тропу, которую я решила создать, чтобы она была именно горной. Просто открыв географию, изучив, что мое с точки зрения энергетики горы, это либо Алтай, либо Кавказ.
5: Кавказ. Угу.
6: А дальше у меня были определенные принципы в создании троп. Мне хотелось максимально популяризировать пеший туризм, чтобы максимальное количество людей поехало на тропу и было желание ходить пешком. А для этого, ну, одной из критерий – это доступность регионов и доступность сел на маршруте. Зная, что из себя представляет Алтай, и все-таки это довольно дикий регион в плане разбросанности населенных пунктов, и это автономные перехождения от населенного пункта до населенного пункта, это не вписывалось в ту концепцию, которую мне хотелось разработать на пешей тропе. Поэтому Кавказ. А Кавказ, он густо населен. На Кавказе уже существовали старосоветские маршруты, и уже в рамках разработки маршрута, изучения местности, я поняла о том, что и тропы, они все существовали, и местные жители ходили друг к другу от села к селу. Соответственно, эта концепция и легла в основу Кавказской тропы. Именно поэтому был выбран регион Кавказ.
5: Вот, что называется, пришлось к слову. Готовясь к сегодняшней встрече, я в одной статье вычитал, что вроде бы в советское время существовала целая сеть пеших троп. Собственно, вы об этом сказали. И сегодня многие тропы потеряны, так как по ним перестали ходить. Вот как вы считаете, с точки зрения профессионала, нужно ли все это реанимировать, восстанавливать? И если да, то почему? И если эти тропы будут восстановлены, то много ли желающих будет по ним ходить? Как вы думаете?
6: Честно скажу, не все тропы возможно восстановить, потому что Кавказ – это все-таки молодые горы, рельеф местности меняется, и некоторые тропы, они просто потеряны не потому что заросли, а потому что просто разрушены, их там физически уже не существует. Восстановить их в том виде, в котором они есть, не получится, но это не значит, что нельзя провести рядом аналогичный маршрут, тот, который был бы доступен здесь и сейчас. То, что можно восстановить, да, конечно. То, что существует, и достаточно только привести это в порядок, почистить, следить за этой тропой, все это стоит восстанавливать.
5: Вот вы сказали, что нужно восстанавливать, надо следить, чистить, поддерживать. А кто должен вот этим всем заниматься? Чья это прерогатива?
6: В любом случае, того, кто все это инициировал. Если ты что-то создаешь и даешь миру это использовать, то ты уже за это отвечаешь. Соответственно, все маршруты, которые делаются в рамках проекта, по крайней мере, на текущий момент, они все в ответственность на нашу команду в том числе.
5: Я думал, что вы назовете какие-то министерства, возможно, или какие-то департаменты.
6: У нас нету, к сожалению. То есть на текущий момент сфера пешего туризма с точки зрения государства курируется только Федерацией спортивного туризма. Они отвечают больше за спортивный туризм. Возможно, эта сфера расширится, и в целом сейчас все тропостроители активно сотрудничают с Федерацией спортивного туризма и в плане уже открытия ветки отдельного направления именно тропостроителей.
5: Вы преодолели в свое время Тихоокеанскую тропу. Вот хочу спросить, где было сложнее, ходить по Тихоокеанской тропе или по Кавказской тропе?
6: По Тихоокеанской тропе было сложнее, честно. Она длиннее. И не с точки зрения рельефа местности. Кавказская тропа будет сложнее. Но за счет того, что ты линейно идешь более 4000 километров, ты попадаешь на разные этапы в разные климатические условия. И если идти линейно, непрерывно, то тебя обязательно на Тихоокеанской тропе будет зима и сезон дождей. А зима – это означает, что тебе необходимо научиться пользоваться альпинистским снаряжением, кошками и ледорубом и определенными правилами поведения в зимних условиях на ледовом покрытии. То есть это обязательно встать перевалом вечером, для того, чтобы рано утром встать и преодолевать эти перевалы, пока еще не зашло солнце и не начал таять снег. Вот, это основные правила безопасности. С этой точки зрения на Кавказской тропе нету ничего, что требовало бы альпинистского снаряжения. Условий прохождения тебе не нужно ничего дополнительного, кроме своих ног.
5: Понятно, хорошо. Тогда скажите-ка нам, пожалуйста, как и с чего началась реализация проекта «Кавказская тропа»? Вот сейчас я имею в виду чисто техническую составляющую. Вот вы изучали карты, прокладывали на картах маршруты. Вот как все это происходило? Просто, знаете, я сейчас вспомнил замечательный советский фильм «Вертикаль».
6: Да.
5: И там фильм начинается с того, что они собрались, альпинисты, в квартире у одного из коллег, и они обсуждают, как они будут покорять вот эту вершину. Вот у вас что-то похожее? Вы с коллегами тоже обсуждаете? Да, какие-то маршруты прокладывают, как это все происходит?
6: Да, на самом деле, всем почему-то кажется, ну, что такое сделать тропу? Взял ее, прошел, и за тобой идут другие люди по твоему прохождению. На самом деле, это все не так. Обязательно первый этап – это анализ карты, всех картографических ресурсов, отчетов, тепловых карт и составление возможной нитки исследования предполагаемой тропы. Это работа огромного количества людей и специалистов в этой области. После того, как ты сформируешь предположительный маршрут для исследования, он всегда больше, чем итоговая нитка тропы, которая уже появляется для конечного туриста, который потом уже идет. В основном это 4 раза больше надо происследовать километров, то есть на 1 километр тропы ты должен происследовать 4 километра, чтобы получить итог. И ты выезжаешь на местность, смотришь, обязательно все идет не по плану. То есть перед тобой случаются разные сложности, потому что карта не дает 100% гарантии понимания местности. Меняешь маршрут, в том числе и в момент исследования, общаясь с местными жителями, с пастухами очень часто, потому что пастухи — это те люди, которые знают все тропы вокруг, вдоль и поперек. Но им тоже нужно доверять наполовину, потому что они любят ходить максимально коротким путем, а как мы знаем, максимально короткий путь не является максимально легким путем.
5: Да, конечно.
6: Вот, поэтому ты накладываешь свой опыт, опыт понимания рельефа местности. То есть я, когда иду по тропе, всегда у себя в голове строю свою картину рельефа местности, предположение, куда еще можно было бы вокруг пойти и поисследовать для, ну, либо убирание каких-то элементов, которые не понравились в текущем исследовании. И дальше вот этих трасс, то есть ты приезжаешь домой, полученную всю информацию обрабатываешь, и это не конечная нитка. Ты опять анализируешь, придумаешь новый план исследований, и так можешь несколько итераций ездить, пока ты не придешь к итогу, по которому уже пойдут туристы.
5: Ирин, такой вопрос. А как пастухи, кстати, реагируют, когда видят высоко в горах молодую очаровательную девушку с рюкзаком в туристическом снаряжении?
6: Ну, они, естественно, удивляются. Первый спрашивают, а вы что, одна? В смысле, одна девушка? Что вы здесь делаете? А потом помогают, предлагают посадить на лошадь, отвезти. Я говорю, нет, мне нужно пешком идти.
5: Да.
6: Да, мне нужно обязательно пешком. Я здесь не просто так, я работаю, я записываю. То есть я всегда во всех своих выездах пишу трек, работаю с точками, с картами, все это собираю или актуализирую. И здесь обязательно прохождение всегда пешком.
5: Ну хорошо. Есть такое понятие маркировка тропы. Что это такое все-таки, да? Как она маркируется? Вот вы в теме, вы погружены глубоко в эту тему, да? Вот расскажите нам, пожалуйста, хотя бы в двух словах. На тропе что? Ставятся какие-то столбы, указатели? Есть какие-то, значит, условно говоря, стрелки, которые указывают направление? Информация о расстоянии до там, каких-то пунктов, населенных пунктов, скажем, там? Вот что такое маркировка тропы?
6: Ну, все правильно. После того, как первый этап завершен, это завершено исследование, дальше следующий этап – это поставить навигацию. Вот под навигацию как раз внутри него есть несколько понятий, потому что навигационных систем благоустройства тропы, их несколько. Самая простая – это трек. И трек является всегда обязательным элементом навигации для путника, который идет по пешим тропам. А что такое трек? Это записанный путь, которым путник повторяет и идет. Ты в режиме телефоны или определенных навигационных часов, устройств видишь эту нарисованную прямо нитку путь, по которому ты идешь, и где ты, как физическое лицо, находишься в данный момент времени относительно этого пути. То есть твоя задача следовать по этой нитке. И на этой нитке собрана вся необходимая информация для путника. Это родники, это магазины, это достопримечательности, это какие-то сложные участки, на которые стоит обратить внимание, в том числе важные развилки, на которые чаще всего путник может запутаться, уйти, допустим, не туда, и в навигационном треке это тоже все можно отметить. Это первый вариант навигации. Второй вариант навигации — это маркировка к

0: хоть это и вспомогательный элемент, он не основной, он создает психологический элемент на тропе, путник, ощущение, что он понимает, что идет конкретно по текущей тропе.
1: Правильно, идет правильно, да.
0: Да, что он идет правильно, и для него это психологическое спокойствие и элемент безопасности.
1: Что очень важно в горах, да, кстати говоря.
0: Вот.
1: Да.
0: Но, к сожалению, не везде ты можешь краской промаркировать тропу. Например, на лугах маркировки нету. И здесь чаще всего ставят вешки. Вот, опять же, если говорить про Кавказскую тропу, к сожалению, у нас пока нету физической навигации на тропе, то есть нету вешек. Но это тот элемент, который тоже дополняет именно маркировку краской на камнях и деревьях. Вот. И плюс, да, навигационные столбы. Навигационные столбы физически с указателями — это элемент уже вот той самой физической маркировки, так же, как вешки ставить. И ее не должно быть много. Ее нужно ставить исключительно только продуманно, с какой-то определенной целью донести определенный вид информации для путника. Какого это рода может быть? Допустим, он вышел из населенного пункта, и ему хочется понимать, сколько до следующего населенного пункта пути, для того, чтобы понять, вот он дойдет до следующего населенного пункта, или ему, может быть, стоит здесь остановиться на ночь. Вот, соответственно, указать расстояние до следующего населенного пункта, до следующего источника с водой. Вот это вот минимум та информация, которая должна быть на указателях при выходе из села. Плюс ты же идешь линейно, а на пути огромное количество достопримечательностей. Отметить указателем направление к конкретной достопримечательности, указать, какая она, сколько до нее идти, также помогает путнику принять решение, хочет он туда заходить или нет. Да, это все и в электронном треке можно посмотреть, но когда ты лишний раз можешь не доставать телефон, это помощь путнику. В целом, это вот одно из основных, когда стоит дополнять физической навигацией. Дополнительно иногда может с точки зрения безопасности еще где-то поставить указатели на тех перекрестках, где люди чаще всего не понимают, куда идти. Там, допустим, ну, не замечают иногда даже ярко выраженную маркировку. Заговорились, ушли не туда. Надо было свернуть на тропу, а ты привык, что идешь по более широкой полотну тропы, естественно, машинально, если ты разговариваешь, ты пойдешь по нему. Это вот вся система навигации, которая должна присутствовать на тропе.
1: А я слышал, что вроде бы через каждые 20-30 километров на тропе есть места ночевки и даже палатки с рюкзаками и едой, и что вроде бы везде можно найти еду. Это действительно так? Если это так, то кто тогда ставит палатки, кто приносит еду? И нет ли соблазна у нехороших людей разорять эти палатки?
0: Нет, не совсем так. На тропе есть система гостевых домов. По крайней мере, в Республике Дагестан, так как Дагестан самый густонаселенный регион Северного Кавказа, и перемещение по тропе может быть от села к селу. Села расположены в среднем на расстоянии 15 километров, бывает 20, ну, буквально там только в одном месте 25. И в селах местные жители принимают путников, то есть это возможность соприкоснуться с реальным бытом и культурой горцев, узнать нового о жизни людей, которые решились остаться в сложных условиях в горах. И на самом деле все местные жители, которые принимают путников, это особые местные жители с особыми историями, и просто с ними пообщаться. По поводу палаток. Не совсем палатки стоят. Есть электронной навигации отмеченные места кемпинга, где люди могут остановиться с палатками, но именно со своими палатками. То есть ты можешь как пойти без палатки, можешь пойти со своей палаткой, и тогда на навигационном устройстве, на вот этом электронном треке отмечены места ночевок.
1: Хорошо. Вы пару минут назад сказали о безопасности. Знаете, я хочу спросить, я вот слушал вас и думал, слушайте, вот вы одна идете по Кавказской тропе, высоко в горах, люди, звери, наверняка встречаются, я не знаю, кабаны, возможно, медведи, или, не дай бог, ногу просто подвернули, в горах ведь всякое бывает, как связь спутниковая, или, я не знаю, мобильная связь, ну-ка вот как поступать?
0: Вообще,

0: безопасность — это самое основное, о чем нужно думать, когда ты идешь в горы. И это самое важное, что нужно учитывать. С точки зрения Кавказской тропы, первое, когда ты выходишь на тропу, ты обязательно должен зарегистрироваться в МЧС. Второе. Покрытие сотовой связи относительно неплохое на Кавказской тропе, но оно не постоянное.
1: Uh-huh.
0: И действительно, ты можешь оказаться вне зоны действия сети, и ты можешь подвернуть ногу. И здесь следующий момент. Если ты идешь в группе, то в целом любой другой человек в пределах 10 километров сможет дойти. Ну, то есть даже если ты прямо в середине пути сломал ногу, сможет дойти до села и вызвать помощь.
1: Помощь, да. Угу.
0: А вот если ты идешь один, то такой прерогативы у тебя нету. И существует текущее современное навигационное устройство, как трекер. Это устройство, которое позволяет посылать сигналы, SOS, или писать там смски и высылать свои контакты через спутники, тогда, когда связи на маршруте нету.
1: Uh-huh.
0: И здесь вот единственный инструмент обезопасить себя — это брать с собой трекер.
1: Uh-huh.
0: Либо же ты можешь, конечно, там, ну, допустим, рискнуть, то есть, ну, это уже будет риск, это твой должен быть осознанный риск, когда ты предупреждаешь, у тебя есть какие-то свои люди, которым ты... Как только есть связь, выходишь на связь, посылаешь свои координаты и говоришь, через сколько ты должен быть в следующей точке. Если тебя там нету, то он, допустим, связывается с МЧС и говорит о твоем перемещении. Но это уже очень сложный процесс и уже не 100% безопасный. По поводу животных. Животные на тропе существуют. И медведи, и кабаны, и рыси.
1: Встречались? Вам встречались?
0: Да. Ну, я рысь не видела, но и кабанов, и медведя одного я встречала.
1: Так, он вас увидел?
0: Да,
1: заметил?
0: Нет, он меня не заметил.
1: Ну,
0: не-не-не, он меня сначала не заметил, но он был ровно на тропе.
1: Ага.
0: Поэтому мне пришлось привлечь его внимание, и он просто убежал.
1: Медведь удивился, что встретил на высоко в горах молодую симпатичную девушку и убежал.
0: Но он на меня посмотрел, я посмотрела на него, мы оба перепугались. И потом я увидела его пятки далеко уже на соседнем склоне. Я всегда говорю о том, что для меня больше страх вызывают собаки.
1: Угу.
0: Потому что собаки, именно пастущие собаки, алабаи, их очень много, ну, даже если не алабаи, овчарки, еще другие собаки, все равно они их учат на защиту скота. И они знают свою территорию. А
1: да.
0: ты ее не знаешь.
1: Угу.
0: И если ты вошел в эту территорию, собака может на тебя напасть. Вот это, пожалуй, самое опасное,
1: да.
0: что
1: да.
0: есть в диких условиях. Все, все остальное — это ни медведь, ни волк, ни кабан. Но знать поведение с дикими животными ты обязан.
1: Да.
0: Для этого, вот, допустим, мы, ну, для меня элемент безопасности, как я уже сказала, это самое основное, который есть. Мы в этом году снимали обучающие видеоролики для путников с рассказами правила поведения в горах и рассказом, какие особенности Кавказской тропы существуют, в какой сезон нужно ходить, как раз о регистрации в МЧС, что такое электронный трек, то есть всю минимальную информацию, которую необходимо знать путнику перед тем, как он вышел на тропу.
1: Что ж, это была Ирина Грушанина. Она основатель пешей Кавказской тропы от Каспийского до Черного моря. За 81 день Ирина прошла пешком 1427 километров по горам Северного Кавказа через Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Краснодарский край. Ирина, спасибо вам большое за интересную беседу. И думаю, что в ближайших программах мы продолжим разговор. Нам есть о чем еще поговорить. Спасибо.
0: Спасибо большое, рада была сюда прийти и пообщаться с вами. Увидимся на Кавказской тропе.
1: Уважаемые друзья, наше время, к сожалению, истекло. Позвольте поблагодарить продюсера программы Наталью Стремневу, режиссера Елену Рыжикову. Ну, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго и берегите себя.
2: Радио России. Главное радио страны. Россия. обстоятельства времени.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн, и сегодня я хотел бы рассказать вам о достаточно малоизвестном офицере, архитекторе, скульпторе, мемуаристе, белогвардейце Сергее Мамонтове. Родился Сергей Иванович Мамонтов 3 февраля 1898 года в Москве. Принадлежал он к той самой прославленной московской купеческой семье Мамонтовых. Великий Сава Мамонтов приходился ему двоюродным дедом. Причем двоюродный дед и внук, несмотря на относительную отдаленность родства, действительно общались. Наш герой с любовью вспоминал о том, как великий меценат водил его в детстве ловить лягушек. Сава же Мамонтов первым преподал нашему герою уроки лепки, а ведь его племянник впоследствии действительно стал крайне одаренным, хоть и малоизвестным, скульптором. Детство нашего героя прошло в подмосковных Химках, в отцовском имении Киреево. После окончания гимназии в 1916 году Сергей Мамонтов решил связать свою жизнь с военной службой. Третий год шла Великая война, Первая мировая. Наивный московский мальчик надеялся как можно скорее попасть на фронт, не думая еще о том, что фронт и война скоро сдвинутся с полей Галиции и Румынии на его родную землю. Окончив гимназию, Мамонтов поступает во Второе Константиновское артиллерийское училище. Там он впервые полноценно знакомится не только с основами военного дела, но и становится превосходным всадником. Лошади будут его любовью до конца жизни. Свои знаменитые мемуары он и назовет «Походы и кони». После окончания ускоренных курсов училища Мамонтов направляется прапорщиком в 64-ю артиллерийскую бригаду, стоявшую на Юго-Западном фронте. На дворе стоял 1917 год. Год развала старой русской армии. Пусть артиллерийские части, да и Юго-Западный фронт как таковой, были в сравнительно лучшем состоянии, чем поглощенные солдатской и комитетской анархией Северной и Западной фронты. В свое краткое пребывание на фронте Мамонтов попадает под буквально последние удары австро-венгерской артиллерии. Фронт разваливался, наступала Октябрьская революция. Прапорщик утерянной армии вернулся в Первопрестольную. Удивительное воспоминание Мамонтова о том, как парадоксально под гнетом наступавшего военного коммунизма умирала его родная, оставившая сейчас нам столько прекрасного, старая, купеческая, немножко смешная Москва. Жизнь в Москве в 1918 году была странная. С одной стороны, ели в облу, а с другой легко тратили большие деньги, так как чувствовали, что все пропало. Большевистская власть еще не вполне установилась. Никто не был уверен в завтрашнем дне. Характерный пример. Вышел декрет. За хранение спиртных напитков – расстрел. Тут многие москвичи вспомнили о своих погребах. В начале войны, в 1914 году, алкоголь был запрещен, и они из патриотизма замуровали входы в винные подвалы. И даже не помнили, что там у них есть. Отец и еще трое составили компанию, которая покупала такие подвалы в темную. Заранее тянули узелки, одному попадали редчайшие вина, другому – испорченная сельтерская вода. Каменщик проламывал дверь, возчики быстро грузили вино на подводы и покрывали бутылки соломой. Все моментально увозилось. И каменщик, и возчики получали за работу вино и очень это ценили. Работали быстро и молча. Отец привозил свою часть на квартиру Федора Николаевича Мамонтова, ну, где-то бутылок 200. Внимательно осматривал, отбирал бутылок 20. Потом звал повара и заказывал шикарный ужин по вину. Я как-то присутствовал при этом и ушам своим не верил. А к этому вину нужен рокфор, а к этому оленье седло с шампиньонами. Пате де фуагра непременно с трюфелями. И, конечно, кофе. Ну и вот в этом роде. Это когда кругом голодали, и достать ничего было нельзя. Но за вино, доставалось все. Повар без удивления записывал и забирал все остальное вино как валюту. Отец служил в коннозаводстве и хорошо зарабатывал. Он приглашал 4-5 человек, знатоков, и потом, чтобы вино исчезло, мог ведь быть донос, человека 4 молодых. Мы с братом всегда фигурировали. Нас называли «помойкой». И наша обязанность была после ужина вылокать все вино. Не выливать же его в помойку. Стол был прекрасно накрыт, со многими стаканами у каждого прибора. Отец предупреждал нас вначале не пить, а пригубливать, чтобы не потерять вкус. «Обратите внимание», — говорил отец, — «это настоящий бенедиктин, сделанный еще в монастыре, а не на фабрике. Уника! А это столетний коньяк, такого вам уже в жизни пить не придется». А вот бургундское, Шамбертен. Про него Дюма писал, что Д'Артаньян пил его с ветчиной. Ничего Дюма в вине не смыслил. Вот для него и создан пате де фуа-гра с трюфелями. Попробуйте. Сам отец ничего не пил, у него были больные почки. Но вино знал. Значит, раньше много пил, иначе как бы он это узнал? По окончании ужина отец командовал. «Ну-ка, помойка, вали!» И мы дули вино стаканами. «Эх», — сказал как-то кто-то из старших, «этот Шамбертен нужно пить на коленях, они его лакают стаканами». Дикие времена. Оставались одни пустые бутылки, и их уносили. Действительно, времена были дикие. Пир во время чумы. В августе 18 года Сергей Мамонтов вступает в ряды добровольческой армии. Мамонтов входит в число конных артиллеристов вооруженных сил Юга России. Он воевал в 1-й конно-горной батарее, а с апреля 19 года во 2-й конной батарее Дроздовской артиллерийской бригады, войдя в ряды прославленных дроздовцев. С дроздовцами он прошел бои на Украине с Нестором Махно, бои на Северном Кавказе, отступление в Крым, Улагаевский десант, последние бои в Крыму и эвакуацию в ноябре 20 года. Гражданская война для поручика Сергея Мамонтова закончилась в Галлиполе, последнем месте подвига бывшей добровольческой белой русской армии Врангеля. После Галлиполи Мамонтов перебирается в Париж, а затем в Берлин. Там он заканчивает высшее техническое училище архитектуры. В 30-е годы и в период Второй мировой войны начинается его карьера как архитектора, пусть и достаточно скромная. Как белый эмигрант он побоялся оставаться в Германии с наступлением советских войск. Для него по-прежнему это была красная, казалось бы, вражеская армия. Пусть многие белогвардейцы тогда уже прозрели и видели ее совсем по-другому. Мамонтов перебирается в Тироль, а затем просто меняет континент. Он перебирается в Центральную Африку. Африканский период в жизни Мамонтова займет 15 лет. Он оставил в этот период архитектуру и приобрел кофейную плантацию. Однако жизнь плантатора не могла удовлетворить острый ум и тягу к литературе московского офицера. Он начинает писать статьи в американских журналах. И за одну из них, высмеявшую африканского диктатора Дако, он был брошен в тюрьму. Со свержением Дако и приходом к власти безумного императора Бакасы Мамонтова ожидала еще худшая судьба, но он был спасен французским консулом и вывезен во Францию. Последние годы его жизни прошли на юге Франции, в Каннах, где он работал архитектором, занимался скульптурой, много писал, публиковался в эмигрантских журналах и изданиях, оставив прекрасные мемуары о Центральной Африке и опубликовав в 1979 году снискавшую премию Даля книгу «Мемуары о революции и гражданской войне в России. Походы и кони». Скончался Сергей Иванович Мамонтов 3 марта 1987 года в возрасте 89 лет.
1: Россия. Обстоятельства времени. Дети играют в театр.
2: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
1: Заслуженный деятель искусства России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени.

0: Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
2: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях тоже многодетный отец. И при этом врач-психотерапевт Александр Федорович. И
6: здравствуйте.
5: Тема сегодняшней программы. Я в последнее время, или я просто стал так замечательно подмечать, но читал много видеть родителей в последнее время злых и усталых. Я понимаю, что дети все видят, чувствуют, копируют, а самое главное, что еще и защищаются.
6: Так им не надо ничего копировать, этим детям. Сейчас такова обстановка социальная в стране, что люди вынуждены работать. Понимаете, это вот наши пращуры, наши деды и прадеды на краснопресненских баррикадах воевали за 8-часовой рабочий день и так далее. А на сегодняшний день это становится уже утопией. 8-часовой рабочий день. То есть люди поставлены в такие условия, что они вынуждены работать и по 9, и по 12 часов, и даже в отпуске. Это что касается взрослых, с их примером. Что касается детей, которых мы тоже заставляем. Ко мне приходят родители, говорят, вот ребенок плохо спит, балуется, не слушается, раздраженный, злой и так далее. А что такое ребенок на сегодняшний день? Давайте возьмем подростка, да, в общем-то, и начальную школу. Это примерно от 4 до 8 часов в школе. А потом ребенок приходит из школы, и что происходит дальше? А дальше он идет минимум к двум репетиторам. Алексей, вы много ли можете случаев вспомнить из школьного прошлого, сколько у нас было репетиторов? Вот в наше, в мое время, да, у нас их не было вообще никого.
5: Не было вообще никого.
6: Да, и если кто-то был в классе отстающий, то кто-то из учителей оставался с нами на потом, и кого-то брали на буксир, и что-то там объясняли и так далее. Сейчас я не знаю, есть ли дети. Ну, может быть, где-то в отдаленных регионах такое и существует, но в столицах любого региона, я уверен, есть минимум два репетитора. Это русский, математика, и это какой-то иностранный язык. Это железно. И вот представьте, просидел ребенок 6-8 часов в школе, потом он примерно столько же времени тратит на то, чтобы посидеть, позаниматься с репетитором.
5: Дети нашли лайфхак, они репетиторов используют как сделать домашку.
6: Я согласен, но разницы это никакой все равно не несет. Потом у родителей есть идея о том, что ребенок должен заниматься спортом. Я не знаю, кто эту идею продвигает. И, по крайней мере, одну секцию ребенок посещает. И когда родители мне начинают это перечислять, я говорю, а вы попробуйте, ну, в один из своих выходных прожить вот эту вот жизнь ребенка, начиная с 7 утра. Кто придумал, что школа должна начинаться в 8? Я не знаю. В наше время тоже было так, но это всегда было для меня большой тайной. И вот ребенок укладывается спать в лучшем случае в 23, а то и в полночь, абсолютно перегруженный. И он еще хотел поиграть в компьютер и пообщаться со своими друзьями.
5: Музыкальная школа, художественная школа.
6: Абсолютно верно. И танцевалки, и шут его знает еще что. И вот он в 7 поднимается, в 8 он в школе, а в 23 в лучшем случае у него отбой, это при том, что насыщенность совершенно запредельная. И чего мы хотим от ребенка, у которого не сформировалась практически ни одна из систем, вообще ни одна. Ни сердечно-сосудистая, ни нервная, ни эндокринная, вообще никакая. А мы рассуждаем о том, что ребенка надо нагружать, воспитывать, тренировать с тем, чтобы потом он мог со всем этим справиться, а он да потом доживает кривым, хромым, слепым. Я вот разговариваю с коллегами, офтальмологи жалуются все, остроты зрения практически нет, все ходят с очками-телескопами эти дети. Позвоночники у всех не пойми какие, мышечная система не развита, питание не пойми какое. И что? И вот вопрос.
0: Отцы и дети.
5: И вот вопрос. А я еще хотел сказать, а тут родители. Вы как раз сказали, а чего мы хотим от этого ребенка? А чего хочет от этого ребенка родитель? А, чтобы он соблюдал все его правила.
6: Да.
5: Да, ну вообще все домашние. Да. Чуть-чуть там не забывал за собой там помыть, убрать.
6: Да.
5: А самое интересное, что они же с нами живут рядом, мы с ними больше всего контактируем, со своими детьми. Мы взрослые, которые злые, пришли на работе, накрутили.
6: Ну да, с ограничениями своими, да.
5: Вот. Они как катализатор агрессию на себя, дети, прям как статическое электричество, да, то есть как бы собирают.
6: Ну, потому что они развиваются.
5: Мгновенно, да.
6: Ну, потому что гормоны плещут и хлыщут, естественно.
5: А ребенок должен еще границы увидеть. А что можно, что нельзя? А он эти границы все время щупает.
6: Вы знаете, Алексей, эти границы нарушают не дети, а родители. Простой пример, что называется, из последнего, да? Родитель заявляет ребенку директивно совершенно, что это его комната, говоря о том, что его комната – это дополнительное обязательство, в то время как ребенок в своей комнате хочет получить права. И вот родитель с ноги входит в эту комнату, требует уборки. Я сталкивался с таким, что папы, накрученные мамами, приходят и сбрасывают все со стола, топочут там ногами и так далее, и так далее. И когда я у родителей спрашиваю, ну вы же ребенку сказали, что это его комната, тогда почему вы эту границу нарушаете? На меня смотрят очень странно, и
5: я здесь главный. Да, он живет в моем доме, и ест еду, которую купил за...
6: Да, и тогда я родителю говорю, тогда не надо это позиционировать как то, что это твоя комната. Тогда вы и говорите ребенку, что это здесь вот я хозяин, это моя квартира. А ты здесь жилец, и ты обязан, как в гостинице или как где-то там еще. Ну тогда ребенок вам скажет, хорошо. Тогда пусть помощница по хозяйству, как в гостинице, занимается моей комнатой тоже, которая типа уже как будто бы комната гостиничного типа. Вот, поэтому здесь баланс очень сложный, и ловить его очень нелегко, и я думаю, что семейные психотерапевты как раз и в большинстве своем именно этим и занимаются, налаживая вот эти все внутрисемейные правила.
5: Какие советы даем родителям, чтобы не срываться на детях?
6: Ну, что мы можем родителям присоветовать? Ловить баланс, поскольку они взрослые, и мы предполагаем, что они умные, и хотим, чтобы они были опытными. Какой баланс? Жизненный. Где баланс? Баланс суточный между сном и бодрствованием. Баланс текущий между временем рабочим и временем отдыха. Баланс пищевой и минеральный. Естественно, формирование правил самогигиены, которую, в общем-то, родитель тоже должен продвигать. Иными словами, ребенок будет делать все то, что делает родитель. И когда родители приходят ко мне и говорят, вот, доктор, вот полечите, вот он у нас такой-сякой, злой, немазанный, сухой. Я говорю, ну, это же кровь от крови, плоть от плоти, это же вот вы, в какое-то время объединившись, это произвели на свет и воспитали таким образом. А теперь почему-то считаете, что вот он как-то там некорректен и обладает какими-то неверными характерологическими чертами. Хотя, если вдуматься, то адаптировать родитель, говорю, ну, да, это вот в ту тетю или вот в эту бабушку, или да-да, я вот на него смотрю, говорит одинокая мама, и таки прямо вижу негодяя мужа. Поэтому, ну, о чем тут говорить?
5: О чем говорить? Вот еще, кстати, вопрос, чего еще хотят родители от детей? А чтобы они не мешали?
6: А, конечно.
5: Частая история, да?
6: Да, так для этого и существуют девайсы, мультики, черти знают еще что. Конечно.
5: Телевизор может подключить, ну даже.
6: Да, да, да, да, да, да, да. И это тоже сплошь и рядом. Вот это вот формируется идея для ребенка, которому надо чем-то заняться. Он висит на родителей и говорит: мне скучно, а родителю нужно. Он же пришел с работы, ему надо поработать. Понимаете? Вот. И родитель как-то пытается его стряхнуть с себя и придумать, как это сделать. Ребенок хочет внимания, он хочет взаимодействия, имея на это, кстати, абсолютное право. Абсолютное право. И для родителей это становится большой проблемой. Кто должен занять ребенка? Папа, который сел играть в компьютерную игру, мама, которая предположительно, насидевшись или параллельно сидя в социальных сетях, там, знаете, как одна девушка, психолог говорит, да, вот мы женщины, мы всегда многозадачны, в одной руке у меня телефон, а в другой, значит, поварёшка с борщом, и ногой я еще качаю люльку. Ну, это бред и глупость, конечно, потому что мозг – это одноядерный процессор, и он не может все делать одновременно, он все равно переключается. И разогнать его можно тоже только до определенной частоты.
5: В общем...
6: Поэтому родитель будь таким, и тогда ребенок будет таким же.
5: Все, принимаю пример свой личный, это обязательно. Б, добавляю, я сейчас последние только полтора года я стал когда меня спрашивают те, кто давно меня не видел, говорят, кем ты работаешь? Я говорю, я работаю отцом.
6: Да.
5: Теперь для меня это стало главной работой. Если у меня... Я забираю детей из садика, пока не в садике, да. Я забираю детей из садика, и я откладываю телефон.
6: Логично. Нечего на зеркало пенять, коль
5: спасибо,
6: скоро все
5: спасибо
6: вот так.
5: Спасибо большое, Александр Федорович, спасибо. Врач-психотерапевт.
0: Отцы и дети. Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Летние ритмы в программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
1: В этом выпуске прозвучат известные произведения, в которых упоминается лето. Это 8 пьес в исполнении Фрэнка Синатры, ансамбля Давида Голощекина, Элианы Ильяс, Жуан Жильберту, Артура Сандоваля, Розмари Клуни, Ягуди Минухина и Стефана Граппелли и, разумеется, Элла Фицджеральд и Луи Армстронга.
0: «Просто о джазе». В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
3: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска за сутки поразили склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются в ВСУ. Россия вышла на финишную прямую по созданию сибирского кольцевого источника фотонов, сокращенно СКИФ. Его запуск в Наукограде под Новосибирском намечен на осень. Сообщается, что он станет самым мощным и передовым в мире. Соединенные Штаты проводят уже третью волну ударов по Ирану, якобы в ответ на сбитый вертолет «Апач» над Оманским проливом. Подробнее об этих и других событиях далее в нашем выпуске. Российские войска за сутки поразили склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются вооруженными силами Украины, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и техники 5 украинских бригад и полка ВСУ на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. О результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной воздушно-десантной бригад, бригады морской пехоты, двух бригад Национальной гвардии и штурмового полка в районах Доброполя, Святогоровки, Сергеевки, Новоподгородного, Кучерова Яра и Васильевки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 8 автомобилей.
1: Средства ПВО за сутки сбили 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» и свыше 500 беспилотников. Противник потерял более 1300 военнослужащих на всех участках СВО. Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине. По данным онлайн-карты украинского Минцифры, воздушная тревога действует в частях Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей. Россия вышла на финишную прямую по созданию сибирского кольцевого источника фотонов, сокращенно СКИФ. Его запуск в Наукограде под Новосибирском намечен на осень. Об установке, которая позволит просвечивать материалы вплоть до атомов и на основе полученных данных создавать новые вакцины, полупроводники и прочные сплавы, Владимиру Путину доложил в Кремле глава Миноборнауки Валерий Фальков.
3: Если брать по мощности трех такие, так называемые, они есть трехгэвные, 3 гигаэлектрон вольт, то у нас сегодня самый современный, самый передовой. И, ну, это, конечно, такой большой задел вперед.
4: Да, после нас смотрю, Франция, Швейцария, Англия, да, Италия.
3: Да, ну, я отдельно хотел бы сказать вот еще про сроки создания. То есть мы попробовали ускориться, несмотря на сложности, и в целом, ну, вы видите, сроки создания, мы даже с небольшим опережением по отношению к коллегам, которые делали подобные проекты.
4: Примерно одинаково.
3: Ну, примерно одинаково, да.
1: Фальков напомнил, что проект был задуман еще в 2018 году. В процессе строительства партнеры из Англии, Японии, Германии, Швейцарии и других стран отказались от контактов из-за санкций. В итоге наши ученые создали почти 30 новых технологий и оборудования. СКИФ станет самым мощным и передовым в мире, отметил министр. Болгария реабилитируется в глазах россиян, отказываясь поставлять новые партии оружия Украине. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее министр обороны Болгарии заявил, что новые власти страны не планируют дальнейшие поставки вооружений украинской армии. Болгария оказалась единственной страной НАТО, обладающей возможностями по производству боеприпасов для устаревшего советского оружия, которое используется на Украине. И таким образом стала основным поставщиком Киева. С 22 года Болгария передала Киеву 13 пакетов военной помощи, но сохранила в секрете их стоимость и содержимое. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекая страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Соединенные Штаты проводят уже третью волну ударов по Ирану, передают издание «Экшес» со ссылкой на источник. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что упавший у берегов Омана американский вертолет «Апач» был якобы сбит Ираном, и Штаты обязаны будут ответить на это, при том, что оба пилота вертолета, как сообщалось, были спасены. Иран заявил, что не собирался сбивать американский вертолет. Инцидент произошел непредумышленно и вследствие напряженности вокруг Ормузского пролива, а также, что иранская сторона по-прежнему намерена придерживаться дипломатического вектора. Позже глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил США, что армия страны не оставит ни одно нападение или угрозу без ответа. Госдума приняла второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Это около 20 новых инструментов защиты граждан от онлайн-преступников. Предусмотрена возможность установить самозапрет на входящие международные звонки. Вводится лимит на количество банковских карт. Появится красная кнопка на госуслугах. Она позволит остановить все операции, в том числе и финансовые, в случае мошеннических схем. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, технологии стремительно развиваются, поэтому необходимо оперативно вносить определенные изменения в законодательство, чтобы противостоять кибермошенникам.
5: Объяснять гражданам о недопустимости обсуждения вопросов по телефону якобы с представителями правоохранительных органов и служб безопасности. Не отдавайте себя на откуп этому разговору. Вот это первое, что хочется сказать. А тот, кто хочет обсудить тему финансов, вам надо прийти в банк их обсуждать. Две прописные истины. А уж точно себя доверять гаджетам нельзя.
1: Закон также дает банкам право задерживать подозрительные платежи на срок до 6 часов и устанавливает механизм оформления так называемых детских сим-карт. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее о спорте.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Континентальная хоккейная лига сообщила о ряде изменений в правилах, которые вступают в силу с нового сезона. Теперь арбитры получат право самостоятельно инициировать видеопросмотр в эпизодах, связанных с выбросом шайбы за пределы площадки. При просмотре моментов с игрой высоко поднятой клюшкой судьи смогут оценивать возможную симуляцию. Еще одно нововведение запрещает игрокам зажимать шайбу в перчатке, играть по ней разрешается только открытой ладонью. Тем временем бывший главный тренер «Трактора» Евгений Корешков и экс-наставник нескольких клубов КХЛ Петер Искудра вошли в тренерский штаб «Спартака». Главным тренером красно-белых остается Алексей Жамнов, контракт которого с клубом рассчитан до конца сезона 27-28. Бывший наставник московского футбольного «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал ситуацию с поиском новой работы и возможным интересом «Урала». «Пока конкретики не было, времени на отдых мне не требуется, надо идти работать. Будет предложение, буду рассматривать. Главное – работать», – заявил Гусев «Спортэкспрессу». «Зенит» объявил о подписании нового контракта с защитником Вячеславом Караваевым на 2 года с возможностью пролонгации еще на 1 сезон. Отмечу, что в минувшем сезоне Караваев сыграл за «Зенит» всего 3 матча во всех турнирах. «Ахмат» объявил о переходе защитника Арсена Адамова, который с 22 года выступал за «Зенит». 26-летний россиянин подписал контракт с «Ахматом» на 3 года. В завершении тенниса Роман Сафиулин проиграл в первом раунде турнира ATP 250 в Штутгарте. В матче, который растянулся на 2 дня по причине дождя, Сафиулин уступил Джованни Петчи Перикару 5-7, 7-6, 6-7. Анна Блинкова проиграла Эми Радукану в матче первого раунда на турнире WTA 500 в Лондоне 0-6, 3-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центрофобос, сегодня в Южно-Сахалинске днем до плюс 15 градусов будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие дожди. В Екатеринбурге до 18 тепла, облачно, дожди временами сильные. В Иркутске до 28 градусов прогреется воздух. В Мурманске термометры покажут плюс 20-22 и небольшие дожди. В Оренбурге до 25, в Нижнем Новгороде 27 градусов. Здесь без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 28-30, в Симферополе 25 градусов тепла, кратковременные дожди и грозы. В Санкт-Петербурге и Москве тоже пройдут осадки. в виде кратковременных дождей. В Москве возможны грозы. Днем до плюс 31 градуса. Ветер юго-западный, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 19. Ясно, осадков не наблюдается. Действует предупреждение гидрометцентра о очень высокой температуре.
0: История участников «Поезда надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
7: Абсолютно забылись детали уже в самой поездке. Помнится ощущение, что это была очень большая помощь, что это на самом деле было спасение, решение нашей проблемы. То есть вы помогли нам найти нашу первую девочку.
0: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Премьера на Радио России.
9: Знакома ли вам сила отлива?
10: Нет.
9: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
11: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
12: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
13: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
13: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска.
14: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире. Игорь Шатров и Ольга Максимова.
15: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ольга Максимова, Игорь Шатров вас приветствуют. Расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут, буквально через пару-тройку секунд. Лишь напомним, что у нас есть мессенджеры. Здесь можно комментировать все, что вы слышите в эфире. 8-925-222-9992. Игорь, здравствуй.
16: Здравствуй, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас первая часть сегодня от высокой, такой большой, даже тяжелой политики к лету. Ну, как-то вот начинает повестка меняться, летние темы начинают преобладать, и мы не могли от этих тем отказаться, потому что, ну, они прямо стучат в окно или там в дверь, эти темы. Сейчас догадаетесь, грибное время настает. В каких точках России чем поживиться в лесу можно? Вот хотим мы узнать у грибника профессионального, где какие грибы в России растут, в каких регионах. Почему эту тему сейчас, в начале лета, а не к осени ближе мы поднимаем? Да потому что в связи с ранней весной грибы полезли из земли вообще очень рано. Уже сейчас, говорят, неплохо, неплохие урожаи собирают. Также мы поговорим о грозах. Сезон гроз наступил буквально сегодня, не знаю, там час назад в Москве была гроза. Молнии не видел, правда, но, наверное, где-то они были, где-то они сверкали, потому что гроза грозилась. Ну вот хотим узнать, что такое, во-первых, шаровая молния. В детстве нам всем про них рассказывали.
15: Вообще-то удивительная история, потому что находятся специалисты по молниям, которые говорят о том, что никакой шаровой молнии не существует.
16: Да, есть другие специалисты.
15: А их коллеги говорят о том, что существует и еще как. Очень трудно понять, что на самом деле правда, а что нет. А вы, кстати, можете писать, потому что я знаю очень много людей, которые во время грозы рассказывали, что видели вот эти залетающие в комнаты светящиеся шары, которые потом, например, в розетку куда-то засасывало, если можно так выразиться. Пишите, был ли у вас такой опыт. Я тоже как-то видела вот такую шаровую молнию во время грозы, которая запуталась, залетела в линию некоторых передач, запуталась, а потом рассыпалась на асфальт.
16: Я ни разу не видел, да, но про то, что...
15: Ехала я из Моршанска на автобусе в Москву, давно это было, 8-925-222-9992. Вот, да, можете рассказывать.
16: Ближе к теме, когда подойдем, своими воспоминаниями тоже поделимся. Об опасных кружочках вам расскажем, объясним, почему в Крыму запрещают снимать бензовозы и их сопровождение. Ну, может быть, и сами уже догадаетесь, но мы объясним, догадываетесь, мы объясним, чем это грозит и почему это справедливо и обосновано. Ну и о возможности, извините, применения ядерного оружия. С этого мы начнем сегодня наш первый час. Почему? Ну, узнаете почему.
0: Наше время.
16: Ну что же, Россия и Белоруссия готовы задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства. Так об этом заявил заместитель министра иностранных дел, извините, не обороны даже, иностранных дел России Михаил Галузин. В Беларуси размещена группировка войск, сказал он, постоянно совершенствуются навыки модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси, между органами безопасности России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства, подчеркнул Галузин. Но мы решили, что необходимо каким-то образом все-таки прокомментировать эти слова, чтобы не показалось нашим слушателям, если им досталась эта информация из каких-то вторых уст, или они просто в новостях услышали, что Россия собирается начать завтра ядерную войну, или прямо так завтра на любой налет беспилотников ответит ядерным ударом. Хотя я знаю, что есть люди, которые считают, что так давным-давно пора поступить. Есть наша российская ядерная доктрина, и о ней мы поговорим с Константином Блохиным, экспертом Центра исследования проблем безопасности РАН, кандидатом исторических наук, политологом-американистом. Константин Владимирович, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
16: Константин Владимирович, ну такое громкое заявление действительно требует объяснения. В каких случаях Россия может применить ядерное оружие? Что об этом говорит ядерная доктрина Российской Федерации?
10: Ну, на самом деле, трудно ответить на ваш вопрос по одной лишь простой причине. Это зависит от интерпретации нашей элиты касательно уровня вот этой угрозы. Вот она экзистенциальная, эта угроза, да, вот стоит ли на эту угрозу реагировать, реагировать ответом, да, как вот использовать ядерное оружие. Потому что, в принципе, есть два таких базовых сценария, да, когда это ядерное оружие используется. Оружие это, понятно, что оно ультимативное, что оно используется, когда, условно говоря, все инструменты уже использованы, когда, условно говоря, нет других средств достижения цели, да. Первый сценарий – это когда летят эти уже ракеты, да, ну, например, там, со стороны Соединенных Штатов, да, уже запущены межконтинентальные баллистические ракеты, и тогда мы уже действуем, реагируем, да.
16: Зеркально.
10: Да, и это уже как бы понятно, что это уже Армагеддон, это конец цивилизации, вот, это ядерный апокалипсис, да, не дай бог такому случится. Вот. И второй сценарий, это когда, условно говоря, уже враг под Москвой, да, враг у ворот, когда практически война проиграна, и тогда это оружие как бы используется. А, вот. Понятно, что там написать там ядерную доктрину можно по-разному, там, да, то есть что следовательно, ядерная доктрина уже сама по себе как документ, она тоже отчасти функционирует, и можно ее интерпретировать как элемент тоже как бы давления. Да? Вот, например, у Соединенных Штатов была концепция prompt global strike, да? Глобальный молниеносный удар. Да? Согласно этой концепции, Соединенные Штаты в течение 12 часов могут вообще нанести удар по любой точке планеты, да, включая по своему союзнику. Вот. Использовали они эту идею prompt global strike? Да нет. Да? Вот. Поэтому на самом деле как бы заявить, написать можно как бы многое, но не факт, что это будет использовано.
16: Константин Владимирович, да, не факт, что будет использовано. А вот скажите, уточните, вы уже об этом сказали, но все-таки уточните, возможно ли применение ядерного оружия в случае агрессии без применения ядерного оружия в отношении нас? То есть, вот вы сказали, враг у ворот, война проиграна, не дай Господь, мы такого сценария не принимаем, такого не будет. Вдруг, какой-то фантастический сценарий. Этот враг, который у ворот, он, получается, не применял ядерное оружие. Вот так они на танках тут, условно, до Москвы доехали. И мы в ответ на это можем ударить ядерным оружием, несмотря на то, что у врага его нет. Правильно мы вас поняли?
10: Все верно. То есть, например, сейчас тоже некоторые самые высокопоставленные вообще международники, наши, предлагают использовать ядерное оружие на Украине, даже не допуская, условно говоря, приближения до Москвы, понимаете, множество сценариев есть, где можно использовать это ядерное оружие, все зависит от интерпретации, от того, насколько и как будет интерпретирована та иная угроза, нашей элитой. Например, простой случай, пару лет назад в ВСУ нанесли удар своими беспилотниками по нашей российской базе стратегической авиации в Энгельсе, которая как раз несет это ядерное оружие. Вот как можно интерпретировать это? Можно это интерпретировать использовать зеркально, нанести уже ядерный удар по территории Украины, в принципе. Потому что была атакована база и абы какая, Но мы на это не пошли. Поэтому все зависит от того, насколько чувствительным будут атаки противника. Но понятно, что в нашем, в российском сценарии, пока есть два реальных сценария. Первый сценарий, который был главным на протяжении всей холодной войны, это сценарий противоборства России с Соединенными Штатами, тотальная ядерная война. Они запускают ракеты, и мы запускаем ракеты. И то мы первыми не запускаем, а мы отслеживаем, когда мы зафиксируем с их стороны массовые, условно говоря, старты, массовую атаку, тогда мы будем действовать зеркально.
16: Но некоторое время назад появился второй сценарий, тот самый сценарий, когда мы можем ответить, и если в отношении нас ядерное оружие было не применено. И это должно было наших врагов как минимум насторожить, а как максимум охладить. Будем надеяться, что даже наличие этого сценария не заставит, даст возможность врагу подумать лишний раз о том, стоит ли нас злить.
15: Благодарим нашего эксперта. Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности Российской Академии Наук, кандидат исторических наук, политолог, американист был с нами. На этом неприятную тему о ядерных грибах мы закончили. О мирных лесных грибах, напомню, мы поговорим в конце этого часа. Будет более приятная и мирная тема. А сейчас очень важное об опасных кружочках.
0: Наше время.
16: Жители Крыма предупредили, что съемка и публикация видео с передвижением бензовозов является содействием диверсионной деятельности и влекут уголовную ответственность. Жители и гостей Крыма призвали не снимать и не публиковать видео с передвижением бензовозов по автомобильным дорогам региона. Размещение таких материалов, а также указание маршрутов топливных конвоев расценивается как содействие диверсионной деятельности врага, что предусматривает уголовную ответственность. Попросили пообщаться с детьми, последить за ними, что, сказать им, что нельзя снимать кружочки, фотографии и видео с передвижением бензовозов, а также военной техники, выкладывать их в интернет. Мы спросим.
15: Да. Мы спросим, но сначала хотелось бы еще вот какую информацию донести до наших слушателей, что мы еще будем обсуждать. А что вообще сегодня нельзя снимать? И что является питательной информационной почвой для наших противников? Вот это вот очень важная тема, потому что я думаю, что многие жители столичного мегаполиса, проезжая по таким знаковым местам нашего города, не будем их называть, видели, что там стоит тоже техника, которая призвана, наверное, следить за тем, что летит по небу и куда летит, и что с этим делать дальше. И очень многие водители, проезжая мимо, а там в течение дня проходят, ну, не знаю, сотни тысяч, наверное, да, машин, они снимают это все втихаря. Что это потом они будут выкладывать или просто себе на память, или это останется в телефоне, или перешлют друзьям. Это вот непонятно. Тут ведь надо учитывать и то, что очень многие телефоны, которые в пользовании наших граждан, они подключены к некоему облаку. И вся информация, все фотографии, они поступают в это облако и доступны кому угодно. И каждая фотография содержит так называемые метаданные. Метаданные говорят о том, где там чуть ли не с точностью до метра произведена
16: там биотех, да,
15: это съемка, какого это было числа, в какое время. И, соответственно, если этот массив данных проанализировать при помощи того же искусственного интеллекта,

0: ставили метки и что-то там выигрывали. И все страшно смеялись, а на самом деле это тоже глобальная совершенно информация относительно географии, геотегов тех же, которые могут просто помочь составлять целые карты.
1: Ну да, на огромные территории сканировались фактически таким образом простыми людьми. Они ходили по дворам, по улицам, по каким-то домам. И это никогда в жизни никто бы не отсканировал. Вот. А, кстати, вот только сказал про город. Ну, город благодаря работе за пределами города, специальных служб наших и ракетчиков, в общем-то, не прилетают беспилотники в Москву, к счастью, да, но как раз благодаря тому, что у нас находится в Подмосковье. Это вы тоже регулярно наблюдаете, проезжая на своих автомобилях на дачу. Вы иногда видите те самые установки, которые охраняют небо Подмосковья и охраняют Москву. Вот я тоже не рекомендовал бы, конечно, снимать эти установки.
0: А, учитывая, что еще есть такая штука, как Асинт. Асинт — это программа, которая при помощи простой фотографии, где есть, я не знаю, там кусок забора, дерево и какой-нибудь гараж, оно может с точностью до метра тоже указать, где находится вот этот самый объект. Вот учитывая все это и учитывая наши современные геополитические времена, вообще, как-то, ну, многие люди, которые находятся в рассудке, стали очень аккуратно обращаться с тем, что они публикуют в своих соцсетях, какие фотографии. У нас было очень долгое предисловие, но да, это очень важная тема, перед тем, как мы пригласим к разговору нашего уважаемого эксперта.
1: Ну да, надеюсь, что мы не все за него сказали. С нами журналист, политтехнолог, юрист Виталий Сирука. Ну, Виталий Андреевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Да, Игорь, Ольга, да, здравствуйте. Как говорится, здравый, добрый дан.
1: Да, простите. Знаете, начинайте.
2: Знаете, проблема гораздо глубже. Многие люди думают, что ну вот они засняли видео, так вот сублимировали, возможно, из-за страха или из-за какого-то интереса, или просто у них возникла такая привычка, а потом они скидывают это своим соседям, друзьям, а тем, возможно, скидывают в какие-то коллективные чаты. Или бывает так, что люди сразу загружают, да, в какие-то открытые группы городские и думают, что ну вот, там все свои, или откуда там возьмутся шпионы. Я вас уверяю, у нашего врага система мониторинга внутреннего нашего поставлена очень четко. То есть, условно говоря, их боты постоянно шарятся или даже состоят в огромном числе наших чатов и групп, как городских, так и муниципальных, так и федеральных. Да, бывает так, что, да, и мы это фиксируем, что даже по каким-то отдельным, знаете, таким поселкам появляются боты, которые мониторят там ситуацию, получают информацию, поэтому я всем рекомендую очень настоятельно. Не надо ничего снимать, потому что когда вы снимаете, потом, конечно, появляется соблазн кому-то это отправить, с кем-то поделиться эмоциями, а этот кто-то переправляет еще кому-то. И получается, понимаете, как сцена из индийского кино. Если на стене, на ковре висит ружье, оно рано или поздно выстрелит. И поэтому просто вот зарубите себе, как отче наш, что называется. А для неверующих зарубите на носу, что не надо ничего снимать. Начиная с прохода военной техники и заканчивая тем, как что-то где-то летает в небе, что кажется вам забавным или страшным, или еще чем-то. Потому что это все работает на врага. Помимо того, что это позволяет потом врагу вычислять наши точки ПВО, составлять маршруты, анализировать движение своих средств летателей, которые поражают наши цели, для них это еще и очень хорошая питательная информационная среда для психологических операций. То есть вот сегодня враг фактически не имеет возможности осуществлять объективный контроль на наших территориях, но, к сожалению, отдельные нерадивые люди подкидывают им кучу информации. Да?
1: Минутку, подождите, Виталий Андреевич, и мы сразу продолжим через минуту после небольшого перерыва на рекламу.
0: Это не говоря еще о том, что подобная информация используется и мошенниками, которые, например, так следят за владельцами дачных участков.
3: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
4: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
5: Мы оказались в окружении, когда танк выезжал, он нас поджигал.
6: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
4: Кто держит удар?
7: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
8: Мне тогда оборвалось.
4: Кто защищает родину до последнего?
9: Молодой пацан, он раненый.
10: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
11: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
12: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
4: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
13: Чувствуете себя командой Путина?
14: Я живу этой жизнью.
4: 12 июня.

0: 15.50 на канале «Россия». Радио России. Главное радио страны. Наше время.
1: На радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым, и мы возвращаемся к Виталию Сируканову, с которым говорим про опасные кружочки. Речь идет о фотографиях, о видео, которые многие снимают и выкладывают в свои соцсети, и чего делать нужно сегодня как-то очень осторожно и осмысленно. А лучше, как считает Виталий Андреевич, вообще от этого сдержать.
2: Продолжайте, Виталий Андреевич. Просто привыкаем, да, сколько лет выкладывать все, и вдруг вы нам говорите, все, нельзя теперь.
3: Ну, что-то всегда бывает первый раз, коллеги, и это неизбежно, такова наша жизнь и эпоха. Вы знаете, я бы что здесь еще отметил, что есть такое расхожее убеждение, что это делает молодежь, что, да, это прерогатива людей, которые там, я не знаю, ничем не заняты. На самом деле у данной глупости нет совершенно возраста и нет никаких здесь барьеров, потому что есть еще такое явление, помимо кружочков, да, в мессенджерах Запада, как вы правильно отметили, откуда все утекает так и так, есть еще регистраторы, авторегистраторы. Вот едет, на самом деле, взрослый человек по трассе, вот он увидел колонну, и он почему-то своим долгом потом считает поделиться этой информацией о проходящей колонне, а это потом приводит к реальным смертям. И поэтому вот авторегистраторы — это тоже проблема. Я всех призываю автомобилистов. Ну, снимаете вы, да, там, для своей безопасности, что-то фиксируете на дорогах. Ну, не нужно потом вот эти красивые, безусловно, кадры. А когда идет наша техника, это всегда красиво. Не нужно это выкладывать. И делать это еще более-менее оперативно, потому что вы правы, есть метаданные. Метаданные обычными пользователями никогда не чистятся. Это профессионалы, да, могут очистить. Это занимает там буквально секунды. А обычный человек, он не понимает этой сути. И он действительно выкладывает, и с точностью до секунды, с точностью до геоположения, все это становится ясно, куда и как идет колонна. Мы, к сожалению, все еще не научились здесь вот этой цифровой дисциплине. И, возможно, только уголовная практика здесь,
2: вот,
3: какие-то резонансные дела смогут как-то что-то исправить.
2: Вот, Виталий Андреевич, а давайте напомним все-таки. Все говорят, ну это дети балуются, им же все равно ничего не будет детям. А детям-то что за это будет, если им уже лет 14-15, ведь они тоже наказуемы уголовно, правда?
3: Но, знаете, у детей всегда эти родители, они же их все-таки не яйца приносят, ну, в самом деле. И не в капусте их находят. У них всегда есть родители, или там опекуны, или даже социальные педагоги. Понимаете, нужно вести здесь нормальную разъяснительную деятельность о том, что ну не надо это снимать. Если не надо, значит не надо. Дети далеко не идиоты. И я повторюсь, что данная проблема не имеет особенно возраста, потому что очень много великовозрастных детей, которые тоже каким-то своим долгом считают почему-то снимать колонны, снимать
1: колонны. Ну и вот поэтому, Виталий Андреевич, мы хотим вновь предупредить, что жители Крыма уведомляют, что съемка и публикация видео с передвижением бензовозов является содействием диверсионной деятельности, влекут уголовную ответственность.
2: Которая наступает за диверсию или содействие ей с 14 лет.
1: И в связи с этим гражданам рекомендовали провести беседы с детьми и объяснить им, что нельзя снимать кружочки, фотографии и видео с передвижением бензовозов, а также военной техники, выкладывать их в интернет. Ну и соблюдать такую вот гигиену в социальных сетях мы призываем и жителей других регионов. А сами к следующей теме.
0: Наше время.
2: Ну что, новая тема, летняя, как мы уже сказали, лето, сезон гроз и молнии. Вот прямо свежими новостями Ольга хочет поделиться.
1: Электрички на Горьковском направлении задерживаются из-за удара молнии на станции железнодорожной. Вот об этом сообщили службы.
2: То есть это не шутка молнии. Молния, на самом деле, это не только красиво, но и опасно, и влияет на нашу жизнь и на жизнь целых отраслей инфраструктурных. Это не по человеку, ведь она ударила. Она куда-то ударила в какой-то объект. Смотрите, электрички задерживаются. У нас несколько вопросов, и мы, наверное, сразу начнем с представления нашего собеседника из вопросов. С нами ведущий научный сотрудник кафедры техники и электрофизики высоких напряжений Московского энергетического института Руслан Борисов. Руслан Константинович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Руслан Константинович, мы где-то тут в каких-то СМИ прочли с Ольгой несколько там часов назад о том, что есть все-таки шаровые молнии. Для нас это вот какой-то больной вопрос, мы с детства мучаемся. Давайте вначале об этом поговорим, а потом уже просто про молнии поговорим. Вот действительно, что такое шаровая молния? Это детская страшилка или это правда существующий какой-то реальный объект?
4: Шаровая молния, много о ней говорится, но разные точки зрения ученых. Ну, к сожалению, вот до сегодняшнего дня, пока, по крайней мере, как мне известно, в лабораторных условиях воспроизвести ту шаровую молнию, так сказать, ну, не удалось. То есть,
2: и мы делаем вывод, что если ученым не удалось ее воспроизвести, ее нет. Или не делаем такого вывода?
4: Нет, ученые, есть ученые, которые, так сказать, как бы и теоретически обосновывают наличие, это возможность возникновения такой шаровой молнии. Но часть ученых, они как бы не согласны с этим, так сказать. Да, и любое теоретическое высказывание, оно должно быть подтверждено экспериментом.
2: Вот как?
4: То,
2: ну, хорошо.
4: То, что видят люди, ага, это... Может быть, оптический эффект.
2: Вот так вот. Хорошо. Мы вашу точку зрения услышали. Хотели все-таки разобраться в природе шаровой молнии. Поняли, что надо ждать, пока у ученых это получится. А тогда давайте о природе молнии. А молния-то что это такое вообще?
4: Просто... Ну, это да. По определению молния – это разряд атмосферного электричества. Ну, если для простого человека это сравнение, это если у вас короткое замыкание в розетке, там появляется дуга, ну, несколько сантиметров максимум длиной, то это вот километры такой дуги и в тысячи раз большим током. Это чрезвычайно мощный, так сказать, разряд. Температура в этом разряде 1000 градусов.
2: Руслан Константинович, да? А почему он возникает именно во время дождя? Ну вот почему это, вот почему так? Вот так молния не бьет в жаркую погоду, 31 градус, на небе не тучки, и вдруг молния? Почему он только во время дождя?
4: Нет, на самом деле, если молния без дождя бьют, так сказать, возникает, ну, источником возникновения молнии является заряд, который накапливается в облаках. Вот это достаточно сложный, так сказать, и с научной точки зрения процесс. Идет разделение заряда, и в облаках накапливается огромный заряд. При создании определенного величины этого заряда возникает как бы напряжение большое между облаком и землей. И начинается вот это развитие разряда или самой молнии.
2: Хорошо, а можно ли выжить после удара молнией?
1: Я хотел еще сразу же дополнить этот вопрос. То, что мы в новостях каждый год рассказываем, обсуждаем в эфире, когда говорим о молниях, что люди босиком находились на пляжах рядом с водоемами, и это послужило причиной либо их гибели, либо очень тяжелых повреждений. А те, кто был в резиновых тапках, вроде все это миновало. А вот если вы в обуви на резиновой подошве, то... Насколько опасна молния, насколько близко она должна ударить, чтобы и это не спасло?
4: Ну, воздействие молнии на человека, ну, как бы, несколько. Это первое, что если даже рядом молния, так сказать, ударяет, так сказать, да, то это высокая температура, ожоги могут быть. Ударная волна, это как разряд, вы слышите гром, это вот, так сказать, развитие разряда. Ну, и самое опасное, это прохождение тока через человека. Связано этим с так называемое напряжение прикосновения или напряжение шага. Вот те люди, которые, так сказать, ну, люди погибают, даже если молния ударяет рядом, именно из-за того, что возникает опасное напряжение между ногами или рука-нога, так сказать, да, там вот такое. А, значит, можно ли выжить? Ну, опасно для человека... Вот импульс вот этот молнии, так сказать, это единица ампера, а в токе, в канале молнии там сотни тысяч ампер. Ясно, что если ток непосредственно человека пройдет молнией, то тут невозможно. А вот напряжение шага и прикосновения, от этого можно как-то защищаться.
1: А что в грозу лучше всего 100% не делать? Вот посоветуйте технику безопасности всем слушателям. Я не знаю, там не выходить на улицу или не стоять под деревьями, что еще?
4: Ну, как бы, если поразил человеку молнию, ну, конечно, надо там вызывать скорую помощь или посмотреть, как повреждение. Ну, и обычно те мероприятия, которые проводят при поражении человека электрическим током.
2: А до того, мы имели в виду, что, а чтобы не попасть под удар.
1: Вот началась гроза, что лучше не делать ни в коем случае?
4: А, что нельзя делать? Ну, как бы, самое, как во время грозы, Молния ударяет, во-первых, возвышенные объекты. Не надо, ну, стараться не выходить на открытое место, так сюда, где на открытой площадке эти самые, да. Не находиться в воде. Море там, озеро там, эти пляжи, мокрые пляжи. Стараться подальше, потому что здесь вот как раз очень большая опасность, что вы попадете через опасное воздействие напряжения, которое ток растекается по воде. Вот. Не стоять под отдельными деревьями на открытой местности или какой-то другой. Вот надо как бы основные вот меры, которые надо применять.
2: Вот мы слышали, что есть опасность, когда ты пользуешься, например, мобильным телефоном в грозу, под дождем стоишь, там, не знаю, под зонтом, пользуешься мобильным телефоном, и это тоже привлекает молнии, правда, нет?
4: Нет, это совершенно, так сказать, разговоров об этом много, но и наши эксперименты там вот на кафедре так сами показывают, что не включенный, не отключенный телефон, так сказать, никак не притягивает молнию. Только если вы в руке подняли его над головой, так сказать, вы уже там возвышаетесь.
1: Ну, Руслан Константинович, спасибо вам большое. С нами был ведущий научный сотрудник кафедры техники и электрофизики высоких напряжений Московского энергетического института Руслан Борисов. Вообще удивительное дело, сколько в эфире лет... Именно летом мы обсуждаем тему молнии, шаровой молнии, и у коллег Руслана Константиновича просто диаметрально противоположная точка зрения.
2: Не, ну просто вот...
1: Кто-то говорит, что шаровой молнии не существует категорически, а кто-то говорит о том, что она вполне себе существует. И вот мы хотим все-таки новостью сегодняшней поделиться о том, что любая линейная молния, все-таки мы увидели такую информацию, способна обратиться в шаровую. Она может попасть в помещение как через открытое окно, так и через закрытое, и для шаровой молнии хватит отверстия до миллиметра и меньше. Толщина ее оболочки всего 20 микрон. В розетку она тоже может уйти из-за притяжения к электрическому заряду. А всего шаровые молнии живут около 20 секунд, и если вдруг такая залетит в помещение, то ее лучше не пытаться снимать или ловить, так как она может взорваться. В лучшем случае она просто погаснет. А что же пишут наши слушатели? В 74 В этом году была школьницей, гостили на Шелковской, гуляли во дворе, шел дождь, гремел гром, и над асфальтом прокатился шар, бац, и вспышка. Было так страшно, никто, слава богу, не пострадал. Я видел шаровую молнию в детстве на рыбалке. Это был сверкающий шарик величиной с небольшой мяч, который прыгал по воде. Потом он исчез, никаких звуков не издавал.
2: Еще одно мнение, еще одна история по поводу шаровой молнии. Мой родной дед Михаил Аркадьевич, пишет нам Ольга, погиб от шаровой молнии в деревенском доме в 42-м или 43-м году, и это не легенда. Вот видите как. Все-таки кто-то что-то видел, Ольга видела что-то, да, может быть, это, да, оптический обман. Просто, чем мне понравился, на самом деле, Руслан Константинович, он такой профессиональный ученый. Если экспериментом не доказано, значит, ну, как минимум, ну, это спорно, да. Он же не сказал нам категорически, что нет. Но не получается экспериментально это создать. Молнию создают, а шаровая не получается. Это вот такая феноменальная такая история.
1: Ну что, о молниях поговорили, а теперь будем о грибах. Грибное время настало раньше времени в России, в каких точках и чем уже можно поживиться. Говорят, что есть уже и боровики, и подберезовики. Подробности последуют через минуту.
5: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
6: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
7: Приключения All Inclusive.
8: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
9: Мы не готовы!
6: А это не считается издевательством над родителями?
7: Главная комедия страны. «Холоп 3».
10: Что за цирк-то?
7: В кино с 11 июня. Категория 16+.
11: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
12: 16+.
0: Радио России. Сведения.
9: свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
0: Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Я вот вспоминаю, в детстве мы очень часто ходили по грибы с бабушками, с родителями, с дедом с моим ходили. Набирали какие-то и опята, и сыроежки, и лисички, и чего только не было. И все это потом перебирали, промывали, отваривали, замораживали, и даже и консервировали в том числе тоже.
2: Это какой-то
1: очень сложный был процесс. А последние годы мы за грибами вообще в лес не ходим. А, клещи. Б, я наслушалась от грибников и про гадюк всяких разных. И С, кого сейчас только в лесу не встретишь из неожиданных людей.
2: Двуногих ты имеешь в виду?
1: Двухногих, да, именно. Потому что, ну, вот как-то мой отец пошел в лес, куда мы ходили за грибами, но такое достаточно глухое место. Ну, то есть туда нужно дойти. И вот в этом глухом лесу, в глубине, он увидел помост на деревьях, где, очевидно, лето. Там живут какие-то люди. Вот вопрос, что они там делают и почему именно в таком глухом лесу?
2: Сама сказала, живут они там.
1: Живут, но раньше не жили.
2: Раньше у них были...
1: Раньше на деревьях в лесу люди были только жили. Опята.
2: Ну, видишь, у них дома были у людей, квартиры. А сейчас... Ну, давайте мы все-таки о грибах, а не о социальных проблемах. Жители средней полосы уже собирают, говорят, боровики и подберезовики. Сезон якобы в этом году начался раньше, потому что была снежная зима и теплый март. Что на это, по этому поводу скажет нам сотрудник кафедры микологии и аллергологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, эксперт по грибам Максим Дьяков. Максим Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: Добрый день, здравствуйте.
2: Да, Максим Юрьевич, правда, уже пошли прямо аж уж под березовики, боровики. Когда они... У меня такое ощущение, боровик это гриб должен все лето зреть, да, там, и вот он появляется. Какой в начале июня, какие боровики?
1: В июле идут дожди, а потом появляются грибы. А сейчас еще начало июня, и уже.
2: Признавайтесь, что там, правда, что.
10: Ну, вообще, если посмотреть на календарь, то можно заметить, что уже наступило лето.
2: Да вы что? Да вы что?
10: Грибы. Ну, немножечко рановато, но на самом деле незначимо рано. Обычно, вот, по крайней мере, в начале июня уже ряд грибов появляется. И опята, и маслята, и подберезовики. И, в общем-то, и белые тоже часто. Аномальные, вот я помню, было пару лет, когда чуть ли не на майские праздники эти колосовики первые
2: пошли. Вот так. Колосовики, вот это, ведь вот про боровики это, да. Так говорят, да, про боровики в колосовики, да?
10: Да, вот это аномально. А сейчас, ну, немножечко раньше, но, в принципе, это, так сказать,
2: Максим Юрьевич,
10: в рамках.
2: Максим Юрьевич, да. А мы хотели, чтобы вы нам в двух словах, двумя мазками, тремя нарисовали грибную карту России. Вот где какие грибы и где уже сейчас можно собирать, потому что я вот знаю, что на севере одни грибы, на юге, я приезжаю в Ростовскую область, говорят, у нас такие грибы и не растут, а называют какие-то странные, непонятные мне названия.
10: Нет, дело в том, что тут принцип очень простой. Чем южнее, тем больше видов, но меньше грибов. Вот такого обилия грибов, как в лесотундре, я вообще больше нигде не видел. Вот. Но там несколько видов, которые вот массово в безумном количестве выходят в определенный период времени. На юге больше видов, то есть более растянутый период плодоношения. Они разнообразны, и в то же время среди них очень много двойников, похожих. Чем южнее, тем больше. Поэтому чем южнее, тем аккуратнее надо относиться к сбору грибов.
2: Это ложные, в смысле, ложные грибы, в смысле.
10: Да, да, да, которые похожи на съедобные, но на самом деле ядовитые. Скажем, если мы будем говорить о сатанинском грибе, который похож, в общем, чем-то там на поддубовик, на белый, ну, тоже балетовый, тоже с трубочками по шляпке, то вот в Подмосковье всего одна находка, причем на самом юге один раз. А вот на Кавказе это уже, так сказать, рядовой вид, регулярный, который много. Вот это как пример.
1: Я и помню, мы таких в Прибалтике собрались еще, когда в детстве ездили, и наварили суп, и, слава богу, его есть не стали, потому что увидели, что разламываешь шляпку, и там синева какая-то появляется.
2: Но это другой гриб, да?
10: Не-не-не, это не сатанинские. Дело в том, что синеют многие балетовые грибы, многие поддубовики синеют, и при этом они прекрасные съедобные грибы. И это как раз не критерий. Вот, но на самом деле это вот действительно так. Чем южнее, тем больше разнообразия, но в среднем урожай немножечко поменьше, снижается. Вот, ну а так что сказать? Ну, дело в том, что на севере и на востоке у нас больше традиция такая сбора грибов.
2: Вот, там я это тоже заметил. Они как-то там на юге не особо любят собирать грибы.
10: Да, ну, на севере, в принципе, ресурсов меньше, поэтому и грибам отношение. И кроме того, так сказать, соленые там грузди и рыжики, что может сравниться с ними? Это действительно безумный деликатес. Вот. И вот поюжнее там уже бывают в разных местах разные есть традиции. Например, вот в Волгоградской области собирают гриб, который называется тещин язык, это, или печеночница. Это мягкий такой темно-красного цвета трутовик, мягкий, который очень вкусен, если его жарить. Вот. То есть вот это в разных местностях там разные традиции, и на самом деле тем южнее, тем они разнообразнее.
1: Максим Юрьевич, а вот мне кажется, очень важная тема, у нас не так много времени остается, потому что мне кажется, что во-первых, в детстве всегда учили, вот знаешь, только собирай те грибы, в которых уверена на 100%. Вот знаешь, там сыроежки, лисички, опята, и все, вот незнакомый гриб не трогай, потому что сейчас очень многие ваши коллеги говорят, что там можно и какие-то губчатые из деревьев собирать, и то, что вообще раньше за грибы-то не считали, а все это очень вкусно и питательно. А мне кажется, что это вот какая-то рулетка. Ну, а вдруг ты соберешь ядовитый гриб, и потом вся семья отравится. Это достаточно опасно. Или мы чересчур паникуем?
10: Нет, вы абсолютно правы. Дело в том, что токсинов в грибах много, они разные и непредсказуемые. Поэтому собирать надо только тот гриб, который ты четко знаешь, что это за гриб, проверенный. Если есть сомнения, лучше не бери. Я миколог, но я тоже, если у меня есть сомнения, я не беру гриб. Ну вот. И это первое правило. Алло.
1: Да, мы слышим, мы просто прекрасно. Задумались о том, что вы тоже иногда испытываете сомнения. Это как-то даже удивительно прозвучало.
10: Вот сейчас у нас вышла коллективная монография «Грибы оленьих ручьев». Это национальный парк Свердловской области. Неделю мы поработали, 256 видов грибов. Их, конечно, всех знать. Даже флористы, которые занимаются видами, они знают вот совершенстве только определенную группу.
2: Ого.
10: Потому что слишком много.
2: 256 видов? Это все съедобные вы назвали грибы?
10: Нет. Ну, мы все собираем. Мы же микологи.
2: Мы же микологи, да. Это здорово.
10: Но сам факт. Вот на территории Звенигородской биостанции, это маленькая лесная территория, там больше 800 видов шляпочных грибов сейчас известно.
2: Это Звенигородская, это Подмосковье, получается?
10: Да, больше, а на самом деле там больше тысячи.
1: А вот, может быть, еще несколько слов, у нас где-то полторы минуты, про самые деликатесные грибы и самые интересные грибы, потому что я слышала, что есть какие-то грибы, которые можно готовить мужчинам от пьянства. И еще слышала такую версию, что к самым деликатесным относятся сморчки и строчки. Вот это правда?
10: Ну, сморчки, строчки ядовитые, их не надо собирать. А да? Сморчки, да, это очень деликатесный, прекрасный вид. Вот. А что касается от пьянства, это ряд видов навозников. Они содержат соединение каприн, которое вместе с алкоголем становится очень ядовитым, иногда приводит к летальным последствиям. Сейчас эти методы в России запрещены, в большинстве стран запрещены, потому что там чуть-чуть передозировка, человек может погибнуть просто. Ну вот. И это действительно так.
1: А какие еще, на ваш взгляд, самые интересные грибы, вот у нас секунд 30 остается, которые...
10: Ну, их настолько много разных интересных грибов. Я могу сказать, что вот для меня самые вкусные грибы, это, конечно, рыжики, причем сырые. Если их посолить, а потом, значит, вот подождать, и можно употреблять.
2: А, то есть интересно, потому что их можно есть в сыром виде, да?
10: Да, они все равно, если их собираешь, грубо режешь, ну, кусочки посыпаешь солью, через 3-4 часа прекрасная еда.
1: Отлично. Мне кажется, Максим Юрьевич, что вот этот ваш рецепт, он вот от пьянства точно не поможет, а совсем наоборот, к сожалению. Такая закуска. Спасибо большое нашему эксперту. С нами был Максим Дьяков, сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, эксперт по грибам. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Мы вас покинем ненадолго, а вернемся сразу после новостей. И говорить будем о проблеме неквалифицированных психологов.
11: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
13: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
12: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
11: Радио России. Главное радио страны. Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
14: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
15: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
14: Да ладно?
15: Нет, ну я...
14: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало, и все недовольны.
15: Во-первых, я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти.
14: Да.
15: Люди делают еще уж какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
11: От всей души. Откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
16: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
12: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
17: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
18: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
19: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
18: Слушайте нас в Хабаровске на канале Радио России на частоте 91,4 FM.
11: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
21: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
11: Радио России. Главное радио страны.
22: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Аварийно-восстановительные работы на газопроводе «Моздок» Казимагомед начнутся сегодня утром. Сообщается, что они могут продлиться до 3 суток. Корпус стражи Исламской революции в ответ на удар США атаковал беспилотниками силы 5-го флота штатов в Бахрейне. Также сообщается об ударах по нескольким американским базам в регионе. Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах возросло с 41 до 45. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Средства ПВО за сутки сбили 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» и свыше 500 беспилотников ВСУ в зоне СВО. Противник потерял более 1300 военных на всех участках специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны. За сутки нанесено поражение живой силе и технике 4 украинских бригад Сумской области и Харьковской. Подробнее о результатах работы группировки сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, 2 бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. И Волжанская, Хотинь, Петрушевка и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. Писаревка, Липцы, Рясная и Лосевка Харьковской области. Противник потерял более 240 военнослужащих и 17 автомобилей.
1: Бойцы Запада сбили в воздухе 59 тяжелых гексокоптеров ВСУ за прошедшие сутки, а также добавили в российском военном ведомстве. В Севастополе в результате атаки украинских беспилотников произошел пожар на крыше здания «Панорамы обороны Севастополя». Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что на место ЧП направлены экстренные службы. Аварийно-восстановительные работы на газопроводе «Моздок» Казимагомед начнутся сегодня утром, сообщает правительство Дагестана. По предварительным оценкам, работы могут продлиться до 3 суток. Вчера вечером сообщалось о 3 взрывах на участке магистрального газопровода на территории города Кизилюрт. Газопровод после взрыва перекрыт. Газоснабжение части жителей города и 3 районов Дагестана пока приостановлено, сообщили в пресс-службе Минэнерго. Также из-за пожара была приостановлена работа ряда котельных и подача горячей воды в 3 микрорайонах Кизылюрта. По предварительным данным, причиной пожара стала разгерметизация трубопровода. Корпус стражи Исламской революции в ответ на удары США атаковал беспилотниками силы 5-го флота штатов Бахрейне, передает телеканал Пресс-ТВ. Помимо этого, КСИР сообщил об ударах по нескольким американским базам в регионе. Военные подчеркнули, что в случае продолжения враждебных действий со стороны США последуют более жесткие ответные меры. Напомню, в ночь на среду Соединенные Штаты возобновили огонь по территории Ирана в качестве ответа на сбитый накануне вертолет «Апач» над Ормузским проливом. Оба пилота были спасены. Обстрел привел к разрушению 2 водохранилищ и повреждению телекоммуникационной мачты на юге страны. Потеря американского вертолета стала еще одним сигналом для США, что войну с Ираном следует заканчивать, заявил постпред России при международной организации в Вене Михаил Ульянов на своей странице в соцсетях. Количество мошенничеств с использованием Европротокола кратно увеличилось в ряде регионов, сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. После перевода страховой премии даже в случае доказанного случая мошенничества получить эти средства обратно невозможно, но планов отказываться от удобного Европротокола нет, уточнил Уфимцев.
3: Например, очень большое сейчас в отдельных регионах мошенничество связано в том числе с организацией работы по Европротоколу. Мы видим, как в отдельных регионах величина Европротокола с фотофиксацией составляет 100%. При сложностях работы вот сейчас интернета, вдруг в каком-то регионе прям 100% убытков идет с фотофиксацией, с Европротоколом. Это говорит о том, что просто мошенники очень активно его используют и тем самым наносят вред остальным автовладельцам. Здесь ситуация как с дроперами и с другими системными мошенниками работает. То есть денежные средства, которые были списаны и получены от страховщиков, они растворяются, и потом получить эти денежные средства страховщикам даже после положительных решений в судах или действий правоохранительных органов не всегда удается. Это вот первое действие. И вторая часть, мы видим, как ситуация не всегда зависит там, от организации работы, например, правоохранительных органов. Сейчас эта работа идет, я думаю, мы наведем порядок.
1: При этом, как отметил Евгений Уфимцев, в отношении мошенников, которые используют европротокол для незаконного получения выплат, необходимо предпринимать дополнительные меры. Такими могут стать получение страховщиками доступа к записям с дорожных камер, право вызывать виновника аварии на осмотр. В подозрительных ситуациях сроки рассмотрения заявок могут быть увеличены для более подробного изучения. Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин возросло с 41 до 45. По данным Управления гражданской обороны республики, 630 человек получили ранения, 17 числятся пропавшими без вести. Напомню, землетрясение произошло у южного побережья острова Минданао в понедельник утром. Посольство России на Филиппинах сообщило, что российские дипломаты поддерживают связь с компетентными органами республики и на данный момент не располагают информацией о пострадавших в результате стихийного бедствия россиянах. Голосование за дизайн купюры номиналом 500 рублей может быть проведено осенью, заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости. Это будет уже второй этап. Первый был объявлен 1 октября прошлого года, но затем регулятор принял решение отменить голосование из-за большого количества попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Думаю, Центральный банк в этот раз хорошо подготовился. Казусов больше не будет, отметил Аксаков. Каждому участнику голосования предстояло выбрать два символа для лицевой стороны банкноты из достопримечательности Пятигорска, а для оборотной из объектов регионов Северокавказского федерального округа. Мы следим за развитием событий. Всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Из результатов вторника отмечу следующее. На дистанции 50 метров вольным стилем Егор Корнев побил свой же рекорд России, установленный накануне. Во вторник Корнев проплыл еще на 6 сотых быстрее 21.06. А Евгения Чекунова в восьмой раз подряд стала победительницей чемпионата страны на дистанции 200 метров брасом. Футбольный «Спартак» готовится сделать «Локомотиву» предложение по нападающему Дмитрию Воробьеву, сообщает чемпионат. Красно-белые готовы заплатить 4 миллиона евро, однако «Локомотив» оценивает 28-летнего футболиста в 6 миллионов. Крылья Советов объявили о продлении контракта с вратарем и капитаном команды Сергеем Писяковым. Новое соглашение с 37-летним россиянином рассчитано на 2 года. Кроме этого, самарский клуб сообщил об уходе из команды Владимира Хубулова, Ильзата Ахметова и Алексея Сутормина в связи с завершением контрактов. Хоккей «Авангард» заключил контракт с нападающим Джошем Ливо сроком на 1 сезон. Оклад 33-летнего форварда составит 20 миллионов рублей. Еще 50 миллионов он получит по коммерческому контракту. Эта сумма не будет учитываться под потолком зарплат, а бонусные 50 миллионов рублей Ливо может заработать за попадание в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ. Нападающий Нейтан Тот договорился о подписании контракта с «Металлургом». В минувшем сезоне форвард выступал за «Спартак» и «Акбарс» и в 61 матче регулярного чемпионата набрал 53 очка по системе «Гол плюс пас». В завершении вновь о футболе. Жозе Моуринью прибыл в Мадрид. В среду на стадионе «Реала» в Сантьяго Бернабеу состоится церемония презентации Моуринью как нового главного тренера королевского клуба. Напомню, Жозе Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Магадане сегодня до плюс 5 градусов, облачно и дождливо. В Новосибирске воздух прогрелся до плюс 32, здесь без осадков. В Красноярске 24-26 градусов тепла и кратковременные дожди. Осадки ожидаются и в Петрозаводске, там до плюс 20, в Калининграде до 22 градусов, здесь осадков не будет. В Уфе тоже без осадков плюс 22, в Самаре 25-27 со знаком плюс и кратковременные дожди, грозы. В Волгограде термометры покажут плюс 30, в Краснодаре плюс 28, кратковременные дожди и грозы. В Санкт-Петербурге днем сегодня до 22 градусов тепла, в столице до плюс 30. Во второй половине дня ожидаются небольшие осадки. Атмосферное давление будет в пределах нормы.
0: центре внимания специальная военная операция.
5: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Театр Радио России представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
8: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
8: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
9: Подвиг этот очень опасен?
8: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
10: Мы снова здесь и готовы продолжать. У нас есть еще интересные для вас темы. Сейчас огласим их список. Лишь напомним о том, что есть канал обратной связи. Это мессенджеры. 8-925-222-9992. Если у вас возникает желание прокомментировать то, что вы слышите в нашем эфире, то можете писать нам сюда.
11: Ну что ж, а я расскажу сейчас о том, чему будет посвящен второй час нашей программы. Мы будем говорить с москвичами о регулировании СИМ. Оказывается, не так все гладко. Нам казалось, что все наладилось. Но вот главное управление МВД по столице попросило Центр организации дорожного движения рассмотреть целесообразность снижения квоты на число самокатов, которые кикшеринговые компании могут выставлять в городе в 2026 году. Все-таки, по мнению МВД, самокатов слишком много в столице. Будем разбираться. А с Андреем Кудряшовым мы сегодня поговорим о том, что губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, в хоккейном клубе «Амур» будут отказываться от иностранных легионеров, и мотивировал это, объяснил, ну вот как раз о мотивации спортсменов поговорим мы с Андреем Кудряшовым. О возврате устных экзаменов заговорил председатель, глава СПЧ, Совет по правам человека Валерий Фадеев. С учителем поговорим о том, а может быть действительно все-таки уже завязать с этим ЕГЭ в конце концов и вернуться к советской практике, советской школе в плане сдачи экзаменов. Ну и о проблеме неквалифицированных психологов будем сегодня рассуждать. Вы сейчас поразитесь, когда мы назовем через несколько секунд цифры, сколько в России квалифицированных психологов, а сколько неквалифицированных. И самое главное, что им за это ничто не грозит. Начинаем.
0: Наше время.
11: Увидел цифры, просто поразился. В настоящий момент в России в негосударственном секторе работает около 100 тысяч квалифицированных психологов, частно практикующих специалистов. Мы говорим, конечно, только о негосударственном, в данном случае, секторе. Потому что в государственном везде требуют диплом и так далее. Там как-то все более-менее налажено. А вот если это какая-то частная практика. Вот. И в 2027-2028 годах их количество вырастет до 140-150 тысяч. Ну, видимо, с учетом того, кто сейчас учится на психологов. Но самое интересное, что одновременно насчитывается более 300 тысяч неквалифицированных психологов, то есть они не состоят ни в каких профессиональных сообществах, консультируют людей, зачастую не имея никакого образования. Большинство таких экспертов окончили лишь двухнедельные курсы по психологии, и многие из них раньше занимались эзотерикой или народным целительством. Вот о том, какой вред это наносит клиентам общение с такими психологами, почему это опасно и как вообще проблему решать, если она действительно стоит, существует эта проблема. Мы и поговорим с психологом и писателем Ириной Корчагиной. Ирина Леонидовна, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
12: Здравствуйте, дорогие друзья. Но я вам хочу сказать, что вообще нет ничего проще, чем быть психологом. Любая соседка, любая мудрая тетя Фрося выслушает, дать совет, чужую беду, как говорится, рукой разведу. Поэтому это все очень легко делается, на самом деле. Поэтому действительно так много людей, которые объявляют себя гуру. И что интересно, они, как правило, создают такие очень масштабные проекты. Я сейчас всех соберу и всем скажу 4 заветные слова, и вы теперь будете успешными, выйдете замуж, станете миллионерами и сделаете все. Вот все вот эти проекты, они строятся на том, что есть такой феномен ошибка выжившего. То есть они, конечно, какие-то приводят примеры, истории успеха. Это 100%, они есть. Но этих историй 3-4. И они, как правило, повторяются одни и те же или очень похожие. И мы знаем только это. А это выжившие. А те, кто не выжил, кто не успешен, мы не знаем. Потому что, ну, просто котиков задавили. Поэтому вот такая история. И в чем здесь опасность? Что человек вот эти 4 волшебные слова вроде как себе вбил в голову, и у него начинаются проблемы в жизни. Потому что психология – это вообще штучная наука, штучное ремесло. Но ни у Фрейда, ни у других великих специалистов много клиентов никогда не было. Их просто не может быть. И когда вот эти девочки хвастаются, я помогла тысячам людей, как ты могла помочь? Ну вот у меня книжки выходят, да, небольшими тиражами. Я могу сказать, что я тысячам людей помогла. А ты как? Ты их посадила 1000 и всем сказала волшебные слова? Ну это просто невозможно. Поэтому, это очень ведется. На это люди очень ведутся, потому что всем хочется быстро, сразу, не прикладывая никаких усилий. О, 4 волшебные слова, все хорошо.
11: Универсальные советы, да? То есть психологи дают универсальные советы, а такого в принципе быть не может, правда?
12: Абсолютно. Такого не может быть, потому что каждый человек уникален. И когда хороший совет помог Маше, тот же самый совет Даше не поможет. И Дашу это, наоборот, просто выведет вообще вот в аут. А особенно там, когда начинают на свой собственный опыт еще ориентироваться. Это тоже очень большая ошибка, потому что это твой опыт. И это не значит, что это сработает. Вот, да, вот надо дуплицировать, тиражируйте. Вот же я смогла, и вы тоже сможете. Нет, мы не сможем, потому что каждый из нас это отдельная единица, своя психологическая структура личности, свой запас каких-то качеств, свои обстоятельства. Все разное. Каждое штучное, каждое индивидуально. А когда ты работаешь с тысячами человек, как ты можешь индивидуально подобрать фасон к этому человеку?
10: Никак. Ирина Леонидовна, а вот еще вопрос. Сегодня многие психологи работают на грани с эзотерикой. Это правда. И да, какие-то и регрессологи, которые путешествуют в прошлой жизни, и шаманы, которые работают с бубнами, и целительные поющие чаши вместе с чайными церемониями, и цигун, дыхание маткой и так далее. И вот более того, очень многие психологи, они сейчас говорят, что у меня очень много техник. Я прошел курсы, показывают дипломы, там рисунка-терапия, танцетерапия, сказка-терапия. К ним приходишь на сессию, и они заставляют клиентов прыгать и кричать: «Я Игорь, аз Игорь, аз есмь», и какие-то вот прочие такие вот удивительные кудеса. Вот ваше отношение к подобным, скажем так, специальностям?
12: Ну, вы знаете, эзотерика всегда была и будет востребована. Это наша главная конкурентка. Ведь гадалки имеют авторитет тысячелетний, а психологи появились, ну, где-то 150 лет назад. Поэтому, конечно, нам с ними конкурировать очень сложно. Тем более, что есть в каких-то моментах, там действительно, ну, есть крупицы разума есть. Если не доводить до абсурда, а использовать грамотно. Вот Юнг очень увлекался всеми этими такими штучками. Понимаете, они действительно на грани. Поэтому очень сложно понять, где вот начинается хвост и кончается голова. Где вот тут истина, а где уже доходит до маразма и начинают действительно там какие-то делать страшные вещи. Опять же, кому-то помогло. Понимаете, весь ужас в чем? Что кто-то обязательно, какой-нибудь Игорь, будет кричать: а мне помогло. А мне хорошо, вот я исцелился, у меня почки перестали болеть.
10: Гипноз, гипноз, хватит тебя за нос.
11: Да, вот скажите, да, Игорь, к счастью, так не будет себя вести, а вот более, да, более критично смотрит на мир. Ирина Леонидовна, скажите, да, скажите, пожалуйста, все-таки есть какой-то способ там, борьбы с этим, ну, скажем так, мошенничеством? В каком-то смысле слово ведь это мошенничество.
10: Как
11: да?
10: вообще вот понять, что да. перед тобой психолог сертифицированный, компетентный, которому идти безопасно для твоей кукушечки, скажем так. А когда перед вами психолог, вот такой вот, вот смесь из всего от того, о чем мы только что говорили?
12: Вы знаете, вот все равно 20% пропадут и попадут. Мы не сможем это никак отфильтровать, потому что они будут называться не психологами, они будут называться консультантами. Они найдут такое слово, которое в закон, ну вот никак. Да?
10: Коуч, есть уже такое слово?
12: Коуч. Кстати, коуч хорошее слово. И я состою в ассоциации психологов и коучей. И это тоже, кстати, у нас очень грамотные профессиональные люди, все со степенями. Понимаете, испортили слово коуч.
10: Я вот к этому и говорю. Да, потому что можно же сказать, а я не психолог, я коуч, я просто...
11: Ну, может быть, вот вы сказали о своей ассоциации, может быть, человек должен быть обязательно участником какой-то профессиональной ассоциации, но занесенный, наверное, в какой-то реестр, что она вот...
10: Может быть, есть сайт какой-то, куда можно залезть и посмотреть, забить фио.
12: Вы знаете, это вообще должно быть, и вообще вот все психологи, мои коллеги профессиональные, мы все стремимся к таких сообществах состоять, потому что это наш профессиональный рост, это наша тусовка, которая нам просто необходима для того, чтобы поддерживать себя в тонусе во всех отношениях. Поэтому да, принадлежность к какой-то организации солидной, которая имеет абсолютно все нужные сертификаты, это первая лакмусовая бумажка. Конечно, понимаете, диплом, ну, по большому счету, все равно. Есть же и врачебные ошибки, и хороший психолог, ну, просто чтобы мне не стали кричать, что вот я тут завидую этим девочкам, которые толпы собирают. Понимаете, я стараюсь быть объективной в этих вопросах. Вот, потому что, ну, всякие бывают, и специалисты могут какую-то ошибку допустить. Но, тем не менее, конечно, проверка дипломов, она будет полезна, посмотреть вообще на послужной список, где человек, что человек пишет, где он печатается, где он выступает, потому что толкового специалиста всегда приглашают куда-то, вот там на радио, на телевидении, да, нас приглашают, и посмотреть вообще просто на его лицо. Потому что иногда бывает вот просто сама даже вот невербалика вам уже многое скажет. Но опять же, если у человека уже такая вот привязка на эзотерику, и он к психологу не пойдет, он пойдет к гадалке,
11: да.
12: он пойдет к шаману и будет бубнами там
11: лечить, да, да.
12: Мы ничего с этим не сделаем.
11: Спасибо, Ирина Корчагина, психолог, писатель. Попытались мы с ней разобраться, как отличить мошенника от психолога. Задача очень сложная. Ну, будьте аккуратны, внимательны, наверное. Вот, мне кажется, так. Совет дать тут это бесполезно, наверное. К следующей теме.
0: Наше время.
11: Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил вернуть в школу устные переходные экзамены. В эпоху нейросетей необходимо возвращать практику живого общения, сказал он. Надо выработать предметы, которые составляют миротворческое ядро, и оценивать знания школьников по этим... ядро. И оценивать знания школьников по этим предметам. По мнению главы СПЧ, знания школьников необходимо оценивать не только по предметам, которыми они сдают на ЕГЭ, но и по тем, которые строят культурный код россиянина. Литература, география... История. Ну, вообще, может быть, вообще отказаться от ЕГЭ. Давайте-ка мы спросим Михаила Богданова, автора телеграм-канала «Богданова о школе и не только», председателя Санкт-Петербургского городского родительского комитета и нашего постоянного эксперта. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
11: Михаил Юрьевич, ну вот, не знаю, периодически говорят, вот я не знаю, буквально несколько месяцев назад опять в очередной раз говорили, все, мы решили, ЕГЭ не трогаем, оно у нас остается. Но потом вот такие вбросы. СПЧ говорит, что вот вроде бы, да, надо что-то делать с экзаменами гуманитарными и так далее. Вообще, ваше мнение, ЕГЭ прижилось в школе или все-таки вообще отказаться от этого и вернуться к обычным экзаменам, которые были в советской школе?
13: Ну, я бы разделил здесь две темы, на самом деле. Первое – это то, что сказал Фадеев, и то, что буквально накануне до этого произнес примерно в том же контексте и в том же смысле некую там выдал сентенцию Анзор Музаев, это руководитель Росомурданзора. Он сказал примерно то же самое, что вот в времена искусственного интеллекта уже, значит, сами задания, домашние задания и вообще контроль знаний,

0: какие-то эксперты слушают, это сделано ровно только для того, чтобы избавиться от личного общения. То есть это такая вот борьба с коррупцией. Но это глупость, потому что на самом деле вот я наблюдал лично этих самых детей, которые выходят с экзамена зареванными, потому что они прослушали свою запись и понимали, что они, если бы их переспросили, там уточнили бы вопрос, они бы сказали бы, ответили значительно лучше, чем то, что получилось на записи. А перезаписать уже нет возможности. Вот, ну, просто нечеловеческие условия, и вот в областях, где действительно важен вот этот контакт, да, когда человек с человеком общается, там надо возвращать устную форму, да, и вот это об этом говорят уже не только в контексте ИИ, но, в принципе, все профессионалы это говорили давно. А если же говорить про ЕГЭ, про непосредственный экзамен, то или про АГЭ, про государственную итоговую аттестацию, то, безусловно, на мой взгляд, вот и я думаю, что многие люди, кто с этим так или иначе сталкивался впрямую, знают эту кухню, совершенно точно скажут, что это надо менять. Да? То есть те форматы, которые мы сегодня имеем на экзаменах, они просто неправильные, потому что, начиная со входа, где детей раздевают, и последние скандалы опять очередные, да, заканчивая контрольно-измерительными материалами, которые в этом году просто, превзошли все, в общем, Федеральный институт педагогических измерений, по-моему, он всего в этом году дал просто, лучшее выступление, какое только могло быть в плане вот всяких разных косяков, извините за это слово, и каких-то ошибок и в контрольно-измерительных материалах, и в текстах, которые они присылали в качестве измерительных материалов и так далее. Поэтому, есть предмет для разговора, и, на мой взгляд, вот самое разумное предложение – это вынести все-таки экзамен вступительный из стен школы, дать возможность школе проводить спокойно совершенно свои аттестационные процедуры, а вступительные экзамены вынести, как я вот уже, может быть, даже и у вас говорил в эфире, в центре приема по аналогии с ГАИ, где там, когда готов, приходишь, сдаешь свой экзамен, получаешь баллы там в регионе причем, и опять-таки отправляешь их. То есть оставить от формата ЕГЭ то, что в нем и удачно, но вернуться к разумной модели, которая бы нас не травмировала бы детей и действительно была педагогически оправданной.
1: Удивительно, зачем мы только десятилетия пытались вот его настроить, этот ЕГЭ, да, а ведь все равно ничего не получается. У нас другая ментальность, наверное, другая школа и другие задачи у школы, Оль, да? Вот это вот все привнесенное оттуда от них, оно не дает у нас того эффекта. Вот, как хочешь, вот в вузах решили вернуться к советской системе высшего образования. Видимо, и в школе придется возвращаться.
2: Только трястись перед экзаменом устным, только писать шпаргалки за счет его, Оля, учить материал.
1: Вот ты вот так вот повернула все. А нет, лучше ЕГЭ, да?
2: А почему нет? Я считаю, что именно так лучше. Это пустырония.
1: Это по-нашему, да. Ну что ж, спасибо большое, Михаил Богданов, автор телеграм-канала «Богданова о школе», не только председатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета.
2: Я правда так считаю. Лучше всего устный экзамен и лучше всего написать самому шпаргалку.
1: Ну это да.
2: Точно хоть что-то выучишь.
3: Радио России.
4: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
5: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
6: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
7: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
5: Кто держит удар?
8: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
9: Мне тогда оборвалось.
5: Кто защищает родину до последнего?
10: Молодой пацан, он раненый.
11: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
12: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
13: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
5: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
4: Чувствуете себя командой Путина?
13: Я живу этой жизнью.
5: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
3: Наше время.
2: На радио России с Ольгой Максим Игорем Шатром, и к нам присоединился Андрей Кудряшов.
1: Привет. Привет, Андрей.
14: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну что, опять со своими... О, Господи, что ж я хотел сказать, что это такое гадкими темами.
14: Прибабахали.
1: Но имеется в виду, сейчас будешь защищать вражеское присутствие в российском спорте, которое и без того-то...
14: Я готов дискутировать на эту тему. Не защищать и не поддерживать.
1: Ах, ты как нация.

0: Ситуация решил подняться. Хитренький. Нет,
1: ну,
0: какой.
1: Ну, все зависит от позиции руководителя. Ну, давайте мы все-таки преамбулу расскажем.
0: Давай.
1: В конце мая 26-го года губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин официально заявил, что Амур, это клуб континентальной хоккейной лиги, прекратил отношения со всеми иностранными игроками и стал первой командой в лиге, которая выбрала стратегию абсолютного импортозамещения на сезон.
0: Аплодисменты.
1: Аплодисменты. Ну, здесь на самом деле, пообщавшись и послушав сегодня хоккейных обозревателей и экспертов, нет, действительно, такое тоже может быть, да, но причина здесь может быть самая главная, конечно, финансовая составляющая, потому что, ну, с большой долей вероятности легионерам, которые должны приехать на Дальний Восток, играть в хоккей, ну, надо чуть-чуть выше платить, да, так всегда было, я могу привести там любой пример из футбола, и раньше еще до всех этих событий, когда сюда ехали легионеры, потому что они ехали в Россию, за Россию так, чуть-чуть сверху доплачивали, да, потому что такая была терра инкогнита для...
0: А может, они будут доплачивать за то, что
1: нет, ну,
0: их
1: может
0: выпускаем
1: быть,
0: себе,
1: но скорее да. всего, легионеров, и особенно ребят, которые хорошо играют в хоккей, я имею в виду иностранцев, разберут просто другие клубы континентальной хоккейной лиги.
0: Пока им не запретят это делать, в принципе, федеральным
1: это
0: законом.
1: Нет, когда запретят, тогда мы будем об этом говорить с другой точки зрения. Но по состоянию на сегодняшний день действительно выбрана такая стратегия. Финансовая справедливость. Руководитель региона говорит, что иностранцы зарабатывали по контрактам значительно больше, чем российские игроки.
0: Просто давайте воспитывать чемпионов в своем коллективе.
1: Ну, послушайте, зарабатывают ровно столько, сколько тебе платят, да? Сколько ты, как ты ведешь переговоры, как твой агент ведет переговоры, потому что там какой-нибудь, ну не какой-нибудь, а Александр Радулов, который в этом году выиграл в очередной раз Кубок Гагарина, ну там, я думаю, он получает больше, чем некоторые легионеры, или, наверное, почти легионеры все вместе взяты, несмотря на свой такой ветеранский статус, потому что у него действительно большое количество лет, но такие игроки ценятся, наоборот, на вес золота, потому что они знают как, они знают, что сказать молодым, когда что-то сыпется.
0: Смотри, ну, так, там, очень да, важная вещь, да. Ты сказал, наш Радулов и у нас и везде ценится, да? Отлично. А и он стоит... Да, погоди. И он стоит дороже легионеру. Почему? Еще и потому, что он знает, как с нашими разговаривать, общаться. То есть мало того, что к нам приезжают чужие люди, которые нас не знают,
1: ну,
0: нашей ментальности
1: нет,
0: не знают.
1: Послушайте.
0: Мы им еще платим бабки большие.
1: В паспорт, в футболе и в хоккее никто не смотрит. Потому что если ты играешь хорошо, если ты командный игрок, если ты хорошо ведешь... Ну, в смысле хорошо, если ты в раздевалке нормально себя ведешь, ну, к тебе и вопросов никаких нет. Это основа...
2: Пример Овечкин.
1: Основа клуба, да. Вот тот же там Александр Овечкин, пожалуйста. Сколько там канадцев хоккеистов и американцев?
0: Мне
1: там...
0: не пример, это отдельная тема.
1: Ну,
0: про
1: почему?
0: Хоккеистов наших там.
1: А и с другой
2: это
1: стороны...
2: Другое.
1: Нет,
0: это другое.
2: Да?
1: Нет, ну, если мы так будем общаться, то действительно это другое. Да, здесь можно эту сторону оставить.
0: Нет, просто наши Овечкин — это звезда, а те иностранцы, которые к нам приезжают, это, извините,
1: я не могу
0: грязь
1: сказать,
0: из-под ногтей.
1: Нет, я не могу сказать и назвать их грязью из-под ногтей, потому что так профессиональными...
2: Вот это было сильно.
1: Да, ребят, которые играют достаточно долго на профессиональном уровне хоккея, совсем нет. И если их приглашают в континентальную хоккейную лигу, то тогда мы можем провести, если пользоваться твоими словами, что если сюда приезжает грязь из-под ногтей, то тогда как выглядит наша лига КХЛ? Да, если
0: я
1: сюда
0: не
1: таких...
0: сказал, что она
1: нет.
0: такая прямо...
1: Нет,
0: ну если она в любом
1: сюда...
0: слабее
1: стоп,
0: НХЛ.
1: Стоп. Если сюда приглашают таких хоккеистов, которых ты описал так, да, то как можно говорить о чемпионате, о силе чемпионата?
0: Я как-то не слышал, чтобы кто-нибудь был уровня Овечкина. У нас приглашен из-за рубежа.
1: Значит, смотрите, у нас лучшая лига в мире, да, что бы мы там ни говорили, это национальная хоккейная лига.
0: Согласен,
1: здесь
0: я не спорю.
1: Здесь да. как бы вопросов нет. Если ты сильнейший, если оттуда есть приглашение, даже ты молодой, ты едешь пробоваться туда. Другой вопрос, что у тебя там может не получиться по разным причинам. Там психологии не подходит, команда не та. Но там, на самом деле, огромное количество причин. Либо у тебя там характер, ты там 3 года можешь не быть никем, гонять по клубам, тебя могут из одного клуба передавать в другой клуб, а потом ты раз и взлетаешь. Такое тоже может быть. Это не, пути неисповедимы на самом деле. Каким путь получится, да, у одного или другого хоккеиста, мы не знаем. А то, что касается таких заявлений, здесь у меня тоже вопрос к руководству края, ну не вопрос, а точнее можно просто сказать, что как бы, ну вот мы выбрали такой путь, все поняли, да, потому что к мотивации и сплоченности отсутствия иностранных хоккеистов в раздевалке на самом деле в хоккее это не имеет никакого отношения. Но я, вы можете мне не верить, давайте послушаем наших
0: просто
1: экспертов.
0: Просто это не имеет отношения сейчас, а когда-то в Советском Союзе почему-то имело отношение.
1: Нет, ну мы сейчас абсолютно разные вещи. Ну хорошо, в Советском Союзе советских игроков тоже приглашали в НХЛ. Другой вопрос, они там не ехали, да, потому
0: мы
1: что...
0: Мы не приглашали к себе иностранных.
1: Ну и мы не приглашали. Сюда вообще никто не поехал. Так, Павел Лосеньков, обозреватель Матч ТВ, о словах Дмитрия Демешина, о сокращении бюджета и как с этим быть.
3: На данный момент прошли полторы недели, все происходит в том духе, как сказал губернатор, подписан защитник Алексей Василевский, братья Климовичи пришли из Сибири, расторгли контракт, точнее ушел из команды Алекс Гальченюк, самый дорогой хоккеист, который был действительно легионером из США, и я посмотрел по составу легионеров, у них действительно не осталось. Если клуб взял такой вектор, их можно понять, это, во-первых, экономия бюджета, во-вторых, это выглядит патриотично, а с другой стороны, это резко понижает шансы команды на выход в плей-офф, потому что клубы средней руки, тем более с Дальнего Востока, в основном на легионерах и держатся. Без них очень трудно рассчитывать на попадание в топ-8. То есть Амур сам себе осложняет жизнь. У них новый генменеджер Никита Тачицкий, перспективный молодой парень. Но перед ним стоит архисложная задача собрать конкурентоспособную команду, которая может претендовать на выход в плей-офф. Командный дух, я думаю, тут абсолютно ни при чем. Командный дух высок, когда команда много побеждает. Если она много проигрывает, этот дух падает. Так что все зависит от результата. Если выбрали такой путь, это можно понять, но, опять же, мы знаем примеры других команд, которые тоже так отказывались от легионеров с громкими словами, они ничего не добивались.
1: Ну, самая главная мысль, которая уже прозвучала, еще будет звучать в словах наших экспертов, о том, что легионеры не имеют никакого отношения. Судят по победам, судят по успеху выступления команды. Тогда можно сказать честно, у нас сейчас по состоянию на сегодняшний день там не хватает средств, да, там это одна история. Там все поймут, все будут ходить все равно поддерживать клубы, да, но судят не по паспорту, а судят по победам, да, сколько команда, как играет, кто в ней, и поэтому вот такие заявления, да, руководства края, ну, они могут вызывать вопросы, в том числе и у обозревателя «Спорт-экспресса» Михаила Зислиса.
4: Для меня очевидно, что, ну, посыл может быть такой, и, наверное, как-то может быть завязан на политике и экономике. Раз мы даем деньги, мы хотим видеть в большей степени ставку на свои кадры, на своих ребят. Это я еще могу понять. А вот эти объяснения, они смотрятся странно, и, в общем, я даже сказал бы, они дискредитируют их автора. Поэтому не хочу там ничего личного, да, губернатора, у него там своя роль, своя ответственность, там, и у него много других задач, но со стороны смотрится это как-то очень неубедительно, и давайте тут себя не обманывать. Команду можно укомплектовать, и это, опять же, вопрос денег, но давайте не забывать, что Хабаровск там 10-е, 12-е, 15-е в очереди при появлении доступных хоккеистов, то же самое касается легионеров. Здесь бы я даже понял отказ от легионеров, можно сформулировать так, что выбор стал меньше, на Дальний Восток едут еще меньше, и, соответственно, нет смысла гоняться за легионерами, имея негативный опыт буквально там прошлого, позапрошлого сезонов, что мы вынуждены переплачивать за легионеров, скажем так, неоднозначного качества, рассчитывая, выстрелят ли они или нет. И в такую ситуацию лучше делать ставку на русских игроков, и к ним проще найти подход, они более адаптированы. Это было бы, ну, звучало вообще бы понятно, хорошо и, я думаю, доступно для любого болельщика. А вот эти популистские высказывания, что кто-то кого-то привлечет. Ну, не привозите плохих легионеров, привозите хороших. Нет возможности привозить хороших, не привозите.
1: Ну, еще одно мнение мы можем послушать. Это Владимир Дегтярев, комментатор. Он отвечает на вопросы, размышляет над тем, вообще можно ли создать команду без легионеров, которая будет претендовать на высокие места.
5: Можно ли создать команду без легионеров, которая способна добиваться результата? Ну, на самом деле можно. Честно вам скажу, можно. Но, опять же, это должны быть тогда игроки российские, но достаточно высокого уровня. И тогда действительно это можно будет сделать. Где их взять и подписать вот так в Хабаровск 22 человека с российскими паспортами, дабы они не являлись там, не были легионерами, но эта задача очень сложная, поэтому привлекаются легионеры. Поэтому здесь команду создать гипотетически можно. И команду, которая будет добиваться успеха. Но нужны игроки высокого уровня, высокого качества. Где взять этих игроков, повторюсь, наверное, это очень сложно. А так, в общем, ничего невозможного в этой жизни нет.
1: Это точно. И еще одно мнение известного хоккейного обозревателя и эксперта официального сайта КХЛ Олега Морозова по этому поводу.
6: Руководители клубов, руководители регионов любят вот провозглашать какие-то затеи про «мы будем играть местными, мы будем играть молодыми», но при этом у них никогда не хватает терпения, чтобы ими действительно играть и их выращивать. Это очень долгий процесс. И на самом деле в таком процессе вот те же легионеры зачастую помогают. Сейчас я быстро объясню, почему. Вот сейчас Вадим Шипачев перешел из Минского «Динамо» в Салават Юлаев, и про Шипачева мы сейчас говорим не только в контексте, что это лучший бомбардир в истории КХЛ, но и в контексте, что он своим профессионализмом и своей игрой подает пример молодым и прокачивает молодых. Он прокачал минскую молодежь, и сейчас у него новый проект, это Александр Жаровский из Салавата Юлаева. Но Вадим Шипачев и подобные ему звездные игроки, это все-таки единицы, в том числе среди россиян. И иногда клубам нужно искать кого-то на стороне, найти легионера, который, тем не менее, обладает опытом, обладает профессионализмом, который покажет своим примером, в том числе и молодым доморощенным игрокам, как нужно относиться к игре. Ни в коем случае не говорю, что в России таких игроков совсем нет. Тот же Амур сейчас подписал Дергачева, подписал Василевского. Это потрясающие игроки, которые, я думаю, будут, что называется, держать раздевалку. Но здесь скорее история о том, что не надо реально смотреть никому в пас, не надо делить игроков на россиян, своих кровинушек и приезжих легионеров-рвачей. Это все одно большое хоккейное комьюнити. Все играют, все приносят свою роль. И в целом, наверное, я бы сказал, что, возможно, у этого отказа от легионеров есть причины, но я, пожалуй, такие ходы не вполне поддерживаю.
0: Ребята, у меня есть ответ на все ваши дискуссионные вопросы. Советский хоккей был лучшим в мире. Ну, мы где-то проигрывали чемпионаты один раз в 10 лет. Ну, там два раза в 10 лет. А сейчас где российский хоккей находится?
1: В бане.
0: В какой попе находится он?
1: В бане,
0: да?
1: Находится.
0: Вот, это благодаря вашим легионерам. Вот мы играли без легионеров.
1: Связь какая между легионерами и баном вообще?
0: Непосредственно.
1: Люди, где я прямым текстом говорю, что есть хоккейный комьюнити, там не делят никого там на русских, американцев, там, не знаю, там, белорусов, канадцев, там, чехов, шведов.
0: Комьюнити болельщиков, а мы делим.
1: А комьюнити болельщиков начинают потом спрашивать, когда команда 10 раз проиграет, вот они выбрали путь, мы играем без легионеров, там, доберем молодых хоккеистов, прекрасно.
0: Да, вырасти в своем коллективе.
1: Да, но велосипед не надо изобретать, потому что молодая команда будет играть плохо.
0: Конечно, но в итоге она вырастет, вырастет и станет взрослой командой.
1: А вот в последнем слове эксперта был прекрасный вопрос, а кто это будет терпеть? Сколько для этого надо времени? Это не год и не два, это 5 лет. А кто будет столько терпеть? Начнут потом задавать вопрос, а почему мы не приглашаем легионеров? Вот и все.
0: Ну,
1: и
0: вот когда начнут задавать, тогда
1: вот мы встретимся снова здесь.
0: Да.
2: А теперь брейк.
1: Да, до свидания.
2: Немножечко из бокса. Спасибо большое Андрею Кудряшову за горячую дискуссию. Вы, кстати, можете комментировать тоже свое мнение, оставлять на 8-925-222-9992. Это наши мессенджеры. Еще одна горячая тема для москвичей про средства индивидуальной мобильности через минуту.
7: История участников «Поезда надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
8: Абсолютно забылись детали уже в самой поездке. Помнится ощущение, что это была очень большая помощь, что это на самом деле было спасение, решение нашей проблемы. То есть вы помогли нам найти нашу первую девочку.
7: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана.
9: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
10: На правах рекламы.
11: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей рубрике «Здоровье на пенсии» мы говорим о самом важном органе чувств, нашем окне в мир – зрение. Согласитесь, без хорошего зрения жизнь теряет привлекательность. В молодости мы не задумывались об этом, а сейчас? Без очков для чтения боимся даже в магазин выйти. А если у человека катаракт или глаукома, и он видит все как в тумане, то на улицу вообще выходить страшно. Вдруг машину не заметишь. Плохое зрение – это не просто неудобство. Это страх потерять связь с миром. Страх однажды не увидеть лицо любимого внука. Страх стать беспомощным. Многие люди ищут способ, как улучшить зрение, не прибегая к операции. Они задаются вопросом, есть ли альтернатива. С нами в эфире специалист по здоровью глаз, эксперт-практик в сфере квантовых технологий Николай Игоревич Замятин. Здравствуйте, Николай Игоревич.
12: Здравствуйте. И вы задали, кстати, очень правильный вопрос. Мы живем в 21 веке, в веке быстро развивающейся науки и потрясающих технологий. И я очень рад, что у меня есть возможность сегодня рассказать о настоящем прорыве в лечении глазных заболеваний офтальмологическом аппарате Дюна Око. Если вас беспокоят глазные заболевания, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0420. Давайте я еще раз повторю этот номер. 8 800 220 0420. И наши специалисты ответят на все интересующие вопросы об аппарате Дюна Око.
11: Николай Игоревич, расскажите, что за медицинский аппарат и почему о Дюна Око говорят как о новой революции в офтальмологии?
12: Ну а как еще можно назвать открытие, которое способно полностью изменить представление о лечении глаз? А помните времена, когда настоящей сенсацией стало появление лазерной коррекции зрения, да? Это когда с помощью лазера буквально за несколько минут человеку возвращают зрение. Но лазер – это все-таки хирургическое вмешательство, да? Это операция со своими рисками и восстановлением. А теперь давайте вернемся в наш 21 век. Сейчас повсюду мы слышим о потрясающих открытиях в области квантовой технологии. И я очень горжусь, что именно наши российские ученые предложили применить квантовую терапию для восстановления зрения. Они создали на ее основе прибор, который способен не просто поддерживать, а лечить зрение, дарить шанс на возвращение того, что, казалось бы, утрачено уже навсегда. И это офтальмологический аппарат Дюна Око. Дорогие радиослушатели, я рекомендую вам обязательно дослушать нашу беседу, потому что в конце я поделюсь с вами одним секретом.
11: Заинтриговали. Расскажите о Дюна Око подробнее, пожалуйста.
12: Дюна Око – это инновационный офтальмологический аппарат, который использует силу света, а точнее умные кванты света. Это кванты, такие как маленькие лекари, они проникают в ткани глаза и мягко восстанавливают их здоровье. Лечение зрения с помощью Дюна Око – это лучший пример пользы квантовой терапии. Здесь используется световой поток красного и инфракрасного диапазонов, который проникает в глубокие ткани глаза на клеточном уровне. Это вызывает положительные биохимические реакции, что может ускорять процессы восстановления органов зрения.
11: Ничего себе, звучит как что-то из будущего.
12: Да.
11: Николай Игоревич, а какие болезни глаз можно лечить Дюна Око?
12: В первую очередь, конечно же, катаракту. Также он незаменим при глаукоме, дистрофии сетчатки, еще называют ее макулодистрофией, отслоение сетчатки, возрастной дальнозоркости, астигматизме, синдроме сухого глаза, воспалительных болезнях глаз, даже атрофии зрительного нерва и многих других.
11: Впечатляет. В какую клинику нужно записаться, чтобы пройти лечение этим замечательным офтальмологическим аппаратом?
12: Не спешите никуда записываться. Когда создавался аппарат Дюна Око, клиники буквально устроили войну за право иметь его у себя. Но производитель создал компактный и удобный в применении аппарат, которым может лечить свое зрение любой человек, прямо у себя дома. Дюна Око не требует специальной технической или медицинской подготовки пользователя при работе с ним. Чтобы приобрести офтальмологический аппарат для восстановления зрения Дюна Око, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0400. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400.
11: А вот интересно, как выглядит этот офтальмологический аппарат?
12: Хороший вопрос. Вот представьте себе стильные, высокотехнологичные очки. Только на глаза их надевать не нужно. Дюна Око держит перед глазами. Таким образом, аппарат направляет целебные кванты света точно туда, где они нужны. Вы включаете Дюна-Око и наслаждаетесь сеансом по улучшению зрения.
11: Но это действительно удобно, особенно для людей старшего возраста.
12: Несомненно. Применяя офтальмологический аппарат Дюна-Око, у вас появится возможность почувствовать, как напряжение в глазах уходит, а зрение становится четче. Например, при катаракте аппарат содействует очищению хрусталика и улучшению кровообращения. При глаукоме Дюна-Око будет очень полезен для нормализации глазного давления, а при дальнозоркости и дистрофии сетчатки может помочь укрепить сетчатку. Все это способствует восстановлению хорошего зрения, но важно не затягивать. Чем раньше вы начнете использовать Дюна-Око, тем больше шансов четко видеть. Помните, что без лечения такие заболевания, как катаракта или глаукома, могут привести к серьезным последствиям, вплоть до слепоты.
11: Да, страшно даже думать о таких последствиях. Вы правы, лучше действовать заранее. Какие еще преимущества у Дюна-Око?
12: Во-первых, это современная технология, которая основана на научных открытиях в области квантовой терапии, которая может являться альтернативой другим способам лечения. При этом офтальмологический аппарат Дюна-Око – безоперационный способ улучшения зрения. Во-вторых, данный медицинский прибор универсален, он подходит для лечения множества глазных заболеваний. В-третьих, он невероятно прост в применении. И что тоже важно, прибор производится в России, что приятно влияет на его стоимость. А сейчас я нашим внимательным слушателям раскрою обещанный секрет. Для тех, кто позвонит в течение часа и закажет аппарат Дюна-Око прямо сейчас, кроме льготной цены от производителя, действует дополнительная скидка в размере 30%. Количество приборов ограничено, так что не упустите шанс. Звоните прямо сейчас 8 800 220 0420. 8 800 220 0420. Звонки и доставка бесплатные.
11: Это отличная новость. Можно улучшить зрение, при этом еще сэкономив деньги.
12: Совершенно верно. И важность зрения для человека, конечно, трудно переоценить. Представьте, что у вас может появиться шанс наслаждаться просмотром телепередачи или чтением любимой книги, рассматривать лица родных, любоваться природой. И все это без мушек, без тумана, без пелены или рези в глазах. Время играет против вас. Катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, они не ждут, они же прогрессируют. И чем дольше вы откладываете, тем сложнее вернуть зрение. Не рискуйте своим здоровьем. Пока вы раздумываете, кто-то уже заказывает прибор. Не откладывайте. Звоните в течение часа, иначе ваша льгота пропадет или ею воспользуется кто-то другой. Звоните по бесплатному телефону 8 800 220 0400. 8 800 220 0400.
11: Николай Игоревич, расскажите, сколько времени занимает лечение аппаратом Дюна-Око?
12: Лечение проходит просто и приятно. Вы держите прибор перед глазами на расстоянии в течение, ну, где-то от 2 до 5 минут. Курс обычно длится 14, максимум 28 дней. И для наших слушателей я напоминаю про акцию только в течение часа. Дополнительная скидка 30%. Звоните 8 800 220 0420. 8 800 220 0420. Звонки и доставка бесплатные. Дюна-Око – это и есть медицина 21 века, о которой мы все мечтали. Он способен подарить возможность вернуть и сохранить зрение. Это высокотехнологичный офтальмологический аппарат, который использует умные кванты света для лечения катаракты, глаукомы, дальнозоркости, дистрофии, сетчатки и других проблем. Он прост в использовании и подходит для домашнего применения. Это устройство, как личный офтальмолог, у вас дома. Не ждите, пока зрение ухудшится. Звоните прямо сейчас. 8 800 220 0400. Давайте еще раз повторю. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные. Поторопитесь, акция заканчивается.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич. ИНН 026-00-669-525. ОГРН ИП 325-028-00-136-386. Республика Башкортостан. Район Дюртюлинский. Город Дюртюли. Улица Садовая, 3-69.
13: Радио России. С свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные в Харьковской области уничтожили гаубицу ВСУ стоимостью 1,5 миллиона долларов. В России ужесточили продажу вейпов. Нелегальное авиатакси прикрыли полицейские в Красноярском крае. Подробности далее. ВСУ потеряли гаубицу стоимостью 1,5 миллиона долларов. Технику наша разведка засекла под Купинском в Харьковской области. Российский дрон выявил цель и точным ударом ликвидировал установку «Богдана-Б». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах. По их данным, это новейшая буксируемая версия украинской самоходки «Богдана». Гаубица поступила на вооружение ВСУ в прошлом году. Всего украинская промышленность выпустила более 100 единиц «Богдана-Б», отметили в силовых структурах. Пожарные тушат возгорание в здании «Панорамы обороны» Севастополя. Пожар начался из-за атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил в канале «Макс» губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, военные продолжают отражать атаку ВСУ на город. Информации о пострадавших и характере повреждений не поступало. Тем временем поезда в Крым с сегодняшнего дня будут курсировать по измененному графику. Это связано с мерами безопасности. Как рассказал глава республики Сергей Аксенов, въезд на полуостров железнодорожным транспортом будет осуществляться в светлое время с 5 утра до 11 вечера. В Симферополе пассажиров на автобусах развезут до нужных направлений. Пригородные составы будут курсировать без изменений. Напомню, за последние несколько суток ВСУ неоднократно пытались атаковать поезда на территории Крыма. Не обошлось без жертв. Власти выделят дополнительные деньги на льготные лекарства. На субсидирование препаратов правительство направит дополнительно 1,7 миллиарда рублей. 700 миллионов рублей, об этом сообщается на сайте Кабмина. Льгота предназначена для инвалидов, чернобыльцев, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших инвалидов войны и ветеранов боевых действий, а также людей, удостоенных знаков жителю блокадного Ленинграда, житель осажденного Севастополя, житель осажденного Сталинграда. Напомним, ранее власти проиндексировали сумму, на которую льготники могут получать лекарства и медицинские изделия. Власти прокомментировали принятый закон об ужесточении продажи вейпов. К этому решению Дума шла 5 лет, уточнил глава Комитета по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, регионы получат право выдавать или аннулировать лицензии на основе тщательной проверки на соответствие закону. Если продавец никотинсодержащей продукции нарушит правила продажи, то разрешение будет аннулировано. Глава комитета напомнил, что сейчас любой человек без всякой ответственности продает вейпы. Однако принятые меры помогут навести порядок. Вдобавок, точек продажи станет гораздо меньше. Мошенники предлагают россиянам проходить опросы за денежное вознаграждение. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экспертов. В преддверии Дня России аферисты создали сайты, на которых пользователям в благодарность за прохождение опроса и лояльность банка к клиентам обещают выплатить деньги. Под предлогом зачисления денег жертве предлагают ввести фамилию и имя, номер телефона и карты. После нажатия кнопки «Получить» пользователь переходит на следующую страницу, на которой ему предлагают ввести коды из СМС от банка. Специалисты рекомендуют не верить обещаниям быстрого и легкого дохода, проверять информацию о праздничных акциях только на официальных ресурсах и не переходить по незнакомым ссылкам. В Дагестане назвали причину возгорания на магистральном газопроводе. ЧП произошло в результате разгерметизации участка трубопровода. Об этом сообщили в Центре управления регионом. По информации ГУ МЧС по республике, минувшим вечером между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизил-Юртовского района произошло 3 взрыва на участках газопровода. В связи с инцидентом жители близлежащих сел эвакуировали. Сейчас они уже начали возвращаться в свои дома. Ситуация находится под контролем властей и экстренных служб. Нелегальное авиатакси прикрыли полицейские в Красноярском крае. Перевозкой пассажиров на легкомоторном самолете в Березовском районе заинтересовалась прокуратура. Проверка посадочной площадки Вознесенка показала, что владелец американской техники «Цесна» возил пассажиров без разрешительного сертификата. Об этом сообщили в Западно-Сибирском надзорном ведомстве. В итоге документы с проверкой направили в суд, который должен вынести запрет на перевозки до устранения выявленных нарушений, уточнили в прокуратуре. Постпреды стран Евросоюза сегодня сверстают 21-й пакет санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на повестку заседания. В планах европолитиков обсудить ограничения в связи с Украиной, а также санкции в отношении Белоруссии. Между тем, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Военные США завершили нанесение серии ударов по Ирану в ответ на атаку на американский ударный вертолет «Апачи». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию американских военных в соцсети X. Целями атак стали иранские системы ПВО, наземные пункты управления и радарные посты возле Ормузского пролива. Напомним, о начале ударов по Ирану США сообщила минувшей ночью. По данным иранских СМИ, взрывы гремели в городе Джаск на юге страны, а также в портах Бендер-Аббас и Кешм. Атаку на Иран Дональд Трамп объяснил решением отомстить за сбитый военный вертолет. Растет число погибших в результате землетрясения на Филиппинах. К этому часу известно уже о 45 жертвах стихии. Ранее сообщалось о 40 погибших. Неизвестной остается судьба 17 человек. Ранения получили 630 жителей. Об этом сообщает телеканал ABC CBN News. Напомню, сильное землетрясение магнитудой 7,8 произошло у южного побережья острова Минданао в минувший понедельник. Повреждения получили 2500 домов. В городе Хенераль-Сантос объявлено чрезвычайное положение. Россиян, по данным наших дипломатов, среди жертв и пострадавших нет. Жара продержится в столичном регионе до конца рабочей недели. О том, когда в Москве установится комфортная погода, расскажет ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Состояние такого аномального тепла, переходящего в жару, мы будем оставаться до пятницы включительно, когда столбики термометров будут пытаться штурмовать 30-градусную высоту. Ну и охлаждающие такие, освежающие ливни с грозами, в общем-то, придут в выходные предстоящие, и температурный фон понизится до плюс 20-25.
1: Я напомню, что новые подробности и оперативную информацию вы можете найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды. Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Континентальная хоккейная лига сообщила о ряде изменений в правилах, которые вступают в силу с нового сезона. Теперь арбитры получат право самостоятельно инициировать видеопросмотр в эпизодах, связанных с выбросом шайбы за пределы площадки. При просмотре моментов с игрой высоко поднятой клюшкой судьи смогут оценивать возможную симуляцию. Еще одно нововведение запрещает игрокам зажимать шайбу в перчатке, играть по ней разрешается только открытой ладонью. Тем временем бывший главный тренер «Трактора» Евгений Корешков и экс-наставник нескольких клубов КХЛ Петерис Кудро вошли в тренерский штаб «Спартака». Главным тренером «Красно-белых» остается Алексей Жамнов, контракт которого с клубом рассчитан до конца сезона 27-28. Бывший наставник московского футбольного «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал ситуацию с поиском новой работы и возможным интересом «Урала». «Пока конкретики не было, времени на отдых мне не требуется, надо идти работать. Будет предложение, буду рассматривать. Главное – работать», – заявил Гусев «Спортэкспрессу». «Зенит» объявил о подписании нового контракта с защитником Вячеславом Караваевым на 2 года с возможностью пролонгации еще на 1 сезон. Отмечу, что в минувшем сезоне Караваев сыграл за «Зенит» всего 3 матча во всех турнирах. «Ахмат» объявил о переходе защитника Арсена Адамова, который с 22 года выступал за «Зенит». 26-летний россиянин подписал контракт с «Ахматом» на 3 года. В завершении тенниса Роман Сафиулин проиграл в первом раунде турнира ATP 250 в Штутгарте. В матче, который растянулся на 2 дня по причине дождя, Сафиулин уступил Джованни Петши Перикару 5-7, 7-6, 6-7. Анна Блинкова проиграла Эми Радукану в матче первого раунда на турнире WTA 500 в Лондоне 0-6, 3-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня плюс 5-7, облачно, временами дожди. В Екатеринбурге 16-18, ожидаются дожди. В Тюмени 22-24, временами пройдут осадки. В Иркутске 27-29 градусов. В Архангельске 23-25, облачно. В Вологде 27-29 градусов. Синоптики обещают кратковременные осадки, грозы. В Калининграде 20-22 градуса. В Перми 16-18 облачно, временами пройдут дожди. В Оренбурге 24-26 градусов. В Ярославле 28-30 кратковременные дожди с грозами. В Краснодаре 26-28 осадки. В Санкт-Петербурге сегодня днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха в городе на Неве составит 20-22 градуса. В Москве во второй половине дня местами пройдут кратковременные осадки. Днем 29-31. Сейчас в Москве 19 градусов. Ветер юго-западный. Атмосферное давление в норме.

0: Джек Лондон. Морской волк. Часть восьмая.
1: Попутный ветер быстро гнал призрак к северу, прямо на стадо котиков. Мы встретили их среди яростного бурного моря, над которым носились клубы тумана. Целыми днями мы не видали солнца. Охотиться было опасно. Каждый день, когда спускали шлюпки, туман немедленно поглощал их. И мы не видели их до самой ночи, когда они выползали, наконец, из мрака одна за другой, точно морские чудовища. Я не раз подумывал о побеге, но удобного случая не представлялось. Штурману не полагалось отправляться на охоту на шлюпках. И хотя я старался всеми правдами и неправдами обойти это правило, волк Ларсен всякий раз мешал мне воспользоваться подходящим случаем. Если бы мне удалось убежать со шхуной, я, конечно, ухитрился бы захватить с собой и мисс Брустер.
2: Я боюсь. Не выношу, когда он смотрит на меня, как кошка на мышь. Ах, мистер Ван Бейден, мне так страшно.
1: Все обойдется. Мисс Брустер, поверьте мне, все обойдется. Однако ее ужас передался и мне. И в этот миг страха, самого ужасного страха, какой только может испытать мужчина, я вдруг понял, как она стала дорога мне. Она родилась в Кембридже, ей 27. Она все еще не замужем и не влюблена. Но откуда мне знать, что она не влюблена? Неужели я ревную? А если ревную, значит, люблю. И опять сомнение овладело мной. Такое счастье не могло быть моим уделом. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я давно уже перестал искать. Я так и решил, что величайшее в мире счастье не для меня. Феррисет был прав. Я был бесчувственное чудовище, книгоед. Я жил исключительно разумом. И вот любовь пришла. То, о чем я даже не мечтал, случилось. Я годы жил среди моих видений, а не среди метущихся людей. И я не знал товарищей милей и музыки прекраснее их песен.

0: То, что произошло затем на призраке в течение ближайших 40 часов после того момента, как я открыл, что влюблен в Мод Брустер, я считаю самыми яркими событиями в моей жизни. Началось с того, что за обедом Волк Ларсон сообщил охотникам о перемене в нашем обиходе.
1: С этого дня охотники обедают у себя в каюте. Все поняли?
2: Наш капитан положил глаз на эту дамочку. Вот и гонит нас подальше, чтоб не мешали.
1: Ты что-то сказал, Смок?
3: А что я сказал?
1: Да так. Я думаю, что ты хочешь получить пинка.
3: Это еще за что?
4: Викендем!
1: В каком направлении?
4: С кормы, сэр!
5: А не русское, не судно. Плохо дело, если оно. Мы сейчас в запретных водах, и не очень-то хочется отправиться за браконьерство в соляные копья.
1: Ерунда. Ставлю 5-1, что это Македония.
0: Мы все вышли на палубу. Дым виднелся в нескольких милях позади нас. Но пока мы спускали шлюпки, он опередил нас. Шлюпки рассеялись по океану и взяли курс на север. Котики шли большим стадом. Ветер совершенно стих, и все предвещало богатую добычу.
1: Все же стычки с Македонией нам не избежать.
0: Пароход был теперь хорошо виден. Это действительно была Македония. Я прочитал ее название в бинокль. Время шло. Волк Ларсон злобно смотрел на судно, а Мод Брустер была охвачена любопытством.
6: Где же стычка, которую предсказывали, капитан Ларсон?
1: А чего вы ожидали? Что они возьмут нас на абордаж и перережут нам глотки?
6: Да, чего-нибудь в этом роде. Обычаи охотников на котиков так новы и странны для меня, что я готова ожидать чего угодно.
1: Вы правы. Однако вы не ожидаете самого худшего.
6: Что может быть хуже, когда нам станут резать глотки?
1: Хуже будет, когда нам станут резать кошельки. Кто ворует мой кошелек, тот ворует у меня право на жизнь. Потому что тот, кто крадет у меня мой хлеб, мясо и постель, подвергает опасности мою жизнь.
6: Но я все еще не вижу, каким образом этот пароход может посягать на ваш кошелек.
1: Подождите и увидите.
0: Нам не пришлось долго ждать. Отойдя на несколько миль от линии наших шлюпок, Македония стала спускать свои. Мы знали, что у нее 14 шлюпок против наших 5, и она, став на подветренную сторону к нашей последней шлюпке, спустила все свои. Маневр Македонии испортил нам охоту. Позади нас не было ни одного котика. А впереди нас линия из 14 шлюпок, точно огромная метла, сметала находившееся там стадо. Охотники и матросы возвращались на призрак, кипя злобой и проклиная смерть Ларсона.
7: Будь он проклят навеки, разноси его на месте.
8: Всю охоту испортил, сукин сын. Тьфу, а такая ясная погода. Самое то для промысла.
9: Ее пристрелить, мам.
8: Во!
9: Если встречу, кишки выпущу.
1: Прислушайтесь к ним, мисс Брустер. Что больше всего волнует их души? Вера, любовь, высокие идеалы?
6: В них оскорблено врожденное человеку чувство права.
1: Вы сентиментальны, как мистер Ван Вейден. Эти люди раздражаются проклятиями только потому, что не исполняются их желания. Вот и все. А чего они желают? Вкусно поесть и мягко поспать на берегу, что возможно только при кругленькой сумме в кармане. Они хотят вина и женщин, разгула и животных удовольствий. Они задеты за живое, потому что их кошельки обокрали.
6: Но по вам не скажешь, что и ваш кошелек пострадал.
1: Я веду себя несколько иначе, но мой кошелек тоже пострадал, а значит и душа. Если принять во внимание цены шкурок на лондонском рынке и высчитать, сколько котиков мы могли бы убить, если бы не Македония, получится, что призрак потерял сегодня $1500.
6: Вы говорите это так спокойно?
1: Нет, я не чувствую себя спокойным. Я убил бы человека, который грабит меня. Да-да, я знаю, что этот человек мой брат, но это только сантимент. Это не для меня. Вы, сентиментальные люди, должны быть счастливы. Глубоко счастливы, думая, что все на свете хорошо. А находя все хорошим, вы считаете хорошими и себя. Ну, скажите мне, вы оба, считаете ли вы меня хорошим человеком?
0: На вас приятно смотреть.
6: У вас все задатки, чтобы стать хорошим человеком.
1: Ваши слова – пустой звук. В них нет ни ясности, ни остроты, ни определенности. Знаете, иногда я хочу стать таким же, как и вы. Быть слепым к фактам жизни, поверить в иллюзии и фантазии. Они лгут, конечно, и противны рассудку, но все же рассудок мой говорит, что мечтать и жить иллюзиями – большее наслаждение, чем жить без иллюзий. А наслаждение, в конце концов, единственная награда жизни. Без наслаждения жизнь ничего не стоит. Взять на себя труд жить и не получить за это платы хуже, чем смерть. Кто умеет получать больше наслаждений, тот и живет лучше всех. А ваши мечты и фантазии более вознаграждают вас, чем меня, мои факты. Я завидую вам. Вы двое блаженные, обанкротившиеся дураки. В вашем бумажнике нет реальных ценностей.
6: Однако мы тратим не меньше вас.
1: И даже больше меня, потому что это вам ничего не стоит.
6: И потому, что мы рассчитываем на вечность.
1: Поступая так, вы получаете большую ценность, тратя то, чего у вас нет, чем я, тратя добытое мною в поте лица.
6: Тогда почему же вы не перемените основы вашей денежной системы?
1: Слишком поздно. И хотел бы, да не могу. Мой кошелек набит монетой старой чеканки. Я никогда не смогу признать какую-нибудь другую монету за настоящую.
0: Его первобытная меланхолия снова ожила. Он довел себя своими размышлениями до хандры, и теперь можно было ждать, что в него вселится бес и станет бунтовать. Я понял, что мрачность этого человека есть кара, которую каждый материалист несет за свое материалистическое мировоззрение. Следующим утром за завтраком Волк Ларсен был странно весел.
1: Вы были на палубе, мистер Ван Вейден? Какая сегодня погода?
0: Довольно ясно. Свежий западный ветер обещает окрепнуть, если предсказание Луиса верно.
1: А как туман?
0: На севере и северо-западе густая полоса тумана.
1: А что, Македония?
0: Ее не видно. Я был готов поклясться, что его лицо сразу омрачилось от этого известия. Но почему именно он был так разочарован, я не мог догадаться. Но скоро я узнал и это.
4: Дым впереди!
1: Отлично!
0: Волк Ларсен выскочил из-за стола и побежал в кубрик, где завтракали в своем изгнании охотники. Мот Брустер и я почти не прикоснулись к еде и с тревогой глядели друг на друга, прислушиваясь к голосу Волка Ларсена, долетавшему до нас сквозь перегородку. Он говорил долго. Перегородка была слишком толстой, и мы не могли расслышать его слов, но они задели охотников за живое, потому что вслед за ними раздались радостные возгласы. Охотники толпою высыпали на палубу с ружьями и патронами, и, что всего страннее, еще и с винтовками. Винтовки берут в шлюпки редко, потому что котики, убитые на далеком расстоянии из винтовок, тонут раньше, чем шлюпки успевают подойти к ним. Все 5 шлюпок были быстро спущены с одного и того же борта, развернулись веером и, как и накануне, взяли курс на север. Македония повторила вчерашний маневр, вытянув опять все свои шлюпки в линию перед нашими, выметая море перед нами. Что происходит?
1: Это вас не касается. Молитесь, чтобы дул хороший ветер. Впрочем, извольте, я скажу вам. Я собираюсь проучить братца его же способом. Теперь подметать море буду я. И не один день, а весь оставшийся сезон. Конечно, если повезет.
0: А если нет?
1: Нам должно повезти. Или же мы погибли.
0: Он стал на руль, а я отправился в лазарет. Кок находился в черной меланхолии, и я почувствовал к нему искреннее сострадание. Меня поражало, что он все еще жив и цепляется за жизнь. Ужасные пережитые им муки сделали из его слабого тела жалкие обломки, и все-таки в нем упрямо горела искра жизни. С искусственной ногой вы до конца ваших дней сможете ковылять по палубе. Теперь их делают очень хорошо.
2: Я не знаю, о чем вы говорите, мистер Ван Вейден. Но одно я знаю точно. Я буду счастлив только тогда, когда издохнет этот проклятый кровожадный пес. Он не должен пережить меня. Он не имеет права оставаться в живых. Как говорит Священное Писание, он умрет позорной смертью. А я лишь прибавлю «Аминь» и проклятие его душе –

0: Когда я вернулся на палубу, то увидел, что волк Ларсен правит одной рукой, а в другой держит бинокль и изучает расположение шлюпок и, главным образом, маневр Македонии. Единственной заметной переменой было то, что наши шлюпки круто повернули к ветру и взяли курс на северо-запад. Дым с Македонии теперь казался туманным пятнышком на северо-восточной части горизонта. Самого же судна не было видно. Волк Ларсен пустил призрак полным ходом. Мы прошли мимо наших шлюпок и направились к ближайшей шлюпке Македонии.
1: Уберите кливер, мистер Ван Вейден!
2: Есть, сэр!
0: Мы пронеслись мимо шлюпки в каких-нибудь 100 футах. Сидевшие в ней 3 человека подозрительно посмотрели на нас. Я заметил, что у одного охотника, громадного скандинава, сидевшего на носу, лежала на коленях винтовка.
1: Идите к нам на шхуну, поболтать!
3: Пожалуйста, оставайтесь на палубе, мисс Брустер. Вы тоже, мистер Ван Вейден.
0: Шлюпка убрала парус и пошла рядом с нами. Золотобородый великан-охотник перепрыгнул через борт к нам на палубу. Когда у входа в кают-компанию волк Ларсен пригласил его вниз, то на лице у него появилось выражение недоверия. Однако, оглядев своего хозяина, тоже крупного человека, но казавшегося в сравнении с ним карликом, он перестал колебаться и спустился вниз за капитаном. Тем временем два его

0: понимаю вас.
1: Доносившиеся снизу крики скоро затихли. Затем волк Ларсон вышел на палубу один. На его бронзовом лице горел легкий румянец, но каких-либо других признаков борьбы видно не было.
2: Пошлите сюда тех двух людей, мистер Ван Вейден. Поднимите вашу шлюпку. Ваш охотник решил остаться на некоторое время и не желает, чтобы она зря колотилась о борт. Поднять шлюпку, я сказал. Кто знает, может быть, вы будете плавать теперь со мной. Так уж лучше давайте будем друзьями. Ну, живо! По смерти Ларсона вы работаете проворнее.
1: Как только шлюпку подняли на шхуну, волк Ларсон встал у руля и направил призрак ко второй шлюпке Македонии. По пути, пользуясь свободной минутой, я посмотрел на море, желая узнать, что там происходит теперь. Третья шлюпка Македонии была атакована двумя нашими, четвертая – остальными тремя. Пятая, сделав поворот, шла на выручку к своим. На широком пространстве шло сражение. Слышалась резкая трескотня винтовок. То и дело, лавируя, мы видели, как пули со свистом прыгали с волны на волну.
2: Мисс Брустер, спуститесь в каюту. Здесь небезопасно. Что я вам сказал? Спускайтесь вниз.
1: Мод Брустер спустилась по трапу на несколько ступенек вниз, но остановилась так, что голова ее была видна. Волк Ларсон достал винтовку и зарядил ее.
0: Может быть, мы слабые обитатели суши и не умеем стоять на собственных ногах, но нам нетрудно доказать капитану Ларсону, что мы так же храбры, как и он.
2: Вы мне все больше нравитесь. Писательница, умница, да еще и храбрая. Вы достойны стать женой вождя пиратов. Впрочем, поговорим об этом позже.
1: Что же касается меня, то я храбрее, чем вы, капитан Ларсон. Вы можете заметить, что колени у меня дрожат. Это потому, что я боюсь. Боится моя плоть. Боюсь я и рассудком, потому что не хочу еще умирать. Но мой дух властвует над дрожащей плотью и над изнеможденным рассудком. Ваша плоть не боится. Вас нельзя испугать. Встретиться лицом к лицу с опасностью для вас только радость. Может быть, вы не знаете страха, мистер Ларсон, но вы должны согласиться, что настоящая храбрость на моей стороне.
2: Вы правы. Я никогда не думал об этом. Поставим обратный вопрос. Если вы храбрее, чем я, то следует ли отсюда, что я трусливее вас?
1: Это хороший вопрос, мистер Ларсон. Мы теперь находились в полумиле от стрелявших в нас из шлюпок охотников. Волк Ларсон тщательно прицелился и дал три выстрела. Первая пуля упала в 50 футах от носа шлюпки. Вторая пролетела у самого борта. А после третьей рулевой выпустил руль и повалился на дно.
2: Это немного вразумит их. Я не хочу ранить охотника. Гребец, надеюсь, не умеет править, а охотник не в состоянии будет в одно и то же время и отстреливаться, и править.
1: Волк Ларсон отошел на середину палубы и взял бухту каната. Затем он перегнулся через перила, все еще держа винтовку наперевес. Дважды я видел, как охотник, управляя рулем одной рукой, тянулся за винтовкой другой и не решался взять ее.
2: Эй, ты! Принимай конец!
1: Канат шлепнулся всей тяжестью и чуть не сбил с борта гребца. Гребец повиновался и привязал конец каната к передней скамье. А когда канат натянулся, стал травить его.
2: Теперь выбирайте парус и подходите к борту.
1: Очутившись на шхуне, оба пленника подняли свою шлюпку на палубу и по распоряжению волка Ларсона отнесли раненого в кубрик.
0: Что с человеком, в которого вы стреляли?
2: Ранен в плечо, ничего серьезного. Мистер Ван Вейден поставит его на ноги в 3-4 недели. Но едва ли он поставит на ноги парней вон в той лодке. Дьявол. Я ведь говорил им, что нам нужны живые люди, а не трупы. Но удовольствие от стрельбы по живым мишеням, оказывается, пересиливает здравый смысл и у хорошего стрелка. Вы когда-нибудь испытывали это чувство, мистер Ван Вейден?

Вы слушали восьмую часть радиоспектакля «Морской волк» по одноименному роману Джека Лондона. В спектакле заняты артисты. Текст от автора и Хэмфри – Александр Арсентьев. Волк Ларсон – Артур Иванов. Мод – Ольга Красько. Магридж – Сергей Фролов. В спектакле также заняты артисты. Алексей Войтюк, Григорий Данцигер, Александр Денисов, Алексей Мясников, Дмитрий Филимонов, Александр Груздев, Александр Досевич, Илья Сазыкин, Александр Давыдов. Автор сценария Максим Вербин. Режиссер Дмитрий Трухан. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Катерина Анцупова. Продолжение следует.

0: радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! С вами Лена Симонова. Автор знаменитой системы восстановления опорно-двигательного аппарата Валентин Дикуль специально для нашей программы разработал комплекс ежедневных упражнений, который поможет вам сохранить здоровье позвоночника и суставов. Сегодня его разучим. Для занятий вам понадобится коврик, потому что сегодня мы упражняемся лежа на спине. Прямо сейчас разучим первую часть комплекса, а завтра вторую. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну.
2: Друзья, физкульт привет! С вами Влад Спицын. Выполняем первую часть гимнастики Валентина Дикуля. Комплекс выполняется лежа на спине. Следите за дыханием. Задерживать его нельзя. В исходном положении вдох. В момент наивысшего напряжения выдох. Если у вас есть какие-либо заболевания, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Начали! Левое бедро разворачиваем вправо. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Правое бедро разворачиваем влево. 4. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 5. Возвращаемся в исходное положение. 6. Продолжаем под музыку. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Переходим к следующему упражнению. Поворачиваем корпус вправо, отрывая от пола левое плечо. 1. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Поворачиваем корпус влево, отрывая от пола правое плечо. 4. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 5. Возвращаемся в исходное положение. 6. Продолжаем под музыку. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Следующее упражнение. Скользим обеими ногами по полу влево. 1. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Скользим обеими ногами по полу вправо. 4. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 5. Возвращаемся в исходное положение. 6. 1. 2. 3. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Четвертое упражнение. Скользим корпусом по полу влево. 1. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Скользим корпусом по полу вправо. 4. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 5. Возвращаемся в исходное положение. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6.

теперь, пожалуйста, присядьте. Посидите так. Затем очень медленно вставайте. Переходим к упражнению, завершающему первую часть комплекса. Наклоняемся с прямой спиной, руки опущены вниз. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три.

0: Друзья, спасибо за компанию. Мы с вами отлично размялись. Тренировку провел Влад Спицын. Передаю микрофон Лене.
1: Опасная зона.
2: Привет, друзья. Это Лена Симонова.
3: Микропластик обнаруживают в воде, в воздухе, еде, в легких, в крови и в плаценте. В 2022 году американские ученые впервые подтвердили его присутствие непосредственно в ткани человеческого мозга. Пластик пересек гематоэнцефалический барьер – защитный фильтр, который мозг выстраивал миллионы лет эволюции. Частицы размером менее 1 микрона – нанопластик – настолько малы, что проникают через стенки кишечника в кровоток, а затем через гематоэнцефалический барьер в нейронную ткань. Микропластик в кровотоке способен вызывать церебральный тромбоз, закупорку мозговых сосудов и нейроповеденческие нарушения. Что происходит внутри клеток? Микропластик вызывает окислительный стресс, нейровоспаление, агрегацию белков и нарушение нейромедиаторов. Те самые процессы, которые лежат в основе когнитивной дисфункции и нейродегенеративных заболеваний. Болезнь Альцгеймера, Паркинсон – оба связаны с накоплением патологических белков в мозге. Означает ли это, что микропластик провоцирует такие заболевания? Наука пока утверждать не может. Долгосрочные данные только накапливаются. Но совпадение механизмов настораживает исследователей. Основные источники поступления микропластика в организм – это вода в пластиковых бутылках, еда, разогретая в пластиковых контейнерах, и морепродукты. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
1: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
5: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
1: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
5: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
1: Громче звук – это только начало.
5: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. На правах рекламы.
6: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
7: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
6: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
7: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
6: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
7: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными, давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
6: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
7: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
8: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
6: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
7: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
6: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
7: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
8: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
6: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
7: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
6: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
7: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
6: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
7: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
6: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
7: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
6: Давайте подведем итог нашей беседы.
7: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. «Кардиаль» является натуральным гелем из беломорской водоросли «Фукус». Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
8: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
9: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.

0: прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
1: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Ракетную опасность объявили на Урале. Артиллеристы уничтожили опорник ВСУ в Запорожье. Иран нанес ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке. Подробности далее. Режим ракетной опасности объявлен во всех регионах Уральского федерального округа. Об этом сообщил полпред президента России в округе Артем Жога. Жители регионов призывают сохранять спокойствие. Оперативные службы делают все возможное для обеспечения безопасности на Урале. Об этом написал полпред в своем канале в Максе. Между тем, стало известно о ракетной атаке на Чебоксары. По словам главы Чувашской республики Олега Николаева, оперативные службы уточняют масштаб и характер последствий. Артиллерийский расчет группировки «Восток» уничтожил опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки российский дрон обнаружил оборудованные позиции и укрепления для длительного удержания рубежей. Получив координаты, артиллеристы выдвинулись на закрытые огневые позиции и ударили по противнику. В результате боевой работы блиндажи разрушены, находившаяся внутри живая сила ВСУ ликвидирована, уточнили в военном ведомстве. Постояльцев дома престарелых временно эвакуировали после атаки беспилотников в Миллеровском районе Ростовской области. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, в результате налета загорелась емкость с топливом. Он добавил, что в ходе отражения воздушной атаки уничтожено больше десятка БПЛА. Атаки подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы. На месте ЧП работают оперативные службы. И к другим темам. Технические профессии составят основу бюджетных мест в колледжах в текущем году. Доля таких специальностей среди прочих учебных направлений составит 60%. Об этом рассказал агентству ТАСС замминистра просвещения Владимир Жилонкин. По его словам, количество бюджетных мест увеличится примерно на 30 тысяч и составит около 880 тысяч. При этом средний балл аттестата поступающих в колледжи составляет около 4. Иран выпустил 4 баллистические ракеты и несколько беспилотников по базам США, Бахрейне, Кувейте и Иордании. Об этом сообщает агентство Axios со ссылкой на источники в Вашингтоне. Ранее глава иранского МИДа Аббас Аракчи предупредил США, что армия не оставит ни одно нападение без ответа. Минувшей ночью, напомним, военные силы США открыли огонь по югу Ирана, обосновав атаку ответом на инцидент с американским военным вертолетом. Между тем, Россия пока не видит усилий ООН по скорейшему разрешению ближневосточного конфликта. Политизация работы Совбеза организации по ядерной программе Ирана лишь подстегнет спираль эскалации и навредит перспективам переговорного решения. Такое мнение высказал постпред России при ООН Василий Небензя. Российский дипломат подчеркнул, что подобный подход будет мешать формированию условий для возобновления проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране, которая была подорвана из-за действий США и Израиля. Россия сможет добывать больше нефти. Страны ОПЕК плюс в очередной раз повысили квоты на извлечение углеводородов, сообщает парламентская газета. С увеличением квот по добыче нефти в июле на 188 тысяч баррелей в сутки, общая квота альянса составит около 36 миллионов баррелей. Такое решение, с одной стороны, помогает избежать дефицита сырья, а с другой гарантирует стабильность ценообразования на топливном рынке. Согласно утвержденным договоренностям, Саудовская Аравия и Россия могут увеличивать добычу в следующем месяце на 62 тысячи. Баррелей. Ирак получит право повысить производство на 26 тысяч баррелей, Кувейт на 16 тысяч, Алжир на 6 тысяч, Казахстан на 10, Оман на 5 тысяч баррелей. Российские авиакомпании готовы к полномасштабному возобновлению полетов в страны Ближнего Востока, но в этом вопросе они руководствуются в том числе рекомендациями МИДа и Минэкономразвития. Об этом сообщил агентству ТАСС глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, с 1 июня Аэрофлот возобновил рейсы в Дубай, однако пока действуют официальные рекомендации ведомств по поездкам на Ближний Восток. Глава Минтранса также отметил, что направление открывается постепенно и аккуратно, чтобы не создавать рисков для безопасности пассажиров. Слова «да», «подтверждаю» и «согласен» нельзя произносить при разговоре с мошенниками. В противном случае их могут использовать для голосового подтверждения операции. С таким предупреждением в интервью РИА Новости выступил один из руководителей столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина. По ее словам, с помощью синтезированной речи мошенники могут склеить отдельные слова в целую фразу «да, я подтверждаю перевод». В таких случаях лучше ничего не говорить или ограничиться фразой «я сейчас перезвоню сам», а затем положить трубку. Власти заглянули в недалекое будущее. Практически все такси в России в будущем станут беспилотными. В этом уверен зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Палате регионов Артем Шейкин. Своим мнением сенатор поделился в интервью с агентством ТАСС. При этом парламентарий отметил, что сейчас сама технология беспилотного управления автотранспортом развивается в нашей стране только в экспериментальном режиме. По его словам, сейчас есть несколько зон, где тестируются такие автомобили без водителя. Сенатор рассказал, что даже катался на таком автомобиле, правда, ощущения спорные, потому что доверия к такому транспорту пока нет. Но, учитывая, как развиваются технологии, будущее за беспилотными такси, уверен Шейкин. МВД предложило сократить число самокатов в Москве. Письмо от руководства столичной ГИБДД в адрес Центра организации дорожного движения изучило агентство РБК. В качестве аргумента полиция приводит неутешительную статистику, согласно которой число ДТП с участием электросамокатов за год увеличилось в 2,6 раза. С января по май аварии случались 306 раз, в одном случае со смертельным исходом. В 19 случаях водители были младше 18 лет. Полиции напомнили о праве Центра организации дорожного движения сокращать количество самокатов или электровелосипедов на 1000 штук в случаях, если виновником ДТП стал несовершеннолетний пользователь. Какими будут последствия предложений ГАИ, покажет время. Столичное метро станет еще длиннее. Осенью откроют станцию Звенигородская на новой Рублево-Архангельской линии. Об этом говорится в телеграм-канале мэра Сергея Собянина. Она расположена на пересечении улицы Шиногина, Шелепихинского шоссе и Первого Силикатного проезда. На данный момент почти завершено строительство основных конструкций станции. Продолжаются архитектурно-отделочные работы, монтаж оборудования и инженерных коммуникаций. Я напомню, что новые подробности и оперативную информацию вы можете найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу одержала крупную победу над Тринидадом и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 3-0. Авторами голов стали Мингиан Бивеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков. В составе россиян в этой игре дебютировал вратарь «Зенита» Денис Адамов, вышедший на замену в перерыве. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков пока не знает, продолжит ли он играть за московский клуб в следующем сезоне. На вопрос о своем будущем футболист ответил просто: «Понятия не имею». Ранее сообщалось, что Батраковым активно интересуется французский «Пари Сен-Жермен». Футбольные крылья Советов расстались с тремя игроками. Самарский клуб покинули Ильзат Ахметов, Алексей Сутармин и Владимир Хубулов. Кроме того, крылья продлили контракт с вратарем Сергеем Письяковым. Новое соглашение будет действовать 2 года. Защитник Арсен Адамов пополнил состав футбольного «Ахмата». Контракт рассчитан на 3 года. С 2022-го Адамов выступал за «Зенит», за который он сыграл 30 матчей и забил 1 мяч. «Локомотив Кубани» взял верх над «Зенитом» 91-85 в 4-м матче за 3-е место в баскетбольной единой лиге ВТБ. В составе краснодарцев 16 очков на счету Патрика Миллера, у клуба из Санкт-Петербурга 17 очков набрал Ксавье Мун. Счет в серии до 3 побед стал равным 2-2. Решающая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня. Егор Корнев обновил свой же рекорд России в плавании на 50 метров вольным стилем. Он стал чемпионом страны, преодолев эту дистанцию за 21,06 секунды. Предыдущее достижение на 0,06 медленнее он установил в понедельник в полуфинале. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи. Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 14-16, облачно, пройдут небольшие дожди. Во Владивостоке 18-20 градусов, в Челябинске 17-19, временами осадки. В Ханты-Мансийске 24-26, синоптики прогнозируют небольшие дожди. В Иркутске 27-29, в Архангельске 23-25 градусов и без осадков. В Кирове 24-26, такая же температура сегодня и в Оренбурге. В Туле 29-31, в Ростове-на-Дону 28-30. В Санкт-Петербурге сегодня днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха в городе на Неве составит 20-22. В Москве во второй половине дня местами пройдут кратковременные осадки, днем 29-31. Сейчас в Москве 22 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.

0: Говорит Вологда, 7 часов 10 минут. В студии Татьяна Ляпина, за пультом эфира Дмитрий Белов. Доброе утро всем, кто на волне Радио России вместе с областным радио. Сегодня 10 июня, среда. Восход солнца в 3 часа 7 минут, закат в 21 час 33 минуты, долгота дня 18 часов 26 минут. Луна в четвертой четверти в созвездии Овна. По прогнозу синоптиков ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных округах гроза. Ветер с юго-восточного, южного перейдет на юго-западный, западный, 7-12 метров в секунду. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха днем по области плюс 23, плюс 28, ночью по области плюс 9, плюс 14. В Вологде днем 26-28, ночью 11-13 тепла. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба на уровне нормы. Далее по программе «Главные новости» с выпуском познакомит Евгений Масейко.
1: Доброе утро. Губернатор Вологодской области сообщил о запуске чат-бота для желающих вернуться в родной регион. В мессенджере «Макс» начал работу сервис «Приезжай на Вологодчину». Он поможет тем, кто хочет вернуться в родной регион, быстро найти доступные льготы и пособия. Как отметил глава Вологодской области, продолжаем поддерживать всех, кто уехал, но хотел бы вернуться на родину. С помощью удобного меню можно узнать о мерах поддержки различных категорий граждан, приезжающих жить в Вологодскую область. Это более 70 выплат и услуг, в том числе для студентов, семей с детьми, молодых специалистов разных профессий, врачей, учителей, аграриев и предпринимателей. До 12 июня вологжане могут выбрать объекты благоустройства. Для этого осталось всего 2 дня. В рамках регионального онлайн-голосования участвуют 30 объектов из 9 муниципалитетов региона. Присоединиться могут все жители старше 14 лет. Проекты победителей реализуют в следующем году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Среди лидеров – парк вдоль реки Содимы в Вологде, второй этап благоустройства набережной в Череповце, пешеходная зона в Великом Устюге, детский парк в Белозерске и другие. Судьба облика городов и округов Вологодчины в руках местных жителей. Череповцы завершили капремонт котла на Северной котельной. К отопительному сезону котельная готова на 100%. Об этом сообщил глава города Андрей Накрашаев. В августе в Северном районе начнутся гидравлические испытания. В этот период на котельной проведут ремонт на технологических трубопроводах. В прошлом году котлы заменили в котельных в Индустриальном и Северном районах, привели в порядок теплосети на 29 участках в Индустриальном районе и Заречье. Деньги на ремонт выделены по инициативе губернатора. 16 июня в полдень глава Вологды Сергей Жестянников проведет прямой эфир на своей официальной странице ВКонтакте. В ходе эфира будут обсуждаться вопросы подготовки к предстоящему Дню города и 880-летнему юбилею Вологды в 2027 году, а также благоустройство, развитие инфраструктуры, ЖКХ, координация ремонтов и строек. Подробно глава города остановится на изменениях в дорожном движении из-за работ на ключевых магистралях и мостах, расскажет о старте благоустройства Кремлевского сада и завершении инфраструктурных объектов. Вопросы для прямого эфира можно оставить на платформе обратной связи. Сбор работает до 10 июня включительно. При этом необходима авторизация на госуслугах. В Вологодской области на 43% увеличили авиапатрулирование лесов из-за высокого 4 класса пожарной опасности. Спецрежим объявлен в Вологодском, Грязовецком, Сокольском, Междуреченском и Усть-Кубинском районах. Возгораний пока нет. В сезоне задействованы 3 воздушных судна в Череповце, Великом Устюге и Белозерске. Запланировано 617 летных часов. Действует особый противопожарный режим. Штрафы для граждан 50 тысяч рублей, для должностных лиц 90 тысяч, для юрлиц до 1 миллиона. Контроль ведут через космос, авиацию, наземные патрули и 237 камер. Запрещено жечь траву, мусор и разводить костры. При пожаре необходимо обратиться по номеру 8 800 194 00 или написать в лесопожарный чат-бот Вологодской области в мессенджере «Макс». Сегодня в Вологде откроется первый в России музей традиционной культуры Китая. Губернатор Георгий Филимонов встретился с автором концепции музея традиционной культуры Китая, членом Союза художников декоративно-прикладного искусства России Глебом Музруковым. Музей расположится в здании областной картинной галереи на улице Мира. В открытии примет участие делегация КНР во главе с послом Чжаном Ханьхуэем. Посетители смогут познакомиться с историей провинции Шэньси, исинской керамикой, китайской живописью, каллиграфией и боевыми искусствами. В Череповце в Мемориальном доме музея Верещагиных открывается выставка Натальи Поликарповой. Художницу Наталью Поликарпову называют «изумрудной феей пастели». Во Франции для нее специально разработали индивидуальную палитру красок, а ее талант отмечен 2 золотыми медалями в Париже и десятками публикаций в российских и зарубежных журналах. Сегодня, 10 июня, в 17 часов, в Мемориальном доме музея Верещагиных открывается выставка работ под названием «Чарующий мир пастели». Ценителей ждут на Социалистической 20. С выпуском новостей познакомил Евгений Масейко.
2: Областное радио.
0: Время мчится стремительно и не сбавляет скорость. Вот и первая декада июня завершается. Радует теплом, солнышком, цветением буйным. А чем жизнь радует? Об этом в постоянных рубриках «Среды», одна из которых музыкальная.
3: Этот дом построен в стиле зрелого классицизма. На этой площади стоял храм. Вот здесь хочется остановиться.
4: Городские зарисовки. Вологда глазами экскурсовода. У микрофона Александр Сазонов.
3: Здравствуйте, с вами Александр Сазонов, популяризатор вологодского краеведения, автор книг о Вологде экскурсовод. Сегодня у нас очередная передача об исторических домах, но, как всегда, речь пойдет не об истории этих домов больше, а о личных историях с этими домами связанных. И сегодня мы с вами побываем на площади Революции, посмотрим на 2 дома, у которых, наверное, с вологжанами связаны представления как об органах власти. Передача выходит в преддверии Дня России, поэтому логично, наверное, выбрать именно эти объекты, хотя строились они совсем для других целей. И начнем мы с дома, который проектировал архитектор с итальянской фамилией Альберти. И явно, наверное, держал в уме Зимний дворец. И когда туристы мои, особенно те, которые из Петербурга, смотрят на зеленое 3-этажное здание на Каменном мосту, где сейчас находится администрация города, они иногда вспоминают как раз вот Зимний дворец, и гостиница называлась «Эрмитаж». В первый раз в этом здании я оказался с группой экскурсоводов, но это было где-то начало 80-х годов, наверное. В здании размещался горком КПСС, и пригласили нас в кабинет второго секретаря горкома товарища Колташова. У Вологды в начале 80-х годов был только один город-побратим – Мишкальц. Венгерское и советское начальство вологодское уже обменялись ответными визитами. Помню, что были гастроли театральные. Вот в нашем театре я смотрел спектакль Мишкальцского театра «Майор Таот и другие» на венгерском языке. Вот перед этим я книжку прочитал, она у меня, по-моему, сейчас где-то есть в библиотеке. И вот настало время, когда Вологда готовилась уже встретить целый поезд венгерских туристов. Целый поезд, представляете? Вот сейчас в России государственной идеологии нет. И этот факт закреплен в 13-й статье Конституции. Ну, с личной точки зрения считаю, что зря нет. В Советском же Союзе марксистско-ленинское мировоззрение было тем фундаментом, на котором зиждилось все остальное. И экономика, и культура, и нравственность. Государство без идеологии лишено того стержня, который всех нас объединяет и делает из всех нас государство. Так вот, встречающие делегацию экскурсоводы оказались на передней линии идеологического фронта. Вот если продолжить военные ассоциации, то товарищ Калташов выступил в роли политрука, настраивающего бойцов на показ советской, в частности, вологодской действительности, причем с лучшей стороны. В качестве вооружения каждый гид получил несколько страниц машинописного текста с цифрами и фактами, которые надо было за пару дней вложить в голове так, чтобы на экскурсии они уже от зубов отскакивали. Дома я проштудировал статью о Венгрии в Большой советской энциклопедии, которая была у меня в библиотеке. Понял, что некоторые факты надо упустить. Вот, в частности, врачей, например, на душу населения в Венгрии было гораздо больше, чем в Советском Союзе. Передвижение групп по городу власти организовали идеально. В проблемных местах, вроде Петровского или Ульяновского домика, ну, сейчас вологжане это знают как дом купца Самарина, у обелиска 80-летия гаишники высвобождали проезжую часть от всего другого транспорта. Каждый автобус туристический должен приходить был в строго определенное время в эту точку. Достойно выполнили работу и переводчики. А еще к каждому экскурсоводу был представлен наблюдатель из числа административных работников Вологодского бюро путешествий и экскурсий. Для человека моего поколения это было вполне естественно. На разборе полетов после экскурсии мой контролер сказала, что экскурсия пошла на хорошем уровне. Вот только в рассказе о легендарном инциденте, случившемся в ответственнейший момент госприемки Софийского собора, я переиграл. Венгры поверили, что у меня в руках та самая плинфа красная, которая упала на голову председателя приемной комиссии. Ну, вы догадались, что я в таком шутливом варианте пересказал известную вологодскую легенду о том, что нечто упало на голову первого русского царя. И именно его я имел в виду под председателем госкомиссии. Вот когда я работал на оптике и занимался комплексным целевым планированием, то меня пригласили как руководителя группы для разработки комплексной целевой программы, сокращенно КЦП, Вологодского мясокомбината. Курировал работу тогдашний председатель горисполкома Алексей Николаевич Плеханов. Общался я с ним только по телефону и в исключительных случаях, когда без нажима сверху уже ничего было сделать нельзя. После утверждения КЦП Алексей Николаевич пригласил меня к себе в кабинет, чтобы лично посмотреть на назойливого инженера и вручить алюминиевую сувенирную медаль о Вологде. Ну, кстати, до начала перестройки программа была частично реализована, выстроен пельменный цех. Потом с Плехановым я неоднократно встречался, работая уже в антимонопольном управлении. Осталась память о нем как о мудром человеке, профессиональном управленце, для которого общественно было важнее личного. Ну вот только вопросы сохранения исторического облика Вологды в число приоритетных у него не входили, как и у последующих руководителей города. Правда, были два исключения. Валентин Михайлович Горобцов активно взялся за город. После двух экскурсий по Вологде, а первых трех часов не хватило, он пригласил меня опять в это же здание бывшей гостиницы «Эрмитаж» и попросил сделать информацию о всех вологжанах, которых я упомянул во время нашей экскурсии. Для меня эта работа стала интересной, я ее сделал, и до сих пор у меня есть эти несколько листочков, где все наши знаменитые вологжане распределены по профессиям, по сферам. И впоследствии Валентин Михайлович начал раскручивать программу «Вологда. Культурная столица Русского Севера». Я отвечал за подпрограмму «Духовно-историческое наследие». Члены группы полсотни предложений разработали, но, к сожалению, поруководить Валентину Михайловичу не дали, программа так постепенно заглохла. Думается, что если бы Валентин Михайлович остался на посту руководителя города, то мы бы сейчас и возрожденный дворец культуры железнодорожников увидели, и многое другое сделано было бы с пользой и для красоты Вологды, и, главное, вдумчиво и с умом. Потому что отличительная черта Валентина Михайловича была в том, что он умел слушать других. И не случайно лозунг был «Вологда культурная», подчеркиваю это слово, «столица Русского Севера». Вот, а другой мэр, Алексей Александрович Травников, тоже начал было вникать в проблемы города и с ним экскурсию проводил. Но, к сожалению, его назначили губернатором в Новосибирск. Как член общественного совета Вологды я пытался потом реализовать десятки наработанных коллективными усилиями при Горобцове предложений. Часть их в усеченном виде была принята, потом спущена на тормозах. В общем, КПД получилось ниже, чем у паровоза. Чтобы не получилось, как в поговорке «начал за здравие, окончил за упокой», скажу еще о двух курьезах – архитектурном и гаишном. Все знают о редчайшем в стиле классицизм исключении – нечетном числе колонн в здании бывшей мужской гимназии в Кировском сквере или Советской площади. Вот, кто-то замечал на той же площади 5 колонн в здании бывшей семинарии. Но вот вы сейчас посмотрите на Каменном мосту на здание Эрмитажа. До пристройки там было 15 колонн. Потом здание пристроили с левой стороны, дальней от Каменного моста. Ну, их стало тоже нечетное количество, 23. Нечетное число колонн в классическом здании, выстроенном в стиле классицизм, это величайшая редкость. Классицизм, он характеризуется симметрией, а нечетная колонна на эту симметрию разбивает. Вот я у своих туристов неоднократно спрашивал, напишите, где там у вас, может быть, в городе есть классическое здание с нечетным числом колонн. Ну, архитекторы мне приводили примеры из античных построек. Нет, я говорю, вот именно в стиле классицизм. Пока ни одного ответа не получил. Когда в здании бывшей гостиницы «Эрмитаж» находился обком партии, то на Осовьяхимовской улице, сейчас это улица Марии Ульяновой, был установлен запрещающий дорожный знак. Более полувека прошло, как обком переехал на Пушкинскую и впоследствии самоликвидировался, но знак, который запрещает в выходные дни проезд по Марии Ульяновой от Козленской, мимо этого знака на Каменном мосту остался. Все ездят, никто не штрафует, но никому не придет в голову ликвидировать этот исторический атавизм. Мы только что с вами говорили о нечетном числе колонн в здании бывшей гостиницы «Эрмитаж».

входов в отделы. Сейчас осталась только угловая дверь на углу Ленина и Лермонтова. Но торговал купец не посудой, что можно было бы предположить, взглянув на аттик на крыше, где эта стилизованная металлическая посуда десятки лет уже находится, а мануфактурой и мехами. Вот эта специализация сохранилась до середины 20 века. Помню, что бывал в магазине ткани в угловой части дома как раз. Но гораздо чаще поднимался по ступенькам крылечка в правой части здания со стороны улицы Лермонтова. Дело в том, что в подростковые годы я увлекался фотографией, и единственный в городе специализированный магазин фототовары располагался как раз здесь, вплоть до открытия фотоотдела в универмаге на улице Клары Цеткин, нынешней Благовещенской. Заходил сюда покупать бумагу унибром, химикаты, пленку, шарил с жадным взглядом по полкам с дорогими фотоаппаратами, объективами, увеличителями, но скромному бюджету семьи были доступны только фотоаппарат «Смена 5» да увеличитель «Юность». Спустя годы приобрел все, что хотел. И куда теперь это богатство девать? Технологии меняются стремительно, обесценивая нажито непосильным трудом. Ну, может быть, откроется один товарищ, откроет в Вологде музей советского быта, вот туда ему эту лабораторию, наверное, передам. Уже предварительно тогда оговоренность есть. Буду пока секрет подержу. И вот как-то раз зашел я в этот фотомагазин и увидел на стене фотографию мамы размером 40 на 60. Работала она радиомехаником в дистанции сигнализации связи. Аббревиатура была такая ШЧ-8. Обеспечивала радиотрансляцию в поездах местного формирования. Видимо, кто-то из членов клуба «Магистраль», может быть, даже Петр Алексеевич Машков, руководитель клуба, и удачно заснял ее на этом месте, и фотография была выставлена в магазине. До того, как здание полностью заняла администрация города, заходил сюда к вологодским писателям, а также в две комнатки почившего ныне в БОЗе общества книголюбов. Трудно выжить в России, соблюдая все требования законодательства, как это делала его председатель Надежда Ивановна Забродина. Сейчас здание выглядит вполне достойно, несмотря на утраты в декоре. Например, гирлянда в аттике, это в верхней части угловой. А после перестройки дома напротив, там, где сейчас аптека номер один, в стиле хрущевского минимализма, здание торгового купца Свешникова предстало еще в более выгодном свете. Ну, все в сравнении познается. Ну, а в заключение задам радиослушателям два вопроса. Один лингвистический, -железнодорожный, второй архитектурный. Вот, может быть, кто-то знает из железнодорожников, которые, может быть, меня слушают, как расшифровываться аббревиатура ШЧ-8. Это дистанция сигнализации, связи, где у меня работала мама. Ну, а второй вопрос касается издания гостиницы «Эрмитаж», издания купца Свешникова. Про нечетное число колонн мы с вами говорили. А вот скажите-ка вы мне, почему верхняя часть колонн с капителями, где эти завитушки, и в том, и в другом здании выкрашена в черный цвет? У меня на этот вопрос ответа нет. Те, кто считают, что знают правильный ответ, могут написать на мою страничку ВКонтакте. Там меня можно найти по имени и фамилии Александр Сазонов. Или надиктуйте на телефон мне не свой ответ. Его телефон 57-28-08. Наша передача выходит в преддверии Дня России. Мы все с вами нашу страну любим. Вот хочется, чтобы и в мире нашу страну, если не любили, то уважали. А для того, чтобы уважали, страна должна быть экономически сильной, крепкой. Должны выделяться средства и на фундаментальную науку, и на развитие, можно сказать, загубленного ныне станкостроения и микроэлектроники, чтобы выделялись современными технологиями. Ну, когда это будет, тогда нас и будут уважать. Ну, а самое ближайшее пожелание, конечно, чтобы мы в этом году закончили специальную военную операцию, хотя бы тем, и это, я считаю, реальная цель, чтобы были свободны наши 4 новых российских территории. Вот это мое самое горячее желание, что касается России. С праздником! Надеюсь, до новых встреч!

0: Город не просто показывает себя. Город раскрывает историю. У микрофона Александр Сазонов.
1: И в городе, и в близком человеке всегда должна быть еще неизвестна тебе тайна. И эту тайну интересно разгадывать всю жизнь. А когда все известно, то и жить скучно.
0: Городские зарисовки. Вологда глазами экскурсовода.

0: радио.
1: Музыкальная среда.
2: Как это важно артисту, что его слышат, что его слушают, что ему вторят. Это очень

Дорогие слушатели, сегодня в нашей программе вы услышите песни, которые вдохновляют мечтать, улыбаться, верить в лучшее. Песни, которые у многих на слуху, которые стали всенародно любимыми. Это песни легендарного вокально-инструментального ансамбля «Лейс».

0: Музыкальные произведения «Виа Леся Песня» являются культурным наследием нашей великой страны. Это наша история. Это ее голоса на виниловых пластинках фирмы «Мелодия». Именно в их исполнении люди впервые услышали многие советские хиты. «Обручальное кольцо», «Родная земля», «Где же ты была», «Кто тебе сказал», «Прощай», «Во французской стороне», «День победы» и многие другие. Когда-то солистами в коллективе были Николай Расторгуев и Валерий Кипелов. Леся Песня – лауреат премии Ленинского комсомола Кузбасса, лауреат первой премии Всероссийского конкурса исполнителей советской песни «Сочи-78». Артисты коллектива – участники военной операции в Сирии, а в настоящее время – участники СВО. Мне удалось записать интервью с продюсером коллектива Евгением Красножоном. Удалось пообщаться и с артистами золотого состава ансамбля Анатолием Мишаевым и Владимиром Калмыковым. Вот солистку Екатерину не успела записать, но с молодым артистом Николаем Волиговым успела пообщаться. По-моему, все музыканты такие молодцы. Да, и сразу скажу, что в интервью мы включили фрагменты концерта. И уж простите за качество, звук с видео, с телефона. Зато, я думаю, что атмосфера передается, и вы ее почувствуете. Почувствуете всю теплоту и радость встречи с любимой музыкой.
1: Меня зовут Николай Волигов. Молодой солист вокально-инструментального ансамбля «Леся Песня». Я из Белоруссии, город Борисов. Окончил Самарскую академию культуры и искусств по эстрадно-джазовому вокалу. Нужно было, как мне сказали, продолжение, чтобы песни не умирали, чтобы коллектив жил. Предложили мне поучаствовать в коллективе. Что я, конечно, согласился. Это все песни легендарные. Я их с детства слышал. Я вырос на песнярах. Я любил такую музыку, что где аккордами петь, там терции, трезвучие, четырехзвучие. Мне продюсер Евгений Геннадьевич Красножон позвонил, попросил записать песню «Где же ты была», которую написал Вячеслав Григорьевич Добрынин. «Сколько дней потеряно, их вернуть нельзя». Я это записал все в современной манере, с мелизмами, с подъездами, с глиссандо, осовременил немножко. Он говорит: «Коля, это что такое? Ты ж по-другому поешь». Говорит: «Давай по-простому, вот по-песняровски запиши». Я просто вот как чувствовал, так и записал, без всяких выдумов. Отправили это мэтрам Владимиру Николаевичу, Анатолию Викторовичу, и они сказали: «Берем». И вот в коллективе.
0: Какие были ожидания от концерта, от приезда в Вологду?
1: Конечно, мы когда вышли из вагона, и сразу мысль Екатерина Ефименко, которая наша солистка, она говорит: «Ну что, идем искать резной палисад». Песня всегда ассоциируется, и где бы она ни звучала, всегда вспоминается город Вологда. Находясь на площади перед Кремлем, стоит памятник как раз Владимиру Мулявину, Анатолий Кашипаров. Мы сфотографировались, это очень... знаково очень для меня, это как для белоруса, это было настолько приятно, что вот песняры, на которых я вырос, они на вологодской земле стоят. И принять участие в подобном мероприятии – это большая честь и большая гордость.
0: Спасибо. Спасибо. Пообщаюсь еще с другими участниками. Вас зовут?
2: Владимир Калмыков.
0: Владимир, расскажите, в каком году пришли в ансамбль и с чего начинали?
2: В 1975 году я пришел. Был руководитель у нас Валерий Селезнев. Мусит песню «Прощай, День Победы». Все исполнялось.
0: А с каким чувством вы выходите сейчас на сцену? Прошло столько лет. Как народ встречает? Я понимаю, что вологжане поющий народ. Да, я убедилась на этом. Боится. А другие как?
2: То же самое. Тоже стараются.
0: А о чем это говорит?
2: Песня хорошая просто. Песня как рассказ, как жизнь.
0: Ощущения ваши после сегодняшнего концерта?
2: Прекрасное ощущение праздника.
0: Спасибо вам большое. Еще один участник. Давайте познакомимся.
3: Анатолий Мишаев.
0: Анатолий, а что самое сложное в вашей работе? Все-таки уже, что скрывать, годы. И тем не менее, а что вас окрыляет, что вас вдохновляет?
3: Я не знаю, что меня окрыляет. Мне это нравится. Это моя жизнь была в прошлом, и она продолжается сегодня. И мне как-то она дает силы. Я смотрю на людей, которые радуются, которым нравятся наши песни, и... Дай Бог им всем здоровья. Я желаю, когда пою, мы все поем эти песни, желаем всем им сил, здоровья, терпения. Когда танцуют или пляшут, или встают и поют во весь голос, это от души, это прям греет сердце.
0: А вологжане ведь музыкальный народ, правда?
3: Тут это первое место занимает вообще.
0: Спасибо вам большое, спасибо.
3: Спасибо вам.
0: А я хочу еще пообщаться с вашим продюсером. Как его зовут-то?
3: Его зовут Евгений.
0: Евгений, да, я, конечно, понимаю, что ваша миссия, наверное, это в том, чтобы организовать. Но мне кажется, что еще есть какая-то идея, которая должна людей вперед вести.
4: Ну, идея, прежде всего, она заключается в материале музыкальном. То есть вот эти песни, которые были в Советском Союзе созданы, они создавались для людей. Вот, в частности, вокально-инструментальный ансамбль «Лисья песня», чуть ответвление сделаю, они пели всегда о любви, об отношениях мужчины и женщины. Очень важно, да, чтобы рассказать молодому поколению. В те времена рассказывалось молодому поколению через песни. И в эти времена, когда не поймешь слова, не поймешь музыку, вот звучит какие-то вот агрессии, и все, никакой любви мужчины и женщины быть не может. Вот поэтому идея самая главная – воссоздать, возродить эти песни, да, опять вновь явить их публике, тем более артисты, которые создавали, они же в здравии, и сейчас они то же самое могут воспроизвести на новом, на серьезном уровне, в соответствии как бы с сегодняшним звучанием. Вот, и вы же посмотрите реакцию, да, молодежь там 15-12 лет, они сидят, поют. И все поют, как будто, я не знаю, их в школе этому учили, в детском садике им это учили. Да ну откуда? Поэтому идея в этом и заключается, чтобы не дать разорвать вот эту вот нить между музыкантом и слушателем. Ведь музыка, она воспитывает. И это правильная музыка, как классика в свое время.
0: Евгений, а вы на чем выросли? У вас откуда такие идеи?
4: Я скажу. Я музыкант. Заканчивал музыкальную школу по классу гитары. Вот, потом я поступил в Римского-Корсакова в городе Краснодаре, музыкальное высшее училище, на вокальное отделение, академическое пение. А потом ушел в армию, служил в ансамбле песни и пляски внутренних войск МВД СССР по Средней Азии и Казахстану в Алма-Ате, в Советском Союзе. Был солистом конференции ансамбля. После завершения службы срочной я вернулся в Россию. Уходил в Советский Союз, вернулся в Россию и продолжил обучаться. Я работал в больших коллективах, в Кубанском казачьем хоре, и в Казачьей вольнице государственном ансамбле песни и пляски, и в роднике с народной артисткой России Раисы Ильиничны Гончаровой. Мы ездили по станицам, по хуторам и собирали в экспедиции, собирали все эти произведения. А потом я делал современные аранжировки, стилизовал лично, поскольку я увлекался электронной музыкой, и они воспринимались совершенно по-другому. И у меня опыт колоссальный, я получил опыт просто нереальный. И я и джаз-рок, это вот западный такой, скажем так, стиль, который пришел оттуда, да. Также у нас народных произведений очень много, которые нужно возрождать, с которыми с правильными текстами, опять-таки же в отношениях. Все строится на отношениях человека. На отношениях к ребенку, к женщине, к мужчине, к окружающей среде. Та же песня «Родная земля». Воспето все полностью, куда там еще, что там еще, да, вот, ну, насколько глубокое, насколько мощное произведение, да.

0: Конечно же, сегодня сделать, и чтобы произведение, чтобы оно сегодня зашло, нужно аккуратно, да, чтобы его сегодня не испортить. Тот же самый пример, песня «Обручальное кольцо». Да? В свое время она стала хитом и продолжает как бы длиться. Да? Но если эту песню спел бы сегодня иноагент профессор Лебединский своим рычащим голосом, да, ну, стала бы эта песня знаменитой? Никогда. Поэтому здесь все зависит от исполнителя. Еще раз, взяться за произведение, скажем так, таким сленгом молодежи, да, чтобы молодежь воспринимала, это очень важно. Опять-таки же, здесь работа родителей. Работа в детском саду, работа в школе, работа. Мы не сможем вот все это объять вот своим каким-то звучанием. Чтобы подготовить слушателя к этому звучанию современному, этот слушатель уже должен быть прийти либо готов, как-то вот у него какие-то азы, какие-то периодические знания должны быть, да. Мы делали такие произведения, ржоки такие, которые сегодня только начинают звучать. А мы их делали еще в 90-х годах, там, в 70-х, 80-х, точнее, 80-х.
1: На сегодняшний момент какая самая ударная песня? Вот самая такая, которая, ну, как бы должна бить в точку и которая должна каким-то образом работать на победу, я не знаю, на что-то такое, на нашу главную идею.
0: Это песня «Родная земля». Вот. Вторая песня – это «Обручальное кольцо», в которой сказано все. Я вам расскажу коротко пример небольшой. У нас как-то был эфир в программе на Первом канале сегодня вечером. И после этого эфира звонит человек и говорит: «Евгений, так и так, я хочу, чтобы вот эта песня прозвучала на свадьбе, но не просто, а снять на нее клип». Я долго думал, что сказать своим молодым, какие слова нужно сказать, чтобы пожелать вот этому вот этот путь, да, вот, чтобы они прожили счастливо, чтобы ценности какие-то вот как-то обрисовать. И ничего, кроме как «Обручальное кольцо», посмотрел, я не увидел, не услышал. В принципе, говорит, во мне это живет. Я, говорит, с Одессы. Да, и я, говорит, хочу...
1: Это вот, сейчас?
0: Да, это вот буквально вот уже началась вся эта история, эпопея с Крымом, вот, и где люди действительно проголосовали за нашу родину, по большому счету, всю общую, там разные люди живут, но они все наши. Да, мы сняли клип, он приехал, мы сняли клип, и он подарил своим молодоженам, своей дочери вот это произведение.

считаю, подытожить, это, ну, во-первых, все произведения коллектива, они, ну, они все известны, они все в крови. И то же самое, «Где же ты была?». И вот увидишь сегодня, Николай, вот у нас молодой Соловей наш белорусский, да, исполнял. Потрясающее исполнение, да? Почему вот это можно влюбиться в один голос? Он уникальный, в том-то и дело.

0: Евгений, ну что вы можете сказать, ну, в качестве пожелания, может быть, и на какого-то напутствия, что ли, нашим вологодским слушателям?
1: Вы знаете, мы ездим, посещаем очень много городов. Каждый город публикой уникален. Сегодня реакция была с первых нот. И артисты, и я, который находился в зале, я почувствовал, что все, мы дальше петь можем не петь. То есть все споют люди, потому что они это знают, они этим дышат, они этим живут. Нужно просто чуть-чуть напомнить. Люди поют душой. Поэтому продолжать петь душой, когда душа поет, все складывается, и дела делаются, и, собственно, и страна наша расцветает и становится сильнее и мощнее. Попробуй, ну-ка, победи такую страну с такими людьми. Никогда в жизни.
0: Когда в следующий раз вы приедете?
1: Это не от нас зависит. Вот. Мы хоть с удовольствием, хоть завтра, хоть послезавтра, да, обязательно будем надеяться. Я думаю, что мы, вернувшись в Москву, поговорим с фондом «Русское наследие», тот фонд, от которого мы приехали, во главе с Владимиром Александровичем Хмелевым, президентом этого фонда. Опять-таки же, вы же понимаете, что давая вот такой обратный импульс, артисты тоже заряжаются. У нас взрослые артисты, и когда они все это видят, представляете, сколько хочется еще творить. Это очень важно. А когда артист, и, точнее, когда зритель видит артиста, тот, из чьих уст это все прозвучало когда-то впервые, легло на пластинке, все это, представляете, как это, сколько это ценно. Поэтому хочется еще раз в завершении пожелать нашим друзьям с Вологды здоровья, успехов, бодрости, здравия духа, и песня «Нам жить и строить помогает». Скажу, я сегодня говорил, у нас три фронта. Первый фронт – это мы к ребятам выезжаем на СВО. Сегодня прозвучал у вас вопрос к нашему одному из легенд, да, почему вы туда едете? И вот он правильно сказал, мы даже родственникам не говорили. Первые поездки мы родственникам не говорили вообще никак. Мы недавно, опять-таки же повторюсь, были на СВО и дали концерт. Блин, даже ребята быстренько ушли на передовую. Мы сели в буханку и также вдоль посадки понеслись. И тут перегораживают в посадке нам дорогу вооруженные люди с автоматами, с машинами, перегородили. Ну, деваться некуда, думаю, ну все, приехали. Забегают в автобус, в эту буханку. Говорит, мы не успели с вами сфотографироваться. Можно, говорит, сфотографируемся. Стоят три поколения. Стоит дедушка, стоит сын и стоит внук. И дедушка говорит, мы на ваших песнях выросли. Я на ваших песнях воспитал, это вот нашим легендам адресовано, да, я на ваших песнях воспитал сына. Сын воспитывает внука. Мы, говорит, с вашими песнями дойдем до Берлина. И на Рейхстаге напишем ли эти песни. У нас три фронта. Один фронт с ребятами на передовой. Второй фронт, возвращаемся мы сюда, это второй фронт идеологический, да, где мы своим творчеством, своими рассказами о том, как там, формируем у людей какую-то уверенность в завтрашнем дне. Что люди, ну, знаете, там сколько? Там все по-настоящему. Там вот, что говорится, двери не надо закрывать никуда, ни в душу, да, они постоянно открыты. И вот если сказал с одного слова, значит, все сделал. И так должно быть и здесь.
0: А третий?
1: Вот. А третий фронт – это наш фронт коллективный, вот то творчество, которое вот создавали ребята, которые вы сегодня услышали. Сегодня пытаются некоторые себе присвоить. Вот с этими некоторыми, которые пытаются себе присвоить, мы ведем сейчас, скажем так, работу по недопущению искажения истории коллектива и недопущению искажения вообще фальсификации произведений. Ну и все в этом направлении. Поэтому нам, мы только можем сами пожелать удачи. Если вы присоединитесь, мы тоже пожелаем так.
0: Присоединяемся.
1: Да. Вот. А вам процветать, еще раз повторюсь, с духом окрепнем в борьбе, а с песней вдвойне. Ну и фашизм не пройдет.
0: Спасибо большое, спасибо. В программе «Музыкальная среда» сегодня прозвучали песни легендарного коллектива «Лейся песня». Ну и небольшое интервью с музыкантами ансамбля, а также продюсером. Он же и художественный руководитель, и это Евгений Красножун. Большое спасибо и музыкантам, и руководителю за участие в нашей программе. Творческих успехов вам, ребята!

0: Музыкальная среда.
1: Время нашей встречи в эфире близится к завершению, и в конце важная информация. В чем в люди выйти? В сарафанах и платьях из ситца или для надежности ветровочку прихватить? В сарафанах можно и в платьях из ситца. Правда, зонтик не помешает. Ведь сегодня заканчивается предлетие и начинается молодое лето. И погода соответствует. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных округах гроза. Ветер с юго-восточного, южного перейдет на юго-западный и западный. 7-12 метров в секунду. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха днем по области плюс 23, плюс 28, ночью плюс 9, плюс 14. В Вологде днем 26-28, ночью 11-13. Тепла. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба на уровне нормы. С началом молодого лета всех наших радиослушателей, богатого дня на добрые дела и события. Татьяна Ляпина, Дмитрий Белов, спасибо за внимание, спасибо, что вы на канале Радио России. Мы благодарны всем, кто с нами.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Пожар тушат в здании панорамы обороны Севастополя после атаки дронов. Иран наносит удары по американским базам на Ближнем Востоке. И матрешка Москвы в заряде представит тематическую программу «Ко дню России». Подробности далее. На Добропольском направлении спецоперации зенитный расчет группировки «Центр» сбил сразу несколько беспилотников ВСУ. Боевую задачу выполнил ракетный комплекс «Тор-М-2». Среди целей были ударные разведывательные дроны противника. В свою очередь, расчет ударных FPV-дронов 30-го мотострелкового полка группировки войск «Север» с начала июня уничтожил более 40 целей в Сумской области. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подразделение совершило около 50 боевых вылетов, в ходе которых ликвидированы укрытия противника, техника и живая сила. Благодаря применению ударных БПЛА наши войска продолжают выполнять боевую задачу вне зоны действия средств поражения ВСУ, уточнил источник. Пожарные продолжают тушить возгорание в здании панорамы обороны Севастополя. Пожар начался из-за атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил в канале «Макс» губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, военные продолжают отражать атаку ВСУ на город. Информация о пострадавших и характере повреждений не поступала. Тем временем поезда в Крым с сегодняшнего дня будут курсировать по измененному графику. Это связано с мерами безопасности. Как рассказал глава республики Сергей Аксенов, въезд на полуостров железнодорожным транспортом будет осуществляться в светлое время с 5 утра до 11 вечера. В Симферополе пассажиров на автобусах развезут до нужных направлений. Пригородные составы будут курсировать без изменений. Напомню, за последние несколько суток ВСУ неоднократно пытались атаковать поезда на территории Крыма. Не обошлось без жертв. Больше полусотни учебных программ разработали в России в рамках пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, с нынешнего учебного года по решению президента пилот расширится до 17 вузов медицинских, педагогических, инженерных и продлится до 30 года. Напомним, что в 22 году Россия отказалась от европейской болонской системы образования и перешла на базовое высшее и специализированное высшее образование. При этом в аспирантуре готовят научно-педагогические и исследовательские кадры. Шестидневные поиски, пропавшие в Красноярской тайге семьи Усольцевых, не привели к результатам. Об этом РИА Новости рассказали в поисковом отряде «Спасатель». Специалисты обследовали свыше 50 квадратных километров горной тайги, а также пещеру в районе горы Мальвинка. Несмотря на усилия, пропавшая семья пока не обнаружена, уточнили в отряде. Напомню, семью Усольцевых с 5-летним ребенком ищут с сентября прошлого года. Люди пропали во время турпохода по маршруту в направлении горы Буратинка. Иран нанес удары по 5-му флоту ВМС США в Бахрейне, а также по базе Али Аль-Салем в Кувейте в ответ на удары со стороны Вашингтона. Об этом заявил корпус стражи исламской революции, передает агентство Фарс. Ранее глава иранского МИДа Аббас Аракчи предупредил США, что армия не оставит ни одно нападение без ответа. Напомню, удары по Ирану начались минувшим вечером после того, как Тегеран сбил над Армузским проливом американский вертолет «Апачи». Нефтенасосы включили на полную в Венесуэле. Латиноамериканская страна в разы увеличила добычу черного золота с декабря прошлого года. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт на форуме в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что венесуэльская нефть идеально подходит для американских НПЗ, и штаты наращивают закупки.
2: Экспорт нефти по грубым прикидкам утроился за период с декабря и по настоящее время. Так что крупнейшая отрасль Венесуэлы растет. Поступают инвестиции из разных стран по всему миру. Объемы добычи растут.
1: Напомню, функции главы государства в Венесуэле сейчас исполняет Делси Родригес, и она развивает отношения не только с США. Недавно политик побывала в Индии, где договорилась с премьер-министром Нарендрой Моди о наращивании экспорта сырой нефти. И вернемся в Россию. Эксперты рассказали, чем опасен тополиный пух для автомобилей. Загрязнение радиатора тополиным пухом и дорожной грязью в жаркую погоду является одной из основных причин перегрева двигателя и может привести к его выходу из строя, сообщили ТАСС Федерации автовладельцев России. Как отметили эксперты, игнорирование чистоты системы охлаждения, особенно в условиях городских пробок, грозит автовладельцу серьезными финансовыми затратами. В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии. Так, в Перми ищут стоматолога-ортопеда на зарплату в 400 тысяч рублей. Такие данные появились у РИА Новости в результате анализа объявлений о трудоустройстве. В столице тем временем больше всего денег готовы предложить сетевому инженеру – 350 тысяч рублей. Второе место по щедрости зарплатных предложений в Москве занимают стоматологи, ортопеды и терапевты. Таким специалистам работодатель готов предложить от 300 тысяч рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров водитель-экспедитор с зарплатой от 280 тысяч. Матрешка Москвы в Заряде представит тематическую программу «Ко дню России». Программа «Код России» будет состоять из 30 сцен, рассказывающих о многообразии народов и культуры России. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы. Зрителей ждет впечатляющее мультимедийное представление. Медиаэкраны в форме сот, способные менять форму каждые 1-2 секунды, будут образовывать самые разные фигуры – от скафандра космонавта до водного потока бурной горной реки. Выдвижная часть достопримечательности на протяжении всей программы будет динамично менять свой диаметр с 5 до 7 метров, что позволит демонстрировать различные фигуры. 1500 медиаэкранов будут наклоняться в пределах 45 градусов. Столичная жара сегодня может побить рекорд почти 30-летней давности. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Сегодня лето будет наступать в центральной России по всем фронтам. Метеоусловия в столичном регионе будут определяться областью повышенного атмосферного давления, такое малоградиентное барическое поле. Поэтому в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков. Ветер в западной четверти 1,6 метров в секунду. Ну и температура воздуха плюс 28, плюс 31 градус. Это при норме плюс 21. Соответственно, все это очень будет близко к рекорду дня, который держится с 1998 года, когда московские термометры, ну это на опорной метеостанции ВДНХ, показывали ровно плюс 30 градусов. Ну и атмосферное давление чуть подрастет, составит 748 миллиметров ртутного столба.
1: По прогнозам синоптиков, жара продержится в столичном регионе до пятницы, а уже в выходные вместе с осадками установится комфортная и нежаркая погода.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин доволен игрой команды в товарищеском матче против Тринидада и Тобаго. В Калининграде россияне разгромили соперника 3-0. Мячи забили Мингиян Бивиев, Александр Сильянов и Алексей Батраков. По словам Карпина, он доволен почти всем, а если придираться, то можно к реализации. Счет 6-0 или 7-0 никого бы не удивил, добавил рулевой сборной России. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков пока не знает, продолжит ли он играть за московский клуб в следующем сезоне. На вопрос о своем будущем футболист ответил просто: «Понятия не имею». Ранее сообщалось, что Батраковым активно интересуется французский «Пари Сен-Жермен». Футбольные крылья Советов расстались с тремя игроками. Самарский клуб покинули Ильзат Ахметов, Алексей Сутармин и Владимир Хубулов. Кроме того, крылья продлили контракт с вратарем Сергеем Письяковым. Новое соглашение будет действовать 2 года. «Локомотив Кубань» взял верх над «Зенитом» 91-85 в четвертом матче за третье место в баскетбольной единой лиге ВТБ. В составе краснодарцев 16 очков на счету Патрика Миллера, у клуба из Санкт-Петербурга 17 очков набрал Ксавье Мун. Счет в серии до 3 побед стал равным 2-2. Решающая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня. Конгресс Международной федерации санного спорта не принял никакого решения по вопросу допуска российских спортсменов до соревнований следующего сезона. Об этом рассказал советник президента Федерации санного спорта России Станислав Тюрин. И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи. Погода.
1: В Магадане сегодня плюс 4,6, облачно и дождливо. В Тюмени 22-24 градуса, кратковременные дожди. В Челябинске 17-19, временами пройдут осадки. В Екатеринбурге 16-18, ожидаются дожди. В Красноярске 24-26 градусов, облачно, кратковременные дожди. В Архангельске 23-25. В Великом Новгороде 24-26 градусов, пройдут кратковременные дожди с грозами. В Оренбурге 24-26, в Воронеже 29-31. В Санкт-Петербурге Санкт-Петербурге сегодня днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха составит 20-22. В Москве во второй половине дня местами пройдут кратковременные осадки. Днем 29-31. Сейчас в Москве 22 градуса. Ветер западный. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Премьера на Радио России.
5: Знакома ли вам сила отлива?
6: Нет.
5: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
7: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
8: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
9: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
9: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
10: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
11: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
10: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM.
0: Прямо сейчас.
10: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
12: Передаем сигналы.
10: Сигналы точного времени.
13: 8:12:20 показывают часы эфирной московской студии. Сегодня среда, 10 июня. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. Здравствуйте, говорим вам вновь.
14: И я подхватываю и говорю: доброго дня. 8-925-222-99-92. Ждем ваших сообщений.
13: Наша страна остается единственной страной в мире, которая располагает атомным ледокольным флотом. И сегодня этот статус не просто сохраняется, а активно укрепляется. Владимир Путин пару дней назад обсудил с руководством Объединенной судостроительной корпорации строительство 4 новых атомных ледоколов. Это решение напрямую связано с развитием Арктики, Северного морского пути и растущими грузоперевозками в высоких широтах. Но возникает вопрос, зачем нашей стране новые ледоколы, если Россия уже обладает крупнейшим ледокольным флотом? Насколько экономически оправданы такие масштабные вложения? И действительно ли Арктика становится одним из ключевых направлений развития нашей страны в этом веке? Хотя на этот вопрос, наверное, и так понятен ответ: однозначно да.
14: И, среди прочего, как-то очень плавно проглядывает история с развитием Северного морского пути, ключевая транспортная артерия, которая приходит на смену различного рода другим логистическим инструментам, ну как-то Суэцкий канал, да, Ормузский пролив, мы все понимаем, там и геополитика имеет ключевое значение и так далее. Но что касается развития Северного морского пути, под который, собственно, и нужны атомные ледоколы, понятно, что растут объемы, растут и мощности этого транспортного пути. И вот ранее сообщалось, что мощность портов Северного морского пути вырастет более чем вдвое. И под эти проектировки как раз и создается инфраструктура и транспорт. Опять же, к 30-му году суммарная мощность портов Северного морского пути должна достигнуть отметки в 115 миллионов тонн. Это уже очень серьезные серьезные показатели, при всем при этом грузопоток общий по Северному морскому пути должен вырасти до 150 миллионов тонн.
13: Продолжаем разговор с экспертами. Первый заместитель председателя Комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Николай Новичков с нами на связи. Николай Владимирович, здравствуйте.
6: Добрый день.
14: Доброе утро. Мы знаем, что вы много лет очень серьезно занимались вопросами Арктики и Дальнего Востока, поэтому, чтобы наших слушателей не смущала ваша должность, мы сделали маленькую такую преамбулу. Николай Владимирович, объясните нам намерения России по укреплению своего атомного ледокольного превосходства.
6: Ну, на самом деле, все просто. У нас нет альтернативы. Мы должны присутствовать в Арктике крайне системно, крайне основательно. Это касается и вопросов безопасности, и вопросов экономики. Что касается вопросов безопасности, то я напомню, что все арктические страны, кроме России, теперь являются членами блока НАТО. После присоединения Швеции и Финляндии этот круг, что называется, замкнулся. Половина, таким образом, половина арктического побережья нашей планеты находится под контролем агрессивного и не крайне недружественного военно-политического блока. Поэтому ответ на подобные действия может быть только очень простой. Это наше постоянное присутствие в этом регионе. И атомный ледокольный флот как бы в том числе является обеспечением нашей безопасности, обеспечением нашего присутствия. Я не хочу сказать, что они будут выполнять какие-то боевые задачи. Нет, но безопасность обеспечивается в том числе и тем, что на территории, в данном случае это огромная территория, то есть там колоссальные масштабы водного пространства, присутствие и осуществление там хозяйственной деятельности, это тоже вопрос безопасности. Ну и возвращаясь к экономике, о чем вы уже сказали, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил о развитии трансарктического коридора, который призван не просто модернизировать Северный морской путь. Он призван соединить его с портами в Тихом океане и так далее. Ну, и что самое важное, он призван обеспечить развитие инфраструктуры, скажем так, на материковой части Арктики. Мы здесь говорим не только о побережье, о портовой инфраструктуре. Мы говорим в том числе о северных реках, которых у нас огромное количество, которые текут с юга на север и обеспечивают тем самым водное транспортное сообщение глубинных районов России с Арктикой. То есть, по сути дела, трансарктический коридор становится такой общероссийской, прямо в прямом смысле этого слова, транспортной артерией, в которой может быть интегрированы районы, которые, может быть, мы арктическими-то и не считаем, но тем не менее они так или иначе связаны с Арктикой и могут иметь там существенное значение. Можно много приводить примеров. Например, в Пермском крае производится удобрение, да, и Пермский край тоже может быть частью большого трансарктического коридора, потому что запрос и потребность в удобрениях минеральных в мире колоссальная, их тоже нужно перевозить. И таких примеров можно привести десятки, а может даже и сотни. Поэтому, а почему атомные, если вы спросите, тут действительно тоже альтернативы нет. Это вечное топливо, что называется, которое не требует дозаправки, которое экологически чистое, которое обеспечивает серьезные мощности. И отрадно, что у нас есть компетенции, позволяющие развивать такой флот, производить новые корабли, которые будут работать на атомном топливе. Это очень хорошо.
13: А может ли Северный морской путь стать одним из главных транспортных коридоров мира? И можно ли сказать, что борьба за Арктику становится одним из ключевых направлений мировой конкуренции?
6: Начну со второй половины вашего вопроса. Однозначно Арктика будет театром таких геополитических столкновений, геополитического противостояния. И во многом контроль над Арктикой является ключевым с точки зрения геополитического влияния в мире. Это, что называется, макушка нашей планеты, и кто находится, и кто контролирует эту макушку, во многом контролирует очень значительное число геополитических и геоэкономических процессов по всему водному пространству и по всему миру в целом. А что касается того, что Северный морской путь, ну а если говорить точнее, Трансарктический коридор станет важной логистической артерией, это однозначно, как бы тут даже вопрос не в конкуренции, а в том, что в определенный момент может сложиться ситуация, что по-другому возить грузы с запада на восток, с севера на юг и обратно не получится.
14: И это обстоятельство очень важно учитывать странам Запада, которые участвуют в событиях на Украине в этой ситуации. Опять же, заявление, вот помните, да, на полях питерского форума министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что Россия не будет препятствовать использованию Северного морского пути западными странами. Но до этого еще нужно дойти, правильно ведь?
6: Конечно.
14: И тем не менее, все-таки для Запада это очень интересно, потому что логистика становится более простой, дешевой. А еще самое главное, пиратов нет у оконечности, значит, где Сомали, вы помните, да? Пираты же, они не просто так появлялись, да? Так что нет, ближе, просто... короче и быстрее, и безопаснее.
6: Ну, для этого странам того самого Европейского Союза нужно осознать целый ряд ошибок, которые они совершили в последние годы, и вернуться, что называется, к нормальному экономическому сотрудничеству. В этой части их американские партнеры подходят более прагматично. Они понимают, что Трансарктический коридор в том числе охватывает их экономические интересы, и они смотрят крайне внимательно к этим, к тому, чем занимается Россия в Арктике, и не то, что не пытаются препятствовать, они смотрят на это как на элемент потенциального сотрудничества. Еще раз повторяю, это прагматичный подход, который мы уважаем, но важно понимать, что США не единственная страна в мире, которая имеет арктические амбиции, и здесь надо вспомнить и другие, например, страны БРИКС, Китай, Индия, несмотря на то, что мы считаем, что это южные страны, но у них есть тоже арктические амбиции, и это, они проистекают не только из интереса логистического, они проистекают с точки зрения развития ресурсов этого региона, и мы тоже видим в них потенциальных партнеров. Возвращаясь к вашему вопросу о странах Западной Европы, еще раз повторяю, они могут вернуться за стол переговоров, они могут вернуться к нормальному диалогу, к нормальному сотрудничеству, у них могут быть эти интересы экономические однозначно есть, но, что называется, мяч на их стороне, нужно признать свои ошибки и, значит, вернуться к нормальному развитию.
14: Но на наших условиях, разумеется. Спасибо, Николай Владимирович. Конечно. Николай Новичков, первый зампред Комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы, был у нас в эфире. Ну, что касается ледокольной группировки, десяток новых ледоколов, поставлена задача собрать, изготовить, вывести на линию. А всего же еще нужно, да, помимо ледоколов, еще нужны и суда арктического класса. Повышенной проходимости, повышенной защищенности, а их нужно. От 100 до 120 судов, сообщили в госкорпорации «Росатом». Это тоже стратегическая задача, которая призвана ликвидировать дефицит ледокольного флота. Все это для надежного обеспечения Северного морского пути. Продолжаем обсуждать эту интересную тему с главным инженером «Атомфлота» Олегом Антоновым. Олег Николаевич, доброе утро.
15: Здравствуйте.
16: Доброе утро, Валентин, доброе утро, Кирилл.
15: Олег Николаевич, спасибо большое, что согласились с нами пообщаться. Нам много что интересно, и сразу так несколько вопросов, с вашего позволения, хочется задать. Наша страна остается единственной стороной в мире с атомным ледокольным флотом. В чем заключается главное техническое преимущество атомного ледокола перед дизельным? Насколько сложно построить современный атомный ледокол? Какие технологии делают этот процесс уникальным? И вот говоря о новых ледоколах, строительство которых сейчас обсуждается, что они будут из себя представлять и чем будут отличаться от уже действующих судов?
16: Ну, в первую очередь, конечно, атомные ледоколы – это автономность. Как вы знаете, на трассе Северного морского пути не очень удобно заправляться, дозаправлять дизельные ледоколы, поэтому пришлось бы строить, как и было раньше, был порт Диксон, тогда еще углем загружались. Ледокол каждый или судно на угле, сейчас на дизеле, должны будут каждый месяц подходить и бункероваться. Атомный ледокол позволяет ходить по навигации, по льдам. Последний был такой вот у нас рекорд, больше года, не заходя в флот приписки, доставляя только экипаж и продукты. Автономность – это очень такой существенный элемент. Следующим немаловажным значением является экологичность. Мы проводили сравнение с нашим самым таким, ну, крупным ледоколом «Виктор Черномырдин», последним современным. Так вот, выбросы СО2 от него порядка 80 тонн в год от атомного ледокола, при условии, что мощность у него в 2 раза больше, измеряется в граммах, порядка 700-800 грамм в год. Выброс СО2. Последнее, ну, исходя из хрупкой экологии Арктики, это тоже немаловажное значение. Ну, а по уникальности, новые ледоколы у нас уже сейчас находятся в эксплуатации. 4 ледокола нового проекта 4.2.0. Это, конечно, более...
14: Что-то со связью. Про новые ледоколы нового проекта вы говорите еще раз. Олег Николаевич, давайте продолжим. Вы с нами? Так, что-то со связью. Продолжаем восстанавливать связь. Главный инженер ГУП «Атомфлот» Олег Антонов. Мы говорим о технических характеристиках новейших и проектируемых российских ледоколов. Опять же, еще пару слов по поводу конкурентных преимуществ Северного морского пути перед Суэцким каналом. Ну, надо, во-первых, напомнить, что пропускная способность Суэцкого канала сильно ограничена. В канале практически всегда стоит большая очередь, простоять в ней можно от 2 до 6 дней. Канал полностью контролируется США, мы прекрасно это знаем. Ну а Северный морской путь, там нет никаких каналов, там чистое море, океан, чистое в смысле свободное от берегов, да, но есть лед, и лед довольно серьезный. Лед довольно крепкий, и суда, которые ходят и будут ходить там, должны иметь соответствующую оснастку.
13: Пока мы пытаемся наладить, вроде нам подсказали, что на связи главный инженер Атомфлота Олег Антонов. Проверяем, Олег Николаевич.
16: Да, слышно меня?
13: Да.
14: Чуть ближе тогда трубочку и продолжайте.
13: По поводу новых ледоколов.
16: Да. Новые ледоколы отличаются от ледоколов предыдущего поколения в первую очередь реакторной установкой. Она уже более современная, интегральная, но и, соответственно, класс автоматизации ледокола повышен, что позволило сократить экипаж. Вот эту вот громадину порядка 150 метров длиной и 30 с лишним шириной эксплуатирует 54 человека. Ну, это вот как бы, вот что касается вашего первого такого вот вопроса, не знаю, насколько полно ответил.
14: Знаете, понятно. Еще важно понимать конкурентные преимущества. Я вот весь эфир об этом говорю разными словами, да. Понятно, есть и инженерная составляющая, а есть и то, что подпитывает весь интерес к проекту «Северный морской путь», транспортный коридор, который по мере таяния льда в Северном Ледовитом океане, а это, судя по всему, произойдет в ближайшие десятилетия, станет еще более свободным, еще более доступным этот транспортный маршрут. Каков вообще потенциал с точки зрения использования портовой инфраструктуры, которая создается и ВОЗ создается?
16: Ну, в настоящее время есть целые проекты по созданию портовой инфраструктуры, которая будет обеспечивать безопасную проход судов по трассе.

0: несмотря на их габариты.
1: За счет чего это стало возможным? Поясните.
0: Это как раз-таки, ну вот это за счет того, что расчет пропульсивной установки, то есть усилия на винтах и обводы корпуса, ледопроходимость стала выше. То есть, исходя из опыта предыдущих ледоколов, предыдущих поколений, конструктора создали, немного изменив обводы, и полностью корпус судна, получается, что он мягче, легче, как наши капитаны говорят, легко управляем во льдах. А это существенное преимущество, то есть это позволяет ему колоть более толстые льды.
2: Олег Николаевич, спасибо вам за разговор. К сожалению, время для обсуждения заканчивается, но обязательно мы будем возвращаться к этой теме. Главный инженер Атомфлота Олег Антонов был с нами на связи. Ну, конечно же, инженеры, судостроители и специалисты атомной отрасли нужны для развития ледокольного флота. Они сейчас очень востребованы. 8-925-222-9992. Это наш номер. После паузы продолжаем эфир.
3: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. «Наша трибуна» – шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры.
5: Ты вот ради интереса залезь в интернет, посмотри, сколько стоит набор клюшек для гольфа.
6: Сколько стоит набор?
5: От 100 тысяч. Это причем самый такой...
6: Базовый, так сказать.
5: Для начинающих. Дешманский.
6: Понятно. Вот будет такой вид спорта у наших школьников 1 сентября.
3: «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам в 10.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Сигналы точного времени.
2: 8:31:10 показывают часы эфирной московской студии. Среда, 10 июня. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова. Сегодня у микрофонов. Здравствуйте. Говорим вам вновь и продолжаем. Поговорим мы о безопасности на дорогах. В нашей стране принята новая стратегия на 10 лет. И, конечно же, закономерно с вами поговорить и получить от вас сообщение по номеру 8-925-222-9992. Расскажите честно, как обстоят дороги в вашем населенном пункте, городе, вообще как ремонтируется, что-то новое строится. Делитесь, рассказывайте, потому что безопасность на дорогах касается каждого из нас, независимо от того, вводим мы автомобиль, пользуемся ли мы общественным транспортом или просто переходим улицу по пути на работу. И за последние годы дороги действительно стали качественнее. Появилось больше камер, современных развязок, систем контроля. И это речь не только про большие города. Но проблема аварийности по-прежнему остается одной из самых острых. И не случайно еще в прошлом году была утверждена новая стратегия повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036. А недавно правительство представило конкретный план ее реализации. Но возникает закономерный вопрос. Если на дорогах уже столько мер контроля, почему тема безопасности остается актуальной? И что еще нужно сделать, чтобы сохранить человеческие жизни?
1: Действительно, вопрос ты ставишь очень жестко. Я еще добавлю, что мы от весенних разного рода погодных неурядиц не отошли. Точнее, ряд регионов точно не отошли. Ну, Дагестан, как минимум, да. И мы знаем, что правительство выделило почти 2 миллиона рублей на ремонт дорог в пострадавших от паводка регионах. И, кстати, как там идут эти ремонтно-восстановительные работы, тоже большой вопрос.
2: Но обязательно мы это узнаем и выясним, и будем в эфире говорить. Пока же представим эксперта, председателя Общероссийского объединения пассажиров. Илья Зотов с нами на связи. Илья Сергеевич, здравствуйте.
7: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Я, вот знаете, в контексте обсуждения этой темы всегда думаю о том, что можно построить современные трассы, установить тысячи камер, разработать самые совершенные правила. Но если водитель садится за руль уставшим, отвлекается там на телефон, решает, что именно ему и где ему можно и нужно нарушать скоростной режим, то никак.

0: никакая техника не сможет полностью исключить риск трагедии. Не то чтобы я перекладываю полностью ответственность на участников движения, но как будто бы в этом тоже есть большая проблема.
1: Дело в том, что 1000 камер на дорогах действительно не хватает, и в огромном количестве случаев именно камеры становятся тем фактором, что водитель снижает скорость, по крайней мере, на этих участках. И после внедрения камеры аварийность у нас практически кратно упала. На этих именно участках. Но, конечно, этого не хватает. Параллельно с этим важно обеспечивать места стоянки и отдыха водителей каждые там 2 часа. Этого действительно недостаточно. Если в рамках Центрального федерального округа Приволжского более-менее ситуация все равно находится в нормальном русле, то на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке таких мест там попросту нет. Можно ехать 5 часов, и нет ни одной остановки, безопасной, комфортной для водителей. И в том числе это речь про большегрузы, про те логистические компании, которые работают в сложных условиях, а водители часто выступают за рулем. И вот в этой связи важно такую комплексную программу создания мест отдыха делать, ее форсировать. И в дополнение с этим, конечно, нужно снижать нештрафуемый порог. Об этом говорится очень долгое время, но если в рамках городов можно оставить все как есть, как это эксперты говорят, но на самом деле скоростные режимы можно просто снизить, если нештрафуемый порог мы не меняем, то можно просто 60 идти на 40 км в час, плюс 20 все равно люди всегда прибавляют. И это, по крайней мере, не снизит, возможно, количество ДТП, но фактор последствий точно будет определяющим. Чем выше скорость, тем выше последствия. Я имею в виду гибель людей, травмы, которые они получают во время ДТП.
0: А как вы оцениваете вот эту стратегию, которая принята на 10 лет?
1: По сути, это документ, который содержит большое количество направлений, более 200 предложений. Но важно определить критерии, по которым все это будет оцениваться, конкретные меры. Их недостаточно. Кто отвечает персонально за это выполнение стратегии, тоже не очень ясно. Считаемые показатели, которые появятся в документах, это вот то, на что мы можем опираться, то, что можем оценить в полной мере.
2: Но вообще в целом усилия по снижению смертности на российских дорогах, они, конечно, уже довольно серьезный результат дают, да, я так сформулирую. Если раньше на дорогах России в целом, в среднем, на протяжении целого ряда лет гибло от 35 до 40 тысяч человек, то сейчас, по-моему, если я ничего не путаю, 14 тысяч по прошлому году погибших. Это огромное количество, безусловно, страшные цифры, но тем не менее результат определенный есть. А можно ли в теории вообще выйти на вообще нулевую смертность? Это, кстати, записано, если я ничего не путаю, в важнейших стратегиях повышения безопасности дорожного движения. Сверхзадача, я понимаю, но тем не менее.
1: Чтобы выйти на эти показатели, нужно будет принимать не очень популярное решение для граждан, как я уже сказал, нештрафуемые пороги, успокоение городского трафика, да, чтобы в рамках городов не было никаких трасс. Если мы открываем новые дороги, то должно быть синхронизировано с обеспечением камерами фото-видеофиксации, либо другими техническими средствами. То есть сейчас бывает так, что дорога открывается, она становится скоростной трассы, к примеру, Владимир Суздаль открыли блестящую дорогу, хорошую, мы практически ее открыли, но ни одной камеры, ни одного знака нет, поэтому, конечно, люди начинают нарушать. И это как раз говорит статистика, там, где открываются новые дороги, хорошие, качественные, там резко идет рост аварийности.
0: А как обстоят дела у нас с профилактикой ДТП, с обучением водителей, работой с молодежью, в целом культурой вождения? Вообще работает ли вот эта профилактика? Есть ли она сейчас?
1: В целом, конечно, и среди тех направлений, которые указаны в документе, все это достаточно четко прописано относительно автошколы, работа на счета, но ее по-прежнему недостаточно. Мы видим рост порядка 18%, а аварийность выросла у тех водителей, которые в течение 2 лет получили права, в общем-то, на дорогу вышли, в этой категории рост существенный. И нужно, конечно, повышать качество создаваемых. И сама подготовка часто идет не на качественном уровне, не хватает, а оборудования, специалистов, и все часто идет просто по ускоренной программе.
2: Вы знаете, Илья Сергеевич, трудно не уйти от соблазна, не спросить по поводу ремонта дорог. Разные сообщения, огромное количество денег выделяет правительство планово, дополнительно. Да и сами регионы не остаются в стороне. Как в целом идет этот процесс? Насколько хорошо ремонтируют дороги? Потому что, знаете, часто говорят, ну, у нас очень непростая с точки зрения климата страна, и вы понимаете, что, значит, экстремально низкие температуры зимой, значит, выбивают дорожное покрытие. А я вот думаю, что нужно просто строить качественно дороги и ремонтировать качественно, с соблюдением всех присадок, всех технологий. Условно положено вот этим вот утюжком 3 часа полировать вот этот участок дороги, значит 3 часа, но никак не 15 и не 20 минут.
1: Здесь важно отметить, что за последние там 10-15 лет качество федеральных дорог, оно значительно изменилось, но количество федеральных дорог в общем объеме не столь много. В основном у нас муниципальные и региональные дороги, и, конечно, их стоит приводить в соответствие еще очень долгое время, сколько это тысячи-тысяч километров. Но важно, конечно, чтобы отметили это подходы, стандарты, они должны быть точно лучше. И вот эти все самые передовые решения, они на самом деле уже есть. По примеру, платные дороги, которые открыты из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, участок М1 и М12, они достаточно сделаны хорошо, качественно.
0: А если смотреть на, вновь возвращаясь к этой стратегии до 36-го года, какой показатель станет главным индикатором успеха? Снижение числа ДТП в принципе, смертности или тяжести последствий?
1: Я думаю, ключевой показатель, который в том числе зафиксирован в указе президента, количество смертности, оно должно сильно упасть. Эти показатели обозначены. Потому что само по себе количество ДТП, оно, в общем-то, достаточно сложно снизить достаточно быстро, но смертность точно можно за счет, я уже сказал, нештрафуемого порога, за счет применения технических средств, которые используются, и, конечно, за счет профилактики для водителей.
0: А если говорить о неких таких узких местах в системе безопасности дорожного движения, что бы вы лично отметили? Вот мне кажется, это пешеходная инфраструктура.
1: Ну, здесь, конечно, в последнее время поднимается тема разделения потоков средств индивидуальной мобильности пешеходов. Это очень актуальная тема, которая всех волнует. Но на самом деле не столь много аварийных случаев возникает, если мы возьмем по сравнению с автомобильным транспортом. Но здесь я бы отметил достаточно важный аспект. Это количество людей, которые работают в госавтоинспекции. Специалистов не хватает. И часто как раз
0: кадровый вопрос, безусловно, остро стоит. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов был с нами на связи. Обсуждали мы новую стратегию безопасности дорожного движения. Сейчас рубрика «Совет дня», который нам всем обязательно пригодится. А дальше прямой эфир программы продолжается.
3: Совет дня. От чего и почему?
4: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Белки – это вещества, состоящие из аминокислот, соединений, в состав которых входит азот. Всего аминокислот 150. В составе пищи содержится только 20. Большую часть из них организм человека может синтезировать сам, но образование некоторых невозможно. Они поступают к нам только в готовом виде из пищи. В связи с этим такие аминокислоты называют незаменимыми. Их 8. Валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, трианин, триптофан и фенилаланин. Если в пище этих аминокислот недостаточно, нормальное развитие и жизнедеятельность организма нарушаются. Заменимые аминокислоты могут вырабатываться внутри организма самостоятельно при достаточном поступлении из пищи других аминокислот. Белки строятся из различных комбинаций аминокислотных остатков. Аминокислоты используются для построения наших собственных, специфичных для человека белков. Из белков в дальнейшем строятся все клетки организма – ферменты, гормоны, гемоглобин и множество других необходимых нам веществ. Нужно сказать, что из белков состоит 20% всего человеческого тела. Не содержат белки у здорового человека, только моча и желчь. потребность взрослого человека в белках может быть разной и зависит от пола, возраста, физической активности, состояния здоровья, а также от физиологического состояния. В среднем суточная потребность в белках составляет около 1 грамма на килограмм нормального веса. Оптимальным вариантом белкового питания будет сочетание продуктов растительного и животного происхождения, ведь именно тогда получается максимально полноценная комбинация, удовлетворяющая потребности организма во всех аминокислотах. Кстати, одним из самых ценных растительных белков считается соевый. В нем содержится много незаменимых аминокислот, которые хорошо усваиваются. Введение их в рацион дает возможность снизить жировую нагрузку и уменьшить количество калорий. Среди животных белков самый легко усваиваемый содержится в яйцах, причем наиболее богата белком именно желтая их часть, а не белая. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым!
3: Совет дня. Радио России. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть четвертая.
5: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство находить себе какую-то подводную жизнь.
3: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Комсомольска на Амуре. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
7: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня с вами поговорим вот о чем. Так получилось, что за последние, как минимум, наверное, год в общественное сознание в силу новостного потока достаточно прочно вошло словосочетание «Великий Туран», применительно к внешнеполитическим устремлениям Турецкой Республики, применительно к внешней политике президента Эрдогана. И в понимании современников понятие «Великого Турана» – это что-то такое, что должно напрямую связано быть с Османской империей, что должно, наверное, каким-то образом соотноситься с внешнеполитическими устремлениями империи, с ее расширением на всю территорию, как минимум, Малой Азии и за ее пределы, и, конечно же, к объединению вокруг империи всех тюркоговорящих народов. Насколько это соответствует истине в современном понимании, это отдельный разговор. А вот откуда растут ноги, если так можно говорить, у идеи Великого Турана, и насколько эта идея соответствовала тем законам, тем правилам, по которым развивалась Османская империя в средние века, в новое время, в конце концов, до момента прихода к власти младотурок, вот об этом мы сегодня и попытаемся поговорить с нашим экспертом, с доцентом Института стран Азии и Африки МГУ, кандидатом исторических наук Тарасом Кобещановым. Тарас Юрьевич, добрый день.
8: День добрый.
7: Идея Великого Турана – это идея современная в современной формулировке, или она действительно имеет вот те древние корни времен Великой Османской империи?
8: Идея эта достаточно новая. В Османской империи о Великом Туране не грезили. Грезили они совершенно о других вещах. И те уже новые османистские мечты, которые сейчас лелеет часть турецкой элиты, это уже проявление определенной мифологии, которые они опрокидывают настоящее на прошлое или прошлое на настоящее. Что касается Османской империи, то думали они о другом. Если мы уже говорим об империи, у них было две идеи. Первая, как ни странно, это восстановление Римской империи. И османские султаны, падишахи, они видели себя именно продолжателями дела римских цезарей. И второе, это воссоздание вот того халифата, который существовал в Средневековье, и когда османы уже получили регалии последнего халифа и уже... Правда, более поздняя идея – это восстановление халифата в его максимально возможных границах во всем исламском мире.
7: Мы говорим о каком периоде?
8: Мы говорим, безусловно, о периоде после завоевания Константинополя, когда османы примерили на себя корону византийских императоров. И после 1453 года, после падения Константинополя, вот эта идея воссоздания Римской империи, она очень отчетливо проявляется во всей политике османов и в их риторике.
9: Мехмед II Фатих. Годы правления 1451-1481. Завоеватель Константинополя, обращаясь к послам византийского императора. Передайте вашему императору, вы и мечтать не сможете о том, чего достигнет моя сила.
8: И здесь османы, кстати, выступили через некоторое время соперниками другого государства, которое тоже видело себя наследником Рима. Да?
7: Идеи Москвы Третьего Рима?
8: Совершенно верно. И вот эти два государства, потом уже империя, они столкнулись в схватке, в том числе и за то античное наследство. И идея халифата, она появилась после 1516 года, когда, победив мамлюков, в руки османов попал вот последний халиф.
9: Этот мир не такой большой, чтобы им управляли два падишаха. Пока сияют наши мечи, враг не может даже лицезреть нас. Но не дай бог, если наши мечи поржавеют, тогда враг не заметит нас и будет смотреть на нас свысока. Селим I Явус, Грозный, годы правления 1512-1520. Победитель мамлюков, первый османский султан, получивший халифские регалии.
7: Можно ли говорить о том, что, с одной стороны, идея восстановления Римской империи, ну, Восточной Римской империи, очевидно, и идея расширения пространства и объединения всех правоверных – это вещи, которые во много совпадают?
8: Ну, во-первых,
7: хотя бы по географическому признаку.
8: Ну, во-первых, речь шла не только о Восточной Римской империи. То есть османы хотели завоевать, безусловно, и Западную Европу тоже. И в 1571 году, когда огромная десантная армия османов была сконцентрирована в Алжире, и флот шел ей навстречу, чтобы перебросить ее в Испанию, а в Мадриде была паника, дворяне, горожане не покидали столицу, потому что знали, что османов не остановить, если этот флот перебросит десантную армию уже в Европу. И их мысли османов по поводу Рима, которые они называли «красное яблочко», которое обязательно должно попасть им в руки, говорит о том, что они не ограничивали себя только восточным Средиземноморьем. Но а что касается самих имперских идей, они очень многообразные. Это идея определенной гармонии внутри государства, это определенного мира и порядка, который должен принести, как тогда говорили, великий турок. И действительно, османы приносили с собой порядок, спокойствие, очень низкие налоги.
9: Сулейман I Кануни, законодатель. Годы правления 1520-1566. При нем империя достигла апогея. В Европе его называют Сулейманом Великолепным. Государство строится на основе справедливости. Если во главе вашего правления стоит справедливость, то каждый день считается поклонением Всевышнему.
7: Падение Константинополя, 1453 год, окончательный переход последнего халифа в руки османов. Мы при этом с вами говорим, что идет столкновение, ну, не столкновение, но во многом взаимосвязь интересов между условной Московией, Россией и Османской империей, хотя бы в плане наследования Рима. Москва для Константинополя была естественным противником?
8: Москва не рассматривалась изначально как естественный противник, и Москва, скорее, это был изначально ученик, который учился у Османской империи очень многому и очень многое копировал. Ну, например, возьмем то дворянство, которое было создано при Иване III, которое стало потом опорой власти.
7: Ну, противовес боярству.
8: Противовес боярству, да, прежде всего княжеским родам. Это, безусловно, была копия, калька той системы, которая существовала в Османской империи. Это называлась тимарная система. Тимариоты, держатели земельных владений, они должны были нести службу государству на определенных условиях. И вот те поместные списки, которые создавались при Иване III, они просто по пунктам копируют документы на владение тимарами. А столкновения начались несколько позже, когда уже Россия стала из царства превращаться в империю. Произошло это завоеванием Казанского и Астраханского ханства. И вот тогда разразилась Первая русско-османская война, и немножко позднее, когда янычарские части, они участвовали в крымских походах на Москву, походах Давлет-Гирея. Это вот была первая война, но это уже было позже, когда ученик вырос и начал во многом соперничать со своим учителем.
7: Хорошо, условно молодая Османская империя, которая ощущает себя наследником и продолжателем дела Великого Рима. При этом это больше что? Это больше светское государство, это больше религиозное государство, или это такой баланс сдержек и противовесов? Или это религиозная идея, поставленная во главу политического угла?
8: Религиозная идея была сильна, и как раз вот смена конфессии правящего слоя для Римской империи была уже не впервой. Уже язычество сменилось христианством, поэтому для османов было вполне естественно, что ислам сменяет христианство как следующий этап развития вот этой империи, большой империи, которую они видели. Но надо сказать, что османское государство было очень своеобразным в религиозном отношении. Во-первых, нам нужно отойти назад, уже вернуться к истокам османского государства, как оно появлялось. Когда из множества очень маленьких тюркских бейликов, княжеств в Анатолии, один вдруг стал возвышаться, и, казалось бы, ничто не предвещало. Это был один из самых маленьких, один из самых слабых вот этих бейликов княжеств, который имел большую выгоду. У него не было ни выхода к морю, у него не было ни плодородных земель, у него не было ни городов. У него был рядом грозный соперник Византия. Он находился прямо у границы с Византией. И туда стекались войны Газавата, войны за веру, священной войны.
9: Тархан I Гази, воин Газавата, священной войны. Годы правления 1324-1362. О сын, мой отец, Осман Гази хан, из клочка земли основал османский бейлик. Мы же с помощью Аллаха из бейлика основали султанат. Но тебе, де, предстоит сделать еще больше. Османские земли должны находиться за пределами двух частей света – Европы и Азии. Ибо возвышение слова Аллаха и распространение ислама является величайшим делом, которое не может помещаться в пределах двух континентов.
7: Развитие империи шло поступательно всегда на расширение, или это были волнообразные истории расширения, уменьшения территории, обратного захвата, отвоевания и так далее?
8: До 17 века, до Великой Остановки, как называют это, называли тогда османские хронисты, это было расширение во все стороны. Я уже упомянул эту десантную армию, которая готовилась вторгнуться в Испанию. Представьте себе, что одновременно Османская империя не только готовилась вторгнуться в Испанию, но она завоевывала Кипр, она готовила поход на Астрахань, это те же самые годы, была экспедиция в Йемен и экспедиция в Индию. То есть империя била во все стороны, расширяясь просто газообразно.
7: При этом у нее на все хватало сил.
8: Ну, не совсем, потому что при Лепанто все-таки османский флот был уничтожен, и как раз говорят о том, что если бы не потеряли время на завоевание Кипра, а бросили сразу флот на запад, то Габсбурги бы не устояли, и судьба Европы была бы другой. И под Астрахани тоже остановили. То есть бить одновременно во всех направлениях – это плохая тактика, что сейчас, что тогда.
7: И тем не менее, вот после Великой Остановки дальше было что? Дальше была попытка развития уже завоеванных земель? Или это появление дальнейших естественных врагов и попытка дальнейшего расширения?
8: Ну, после остановки государство начинает сжиматься, это неизбежно. Были некие попытки восстановить локально те территориальные потери, которые империя несла. Если говорить про развитие территорий, есть разные точки на этот счет. Часто Османскую империю называют государством-хищником, которое выкачивало из завоеванных территорий максимально возможные доходы и отправляло их в столицу. Но это уже более поздний период.
7: Ну что ж, время наше на сегодня, к сожалению, подходит к концу, и мы в следующих программах продолжим говорить о поступательном развитии государства-хищника или империи-хищника, и посмотрим на то, по каким законам дальше развивалась империя, и самое главное, когда сформировалась идея того, что Османская империя должна объединять в себе всех тюркоязычных народов. Помогал нам сегодня разобраться в этом вопросе доцент Института стран Азии и Африки МГУ Тарас Кабещанов, член редколлегии журнала «Исторический вестник». Спасибо.
8: Спасибо.
7: Мы встретимся с вами ровно через одну неделю в следующих выпусках программы «История. Изъявительное наклонение». Всего доброго. Пока.
3: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Приятного аппетита.
11: Приятного аппетита.
12: Приятного аппетита или гухахушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни: чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске 10 опорников ВСУ уничтожили российские бойцы за неделю в Сумской области. Власти выделят дополнительные деньги на льготные лекарства. И жители Петербурга стимулируют пересесть на экологический транспорт. Подробности далее. 10 укрепленных позиций ВСУ уничтожили за неделю в Сумской области расчеты беспилотных систем группировки войск «Север». Это стало возможным благодаря установленным на дронах камерам ночного видения. Об этом сообщили РИА Новости. Источники в силовых структурах. По словам военнослужащих, после анализа полученных разведданных принимаются решения об огневом воздействии на противника. Режим ракетной опасности снят на территории всех регионов Уральского федерального округа. Об этом сообщил в своих соцсетях полпред президента в округе Артем Жога. Напомню, повышенные меры безопасности действовали в регионах с утра. Власти Чебоксар сообщили об отражении ракетной атаки. О характере повреждений и пострадавших пока не уточняется. Жители чувашской столицы просят не приводить детей в пришкольные лагеря и детские сады до снятия угрозы. Об этом заявил, в частности, глава города Станислав Трофимов. Жители начали возвращаться в свои дома после инцидента с беспилотником в Миллеровском районе Ростовской области. По данным оперативного штаба, пожарным удалось ликвидировать возгорание в месте удара дрона. Ранее губернатор области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях атаки беспилотников на регион. В ряде районов пожарные тушили возгорание топливной инфраструктуры, а также травы. Всего за минувшую ночь над регионами сбито 326 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны. Из них больше десятка уничтожены над Ростовской областью. Другим темам. Власти выделят дополнительные деньги на льготные лекарства. На субсидирование препаратов правительство направит дополнительно более 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Льгота предназначена для инвалидов, чернобыльцев, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших инвалидов войны и ветеранов боевых действий, а также людей, удостоенных знаков жителю блокадного Ленинграда, жителю осажденного Севастополя и Сталинграда. Напомним, ранее власти проиндексировали сумму, на которую льготники могут получать лекарства и медицинские изделия. Москва сомневается в чистоте парламентских выборов в Армении. По крайней мере, в МИДе считают процесс голосования предвзятым. Выборы прошли под беспрецедентным давлением на оппозицию и небывалом вмешательстве Запада. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Напомню, оппозиция после победы проевропейского Никола Пашиняна заявила о незаконном вмешательстве властей в процесс голосования. Партии премьера, которая не добрала 50% голосов, могут позволить право единолично сформировать правительство. Страны меняют логистику. В условиях мировой нестабильности российский северный путь оказался востребованным у ведущих стран. Как пояснил «Известиям» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чукунков, альтернативный морской путь могут использовать любые страны. Он привел в пример Китай, который планирует к 2030 году провести 20 миллионов тонн груза. У Индии более скромные масштабы – 5 миллионов тонн. Южная Корея заявила о недалеких планах использовать круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. Пока же ситуация с поставками через Ормузский пролив остается неясной и довольно напряженной. Армия США этой ночью провела серию массированных атак на города Ирана. Взрывы прогремели в разных частях страны, в том числе в порту провинции Бендер-Аббас и на базе ВМС в городе Минаб. Кроме того, целями стали радары и системы ПВО. Приходит сообщение и о том, что помимо военных объектов нападению подверглись два водохранилища. В американском командовании сообщили, что удары стали ответом на вчерашнее уничтожение вертолета «Апачи» армии США. Сам глава Белого дома заявил, что жесткая реакция была необходима, но он все еще верит в возможность заключения сделки, даже несмотря на новый виток вооруженного противостояния.
2: Мы ведем переговоры в Иране. Это не прекращается. И, по крайней мере, через 1-2 дня у нас может появиться идея. Но я думаю, что все идет хорошо.
1: Тегеране меж тем пока договариваться не намерены. Корпус стражи исламской революции после американской атаки запустил баллистические ракеты и несколько беспилотников по базам США в Бахрейне, Кувейте и Иордании. В иранском командовании заявили, что все цели, в том числе ангары с истребителями F-35 и Центр управления контроля, успешно поражены. Россия пока не видит усилий ООН по скорейшему разрешению ближневосточного конфликта. Политизация работы совбеза организации по ядерной программе Ирана лишь подстегнет спираль эскалации и навредит перспективам переговорного решения. Такое мнение высказал постпред России при ООН Василий Небензя. Российский дипломат подчеркнул, что подобный подход будет мешать формированию условий для возобновления проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране, которая была подорвана из-за действий США и Израиля. Орбита Международной космической станции была скорректирована и увеличена более чем на 1,5 километра, составив 419 километров над поверхностью Земли, сообщили в Роскосмосе. Подъем станции проведен при помощи двигателей «Прогресса» МС-34. Госкорпорации отметили, что целью коррекции было создание баллистических условий для прибытия корабля «Союз» МС-29 и посадки «Союза» МС-28. Сейчас на МКС несут вахту космонавты Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, а также несколько астронавтов НАСА. Жители Петербурга стимулируют пересесть на экологический транспорт. Местные власти предлагают освободить владельцев электрокаров и машин на газе от транспортного налога. Соответствующий законопроект по инициативе губернатора Петербурга Александра Беглова приняли накануне в первом чтении. По документу эксперимент с нулевым сбором продлится до 30 года. Льгота не коснется только воздушных и дорогостоящих транспортных средств, уточняет парламентская газета. Движение по участку Крылатской улицы в Москве временно закроют в предстоящую субботу. 13 июня с 7 до 10 утра не будет ходить транспорт от дома 16 до улицы Нижние Мневники. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Ограничения связаны с проведением триатлона «Кубок Грома». Кроме того, участок повторно закроют 12 июля и 22 августа. В даты проведения мероприятия на указанном участке с 0 часов до его окончания также нельзя будет парковаться. Новые подробности оперативной информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу одержала крупную победу над Тринидадом и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 3-0. Авторами голов стали Мингиян Бивеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков. В составе россиян дебютировал за национальную команду вратарь «Зенита» Денис Адамов, вышедший на замену в перерыве. Футбольные крылья Советов расстались с тремя игроками. Самарский клуб покинули Ильзат Ахметов, Алексей Сутармин и Владимир Хубулов. Кроме того, крылья продлили контракт с вратарем Сергеем Письяковым. Новое соглашение будет действовать 2 года. Защитник Арсен Адамов пополнил состав футбольного «Ахмата». Контракт рассчитан на 3 года. С 2022-го Адамов выступал за «Зенит», за который сыграл 30 матчей и забил 1 мяч. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков пока не знает, продолжит ли он играть за московский клуб в следующем сезоне. На вопрос о своем будущем футболист ответил просто: «Понятия не имею». Ранее сообщалось, что Батраковым активно интересуется французский «Пари Сен-Жермен». «Локомотив Кубань» взял верх над «Зенитом» 91-85 в 4-м матче за 3-е место в баскетбольной единой лиге ВТБ. В составе краснодарцев 16 очков на счету Патрика Миллера, а у клуба из Санкт-Петербурга 17 очков набрал Ксавье Мун. Счет в серии до 3 побед стал равным 2-2. Решающая встреча пройдет в городе на Неве 12 июня. Миннесота обыграла Даллас в женской национальной баскетбольной ассоциации. За победителей 20 минут на паркете провела россиянка Анастасия Алаэрикосу. На ее счету 6 очков и 5 подборов. Это были новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 5-7 тепла, облачно, временами дожди. В Тюмени 22-24 градуса, кратковременные осадки. В Сургуте 29-31, облачно. В Мурманске от 20 до 22 тепла, небольшие дожди. В Сыктывкаре 22-24 градуса. В Кирове 23-25. Во Владимире 28-30 ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Санкт-Петербурге сегодня днем ожидается кратковременный дождь, температура воздуха воздуха в городе на Неве 20-22. В Москве во второй половине дня местами пройдут кратковременные осадки. Днем 29-31. Сейчас в столице 26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
4: 16+.
5: 20 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.
6: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
5: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
0: Сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
7: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
8: 9 часов 12 минут 20 секунд показывают часы эфирной московской студии. Сегодня среда, 10 июня. У микрофонов Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова. Здравствуйте.
9: Доброе утро всем. 8-925-222-99-92. Номер нашего мессенджера. Присоединяйтесь к нам на платформе. Смотрим на суперпортале Вести.ру. Новости, эксклюзивы. Все можно абсолютно комментировать и наслаждаться, в том числе и архивами наших эфиров.
8: Лето, время отпусков, поездок, дачи, относительной расслабленности. Люди чаще отвлекаются от повседневных забот, становятся менее внимательными к деталям, быстрее принимают решения. Именно в этот период традиционно активизируются мошенники.
0: Сигналы. Следите за руками.
8: Давно нас предупреждали эксперты еще, наверное, в начале весны о том, что, собственно, будут меняться эти схемы, будут они направлены на людей, которые планируют свой отдых. Понятное дело, что сезон отпусков – период повышенной активности и нас с вами, и мошенников, которые используют желание людей отдохнуть, сэкономить или спасти поездку. И вот они пытаются выманить деньги, персональные данные, они используют классические схемы, какие-то современные технологии, в том числе и дипфейк-звонки, и гиперперсонализированные фишинговые рассылки. Это если мы говорим про отдых, да, но ведь еще сезон летних каникул... Многие хотят найти работу, я имею в виду молодые люди, школьники, и как раз вот предлагается какая-то а-ля легальная работа, в общем... Рекомендация одна. От незнакомцев никаких предложений не принимать.
9: Особенно, если она сервируется, эта работа, этот заработок, как несложный, непыльный. Да что там, обслуживание технического оборудования. Ребята, друзья, а также их родители, прежде всего, обращаюсь к вам. это все, скорее всего, обслуживание симбоксов, а это уже очень серьезная статья Уголовного кодекса. С испорченной биографией, с испорченной репутацией и без права на амнистию. Но что еще очень важно, схемы не только касаются заработка, но и даже, казалось бы, дачников. Активно применяются схемы, связанные с саженцами, ложными поддельными путевками, с арендой дач. Я вот иногда думаю, даже чаты СНТ или районные чаты тоже под угрозой. Приходят сообщения от якобы администрации, трава высокая, костер развели, воду расходуете с нарушением, нужен теперь платеж. Внутри ссылка, QR-код или просьба перевести деньги на карту. Все это фишинг, все это фейки. Этого не может быть.
8: Задаемся вопросом. Безопасность ушла в отпуск.
9: Кстати.
8: Собственно, как защититься от мошенников? Это, наверное, также один из важнейших вопросов. Ну и о распространенных схемах мошенничества поговорим с вице-президентом Альянса туристических агентств Александром Мукчан. С нами на связи. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, Кирилл.
9: Доброе утро.
8: Расскажите, пожалуйста, чем отличается этот сезон, что, собственно, пытаются сделать злоумышленники?
4: Ну, глобально ничего нового они не придумали, Валентина. Вы сами вот пару минут сказали, желание сэкономить, да, помните фильм «Буратино», на жадного не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. То есть мошенники по-прежнему схемы, допустим, путевка стоит 200 тысяч, и вы находите в интернете, что вот сегодня акция, там всего лишь 5 путевок, да по 100 тысяч. Вот, но, и там, естественно, это не всем нужно... указать свое имя, фамилия, банковские данные, да, вы там заходите, а потом, естественно, просят сейчас, чтобы вы выиграли этот тур вот с 50% скидкой, сейчас код придет по, да, вам на СМС, а вы ждали номер телефона уже, все, естественно, приходит вам код по СМС, вы код вводите, все, и дальше теряете уже свои деньги, да, то есть, как бы, по этому коду мошенники входят на госуслуги, то есть, вот просто... Ну, если везде стоит 200 тысяч, в одном месте 2, ну, знаете, как может раньше быть, 195 где-то 203 тысячи, а где-то 100 или там 120, ну, не бывает чудес. Вот я 36 лет занимаюсь туризмом, да, отельные сайты, то же самое, делаются поддельные сайты, и вы пришли в турагентство, вам говорят, вот этот тур, кстати, Абхазия в основном страдает, этот тур в Абхазию стоит там 150 тысяч, а вы заходите, нет, ну, зачем я буду в турагентство покупать, я же умный, я зайду напрямую на сайт отеля. Заходите на сайт отеля, забегая вперед, говорю, он фейковый. А там 100 тысяч. Ой, ну, замечательно. А там просто нижнее подчеркивание было. Название отеля абхазского, известного в Пицунде, только нижнее подчеркивание. А вы его не заметили, это нижнее подчеркивание.
9: Или лишняя буковка.
4: Да, да, переводите деньги, все. Все эти схемы, они остались. Или вот схема на агрегаторах известных. Заходите там, выйдете в Кисловодск, да, находите хорошие апартаменты в Кисловодске, приезжаете, а там по этому адресу жалкая хибара стоит, да, либо вообще ничего нет, либо стоят эти апартаменты, только хозяин, знаете, как делается, кто, мошенник сфотографировал это все, на другой ресурс выложил, сделал поддельное удостоверение, что это его, из Росреестра на недвижимость, да, что его, а это не его недвижимость, это другого человека недвижимость, а вы заплатили уже деньги. Да, потом теоретически агрегатор должен вам вернуть деньги, но это судебные разбирательства, это время, а то, что у вас отдых испорчен, вы уже приехали, вы на улице оказались, но это уже ваши дела.
8: Я еще задаюсь вопросом доверчивости наших граждан, ведь даже какие-то небольшие, там, большие туркомпании не испытывали трудности, и люди, да, попадались в сложные истории, да, со своими путевками. А тут как, по какому принципу происходит выбор тура от незнакомого человека? Получается, только цена привлекает?
4: Только цена. И... Да, потому что, смотрите, знакомый человек вам говорит 200 тысяч, а незнакомый 100. У кого вы купите?
8: Вот, у знакомого.
4: Вот, Валентина, вот вы умный человек, да? Но поверьте, многие люди купят у незнакомого, но за 100. Ну, обманывает знакомый ваш, вот он такой нехороший, да? Я вот за 36 лет часто эти разговоры слышу, когда мы же видим, да, вот серьезное, надежное турагентство, много лет на рынке, у него честные цены. А кто там в интернете, вот мошенник продает дешевле? И потом спрашиваешь даже своего знакомого, а как же ты купил? Ну вот, у тебя было 200, а там за углом 120. Вот,
8: то есть эти мошенники скажем, представляются такими частными турагентами? Так получается?
4: Это не турагенты виноваты, это в основном, кстати, все.
8: Нет, я говорю, они представляются частными какими-то турагентами. Да.
4: Валентина, нет, обычно это, смотрите, обычно это они мимикрируют под отели, под средства размещения. Вот, да, то есть 99% разводов это в основном, когда мимикрируют под средства размещения. Я понимаю, что у людей желание напрямую забронировать, да, и а сайт сделан один в один. Вы как не специалист, не поймете, что это сайт фальшивый. Он полностью срисован. Сейчас, вы знаете, сайты пишет искусственный интеллект. Сейчас сайты пишут не люди. То есть вы даете промпт искусственному интеллекту написать один в один сайт с известным там московским отелем, сочинским, неважно, крымским отелем. И искусственный интеллект за 3 дня вам напишет этот сайт. Один в один, даже цвет подберет. Все, то есть, и вы дальше перевели деньги непонятно кому. То есть, мошенничество происходит сейчас все онлайн.
9: Александр Мушегович, еще одна схема. Продажа так называемых туров в закрытые страны. Тоже довольно популярная схема, как выясняется. Как людям, во-первых, не попасть на эту разводку? Ну, ясно, что хочется попасть в эту, эту страну через, возможно, транзитную какую-то третью страну. Но, тем не менее, люди покупают эти так называемые путевки и ведутся, и лишаются денег.
4: Слушайте, ну это маленькая такая тема, она не глобальная, но я из такого, что могу, первое в голову приходит Мьянма, да, закрытая страна, и вот вдруг появляются какие-то недорогие путевки в 5-звездочный отель в эту Мьянму, это вот то, что я живой случай знаю, едет туда человек, да, и исчезает потом. А его там, он действительно его заселяет в отель, а один он первый день пишет родственникам, как все замечательно, и он не прогадал, а потом по каким-то предлогам у него как-то забирается паспорт, еще что, и его вывозят вот туда, в зону на границу Мьянмы, там, знаете, вот где-то треугольник, и там вот эти вот колл-центры, да, то есть он начинает там, ну, просто уже попадает как бы в некое рабство, да, вот такие случаи
9: тоже
4: были.
9: Тоже с Мексикой уже недавно была громкая история.
4: Да, ну, вот Мьянма, это прям, я знаю, что российское посольство занималось, чтобы человека вернуть этого, вот, а началось все с недорогой путевки в Мьянму, то есть, поэтому, конечно, ну, все эти закрытые, Мексика это не закрытая страна, да, вот Мьянма закрытая страна, то есть туда там попасть тяжело, и в Мексику туда легко попасть, но в Мексике тоже эти истории я знаю, да, там вот особенно те, кто пытается нелегально в США попасть, такие же люди есть, вот платят там по $5000 непонятно кому за проход через границу, и потом тоже попадают там в разные истории такие, но сейчас-то меньше, сейчас это меньше, там, потому что у нас нет прямых рейсов в Мексику.
8: А если такое сейчас вообще, насколько распространено, что злоумышленники взламывают аккаунты отелей или турагентств и рассылают клиентам фальшивые требования что-то там подтвердить или оплатить бронь? Насколько вообще сейчас турагентства, отели защищены, их базы данных?
4: Ну, конечно, я не должен пугать ваших слушателей, но никак они не защищены. Конечно, есть, да, не хочу вам называть название очень известного агрегатора, люди у себя в личном кабинете. Самое святое, вы знаете, это личный кабинет, это святая святых, куда вы только под паролем можете, секретным паролем войти там с 22 цифрами условно. А этот пароль злоумышленники взломали, да, и зашли в личный кабинет. Точнее, не вас взломали, они взломали тот агрегатор. И вам пришла рассылка, что перейти деньги, тысячи людей на это попадаются. Ну, что делать? Тут только у меня вот такой совет, раз у нас честная передача. Тут же пишите письмо, только не через этот агрегатор, а напрямую в отель, прям копируйте, что вам пришло, да, или звоните, если вы умеете по-английски говорить, или пишите в отель, да, что вот пришло, вы просили меня, многие люди просто бронируют, а оплата потом. Да, и вот в этом случае срочно оплатите, иначе мы снимем вашу бронь. Пугают людей, запугивают, да, как бы чеку там лететь через неделю. Естественно, он уже, ну, начинает сейчас бронь снимать, а там ставится, что, допустим, снимем бронь в течение там нескольких часов. Да, то есть даже некогда, чтобы чека не было времени думать, да, особенно в ночное время, кстати, это делают, да, чтобы человек, ну, куда в ночь, какой в отель звонить, даже письмо электронное не напишет. Точнее, написать можно, только они утром прочтут его. И людям нужно, а вот до 12 ночи срочно оплатите, иначе мы снимем бронь. А вылет, допустим, через 3 дня. А человек договорился с отелем, что он наличные заплатит. Поэтому Таиланд, Вьетнам, Китай очень часто.
9: Будьте бдительны, да. Спасибо, Александр Макарчан, вице-президент Альянса туристических агентств. Ну и теперь, конечно же, очень важно подключить к беседе специалиста в области юридических вопросов, в области права. Адвокат, юрист Наталья Демина присоединяется к разговору. Наталья, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Вот пытаемся ответить на вопрос, как защититься от мошенников, и кажется самым логичным не торопиться с покупкой тура, не торопиться с покупкой авиабилетов или бронированием жилья. Нужно тщательно изучать информацию о компании, перепроверять сайт, на котором планируем совершить покупку. Этих мер будет достаточно или у вас есть еще рекомендации?
10: Вы знаете, на самом деле рекомендаций как юрист, как адвокат можно дать много, но в ситуации, когда мы видим этот тур с огромной скидкой, все рекомендации куда-то забываются. И я своим клиентам всегда рекомендую, ну, скажем так, использовать базовые правила финансового тормоза. Ну, так их можно сказать, больше никак. То есть, если вы видите предложение слишком выгодным, это вот предыдущие говорил о том, что 60% больше только сейчас и только ночью, там VIP-отдых условно за копейки, переходите сразу в автоматический режим усиленной проверки. Не бывает такого. Вот именно сейчас, и вот совсем вот дешево, и только вы, и больше никто. То есть это тормоз сразу должен сработать. Никогда не нужно действовать в спешке. Вот это давление, о чем у нас сейчас идут, прерывание, мошенники очень часто делают, да, они начинают разговор, прерывают, потом говорят, сейчас прерывается, но вот если вы сейчас не сделаете этого, то вот, возможно, уже и вы потеряете. То есть вот эта вот спешка, она тоже должна сразу же включиться у человека, вот этот режим тормоза. То есть типичный прием мошенников – это легальные акции, брони, и редко они живут прямо считанные часы. Важный очень момент. Никогда не нужно переводить деньги, вводить данные карты, пока не проверен контрагент. Вот эти ссылки из чатов. Вы там с кем-то передавайте, перейдем в чат, давайте. Начинать в чате переписываться, потом начинать деньги переводить на личную карту, чтобы уйти от налогов, а люди любят у нас скидку, либо поменьше за что-то заплатить, на что-то сэкономить. Вообще, слово экономия и скидка очень часто вызывает у людей, скажем так, более доверие, человечность, чем человек говорит, ну, нет дешевого тура, но, к сожалению, это стоит так. Вот. И тогда слышит скидку, видит это, конечно, да, давайте выйдем из этого, вводим в общий чат, давайте я на карту, так действительно дешевле. Вот. И когда мы переводим на карты, не оформляя счета, не видим именно компании юридического адреса. А ведь на самом деле туроператора, например, туроператора можно проверить на сайте, есть лицензия или нет. Если это есть ИНН или юридический адрес, у нас есть общедоступный сайт налог.ру. Обычный потребитель может зайти на сайт в любое время суток, ввести ИНН компании, видеть, где действительно зарегистрирована эта компания, ее реквизиты, кто директор, когда она создана и вообще какой у нее уставный капитал.
9: Вот это ключевое, потому что в погоне и в попытках обеспечить себе комфортный отдых по, возможно, даже не очень высоким ценам, люди забывают о таких инструментах, как просто проверить компанию, да, есть ли она на самом деле.
10: Да, все правильно. То есть три важных условия, которые спасет, возможно, чьи-то деньги. Это не спокойная проверка предложений. Видите, сразу же тормоз включился. Нужно спокойно проверить. Второе. Технический минимум по гибербезопасности. То есть мы все имеем какие-то гаджеты, мы можем зайти на любой сайт, на ресурс, на общедоступный, проверить лицензию у туроператора или проверить название ИНН, реквизиты компании. И самое главное правило, жесткое правило, никаких денег, никаких данных, пока не проверю источник лично. Не сосед сказал, не к подружка съездила уже по этому опыту, а пока я сам лично не увижу своими глазами, где он зарегистрирован, ну, то есть источник. Это вот самых три базовых правила, чтобы уберечься от машины.

0: это такая же история, как с маркетплейсами, да, то есть они, если они берут ответственность за размещенное, за карточку, да, то тогда в этом случае площадку можно подключать. Но ведь у нас очень часто мы находим сайты где-то в интернете, очень похожие, они просто клонированные с оригинального сайта, общедоступного, по которому идет реклама по телевизору, который все люди видят. Разница в одну букву. Разница в одну букву.
1: А на это не обращают внимания наши граждане. А мы призываем проявлять бдительность. Наталья Демина, юрист, была с нами на связи.
2: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
3: Главная комедия страны.
4: Разводитесь? А как же мы?
5: Мы исправим папу и маму.
3: Исправительный лагерь для родителей.
6: Мы перевоспитываем мажоров.
7: Папа у нас точно мажор.
8: А мама?
7: А мама у нас форс-мажор.
3: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
9: Вас сейчас казнят! Опускай!
10: Мы не готовы!
3: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 16+.
11: Сигналы точного времени.
1: 9:31, 10 секунд показывают часы эфирной московской студии. Среда, 10 июня. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. Продолжаем прямой эфир, поскольку мы находимся на экваторе рабочей недели, хотя она короткая, да, завтра последний день и дальше длинные выходные, но, тем не менее, ситуацию и тенденции на рынке труда хотим обсудить. И нас запугивают, говорят о том, что массовые увольнения грядут. Каждая седьмая компания готовит сокращение в этом году. Такого уровня увольнений не было уже 6 лет. Об этом говорят эксперты, и под ударом, наверное, можно сказать, все, и молодые сотрудники, и работники 45+, и офисный средний слой, и даже высокооплачиваемые специалисты среднего уровня в группе риска. Напугали?
12: Напугали. А я встречал статистику, немного другие, чуть более тревожные данные, я бы так сформулировал. Каждая четвертая компания в России начала сокращать персонал, часто без компенсации. И уволенные считают, что с ними расстались несправедливо, и идут в суд и доказывают, чаще всего, кстати говоря, 2/3 случаев свидетельствуют о том, что суд становится на их сторону. Такова статистика одной из юридических компаний, которая специализируется на трудовых спорах.
1: Будем разбираться с экспертом, как на самом деле обстоят дела с увольнениями. Независимый HR-эксперт, клинический психолог и карьерный консультант Зулия Лоикова с нами на связи. Здравствуйте.
13: Да, здравствуйте.
12: Доброе утро.
1: Действительно, нам всем стоит опасаться увольнений, сокращений?
13: Вы знаете, на самом деле ситуация парадоксальная. С одной стороны, мы имеем новости о грядущих сокращениях, а с другой – все тот же кадровый голод, который просто настигает работодателей. Вот. Если посмотреть вглубь проблемы, то мы увидим, что действительно – каждая седьмая компания в той или иной мере запланировала сокращение штата в этом году. И это такой максимальный показатель, на мой взгляд, со времен пандемии 2020 года. Но это не значит, что все плохо у всех. Всех уволят, и работы больше не будет. Это значит, что рынок труда у нас сейчас проходит структурную перестройку. То есть происходит массовое перераспределение кадров из одних отраслей в другие. И люди будут увольняться не для того, чтобы остаться без работы, а чтобы перейти туда, где дефицит кадров сохранится и зарплаты подрастают. И я поговорила здесь именно об отдельных отраслях, которые затронут как раз-таки сокращения. И если посмотреть причину, то основные причины сокращения у нас следующие. Это ставка ЦБ и экономика, то есть замедление экономики. Прогноз роста ВВП у нас составляет 0,4

0: 0,4%. И высокая стоимость кредитов, она делает развитие бизнеса достаточно дорогим. Компании вынуждены экономить на персонале. Часть компаний переходит на искусственный интеллект, тоже активно заменяют людей в рутинных задачах. Это обработка документов, какие-то базовые бухгалтерские услуги, базовая аналитика, написание простых текстов и так далее. И мы видим, что в этом году пришло окончание эры профицита кадров. В 2022-2023 годах компании держали и нанимали сотрудников про запас на рост и развитие. Но в этом году эта практика уже сошла на нет. И конечно, в группу риска тех, кого сокращают, у нас попадает офисно-средний слой, то есть это маркетологи, аналитики, административный персонал, HR-ы, рабочие профессии, опять же, строители, токари, сварщики, водители, курьеры, грузчики, наоборот, у нас пользуются сейчас большим спросом. HR-ы во время кризиса также, поскольку персонал не нужно набирать в таком количестве и им заниматься, тоже подвержены сокращению. Нужны инженеры, техспециалисты, особенно на производстве промышленности. Здесь кадровый голод. IT-специалисты, например, начального уровня тоже не нужны. Нужны более зрелые. Да? Врачи, специалисты по кибербезопасности, наоборот, нам очень нужны и учителя. Также мы видим, что сфера услуг и торговли – это менеджеры по продажам, консультанты, где нужен живой контакт, они востребованы, достаточно высокий спрос. Ну и сотрудники 45+, это риск как раз работодателей, страхи, что они не успеют за цифровизацией, и зумеры подвержены, потому что риск высокой текучести без предупреждения, риск того, что человек подведет и не выйдет на работу, он достаточно высокий. Но вот в промышленности и логистике мы видим отдельную ситуацию, что несмотря на кризис, там держатся очень серьезно за кадры, и более того, нанимают тех, кто когда-то работал в компании и покинул ее, потому что это более дешевый возврат и адаптация этих людей. Вот, поэтому, что касается вот, скажем так, вот противоречий с новостями о легализации одного миллиона плюс человека, но это вообще про другую историю. Я бы говорила о том, что сокращения, они касаются белых сотрудников, тех, которые официально трудоустроены в офисах и крупных предприятиях, потому что вся статистика у нас в основном попадает из тех компаний, которые официально платят налоги, подают информацию и так далее. Вот если говорить о тех, кто работает в тени, без договора, без стажа, больничных, например, строители, которые работают сами на себя, няни, помощники по хозяйству, нелегалы там, в торговых центрах, где-то еще. То есть в тени у нас сейчас находится свыше 5 миллионов человек. И, конечно, Минтруд хочет оттуда вывести, чтобы они платили налоги, получали соцгарантии.
1: Я читал данные, что практически более миллиона россиян хотят, по крайней мере, Минтруд легализовать занятость. Это, понятно, большой вызов и такие планы, которые стоит приветствовать. Но у меня вот такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что сейчас при дефиците вообще кадров и при рекордно низкой безработице компании, сокращая те или иные ставки, те или иные отделы, намереваются повысить собственную эффективность? Да? Верно ли я понимаю, что вот такая разборчивость в кадрах, она именно этим обусловлена?
0: Ну, на самом деле, вот даже если посмотреть тематику ПМФ прошедшего, да, основная как раз-таки основной упор в кадрах он делался на эффективности компании. Многие бизнесы это обсуждали, делились своими наработками, что у них уж сделано. Да, на самом деле это так, потому что меньшим количеством делать лучший результат. Это сейчас, наверное, девиз любой компании. Более того, если мы говорим про нелегальную какую-то занятость, да, опять же, это задача государства, это не задача рынка. Если человек работал нелегально, его нельзя сократить, его можно только легализовать, поэтому рынок труда в этом году – это некий такой дисбаланс. Да, и если вы офисный работник, HR-маркетолог, простой бухгалтер, экономист, юрист из практики, рынок перегрет сейчас соискателями. Конкуренция достаточно жесткая, зарплаты не растут, и риск попасть под сокращение достаточно высок. Если у вас рабочая специальность, квалифицированный инженер, технарь, водитель, строитель, сварщик, курьер и так далее, вас будут звать на работу, перекупать конкурента, у вас будет расти заработная плата. У вас есть власть, да, при выборе вы имеете право выбирать наилучшее предложение. Поэтому мой главный совет сейчас – это, ну, как никогда важно иметь уникальный какой-то навык, у нас такие технологии управления, понимание, дополнительно обучаться, либо состоять там, в профсоюзе или в гильдии, чтобы отстаивать свои права. Суды в 71% случаев всегда на стороне уволенных у нас находятся.
2: А можем ли мы какие-то превентивные меры совершить, не знаю, там, пойти на курсы повышения квалификации, как-то улучшить свои профессиональные навыки для того, чтобы не попасть под это сокращение? Рабочая это вообще история?
0: Да, конечно, конечно. Здесь очень важно понимать отрасль, в которой вы находитесь. Например, да, отрасли, где сокращают сильнее всего, это сейчас банковский сектор, страхование, добыча, транспортировка ресурсов, розничная торговля, ритейл, гостинично-ресторанный бизнес очень сильно у нас закрывается и просел. Машиностроение, промышленность частично, опять же, затрагивает. Маркетинг, реклама, консалтинг, здесь очень сильное сокращение идет. Поэтому важно смотреть, да, какой у вас опыт, что конкретно вы умеете делать, что ценного вы можете дать работодателю потенциально, и как при помощи вашей экспертизы и опыта работодатель может приобрести, выйти в плюс. Поэтому я бы рекомендовала оценивать трезво свои навыки, возможно, даже переучиваться, потому что есть сейчас и такие ситуации, когда человек долго работал в офисе, он идет в рабочую специальность, вход в нее достаточно быстрый, то есть обучиться 2 месяца, но при этом даже вырасти в доходе, не потерять, а вырасти в доходе, и расти можно и далее, потому что зарплаты квалифицированных рабочих, они у нас впервые в этом году перегнали топов. То есть есть и зарплаты по 400, по 500 тысяч рублей в месяц. Поэтому здесь все в ваших руках.
1: И все же довольно тревожно выглядит ситуация на рынке труда. Я внимательно слушал вас, и все равно не удается уйти от ощущения, что многие действительно расстаются с сотрудниками, хотят быть более эффективными. А как правильно расстаться с сотрудником и самому сотруднику? Деловито выйти из отношений с работодателем. Как лучше поступить?
0: Ну, в первую очередь оценить свои перспективы. Да, то есть посмотреть на себя глазами работодателя. Не тем, что вы находитесь в процессе и то, что вы делаете, а тем, как вас оценивает рынок. И да, правда, иногда бывает настолько тяжелый и горький к восприятию самими сотрудниками, что им сложно от этого отойти. Я сейчас вижу очень большое количество соискателей, которые долгое время находятся в поиске работы и, к сожалению, вот, потеряв уже какую-либо надежду, они тонут в своем состоянии. Здесь очень важно подходить к этому рационально и практично. Посмотреть, какие навыки есть, посмотреть, проанализировать рынок труда, на что идет спрос, что ищет работодатель, и посмотреть индекс по вакансии, индекс найма. То есть бывают какие-то позиции, где не хватает людей. И есть очень большая высокая конкуренция в определенных профессиях и сегментах. Возможно, менять, возможно, переучиваться, переходить в какие-то новые, да, статусы для себя, либо в новые направления, это тоже будет выходом из ситуации, потому что в любом случае кризисы, они были, будут, и это неминуемая часть. Сейчас мы наблюдаем не только кризис во всей своей красе, но и трансформацию экономики. Поэтому очень тревожно, как вы говорите, да, и накладно, людям непонятно, куда двигаться. Самое главное – не останавливаться, продолжать в себя верить, вкладывать, инвестировать в свои знания, которые вы постепенно сможете монетизировать.
2: Но это не поздно сделать уже сейчас? И вот что вы можете порекомендовать?
0: Нет, это не поздно сделать никогда. Я бы порекомендовала первое, да, – оценить себя прямо вот со стороны. Взять и посмотреть на свой опыт. Можно загрузить в закрытом режиме свое резюме и посмотреть, сколько аналогичных позиций, например, похожих на ваш опыт, вообще в рынке есть. Какие зарплаты предлагаются. Посмотреть количество количество, например, конкуренции, там, сколько человек откликается на одну такую позицию, сколько их в рынке, каков шанс у вас есть, что ищут сами работодатели, посмотреть отрасли, в которых достаточно хороший, высокий доход, и что нужно вам прокачать в этом направлении. Ну, конечно же, очень масса сейчас предложений, которые не выходят в открытый рынок, они находятся в закрытом поиске.
1: Понятно. Спасибо. Зулия Лойкова, независимый HR-эксперт, клинический психолог, карьерный консультант, была с нами на связи.
2: Не только проблему обсудили, но еще и рекомендации.
1: Перспективы, да. Ситуация на рынке труда в целом глазами эксперта.
3: Радио России. От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
5: Это волшебство технологий.
6: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
6: На правах рекламы.
7: ООО «Здраволайф». 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
9: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
7: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
9: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала, для профилактики чего, бабуль? А она серьезно так отвечала, да всего, милая, всего. Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила, и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
7: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
9: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
8: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
9: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла Таволги.
8: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
9: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
8: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
9: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
8: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
9: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
8: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
9: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общеукрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла Таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло Таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу Таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло Таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
10: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
9: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло Таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
10: Все это масло Таволги.
9: Да, это масло Таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, Таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
10: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
9: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
10: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
9: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
10: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
4: Радио России.
11: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены, и составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
12: Главная комедия страны.
13: Разводитесь? А как же мы?
14: Мы исправим папу и маму.
12: Исправительный лагерь для родителей.
15: Мы перевоспитываем мажоров.
14: Папа у нас точно мажор.
15: А мама?
14: А мама у нас форс-мажор.
12: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
15: Вас сейчас казнят. Опускай!
16: Мы не готовы!
12: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 16+.
17: Радио России. Оренбург. Слушайте на частоте 91.0 FM. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: свыше 100 вражеских беспилотников уничтожили военные группировки «Запад». Мошенники под видом банков предлагают деньги в обмен на соцопросы. Иран и США продолжают обмениваться ударами. Подробности далее. 59 беспилотников самолетного типа и столько же тяжелых гексокоптеров ВСУ уничтожили мобильные огневые расчеты группировки «Запад» за прошедшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра подразделения Леонид Шаров. Кроме того, уничтожены две станции спутниковой связи «Старлинк», 20 наземных робототехнических комплексов и 3 полевых склада боеприпасов. Всего за минувшую ночь средства ПВО перехватили над регионами России и акватории Черного моря 326 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны. Южная транспортная прокуратура организовала горячую линию по вопросам соблюдения прав пассажиров в связи с изменением графика движения пассажирских поездов в Крыму. Номер дежурного можно найти на сайте ведомства в разделе «Контакты». Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с сегодняшнего дня в Крыму вводится новая схема движения пассажирских поездов, часть из которых будет курсировать только в светлое время суток. Это сделано в целях обеспечения безопасности. При этом изменения в расписании не коснутся пригородного сообщения. Власти прокомментировали принятый закон об ужесточении продажи вейпов. К этому решению Дума шла 5 лет, уточнил глава Комитета по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, регионы получат право выдавать или аннулировать лицензии на основе тщательной проверки на соответствие закону. Если продавец никотинсодержащей продукции нарушит правила продажи, то разрешение будет аннулировано. Глава комитета напомнил, что сейчас любой человек без всякой ответственности продает вейпы. Однако принятые меры помогут навести порядок, вдобавок точек продажи станет гораздо меньше. В Дагестане назвали причину возгорания на магистральном газопроводе. ЧП произошло в результате разгерметизации участка трубопровода. Об этом сообщили в Центре управления регионом. По информации ГУ МЧС по республике, минувшим вечером между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизил-Юртовского района произошло 3 взрыва на участках газопровода. В связи с инцидентом жителей близлежащих сел эвакуировали. Сейчас они уже начали возвращаться в свои дома. Ситуация находится под контролем властей и экстренных служб. Мошенники предлагают россиянам проходить опросы за денежное вознаграждение. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экспертов. В преддверии Дня России аферисты создали сайты, на которых пользователям в благодарность за прохождение опроса и лояльность банка к клиентам обещают выплатить деньги. Под предлогом зачисления денег жертве предлагают ввести фамилию, имя, номер телефона и карты. После нажатия кнопки «Получить» пользователь переходит на следующую страницу, на которой ему предлагают ввести код из СМС банка. Специалисты рекомендуют не верить обещаниям быстрого и легкого дохода, проверять информацию о праздничных акциях только на официальных ресурсах и не переходить по незнакомым ссылкам. Иран и США продолжают обмениваться ударами. Корпус стражи исламской революции пригрозил более жесткими ответными мерами в случае агрессивных действий со стороны Штатов. Напомню, открытое противостояние между государствами продолжается несколько дней. Иран выпустил по американским базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании по меньшей мере 4 баллистические ракеты и несколько беспилотников. Это стало ответом на удары возмездия со стороны Пентагона, который таким образом отреагировал на сбитый над Ормузом американский вертолет. Всю свежую информацию собрал Сапкорова ГТРК Александр Белибов.
2: В США нанесли около 20 ракетных ударов как минимум по 5 объектам на территории Исламской Республики. Целями стали базы ВМС Ирана в Сирике и Джаске на берегу Ормузского пролива, объекты ПВО в Бендер-Аббасе, а также ракетные батареи КСИР на острове Кешм. Целью ответного удара Ирана стала не только база 5-го флота США в Манаме, но и авиабаза Мовафак Салти в Иордании, где базируются американские ВВС. В КСИР заявили, что запущенные ими баллистические ракеты уничтожили там ангары с истребителями F-35, а также поразили Центр управления и контроля армии США. Сообщается также об атаке на американские военные объекты в Кувейте. То, что целями ответных ударов в случае американской атаки на Иран станут именно военные объекты США в странах региона, в Тегеране предупреждали неоднократно. На фоне новых ударов США по Ирану Трамп оценил шанс на сделку с Тегераном. Достижение мирного соглашения американский президент по-прежнему считает вполне возможным.
3: Мы могли бы с легкостью начать бомбардировки, и через 2-3 недели от них бы ничего не осталось. Но тогда пролив нельзя будет открыть месяцами. Кроме того, погибнет множество людей. Я этого не хочу. Подписанное соглашение будет гораздо эффективнее любых силовых действий.
2: К этому часу обмен ударами между США и Ираном завершен. Перерастет ли эта пауза в очередной период относительного спокойствия, или это лишь затишье перед бурей, станет понятно уже в ближайшее время. Александр Белилов, Вести, Ближний Восток.
1: Постоянная база США может появиться в Польше. Решение о ее создании будет принято в ближайшее время. Об этом сообщил министр обороны этой страны Владислав Косиняк-Камыш. Отвечая на вопрос журналиста о том, сколько времени займет этот процесс, год или меньше, министр сказал, что решение будет принято гораздо раньше. Этот процесс планирования завершится в течение нескольких, возможно, 10 недель, отметил он. В настоящее время на территории Польши расквартировано около 10 тысяч американских солдат. Их присутствие осуществляется по принципу ротации. 14 июня президент США отметит юбилей. Дональду Трампу исполнится 80. Пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков в комментарии RT не стал отвечать на вопрос, будет ли Владимир Путин поздравлять своего американского коллегу с предстоящим днем рождения. По его словам, пока много дел по российской повестке, отметил представитель Кремля. И ответил на вопрос о том, собирается ли Владимир Путин лично позвонить Трампу или отправить ему поздравительную телеграмму. Социальные объекты в столице будут работать по особому графику в День России. Об изменениях в работе учреждений рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, 12 и 14 июня взрослые поликлиники будут открыты с 9 до 16 часов, 13 июня до 18. Детские поликлиники в пятницу и воскресенье будут оказывать помощь на дому с 9 до 15 часов, а в субботу 13-го врачи будут принимать в кабинетах. Центры «Мои документы» 12 июня будут закрыты. Я напомню, что вся оперативная информация доступна также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин доволен игрой команды в товарищеском матче против Тринидада и Тобаго. В Калининграде россияне разгромили соперника 3-0. Мячи забили Мингиян Бивиев, Александр Сильянов и Алексей Батраков. По словам Карпина, он доволен почти всем, а если придираться, то можно к реализации. Счет 6-0 или 7-0 никого бы не удивил, добавил рулевой сборной России. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков пока не знает, продолжит ли он играть за московский клуб в следующем сезоне. На вопрос о своем будущем футболист ответил просто: «Понятия не имею». Ранее сообщалось, что Батраковым активно интересуется французский «Пари Сен-Жермен». «Локомотив Кубань» взял верх над «Зенитом» 91-85 в четвертом матче за третье место в баскетбольной единой лиге ВТБ. В составе краснодарцев 16 очков на счету Патрика Миллера. У клуба из Санкт-Петербурга 17 очков набрал Ксавье Мун. Счет в серии до трех побед стал равным 2-2. Решающая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня. Все российские спортсмены, заявленные для участия в чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, получили шенгенские визы от властей Португалии. Первенство континента стартует 11 июня. Россияне выступят на турнире в нейтральном статусе. В Португалию отправятся 25 наших гребцов. Хоккейная «Сибирь» сформировала тренерский штаб на следующий сезон. Главным тренером команды останется Ярослав Люзенков, с которым новосибирцы в апреле подписали новый контракт на 3 года. Его ассистентами будут Алексей Кривченков, Альберт Лещев и Дмитрий Субботин, а тренером вратарей Егор Подомацкий. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 14-16, облачно, пройдут небольшие дожди. Во Владивостоке 18-20, в Тюмени 22-24 градуса, кратковременные осадки. В Кирове и Уфе 23-25, в Ярославле и Владимире 28-30, пройдут кратковременные дожди с грозами. В Севастополе, Симферополе и Ялте 23-25, кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге сегодня днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха в городе на Неве 20-22 градуса. В Москве во второй половине дня местами пройдут кратковременные осадки. Днем в столице 29-31. Сейчас в Москве 27 градусов. Ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Общество.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Он неуловимо похож на героя произведения Александра Грина «Блистающий мир». Также романтичен, иногда непредсказуем и, главное, упорен в достижении своей цели. Но в отличие от литературного персонажа, он настоящий. Настоящий музыкант, настоящий муж и отец и настоящий человек, который не привык изменять себе. Я всей души в нашей студии приветствую певца, композитора Андрея Державина. Здравствуй, Андрей.
2: Здравствуй. И хочется сказать в ответ вот на то, что я услышал, спасибо. Спасибо за правду.
1: Прежде чем мы начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Легко.
1: Скажи мне, это правда, что любимым развлечением Андрея в детстве было прослушивание на радиоле Латвии песни «Черный кот»?
2: Точно. Я сам вот не могу этого вспомнить. Я помню, что я вставал на стул, я помню эту радиолу, она стояла в гостиной. И я помню, что мне, видимо, вот страшно нравился процесс. И мама рассказывает, бабушка рассказывала, что вот это вот «Черный кот», и мне это страшно нравилось.
1: Потом с Тамарой Миансаровой не удалось встретиться?
2: Только как-то вот в таких программах, когда много-много-много артистов, и, ну, знаешь, вот так, чтобы посидеть, поговорить...
1: Не удалось.
2: Не удалось, к сожалению.
1: Это правда, что гастролирую еще в советское время... В Вологодской области ваш автобус «Кубань» приказал долго жить, и вы неделю жили в глухой деревне, питаясь одними пряниками.
2: Ты все знаешь. Ты осведомлен, как никто более. Слушай, действительно был такой эпизод, да. Это были какие-то наши первые гастроли филармонические. Филармония нас отправляла на автобусе по городам и весям. То есть вот мы, например, сегодня выступаем в городе Москва, завтра мы выступаем в городе Балашиха, послезавтра мы выступаем в городе Ногинск, и дальше поехали-поехали, потом Владимир, ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду, и так, и Горький, и что там дальше. И начнемся мы с тобой только во Владивостоке. Но там надо сказать,
1: что... На автобусе «Кубань».
2: Это все на автобусе «Кубань», филармонический автобус «Кубань». Как он выдерживал это, я не представляю. Вообще про Кубань, про этот автобус есть гениальная история. Значит, это когда приезжала японская делегация, и, естественно, возили на этом автобусе Кубань, там, потому что по линии культуры, он же был штатный автобус Министерства культуры.
1: Шаттл.
2: Да-да-да. И один японец, значит, вышел из него, так обошел вокруг, похлопал его так по фаре, значит, по крылу и спросил водителя, сама делала?
1: Да-да. Так, а почему же пряники?
2: Да, он, да, этот автобус был замечательный, но он катастрофически не хотел ехать. Да, и вот где-то я помню точно, что мы ехали между Вологдой, какая-то Вологодская область была, и что такое лето, жара, и он еле тащится, и вот это вот, и вдруг у него что-то там проваливается, видимо, проржавевшее все было, вот эта вот конструкция где-то в районе пола, и он останавливается. Мы этого не видим, водителя спрашиваем, а что случилось? Он говорит, все. И мы, и знаешь, как в том фильме, когда слышно, как муха жужжать стала вот где-то рядом, и вот только муха жужжит, и тишина... Солнце палит, автобус не едет, пыль. И он говорит, это все. Что-то выпало прямо вот у него, какие-то там сломалось. И прямо вот, ну, как антилопа гну, помнишь?
1: Помню, ну, конечно.
2: Да, так вот, дальше было так. Ну, мы молодые, в общем, нам все равно. Мы стали ждать этого. Это за нами шел грузовой трейлер с аппаратурой. Часа через два тот подъехал, он как-то взял на буксир. В общем, каким-то образом мы добрались до ближайшей деревни или там не знаю чего. И тут нагрянули праздники. Какая-то жуткая была гостиница, в которой не было ничего, кроме кровати. Хорошо, что были кровати. И электричество, кстати, было. И, естественно, там не было ни буфетов, ничего. И мы вот начали... поиск в этой деревне, мы нашли какой-то магазин, в котором продавали резиновые сапоги, пряники и что-то еще. Сапоги нам были не нужны, потому что лето, мы купили пряники, вот эти пряники с чаем. Ну, про неделю это, наверное, я немножко так преувеличил, ну, несколько дней, пока шли праздники. Но знаешь, что хорошо? от отчаяния я заперся в номере, ну, попросил, поставил все инструменты, мы же все с собой возили, и сделал такую мини-студию. И, кстати, вот там появилась аранжировка песни «Все как всегда». Та-да-да-да-та-да-да, вот это. Она появилась там. То есть я прям помню, как я это делал все. И, по-моему, «Странный вечер», если меня память не изменяет. Ребята только иногда мне приходили, значит, приносили чай и пряники, как ты помнишь.
1: Ну,
2: да?
1: Да-да-да.
2: Я так перекусываю. Ну, надо же было чем-то заняться, иначе можно сойти с ума просто в четырех стенах с кроватью.
1: И последнее. Это правда, что лучшим подарком сыну ты считаешь паяльник?
2: Ты знаешь, ну, вот мой отец, он всегда... Он меня так воспитывал. Он говорил, если ты хочешь что-то сделать, возьми и сделай. Я говорю, ну, я же не умею. Так ты научись. Я тебе покажу, как, или там ты прочти. Есть же вот справочники по физике, по химии и так далее. Там. И как-то я не могу сказать, что я очень рукастый. Рукастый был отец, он был замечательный инженер. У него прям золотые руки были. Он мог починить все, что угодно, включая японские микросхемы, которые там... не знаю, каким-то фантастическим образом он там разбирал под микроскопом что-то там, я не знаю. Но все работало потом, что самое удивительное. И он вот как-то в меня вот эту уверенность, что все можно сделать, вселил. Я понял, что я должен передать это сыну, и я сказал, сын, вот тебе паяльник, вот тебе молоток, вот тебе, значит, инструменты, владей. И надо сказать, что он не безнадежен. Это в тот век, когда, ты понимаешь, сейчас вообще никто не отличит молоток от напильника, но он не безнадежен. И, может быть, даже в чем-то он меня превзошел.
1: Хорошо. Переходим к делу. Значит, говоришь, дедушка был разведчиком во время войны?
2: Ну, да.
1: А он что-нибудь тебе рассказывал о своих подвигах?
2: Нет, он был молчаливый. Он вообще не любил вспоминать войну. И... как-то я у него выпытывал, дед, расскажи. Как-то он мне рассказал такой эпизод, говорит, что вот я встаю, значит. Одно время он был политруком батальона. Mm-hmm. Батальон в атаку, значит, я пошел. И тут, под Сталинградом, кстати, это было. И тут, говорит, я говорю, как тебя ранило? У него такой шрам был на груди, прям насквозь. И вот и мы, говорит, в атаку. Я, говорит, даже ничего не почувствовал, говорит, а потом раз и... сознание потерял, и меня вынесли с поля боя. Но меня поразило другое. Когда я все-таки продолжал, я стал старше, уже в Москву переехал, и он приезжал посмотреть на памятник Жукова. Вот я никогда это не забуду. Он приехал в Москву, ну, они с бабушкой, он, я говорю, а я, у меня уже была первая машина. И москвич. И он говорит, слушай, мне надо съездить в одно место. Я говорю, дедушка, куда хочешь, садись, поехали. А он, куда поедем? На Красную площадь. Я говорю, ну, поехали. И я на этом москвиче прямо к самой Красной площади, что мы будем смотреть? Памятник Жукову здесь где-то поставили. И он вышел, посмотрел, очень внимательно смотрел на него, молчал, потом сказал, не похож. И мы поехали обратно. Все, ни слова больше. Но мы приехали домой, и, значит, там за рюмочкой уже. Я говорю, дед, ну вот расскажи, ну вот памятник Жукова, ну это же какие-то вещи вот серьезные, да, там ты вот... И он мне говорит вот про то ранение. Я говорю, а что было потом? А потом нас везли в какой-то госпиталь, в тыл. И вот это было самое страшное, потому что он был лежачий, вставать не мог. И во время бомбежек поезд останавливался... кто мог, убегали в поле, а лежачие лежали. И ты лежишь и слушаешь, как в тебя летят авиабомбы. И он так это рассказывал спокойно. И я когда это представил себе, я подумал, боже мой, мы тут что-то бегаем, суетимся, ах, как это страшно, ах, как то. Люди пережили такое, да ладно бы только это, сколько там было всего. Ну, вот какие-то такие вещи мне запомнились.
1: Вы жили в Ухте, двухкомнатная квартира, правильно? Значит, жили папа, мама, дедушка, бабушка, прабабушка, тетя и ты.
2: Да.
1: А как вы там помещались все?
2: Ну, слушай, в тесноте да не в обиде. Ты знаешь, мне места хватало. Я помню запах стирки, вот это вот, когда у нас стиральная машина была, когда надо было еще крутить вот это сбоку, чтобы отжимать.
1: Рига.
2: Да. Я помню запах вот этого белья, понесенного с мороза, потому что сразу, как только постирали на улице минус 30, все это вешается, потом вот это хрустящее заносится. Вот. Я помню, когда у нас сначала не было горячей воды, потом она появилась, титан такой. Он был сначала на дровах, а потом он стал газовый. И это была фантастика, потому что он горел всегда. И я запирался в ванной и начинал там проводить такие опыты. У меня были там спички, папиросы дедовские. У меня там был целый мир. Что ты? Все время стучали в дверь. Мама говорила, ну когда? Я говорю, да я сейчас тут купаюсь. Какой там купаюсь? У меня там... Полыхает все
1: там. А что за опыты были?
2: Серу трешь, натираешь ее туда, кладешь, она вспыхивает, потом из нее пульки стали делать. Ну, мы же хулиганы были, мы выросли в таком городе, где, в общем, консерватории не было.
1: Теперь я понимаю, почему все твое детство прошло под негласным знаком ремня.
2: Да, спасибо папе.
1: Спасибо?
2: Конечно, если бы не папа, то я не знаю, что бы со мной было. Потому что, по крайней мере, это вот, знаешь, такие были ограничители жесткие. Это нельзя, это нельзя. Я получал ремня регулярно. То есть он прям вот, ну я такие вещи вытворил, боже мой.
1: Ну какие ты мог вещи вытворять? Ты же ангел.
2: Не могу рассказать, то есть это страшно. Как хорошо, хорошая фраза. Жизнь надо прожить так, чтобы потом стыдно было рассказывать об этом. Ну, типа, как-то что-то я могу переврать, да. Вот, но, слушай, да все подряд. Не хочу учить детей. Сейчас же нас слышат.
1: Конечно.
2: И будут повторять, пробовать. Ну, слушай, наше детство...
1: Ну, хотя бы чуть-чуть.
2: Ты в ножички играл?
1: Да.
2: Хорошо. А в эту, об стенку на деньги, вот эту...
1: Расшибалка?
2: Да. Ну, видишь, ты все знаешь. Ну, это детские...
1: Ну, за это же не били, меня не пороли.
2: Нет, за это нет. Это детские шалости. Курение, да. Там всякие, взрывание всего, чего можно взрывать. Потом, ну, не хочу.
1: Хорошо.
2: Потому что хорошо, что отец вот сумел. Вот он. Причем он это делал не унижая, а именно так вот, знаешь, как это вот, как надо.
1: То есть строго.
2: Что, конечно, он не устраивал мне экзекуцию. Он строго. А я вот своего сына один раз всего, я вспоминаю, что вот отец так вот со мной, значит, это самое. И как-то он пришел, сын, я помню, из школы, и у него в дневнике были одни двойки. Может быть, одна тройка была, угу. Все остальные двойки.
1: Владислава.
2: Ему поставили, вообще он учился в английской спецшколе, а он, видимо, уже занимался музыкой тоже, и он все время музыки, естественно, никуда не ходил, и ему показательно эти оценки поставили, чтобы родители... И я решил сделать... ему экзекуцию. Ну, я же вспомнил, как со мной.
1: Да, конечно, естественно.
2: И вот, скажу тебе, это, конечно, ощущение неприятное для меня. Психологически было. Я до сих пор вспоминаю это с содроганием. Надо, наверное, было какие-то слова найти.
1: Теперь я понимаю, почему Владислав играет совершенно другую музыку.
2: Гораздо лучше, между прочим.
1: Не, музыка-то прикольная, мне понравилась.
2: О.
1: Я послушал.
0: От всей души. С Вадимом Тихомировым.
1: Для меня непонятно все-таки. Ты находишься в таком зрелом возрасте и написал такую смешную музыку и песню для мультфильма про суслика.
2: Да не одну, там их несколько.
1: Да. Но это очень смешно и очень трогательно.
2: Она потрясающая. Она потрясающая. Ну, на самом деле она смешная, потому что там великолепные стихи. А как она появилась? Эта песня вообще. Я где-то с 2005 года так получилось, что я вдруг стал параллельно там сочинять музыку для кино, мультфильмов. Как раз дочка родилась, и «Ну, погоди», вот все началось с «Ну, погоди». Да, меня пригласил Леша Котеночкин. «Напиши-ка вот музыку, мы тут новые серии делаем, вся команда наша знаменитая там». Александр Ефимович Курлянский и так далее, там, да, все. И мы делаем новые серии, напиши, я говорю, боже мой, неужели это происходит со мной? Но для меня это была мотивация колоссальная, потому что дочка же не знала, кто я. Она, я думаю, вот она подрастет, а тут, ну, погоди, и она будет смотреть и титры читать. Папа, это ты. Нифига этого не произошло потом. Но мотивация была, это вам. Мотивация всегда самое важное. И вот началось с «Ну, погоди», а потом я прихожу на эту студию, а там как раз вот Елизавета Васильевна Бабахина, выдающаяся наша, просто, ну, этот человек, Это история, человек-история. И она говорит: Андрюша, давайте вы нам еще что-то напишите. Мы сейчас вот это вот, вот у нас вот сериал про хомячка и суслика. Я думаю, боже, только этого мне не хватало. Какой хомячок и суслик? У меня же вот есть мои. Мне, которому рукоплескали Нью-Йорк, Жмеренко, да, и Сан-Франциско. Но, тем не менее, я взялся. Да, ну, а знаешь, что она мне сказала? Она говорит: вы знаете вообще эти рассказы? Я говорю: ну, да, наверное. Она говорит: вы знаете, это Альберт Иванов. Его рассказы разошлись по миру тиражом 200 миллионов экземпляров. Вот эти. И тут я так сел, говорю: да ладно. Я говорю: а это интересно, дайте посмотреть. И мне дали этот видео, эти несколько там серий. Я стал смотреть, что там сочинять, какие-то музычки. Она говорит: нам нужна песенка. Песенка, понимаете, они должны петь вот там вот персонажи. Я думаю: боже мой, всего песенка. Вот ты, старик Яков, да, и да. Дожил. Ну, я пошел, да, я пошел думать, как же мне эту песенку. Ну, и как-то у меня мелодии-то в голову приходят, понимаешь, да, разные. Ну, стихи, где брать стихи? И тут в моей жизни появился Саша Меламут, замечательнейший совершенно поэт. Вот, огромный человек и огромной души человек. И он как раз в Москве, и я ему звоню и говорю: Саш, вот мне тут надо срочно, я говорю, тут песенку, а ты... Я в Москве, ну давай повидаемся, ну давай. А где мы с тобой встретимся? Я говорю: а давай в Центральном доме литераторов. И он говорит: прекрасно. И в 12 часов, это надо было видеть, как появилась песенка «Хомячка и суслика». 12 часов дня. Пустой зал ЦДЛ, вот эти дубы, деревянный, вот да. Это все деревянное, вот это висит, вот это вот эти окна до потолка, вот эта вот атмосфера, где, понимаешь, Станиславский там все.
3: Да.
2: И мы там вдвоем. Подходит официантка к нам, значит, в фарточке такая: что будете? Спрашивает она. Саша большой человек такой. Он говорит: принесите нам бутылку водки. Я не стал отказываться, думаю, хорошее начало дня. Но дело в том, что надо знать Сашу. Вот для него эта бутылка водки — это слону дробина. Вот. И какой-то салатик там мы взяли. И он говорит: ну что у тебя, рассказывай. Я говорю: да вот хомячка и суслика, значит, тут надо песенку. Он говорит: а музыка есть? Я говорю: ну музыка, конечно, у меня есть. Но так надо, давай подумаем, что они. Он говорит: да ладно, давай выпьем. И как-то мы с ним раз-раз. И я так понял, что пора, значит, в студию. Благо, у меня там пешком недалеко. И я говорю: Саш, ну я пойду. Он говорит: ну ты дай мне эту, послушать кассету. И я ему даю, значит, эту флешку. И вот я дохожу до студии, он мне звонит: записывай. И я записываю. И ты знаешь, вот я когда записываю, я понимаю, что у меня уже, значит, хохот начинается. И настолько остроумно, настолько тонко. А самое главное, дети понимают. Это очень сложно написать взрослому человеку то, что поймут, почувствуют и будут повторять дети. Он попал в десятку. Ну, и музычка тоже хорошая. Дальше восстал вопрос, кому петь, понимаешь? Я думаю, ну, как-то мне самому...
3: Ну, это уже совсем
2: не приличает. Мне самому как-то не с руки, да, сам написал, сам пою. Надо кому-то позвонить. А Женя Маргольц, это только-только переехал как раз в наши Арбатские переулки. И я звоню, говорю: Женька, ты рядом здесь? Я рядом. Заходи ко мне, чего? Я говорю: слушай, ну, тут вот песенку надо записать. Какую песенку? Ну, вот «Хомячка и суслика». О, интересно, сейчас зайду. Он заходит. Кого я буду петь? Ты будешь петь суслика. Ну, давай. И о, было очень смешно. Катя Семенова спела там песня мне. Между прочим, мы ее в домашнем формате, в шуточном, поем на всех днях рождения у самых разных людей. Понимаешь, потому что она, конечно, вот повергает в состояние вот этого беззаботного детства, какие там остроумные слова, они же подходят абсолютно для всех возрастов.
3: Да. Самое главное — не попасть на правительственный концерт. Хотя, мне кажется, и там это будет.
2: Везде пройдет.
3: Да.

0: Андрей Державин, и напоследок, все-таки скажи мне, вот ты человек, который создал вокруг себя блистающий мир, а потом из этого мира ушел. Сейчас у тебя есть желание опять вернуться в этот безумный-безумный, но такой манящий мир?
1: Я тебе скажу так. Я всю жизнь занимался тем, что мне интересно. Если мне переставало быть интересно, я просто отходил в сторону и переставал этим заниматься. Потому что нет ничего хуже, чем заниматься неинтересной работой. И все, что я делал и продолжаю делать в этой в жизни, да, спасибо Всевышнему, я только то, что вызывает во мне желание учиться чему-то новому, к чему-то стремиться, то, что меня интересует, понимаешь, то, что меня делает лучше, то, что меня развивает. И это была и музыка, это были и песни, это были какие-то, я не знаю, там много-много-много-много всего было. Это на самом деле не стыдно вспомнить, рассказывать долго. И сейчас я занимаюсь тем же самым, что мне интересно. У нас много концертов, у нас на концерты ходят люди, мы выступаем в самых разных городах. Конечно, хотелось бы, чтобы концертов было еще больше, но я надеюсь, что при поддержке, вот нас сегодня услышат, при поддержке таких станций, да, радиостанций, телеэфиров.
0: Мы самая большая радиостанция в стране.
1: Я знаю, люди наконец-то поймут, что вот эти плакаты, вот, которые висят у них в городах, это я там на плакатах.
0: Это я, Андрей Державин.
1: Они придут к нам на концерт. Но если серьезно, то расписание у меня всегда есть на сайте, поэтому милости просим. Вот, пожалуй, все, что я тебе хотел сказать по поводу вот этого сказочного мира, о котором ты сейчас так красиво сказал. Приходите на концерте. Весь сказочный мир там.
0: И напоследок, несколько слов нашим слушателям.
1: Я бы хотел пожелать всем слушателям Радио России, да и не только Радио России, вообще вот нас ведь могут слышать сейчас и в интернете, да, и
0: где
1: ведь
0: угодно.
1: Конечно. Простых каких-то вещей. Человеческого счастья, здоровья. Чтобы родные и близкие были здоровы. И чтобы жили вы долго и в радости.
0: Друзья, это был Андрей Державин. И напоследок я тебе скажу одну маленькую вещь. Ты абсолютно не изменился. Это самое главное. И не только внешне, но и внутри. И поэтому тебя хочется слушать, на тебя хочется ходить. И иногда хочется с тобой выпить. Но это совсем другое.
1: Что нам мешает это сделать?
0: Да.
1: Спасибо. Спасибо, тебе, спасибо, что позвали.
2: От всей души. С Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Скажем так. С Александром Хабургаевым.
1: Помните, как эмоциональный генсек Никита Сергеевич Хрущев, сняв с ноги туфлю, стучал ей по трибуне вон, громко выкрикивая: «Я вам покажу Кузькину мать!» А знаете, как перевел эту фразу переводчик? «I'll show you the mother of Кузьма». «Я покажу вам мать Кузьмы». Интересно, как это поняли англоязычные, собравшиеся в ООН. Ну, еще сложнее, конечно, на деловых переговорах. Ведь тут мало понимать друг друга правильно, посредством правильного перевода, но надо еще знать национальный культурный код, ментальность собеседников. А бывают и вовсе смешные курьезы. Вот как-то производитель канцелярских принадлежностей компания Parker, да, все знают ее знаменитые ручки, попыталась перевести свой слоган на испанский. А в оригинале на английском он звучал как, ну, в переводе на русский язык: «Она никогда не притечет в вашем кармане и не причинит вам неудобства». А переводчик перепутал два испанских похожих слова, и в результате рекламная кампания Parker в Мексике проходила под слоганом: «Она, в смысле ручка, никогда не сделает вас беременным». Коммерческий эффект, как это ни странно, говорят, был потрясающим.
0: Скажем так.
1: Здравствуйте, с вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. С нами сегодня Ольга Игоревна Северская, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени академика Виноградова Российской академии наук. Здравствуйте, Ольга Игоревна.
2: Здравствуйте, всегда приятно.
1: Да, наша сегодняшняя тема звучит так: ложные друзья переводчика в деловой сфере.
2: Ну, это правда, что деловая сфера сегодня представляет собой абсолютно особое речевое пространство, у которого есть своя норма, и которые образуют вообще совершенно фантастические вещи в своей среде. Например, знаете ли вы, что такое проокать-контракт?
1: Проокать?
2: Проокать. Ну, это профукать, не по Пугачёву, да. Посидим по окнам, да, да. Это не по песенке.
1: Профукать там, протютюкать.
2: Нет, а это всего лишь согласовать. Ну, или, например, пропушить клиента, это подтолкнуть клиента к заключению контракта и подписанию договора. Там, в общем, вот такие вот есть словечки, даже есть рунглиш, он еще называется рекламным русским. Ну, это правда, что они придумывают
1: свой. А рунглиш, это имеется в виду такой гибрид между русским и английским, да?
2: Да, такой. Ага. И вот в деловой среде сейчас мы постоянно слышим об экспертности, о высокой экспертизе. Нас просят прокачать скиллы. Я вот однажды, когда услышала вопрос, какие у вас скиллы, я сказала, что простите, и пошла изучать язык геймеров, потому что вообще-то пришло оттуда, но деловым людям очень понравилось. Почему? Потому что они учатся даже не по русским учебникам, а по переводным, и, конечно, гораздо проще не переводить, а просто взять слово, которое уже есть в русском языке, и попытаться его как-то переосмыслить. Вот слово «эксперт», которое вошло в русский язык в 19 веке из французского. Есть оно уже в словаре «Дали», значит, знаток, сведущий, опытный в деле человек, и присяжный знаток, то есть тот, который может в суде сделать экспертизы, подписывать их, понятой. Угу. Например, вот такие значения. В современных словарях «эксперт» — это специалист, который дает заключение при рассмотрении какого-либо вопроса, и заключение это часто имеет юридическую силу, то есть, ну, в общем, все как бы нормально. Что происходит? В 90-е годы вместе со всей вот этой переводной бизнес-литературой, а к нам попадает уже эксперт из английского языка, то есть это так называемое вторичное заимствование. А в английском это слово может означать и просто специалист и знаток. Но переводчики не переводят специалист или знаток, а они просто берут это готовое слово, и все становятся экспертами.
1: Да.
2: Ну, отчасти это так и есть, потому что с развитием благосферы у нас уже теперь эксперты все, и даже вот появляются новые качества эксперта, которые отмечаются. Это к традиционным компонентам образования, специальные знания, опыт, авторитет, добавляются амбициозность, харизматичность, коммуникабельность, умение упаковывать знания. И в дзен-блоге, который так и называется, все коучи тут, перечисляют: яркий эксперт, харизматичен, уверен в себе, коммуникабелен. А в интернет-блогах дается определение: эксперт – это тот, у кого достаточно знаний, чтобы уверенно помогать друзьям. То есть, допустим, я научилась выращивать кактусы, каким-то особым путем. Я эксперт, у меня экспертные знания. Угу. Помните знаменитую рекламу «Мама чистит зубы как эксперт»? Надо было бы перевести «Мама чистит зубы профессионально». Или «Мама мастер в этом деле». Да? Там вот мастерски, а профессионально. Нет, у нас экспертно. Даже придумали такое чудесное слово. И экспертиза, собственно говоря. Когда, например, тоже личный опыт, меня попросили о чем-то выступить где-то, зная уровень моей высокой экспертизы. Но экспертиза не может быть высокой.
1: Экспертности еще я слышал.
2: Экспертность это уже придумали, потому что нужно было что-то. И это, кстати, говорит о том, что это живет. Экспертиза – это, опять же таки, опыт в английском языке. Это компетентность, это профессиональные навыки и это квалификация. Там, где должен был бы опыт, квалификация, профессиональные знания, вот я вам сейчас перечисляю, это же разные вещи.
1: Я понимаю.
2: Вы и сейчас... каждое слово, которое давно существует в русском языке, оно это обозначает без опоры на контекст. Мы сразу понимаем, о чем идет речь. Мое любимое слово «кейс».
1: Да.
2: Вот оно означает пример, случай, конкретную ситуацию, практическую задачу для решения. И опять же таки, по-русски не нужен контекст. Но это все как слово «чемодан», еще у Льюиса Кэрролла это было определение. Все вот это вот упаковывается, и что? Ну, я сказала вам кейс, ну и надо, соответственно, все понять. Любимое слово «вайб» сейчас заимствовано, это уже не из деловой сферы, но когда тебе говорят, ну, это просто вайб, вы понимаете, о чем идет речь? Об атмосфере, об ауре, об вибрациях каких-то душевных, о чем-то еще. Вы тоже не понимаете, вам нужен огромный контекст.
1: Ольга Игоревна, вы знаете, вот вы сказали ключевое слово «понимание», да, и осознание того, что ты говоришь, потому что я в гостях как-то оказался с одной милой дамой, она какой-то там топ-менеджер, непонятно где, и когда я ее, ну, надо же о чем-то говорить с человеком, который сидит рядом. Я спросил, а чем вы занимаетесь? И тут ее понесло. Она говорила минут 10, я не понял ничего вообще. И вдруг, вот пытаясь понять, я вдруг понял, что она сама не понимает, что она говорит. То есть она пересыпает вот этой привычной ей терминологии, но она сама ее не осмысливает. Вот что самое страшное.
2: И самое страшное – это то, что все вот эти английские конструкции, они встраиваются в русский язык, уже существующие какие-то конструкции начинают что-то менять. Ну вот любимая, например, новая книга от автора бестселлера какого-то. Да?
1: Какого-то.
2: Давайте мы уберем просто слово «бестселлер» и скажем, опубликованы неизвестные письма от автора Евгения Онегина. Но ведь правда же абсолютно не по-русски звучит. Потому что это вместе с рекламой пришло from the makers of. Я покупаю продукты исключительно в супермаркет, чтобы не создавать никому рекламу, да, назовем это просто так. А это, между прочим, тоже калька из английского at, и дальше идет название бренда. Все молодое поколение говорит, как по мне, как по мне, как по мне, как по мне. По мне было в русском языке, была такая конструкция, то же самое, что по моему мнению, да, пожалуйста, от Ломоносова до классиков. И вдруг, тоже у очень приличных наших писателей, классиков, например, у Михаила Елизарова, у Пелевина, Виктора появляется вот это вот «как по мне вдруг». Откуда оно пришло? Оно пришло к нам с переводами. Я почему говорю опять про ложных друзей-переводчика. Переводили, например, высказывание Джейми Оливера о кухне. Он англичанин. Мой любимый – это из парламентской газеты пример. Вроде бы, как бы, да, парламентская газета, серьезное издание, уж могли бы как-то подкорректировать. И у них такая цитата. «Как по мне, лампочки надо заменить, потому что они меня делают оранжевым», и дальше это прямая речь, сказал Трамп. Мы не поленились, мы нашли первоисточник, он действительно так говорил, и там было это, конечно, «as for me».
1: Да,
2: и это идет вот как бы по буквенный перевод. То есть я не знаю, что лучше. Взять слово, которое у нас уже есть, и что-то такое свое под этим подразумевать, или просто по буквенно калькировать по смыслу
1: либо
2: и ввести вот
1: могло
2: это.
1: Быть,
2: вот.
1: Да.
2: Ну, там да. есть разные me, варианты. Вот в данном случае это было «as for me». Я все время слышу, что кто-то в чем-то поучаствовал. Или в этом поучаствуют какие-то люди. И вот это вот поучаствует, это именно тоже такой серфинг. И если мы говорим уже про деловую сферу, там есть гуру деловой переписки с очень тонким чувством языка. Саша Карепина, назову ее, люди должны знать своих героев, которая придумала две метафоры, что у нас сейчас делятся люди, которые что-то читают, на серферов и дайверов. И вот одним нужно, это, мне кажется, очень правильное определение нашего времени. времени.
1: Да. Ну что ж, спасибо вам большое за этот очень интересный разговор. Друзья мои, я напомню, что сегодня с нами в студии была Ольга Игоревна Сиверская, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени академика Виноградова Российской академии наук. Ну и я, ваш покорный слуга, Александр Хабургаев, тоже с вами прощаюсь. Надеюсь, ненадолго, как всегда, на неделю. Так что до скорых встреч. Время летит быстро.
0: Скажем так, с Александром Хабургаевым.
3: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. Аргументы недели. Аргументы народа. Не пропусти свои аргументы недели.
4: 16+.
5: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
6: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
7: Товарищ Федор, ты помилуйте по-лаборатски, а?
6: Кристина Асмус.
8: Какой век на дворе?
9: 17-й от Рождества Христова.
6: Александр Самойленко.
10: Ты будешь первый русский жена у моего сына.
6: Мария Миронова.
11: 3, 2, 1.
6: И Милош Бикович.
12: Мы отправляемся в поход.
6: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 16+.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
13: На правах рекламы.
14: Уважаемые радиослушатели, сегодня я хочу поговорить с вами о важности заботы о своем здоровье, особенно когда речь идет о нашей постели и сне. Наверняка каждый из вас знает, как важно иметь комфортный и здоровый сон, который позволит нам быть полностью заряженными энергией и готовыми к новому дню. Позвольте мне представить вам ортопедическую подушку Felicity. Вы, конечно же, слышали о них, но, возможно, не осознаете, насколько они могут быть полезными для нашего сна и здоровья. И поможет нам в этом специалист, который изучает влияние нарушений сна на здоровье человека. Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, рада вас снова слышать в нашей студии.
15: Здравствуйте.
14: Тема сна обсуждается всю эволюцию человека и обросла многими мифами и легендами, несуществующими фактами. Савелий Александрович, вы как эксперт помогите мне и нашим радиослушателям просветиться и поделитесь знаниями.
15: Да, конечно, все, что знаю, расскажу, и даже больше, как сделать ваш сон полезным и здоровым, но обо всем по порядку.
14: Читала где-то, что бессонница – это не проблема, и ее не надо лечить.
15: Бессонница может быть проблемой, особенно если она длится длительное время и влияет на качество жизни человека. Нарушение сна может вызывать физические и эмоциональные проблемы, такие как усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией и памятью, а также повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств. К ее первым последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушение памяти, нездоровый цвет лица, невроз. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы человека. Учащаются простуды, ОРВИ, чаще обостряются хронические заболевания. И страдающим от бессонницы и проблем со сном наверняка будет интересно узнать, что использование ортопедической подушки Felicity способствует расслаблению мышц, снижению напряжения и способствует глубокому и качественному сну. Вы просыпаетесь отдохнувшими и более сосредоточенными на протяжении всего дня. Более подробную информацию об ортопедической подушке Felicity узнайте у наших консультантов по бесплатному номеру телефона 8 800 200 ровно 3050. Повторю еще раз, 8 800 200 ровно 3050. И напомню нашим уважаемым радиослушателям, что обратившиеся в течение часа получат вторую подушку в подарок.
14: Я от многих своих знакомых слышала, что 5-часового сна вполне хватает, чтобы выспаться. Так ли это?
15: Ну, смотрите, количество сна, которое необходимо для полноценного отдыха, может различаться для каждого человека в зависимости от его индивидуальных потребностей. Однако большинству людей рекомендуется спать от 7 до 9 часов, чтобы быть выспавшимися, успешно функционировать в течение дня. В нашем случае 5-часовой сон, скорее всего, является недостаточным для полноценного отдыха, может привести к усталости, снижению эффективности в течение дня. Ортопедическая подушка Felicity – это не просто предмет для украшения вашей постели, это настоящий инструмент поддержания правильного положения шеи и позвоночника во время вашего вашего сна. Она обеспечивает идеальное распределение давления, благодаря чему вы сможете ощутить комфорт и снизите риск возникновения болей в спине и шее. Звоните и заказывайте себе подушку для здоровья по бесплатной горячей линии 8 800 200 ровно 30 50 8 800 200 ровно 30 50 первым 100 обратившимся, вторая подушка в подарок.
14: А как проявляет себя шейный остеохондроз?
15: Симптомы шейного остеохондроза могут включать вестибулярные нарушения, это шаткость при ходьбе, проблемы с координацией, это может быть шум в ушах, боль между лопаток и в области сердца, боль в плече или локте, неполный поворот шеи, потемнение в глазах, кратковременные потери сознания, бессонница, прерывистый поверхностный сон, постоянное чувство усталости, быстрая утомляемость, панические атаки и вот эта внутренняя неуверенность, раздражительность, нервозность, эмоциональная неустойчивость и снижение остроты зрения даже.
14: А о чем говорят нарушения зрения при шейном остеохондрозе?
15: Самые распространенные офтальмологические расстройства, сопровождающие остеохондроз шейного отдела позвоночника, это, значит, вспышки в глазах, это мелькание мушек и искр, раздвоение картинки, затруднение движения глазниц и падение зрения при плохом освещении. Любые проявление нарушений зрительных функций становится признаком кислородного голодания мозга и зрительного отдела. И вот этот перечисленный мной список осложнений в шейном остеохондрозе подчеркивает важность ранней диагностики этого заболевания, потому что своевременное вмешательство может помочь предотвратить серьезные последствия и сохранить качество жизни человека. И вот если вышеперечисленные симптомы у вас есть, то незамедлительно обратитесь к врачу, а также звоните нашим консультантам и заказывайте ортопедическую подушку Felicity по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Давайте еще раз повторю медленно. 8 800 200 ровно 3050. И тот, кто оформит заказ сегодня, получит гарантированно вторую подушку в подарок.
14: Какой кошмар. Савелий Александрович, я и представить себе не могла, что могут возникнуть подобные проблемы.
15: Наши подушки также имеют ряд других преимуществ. Они могут помочь тем, у кого возникли проблемы с дыханием во время сна. Благодаря правильному положению шеи, возможно предотвратить сжатие дыхательных путей, что может сделать дыхание более свободным и спокойным. Кроме того, ортопедические подушки Felicity изготовлены из гипоаллергенных и экологически чистых материалов, что делает их идеальными для людей, которые страдают от аллергии. Наслаждайтесь свежим воздухом и чистотой, не страдая от насекомых и пыли. Не жертвуйте, пожалуйста, своим здоровьем и качеством сна ради какой-то экономии. Ортопедические подушки Felicity – это небольшая инвестиция в ваше благополучие. Они не только обеспечивают комфорт и правильное положение шеи, но и могут поспособствовать улучшению кровообращения и снижению напряжения в мышцах. Позвольте своему телу и разуму отдыхать каждую ночь. Более подробную информацию вы можете получить по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Повторю, 8 800 200 ровно 3050. И наши консультанты подскажут, какой модельный ряд, и помогут подобрать по вашим параметрам ортопедическую подушку. И тем, кто обратится в течение часа, вам приятная скидка 30% или вторая подушка в подарок 8 800 200 ровно 3050.
14: А как правильно спать? На подушке или без подушки?
15: Ну, смотрите, когда подушка отсутствует, как уже упоминалось выше, шейные мышцы постоянно напряжены. Если человек регулярно отказывается от этой постельной принадлежности, кроме неудобства и дискомфортных ощущений, он может получить проблемы со здоровьем. Храп. При сне на поверхности, без каких-либо возвышений, лежа на спине, тело принимает неестественную позу. В основном что страдает? Шея и голова, конечно. Происходит сужение внутреннего просвета в дыхательных путях. В результате возникает храп. Кроме того, есть риск западания языка, нарушения мозгового кровообращения. Дело в том, что в зрелом возрасте шейный отдел достаточно сильно изогнут, лордоз. Когда человек спит без хотя бы какого-то минимального возвышения под головой, тем более на спине, позвоночник принимает тоже неестественное положение. Из-за этого пережимаются артерии, по которым вместе с кровью в мозг поступает кислород. Получается кислородное голодание со всеми вытекающими неутешительными последствиями. Проблемы с позвоночником. Если диагностирован шейный остеохондроз или сколиоз, спать без подушки вообще противопоказано. Сон на лишенной возвышенности постели усугубит протекание этого заболевания. Объясню почему. Из-за того, что шея будет находиться в неестественной для нее позиции. Нарушится питание мышечной ткани и позвонков. В результате получаем что? Возникновение отечности. Дальше еще хуже. Сдавливание нервных корешков в конечном итоге приводит к развитию дегенеративного процесса в дисках между позвонками. При сколиозе лучше всего подойдут валик, либо невысокая подушка повышенной жесткости. Звоните нашим консультантам и узнавайте более подробную информацию об ортопедической подушке Felicity по бесплатному номеру 8 800 200 ровно 3050. 8 800 200 ровно 3050. Давайте еще раз повторю медленно. 8 800 200 ровно 3050.
14: Савелий Александрович, читала где-то, что бессонница – это не проблема, и ее не надо лечить.
15: Бессонница может быть проблемой, особенно если она длительное время влияет на качество жизни человека. Нарушение сна может вызывать физические и эмоциональные проблемы, такие как усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией и памятью, а также повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств. К ее последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушение памяти, нездоровый цвет лица, невроз. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы человека. Учащаются простуды, ОРВИ, обостряются хронические заболевания. Использование ортопедической подушки Felicity способствует расслаблению мышц, снижению напряжения и способствует глубокому и качественному сну. Вы просыпаетесь отдохнувшими и более сосредоточены на протяжении всего дня.
14: Еще хотела одну вещь уточнить. Есть ли какие-то группы риска, люди, которых мы вот сейчас должны ради их же блага обязать спать на ортопедической подушке Felicity?
15: Конечно, есть. Людям старше 50 лет, у кого уже заболевания в хронических стадиях, спать на ней будет удобно и полезно. И вообще каждому человеку без исключения. Не бойтесь никаких периодов привыкания, как с некоторыми очень жесткими подушками. Лег и уснул. Но я бы посоветовал обратить внимание на подушку Felicity в первую очередь людям преклонного возраста, разумеется. Даже если сейчас вы чувствуете себя нормально, всем известно, как коварен инфаркт или инсульт. Наша команда экспертов заботится о вашем комфорте и здоровье. Мы надеемся, что вы сможете почувствовать разницу и положительный эффект использования подушки. Доверьтесь профессионалам. Сделайте выбор в пользу ортопедической подушки Felicity, которая поспособствует и обеспечит вам здоровый и комфортный сон. Всего вам наилучшего, спокойных вам и, главное, полезных снов.
14: И как мы поняли из сегодняшней передачи, дорогие наши радиослушатели, что ортопедическая подушка Felicity способна обеспечить человеку правильное положение шейного отдела, расслабляет и способствует кровотоку в область головного мозга, улучшает сон и общее состояние человека. Это не просто постельная принадлежность, а выгодное вложение в свое здоровье на долгие годы. И еще раз повторю номер телефона для консультации. 8 800 200 ровно 3050. Повторю, 8 800 200 ровно 3050. Первым 100 обратившимся вторая подушка в подарок. Всего вам наилучшего. Имеются противопоказания, перед применением проконсультироваться со специалистом.
15: ООО «Felicity», ОГРН 125-770-022-85-54, адрес 119-017, город Москва, улица Пятницкая, дом 37, помещение 1, дробь 1.
0: Радио России. 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
4: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
8: Радио России. Тамбов. Слушайте на частоте 109 FM. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Пункты временной дислокации ВСУ уничтожили в зоне ответственности артиллеристы южной группировки войск. Панорама обороны Севастополя получила повреждения. Их степень сейчас устанавливают эксперты. Легендарному «Союзмультфильму» 90. Подробности далее. 5 пунктов временной дислокации с живой силой уничтожили в зоне ответственности артиллеристы южной группировки войск. Об этом сообщает Минобороны. Замаскированные цели противника были обнаружены в ходе воздушной разведки. Операторы 6-й мотострелковой дивизии передали координаты артиллеристам, которые точными ударами из орудий уничтожили все цели противника вместе с живой силой общей численностью до 15 человек. Также на Константиновском направлении операторы FPV-дрона подорвали военную технику и склад боеприпасов ВСУ. Панорама обороны Севастополя могла получить критические повреждения при ударе ВСУ и последующем пожаре. Об этом сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. По его словам, для оценки ущерба на месте работают профильные специалисты.
2: К сожалению, возгорание пока не удается прекратить. Работают все службы МЧС, все соответственные службы безопасности города. Для нас, конечно же, сейчас понятно, что это очень большая потеря, пострадал наш главный музейный предмет. Ну а степень поражения нашей панорамы и предметного плана мы сможем оценить только после того, как нас сотрудники МЧС допустят в здание, мы составим соответствующие документы. На сегодня несколько часов возгорания дает нам право предполагать, что она, скорее всего, уничтожена, если не полностью, то в большом объеме. Мы уверены, что все будет восстановлено, люди не пострадали, и когда придет соответствующее время, мы все наши потери и музейного предмета, и здания, которое хранит этот музейный предмет, непременно восстановим силами Министерства культуры, силами наших партнеров из правительства Севастополя.
1: Прокуратура Севастополя выясняет все обстоятельства ночного удара. Примечательно, что во время атаки беспилотников второй раз удалось сохранить фрагменты панорамы Франца Рубо «Штурм 6 июня 1855 года», которая посвящена героической обороне Севастополя в годы Крымской войны. Отреставрированные после пожара 1942 года части полотна находились не в здании панорамы, куда попал беспилотник, а в филиале музея. Об этом ТАСС сообщили в Музее обороны Севастополя. 3 человека пострадали при ракетной атаке на Чувашию. Жизни людей ничего не угрожает. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев. Напомню, утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. Угроза с воздуха сохраняется, поэтому власти распорядились до особого распоряжения временно закрыть пришкольные лагеря и детские сады. Постпреды стран Евросоюза сегодня верстают 21-й пакет санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на повестку заседания. В планах европолитиков обсудить ограничения в связи с Украиной, а также санкции в отношении Беларуси. Между тем, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Хроника происшествий далее. Подпольный швейный цех накрыли подмосковные полицейские в Серпухове. В ходе проверки выяснилось, что более половины рабочих находились на нелегальном положении. Об этом рассказала руководитель пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
3: В отношении 47 иностранцев составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации, а в отношении 10 мигрантов – за незаконное осуществление трудовой деятельности. На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5000 рублей.
1: Добавлю, нелегальных мигрантов ждет штраф и депортация на родину. К ответственности привлекут также владельцев швейного цеха, который принимал на работу иностранцев без необходимых документов. В деле о пропаже семьи Усольцевых в Красноярской тайге обнаружены улики. Спасатели во время прочесывания местности нашли вещи. О чем конкретно идет речь, не уточняется. Находку отправят на экспертизу для установления принадлежности пропавшим. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии. Напомню, сегодня спасатели завершили 6-дневные поиски людей. Семью Усольцевых с 5-летним ребенком ищут с прошлой осени. Растет число погибших в результате землетрясения на Филиппинах. К этому часу известно уже о 45 жертвах стихии. Ранее сообщалось о 40 погибших. Неизвестной остается судьба 17 человек. Ранения получили 630 жителей. Об этом сообщил телеканал ABC CBN News. Напомню, сильное землетрясение магнитудой 7,8 произошло у южного побережья острова Минданао в минувший понедельник. Повреждения получили 2500 домов. А в городе Хенераль-Сантос объявлено чрезвычайное положение. Россиян, по данным наших дипломатов, среди жертв и пострадавших нет. МВД предложило сократить число самокатов в Москве. Письмо от руководства столичной ГИБДД в адрес Центра организации дорожного движения изучило агентство РБК. В качестве аргумента полиция приводит неутешительную статистику, согласно которой число ДТП с участием электросамокатов за год увеличилось в 2,6 раза. С января по май аварии случались 306 раз, в одном случае со смертельным исходом. В 19 случаях водители были младше 18 лет. В полиции напомнили о праве Центра организации дорожного движения сокращать количество самокатов или электровелосипедов на 1000 штук в случаях, если виновником ДТП стал несовершеннолетний пользователь. Какими будут последствия предложения ГАИ, покажет время. Наше достояние далее. Союзмультфильму сегодня исполнилось 90 лет. За это время знаменитая советская мультипликационная студия выпустила около 3000 мультфильмов. Как рассказала в интервью РИА Новости председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева, Союзмультфильм пережил множество исторических периодов, практически никогда не останавливая производство даже в годы Второй мировой войны. За свою долгую историю ленты студии получили свыше 800 национальных и международных наград. Самой титулованной картиной является «Ежик в тумане», которая получила более 35 национальных и международных премий. Я напомню, что вся оперативная информация доступна также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу одержала крупную победу над Тринидадом и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 3-0. Авторами голов стали Мингиян Бивиев, Александр Сильянов и Алексей Батраков. В составе россиян за национальную команду дебютировал вратарь «Зенита» Денис Адамов, вышедший на замену в перерыве. Хоккейная «Сибирь» сформировала тренерский штаб на следующий сезон. Главным тренером команды останется Ярослав Люзенков, с которым новосибирцы в апреле подписали новый контракт на 3 года. Его ассистентами будут Алексей Кривченков, Альберт Лещев и Дмитрий Субботин, а тренером вратарей Егор Подомацкий. Все российские спортсмены, заявленные для участия в чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, получили шенгенские визы от властей Португалии. Первенство континента стартует 11 июня. Россияне выступят на этом турнире в нейтральном статусе. В Португалию отправятся 25 наших гребцов. Конгресс Международной федерации санного спорта не принял никакого решения по вопросу допуска российских спортсменов до соревнований следующего сезона. Об этом рассказал советник президента Федерации санного спорта России Станислав Тюрин. «Локомотив Кубань» взял верх над «Зенитом» 91-85 в четвертом матче за третье место в баскетбольной единой лиге ВТБ. В составе краснодарцев 16 очков на счету Патрика Миллера, у клуба из Санкт-Петербурга 17 очков набрал Ксавье Мун. Счет в серии до 3 побед стал равным 2-2. Решающая встреча пройдет в городе на Неве 12 июня. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 14-16 градусов, облачно, временами пройдут небольшие дожди. В Челябинске 17-19, осадки. В Тюмени 22-24 градуса, облачно и дождливо. В Новосибирске 30-32, облачно, без осадков. В Иркутске 27-29 градусов. В Красноярске 24-26, кратковременные дожди. В Сыктывкаре 22-24 градуса. В Нижнем Новгороде 26-28, облачно, без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха в городе на Неве 20-22. В Москве во второй половине дня местами пройдут кратковременные осадки. Днем 29-31. Сейчас в Москве 27 градусов. Ветер западный. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба.
5: Пятнадцатое июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Рипин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Гектора Берлиоза. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
6: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
7: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
8: Приключения All Inclusive.
9: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
10: Мы не готовы!
11: А это не считается издевательством над родителями?
8: Главная комедия страны. «Холоп 3».
12: Что за цирк-то?
8: В кино с 11 июня. Категория 16+.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
14: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
15: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
16: Приветствую всех, кто слушает Радио России. Канал «Слушаем» начинает свою работу сегодня, 10 июня, в эти самые минуты. Меня зовут Дмитрий Чернов. И традиционно, друзья, сегодня среда, сегодня моя вахта микрофонная, эфирная подходит к финалу. И это означает, что мы сегодня с вами традиционно в середине недели обсудим самые интересные темы. Конечно же, я напомню вам о том, какие программы выйдут еще в ближайшее время из серии моих авторских. Ну и, друзья, безусловно, мы с вами будем обмениваться сегодня какими-то вашими замечаниями, моими ответами на ваши вопросы и все прочее, что вы любите обычно писать, присылать. Номер 8-925-222-99-92. Давайте начнем. Я напомню вам, что в следующем часе, конечно же, будут тоже темы обсуждаться с нашими экспертами. И узнаете вы, что в России примерно 300 тысяч человек без профильного образования проводят психологические консультации. Жуть какая. В правительстве призвали ускорить принятие поправок в Трудовой кодекс, который законодательно будет закреплять понятие стажировки и стажера. Это означает, что молодые люди, кто приходит на стажировку, будут получать, видимо, и уже в записи в трудовые книжки. И это будет стаж засчитываться, эта работа. Наконец-то. Не прошло и 45 лет, как говорится. А государство должно участвовать в обеспечении граждан жильем. Так считает большинство россиян. Мы сегодня обсудим эту тенденцию, это мнение. Имеет ли оно право на существование вообще? И в каком случае государство обеспечивает россиян жильем? Что у нас вообще происходит с так называемыми еще и очередниками? Московский блок у нас будет в следующем часе, московский блок новостей будет и в этом часе. Поговорим мы о странной истории, которая возникла на портале «Госуслуги». Огромное количество жалоб от россиян, И я свой личный пример тоже приведу. Стали получать уведомления о несуществующих долгах на портале госуслуги. Так или иначе, это связано с сайтом и со службой, Федеральной службой судебных приставов. Что происходит, почему? Чуть позже поговорим об этом. В России обсуждают возможность введения отцовского капитала. Кому он будет положен в случае, если примут таковой, и каков его будет размер. Поговорим мы чуть позже об этом. Вспышка Эболы может привести к новой пандемии, предупреждают врачи, говорят врачи Всемирной организации здравоохранения. И эта болезнь как-то отличается от той самой, которую мы знаем и привыкли, или вот этот вот самый вирус Эболы, он мутировал и теперь представляет из себя что-то действительно крайне опасное. Поговорим с академиком Сергеем Нетесовым. В этом часе речь об этом пойдет у нас. И, друзья, тема любопытная в московском блоке будет. Оказалось, что 52% опрошенных наших граждан признались, что любят поесть на ночь. Причем так, в общем, плотненько, как говорится. Мы здесь боремся, значит, за здоровый образ жизни. Объясняем, что есть на ночь вредно, и тем более есть сладкое на ночь невозможно. Абсолютно. А вот происходит вот такое вот повсеместное, так сказать, пожирание продукции перед холодильником удивленных наших граждан ночью. Чуть позже поговорим. Поговорим об этом. Госдума приняла второй пакет мер по защите россиян от телефонных интернет-мошенников. Пакет антифрод мер оказался существенно доработан. В законопроекте появилось право на материальные компенсации жертв мошенников в полном объеме похищенных средств от банков и операторов связи. В каком случае? В случае, если те не предотвратят действия злоумышленников. Вот такая новелла, вот такое ноу-хау. И давайте поприветствуем Ивана Соловьева, заслуженного юриста России. Иван Николаевич, здравствуйте.
10: Добрый день, дорогие друзья.
16: Ну, это любопытная, вот действительно такая новация, потому что ведь мы все знаем, да, что деньги, если ты где-то там данные оставил, деньги в банке кто-то взял кредит на твое имя, и, в общем, остался ты и без денег, и, так говорится, с большими огромными долгами. Правильно ли я понимаю, что теперь вот эти похищенные средства банки, так сказать, каким-то образом, если не предотвратили эту кражу, будут теперь возмещать?
10: Ну, давайте начнем с того, что эта норма, если заработает, ну, скорее всего, заработает, поскольку приняли в третьем чтении одобрение от Совета Федерации, теперь подписание президентом, нормы о компенсации могут вступить в силу с 1 марта 2027 года. То есть не надо рассчитывать, что сейчас завтра все начнут получать компенсации. И действительно, компенсация планируется, что компенсация будет равна сумме денежного перевода, который был сделан в адрес мошенников. Но здесь при единственном условии, если банк или оператор сотовой связи не предпринял необходимых мер, которые ему предписаны, да, по защите клиента. Ну, я могу сказать, что в той конфигурации, в которой это есть сегодня, ну, скорее, наверное, здесь технические меры, которые касаются, например, операторов связи по прерыванию звонков, по включению услуги, которые защищают звонков, защищают людей, абонентов от таких обзвонов. И здесь, конечно, это должно подхлестнуть, ну да, скажем так, стимулировать вот эти две структуры для того, чтобы доработать и все, что предусмотрено законом, включить. Но по-прежнему, дорогие друзья, если вы сами нажимаете на кнопку «Перевести», если вы сами вступаете в разговоры с мошенниками, если вы сами ведетесь на вербовку и разводку, ну, простите, ну, никто все равно вам этого не компенсирует. То есть не нужно думать, что теперь можно спокойно со всеми разговаривать. Нет, если звонок вам прошел, а не должен был пройти, то это одна история. А вот если вы совершенно добровольно, так сказать, повелись на историю мошенническую, это другая совсем будет ситуация. И здесь, конечно, необходимо понимать, что вот как только начинается разработка какого-то антифрод проекта, да, большого. Но, к сожалению, он уже устарел. Он уже устарел, как только приступили к разработке. Потому что мошенники семимильными шагами идут пока впереди. К сожалению, вот тот же самый вот этот второй проект, вообще их должно быть уже 22, и они должны как пирожки из печи вылетать из Госдумы, эти антифрод-проекты. Не второй всего лишь навсего, когда у нас уже миллионы людей обобрали. Вот, а 22-й. И то, что правили его, конечно, значительно поправили. И в том числе в пользу бизнеса.
16: Угу.
10: Там же при доработке участвовали и представители бизнеса, и правоохранительные органы, и контролирующие. И все-таки кое-что пришлось нам, так сказать, из тех жестких мер ограничительных, которые были, пришлось, ну, скажем так, пока поступиться. Надеюсь, что это временно, и, ну, может быть, не хотели там ограничивать доходы операторов связи, может быть, еще что-то. И вот здесь вопрос общественного интереса и интересов бизнеса, конечно, очень трудно соблюсти. И здесь последнее слово за нами с вами остается. Мы должны быть бдительными, мы должны стоять на страже своих интересов.
16: Иван Николаевич, понимать,
10: что... Да, только от нас зависит, потеряем мы деньги или нет.
16: Очень важный вопрос относительно кражи персональных данных и попыток мошенников взять кредит, да, на какие-то паспортные данные, на копии паспорта. Не знаю совершенно, как это делается у них, да, но как-то это работает, и в этом случае банки, выделяя, так сказать, вот эти кредитные деньги, будут ли нести ответственность? Ведь очень сложно будет на самом деле доказать, что это не сам владелец там своего паспорта, своих документов взял этот кредит. И вообще вот кто обязан будет доказывать, что он не верблюд, как говорится, да, что он к этому отношения не имел, а за него кто-то взял какой-то кредит?
10: Ну, давайте так. У нас фактически сейчас в банках, во всех, ну, практически исключено, что человек без личного присутствия получит какие-то заемные средства. Исключено. То есть, если вы не пришли сами, то, скорее всего, ну, если только вы не тяжело больны, но это основание для того, чтобы кредит вам не выдавать. Понятно, да, что это основание, страховой случай вот-вот может наступить. У нас в основном остаются микрофинансовые организации. Ну и, конечно, те возможности, которые всегда имеются при наличии недобросовестного банковского сотрудника. Ну, я, конечно, не хочу там, да, говорить, но, к сожалению, такие у нас до сих пор есть, когда по копиям паспортов, по подложным документам, имея свой корыстный интерес, банковские сотрудники этим занимаются. Но это было всегда, это было везде. Это вопрос банковской безопасности. Пусть служба безопасности и полиция этим занимается. Что касается нас, ну, еще пока небольшие возможности остаются в микрофинансовых организациях, когда нужно пройти онлайн-регистрацию, сфотографироваться с паспортом в руках, и то вы должны прислать фотографию с раскрытым паспортом. Ну, иногда искусственный интеллект, да, может это все сгенерировать. Но на сегодняшний день, если... Ну, самые простые, слушайте, есть бюро кредитных историй. Ну, раз в полгода залезайте, забивайте фамилию, имя, отчество, свои паспортные данные, смотрите, есть или нет. Если ничего не оформлено, живем дальше спокойно. Если оформлено, идем в полицию, выясняем, кто оформлял. Но сейчас с развитием вот искусственного интеллекта, защитных систем, с одной стороны, больше возможностей для мошенников, с другой стороны, совершенствуются системы безопасности.
16: Очень волнует всех. Очень волнует всех копии в сим-карт, ведь можно брать кредиты через приложение, там не нужно присутствие личного, вообще никаких документов не надо, все в приложении можно быстро сделать. Если появляется копия сим-карты, таких случаев тоже полным-полно. Но здесь тоже, да, здесь вопрос уже к операторам связи. Иван Николаевич, я вас благодарю за беседу, большое спасибо. Иван Соловьев, заслуженный юрист России, был с нами на прямой связи. Друзья, напомню, что Госдума приняла второй пакет мер по защите россиян телефонных интернет-мошенников от этих злодеев. Мы переходим к следующей теме, и вот эта тема тоже очень важная и интересная. Массово россияне столкнулись со сбоем, из-за которого на госуслугах отображаются их старые долги, которые или выплачены, или списаны через процедуру банкротства. И произошел, видимо, некий технический сбой. В личный кабинет на госуслугах людям по всей стране приходят уведомления о долгах по исполнительскому сбору. По долгам, которые давно закрыты, либо оплачены. Я столкнулся с такой проблемой, сейчас выясняю, как, что делать и почему. И очень многие коллеги, очень многие мои знакомые, например, тоже стали получать подобного рода письма. Что это за история такая? Спросим мы Аллу Храпунову, заместителя директора фонда за права заемщиков, куратора платформы «Мышеловка РФ Народного фронта». Алла, здравствуйте.
12: Дмитрий, здравствуйте.
16: Действительно, да. Очень сильно тревожащая информация, и ситуация не до конца понятна. Я здесь уже 2 или 3 недели продолжаю борьбу, так сказать, с судебными приставами, со службой судебных приставов, и мне такое ощущение, что они не получают мои письма, мои заявления через госуслуги, которые я им направляю, хотя должны бы, по сути. Вот что происходит, прокомментируйте, пожалуйста.
12: А, Дмитрий, ну как раз вы у меня с языка сняли. Вообще, конечно, через госуслуги обращение, которое направляется в службу судебных приставов, в нашей практике берутся на рассмотрение в 99% случаев и обязательно для ответа. Система контроля устанавливается, если вы подаете обращение через госуслуги. Вот, к большому сожалению, вынуждена сказать, что если, например, отправлять через сайт, то очень многие жалуются, что игнорируют, да, наверное, я так мягко скажу. А вот через госуслуги все-таки реакция идет. И если у вас они остаются без ответа, то, конечно, нужно обращаться и жаловаться в более вышестоящие органы судебных приставов. А если они не реагируют, то тогда жалуемся в прокуратуру, поскольку они как контролирующие все структуры, они должны принять меры. Вот, то есть такая вот идет иерархия. Но, повторюсь, надо еще раз проверить и через госуслуги подать вот это заявление. Ни в коем случае не оплачивать. То есть если вы получили какие-то ошибочные, да, уведомления о наличии долга, не надо оплачивать, потому что потом вернуть и взыскать будет, просто...
16: Конечно.
12: Очень, очень сложно, да. Мы в своей практике встречались, когда судебные приставы, например, путались и предъявляли требования, например, к полным тезкам. Такое встречается в нашей стране, людей таких не очень много, но бывает. Но я тоже фиксировала и слышала, что последнее время, буквально последнюю неделю, то ли какой-то сбой произошел на госуслугах, у многих возникло уведомление о наличии какой-то каких-то долгов, сообщают вроде бы так в кругах, что это какой-то сбой, и даже при проверке данных именно через базу исполнительных производств это не подтверждается. То есть на госуслугах высвечивается, а когда вы вводите реквизиты по фамилии или по номеру исполнительного документа через сайт судебных приставов, то данные не подтверждаются. Я рекомендую перепроверить, если все-таки там не будет данных, да, все равно я бы для успокоения в любом случае через госуслуги подала запрос, в чем дело, с чем связано появление этих данных. Но, конечно, вы правильно сделали, никакие уведомления нельзя оставлять без внимания.
16: Здесь видите, какая ситуация. Смотрите, да, в граждане здесь в тоже известные случаи, да, когда они игнорируют, они ничего не платят, они понимают, что это ошибка, им через исполнительское производство приходит, значит, штраф за то, что он не погашен, предыдущий, и вот эти штрафы начинают там копиться. Я не знаю, как есть ли там предел по каким-то суммам, по каким-то этим самым исполнительным листам, которые могут дальше приходить, но вот это как снежный ком, и такое ощущение, что там бездушная машина, она, значит, вот это все присылает и присылает, а люди в растерянности не знают, что делать, ничего не исчезает у них со страницы.
12: Да, смотрите, ни в коем случае нельзя игнорировать эти уведомления. Как раз акцент и делаю, что заявление, оспаривание, жалобы писать нужно.
16: Да.
12: Я рекомендую это делать через госуслуги, как вы сказали, вы сделали. И если нет ответов, то тогда писать вышестоящие органы.
16: А какие вышестоящие органы?
12: А у каждого службы судебных приставов есть, например, там отдел, ну, например, там по городу, да?
16: Да.
12: А дальше есть управление по области или по краю. Дальше идет центральный аппарат службы, и дальше идет прокуратура. То есть, если
16: вас... 10 секунд, Алла, остается.
12: Да, если на ваше обращение нет ответа, то не игнорируйте, пишите дальше все эти обращения. Не платить не значит не реагировать на вот эти уведомления.
16: Золотые слова. Спасибо. Алла Храпунова, заместитель директора фонда за права заемщиков, куратор платформы «Мышеловка.рф» Народного фронта. Но, друзья, да, ситуация у нас под контролем. Смотрим мы, что происходит, рассказываем и даем вот эти вот ценные советы. Прислушивайтесь к ним, если попали в такую неприятную ситуацию. Через минуту продолжим. Про отцовский капитал пойдет речь.
0: Радио России.

0: Киноасмус.
1: Какой век на дворе?
2: 17-й от Рождества Христова.
0: Александр Самойленко.
3: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
0: Мария Миронова.
4: 3, 2, 1.
0: И Милош Бикович.
5: Мы отправляемся в поход.
0: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 16+. Слушаем.
6: В России предложили ввести отцовский капитал. Пока вы удивленно перевариваете эту новость, я вам напомню, что у нас есть номер для сообщений 8-925-222-99-92. Кто-то удивленно, а кто-то наверняка с восторгом. Как считают в общественной палате, откуда и пришло предложение, если бы отец при рождении третьего ребенка в одной семье мог получить отцовский капитал в размере 2 миллионов рублей, фактически на дополнительные 18 квадратных метров жилья, этот инструмент точно бы сработал. Отметили в общественной палате, что 40% мам с тремя детьми не работают, а при 4 детях работающих и еще меньше. Посмотреть бы на этих стальных женщин. Поэтому основная финансовая нагрузка ложится на отца, и предоставление отцовского капитала будет оправдано. Он поможет семьям, простимулировать строительство, которое важно для экономики страны. С нами на прямой связи кандидат социологических наук, доцент Института социальных наук Первого Московского госмедицинского университета имени Сеченова Ольга Лебедь. Ольга Леонидовна, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Как вам идея эта?
7: Ну, я так думаю, что идея давно витает в воздухе. Она была реализована еще в 2007 году. И вот идея сама по себе неплохая. Самое главное, ну, для того, чтобы она сработала, тем, кто предлагает эту идею, нужно еще посмотреть, как много тех мужчин, ну, сейчас есть и женщин в том числе, потому что нередко реализуют мужчины. Кстати говоря, по статистике, по социологическим опросам, мужчины чаще хотят больше детей, чем супруга, ну, или там женщины, вот, и эта, ну, тенденция сохраняется. Просто надо посмотреть, насколько по-прежнему осталось много мужчин и женщин, которые хотят третьего, четвертого ребенка, и тогда в этом случае действительно эта инициатива может сработать. Опасно это, ну, в данном случае только то, что на ожидаемое или желаемое число детей уже, ну, приближается к двум и даже снижается меньше двух. То есть люди и так желают двух, поэтому для того, чтобы простимулировать их родить третьего, у них должно быть это желание. А само по себе, даже если они будут знать, что у них будут дополнительные деньги, оно, ну, оно не возникнет. И хорошо, что в общественной палате осознают, что важность этого момента именно для семей, ну, для одной семьи, потому что мы сейчас в ситуации там разводимости имеем, что да, и у мужчин, и у женщин иногда и есть несколько детей, трое, три и более, да, но они в разных браках. Вот. Поэтому здесь инициатива сама по себе неплохая, но не только экономическими мотивами мы можем помочь ее реализовать. Поэтому, может быть, даже этот отцовский капитал можно пускать на погашение там, или ипотеки, или на строительство дома и так далее. Вот. Ну,
6: здесь
7: тогда,
6: важно,
7: наверное, это быстрее.
6: Да, работает. Здесь важно подчеркнуть, что авторы делают акцент на рождении третьего ребенка в одной семье. Да, то есть не просто третьего ребенка у отца, которого там, может быть, это уже третья супруга, а именно в одной семье. Но здесь, вы знаете, тогда у меня возникает вопрос, как говорится, вот какого характера. А какой смысл вообще разделять в таком случае эти самые капиталы на материнский, отцовский? Не проще ли просто все эти деньги, если есть такая возможность, ну просто дайте этой семье больше денег и назовите это семейным капиталом. И разрешите его, в, так сказать, тратить в различных, так сказать, более широких спектрах, нежели чем сейчас это возможно и разрешено.
7: Ну, надо все-таки отдать должное, что изначально тот капитал, который, ну, мы называем сейчас материнским, он изначально и был семейный, да, и мы к чему-то привыкли, а социологи и демографы, ну, справедливости ради, всегда понимали, что это деньги даются на семью, и если они тратятся на, ну, какие-то цели, все равно даже эти квадратные метры, потраченные, ну, купленные,

0: приобретенный на этот капитал, делились на всех участников семьи, да, там, в зависимости от количества детей. Единственное, что там была такая вот, такой казус о том, что именно потраченный вот материнский капитал, те квадратные метры, которые на него приобретались, там 3-4, 5 метров, да, и должны были делиться, а не вся квартира, вот, поэтому там он не сильно работал. Но это не... И поэтому сейчас, я так понимаю, что пытаются его назвать отцовским, хотя это действительно должен быть семейный капитал, потому что вот в угоду тому, что якобы материнский капитал был, а теперь нужно компенсировать и роль мужчин, и как добытчиков в семье, или как вообще. Вот. А так вы абсолютно правы, что есть смысл заботиться прежде всего о семье, да, как и ячейки, и здесь работать по разным направлениям, в том числе и с как бы необходимостью или желанием вступать в брак, потому что третий, четвертый ребенок чаще всего в одной семье появляется, когда брак зарегистрирован, и люди сознательно ведут на это.
1: Спасибо огромное. Ольга Лебедь, кандидат социологических наук, доцент Института социальных наук Первого Московского медицинского университета имени Сеченова. Ольга Леонидовна, огромное вам спасибо. И что же тут добавить можно? Ну, у меня-то, конечно, определенное в этом смысле есть мнение. Я поделюсь с ним со слушателями Радио России в программе «Мужские грезы» в пятницу в 18:10. Пару строк скажу об этом обязательно. Но сейчас хочу отметить, да, вот что нет ничего более постоянного, чем временное, как мне кажется, и нет ничего более мужского, чем женское. То есть, ну, да, в правильном смысле, тратить-то будем мы, как известно, знаете, в старом анекдоте, мы чьи деньги будем тратить и хранить в нашей семье? Тратить будем твои, а хранить будем наши. И поэтому отец, получая свой отцовский капитал, сдается мне. Деньги-то будет складывать, так сказать, все равно в копилку с надписью «капитал материнский». В чем здесь смысл называть это все по-разному? Отказываюсь понимать, уж извините. Врачи предупредили, что вспышка Эболы может привести к новой пандемии. В Роспотребнадзоре, правда, поспешили россиян успокоить. Пандемического потенциала у вируса нет. Но, тем не менее, если врачи раньше знали хотя бы, чем бить по вирусу, то сейчас все по-новому. Штамм, который наводит ужас на несколько конголезских провинций, мутировал так хитро, что имеющиеся вакцины с ним не справляются. Насколько это соответствует действительности? Давайте поприветствуем вирусолога, академика Российской академии наук Сергея Нетесова. Сергей Викторович, здравствуйте. Сергей Викторович, попробуем мы сейчас найти, ага, затерявшегося в эфире Сергей Викторович. Сергей Викторович, слышите меня? Нет, пока у нас тишина. А, значит, пока мы перенабираем Сергея Викторовича Нетесова, добавлю, что местные больницы забиты, медперсонал в панике. ВОЗ уже присвоила ситуации статус чрезвычайный. Это значит, что Эбола больше не проблема одной страны. И вот Сергей Нетесов, вирусолог и академик Российской академии наук, с нами на связи напрямую. Сергей Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Насколько действительно соответствует реальности вот это вот заключение некоторых конголезских, насколько я понимаю, специалистов или специалистов Всемирной организации здравоохранения о том, что вот этот вот вирус мутировал так, что имеющиеся вакцины с ним не справляются теперь?
2: Ну, вы знаете, ситуация такая, что данных по применению вакцин против этого конкретно вида эбола-вируса мы не имеем пока что. Хотя вакцины такие есть. Они есть в Соединенных Штатах, вакцины и в России, но пока никаких сведений о том, что они применялись, и что вот этот штамм действительно, так сказать, не предохраняет вакцины, этого нет. Это только предположение.
1: Сегодня, как сообщают и пишут некоторые газеты, вообще есть ощущение, что вот эта вот знаете, искусственно раздувается и нагнетается какая-то такая паника, причем не с нашей стороны, а именно со стороны вот Всемирной организации здравоохранения. Я, значит, читаю о том, что есть сейчас проблемы с тем, чтобы вот это лавинообразное распространение болезни остановить. И некоторые говорят, что основной проблемой сегодня является неэффективность созданных ранее вакцин, а на разработку и тестирование новых понадобятся месяцы, в то время как люди, в Конго в частности, продолжают заражаться и умирать. А у нас сегодня насколько, вот, так сказать, наш щит прививочный готов к тому, чтобы, если вдруг, не дай бог, вирус приходит в нашу страну, мы здесь как-то по-быстрому все сможем собраться, так сказать, и не допустить здесь эпидемии?
2: Ну, во-первых, вакцина, кандидатная вакцина, которая разработана в России, она разработана в центре медицины. Реально она в эпидемии не испытывалась, но она прошла испытание первой фазы. То есть, когда эффективность вакцины проверить нельзя, но просто в то время, когда ее испытывали, уже вспышки не было. И ситуация такая. Говорить об эффективности или неэффективности вакцины можно, когда проведены испытания в условиях эпидемии. Таких испытаний с нашей вакциной не было. А кроме того, вот с тем штаммом, который сейчас циркулирует в Конго, ее тоже не было. Есть только утверждение о том, что вакцина неэффективна на основании различий в геномах вируса. Вот нынешние разновидности Банди Баджа, вот этот самый, и Эбола Заир, Эбола Сука. Поэтому давайте вот что. Есть утверждения, подтвержденные опытом, утверждения, так сказать, на основе предположений.
1: Сергей Викторович, а расскажите, чем вообще опасен вирус Эбола? Для всех ли он представляет опасность? Для всех без исключения людей и возрастов, и групп, так сказать? Или есть все-таки, скажем, вот молодые люди, которых он, предположим, да, в меньшей степени задевает? Каковы симптомы? Как понять, что необходимо там куда-то обращаться, если вот действительно, может быть, какие-то такие симптомы, которые при других заболеваниях не проявляются?
2: Ну, во-первых, это чисто региональное заболевание. И оно появляется, когда люди вступают в очень тесный контакт или забивают больных животных, обезьян. Поскольку у нас в дикой природе нет в России, то у нас возможны только импортированные случаи тех людей, которые оказались в местах вспышек во время эпидемии. Так что, насколько вероятность большая или маленькая того, что вирус повалит в России, я бы сказал, что она близка к нулю. То есть... Сколько есть вакцины? Я не знаю. Это знает только специалист, так сказать, центра имени Гамалеи.
1: А человека к человеку легко передается?
2: Ну, передается на самом деле так же, как примерно, как, например, вирус гепатита Б, то есть половым путем или прямой кровяной контакт. То есть это совсем не респираторное и не желудочно-кишечное заболевание. Это заболевание, которое передается только в результате кровяного контакта или полового контакта.
1: Ну что ж, спасибо. Внушает оптимизм ваше выступление. Большое спасибо говорим и Сергею Нетесову, вирусологу, академику Российской академии наук. Что лишний раз еще раз, с другой стороны, подчеркивает вот этот вот алертизм этих сообщений от Всемирной организации здравоохранения, где директор ВОЗ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по фамилии Махамуд заявил, что болезни, значит, распространение болезни за пределы Конго остается очень высоким, и люди, поскольку постоянно перемещаются с места на место, особенно в приграничье. Что предполагает, это я от себя уже добавляю, да, что если люди там ездят, так сказать, они же не все друг с другом спят, они наверняка как-то по-другому заражаются, если вот есть вот такая вот у них опасность в этом смысле. Странно все это очень. И тем не менее требует внимания какого-то. Через минуту продолжим, друзья. У нас московский блок впереди.
3: Радио России. Главное радио страны.
4: Программа «Время героев» для самих героев.
3: Слушаем.
4: программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
5: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
6: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
7: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
5: Кто держит удар?
8: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
9: Мне тогда оборвалось.
5: Кто защищает родину до последнего?
10: Молодой пацан. Он раненый.
11: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
12: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
13: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
5: «Время героев». Фильм
3: на правах рекламы.
14: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
15: Здравствуйте.
14: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
15: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
14: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
15: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
14: Звучит как идеальная система очищения.
15: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
14: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
15: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
14: Знакомая картина. А это может быть не соль?
15: Это может быть сигнал от почек.
14: Никогда об этом не задумывалась.
15: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
14: Звучит как-то очень пугающе.
15: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
14: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
15: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
14: Это вы о чем?
15: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
14: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
15: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
14: 70%? И мы даже не знаем об этом?
15: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
14: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
15: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
14: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
15: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
14: Да, я слышала, это очень больно.
15: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
14: Какая-то очень пугающая картина.
15: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
14: А почему оно так популярно в Индии?
15: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
14: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
15: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
14: И где же создали редунит?
15: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
14: Алтай? Почему именно там?
15: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
14: То есть сочетание природного сырья и науки.
15: Именно.
14: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
15: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
14: А что дает такое сочетание?
15: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
14: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
15: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
14: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. 8-800-100-01-33 или с мобильного *22-03.
15: И еще добавлю, Редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
14: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить Редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8-800-100-01-33 или с мобильного *22-03 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты Редунита.
15: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
14: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
15: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости, поддержания почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
14: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите Редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8-800-100-01-33 или *22-03 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
16: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
17: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
18: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
19: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
18: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
16: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваши послания услышит вся страна.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Артиллеристы уничтожили опорник ВСУ в Запорожье. Москва решительно осудила атаку Киева на панораму обороны Севастополя. Российские топовые курорты стали доступнее. Подробности далее. Артиллерийский расчет группировки «Восток» уничтожил опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки российский дрон обнаружил оборудованные позиции и укрепления для длительного удержания рубежей. Получив координаты, артиллеристы выдвинулись на закрытые огневые позиции и ударили по противнику. В результате боевой работы блиндажи разрушены. Находившаяся внутри живая сила ВСУ ликвидирована, уточнили в военном ведомстве. Специалистам вновь предстоит восстанавливать поврежденное полотно панорамы обороны Севастополя. Выдержало один раз, устоит и сейчас, уверены в руководстве музея. Напомним, ночью знаменитый памятник культурного наследия атаковали беспилотники ВСУ. Повреждения оказались значительными, однако точный ущерб будет установлен после экспертизы. Наша коллега Полина Галушко побывала на месте и пообщалась с директором музея обороны Севастополя Михаилом Смородкиным.
2: По сообщению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, на месте работают 83 человека и 22 единицы техники. Пожару присвоен 4-й ранг сложности. Сообщается также, что находящееся внутри полотно могло получить критические повреждения в результате атаки.
3: Пострадал наш главный музейный предмет, наша панорама, которая и в 42-м году была уничтожена фашистами. Ее восстановили. На сегодня уже копия нашей панорамы Франца Алексеевича Рубо снова пострадала от оружия захватчиков и наших ненавистников, наших врагов, которые сегодня показывают свою ненависть к нашей стране.
2: Точный ущерб можно будет оценить только после полного тушения объекта.
1: Отметьте, что это не первый раз, когда здание панорамы обороны Севастополя подвергается атакам нацистов. В июне 42-го враги нанесли по объекту удары с воздуха. Знаменитое полотно Франца Рубо по кусочкам восстанавливали на материке, после чего в 54-м году отреставрированную копию с подлинными фрагментами вернули домой. Последние 4 года здание панорамы находилось на ремонте, завершить который планировалось в этом году. Между тем, варварством назвали в МИДе атаку ВСУ на здание обороны Севастополя. Официальный представитель ведомства Мария Захарова пообещала, что атаковавшие здание понесут ответственность за свои преступления.
4: Вот еще одно свидетельство того, почему западники используют киевский режим в своих интересах. Им нужно в том числе уничтожать свидетельства своих преступлений, своих поражений. Они уже навострились и уже набили руку на уничтожение памятников, исторических памятников на своей территории. Теперь им нужно еще уничтожить памятники, в частности, на территории постсоветского пространства. Они пытались уничтожить памятники нашими руками, вот так распространяя лженаучные материалы или псевдоисторические учебники, пытаясь повлиять на нашу внутреннюю политику, не вышло. Тогда уже руками киевского режима, используя дроны, взрывчатку, артиллерию, они пытаются уничтожить физически эти памятники, ну, буквально уже не скрывая своей вовлеченности. Помимо всего прочего, это еще один варварский акт, совершенный режимом, киевским режимом против гражданского объекта. Как сказал глава Севастополя, варвары и нелюди специально били, потому что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные, сказал глава Севастополя, отморозки могли пойти на такое, целенаправленно бить по музею.
1: Еще один комментарий от Марии Захаровой касается решения Канады собирать на своей территории беспилотники для Украины. Россия оставляет за собой право адекватно отреагировать на такое решение и будет учитывать это обстоятельство при военном планировании. Официальный представитель МИДа также пообещала, что Москва обязательно разместит соответствующие адреса всех этих производств, поскольку люди должны об этом знать. Отмечу, что в конце мая Минобороны Канады объявила о совместном с Украиной соглашении производить украинские беспилотники на территории этой североамериканской страны. Российские курорты стали доступнее. Стоимость перелетов на главные топовые направления оказалась ниже, чем летом прошлого года. Медианная цена на авиабилеты без багажа снизилась почти на 15%, а с багажом на 13%, сообщили РИА Новостям в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. В ведомстве пояснили, что авиакомпании продолжают корректировать цены в соответствии с новыми оценками спроса. Некоторые направления подешевели особенно сильно. Это касается, в частности, минеральных вод. Власти заглянули в недалекое будущее. Практически все такси в России в будущем станут беспилотными. В этом уверен зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Палате регионов Артем Шейкин. Своим мнением сенатор поделился в интервью с агентством ТАСС. При этом парламентарий отметил, что сейчас сама технология беспилотного управления автотранспортом развивается в нашей стране только в экспериментальном режиме. По его словам, сейчас есть несколько зон, где тестируются такие автомобили без водителя. Сенатор рассказал, что даже катался на таком автомобиле. Правда, ощущения спорные, потому что доверия к такому транспорту пока нет. Но, учитывая, как развиваются технологии, будущее за беспилотными такси, уверен Шейкин. Столичное метро станет еще длиннее. Осенью откроют станцию Звенигородская на новой Рублево-Архангельской линии. Об этом говорится в телеграм-канале мэра Сергея Собянина. Она расположена на пересечении улицы Шиногина, Шелепихинского шоссе и первого силикатного проезда. На данный момент почти завершено строительство основных конструкций станции. Продолжаются архитектурно-отделочные работы, монтаж оборудования и инженерных коммуникаций. Из-за жары в московском транспорте пассажирам раздают бесплатную питьевую воду, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Также в метро звучат аудиообъявления с рекомендациями, а на медиаэкранах транслируются полезные советы для пассажиров. Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что температура, превышающая климатическую норму, сохранится в столице до конца недели. Столбики термометров будут подниматься до плюс 32. В воскресенье в связи с прохождением атмосферного фронта возможно ослабление жары и понижение температуры.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российская сборная выступит на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в полном составе. Все 25 спортсменов, обратившиеся в посольство Португалии, получили визы. Турнир пройдет в Монте-Мору-Велью с 11 по 14 июня. Россияне выступят на турнире в нейтральном статусе. Александр Барков продолжит тренировать молодежную команду хоккейного «Спартака». Новый контракт рассчитан на 3 сезона. В нынешнем сезоне МХК «Спартак» дошел до финала Кубка Харламова, где уступил ярославскому «Локо» со счетом 2-4 в серии. Годом ранее подопечные Баркова стали чемпионами молодежной хоккейной лиги. Футбольный «Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов этим летом. Мы не станем соревноваться в потраченных суммах на приобретение новых футболистов. Это не наш путь. Будем достигать результата в рамках того финансирования, которое возможно в текущей экономической ситуации, заявил председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных. Ранее СМИ сообщали о том, что клуб намерен продать футболистов примерно на 50 миллионов евро, чтобы рассчитаться с долгами. Сборная России по футболу в матче с Тринидадом и Тобаго допускала дурацкие ошибки, считает защитник национальной команды и «Локомотива» Александр Сильянов. Если бы не они, то проблем бы вообще не было. Но впечатления радостные. Всегда приятно забивать за сборную, тем более, когда ты защитник. Мы контролировали ход встречи, сказал Александр. Накануне сборная России в Калининграде разгромила команду Тринидада и Тобаго со счетом 3-0. Сильянов забил 2-й гол в матче. А сборная Тринидада и Тобаго хотела бы сыграть с командой России еще один матч, только теперь у себя в стране. Это возможно, и мы бы этого хотели. В 1990 году сборная СССР уже приезжала к нам и выиграла со счетом 2-0. Нам было бы интересно сделать это снова, заявили в национальной команде Тринидада и Тобаго. В 1990 году сборная СССР на выезде обыграла команду Тринидада и Тобаго. Встреча прошла в столице страны, Порт-оф-Спейне. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. И о погоде на завтра, 11 июня. В Петропавловске-Камчатском от 8 до 10 градусов. Пройдут кратковременные дожди. Во Владивостоке и Челябинске 14-16, временами осадки. В Ханты-Мансийске и Омске 24-26, облачно с прояснениями, временами пройдут дожди с грозами. В Новосибирске 30-32 градуса. В Мурманске 21-23, ожидается небольшой дождь. В Пензе, Ярославле и Владимире 27-29, облачно, вечером пройдут осадки. Во Владикавказе и Ялте кратковременные дожди, днем 22-24. В Санкт-Петербурге завтра вечером пройдет кратковременный дождь, температура воздуха составит 20-22. В Москве в четверг без существенных осадков и до 31 градуса. Сейчас в Москве 28, ветер юго-западный, атмосферное давление в пределах нормы.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Дети играют в театр.
4: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
5: Заслуженный деятель искусства России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени.
6: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
7: Слушаем.
8: Друзья, напомню вам, что канал «Слушаем» в прямом эфире Радио России продолжает свою работу. Это второй уже час вещания. Ну и, соответственно, я, Дмитрий Чернов, приветствую всех, кто к нам только что присоединился, кто, наконец, слышит наш канал и радуется тому, что сейчас еще одна порция интересных тем прозвучит в эфире. Будем мы обсуждать, например, принятие поправок в Трудовой кодекс, которые законодательно закрепят понятие стажировки и стажера. Поговорим мы о том, что большинство россиян уверено, государство должно участвовать в обеспечении граждан жильем. А в чем уверено государство? Интересный вопрос в этом смысле. Ну и, конечно, московский блок у нас будет, друзья. Мы поговорим про коррективы в проекты планировки территории в Московской области и поговорим про жару в городе. Законно ли поставить надувной бассейн, скажем, у подъезда многоквартирного дома, как это делают некоторые. Об этом поговорим чуть позже, а начнем мы вот с чего. 300 тысяч человек в России проводят психологические консультации, не имея на это никакого права, потому что у них нет профильного образования. Заявил об этом вице-президент Всемирного совета по психотерапии Виктор Макаров 8 июня на заседании Совета по правам человека при президенте. Большинство таких экспертов окончили лишь двухнедельные курсы по психологии. Многие раньше вообще занимались эзотерикой или народным целительством. Ну а действительно ли это угрожает психическому здоровью пациентов? Вот этот вопрос многих волнует. Могут ли неквалифицированные психологи нанести серьезный вред клиентам? И есть ли какая-то ответственность за оказание психологической помощи без всякого на то права и разрешения, как говорится? Алексей Богачев, руководитель рабочей группы при Комитете Госдумы России по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, директор Центра психологии и стресса, с нами на прямой связи. Алексей Михайлович, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
8: Ну, вообще удивительная история. 300 тысяч человек у нас, так называемых психологов, и как здесь разобраться и понять, к какому, собственно, психологу ты попал? К самозванцу, который там 2 недели курсы какие-то, значит, отсидел, отслушал, в лучшем случае, или же к профессионалу?
9: В самом вопросе содержится ответ, конечно, к профессионалу. Но как выяснить, что это профессионал?
8: В том-то и дело. Вопрос-то именно в этом. Да, как понять?
9: Во-первых, следует ориентироваться, что называется, на бренд, в хорошем смысле этого слова, на марку. Есть базовая позиция, она поддерживается уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой, председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Александровной Останиной, рядом других представителей власти и экспертного сообщества, что психолог должен иметь высшее образование и профильное высшее образование. А вместе с тем многие профессионалы, в том числе упомянутый выше господин Макаров, говорят о том, что люди, которые прошли профессиональную переподготовку, нередко, если делать это уже в годы, скажем, не отрочества, не ранней молодости, это люди, которые выбрали осознанно профессию второй половины жизни, обладают опытом, некой зрелой личностной структурой, как же их отбрасывать? Вот напоминаю, что нам, на мой взгляд, свою позицию излагаю, нужно профильное высшее образование, но нужно и дать возможность тем профессионалам, которые прошли качественную профессиональную переподготовку с большим количеством часов именно очных, также работать. Для этого можно, например, выделить список вузов ведущих, Московский государственный университет, Санкт-Петербургский университет и так далее. У них как определенное количество диплома о профессиональной переподготовке, выдаваемые которыми будут являться легитимными. А так, напоминаю, мы с вами об этом говорили, но стоит повторить, существует даже вот это не повышение квалификации, а так называемые фирмы-живопырки, которые диплома о профессиональной переподготовке выдают только так. А дальше получается целая банда, уж извините, это сообщество, даже где-то страшновато об этом говорить. Людей, действительно занимающихся всякой там магией, шарлатанов или сумасшедших, которые сбиваются в тесный круг, размахивая дипломами о профессиональной переподготовке, а не только бумагами о повышении квалификации. Да. Сейчас мы психологи, мы профессионалы, мы психологическое сообщество, не надо нам никакого закона, который регламентирует деятельность психолога, образовательную. Вот я сказал, как можно выйти из положения, сочетая высшее образование профильное и диплом профессиональной переподготовки. Начинают орать со страниц порталов разных. Ай-яй-яй, нас лишают права на профессию. Так они будут. Потому что, да, клиент, подопечный психолога иногда подвергается такому мощному воздействию психологическими методами. Да? Простая медитация может человека, практика психологическая, тесно связанная вот с тем, что на житейском языке понимается под медитацией, может ввести человека в такое состояние психической нестабильности. Простое рисование в круге мандалы может резко вывести психику в состояние турбулентности. В этот момент нужен профессионал, который сам работает в качестве инструмента, который обладает способностью находить внутреннюю целостность и транслировать это другому человеку и помочь самому затем через эту трансляцию обрести внутреннюю целостность. Для этого нужен колоссальный опыт.
8: Я, если правильно помню, Алексей Михайлович, у нас любой, значит, человек может снять себе кабинетик, написать на стене, что он психолог и ведет приемы. И никто не контролирует у нас, да, сегодня из соответствующих, так сказать, организаций на каком, собственно, основании?
9: Да просто закона нет. И поэтому, да, формально можно сказать мошенничество, да, нарушение прав потребителей. Если человек вывесит, что он психолог, табличку, не обладая для этого достаточным дипломом. Поэтому и покупается, так сказать, в кавычках, всякими там тарологами, ведьмами там в пятом роду, в пятом колене рода, покупается диплом психолога за вот эти, там, не знаю, какие-нибудь суммы небольшие, и этот диплом профессиональной переподготовки. И все. И идет себе человек работать в кавычках, а на самом деле может калечить. Вот. Повторюсь, нужен колоссальный опыт. Собственная психотерапия. Психологическая психотерапия.
8: Алексей Михайлович, а давайте вкратце напомним, какой вред можно нанести неквалифицированный психолог психике человека, поддавшегося, так сказать, на его манипуляции.
9: Ну, давайте на примере. Я вот в свое время работал секретарем экспертного совета при правительстве Санкт-Петербурга, проходили все элективные курсы психологов в школах. Я там смотрю, медитация для второклассников, я приглашаю девушку-психолог, на самом деле хорошая, но еще недообученная. Я говорю, вы проводите на мне эту медитацию. А что может произойти? Например, чувство, возникнет ощущение тошноты, чувство тревоги колоссальное. То есть скроются некие незавершенные гештальты, то, что в человеке копилось, было заморожено. И если психолог не сам через это не прошел, то это вызовет у него оторопь. Он сам разморозится, заморозится и впадет в такое же состояние, как и его клиент. Это в лучшем случае. А клиент испытает заново, заново получит травму, произойдет ретравматизация. И после этого происходит страшный случай, как после запрещенных в России всяких тренингов, типа спринг или каких там. Человек размораживает, но не учит внутренне с этим работать. Что не соблюдает правила психической экологии. И все, вплоть до самоубийства, клинической депрессии. Тоже один случай. Маленький. Во время так называемой трансперсональной психотерапии в 90-е годы кустарно проводилась без правил, без техник безопасности женщина в легком депрессивном состоянии, в состоянии развода. Глубоко дышит, холотропное дыхание, перенасыщение мозга кислородом, глубочайший транс. Рядом сидит ситер, который должен охранять пространство, необученный. И этот ситер встает, вопреки всем нормам безопасности, уходит в туалет. В этот момент женщина считывает это на телесном уровне, открывает глаза, видит удаляющуюся фигуру. Ее бросили. Рассудок может понять, что это незнакомый мужчина. Но она-то в этот момент в состоянии маленького ребенка, которого бросили. Мощнейшая ревматоматизация. Потому что психика, вот эта детская, она не понимает то, что не внимает доводом рассудка. И клиническая депрессия, много лет в больницу. Это психология, понимаете? Ни психиатрия, ни большая, ни малая. Нет медикаментов.
8: Да, но теперь понятно.
9: Сюда, восстановить доверие. Понимаете, тут как
8: Алексей Михайлович,
9: горнили.
8: Спасибо. Спасибо большое за рассказ, за комментарии. Алексей Богачев, директор Центра психологии и стресса, руководитель рабочей группы при Комитете Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства, был с нами на прямой связи. 300 тысяч человек в России проводят психологические консультации, не имея профильного образования. Ну, в конце концов, по-моему, понятно, что надо с этим что-то делать срочно. Алексей Гвоздев, финансовый аспект у нас далее, а затем еще одна интересная тема.
7: Здравствуйте. Аналитики посчитали, что около 70% россиян не имеет финансовой подушки безопасности. То есть у большинства нет денег на случай потери основного дохода. Обычно финансовая подушка безопасности создается на черный день в рублях, чтобы не пришлось срочно конвертировать, менять валюту или продавать золото и ценные бумаги по, возможно, невыгодной на тот момент цене. Или снимать с депозита с потерей процентного дохода. Поэтому сейчас удобно класть деньги на счет, где банк начисляет еще и процент на остаток – среднемесячный, минимальный или ежедневный. Какой может быть подушка безопасности, решать вам, но обычно учитывается период, за который комфортно найти новую работу без спешки, чтобы не браться за первое попавшееся предложение и чтобы уровень жизни ваш и вашей семьи не упал за это время. А комфортным для поиска работы считается период от 3 до 6 месяцев, то есть вы берете свою обычную зарплату, или точнее ту ее часть, на которую вы с семьей живете месяц, и умножаете эту сумму на 3, 4, 5 или 6. И получится именно та сумма, которую обычно называют финансовой подушкой безопасности. Почему у людей ее нет? Причины россияне называют разные. Чаще всего говорят, что у них другие приоритеты расходов, зависимость от помощи семьи или от государства, а также недостаточный уровень дохода для регулярных сбережений. И четверо из десяти никак не защищает свою работу и свой доход. Дело даже не в том, что у нас очень редко кто страхует свою жизнь, здоровье или доход. Можно защищаться и по-другому, найти дополнительный источник дохода, повысить свою квалификацию или копить деньги. При этом опросы показывают, что треть респондентов считает главными рисками для своего дохода выгорание и усталость. Еще треть опасается потери работы или заказов. Каждый четвертый опасается экономического кризиса, а еще четверть – снижения спроса на свою профессию. Риск автоматизации и технологий беспокоит только одного из 10 опрошенных. Казалось бы, хорошая новость, что выдачи микрозаймов с января по март сократились впервые за 2 года. Но не за счет того, что люди стали меньше брать в долг под большие проценты, а перестроились микрофинансовые компании. Они стали делать ставку на постоянных клиентов, естественно, на тех, кто каждый раз возвращает долги, и переориентируются на более длинный займ. В отличие от обычных займов до зарплаты, долг возвращается не единовременным платежом, а частями по установленному графику раз в месяц или раз в 2 недели. А еще стали клиентам одобрять займы с лимитом, когда не обязательно брать всю одобренную сумму. Пока рубль крепкий, россияне покупают валюту. В мае купили на 150 миллиардов рублей. Это на 40% больше, чем в апреле. Но если сравнить, сколько валюты россияне купили с января по июнь в этом году и в предыдущих, то спрос на иностранные купюры снижается из года в год. Например, 2 года назад купили в 2 раза больше, чем в этом году.
8: Продолжаем. Поправки в Трудовой кодекс, законодательно закрепляющие понятия стажировки и стажера, необходимо ускорить. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. И заявил, что в случае принятия закона со стажером будут заключаться срочный трудовой договор, а стажировка будет проходить под руководством наставника. Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры управления человеческими ресурсами Российского экономического университета имени Плеханова, с нами на прямой связи. Людмила Николаевна, здравствуйте.
10: Добрый день.
8: Это означает, все вышесказанное, что у стажеров наконец появится возможность всю свою стажировку внести в трудовой стаж, в трудовую книжку вписать. Но это как минимум, да? А что еще будет хорошего, когда в законе действительно все это пропишут?
10: Ну, вопрос достаточно, мне кажется, с одной стороны, и простой, и не очень, потому что в условиях, конечно, практикоориентированной подготовки специалистов, конечно, очень важны стажировки. И действительно, сейчас компании, ну, как бы на свое усмотрение, да, оформляют таких студентов, там, да, выпускников, стажировка, не стажировка, практика, не практика, на постоянную работу. При этом у нас в Трудовом кодексе уже есть упоминание о стажировках и срочном трудовом договоре. Это 59-я статья Трудового кодекса, где указано, что для выполнения там работы, связанных с практикой, профессиональным обучением или дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки. То есть это уже закреплено в Трудовом кодексе. Но я думаю, здесь речь идет о том, чтобы закрепить саму форму, да, трудовых отношений, стажировка. Потому что вот самой формы трудовых отношений, как стажировка, конечно, в Трудовом кодексе нет. А если мы закрепим эту форму, то, естественно, это потребует дополнительных условий. Да? На каких условиях работодателя? Засчитывается ли это в трудовой стаж? Оплачиваемая она, неоплачиваемая? Какой срок? Для каких там, да, вот, уровней подготовки и так далее?
8: Ну вот много говорится про наставничество в последнее время. И как раз здесь роль наставника в стажировке, она тоже будет являться уже закрепленным законом на всей вот этой вот истории. Да? Это же тоже важно.
10: Ну, это важно, но у нас, опять же, такая форма наставничества есть, да, она не закреплена в Трудовом кодексе, это уже право и желание самой организации. Но, в общем-то, логически предусматривается, что это, если это стажировка, то должен быть наставник. Например, если студенты проходят практику, там, да, преддипломную, производственную практику, то по требованию даже учебного заведения, перед которым они отчитываются за эту практику, там есть ответственный за прохождение практики от организации. Собственно говоря, это, наверное, такая же форма должна быть и для стажировок. Ответственный за прохождение стажировки, да, он должен быть.
8: Ну, а работодатель-то всем вот этим новациям должен обрадоваться, я так понимаю, да? Это как-то для работодателя будет в тягость все эти новые нормы или наоборот, все разрешит какие-то сложности?
10: Я думаю, что в зависимости от того, какие нормы примут. Потому что все-таки, с одной стороны, должна быть какая-то форма, и должны учитывать, и должны понимать, что должны брать на практику. У нас сейчас, да, со всех сторон говорят, что наш уровень подготовки там, да, в колледжах, вузах абсолютно не соответствует требованиям рынка труда. Но рынок труда с точки зрения, да, представителей, работодателей, они не очень в этом заинтересованы. Хотят получить здесь готово, здесь и сразу. И мне кажется, вот такая форма стажировки, собственно говоря, где-то дает им возможность все-таки, да, вполне на законных основаниях использовать эту форму, потому что общие условия подготовки, а специфика организации, она должна учитывать.
8: Спасибо. Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры управления человеческими ресурсами Российского экономического университета имени Плеханова, была с нами на прямой связи. Просит в правительстве ускорить принятие поправок, законодательно закрепляющих понятия стажировки и стажера. Через минуту продолжим.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
12: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
11: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
13: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
14: И можем, и нет.
15: У тебя четкий план,

0: государство должно участвовать в обеспечении граждан жильем. Потому что жилье в общественном восприятии по-прежнему остается зоной ответственности государства. И те, кто, кстати говоря, самая высокая доля тех, кто считает, что государство должно обеспечивать жильем, на Северном Кавказе и в Южном федеральном округе. Там такого мнения придерживается 98% опрошенных жителей России. В Москве единомышленников меньше, хотя тоже много, 88%. Но 51% респондентов уверены, что господдержка должна распространяться на всех граждан, а 41% только на нуждающихся. Вот здесь я увидел как раз интригу в этих самых цифрах, в том, как мнение разделилось. И должно ли участвовать государство в обеспечении граждан жильем, на чем базируется вот эта самая надежда и вера в этот постулат у наших граждан, этот вопрос я хочу задать сейчас нашему гостю в эфире, нашему эксперту, заместителю председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлане Разворотневой. Светлана Викторовна, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: То есть вот с советского времени, да, у нас как считали, что государство должно обеспечивать, должно там что-то давать, помогать, квартиры раздавать. Вот у нас так вот до сих пор люди и считают, несмотря на то, что прошло уже там, что там, почти полвека уже прошло с тех пор, как нет Советского Союза, ну, 30 там с лишним лет, да. А на чем это все вот основывается, например, как вы считаете?
1: Ну, вы знаете, на самом деле я считаю, что это основывается на нашей Конституции, в которой зафиксировано право граждан на жилище, и на наших законах, в том числе в Жилищном кодексе, в котором говорится о том, что в случае, если у людей низкие доходы и небольшая там обеспеченность квадратными метрами на каждого члена семьи, органы местного самоуправления обязаны ставить их на учет нуждающихся и обеспечить жильем. А кроме того, у нас целый ряд есть больше 100 различных федеральных нормативных актов, которые указывают, которые говорят о том, что государство взяло на себя обязанность помогать отдельным категориям граждан. Это военнослужащие, например, родовые семьи, это люди, проживающие в аварийном жилье. Поэтому, ну, граждане такие высказывания делают в полном на основании существующих законов. Они их правильно читают.
0: Ну, а сегодня все-таки, вот у нас есть очереди, да, в которых люди стоят годами, там, по 20, по 25 лет, а то и больше, некоторые всю жизнь ждут, значит, да, когда государство выделит им квартиру. Это все сегодня работает? Сегодня вот какие есть меры государственного участия в обеспечении жильем? И для кого они есть?
1: Ну, на самом деле, у нас, конечно, сейчас главные меры поддержки всех стала ипотека, и отдельным, ну, то есть вот главным, вернее, способом улучшения жилищных условий стало приобретение жилья в собственность с помощью ипотечных кредитов. И для отдельных категорий граждан государство делает это приобретение более простым, ну, речь идет в первую очередь о семейной ипотеке, процент по которой субсидирует государство. Но здесь, к сожалению, вот эта мера, на мой взгляд, она сыграла свою роль, и многие использовались, и многие...
0: Да, успели поправить на свое положение в обеспечении квартирами. Светлана Викторовна, исчезла связь у нас. Хорошо. Но у нас, друзья, видите, как получается, у нас разговор сегодня делится на две части. Один касается опроса про обеспечение государством жильем нуждающихся и просто граждан России, а вторая часть – это вот постановление Конституционного суда, который разъяснил ситуацию с выморочным жильем. И теперь это касается огромного количества людей, огромнейшего количества людей, это тысячи, если не сотни тысяч наших граждан. Не вернулась Светлана Викторовна у нас? Есть? Ага, Светлана Викторовна, давайте ко второй части беседы перейдем, потому что это тоже очень важная новация. Это решение Конституционного суда по поводу ситуации, когда после смерти собственника квартира становится выморочным имуществом и переходит к государству, региону или городу. То есть такая обратная немножко ситуация. И вот теперь человек, который много лет фактически сохранял жилье, нес по нему расходы, теперь может получить...

0: получить его в собственность. Что это за ноу-хау, в чем заключается смысл решения суда?
1: Да, Дим, ну на самом деле это решение свежее, то есть в смысле оно уже как бы вынесено было порядка в 2020 году Конституционным судом, и они зафиксировали такую норму, как приобретательная давность. То есть ведь человек, прописанный, да, собственником на добровольной основе, как бы проживающий в этом помещении, вносящий плату за коммуналку, делающий ремонт не менее 15 лет, как бы через решение суда, ну, несмотря на то, что он там, например, не является членом семьи родственника, в смысле, членом семьи собственника, несмотря на то, что там отсутствует завещание, он может признать быть судом владельцем. Но все-таки вот возвращаясь к первой части, к сожалению, прервали, не договорила, хочу сказать одну очень важную вещь. У нас сейчас в стране отсутствует системная политика по обеспечению жильем. У нас реально вот вся эта политика, она направлена на людей с доходами, что не может являться нормальным. И не может являться нормальным то, что мы действительно помогаем тем, кто может приобрести квартиру, и фактически не думаем о тех, кто не может в силу доходов эту квартиру приобрести. Не надо их приобретать в собственность, не надо их отдавать в собственность, как сейчас. Надо обеспечивать крышу над головой. И эту функцию может выполнить только наемное жилье. Вся Дума, я в том числе, все 5 лет твердим правительству, что сектор наемного жилья у нас надо расширять, надо вводить субсидии на найм. Вот тогда мы реально поможем, сдвинем эту ситуацию.
0: А у нас, вообще, у нас вообще есть такой сектор жилья в
1: найме? У нас очень маленький он. У нас меньше 5% вот этого жилья, который принадлежит публичным органам власти. При этом у нас действует бессрочная приватизация. То есть если человек получил там по очереди эту квартиру, он ее тут же приватизировал, ее нельзя уже никому передать. Вот там более сложное. Публичного жилья.
0: Светлана Викторовна, спасибо большое. К сожалению, из-за технических вот этих вот моментов не все понятно и не все. Но основное это сказано. Основное это сказано. И, конечно, вот эта история с жильем по найму, с этим сектором, который необходимо развивать, абсолютно согласен, абсолютно вас поддерживаю в этом смысле. Читаю, слежу за всей этой тематикой уже не первый год. Ну, здесь как-то, да, ничего не происходит, удивительное дело. Светлана Разворотнева была с нами в прямом эфире, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, за что мы благодарим Светлану Викторовну. И еще раз давайте я все-таки напомню, во-первых, о том, что у нас огромное количество людей считает, что государство должно поддерживать обеспечение граждан жильем, как не только через ипотеку у тех, у кого есть деньги, но и тех, у кого, в общем, заработки не позволяют все-таки брать ипотечные кредиты, а жить надо где-то прямо сейчас и прямо сегодня. И второе, это разъяснили в Госдуме ситуацию с выморочным жильем после постановления Конституционного суда. А в решении это старое, понятно, разъяснение свежее. Смысл постановления состоит в том, что один только факт перехода квартиры к муниципалитету или региону больше не должен автоматически лишать гражданина на такой возможности, как в собственность забрать квартиру, в которой он живет больше 15 лет. Суд обязан теперь смотреть на реальную историю владения. Вот что отметили в Государственной Думе. Песня по случаю. Михаил Притеченский далее, затем «Московский блок».
2: Песня по случаю.
3: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Было это 60 лет назад. В 1966 году молодая певица Аида Ведищева записала песенку о медведях для новой комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница». И, как говорится, на следующее утро проснулась знаменитой. Она родилась в Казани 10 июня 1941 года, а училась в Иркутске, где и окончила музыкальное училище. Вообще-то мечтала стать актрисой, но не прошла по конкурсу в театральное училище имени Щепкина. Решила выбрать эстраду. В 1966 стала лауреатом первого всесоюзного конкурса советской песни, где ее заметил композитор Александр Зацепин. Именно он предложил певице исполнить песенку о медведях. Так, 25-летняя Ведищева стала едва ли не самой популярной эстрадной певицей страны. Именно в ее исполнении звучит звучали такие шлягеры, как «Помоги мне» из «Бриллиантовой руки», «Лесной олень» из фильма «Ух уж это Настя», «Синяя вода», «Песня о дружбе», «Проснись и пой». Зрители ее обожали, а вот начальство, увы, нет. Ее песни перестали крутить по радио и телевидению, и в 1980 году Ведищева с мамой и сыном уехала в США. Звезду советской эстрады там, естественно, никто не знал. Пришлось начинать сначала. В 40 лет поступить в театральный колледж и пройти 4-летний курс обучения, изучая американский кинематограф и танец. Но это было только начало испытаний, поскольку Ведищевой пришлось еще и сражаться с тяжелой болезнью. И она победила. В течение многих лет Ведищева выступала в Америке под псевдонимом Amazing Aida. А в начале 2000-х даже сочинила мюзикл «Шедевр» и «Поющая свобода», который шел на Бродвее. Ну а мы еще раз напомним, что 10 июня звезде советской эстрады Аиде Семеновне Ведищевой исполнилось 85 лет.
4: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два,

0: слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
2: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
3: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.
4: На правах рекламы.
5: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
6: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиарда человек страдают нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
5: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение и питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
6: Да, именно это я и хочу сказать.
5: Скажите, вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
6: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает... Слушайте, в его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия, как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60. 8 800 777 60-60. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя. А это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 60-60. Наши реквизиты. ООО «Prodex», ОГРН 122 730 000 36-55. Юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
5: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
6: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами. Поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
5: И что же происходит во время этой процедуры?
6: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
5: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
6: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта, профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома, нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки, снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва, профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм, стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость, миопия, профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации, расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
5: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
6: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
5: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
6: Вывод прост. Vision. Один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха, ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения, прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать, прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
5: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Летние ритмы в программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
7: В этом выпуске прозвучат известные произведения, в которых упоминается лето. Это 8 пьес в исполнении Фрэнка Синатры, ансамбля Давида Голощекина, Элианы Ильяс, Жуан Жильберту, Артура Сандоваля, Розамари Клуни, Ягуди Минухина и Стефана Граппелли и, разумеется, Элла Фиджеральд и Луи Армстронга.
0: «Просто о джазе». В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Радио России.
8: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны сообщила об ударах по военно-морской базе и объектам энергетики Украины. В Кремле прокомментировали атаку на музей-панораму обороны Севастополя. В Москве задержали двух причастных к теракту подростков. Подробности далее. В Кремле пообещали восстановить поврежденное в результате атаки ВСУ здание музея панорамы обороны Севастополя. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, оно станет еще краше. Напомню, атаку на памятник культуры Севастополя Киев предпринял минувшей ночью. Руководство музея панорамы сообщило о значительных разрушениях. Действия Киева решительно осудили в парламенте и правительстве. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире телеканала «Россия-24» провел параллель между нынешней атакой на музей и нацистами. Ударами в Великую Отечественную войну.
2: Это не случайно. Это план, который списан с нацистского плана гитлеровского, с плана бандеровца. И теперь такой же план разработали укронацисты под руководством Зеленского, Буданова и других извергов, нелюдей, которые уничтожают и хотят уничтожить нашу культуру. Они, конечно, ничего не добьются, как не добились нацисты. Мы все восстановим. Все будет восстановлено, потому что восстанавливали панораму севастопольскую. Там же были выдающиеся художники, академик Яковлев, академик Соколов-Скаля. И большая, скажем так, целый коллектив наших ученых, академиков работали. И опять работали послевоенное время. Они опять производили натурные съемки по фотографиям, каким-то эскизам. Скрупулезно все это восстанавливали. А, конечно, восстановление возможно, тем более весь потенциал, научный потенциал у нас имеется. У нас великолепная школа реставраторов.
1: И в продолжении военной хроники российские военнослужащие ударили по военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявили в Минобороны. По данным ведомства, также атакованы места хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 148 районах. Силы ПВО за сутки сбили 4 крылатые ракеты «Фламинго», 766 беспилотников самолетного типа и 14 управляемых авиабомб. Потери ВСУ на всех направлениях составили около 1400 человек. Правительство уделяет особое внимание поддержке туризма в России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеоприветствии к участникам 6-го международного туристического форума «Путешествуй».
3: Правительство уделяет особое внимание поддержке сферы туризма, гостеприимства, для чего реализуется профильный национальный проект, в рамках которого в том числе предоставляются льготные кредиты на строительство отелей, санаторий, парков развлечений. Это сотни различных объектов с общим объемом инвестиций порядка 1 триллиона 700 миллиардов рублей. Благодаря единой субсидии развивается инфраструктура на местах. Такие средства помогают регионам обновить облик исторических центров, создать комфортную туристическую среду, навигацию, организовать и фестивали, и выставки, и многие другие мероприятия. Чтобы сделать процесс регистрации людей в гостиницах более простым, удобным, реализовали возможность заселения, например, по загранпаспорту и водительским правам. Такие решения позволили сохранить положительную динамику в туристической отрасли. За прошлый год ее доля в ВВП страны выросла и достигла 3,1%.
1: В подтверждение слов о повышении качества туристического сервиса глава Кабмина привел пример с упрощением регистрации в гостиницах. Теперь въезжающим для заселения достаточно предъявить загранпаспорт или водительские права. Хроника происшествий далее. В Москве задержали двух причастных к теракту подростков. По указанию кураторов, несовершеннолетние должны были подорвать машину с сотрудником одного из научно-производственных предприятий. Инцидент произошел на парковке на юго-западе столицы. В результате слаженных действий оперативников, жертв в результате подрыва авто удалось избежать. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России. Сейчас полиция проверяет причастность подростков к совершению других преступлений. Свыше 500 миллионов рублей налогов задолжал государству монополист в области обращения с отходами «Экологистика». Как установили следователи, компания под руководством Рустама Кочесокова при исполнении госконтрактов искажала налоговую отчетность, занижая обязательные платежи. Для этого использовались фирмы-однодневки, через которые оформлялись фиктивные операции и создавалась видимость хозяйственной деятельности. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
4: В Москве, Московской области, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках по местам проживания и работы подозреваемых проведены обыски. Изъята компьютерная техника, электронные носители информации, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации.
1: Следователи продолжают изучать бухгалтерскую документацию. Обвиняемый проверяется на причастность к совершению иных преступлений в сфере экономики. В деле о пропаже семьи Усольцевых в Красноярской тайге обнаружены улики. Спасатели во время прочесывания местности нашли вещи. О чем конкретно идет речь, не уточняется. Находку отправят на экспертизу для установления принадлежности пропавшим. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете по Красноярскому краю. Напомню, сегодня спасатели завершили 6-дневные поиски людей. Семью Усольцевых с 5-летним ребенком ищут с прошлой осени. Россия предпримет действенные и жесткие шаги в ответ на очередной пакет санкций Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она также отметила, что Брюссель, расширяя санкции против России, не сможет повлиять на суверенную политику России. Евробюрократы уже не в силах остановить санкционный маховик, добавила дипломат. Китай ранее потребовал от Евросоюза отменить незаконные односторонние санкции, которые касаются в том числе компаний из КНР, Турции, Индии и других стран. Большой театр отметит сегодня свое 250-летие на исторической площади Регистан в Самарканде. Об этом сообщили в пресс-службе театра. В программу концерта войдут арии, сцены и симфонические фрагменты из русской мировой оперной классики, произведения Михаила Глинки, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Джоаккино Россини, Джузеппе Верди и других известных композиторов. Ведущие солисты оперной труппы исполнят фрагменты из опер «Руслан и Людмила», «Севильский цирюльник», «Пиковая дама» и других шедевров. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Конгресс Международной Федерации Санного Спорта перенес рассмотрение вопросов о допуске российских спортсменов на осень. Решение было принято в связи с тем, что исполком Международного Олимпийского комитета в мае не дал официальных рекомендаций по этому вопросу. Российские спортсмены могут участвовать в турнирах в нейтральном статусе, но для этого нужно будет вновь пройти детальную проверку. Александр Барков продолжит тренировать молодежную команду хоккейного «Спартака». Новый контракт рассчитан на 3 сезона. В нынешнем сезоне МХК «Спартак» дошел до финала Кубка Харламова, где уступил ярославскому «Локо» со счетом 2-4 в серии. А годом ранее подопечные Баркова стали чемпионами молодежной хоккейной лиги. Американский баскетболист Хейден Далтон продлил контракт с «Уралмашем» на 1 год. Тяжелый форвард выступает за команду с 2024 года. В этом сезоне Далтон стал одним из лидеров «Уралмаша» по числу матчей, времени на площадке и среднему количеству очков за игру. Сборная России в матче с Тринидадом и Тобаго допускала дурацкие ошибки, считает защитник национальной команды «Локомотива» Александр Сильянов. Если бы не они, то проблем бы вообще не было. Но впечатления радостные. Всегда приятно забивать за сборную, тем более, когда ты защитник. Мы контролировали ход встречи, сказал Александр. Накануне сборная России в Калининграде разгромила команду Тринидада и Тобаго со счетом 3-0. Сильянов забил 2-й гол в матче. А сборная Тринидада и Тобаго хотела бы сыграть с командой России еще один матч, только теперь у себя в стране. Это возможно, и мы бы этого хотели. Сборная СССР уже приезжала к нам, нам было бы интересно теперь сыграть дома и с Россией, заявили в национальной команде Тринидада и Тобаго. В 1990 году сборная СССР на выезде обыграла команду Тринидада и Тобаго со счетом 2-0. Встреча прошла в столице страны Порт-оф-Спейне. С вами был Юра Геворкян.
1: И о погоде на завтра. В Петропавловске-Камчатском плюс 8-10, облачно, ожидается кратковременный дождь. В Магадане плюс 3-5, временами осадки. В Тюмени 20-22 градуса, синоптики обещают кратковременные дожди с грозами. В Новосибирске 30-32, кратковременные осадки. В Красноярске 23-25, в Мурманске завтра 21-23, облачно, небольшие дожди. В Великом Новгороде 22-24, пройдут кратковременные осадки. В Кирове 23-25, в Нижнем Новгороде от 25 до 27 градусов. В Санкт-Петербурге завтра вечером пройдет кратковременный дождь, температура воздуха составит 20-22 градуса. В Москве в четверг без существенных осадков и до 31 градуса. Сейчас в Москве 29 градусов.
6: героев для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
7: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
8: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
9: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
7: Кто держит удар?
10: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
11: Мне тогда оборвалось.
7: Кто защищает родину до последнего?
12: Молодой пацан. Он раненый.
13: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
14: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
15: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
7: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
16: Чувствуете себя командой Путина?
15: Я живу этой жизнью.
7: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
18: Радость или грусть нас ждут потом.
17: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. История.
19: Российский радиоуниверситет.
20: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в 1984 год. Мы будем говорить о том, как же дорогой товарищ Михаил Сергеевич Горбачев стал главой Великого Советского Государства. Какие были обстоятельства его избрания? Вообще, эта пятилетка пышных похорон или гонок на лафетах закончилась неожиданно. Пришел дорогой Михаил Сергеевич. Что это было для нашей страны и почему в скорости? Союз был предан. Об этом всем мы поговорим с нашим добрым другом, автором цикла «Разгадка Горбачева», замечательным русским историком Евгением Юрьевичем Спицыным. Здравствуйте, Евгений Юрьевич.
21: Да, добрый день. Здравствуйте и вам, и нашим уважаемым слушателям.
20: Народ не зря прозвал это время гонкой на лафетах или пятилеткой пышных похорон. Все-таки смерть Константина Аустиновича Черненко, насколько было предопределено то, что Горбачев станет наследником престола коммунистических вождей? Что произошло тогда с Советским Союзом?
21: Вы знаете, дело в том, что в своих мемуарах сам Михаил Сергеевич, ничтоже сумняшся, заявил, что тогда другой кандидатуры, кроме него, на пост генерального секретаря просто не было. То есть вот он пишет о том, что самой судьбой, самой историей было предначертано именно ему возглавить партию, а значит и государство. Точно такие же перлы содержатся в мемуарах его ближайших подельников. Того же Черняева, того же Медведева, Яковлева и многих-многих других. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Я немножко забегу вперед и напомню, что летом 1988 года прошла знаменитая или печально знаменитая 19-я партконференция. И там схлестнулись, как всегда, между собой Ельцин и Лигачев. Я думаю, что выступление Ельцина было согласовано не с кем-нибудь, а с самим Горбачевым. Он его специально держал про запас. Он специально сделал все, чтобы Ельцин попал на эту конференцию. И чтобы он на этой конференции получил слово. Я вот детально знакомился с мемуарами всех участников тех событий. И Ельцин представляет дело таким образом, что вот он просто поставил перед собой цель сделать все возможное и невозможное, чтобы стать делегатом этой конференции. Да, но его прокатили и в Москве, и в Екатеринбурге, и так далее. И вдруг неожиданно его избирают делегатом не откуда-нибудь, а от карельской парторганизации. Где Ельцин и где Карелия, извините. Тем более во главе Карелии тогда стоял довольно опытный партийный работник, который, кстати, в отличие от многих-многих других секретарей областных и краевых комитетов партии, был профессиональным КГБшником. И даже в одно время он возглавлял нашу резидентуру не где-нибудь, а в Финляндии. Но потом просто судьба сложилась так, что он перешел из КГБ на партийную работу и был первым секретарем Карельского обкома партии. Дело в том, что в автономных республиках должность первого секретаря была не первый секретарь рискома, то есть республиканского комитета, как в союзных республиках, а первый секретарь обкома, с тем, чтобы, ну, понятно, уравновесить автономные республики, области и края. Понятно, да? Понятно, что столь опытный аппаратчик, тем более КГБшник, сам принять решение о том, что Ельцин вдруг ни с того ни с сего станет делегатом конференции от парторганизации, которую он возглавляет, ну, просто не понимать принципы функционирования власти. Понятно, что ему могло быть поступить указание только из аппарата ЦК. А кто мог давать подобного рода указания аппарату ЦК? Конечно, сам генеральный секретарь и никто более. Больше того, когда Ельцин приехал в Москву и, значит, принимал участие в работе этой конференции, он шибко переживал, что вот конференция идет день за днем, подходит к концу, а ему слова не дают. И буквально за день до закрытия конференции ему вдруг дают слово. Опять, кто мог принять это решение? Только Горбачев. Значит, он сознательно сделал его делегатом и, более того, дал ему слово. И это слово транслировалось в прямом эфире по всем тогдашним телерадиоканалам. И вот когда Ельцин выступил, то Лигачев ребром поставил вопрос о том, что он должен выступить оппонентом, что он должен дать отповедь этому Ельцину. И именно тогда он сказал о том, что в марте 1985 года могли быть приняты совершенно другие решения. И я помню, как вся либеральная пресса тогда подняла вой, стала надсмехаться над Лигачевым, что он, дескать, несет какую-то пургу. Но что это значит за другие решения? Да ни у кого не было сомнений, что именно Михаил Сергеевич должен стать генсеком и т.д. и т.п. И я, честно вам хочу признаться, что я тоже тогда подумал, что Егор Кузьмич чего-то там накрутил, что что-то он там какие-то фантазии озвучил. Но вот затем, лет, наверное, 15, может быть, 20 назад, я убедился в правоте слова Лигачева. А вот сейчас, когда я вплотную погрузился в эту тематику, ну, где-то вот последние там 3 года, я лишний раз нашел доказательство того, что Лигачев был 1000 раз прав, что тогда в марте 1985 года не было все предопределено. Тогда могли быть приняты совершенно иные решения. И тут, что называется, дело случая. Хотя я понимаю, что Маркс был совершенно прав, когда сказал, что случайность – это непознанная закономерность. То есть, по сути дела, все так и должно было произойти. А теперь мы смотрим на конкретную ситуацию, на конкретные события декабря-марта 1985 года, декабря 1984, марта 1985 года. Мы в прошлый раз с вами остановились на смерти Дмитрия Федоровича Устинова, которая произошла 20 декабря 1984 года. Для многих, в том числе и внутри Политбюро, эта смерть стала полной неожиданностью, потому что Дмитрий Федорович никогда особо не болел, он был активен, он постоянно с утра до ночи, в прямом смысле слова, был на работе, ну и так далее, и так далее. Держал крепко в руках всю сферу военно-промышленного комплекса, армию и все такое прочее. Но вот случились такие обстоятельства, что врачебная ошибка, в очередной раз, я хочу подчеркнуть, в очередной раз врачебная ошибка свела в могилу Дмитрия Федоровича Устинова. И вот здесь Михаил Сергеевич, как он признался позднее в своих мемуарах, значит, оказался в полной растерянности, потому что, как он выразился, у него со смертью Устинова буквально вышибло почву из-под ног. Не надо было срочно предпринимать какие-то оперативные и, самое главное, выверенные решения с тем, чтобы он не пролетел, как фанера над Парижем. И вот здесь ему неоценимую помощь оказали спецслужбы. Причем не только наши, но и американские. Сейчас уже хорошо известно, что не когда-нибудь, а в январе 1985 года в Америке неожиданным образом стали публиковаться по частям мемуары беглого советского дипломата Аркадия Шевченко, который занимал довольно высокие посты в системе советского МИДа. Его последний и самый такой знаковый пост – это представитель Советского Союза в ООН, в Организации Объединенных Наций. Это вот тот пост, который сейчас занимает Небидия. До этого занимал этот пост Чуркин Виталий Иванович. И надо сказать, что этот пост всегда занимали довольно авторитетные и уважаемые дипломаты самого высокого ранга. Я могу здесь вам назвать, например, фамилию того же Андрея Януаревича Вышинского, министра иностранных дел в сталинскую эпоху, который был нашим представителем в ООН. Кстати, в 1954 году именно там, в ООН, в Нью-Йорке, он, собственно говоря, и скончался от сердечного приступа. Дальше. Олег Трояновский. Это хрущевский помощник по международным делам. Крупнейший советский дипломат. Причем кадровый дипломат. Его отец тоже был дипломатом. Он возглавлял дипломатические миссии в целом ряде ведущих зарубежных стран, в частности, Великобритании и в Японии, ну и так далее, и так далее. То есть пост представителя ООН от Советского Союза – это была высокая должность. И многие поговаривали, что эту должность Шевченко получил не просто так, а потому что у него были особо доверительные и близкие отношения с Громыко. Причем не только с самим Андреем Андреевичем, а со всем его семейством и прежде всего с супругой Андрея Андреевича. А дело в том, что многие в МИДе знали, что Андрей Андреевич был таким же подкаблучником, как и многие партийные вожди. Да, его жена во многом предопределяла кадровую политику министерства. Да, назначение послов, заместителей министра и т.д. и т.п. Была человек очень властный. И поговаривают, что человек была не бескорыстной. Но, по крайней мере, в целом ряде мемуаров содержится информация, что те или иные послы, когда приезжали в Москву, то они обязательно везли какой-нибудь дорогой и оригинальный подарок не самому Андрею Андреевичу, а его драгоценной супруге. С тем, чтобы, да, отношение Андрея Андреевича к ним, как представителям советского МИДа, как кадровым дипломатам, было благожелательно. Так вот, я думаю, что эта публикация началась не просто так. И думаю об этом не только я. Дело в том, что было совершенно очевидно, что рано или поздно в своих мемуарах, а мы понимаем, кто писал эти мемуары, не сам Аркадий Шевченко, он к тому времени уже был спившимся, опустившимся человеком. Писали сотрудники спецслужб, что обязательно на страницах этих мемуаров, если что, может всплыть информация про Андрея Андреевича. И причем информация не очень благовидная. То есть, что произошло? Громыко тут же подвесили на крючок. А он был далеко не дурак, и он прекрасно знал, как работают спецслужбы. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Я уже как-то упоминал, что с приходом Рейгана к власти у нас резко обострились отношения с американцами. Дальше некуда, что называется. Причем это обострение носило гораздо более глубинный и гораздо более масштабный характер, чем даже во времена Карибского кризиса. С чем это было связано? Во-первых, с фигурой самого Рейгана. Он был лютый антисоветчик и антикоммунист. Но прежде всего с тем, что страны Запада, прежде всего Америка и Великобритания, влетели в чудовищный по своим масштабам системный кризис капитализма. Откуда рождается рейгономика, тэтчеризм, совершенно противоположный экономический курс довольно жесткий экономический курс, через который они и хотели вытащить свои страны из этого системного кризиса. Потому что в противном случае надо было развязывать новую мировую войну, как это случилось в 30-е и 40-е годы. Понятно, да?
20: Мы сейчас живем ровно в таком же кризисе, когда Запад вынужден развязывать войны для того, чтобы хоть как-то скомпенсировать свой жесточайший кризис. И это началось абсолютно. С Соединенных Штатов Америки. Ровно повторение такого же цикла.
21: Правильно, абсолютно. В 2008 году полыхнул опять системный общий кризис капитализма. Не надо путать локальные кризисы капитализма, которые происходят по причине перепроизводства. Это естественное состояние буржуазного способа производства. И системный кризис капитализма, который охватывает не только экономику, но и политику, социальную сферу, идеологию и так далее, и так далее. Ленин об этом еще больше 100 лет назад в своей знаменитой работе «Империализм как высшая стадия капитализма» писал, что этот способ производства имманентно порождает вот эти кризисы. И единственным для буржуев выходом из этого кризиса является развязывание мировых войн. Именно с этим он связывал возникновение Первой мировой войны, а потом именно с этим тот же Сталин и другие теоретики марксизма связывали возникновение и Второй мировой войны. То есть капитализм как способ производства, он как из жерла вулкана, понятно, да? Значит, изрыгает вот эту вот лаву. Так и здесь. И поэтому риторика Рейгана, который заявил о том, что Советский Союз – это империя зла, что мы начинаем крестовый поход против этой империи зла, что мы размещаем наши першинги, крылатые ракеты, не где-нибудь, а на территории ФРГ, то есть в самом центре Европы, подлет этих першингов до Москвы каких-то там 15-20 минут, то есть советское ПРО вообще не сможет сдержать этот удар и так далее. У нас сразу же прервали все переговоры на двух наших основных переговорных площадках, в Вене и в Женеве. В Вене шли переговоры по обычным вооружениям, а в Женеве по стратегическим вооружениям. И вот что интересно, что примерно тогда же, то есть это получается конец 83-го года, в Женеве прошла встреча руководителя нашей переговорной группы, посла по особым поручениям Владимира Исраиляна и тогдашнего вице-президента США Джорджа Буша-старшего, который до этого, мы знаем, был руководителем ЦРУ. И смысл их разговора состоял в следующем, что мы, американцы, готовы дать заднюю и возобновить переговорный процесс в Женеве при одном случае. Если к власти в СССР придет Михаил Сергеевич Горбачев. Это было сказано прямым текстом, что мы готовы начать или возобновить, значит, переговорный процесс только в случае, если именно Горбачев возглавит Советский Союз. Исраилян в своих мемуарах пишет, что я настолько был ошеломлен этой информацией, что я даже не стал ее доверять шифропочте посольства. Он тут же улетел в Москву, добился встречи Громыко и подробно описал свой разговор с Андреем Андреевичем на эту тему. Когда он пишет, когда я стал говорить Громыко о предложении американцев, Громыко набрал рот воды и смотрел на меня, ну, как бы сквозь меня, то есть повыше моей головы, и не проронил ни одного слова. Потом повернулся к окну и перевел разговор совершенно на другие темы.
20: Вот. Если мы вспомним не только марксистско-ленинскую трактовку истории, но и, например, теорию экономики длинных волн Кондратьева, ведь в то же время американцы никогда не рискуют с ультиматумами, если они не могут осуществить такую, скажем, ну, карательную операцию. Они должны быть уверены в своем экономическом превосходстве. И получается, что они четко знали, что Советский Союз в это время находится в системном кризисе, не только западный мир. И они могут продиктовать эти условия, поскольку, ну, фактически, к этому времени, извините, у нас вовсю процветала вот эта теория конвергенции. Мы собирались вот так с ними слиться в экстазе. Определенная часть аппарата, определенная часть руководства Советского Союза думала, что капитализм погладит по головочке и что-то такое будет. Там и Сахаров об этом говорил, что как-то можно будет с капитализмом сосуществовать. Они почувствовали слабость Советского Союза в этот момент, слабость идеологическую, слабость руководства. И вот здесь вопрос. А все-таки была ли в руководстве Советского Союза какая-то другая сила, ну, которая могла бы сказать американцам «нет»?
2: Вы знаете, я с вами здесь не соглашусь. Во-первых, в Советском Союзе не было кризиса. Это вот принципиально отличает советскую социалистическую экономику от буржуазной. Было падение темпов роста. В Советском Союзе никогда не было кризисов, вот в обычном понимании этого слова, экономических кризисов, когда идет резкий обвал производства. А вот то, что снижались темпы роста, это да. Они начали снижаться уже где-то с 1955-56, потому что до 55 года включительно, то есть до конца пятой пятилетки, у нас всегда шел очень высокий поступательный рост. В среднем 14% в год. И это на протяжении четверти века, 25 лет, ну, за исключением войны.

0: населения, причем довольно большими темпами. Но самое главное даже было не в этом, а в том, что нам надо было выиграть исторический спор у буржуев. А с тем, чтобы выиграть этот исторический спор, нам надо было наращивать темпы экономического роста. А они падали. Вот в чем была проблема. И американцы, и британцы, и все остальные, они прекрасно это видели. Но они также прекрасно видели, что в Советском Союзе нет кризиса в экономике. Есть падение темпов. Вот это можно назвать кризисом. Но того кризиса, который связан с обвалом вообще экономики и уходом вниз, а потом и депрессией, такого в Советском Союзе не было. Не случайно Тэтчер потом уже после отставки, она и говорила о том, что нас Советский Союз с точки зрения военного паритета или ракетно-ядерного паритета не пугал. Мы уже поняли, что он достиг этого паритета и что будет все примерно, да, ну, понятно, на равных. А нас пугали именно темпы роста советской экономики. Мы опасались этого, и поэтому нам нужно было что-то срочно делать. И вот тут как спелое яблочко им в руки, и начинает падать Михаил Сергеевич. И они понимают, что Горбачев представляет ту часть партийно-государственной элиты, которая, как вы верно сказали, как раз и исповедует идеи конвергенции. А что это за идея? А это, по сути дела, через вот эту вот теоретическую лапшу поглощение буржуазной экономики с советской социалистической. Вот эта липовая идея, что мы возьмем лучше оттуда и некий симбиоз сляпаем. Это была в чистом виде обманка. Но на эту обманку купились многие наши высоколобые ученые-мужи, в том числе, например, из ЦЭМИ, Центрально-экономический математический институт, где, кстати, верховодил не кто-нибудь, а тот же Федоренко, тот же Шаталин, ну и далее по списку. Дальше. Тот же институт экономики. У нас многие экономисты купились на эту обманку. А ведь на Западе хорошо знали, что еще на рубеже 70-х, 80-х годов в Советском Союзе запустили новый проект экономической реформы. Тогда рабочую группу по подготовке этого проекта возглавил Кириллин, был такой академик, заместитель Косыгина по правительству. Но в самом начале января 80-го года Кириллин вдруг неожиданно подал в отставку, я не знаю, добровольно или нет, и ушел обратно на работу в Академию наук, став вице-президентом Академии наук. Вскоре умирает Брежнев, а к власти приходит Андропов, и Андропов создает рабочую группу в составе Горбачева, Долгих и Рыжкова, которым ставит задачу разработки плана новой экономической реформы, причем кардинальной экономической реформы. И когда у того же Николая Ивановича Рыжкова и у других участников вот этой рабочей группы спрашивали, конкретную задачу вам поставил Андропов, они путались в своих показаниях. Сам Николай Иванович, которого я хорошо знал, вот эту всю шелуху снять, то рабочая группа как раз и работала под вот эту сурдинку конвергенции, то есть соединение, понятно, да, лучшего оттуда и лучшего отсюда, то есть от капитализма и социализма. И вот именно это обстоятельство как раз и подвигло лидеров Запада, прежде всего Тэтчер, она была из них самой проницательной, делать все для того, чтобы Горбачева продвигать на пост генсека. Почему она в декабре 1984 года позвала в Лондон именно его? Ей надо было его обаять, ей надо было с ним лично познакомиться и подтвердить свои представления о том, что с Горбачевым можно иметь дело. Почему она тут же Рейгану-то отписала? Дорогой Рональд, я встретилась с Горбачевым, все нормально, он наш.
1: С этим парнем можно иметь дело, да.
0: И, да, вот... и сразу к этой работе подключились английские и американские спецслужбы. Начинается публикация вот этих самых мемуаров Шевченко. И Андрей Андреевич, не будь дураком, все сразу понял. Сразу связал и визит Горбачева в Лондон, и публикацию мемуаров Шевченко, и состояние больного Черненко. Он же не был мальчиком в розовых штанишках. Это был аксакал, который прошел такие, ну да, понятно, да, еще со сталинских времен. И, а он...

0: другой стороны, не хотел стать, значит, понятно, да, опальным политиком, который будет сидеть. Он собирался не просто дальше работать в составе Политбюро, а даже повысить свой статус. И вот это вот обстоятельство, личное обстоятельство, оно тоже подвигло, значит, Громыко пойти на политический союз с Горбачевым. А до этого ведь он его терпеть не мог. Он вообще считал его пустышкой. И вот заметьте, что именно в январе 1985 года начинаются переговоры относительно политического союза Горбачева и Андропова. Мы теперь хорошо знаем, как шли эти переговоры, кто был главным участником этих переговоров. Причем инициировал их, то есть своеобразным этим, все тот же Александр Николаевич Яковлев. Я напомню, что когда он вернулся в Москву из канадской ссылки, то он был назначен директором Института мировой экономики и международных отношений, ММО. Это был один из ключевых мозговых центров для ЦК партии. И директор этого института автоматом становился членкором, а потом академиком, членом ЦК, депутатом Верховного Совета и все такое прочее. То есть все прибамбасы, положенные к этой должности, у Яковлева вскоре оказались. И он встретился не с кем-нибудь, а с сыном Андрея Андреевича Громыко, Анатолием Андреевичем. А Анатолий Андреевич, он по своему статусу тогда был ровнее Яковлеву, потому что он был директором Института Африки Академии наук, был тоже член-корреспондентом Академии наук. И они встретились, значит, ну, понятно, да, там, где положено, и переговорили. И Яковлев в данном случае представлял интересы Горбачева, а младший Громыко представлял интересы своего отца. Значит, смысл их переговоров был такой, что вот надо бы Михаила Сергеевича сделать генсеком, но ему нужен серьезный, мощный союзник. Таким союзником, Михаил Сергеевич, считает только вашего отца. А Громыко ему говорит: да-да, Андрей Андреевич готов работать с Михаилом Сергеевичем в одной связке, но он уже стар. Уже ему не по силам мотаться по всему миру, участвовать в разного рода переговорах, вот, сессиях ООН и других международных организаций. Ему что-нибудь полегче, да посолиднее. А как вы смотрите на то, чтобы Михаил Сергеевич остался только генеральным секретарем, занялся бы только партией, там работы непочатый край. А мой папа стал бы главой советского государства, занял бы пост председателя президиума. Вы знаете, Анатолий Андреевич, я вашу точку зрения Михаилу Сергеевичу передам. Вот смысл разговора.
1: Потрясающе.
0: Они договорились.
1: Потрясающе.
0: Они договорились. Да.
1: Потрясающе.
0: Что генсеком, да, что генсеком становится этот Горбачев, а главой государства становится Громыко. Причем Громыко как мыслил? Что он аксакалистый аксакал, что Миша, мальчик в розовых штанишках, то они поделят власть, то есть те посты, которые были у Брежнева, у Андропова и у Черненко. То есть два поста. Ведь с 77 года Брежнев занимал два поста. И по традиции такие же два поста генсека и главы государства, то есть председателя президиума, занимал потом Андропов и Черненко. Я, естественно, буду для него старшим товарищем, буду для него поводырем. Это вот так размышлял Андрей Андреевич Громыко. И поэтому он ему протянул руку политической дружбы. И, кстати, заметьте, что в этот переговорный процесс тогда же были включены еще два человека. Это директор Института востоковедения Евгений Максимович Примаков, самым тесным образом связанный с КГБ, и начальник ПГУ, первого главного управления КГБ, заместитель председателя КГБ Владимир Александрович Крючков. Причем они на четырех встречались не где-нибудь, а на Старой площади, но не в здании ЦК, а в скверике, который рядом находится со Старой площадью, там, где стоял памятник Плевны, вернее, стоял и стоит. Вот там они долгими зимними вечерами, никем не замеченные, как обычные советские граждане, сидели и вели между собой разного рода разговорчики и высказывали разного рода идеи.
1: Потрясающе.
0: Вот, собственно говоря, как сложился политический союз Громыко и Горбачева. Но сложился он не просто так. Громыко сначала здорово напугали. Напугали публикации мемуаров Шевченко. И прямо ему указали на то, за кого он должен, понятно, да?
1: Вот этот момент, он просто ошеломительный, Евгений Юрьевич, потому что мы помним, что дорогой Александр Николаевич Яковлев еще во времена их известной прогулки с Михаилом Сергеевичем Горбачевым в полях Канадщины, он же, по сути, был уже тогда завербован Западом. И фактически, когда Александр Николаевич присутствует на встрече с сыном Андрея Андреевича Громыко, это фактически агент Запада диктует условия. И тот идет на контакт. Я еще, знаете, из-за чего просто схватился за голову? Ведь эта схема, эта покупка местных элит, она же потом, спустя годы, повторялась и повторялась по одной и той же схеме. Когда тебя ловят на компромат. Тот же самый Коломойский на бывшей Украине был уверен, что он проконтролирует Зеленского, пока тот полностью не лег под спецслужбы Запада. И повторилась на Украине, бывшей Украине, вот эта бойня с этой трагедией. То есть одна и та же схема. Компромат, договоренности, сдача. Компромат, договоренности, сдача. А Громыко был уверен, что он переиграет Горбачева. Но он же был уже все поделен, просто взвешен и признан легким, как говорят в Писании. Да? Удивительная история, Евгений Юрьевич, но я думаю, что это удивительно и для наших слушателей. И не просто так мы в Российском радиоуниверситете Радио России рассказываем о тех событиях в верхних эшелонах власти нашего государства, которые привели потом к таким трагическим событиям. Мы должны разгадать ту загадку катастрофы Советского Союза, но об этом чуть позднее, уважаемые радиослушатели, через несколько секунд. Я же напоминаю вам, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь наш проект «Разгадка Горбачева» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube канал Дмитрий Кононыхин, а мы вернемся через несколько секунд снова и будем говорить о том же, как высшее руководство Советского Союза делило власть и, по сути дела, готовилось к сдаче Союза, но это будет позже. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Начинаем выпуск новостей. Медицинские учреждения области в праздничные дни перейдут на специальный график работы. По данным регионального Минздрава, 12 июня в поликлиниках Вологды и Череповца будет выходным днем. 13 и 14 июня прием пациентов организуют в дежурном режиме с выездом врачей на дом, работой дежурных специалистов и кабинетов выписки льготных рецептов. Аналогичный график установлен для районных больниц и амбулаторий. Стоматологические поликлиники также будут работать по сокращенному расписанию. При этом стационары, травмпункты и скорая помощь продолжат работу в круглосуточном режиме. В Вологду прибыл чрезвычайный и полномочный посол Китая в России Джан Хань Хуэй. На железнодорожном вокзале китайскую делегацию встретили по русской традиции хлебом с солью. Сегодня дипломат принимает участие в открытии первого в России музея традиционной культуры Китая. Экспозиция разместилась в Вологодской областной картинной галерее. Для посетителей музей откроет свои двери уже завтра. Монахи Шаолиня выступят сегодня в парке ветеранов. Начало программы в 15 часов. Главными гостями станут мастера ушу из знаменитого китайского монастыря. Вместе с ними на сцену выйдут лучшие творческие коллективы Вологды, народные вокальные и танцевальные ансамбли. Вход на концерт свободный. В Череповце 12 июня пройдет семейный фестиваль «В гостях у Верещагиных». Площадкой станет мемориальный дом-музей. Торжественное открытие запланировано на 12 часов, после чего гостей ждут лекции и концерты. Работа интерактивных площадок. На территории парка развернется более 10 тематических зон. От старинных настольных игр и научных опытов до творческих мастер-классов и викторин. В программе экскурсии, выставки и музыкальное выступление. Фестиваль будет проходить с 12 до 16 часов и станет частью праздничной программы «Ко дню России». И в продолжении темы в Вологде 12 июня масштабно отметят День России. Основные праздничные события пройдут на Кремлевской площади. С утра здесь откроется ярмарка, вологодский вернисаж с изделиями народных промыслов. Вечером гостей ждет насыщенная программа, показ коллекции Всероссийского фестиваля детских театральных костюмов, концерт Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной, выступление мужской хоровой капеллы и диджей-сет в рамках фестиваля «Дыхание улиц». Праздничные мероприятия также пройдут на других городских площадках. Этим летом появятся новые световые инсталляции «Мой любимый Череповец». Их установят на Октябрьской набережной и на противоположном берегу. А также прорабатывается возможность размещения световой надписи на здании железнодорожного вокзала. По словам городских властей, арт-объекты помогут сформировать узнаваемый облик Череповца. О происшествиях в Вологде утонул 17-летний подросток. Трагедия произошла накануне вечером в районе парка Мира. По информации областного управления МЧС, юноша купался в реке. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и сотрудники полиции. Однако обнаружить подростка не удалось. Поисково-спасательные работы сегодня продолжаются. В Вожегодском округе два быка повредили автомобиль. Дело дошло до суда. Инцидент произошел в поселке Озерный, где животные повредили иномарку москвички, которая приехала с семьей на отдых. Владелица авто обратилась в суд с требованием возместить ущерб. В итоге апелляционная инстанция признала ответственность хозяев животных, указав на ненадлежащее содержание скота. Владельцам домашних животных пришлось заплатить компенсацию по 17 тысяч рублей. В Вологодской области ведется круглосуточное воздушное патрулирование лесов. Об этом заявили в Министерстве лесного комплекса. В регионе задействованы 3 самолета с летчиками-наблюдателями, которые ежедневно контролируют ситуацию с воздуха. По данным профильного министерства, на отдельных территориях установлен высокий класс пожарной опасности. При этом действующих лесных возгораний не зафиксировано. В лесах действует особый противопожарный режим. За нарушение правил предусмотрены увеличенные штрафы. Жителей просят соблюдать осторожность при обращении с огнем. И в продолжении темы пожаров. Крупный пожар произошел минувшей ночью в Череповецком округе. В деревне Ясная Поляна загорелся склад, где хранились овощи и фрукты. На место происшествия выехали 4 единицы техники и 13 пожарных. Огонь охватил площадь более 100 квадратных метров. В результате полностью повреждена внутренняя отделка склада. Пострадало и расположенное рядом хозяйственное строение. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность электросети. Размер ущерба устанавливается. Добавим также, что накануне в Вологде в центре Прага произошел пожар. Сообщение о задымлении на кровле здания на улице Мира поступило диспетчером около 17:30. До прибытия пожарных 40 человек самостоятельно покинули помещение. Огонь распространился на площади около 100 квадратных метров и повредил кровлю, деревянные перекрытия и внутреннюю отделку третьего этажа. Причины возгорания устанавливают специалисты. В Верховажье при пожаре погиб 34-летний мужчина. Возгорание произошло ранним утром на улице Гагарина в частном жилом доме. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Им удалось ликвидировать огонь на площади более 50 квадратных метров. При разборе завалов спасатели обнаружили тело хозяина дома. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении. В Вологде 20-летняя девушка пострадала в ДТП на пешеходном переходе. Авария произошла накануне днем на Техническом переулке. По предварительным данным, водитель иномарки сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая с травмами доставлена в больницу. В Череповце мужчина пострадал в ДТП на Октябрьском мосту. Инцидент произошел накануне вечером. По предварительным данным, 28-летний водитель электросамоката врезался в металлическое ограждение. Пострадавшего осмотрели медики скорой помощи и доставили в больницу. В госавтоинспекции уточнили, что признаков алкогольного опьянения у мужчины не выявлено. В Вологде продолжается масштабное обновление коммунальных сетей. С 12 июня специалисты приступят к ремонту второго участка Советского проспекта от Галкинской до Засимовской улицы. Рабочие заменят более 500 метров водопровода и реконструируют тепловые сети. В связи с работами движение транспорта на этом отрезке ограничат до конца лета. После завершения ремонта коммуникаций на объект выйдут дорожники для обновления проезжей части и благоустройства территории. В камерном театре Череповца появится новая малосцена. Работы по ее созданию уже начались в рамках национального проекта «Семья». Помещение разместится на первом этаже здания театра, где ранее находилось кафе. Здесь сделают зрительный зал, гримерные и выставочные зоны. Новая площадка рассчитана на 50 зрителей и станет пространством для камерных постановок и встреч со зрителями. Завершить работы планируется в декабре. Первую в этом году партию осетровой икры отправили из Вологодской области в Сингапур. Экспорт деликатеса проконтролировали специалисты Россельхознадзора. Продукция предприятия из Кадуйского округа прошла лабораторные исследования и проверку на соответствие ветеринарным требованиям страны-импортера. На экспорт направлено 4,5 килограмма осетровой икры. Сингапур стал второй страной после Сербии, куда в этом году поставляют вологодскую продукцию. Вологжан приглашают принять участие в крестном ходе памяти преподобного мученика Ефросина Синозерского. Он состоится 12 июня. Верующие пройдут 20 километров от деревни Долоцкая до Троицы Благовещенской пустыни в Чагодочинском округе. Начнется крестный ход в 8 утра с молебна в храме святых Косьмы и Дамиана. Организаторы рекомендуют участникам взять с собой питьевую воду, сухой паек и средства от комаров. В Вологде 14 июня в областной библиотеке состоится просмотр и обсуждение художественного фильма «Охота». Встреча пройдет в рамках молодежного дискуссионного киноклуба «Церковь и мир» с участием настоятеля храма пророка Иоанна Предтечи в Рощине иерея Сергея Ермолаева. Зрителям представят датскую драму режиссера Томаса Винтерберга о последствиях ложного обвинения и общественной травли. После показа состоится обсуждение картины. Начало в 2 часа дня, вход свободный. Вологодский музей-заповедник приглашает увидеть огни вечерней Вологды. Уже завтра жители и гости города смогут подняться на колокольню Софийского собора. Участники увидят исторический центр с высоты птичьего полета в лучах закатного солнца, а также узнают об истории колокольни и ее уникальных часовых механизмах. Экскурсии пройдут вечером в несколько сеансов. И в завершении выпуска: в Вологодской области начался сезон тихой охоты. Жители региона делятся в социальных сетях первыми находками. В лесах уже встречаются белые грибы, подберезовики и маслята. По сообщениям грибников, в отдельных районах замечены и лисички. Специалисты отмечают, что основная волна урожая ожидается позднее, после теплых дождей. Пока же грибникам напоминают о необходимости соблюдать осторожность в лесу и собирать только хорошо знакомые съедобные виды. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
0: Реклама. Никому не сообщайте реквизиты банковских карт. Не переводите деньги на сторонние счета. Избегайте незнакомых номеров. И помните, службы безопасности банков никогда не звонят своим клиентам. Департамент лесного комплекса напоминает всем вологжанам:
2: будь осторожен в лесу с огнем.
3: Туши сигарету и ночью, и днем.
2: Одна сигарета — гектары пожара.
3: Деревья и звери
2: погибнут от жара.
0: На местах лесных пожаров уже никогда не вырастут ни ягоды, ни грибы, а полноценный лес появится только через 100 лет. Берегите Вологодский лес от пожара. Сохраните его для своих детей и внуков.
4: Узнай свой ВИЧ-статус и сохрани себе жизнь.
5: Чем раньше человек узнает о том, что у него ВИЧ, тем больше шансов прожить долгую и полноценную жизнь.
6: Родить здоровых детей и защитить своих близких.
7: Не жди. Сдай кровь на ВИЧ прямо сейчас.
8: Бесплатно кровь на ВИЧ можно сдать в Вологде, Щетинина 17А, Череповец, Данилова 15 и в центральных районных больницах области.
9: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
10: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: В Вологодской области в ближайшие сутки переменная облачность, местами кратковременный дождь. Сегодня ночью местами гроза. Ветер западной четверти от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до плюс 14, завтра днем до плюс 28. Ночью местами туман. Атмосферное давление около нормы и будет расти. В Великом Устюге ночью 12 градусов, завтра днем 26, кратковременный дождь. В Никольске преимущественно без осадков, ночью 11, завтра днем 26 градусов тепла. В Тотьме ночью кратковременный дождь, 14 градусов, завтра днем преимущественно без осадков, плюс 27. В Кириллове ночью 14, завтра днем 24, преимущественно без осадков. В Вытегре ночью 12, завтра днем 23 градуса тепла. В Бабаеве осадков не ожидается, ночью 11, завтра днем плюс 26. В Череповце и Вологде преимущественно без осадков. В Череповце ночью 10 градусов, в Вологде ночью 13, а завтра днем и в Вологде, и в Череповце плюс 27. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.

Радио России Вологодская область. Главные новости, обсуждения проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России, единственное радио с широкой тематикой, областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории области.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Песков отметил, что здание «Панорамы обороны Севастополя» восстановят. Средства ПВО России за сутки сбили 4 ракеты «Фламинго». Лавров заявил о необходимости предотвращать в Евразии масштабные конфликты. Далее подробности. Удар ВСУ по историческим объектам лишний раз подчеркивает правоту России в ее борьбе за российские регионы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Киевский режим начал наносить удары по истории, но ее нельзя победить, отметил представитель Кремля, комментируя атаку ВСУ на музей-панораму обороны Севастополя.
2: Мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории, но историю нельзя победить. Так же, как нельзя нас забыть об этой истории, такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой. Так же, как не вызывает сомнения то, что этот разрушенный, столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и будет краше прежнего.
1: Как отметил директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия», такие действия Киева, как атака на здание «Панорамы обороны Севастополя», лишний раз подчеркивают правоту Москвы в борьбе за российский регион.
3: Сегодня по нашему музейному объекту был нанесен вражеский удар беспилотником. Это произошло около 3 часов ночи. Сейчас специалисты МЧС продолжают тушить пожар. Внутрь пока сотрудники музея не допускались, но мы предполагаем, что после такого большого пожара вот нашего главного музейного предмета, это непосредственно самого живописного полотна, панорамы и предметного плана, скорее всего, мало что осталось. Удар был нанесен ночью. Слава Богу, что из людей никто не пострадал. На объекте была охрана, которая вовремя сообщила на пульт дежурную МЧС, и через буквально 7 минут все пожарные расчеты уже были на месте и приступили к тушению. Пожар очень сложный, поэтому его продолжают тушить сейчас. И весь ущерб, который был нанесен музею, мы сможем оценить только после того, как специалисты из МЧС закончат свою работу.
1: В ночь на 10 июня БПЛА ВСУ самолетного типа атаковал здание «Панорамы», объект культурного наследия. Здание получило серьезные повреждения. На месте происшествия работают более 20 пожарных машин и подразделений МЧС. Пожару присвоен высокий ранг сложности. Российские военнослужащие ударили по военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявили в Минобороны России. По данным ведомства, также атакованы места хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктом временной дислокации украинских подразделений в 148 районах. Кроме того, российские силы ПВО за сутки сбили 4 крылатые ракеты «Фламинго», 766 беспилотников самолетного типа и 14 управляемых авиабомб. Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах 3 населенных пунктов Харьковской области и 4 в ДНР. Противник потерял до 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей производства Израиля. Необходимо не допустить перерастания очагов напряженности в Евразии в масштабные конфликты. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел ОДКБ в расширенном составе. По его словам, система безопасности в Европе окончательно разрушена, опять же, руками Запада, ликвидированы все важнейшие договоры в области контроля над вооружениями. По словам министра, важно заблаговременно купировать риски перерастания очагов напряженности в масштабные конфликты, не допускать возникновения кризисов, подобных украинскому. Лавров отметил, что именно на решение этих задач была нацелена выдвинутая президентом России Владимиром Путиным летом 2024 года инициатива формирования новой общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Число путешествий по России в 2025 году превысило 92 миллиона. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в своем видеоприветствии в адрес участников 6-го международного туристического форума «Путешествуем». Глава правительства отметил также и увеличение числа иностранных гостей.
4: В наших регионах открылись новые объекты. Это и современные отели, и аквапарки, и горнолыжные комплексы. Но в результате появилось еще больше вариантов для планирования отдыха, ну а также для подбора гостиниц. Количество номеров в самых различных категориях уже превышает 1 миллион. Люди стали чаще выбирать путешествия по России. В прошлом году число поездок составило свыше 92 миллионов. Больше стало и иностранных гостей, в том числе благодаря введению безвизового режима для граждан Китая, Омана, Саудовской Аравии и других государств. Будем и дальше создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций. Много еще предстоит сделать. Важно продолжать повышать качество услуг, сервисов. Здесь именно от вас, тех, кто трудится в этом секторе, зависит, насколько интересно и комфортно люди смогут путешествовать. Это касается особенно семей с детьми.
1: Мишустин выразил уверенность в том, что регионы продемонстрируют все многообразие уникальной страны, участники рассмотрят лучшие практики и предложения для развития отрасли, чтобы еще больше туристов могли ознакомиться с многовековой историей, самобытной культурой и традициями разных народов России. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за жаркой погоды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По данным синоптиков, в ближайшие дни на территории столичного региона установится жаркая погода. Температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30-32 градусов. Заместитель мэра подчеркнул, что особое внимание будет уделяться обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Конгресс Международной Федерации Санного Спорта перенес рассмотрение вопросов о допуске российских спортсменов на осень. Решение было принято в связи с тем, что исполком Международного Олимпийского комитета в мае не дал официальных рекомендаций. Российские спортсмены могут участвовать в турнирах в нейтральном статусе, но для этого нужно будет вновь пройти детальную проверку. Международный союз конькобежцев проведет в 2028 году единый чемпионат мира по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту. Также в программу войдет синхронное фигурное катание в уменьшенном формате. Соревнования будут продолжаться 2 недели и пройдут в Пекине. Федерация хоккея России подаст в суд на Международную федерацию хоккея из-за недопуска наших национальных сборных на международные турниры. Надо уже биться, быть с ними жестче. Дисциплинарный совет ИХФ подтвердил, что нас неправильно отстранили, заявил президент ФХР Владислав Третьяк. Ранее ИХФ сформировала группы на чемпионат мира 2027 без учета России и Беларуси. Американский баскетболист Хейден Далтон продлил контракт с «Уралмашем» на 1 год. Тяжелый форвард выступает за команду с 2024 года. В этом сезоне Далтон стал одним из лидеров «Уралмаша» по числу матчей, времени на площадке и среднему количеству очков за игру. Денис Бояринцев стал главным тренером ярославского «Шинника». Контракт рассчитан на 1 год с опцией продления еще на 1 сезон. В 2008 году Бояринцев защищал цвета клуба в премьер-лиге и был капитаном команды. В прошлом сезоне «Шинник» занял 8-е место в первой лиге. Сборная России в матче с Тринидадом и Тобаго допускала дурацкие ошибки, считает защитник национальной команды «Локомотива» Александр Сильянов. Если бы не они, то проблем бы вообще не было, но впечатления радостные. Всегда приятно забивать за сборную, тем более, когда ты защитник. Мы контролировали ход встречи, сказал Александр. Накануне сборная России в Калининграде разгромила команду Тринидада и Тобаго со счетом 3-0. Сильянов забил 2-й гол в матче. С вами был Юра Геворкян.
1: В четверг, 11 июня, в Петропавловске-Камчатском плюс 8, плюс 10, кратковременный дождь. В Владивостоке кратковременный дождь, плюс 14, плюс 16. В Челябинске плюс 14, плюс 16, временами дождь. В Омске кратковременный дождь, гроза, плюс 24, плюс 26. В Мурманске плюс 21, плюс 23, небольшой дождь. В Вологде плюс 23, плюс 25, без осадков. В Оренбурге кратковременный дождь, плюс 24, плюс 26. В Краснодаре плюс 27, плюс 29, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза, днем плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность без существенных осадков, температура днем плюс 29, плюс 31. Сейчас в Москве 29 градусов тепла.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть восьмая.
1: Совместными усилиями они вытащили святого отца из-под мула, усадили его в седло и дали ему в руки факел.
2: Передайте своим спутникам мои извинения, ваше преподобие, за обиду, которую я им нанес, исполняя священный долг странствующего рыцаря.
3: Если эти сеньоры пожелают узнать, кто тот храбрец, что так ловко расправился с ними, скажите им, ваша милость, что это знаменитый рыцарь Дон Кихот Ла-Манчский по прозванию рыцарь печального образа.
4: Хорошо, хорошо, я обязательно расскажу. Они будут счастливы это услышать, сеньор Дон Кихот Ла-Манчский.
2: Санчо, что это тебе вздумалось назвать меня рыцарем печального образа?
5: Да видите, ваша милость, при свете факела вы показались мне таким несчастным, худым, бледным. На вас жалко было смотреть. Вы, должно быть, совсем измучились с этими сражениями да приключениями.
2: Не, дело в том, Санчо, что мудрец, которому предстоит написать историю моих подвигов, уже счел нужным, чтобы я избрал себе какое-нибудь прозвище. По примеру рыцарей былых времен. Один звался рыцарем пламенного меча, другой рыцарем дев, третий рыцарем смерти. Так вот, я думаю, что этот мудрец внушил тебе мысль назвать меня рыцарем печального образа. Отныне я принимаю это имя и при первой же возможности прикажу изобразить на своем щите самое печальное лицо.
5: Незачем, вашей милости, тратить на это время и деньги. Довольно вам поднять забрало, и каждый сразу же назовет вас рыцарем печального образа. Уж вы мне можете поверить, клянусь вам, сеньор. Голод и выбитые зубы так вас украсили, что вы вполне можете обойтись без печального образа на щите.
2: Пожалуй, я не стану с тобой спорить, Санчо. Однако не мешало бы осмотреть погребальную колесницу. Надо быть уверенным, что там человеческое тело.
5: Сеньор, сеньор, послушайте меня, ваша милость. Люди, обращенные вами в бегство, могут спохватиться, что они бежали от одного единственного рыцаря. Устыдившись своей трусости, они, пожалуй, вернутся да зададут нам хорошую трепку. И осел мой в полном порядке, и горы близко, да и животы подвело. Так не лучше ли нам того попроворнее удалиться отсюда, а? Мертвый, как говорится, в могилу, а живой за стол.
1: Тут Санчо схватил осла за узду и решительно двинулся вперед. Дон Кихот, сознавая, что его оруженосец прав, последовал за ним без всяких возражений. Перевалив через цепь холмов, они выехали на уютную, защищенную от ветра лужайку и решили здесь заночевать. Санчо разгрузил осла, после чего рыцарь и оруженосец растянулись на зеленой траве и сразу позавтракали, пообедали и поужинали, набив свои желудки холодными закусками, которые господа церковники, редко о себе забывающие, везли в своем обозе.
6: Санчо, дружище, нет ли там у тебя глотка вина? Необходимо промочить горло, наконец.
5: Ваша милость будет смеяться, но у нас нет даже глотка воды.
6: Вот как? Знай, Санчо, еще ни один странствующий рыцарь не умер от жажды. Я буду первый, кого постигнет эта участь.
5: Не постигнет, ваша милость. Видите эту свежую траву, сеньор?
2: Да.
5: Это значит, что поблизости есть какой-нибудь ручеек. Мы пройдем немного подальше. Я уверен, что нам удастся утолить ужасную жажду, которая, по правде сказать, еще хуже голода.
1: И они двинулись вперед. Но не успели они сделать и 200 шагов, как до слуха их долетел сильный шум потока, падавшего, казалось, с высоких утесов.
5: Что я говорил, ваше милости? Вода!
2: Вода, Санчо, вода. Однако, постой, что это за странные звуки? Слышишь?
5: Да.
2: Как будто кто-то бьет молотом по наковальне.
5: Пресвятая Дева Мария.
1: Ночь была темная, Место пустынное, листья шелестели тихо и жутко. Вдали шумел водопад, и сквозь этот шум мерно раздавались зловещие удары. Санчо, который от природы был труслив и малодушен, совсем растерялся от ужаса. Но Дон Кихот не мог более оставаться в неизвестности.
2: Друг Санчо, ты должен знать, что я тот, кому суждены опасности, великие деяния и отважные подвиги. Слышишь, как жутко шумит поток, а беспрестанные удары терзают мой слух, но я не знаю страха. Кровь моя кипит, и сердце готово выпрыгнуть из груди.
1: Исполненный отваги и решимости, он вскочил на верного Росинанта, схватил щит и взял копье наперевес.
2: Итак, прощай, да хранит тебя Бог. Жди меня здесь 3 дня, не больше. Если через 3 дня я не вернусь, отправляйся домой в деревню, а затем побывай в Табоса и передай несравненной госпоже моей Дульсинее, что плененный ею рыцарь погиб, совершая подвиг, который сделал достойным того, кто хочет называться ее слугой.
7: Знаете, что едва ваша милость меня покинет, как я от страха отдам свою душу всякому, кто пожелает ее взять. Я не понимаю, сеньор, зачем вам это ужасное приключение? Нас ведь никто не видит, ваша милость. Мы отлично можем свернуть в сторону и избежать опасности.
2: Как? Ты хочешь, чтобы нас назвали трусами?
7: Так никто ж об этом не узнает. И потом, ваша милость, помните, что говорил наш деревенский священник? Кто напрашивается на опасность, тот и погибает. Небо спасло вашу милость от подбрасывания на одеяле, которое выпало на мою долю. Оно сохранило вас невредимым в победоносной битве с толпой врагов, сопровождавших покойника. Довольно с вас этого.
2: Ты забыл, Санчо, что я тот, кому надлежит воскресить не только доблести рыцарей круглого стола, но и подвиги всех странствующих рыцарей минувших времен.
7: Все мои надежды рушатся. Я оставил родину, бросил жену и детей, чтобы служить вашей милости. Я надеялся на этом деле выиграть, а все идет прахом. Вот она жадность, вот она. И вот теперь, в эту самую минуту, когда я рассчитывал на злополучный остров, который ваша милость столько раз мне обещала, вы собираетесь покинуть меня в этом глухом безлюдном месте. Дождитесь хоть утра, ведь до рассвета не более 3 часов, если не обманывает меня наука, которую я изучил в бытность мою пастухом. Сейчас пасть малой медведицы как раз над нашими головами, а это означает полный...
2: На небе нельзя увидеть ни одной звездочки, тучи.
7: Это верно, но у страха глаза велики, и они видят даже то, что под землей. Я уж про небо и говорить нечего. Впрочем, здраво рассуждая, и без того ясно, что до рассвета недалеко.
2: Пускай он себе наступает, когда ему вздумается, ибо я верю, что Господь, вложивший мне в сердце желание пуститься в это неведанное и страшное путешествие, сохранит меня и утешит твою печаль. Прошу тебя, Санчо, замолчи и подтяни подпруги Росинанта. Дожидайся меня здесь, а я скоро вернусь, живой или мертвый.
1: Видя, что ни советы, ни просьбы не действуют на непреклонную волю господина, Санчо пустился на хитрости. Подтягивая подпруги Росинанта, он незаметно спутал его задние ноги уздечкой осла. Дон Кихот дал шпоры Росинанту, однако спутанный конь не мог сдвинуться с места.
2: Ну же, Росинант, вперед! Вперед, мой верный конь, ну же! Но!
1: Дон Кихот уже выбился из сил и был в полном отчаянии. Он яростно шпорил коня, но ему никак не удавалось сдвинуть его с места.
2: О, небо! Ну же, Росинант! Видишь, Санчо, это все таинственные силы. Придется дождаться, пока мне не улыбнется заря. И я готов просто плакать от досады, что она так медлит появиться.
7: Плакать тут нечего, но чтобы развлечь вашу милость, я до самого утра буду рассказывать вам всякие истории, если только вам будет угодно сойти с Росинанта и немного вздремнуть на зеленой траве по обычаю странствующих рыцарей.
6: Как?
5: Вам нужно набраться бодрости и сил для предстоящего вам необычайного подвига.
6: Ты советуешь мне сойти с коня и вздремнуть? Ты думаешь, я из числа тех рыцарей, которые могут спать, когда грозит опасность?
5: Не гневайтесь, ваша милость, сеньор мой. Я это сказал по простоте. Позвольте мне только стать поближе к вам.
1: Дон Кихот милостиво позволил ему это. Санчо вцепился обеими руками в седло своего господина и прижался к его левому бедру, боясь отойти от него хотя бы на шаг. Мерные глухие удары, доносившиеся до них откуда-то издалека, приводили его в ужас.
6: Ну и где же твоя история, Санчо, которую ты обещал рассказать для моего развлечения?
5: Да-да. Слушайте же внимательно, ваша милость, я начинаю. И если только мне удастся ее кончить, вы увидите, что лучшей истории еще не было на свете. Значит, что было, то было. Коль что доброе случится, пускай случится для всех, а коль что злое, пусть обернется на того, кто сам его ищет. Чувствуете, что вот эти слова «пусть злое случится с тем, кто его сам ищет» подходят к вам, как кольцо к пальцу? Сидела бы, ваша милость, смирно и не бродила бы в поисках за злом. Не лучше ли нам вернуться по другой дороге, раз никто не заставляет идти именно этой?
6: Продолжай свой рассказ, Санчо. А по какой дороге нам ехать, это уж предоставь решать мне.
5: Да, конечно. Значит, в одном местечке Эстремадуры жил пастух-коз. Косопас, короче говоря. И звали этого пастуха-коз, ну, Косопаса, в общем, звали его Лопе Руис. И вот этот самый Лопе Руис возьми да и влюбись в пастушку, которую звали Таральба. И эта пастушка по имени Таральба была она дочерью одного богатого скотовода. А этот богатый скотовод...
6: Если ты будешь повторять каждое слово по два раза, Санчо, так ты в два дня не кончишь. Рассказывай покороче и толково, как разумный человек. А нет, так замолчи.
5: А у нас так рассказывают сказки в нашей деревне. По-другому я не умею. Да и не хочу, ваша милость, ломать старые обычаи.
6: Ну, ладно, ладно, рассказывай, как умеешь. Я буду терпелив, раз уж мне суждено тебя слушать.
5: Так вот, дорогой сеньор мой, как я уже докладывал, Косопас этот влюблен был в пастушку. Таральбы ее звали. И была она девка дородная, строптивая и слегка похожая на мужчину. У нее усики росли. Вот как сейчас ее перед собой вижу.
6: Да разве ты ее знал?
5: Я-то ее не знал, но человек, который мне всю эту историю рассказывал, уверял, что все это чистая правда, и что когда я стану рассказывать ее кому-нибудь другому, то смело могу поклясться, что видел все своими глазами. Да, так вот. Время шло да шло, а дьявол, который не мне вам рассказывать не дремлет, подстроил так, что любовь пастуха к пастушке обратилась в лютую злобу и ненависть. Пастух до того ее не взлюбил, что решил покинуть деревню, чтобы только она ему на глаза не попадалась, и удалиться в такие края, где бы ее духу не было. Ну, собрал пастух своих коз и погнал их по полям Эстремадуры, направляясь в сторону португальского королевства. Узнав об этом, Таральба устремилась за ним следом и долго шла пешком, босая, с посохом в руках и котомкой за плечами. А в котомке у нее, как говорят, был осколок зеркала, кусок гребня и баночка с какими-то притираниями. Да не важно, что у нее там было, все равно этого сейчас не проверить. Скажу только, что пока она гналась за пастухом, он вместе со своим стадом подошел к реке Гвадиане. А в ту пору было половодье, и в том месте, куда он пришел, не было ни лодки, ни плота, и некому было переправить ни его, ни стадо. Пастух сильно встревожился, так как знал, что Таральба, догнав его, примется одолевать его мольбами и слезами. Он стал поглядывать по сторонам и, наконец, увидел рыбака в такой маленькой лодочке, что в ней поместиться мог только один человек и одна коза. Делать, однако, было нечего. Он окликнул рыбака и условился с ним, что тот переправит его и всех его 300 коз. Рыбак сел в лодку и перевез одну козу, потом вторую, потом перевез и третью. Хорошенько считайте, ваша милость, сколько коз он перевез на другой берег, потому что если вы хоть на одну ошибетесь, дальше я не смогу рассказывать, и история моя тут же кончится. Запомните это, сеньор. А теперь слушайте дальше. Противоположный берег был топкий и скользкий, так что переправа каждой козы требовала много времени. Рыбак все-таки перевез еще одну козу, потом еще одну и еще одну.
8: Скажи сразу, что он перевез их всех. Довольно тебе разъезжать с одного берега на другой, так ты их и за год не переправишь.
5: А сколько коз рыбак успел перевести?
8: А черт его знает.
5: Да ведь просил же я вас вести строгий счет переправам, а вы все-таки сбились. Теперь я не могу рассказывать.
8: Что за вздор? Так ли это важно для твоей истории точно знать, сколько коз уже перевезено? Неужели ты не можешь продолжать рассказ, если собьешься со счета?
5: А как же я могу? Как только вы мне сказали, что не знаете, у меня сразу все вылетело из памяти. А продолжение, ей-богу, было весьма интересно и занимательно.
8: Так, значит, история твоя кончилась?
5: Да, скончалась, как моя покойная матушка.
8: Впрочем, я и не ждал ничего иного от твоего тонкого ума. Должно быть, эти непрерывные удары помутили твой рассудок.
5: Все может быть. Знаю только, что рассказу моему пришел конец, потому что он всегда кончается, как только кто-нибудь собьется в счете коз.
8: Ну и пускай кончается в добрый час. А теперь посмотрим, не согласится ли Росинант двинуться с места. Ну, Росинант, ну, вперед!
9: Он снова стал пришпоривать коня, но тот только брыкался, не двигаясь с места. Так крепко были у него спутаны ноги. Волей-неволей Дон Кихоту пришлось запастись терпением и коротать время, слушая россказни своего оруженосца. Как только начало светать, Санчо украдкой распутал Росинанту ноги. Росинант, почувствовав себя свободным, зашевелился, задергал головой, и Дон Кихот решил, что конь призывает его на свершение грозного подвига. Меж тем таинственный грохот не прекращался. Наш рыцарь немедля более вторично попрощался с Санчо, подтвердив, что ждать его нужно 3 дня. Затем напомнил Санчо, что он должен передать Дульсинее в случае своей гибели. Росинант уже нетерпеливо перебирал ногами.
8: И вот еще что, Санчо. Не тревожься насчет обещанного вознаграждения. Даже если я погибну, ты все равно его получишь. Ибо я оставил дома завещание, согласно которому тебе будет сполна уплачено за все прослуженное время. Если же Господь сохранит меня среди опасностей, считай, что обещанный остров у тебя в руках.
9: И он, пришпорив Росинанта, поскакал в ту сторону, откуда доносились звуки ударов и грохот потока. Санчо, взяв под узду своего серого, поплелся за ним следом. Вскоре они вышли на лужок, расстилавшийся у подножия высоких скал, откуда низвергался громадный водопад. Под скалами стояли какие-то убогие хижины, и именно из этих хижин доносились пугавшие их удары. Дон Кихот, от всего сердца обратившийся к своей госпоже с мольбою поддержать его в этом опасном подвиге, направился прямо к хижинам. Санчо, прячась за Росинанта, чуть не вывихнул себе шею, желая увидеть, наконец, то, что внушало ему такой ужас. Они медленно обогнули выступ скалы, и тут им внезапно открылся источник зловещего шума. Перед ними стояли 6 молотов сукновальни, которые своими попеременными ударами и производили этот грохот. Дон Кихот, пораженный этим открытием, словно окаменел. Он взглянул на Санчо и заметил, что щеки у того раздуваются, словно он готов лопнуть от смеха. Несмотря на свое глубокое разочарование, Дон Кихот не выдержал и сам рассмеялся, после чего и Санчо последовал его примеру.
4: Вот чертовы сукновальни!
7: И великаны-то, видите, как очарованные мавры! Ты должен знать, друг Санчо, я тот, кому суждены опасности, великие деяния и отважные подвиги!
4: Что? Издеваться? Как ты смеешь? Низкий человек, да я тебя!
9: Дон Кихот пришел в такую ярость, что поднял свое копье и два раза огрел беднягу по спине. Если бы удары эти пришлись не по спине, а по голове, рыцарь мог бы не беспокоиться более об уплате жалования своему оруженосцу.
7: Все, ваша милость, успокойтесь, клянусь богом, я только пошутил.
4: Но я-то не намерен шутить. Неужели вы думаете, господин шутник, что если бы вместо валяльных молотов перед нами оказалось какое-нибудь опасное приключение, то у меня не хватило бы мужества довести дело до конца?
7: Полноте, сеньор мой, каюсь, что я хватил через край. И дай бог, чтобы из всех будущих приключений вы выходили здравым и невредимым, как сегодня. Однако, признайтесь, ваша милость, разве не смешно, что мы так перепугались простой сукновальни? Да ведь если рассказать, у нас в деревне...
4: А вот этого делать не следует. Хотя случившееся с нами и достойно смеха, но не все люди достаточно умны, чтобы хорошо разбираться в таких вещах.
7: Во всяком случае, копьем ваша милость действует хорошо, если бы я не отскочил в сторону, ведь вы целили в голову.
4: Прости, что я прибил тебя.
7: Да ладно, как говорит пословица, кто крепко любит, тот крепко бьет.
4: На будущее время это будет тебе предупреждением. Остерегайся и воздерживайся от излишних разговоров со мной, ибо я не помню, чтобы в каком-нибудь...

0: чувства. Если вы чем-нибудь рассердите меня, то только сами от этого пострадаете.
1: Я все понял, ваша милость. Но я знаю, что знатные сеньоры, как только обругают слугу, тотчас же ему жалуют новые штаны. А вот что жалуют странствующие рыцари своим слугам, как только отлупят их? Может быть, какой-нибудь остров или королевство?
0: Обещанные милости и награды придут в свое время. И если я упомянул о твоем жаловании в завещании, то только потому, что мне не хотелось бы, чтобы моя душа на том свете мучилась из-за какой-нибудь мелочи.
1: Избави вас Господь от этого, но на этом свете вы можете быть уверены, что впредь я и рта не открою, чтобы шутить над вашей милостью, и всегда буду почитать вас как своего господина и сеньора.
0: И благо тебе будет, ибо после отца и матери надо больше всего почитать своих господ.
2: Тут начал накрапывать дождь. И Санчо был бы не прочь спрятаться под крышу сукновальни, но Дон Кихот после насмешек оруженосца до того ее возненавидел, что ни за что на свете не хотел туда войти. А потому они снова вышли на дорогу, по которой двигались накануне.
3: Вы слушали 8-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора: Василий Бочкарев, Дон Кихот, Георгий Тараторкин, Санчо Панса, Михаил Филиппов, монах-бенедиктинец, Михаил Васьков. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр Радио России.
4: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Что, если я скажу, что дом может быть лекарством и профилактическим средством от всяких болезней? Думаете, глупость? А вот и нет. Оказывается, дом определенной конструкции действительно может защитить здоровье своих обитателей, проживающих в странах Африки к югу от Сахары. Здесь каждый год от малярии, диареи и респираторных инфекций умирает миллион детей. И здесь такие жилища нужны, ну, просто позарез. Ученые придумали, каким он должен быть, и назвали Star Home – звездный дом. Это двухэтажное сооружение площадью 64 квадратных метра с бетонным основанием и стальным каркасом. Стены представляют собой, по-видимому, тонкие цементные плиты, ну, возможно, с каким-то наполнителем. Спальня расположена на втором этаже, потому что комары в основном держатся ближе к земле. В спальнях нет фасадной стены. Вместо нее сетка. Она не мешает циркуляции воздуха, но при этом не пускает, естественно, комаров. Рядом с домом предусмотрен уличный туалет и система сбора и хранения дождевой воды, которая помогает снизить распространение диарейных заболеваний. В доме также есть защищенное от грызунов хранилище для продуктов, самозакрывающиеся двери и электрическое освещение на солнечных батареях. 110 таких домов построили в селах Танзании, где большая часть населения проживает в одноэтажных домах из цементных блоков или вовсе обитает в глинобитных хижинах. И вот теперь надо было в новые дома поселить местных жителей. Но как их выбрать? Исследователи провели лотерею. В результате счастливчики переехали в новые экспериментальные дома. А остальные семьи, которых было в 4 раза больше, остались в своих глинобитных хижинах в качестве контрольной группы. Эксперимент был рассчитан на 3 года, однако вот в течение

0: Первого полугодия ученые не смогли собрать никаких данных, потому что люди не ночевали в новых домах, ну, в смысле постоянно, то ночуют, то нет. Исследователям пришлось почти что поселиться в этих деревнях и плотно общаться с местными жителями, организуя для них то танцы, то футбольные матчи. И надо сказать, что отношения наладились. И вот с января 2022 по конец 2024 года, то есть в течение 3 лет, исследователи раз в неделю проверяли жителей звездных домов и контрольной группы, но просто фиксировали, кто чем заболел. За эти 3 года дети в возрасте до 13 лет, проживающие в звездных домах, вдвое, вот внимание, вдвое реже страдали от малярии. Для Африки, чье население сегодня составляет 1,5 миллиарда человек, и, к слову, удвоится к 2070 году, домозащитники, сберегающие здоровье своих обитателей, более чем актуальны. Малярийные комары для них – суровые будни, и от них надо защищаться. Но вообще комары, надо сказать, зловредные существа, обитающие на всех континентах. Они переносят множество заболеваний. Это ведь не только малярия. Это еще и лихорадка денге, лихорадка зика, желтая лихорадка, лихорадка западного Нила, японский энцефалит. И здесь, как ни странно, наша с вами цивилизация им помогает. Дело в том, что взрослые особи комаров пережидают зиму в прохладных и темных местах, таких как подвалы и пещеры. Сигналом о наступлении зимы для них служит момент, когда световой день начинает укорачиваться. Как только день становится короче, комары впадают в состояние покоя, известное как диапауза, и никакой угрозы для людей уже не представляют. Но мы, люди, давно ведь научились продлевать световой день с помощью мощного уличного освещения, которое светит в городах и вечерами, и ночами. И вот может ли такое искусственное продление дня сбить комаров с толку? Недавно в журнале «Физиология насекомых» появилась статья американских ученых об исследованиях на эту тему. Дело в том, что лихорадка западного Нила и ее вирус проникли в США. А поскольку вакцины против этого вируса нет, и волшебной таблетки тоже нет, ученые стараются выяснить все факторы, влияющие на жизнедеятельность и активность комаров, переносящих этот вирус. Кстати, вирус западного Нила обитает и у нас, в России. На юге, конечно, ведь комарам нужны теплые и влажные места, но в идеале тропики и субтропики. Вот в этом 21 веке вспышки лихорадки западного Нила в России зафиксированы в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также небольшие вспышки инфекции были в Липецкой, Воронежской и Омской областях. Всех заболевших покусали комары либо на даче, либо в местах отдыха у водоемов. Поэтому исследованием вируса западного Нила и лихорадки западного Нила в России занимается несколько научных центров. Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт, Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии. Поэтому исследованием вируса западного Нила и лихорадки западного Нила в России занимаются несколько научных центров в разных городах. Возвращаемся к исследованию американских ученых. Они задались вопросом, может ли рукотворное продление светового дня с помощью искусственного освещения в городах повлиять на жизнь и активность комаров, переносящих вирус западного Нила. Чтобы это выяснить, исследователи попросили жителей Колумбуса в штате Огайо разместить у себя на задних дворах небольшие контейнеры с личинками комаров. Одни надо было поставить прямо под уличным освещением, а другие в естественных темных уголках. Когда личинки превратились во взрослых особей, исследователи собрали контейнеры, чтобы проверить, впали ли комары в спячку, в эту самую диапаузу, или по-прежнему готовы питаться кровью и размножаться. Догадки ученых подтвердились. Комары, выращенные при искусственном освещении в сентябре, впадали в диапаузу примерно в 4 раза реже, чем те, кого содержали в темноте. К октябрю разница стала очевидной. Все комары в темном вольере впали в спячку, а в то время как 60% тех, кто кто находился на свету под фонарями, оставались активными. Но в наши дни фонари и иллюминации в городах превращают ночь в день. В результате искусственное освещение нарушает биоритмы не только комаров, но и людей, животных и растений. Вот, например, исследователи из Китайской академии наук выяснили, как ночное освещение в городах влияет на растения. На 30 площадках в Пекине они собрали 1000 листочков с двух наиболее распространенных деревьев. Это шнуровое дерево и красный ясень. Все эти деревья росли вдоль дорог и постоянно всю ночь освещались фонарями. Листья тщательно исследовали и выяснили, что у деревьев, которые проводили ночь на свету, на искусственном свету, листья гораздо более плотные и прочные, чем у тех, кто рос в темноте в ночной. Деревья под фонарями, светящими всю ночь, могут продлить продолжительность своего фотосинтеза. Значит, они произведут больше волокон, которые упрочнят листья. Листьями питаются насекомые, которыми, в свою очередь, питаются птицы и другие обитатели городов. Твердые плотные листочки насекомые есть не могут. В результате биоразнообразие их и количество в городах уменьшается. Нет, понятно, что светлые ночные улицы нынешних городов гораздо удобнее и безопаснее темных, что именно благодаря свету города могут активно жить практически круглосуточно, что никто в здравом уме и твердой памяти не захочет прежней темноты. Да, все это понятно, но надо помнить, что все имеет свою цену. И цену эту надо ясно себе представлять и по возможности минимизировать. В общем,
1: история участников «Поезда надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
2: Абсолютно забылись детали уже в самой поездке. Помнится ощущение, что это была очень большая помощь, что это на самом деле было спасение, решение нашей проблемы. То есть вы помогли нам найти нашу первую девочку.
1: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
6: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдают сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
5: Но цифры действительно пугают.
6: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
5: Но почему это происходит?
6: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка избытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
5: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
6: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
5: А разве это не так?
6: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
7: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
5: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
8: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
5: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
8: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, L-фукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и L-фукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
7: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
5: А вот что насчет технологии производства?
8: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
5: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
8: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риска скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
7: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03. Я повторю: 8-800-100-01-33 или с мобильного *22*03. Звонки по России бесплатные.
5: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
9: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
1: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
10: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
1: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя Великая Россия».
11: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
1: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
12: Детскую дразнилку наверняка слышали. Катись колбаской по Малой Спасской. А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
1: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя Великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин проинформирован о взрыве в Балашихе, заявил Песков. Лавров отметил, что вопрос о членстве Армении в ЕАЭС стоит ребром. Российские войска поразили военно-морскую базу и склады ВСУ. Далее подробности. Президент России Владимир Путин получил доклад о взрыве в подмосковной Балашихе. Глава государства получил информацию об инциденте, точно так же, как и обо всех подобных случаях, заявил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
2: Разумеется, президент регулярно сводки подобного рода получает, ему докладывается. Что касается взрыва, да, взрыв имел место, но детали, как вы понимаете, не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведется. И, конечно же, это вопрос наших специальных служб.
1: В Кремле заявили, что в связи с подрывом автомобиля накануне в подмосковной Балашихе ведется расследование, подробности не подлежат разглашению. Российские военнослужащие ударили по военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявили в Минобороны. По данным ведомства, также атакованы места хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктом временной дислокации украинских подразделений в 148 районах. Подразделения российской группировки «Войск Центр» за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной егерской бригад, штурмовой бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, запрещенной в России бригады спецназначения «Азов» в районах 8 населенных пунктах в ДНР и 2 в Днепропетровской области. Противник потерял более 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 8 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Богдан» и реактивную систему залпового огня производства Аргентины. Здание «Панорамы» и обороны Севастополя практически уничтожено в результате атаки ВСУ, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В ночь на 10 июня БПЛА ВСУ самолетного типа атаковал здание «Панорамы», объект культурного наследия, символ несгибаемости города-героя. Здание получило серьезные повреждения. Такие действия Киева, как атака на здание «Панорамы» обороны Севастополя, лишний раз подчеркивают правоту Москвы в борьбе за российские регионы. И эта борьба завершится победой России, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» директор Музея обороны Севастополя Михаил Самородкин привел подробности атаки ВСУ по объекту.
3: Панорама Севастополя, как и здание, где она находится, конечно, это для Севастополя такой своеобразный символ. Его знают все в городе, его знают все в стране, его знают многие специалисты со всего мира. К слову сказать, что в 1942 году фашистская авиация в июне месяце уже нанесла один раз по нему удар. Здание было полностью уничтожено, и полотно сохранилось лишь частично. Это полотно, которое сегодня уничтожили, это уже плод профессионалов студии греков уже после Великой Отечественной войны. Что осталось от современного полотна, мы узнаем, когда мы прекратим разбирать завалы. Что это было? Очередной удар фашистской агрессии по городу, по нашему городу, для того, чтобы еще раз напомнить о себе, как кровожадных убийцах, которые не смотрят ни на что святое, ни на какие памятники, ни на какую историю, будут творить все, что им вздумается, пока мы их не остановим, соответственно, тоже силой.
1: Фрагменты оригинального полотна «Панорамы. Штурм» 6 июня 1855 года художника Франца Рубо, спасенные в годы Великой Отечественной войны, не пострадали в результате происшествия. В здании «Панорамы» в Севастополе, сообщает пресс-служба Музея героической обороны и освобождения Севастополя. В фондовой коллекции музея-заповедника хранятся 39 спасенных фрагментов кисти Рубо. Армении нужно быстро выбрать между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Вопрос уже стоит ребром, об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности.
4: Вы знаете, в Армении уже принят закон о вступлении в Евросоюз, поэтому вопрос уже стоит ребром. И об этом говорил и президент Путин, и члены российского правительства, которые занимаются вопросами экономики в рамках ЕАЭС. И здесь придется, конечно, разбираться достаточно оперативно.
1: Лавров подчеркнул, что иначе невозможно реализовывать закон Армении о присоединении к Евросоюзу и оставаться в Евразийском экономическом союзе, потому что нормы, на которых функционируют эти два объединения, взаимоисключающие. Президент США заявил, что Иран потерпел полное поражение. По словам Дональда Трампа, иранская армия – это полный абсолютный бардак. Большая ее часть, например, военно-морской флот и военно-воздушные силы больше не существуют, написал он в своей соцсети. Трамп в среду также заявил, что иранские власти затягивают переговоры об урегулировании кризиса с США, и Ирану придется столкнуться с последствиями таких действий. Они слишком долго обсуждали сделку, которая была бы для них выгодна, а теперь им придется за это поплатиться, написал Трамп. Конфликт между Ираном и США обострился после того, как американские военные атаковали остров Кешм и места дислокации систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе, обвинив Иран в уничтожении вертолета «Апач». В свою очередь, корпус стражи Исламской революции Ирана заявил, что в среду утром атаковал 21 американский объект и уничтожил 4 из них. Столичное управление МЧС предупредило об аномальной жаре в Москве до 13 июня с температурой до 32 градусов. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве. Столичные спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды и не разводить открытый огонь. В московском регионе ранее был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гроз пожарной опасности. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Конгресс Международной Федерации санного спорта перенес рассмотрение вопросов о допуске российских спортсменов на осень. Решение было принято в связи с тем, что исполком Международного Олимпийского комитета в мае не дал официальных рекомендаций. Российские спортсмены могут участвовать в турнирах в нейтральном статусе, но для этого нужно будет вновь пройти детальную проверку. Международный союз конькобежцев проведет в 2028 году единый чемпионат мира по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту. Также в программу войдет синхронное фигурное катание в уменьшенном формате. Соревнования будут продолжаться 2 недели и пройдут в Пекине. Федерация хоккея России подаст в суд на Международную федерацию хоккея из-за недопуска наших национальных сборных на международные турниры. Надо уже биться, быть с ними жестче. Дисциплинарный совет ИХФ подтвердил, что нас неправильно отстранили, заявил президент ФХР Владислав Третьяк. Ранее ИХФ сформировала группы на чемпионат мира 2027 без учета России и Белоруссии. Американский баскетболист Хейден Далтон продлил контракт с «Уралмашем» на 1 год. Тяжелый форвард выступает за команду с 2024-го. В этом сезоне Далтон стал одним из лидеров «Уралмаша» по числу матчей, времени на площадке и среднему количеству очков за игру. Денис Бояринцев стал главным тренером ярославского «Шинника». Контракт рассчитан на 1 год с опцией продления еще на 1 сезон. В 2008 году Бояринцев защищал цвета клуба в премьер-лиге и был капитаном команды. В прошлом сезоне «Шинник» занял 8-е место в первой лиге. Сергей Булатов продолжит тренировать «Крылья Советов». Новый контракт с ним подписан на 2 года. Булатов работает в «Крыльях» с 2020-го, а главным тренером команды стал 1 апреля после увольнения Магомеда Адиева. При Адиеве команда шла в зоне стыковых матчей. При Булатове закончила чемпионат на 11-м месте. С вами был Юра Геворкян.
6: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В четверг, 11 июня, в Магадане плюс 3, плюс 5, временами дождь. В Хабаровске плюс 25, плюс 27, без осадков. В Тюмени плюс 20, плюс 22, кратковременный дождь, гроза. В Сургуте плюс 27, плюс 29, кратковременный дождь, гроза. В Петрозаводске плюс 22, плюс 24, без осадков. В Великом Новгороде кратковременный дождь, плюс 22, плюс 24. В Пензе плюс 27, плюс 29, вечером кратковременный дождь. В Воронеже плюс 27, плюс 29, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 24, плюс 26. Кратковременный дождь. В Нальчике плюс 24, плюс 26. Кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Вечером кратковременный дождь. Гроза. Днем плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Температура днем плюс 29, плюс 31. Сейчас в столице 29 градусов тепла.
6: Радио России.

0: То, что климат меняется, мы видим невооруженным глазом каждый день. Прогнозы не успевают за погодой. Например, предсказывают засуху, но вместо нее приходят мощные дожди, и в поле не войти даже пешком. Но, несмотря на все нервы агрономов и экономистов, удивительно спокойным и уверенным остается расчет будущего урожая. 120, 130 и более миллионов тонн зерна, то есть гораздо больше, чем нужно для потребления внутри страны. Внешне кажется невозможно, а уверенность есть. Почему? Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. У нас в гостях выдающийся химик, академик Российской академии наук Салис Добаевич Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим». Добрый день, Салис Добаевич.
1: Добрый день, Игорь Борисович.
0: Я вот проехал от Минвод на машине через всю Ростовскую область, Воронежскую, Тульскую, Липецкую, и везде дожди. Какова опасность фузариоза и что противопоставите?
1: Очень серьезный вопрос. Мы наблюдаем за последние 10 лет третью вспышку подобного рода. То есть фузариоз колоса. Это случается тогда, когда вот такие дожди, как сегодня.
0: То есть влажность.
1: Да, влажность высокая, и температура начинает подниматься выше 25 градусов. Вот я вчера был в Краснодарском крае, большой семинар, большой день поля, проводил Федеральный научный центр зерна, и об этом говорили и тревожно. Сейчас можно наблюдать визуально покраснение колосовых чешуек, появление такой розоватой окраски, но лучше не дожидаться, а начать уже примитивно необходимую обработку фунгицидами высокоэффективными, потому что болезнь трудно поддается контролю. Вот в арсенале щелкового агрохима имеется, не будем рекламировать, но имеются, значит, на местах, как принято говорить, в наших региональных представительствах имеются необходимые объемы и ассортимент.
0: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: Для того, чтобы избежать массового падежа домашних животных, требуются вакцины и фармацевтические препараты. Именно поэтому для бесперебойного снабжения внутреннего рынка лекарствами для животных создана единая государственная биологическая промышленная компания. Об этом на заседании противоэпизодической комиссии при правительстве России сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Участники заседания отметили, что основные угрозы ветеринарному благополучию сельскохозяйственных животных на данный момент устранены. За последние 3 года на закупку средств, вакцинации и диагностики ветеринарии из федерального бюджета было выделено 11 миллиардов рублей. Еще одна специальность – гидромелиоратор – появится в перечне профессий, по которым готовят в Горском государственном аграрном университете в Владикавказе. До сих пор этого крайне востребованного направления в вузах Республики Северная Осетия не было. После получения дипломов молодые гидромелиораторы займутся решением актуальных для региона задач – борьбой с эрозией почв, предотвращением опустынивания и защитой полей от наводнения, засухой и других природных катаклизмов. Работы по выведению принципиально нового сельскохозяйственного животного идут во Всероссийском НИИ животноводства имени академика Эрнста. Генетики скрестили коров молочной галштинской породы с зебу, горбатым потомком индийского тура, который обитает в Южной Азии. Предполагается, что от молочной мамы телята возьмут гены, отвечающие за высокие надои, а от привыкшего к высоким температурам папы – выносливость и устойчивость к жаре. Задача проекта, который осуществляется в рамках программы развития Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных – последовательная адаптация сельскохозяйственных животных к глобальному потеплению.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях химик, академик РАН Салис Добаевич Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим». Салис Добаевич, что нужно делать сейчас для защиты посевов и всходов, когда в поле не войти из-за ливней? Дроны поднимать, авиацию или что?
1: Ну, сейчас, да, для обработок очень трудно. Сейчас, конечно же, уже можно работать дронами. Доступность дронов становится все больше и больше. К тому же я скажу, что ряд компаний, в том числе наши, наша компания, мы исследовали все 200 наименований наших препаратов на предмет пригодности для использования дрона. Выпустили брошюру специальную, которая называется «БПЛА для сельского хозяйства». В этой брошюре описаны все препараты, которые могут применяться в дозах 5-6 литров на гектар. Не как вот обычно по наземному варианту, там 200-300, а 5-6. Не все препараты пригодны для этого малообъемного опрыскивания. Более того, мы зарегистрировали, например, препараты для использования на рисовых чеках, что особенно ценно для обработки влаголюбивых культур. Поэтому те, кто хотят воспользоваться, и могут привлечь дроны. И, кстати сказать, это в финансовом отношении вполне это по карману любому хозяйству привлечь дроны. Либо уже многие должны начать приобретать и получать разрешения соответствующие. Сейчас нужно, конечно же, готовиться к тому, что у нас идет повышение температуры, глобальное будет нашествие вредителей, а урожай ожидается хороший, защитить его – наша задача.
0: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
4: Будем откровенны, для большинства из нас слово «дрон» сегодня ассоциируется с боевыми налетами. Когда же речь заходит о применении беспилотников в сельском хозяйстве, у людей городских рождаются дроновые мифы, как негативные, так и позитивные. Объективную оценку работы сельскохозяйственных дронов при обработке посевов пестицидами дает начальник отдела развития продуктов средств защиты растений компании «Август» Владимир Барков. Итак, миф первый – негативный. Дрон поднимает на борт куда меньше, чем тащит за собой трактор. Значит, концентрация раствора сильнее и, стала быть, химическая нагрузка на растение выше.
5: У дрона ультрамалообъемное опрыскивание, то есть там очень мелкая дисперсия частиц воды и воздуха. Концентрация, которая зарегистрирована в препарате для обычного опрыскивания, и концентрация, которая применяется на дроне, она одна и та же. То есть регистрация одна и та же. Следовательно, увеличивать норму применения при использовании дрона ни в коем случае нельзя. Потому что есть регистрационные данные, есть регистрационное свидетельство, потом это все прописано. Сильно ли будет токсичное, скажем так, внесение там, препарата при помощи дрона или при помощи, допустим, обычного штатного опрыскивателя тракторного? По сути, по своим, если у нас идет внесение на определенную площадь, что при помощи трактора, что при помощи дрона, никакого токсического воздействия на окружающую среду не происходит. Потому что норма внесения пестицида, она одна и та же.
4: Миф второй, позитивный. Дрон – это универсальное средство для обработки любых растений. Увы, нет. Пока обработка дронами технологически оправдана лишь на высокорослых культурах.
5: Чем выше растение, чем высокорослее растение, тем проще наносить рабочий раствор с воздуха. Вот эти мелкодисперсные частицы, они как раз-таки при помощи вихревых потоков отлично попадают в нижнюю часть яруса растений и верхнюю часть яруса растений.
4: С какой высоты он?
5: Примерно всегда по-разному, там от 2 до 10 метров. Ну, 10 метров, это, конечно, уже многовато. В основном стараются пускать пониже, там, от 2 до 5 метров.
4: Ну, и охват, получается, у него ведь небольшой все равно будет?
5: Охват небольшой, да. Там все зависит тоже от количества форсунок. Ну, в среднем, я говорю, 5-10, даже 15 метров. Есть, допустим, ряд культур, на которых на сегодняшний момент внесение пестицидов при помощи дронов себя оправдывает. Вот, допустим, есть у нас такие высокорослые культуры, как подсолнечник, кукуруза и так далее. Есть такой вредитель – хлопковая совка. Не во многих хозяйствах, в большинстве хозяйств даже, скажу, нет высококлиросных опрыскивателей, чтобы зайти и обработать в данную фазу, когда она повреждает. А повреждает она уже, когда формируется корзинка. Следовательно, если вы пойдете работать обычным прицепным опрыскивателем, то вы все попросту подаете весь свой урожай. Вот. И здесь нам нужна как раз-таки, вот, уже люди используют, применение вот, беспилотных авиасистем, либо просто-напросто авиации, как раньше обрабатывали самолет.
4: И последний вопрос. Зависит ли рентабельность применения дрона от размера поля?
5: Сначала вообще по стандартному классическому внесению пестицидов на поле сначала обрабатывается контур поля, а потом змейкой начинает ходить опрыскиватель трактор, да, с одного края поля на другой край поля. И дрон также обрабатывает. То есть основной минус дрона – это, конечно, дальность полета. И вот в среднем, допустим, при помощи дрона на гектар выливается 8-10 литров рабочего раствора. Средний статистический дрон может там, поднять 30-50 литров рабочего раствора. То есть, следовательно, через там, каждые 5-7 гектар вам необходимо проводить дополнительную заправку. И, допустим, если у вас большие длинные поля, длинные гоны, то вот этот ограничивающий фактор – у дронов, он, конечно, может оказывать негативные моменты. Допустим, в Сибири, Поволжье, есть там контура полей и там по 2 километра длиной. При ширине там до километра. Для дрона это пока что не очень технологично с точки зрения заправок, длительности полета и так далее. То есть ему придется возвращаться обратно, допустим, там пустым. И если даже там мы увеличим объем рабочей жидкости, которую дрон сможет поднять, допустим, до 100 литров, опять-таки, хватит ли ему заряда батареи, чтобы там сделать большой круг.
4: И все же с развитием беспилотной авиации дроны все активнее будут влетать в жизнь фермеров. Решая и кадровые проблемы, и проблемы труднодоступности в разгар половодья, и многие-многие другие. Химия поднимается в воздух.
0: У нас в гостях академик РАН, солист добыч Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим».
1: Хорошо успели химпрополку провести. И теперь остается по меньшей мере еще 1-2 обработки фунгицидной, а потом начнется, конечно же, борьба с летающими врагами. Это не только всем известный клоп-черепашка, а представьте себе, у нас в этом году ожидается очень большой урожай тоже по погоде во всех регионах подсолнечника, масличных культур. А там еще хлопковая совка, которая мало того, что она сама вредит, она вносит возбудителя болезни через свой прокол укус. И мы должны быть готовы для того, чтобы бороться с хлопковой совкой, бороться с капустной молью, которая будет категорически нападать на наши огромные рапсовые поля. У нас большие площади горохом заняты по нашей стране. Надо бороться с брухусом, этой гороховой зерновкой. И, конечно же, как я уже сказал, с клопом-черепашкой. Если мы прозеваем борьбу, то они успеют нанести мало того, что свой вред, еще и их точки укуса будут являться воротами для инфекции, особенности для болезней корзинки подсолнечника. Поэтому не забудьте это вот назидание, чтобы хотя бы защититься от хлопковой совки на подсолнечнике, на сое. Ну, на сое еще и клещ должен быть паутинный, предметом интереса защитника. Поэтому арсенал у защитников огромный.
0: И он есть.
1: И он есть.
3: Взгляд изнутри.
4: Не только на юге России, но и у нас, в Московской области, этим летом ожидается нашествие вредителей, считает эксперт Союза садоводов России, профессиональный садовод Ольга Воронова.
6: Учитывая, что еще какая была зима, было много снега, да так много, что девать его было буквально некуда. Вот лично у меня на участке этого снега было 1,5 метра. И это было хорошее утепление для почвы. Мы не будем забывать, что почвенные вредители, они все прекрасно перезимовали. И помимо того, что добавились непочвенные из-за вот этой теплой влажной погоды, еще и почвенные.
4: Из-за снега?
6: Из-за снега, то есть проволочник, медведка, не к ночи быть помянута. И это все сейчас пышным цветом на всех участках. Ну, понятное дело, колорадский жук. Это уже в этом году будет что-то с чем-то. И долгоносик у нас, и все, что было под корой, конечно, оно тоже выжило. То есть здесь, я бы сказала, в этом году поголовье вредителей, по моим подсчетам, должно быть, ну, раза в 2, может, и больше, чем вот в средние годы.
4: Кошмар. Что делать? Из чего начинать? Куда бежать? Вот. Кому, к чему бежать? Что самое подвержено? Что, может быть, само справится, а что никак не выживет?
6: Ну, я считаю, что бежать сначала надо к грядкам и к почве, пока все не вылезли и не занялись своей работой. И надо вносить средства от почвенных вредителей. Обычно эти средства, это не какая-то там вот страшная химия, которую опыляют. Это обычно такие гранулы с очень привлекательным запахом для этих именно почвенных вредителей. Их закапывают на некоторую глубину в почву.
4: Для человека и запах не как?
6: Ну, он хлебный такой немножко.
4: На респиратор не обязательно?
6: Нет. И вот там достаточно немного этих гранул-то, в принципе. Вот они поедают, и, собственно, они больше 2 часов после поедания этих гранул не живут. Вот сейчас это самое прогрессивное, потому что из почвы много чего еще вылезет. Поэтому надо сначала к почве.
4: А каким растениям это делать? К парниковым, к цветам, к капусте, к морковке, к чему? К овощам?
6: Ну, так складывается ситуация, что в земле под конкретной культурой, собственно, и зимует то, что вредит этой культуре. Например, в грядках, конечно, это будут овощные. Значит, около цветов, конечно, цветочные перезимовали в почве. То есть, если мы внесем туда все, то, соответственно, мы уничтожим те группы, группы, которые под это растение, вот многолетние, допустим.
7: Так, обнадежили.
6: Это почва, значит, что касается вредителей на поверхности, на деревьях, на кустарниках. Ну, обычно делают так называемую, но это, правда, сейчас уже поздновато делать, делают в апреле при устойчивом нуле, и называется это весенняя промывка сада от вредителей. Это обычно препарат такой с прилипателем, который уничтожает тех, кто перезимовал под корой. Но это надо делать рано. Я думаю, что многие садоводы этого не знали и не делали. Сейчас, я думаю, они уже на деревьях, они все там сидят. А вот что касается тли, то, собственно, ее даже и нельзя было уничтожить вот этой промывкой, потому что ее нанесли муравьи. И сделали они это недавно. Дело в том, что вот пока, даже если сейчас, вот, допустим, смотрите, вот дерево, да, вот листики вроде хорошие такие, вот черешни прям красота. На самом деле они есть, только мы их пока не видим. Они
7: вот на калине скручиваются листики, на кончиках калины, вот у меня растет калина, да, у вас тоже она такая же?
6: Да, да, да, да, да, это вообще оплот вредителей, это калина самая. Вот вроде бы не видно сейчас, но на самом деле, вот пройдет еще недельки-две, там просто свернутся листья, вот это будет зеленое и черное сидеть. Поэтому надо сейчас, не дожидаясь того момента, когда уже поздновато будет, потому что если съест листья, то ягод у нас, ну, будут, но не такие, какие мы рассчитываем, то надо сейчас уже провести профилактическую обработку от вредителей. Инсектициды.
7: Инсектициды тоже универсальные? Или нужно смотреть для плодовых, для каких-то?
6: А вот инсектициды уже не универсальные. Они обычно, да, они бывают делятся для плодовых, для цветов, это да, но они еще и по вредителю. Атли, вот, например, есть такой препарат, по-моему, он так и называется, антитля и белокрылка. То есть он атли и белокрылки.
7: Не ошибешься, назад.
6: Да, не ошибешься. Или там, допустим, ну, всякие мидоры там и прочие. Есть, которые только от гусениц. То есть сейчас это надо, потому что летом это быстро все идет.
0: Салис Дабач, биология и химия на поле – это конкуренты или союзники?
1: Они, знаете, не конкуренты и не союзники, а они параллельные, развиваются параллельно. Потому что Советский Союз, от которого мы все происходим, был выдающейся в научном отношении страной по изучению биологических объектов, которые происходят от природы. Все, что, в общем-то, называется биологическими препаратами, чего бы то ни было, они все происходят из природы. И изолированы как чистые какие-нибудь культуры для каких-либо конкретных целей и направлений. И поэтому мы тоже идем по этому пути. Важно найти из природных источников очень эффективные группы или штаммы бактерий или грибов. У нас принципиально есть позиция, мы не идем по пути грибных препаратов, потому что они плохо сочетаются с химией. Наши, например, биопрепараты, если бы они были грибные, то они не были бы несовместимы с нашими, например, химическими фунгицидами, потому что они бы друг друга уничтожали. И поэтому мы идем по пути разработки бактериальных препаратов. То есть у нас это направление совершенно четкое. И тогда...
0: То есть бактерии против бактерий.
1: Бактерии против грибов, бактерии против бактерий, кстати сказать, верно. Поэтому наши препараты, такие как, например, Азофок, или там Биокомпозит Коррект, или Биокомпозит Про, или Биокомпозит Деструкт, они сделаны для различных целей на основе консорциумов бактериальных штаммов, а не грибных. И поэтому наши препараты биологические не враждуют друг с другом, как часто бывает, а и дополняют друг друга, но идут параллельно. Мы считаем, что для задачи, которую Минсельхоз тоже сейчас активно развивает, биологизация почвенного циноза, а именно улучшение почвенного, возврат почвенного плодородия к естественному состоянию и формирование полезных консорциумов бактерий и грибов в почвенной среде, это задача, которую надо необходимо решать по причине того, что мы из почвы берем больше гораздо, в два раза, чем туда вкладываем. Мы вкладываем 5 миллионов тонн НПК, я вот строго считал.
0: Натрий, фосфор, калий, да?
1: Азот-фосфор-калий.
0: Азот.
1: Да, азот-фосфор-калий. А выносим оттуда 11 миллионов тонн. И, следовательно, возвращать мы можем чем? Например, консорциум бактериальных препаратов, которым будет насыщать почву азотом, формируя колонии свободно живущих бактерий в почвенной среде. Это вот наша такая генеральная линия сейчас. Мы громадный проводим эксперимент по этой части на основе новейшего препарата под названием Азофок. Поэтому они должны идти параллельно выполнять свои задачи. Ну, мое глубокое убеждение как химика, что бактериальные фунгициды, они не смогут конкурировать с химическими по причине их, ну, достаточной такой слабости. Но, например, дополнить, когда до уборки осталось уже недопустимо применение химических, или в садах, например, где избыточно применение химических, туда дать подходящие биопрепараты.
3: Секреты мастерства.
7: Биологические методы защиты растений сегодня очень популярны среди садоводов-любителей. Вот какой разговор состоялся у меня с кандидатом химических наук, членом клуба цветоводов Москвы Еленой Дороховой.
8: С самой весны мы начинаем ухаживать за своими цветами и потихоньку-потихоньку постепенно мы их готовим к зиме. Я сторонник биологических способов ведения и защиты. Есть достаточное количество биологических препаратов, все возможны. Ну, если уже конкретно говорить, то мои любимые препараты – это Лиринго, Майер. Это препараты с известной бактерией Bacillus subtilis. Помните, наши бабушки брали веничек, запаривали сено и брызгали на свои растения. И считали, что растениям будет хорошо. Это действительно так. Потому что вот эта бактерия, которая находится в заваренном сене, называется сенная палочка Bacillus subtilis. И она сохраняет наши растения.
7: А почему вы все-таки стороны? Органическое. Я понимаю, что оно для человека, наверное, полезнее, все мы за экологию боремся, но для растений, вы говорите, что гербициды, там прочее, это вот совсем ужас. А в чем преимущество?
8: Я вам объясню. Если вы покупаете химические фунгициды, химиков среди нас очень мало. Вы можете применять химические фунгициды. Я всегда держу их в запасе, потому что у меня цветы. Мы устраиваем шикарные выставки, и цветы должны быть здоровы. И в некоторых случаях возможно только применение химических, ну, я не скажу фунгицидов, инсектицидов. Но если вы начинаете применять неправильно, у нас в саду, почему наши растения здоровы? Потому что есть большой запас полезных микроорганизмов. Ведь у нас садоводы не вы и не агрономы, а именно то, что живет у нас в почве. Биологические существа. Если вы начнете и будете бездумно применять, будете применять неправильно, вы убьете и полезные, и вредные. Нужно записывать, какие вы применяли. Есть очень полезные препараты, фунгициды, которые убивают все бактерии практически. Но их можно применять один год. Все. Для этого нужно все записывать, нужно быть грамотным, тщательно вести. Своя специфика есть и в применении биологии.

0: защищают, они еще и помогают росту, увеличивают количество корней. Они защищают растения.
1: Салис Добавич, вы трижды за время нашей беседы повторили, что химия – это наше все. Любовь – это тоже химия?
2: А, конечно же, эти молекулы удовольствия, там эндорфины, или же, например, дофамин, гормон удовольствия, это они вырабатывают, собственно, организмом. Поэтому, конечно, любовь к своему делу – это химия. Любовь к человеку – абсолютнейший, действительно, биохимический процесс в мозгу человека. Ну и, конечно же, любые проявления нежности одного человека к другому – это в любом случае, это, конечно, любые чувственные или же, скажем, словесные, такие, скажем, коммуникации, они исключительно основаны на химических процессах внутри нас.
1: Сколько у вас детей и внуков?
2: У меня двое детей, трое внучек. Буду ждать еще. Но я хочу сказать, что как один американский мой знакомый сказал, если бы не знать, что так хорошо внуки, то и детей не надо.
1: Спасибо. Мы говорили с выдающимся химиком, генеральным директором АО «Щелково Агрохим», академиком Российской академии наук Салисом Добавичем Каракутовым. Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю на крестьянской заставе в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
3: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
4: Говорят, что он мечтал быть бейсболистом, любил танцевать с мультяшными персонажами, враждовал с Фредом Астером, Джин Келли, танцы под дождем и не только. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Когда в 20-х годах прошлого века он подрабатывал продавцом газировки на улицах родного Питтсбурга, вокруг его лотка всегда толпился народ, поскольку он сопровождал процесс продажи газировки забавными танцевальными па. Через несколько лет он стал знаменитым на Бродвее в Голливуде, а затем во всем мире. Актера, певца, танцора, хореографа и режиссера Джина Келли и по сей день называют одной из ярчайших звезд в истории мирового кино. В конце августа исполнилось 110 лет со дня его рождения.
5: Из воспоминаний Джина Келли. В детстве я о карьере танцовщика не думал. Просто был очень непоседливым. Хотел быть бейсболистом в своем любимом клубе Pittsburgh Pirates. Однако мама почему-то решила, что я, мне в то время было 8, и мой старший брат Фред должны заниматься в танцевальной школе. В юности она всерьез увлекалась танцами и, наверное, поняла, что у нас есть способности. Поначалу мне там не нравилось. К тому же окрестные мальчишки смеялись над нами, называли нас неженками. Мы за словом в карман не лезли и даже часто дрались. Однако в 15 я свое мнение переменил, особенно когда почувствовал, что девчонкам нравится со мной танцевать. Тогда я понял, что танцы – это и флирт, и радость, и любовь, и мечты.
4: Впрочем, к профессиональной карьере он пришел не сразу. Окончил экономический факультет Питтсбургского университета. Но экономисты были в то время не нужны. В Америке началась Великая депрессия. Надо было зарабатывать. Джин и его семья открыли танцевальную студию, а заодно он подрабатывал продажей газировки. В конце концов понял, что хочет быть только артистом. Вместе с братом уехал из провинциального Питтсбурга в Нью-Йорк. И ребята попали в кардебалет мюзикл Коула Портера «Позволь мне это». Ну а затем Бродвей уже нельзя было представить себе без Джина Келли. Впрочем, в середине 30-х началось великое переселение актеров с Бродвея в Голливуд, где в больших количествах начали снимать музыкальные комедии. Среди этих актеров был и Джин Келли, которому предложил контракт знаменитый Дэвид Селзник, глава студии MGM. В 1942 году режиссер Басби Беркли снял фильм под названием «Для меня и моей девушки». Это история труппы бродячих актеров, которые незадолго до начала Первой мировой войны гастролируют по Америке. Партнершей Джина в этой ленте была 20-летняя Джуди Гарланд. Это была ее первая взрослая роль. Впрочем, она к тому времени уже была известна всем, а для Келли этот фильм был дебютом в кино.

0: Из воспоминаний Джина Келли. Волновался я страшно. Успеха точно не ожидал. Когда я впервые увидел себя на экране, был в шоке. У меня было ужасное чувство, что я провалился. Надо немедленно бежать на вокзал и брать билеты в Нью-Йорк. Быть может, на Бродвее меня еще не забыли и возьмут обратно.
1: К счастью, все обошлось. Вообще, в то время фильмы снимали быстро. За каких-то несколько лет Келли сыграл в 20 музыкальных лент и превратился в звезду Голливуда. «Пират», «Девушка с обложки», «Рождественские каникулы», «Поднять якоря» – во всех этих лентах он блистательно пел и танцевал. И не только. Постепенно Келли стал ставить танцы для своих фильмов и был в этом деле настоящим новатором.
0: Из воспоминаний Джина Келли. «Я не хотел двигаться или вести себя, как человек из высшего общества. В 30-х годах в Голливуде была тенденция изображать всех как богатых. Даже если они играли бедняков, все были так красиво одеты и причесаны. А я хотел танцевать в джинсах, танцевать как человек на улице. Я вырос во времена Великой депрессии и не любил, как люди кичатся своим богатством. Никаких изысканных нарядов, классики и бальных залов. На экране должны быть обычные люди, даже если они танцуют».

0: В Голливуде в то время, как известно, было два короля танца – Джин Келли и Фред Астер. Атлетизм и неуемная энергия Джина резко контрастировали с изысканным стилем его соперника Фреда. На экране они встретились всего два раза. Почему так мало? Потому что оба были великими мастерами своего дела. И даже та феерия, что они создавали вместе, не могла сгладить духа соревнований и соперничества. Пресса распускала слухи об их вражде, но это была неправда. В 1952 году Джин Келли подарил миру свой главный шедевр – ленту «Поющие под дождем». Кстати, он не только сыграл главную роль, был главным хореографом, но и вместе со Стэнли Донаном поставил фильм. Началось все с того, что голливудские продюсеры решили объединить каким-нибудь нехитрым сюжетом дюжину старых песен, написанных для различных бродвейских шоу поэтом Артуром Фридом и композитором Нессио Гербом Брауном. Так родилась идея сделать фильм о приходе в Голливуд звукового кино. Звезде немых фильмов Дону Локвуду приходится посещать преподавателя сценической речи и учиться говорить на экране. Впрочем, если у Локвуда уроки речи шли успешно, то его партнерша по немым фильмам терпит у микрофона полная фиаско. В результате ее озвучивает юная хористка Кэти. Ее играла Дебби Рейнольдс. Динамичный, веселый, остроумный, наверное, лучший киномюзикл в истории. Но, как это часто бывает, легко все выглядело только на экране.
1: Из мемуаров Дебби Рейнольдс. Джин был невысокого мнения о моих способностях танцовщицы и даже как-то заявил, что танцевать я не умею. Он, как всегда, трудился, не жалея себя. Из других спрашивал по той же мерке. Съемки длились иной раз по 19 часов в сутки. И все это время дрессировал меня. Он приходил на репетиции и критиковал все, что я делала. У него не нашлось для меня ни одного слова одобрения. Впоследствии Джин удивлялся, что я вообще с ним разговариваю. Но я его простила. В «Поющих под дождем» он сделал из меня звезду. Он учил меня танцевать и много работать.
0: Он был настоящим гением танца. Таких больше не было. Наверное, потому так трудно было работать с ним, его партнером и особенно партнершем.
2: Из интервью Джина Келли, Hollywood Reporter. Я думаю, что танцы – это игра для мужчин. У них это получается лучше, чем у женщин. Что тут поделаешь? Хотя самым любимым моим партнером был, пожалуй, мультипликационный мышонок, с которым я танцевал в фильме «Поднятие якоря». Он пришел вовремя и не капризничал.
0: Джин Келли прожил 83 года, причем танцевал блистательно до последнего дня. Даже на склоне лет оставался виртуозом, королем Голливуда, чьи знаменитые песни и танец под дождем стали символом киномюзикла на все времена.
1: Из воспоминаний Лайзи Минелли. Он много лет дружил с моей матерью Джуди Гарланд и отцом Винсентом Минелли. Был частью моей семьи, частью нашего наследия, американским сокровищем, другом, личностью. До конца моей жизни, всегда, когда идет дождь, я буду думать о нем и улыбаться.

0: Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
1: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
2: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
3: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
4: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
2: Кто держит удар?
5: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
6: Мне тогда оборвалось.
2: Кто защищает родину до последнего?
7: Молодой пацан. Он раненый.
8: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
9: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
10: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
2: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
1: Чувствуете себя командой Путина?
10: Я живу этой жизнью.
2: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
0: На правах рекламы.
11: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире программа «Радио здоровья». Сегодня мы поговорим о проблеме, которая может тихо и незаметно подтачивать организм, а затем внезапно обрушиться, изменив жизнь навсегда. Речь идет о состоянии наших сосудов и страшных последствиях сосудистых катастроф. Только представьте, каждые 1-2 минуты в России случается инсульт. А это значит, у кого-то в мгновение рухнула вся жизнь. Вчера еще человек был полон сил, строил планы, радовался каждому дню, а сегодня он прикован к постели, с трудом произносит слова, забывает простые вещи, не может даже попросить о помощи. Паралич, нарушение речи, потеря памяти, долгая и изнурительная реабилитация – вот что ждет многих. И это не фильм ужасов, это реальность. Как защитить себя и близких от инсульта, если уже есть сосудистые нарушения, а лекарств становится все больше? Об этом мы поговорим с нашей гостьей, экспертом по здоровью сосудов, ведущим специалистом в области биотехнологий Анной Федоровной Колесниковой. Анна Федоровна, здравствуйте.
12: Здравствуйте. Правильный подход может помочь не только защитить себя и близких от сосудистой катастрофы, но и способствует исправлению нарушений, которые уже произошли в сердечно-сосудистой системе. Для этого надо лечить виновника этих нарушений – церебральную ангиодистонию. И в этом может помочь медицинский прибор «Физиотон». Подробнее о приборе «Физиотон» для лечения сердечно-сосудистых заболеваний вы можете узнать по номеру телефона 8 800 707 7507. Повторяю, 8 800 707 7507. Звонки и доставка бесплатные. И спешу сообщить, для наших радиослушателей пенсионного возраста действует специальная льготная цена.
11: А вот что это за заболевание? Церебральная ангиодистония. Первый раз слышу.
12: Вы знаете, это не заболевание. Это состояние. Иногда специалисты могут не акцентировать на этом внимание, а это крайне важно, ведь это распространенная причина заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ангиодистония – это нарушение тонуса сосудов, которое развивается постепенно, но приводит к катастрофическим последствиям. Представьте ваши сосуды как старые водопроводные трубы в доме. Со временем на стенках накапливается ржавчина, известковый налет, мусор, в нашем случае это холестериновые бляшки, тромбы, кальциевые отложения. Трубы становятся хрупкими, просвет сужается, вода застаивается, давление в системе растет, и в любой момент труба может лопнуть. То же самое с сосудами. Ангиодистония ослабляет их стенки, нарушает нормальный кровоток. Органы начинают голодать без кислорода и питательных веществ. Первыми страдают мелкие сосуды, потом крупные, в головном мозге, сердце. Это приводит к застою крови, к формированию опасных тромбов и полной закупорке, опасному для жизни состоянию. Знаете, как мы называем ангиодистонию? Бомба замедленного действия. Человек жалуется на головные боли, шум в ушах, слабость, скачки давления, нарушение сердечного ритма, одышку, онемение в конечностях, а потом в один момент – бац! – инсульт или инфаркт.
11: Ох, от такой перспективы становится не по себе. Но, я так понимаю, таблетками ангиодистонию лечить не единственный способ. А может ли ее лечить физиотон?
12: Современная медицина не стоит на месте. Одним из лучших ее изобретений стал медицинский прибор «Физиотон». Он не просто временно может облегчить состояние, а целенаправленно воздействует на причину возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, на ангиодистонию и загрязненность сосудов. «Физиотон» – это полноценное лечение, действие которого направлено на чистку сосудов, на восстановление их нормального тонуса, на избавление от недугов. Отдельно хочу отметить, что медицинский прибор «Физиотон» – это российская разработка. Он является победителем в конкурсе «100 лучших товаров России» и награжден 2 золотыми знаками качества «Всероссийская марка», знак качества 21 века. Это говорит о его высокой пользе и надежности. А приобрести «Физиотон» несложно. Достаточно позвонить по номеру 8 800 707 7507 и сделать заказ. Звонок и доставка бесплатные. Наши операторы с удовольствием проконсультируют вас. Звоните прямо сейчас. 8 800 707 7507. В данный момент и в течение часа после выхода эфира действуют льготные цены. А для пенсионеров дополнительная скидка в размере 30%.
11: Ну, это по-настоящему революционный прибор. Можете подробнее рассказать, как работает «Физиотон»?
12: Прибор сочетает 4 лечебных воздействия. Первое – импульсные токи низкой частоты. Они стимулируют нервы, как массаж, улучшая кровоток, устраняя отеки, восстанавливая нейропроводимость после инсульта, способствуют улучшению памяти и речи. Второе воздействие – с помощью магнитного поля. Оно мягко расширяет сосуды, как будто открывает шлюз свободному току крови, что может привести к нормализации ритма сердца и артериального давления, к избавлению от головных болей и головокружений. Действие магнитного поля направлено на снижение вязкости крови, что может помочь защитить нас от тромбов. Третий режим представляет собой красное монохромное излучение. Этот вид терапии активирует митохондрии в клетках. Это маленькие энергетические станции, отвечающие за наши силы и энергию, ремонтирующие повреждения при атеросклерозе и инсульте. Четвертый режим «Физиотона» – механические колебания акустической частоты, направленная вибрация, которая может разрушать и измельчать бляшки, выталкивая отложения, что открывает возможность снизить нагрузку на сердце, нормализовать давление. В итоге у вас появляется шанс на чистые и эластичные сосуды, на свободно текущую кровь. И вы совсем по-другому можете себя почувствовать. Ведь все лечебные режимы «Физиотона» работают как слаженный оркестр, омолаживающий сосуды. Удобно, что применять «Физиотон» можно в домашних условиях. Это компактный прибор с понятным управлением, который выглядит как современная портативная панель. Его просто хранить и брать с собой.
11: Ну, мне кажется, что вот такой полезный прибор должен быть в каждой российской семье, ведь после 40 лет практически не найти человека со здоровыми сосудами. Поэтому давайте все вместе запишем номер телефона 8 800 707 75 07. 8 800 707 75 07. А лучше сразу закажем «Физиотон», пока в течение часа действует льготная цена и скидка 30% для пенсионеров. Анна Федоровна, «Физиотон» может лечить различные сердечно-сосудистые заболевания?
12: Список заболеваний, при которых он используется, действительно широк, так как его действие направлено на устранение основной причины их возникновения – ангиодистонии, на чистку и восстановление сосудов. Показания для лечения «Физиотоном» внушительные. Это и гипертоническая болезнь различной степени, и атеросклероз, и ишемическая болезнь сердца с ее неприятными проявлениями в виде стенокардии, различные виды аритмий, мигрени, бессонница. Также работа «Физиотона» направлена на восстановление здоровья после перенесенных инсультов, на улучшение памяти, зрения и внимания, избавление от паралича.
11: Да, но вот такие проблемы чаще всего бывают у людей старшего возраста. Вот сможет ли с таким серьезным прибором справиться справится пожилой человек и где можно получить консультацию?
12: Несмотря на всю серьезность лечебного воздействия, использовать физиотон не сложнее, чем включить обычный телевизор. Процедура комфортна. Стандартный курс составляет 10-15 сеансов, каждый длится около 20 минут. Вы просто прикладываете его к зоне проблемы, выбираете нужный режим по инструкции и запускаете процедуру. Можно лечиться дома, лежа на диване или сидя в кресле. Ощущения приятные, легкое тепло или нежная вибрация, напряжение уходит. Аппарат удобен и понятен для использования в любом возрасте. Если есть вопросы, звоните по номеру 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Наши специалисты подробно проконсультируют по физиотону. И напоминаю, что действует льготная цена и скидка 30% для пенсионеров в течение часа.
11: Ну вот наверняка у наших слушателей назрел вопрос. Что мне может дать лечение физиотоном?
12: Понимаете, нужно не просто снимать симптомы, а действовать на причину нарушений. Физиотон – это технологичное и высокоточное современное лечение. Он воздействует именно на корень проблемы – ангиодистонию. А если нет причины нарушений, то и болезнь начинает уходить. Представьте, как это хорошо каждое утро просыпаться полными сил и с прекрасным настроением, когда давление всегда в норме, голова не болит, легко дышится. Нет нужды прислушиваться постоянно к своему сердцу. Есть возможность подолгу гулять с внуками, ходить в гости к друзьям, воплощать самые смелые идеи, путешествовать, не опасаясь за здоровье. Это же здорово, когда не нужна посторонняя помощь. Наоборот, имеется возможность с удовольствием помогать своим близким. Ведь есть независимость и активность. Это не фантастика, это реальность, которую может подарить физиотон. Он дает шанс на вторую молодость сосудов, а значит и вторую молодость организма. Задумайтесь, сколько лет можно провести в окружении близких, будучи энергичным и здоровым. Не откладывайте свое здоровье на потом. Помните, с чистыми и окрепшими сосудами человек будет жить долго и качественно. Сделайте шаг навстречу новой полноценной жизни прямо сейчас, не откладывая. Для получения подробной консультации и заказа прибора «Физиотон» по специальной льготной цене и дополнительной скидкой 30% звоните по бесплатному номеру 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Звонки и доставка бесплатные.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, ОГРН ИП 323-774-600-210-720, 115-142, город Москва, абонентский ящик 20.
0: Радио России. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть четвертая.
13: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство находить себе какую-то подводную жизнь.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Комсомольска-на-Амуре. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 9159 плюс 7 910 444 9159. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске. Борьба России за свои регионы завершится победой, заявил Песков. После взрыва машины в Москве возбудили дело об покушении на убийство. Российские силы ПВО за сутки сбили 766 беспилотников ВСУ. Далее подробности. Борьба России за свои регионы завершится победой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку ВСУ на музей «Панораму обороны Севастополя». Удары ВСУ по историческим объектам лишний раз подтверждают правоту России в ее борьбе, отметил Песков.
2: Ну, мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории. Но историю нельзя победить. Так же, как нельзя нас забыть об этой истории. Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой. Так же, как не вызывает сомнения то, что этот разрушенный, столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и будет краше прежнего.
1: Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, от полотна, панорамы и внутреннего убранства музея обороны Севастополя, атакованного ВСУ, ничего не осталось. По его словам, все внутреннее убранство, включая, соответственно, полотно, которое было в финальной стадии реставрации, оцифровано. Все материалы есть, все будет воссоздано в лучшем виде. ВСУ нанесли удар по музею минувшей ночью. Пожару был присвоен 4-й ранг. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы и предметного плана оценят после тушения пожара. Как отметил директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин, здание горит уже 13 часов. Имеется вероятность обрушения купола. Российские силы ПВО за сутки сбили 4 крылатые ракеты «Фламинго», 766 беспилотников самолетного типа и 14 управляемых авиабомб. Об этом сообщает Минобороны России. Кроме того, в военном ведомстве отметили, что группировке «Днепр» нанесено поражение формированием 2 механизированных бригад ВСУ в районах 4 населенных пунктов Запорожской области. ВСУ за сутки потеряли здесь до 40 военных и 17 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Послов Британии, Франции и Германии примут в МИД России и выслушают их. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности.
3: Вот сейчас я могу вам сказать... Ну, не секрет, наверное, мы все равно об этом сообщим. Послы этих стран, Британии, Франции и Германии, просятся на встречу с моим заместителем в Министерстве иностранных дел. Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли. После того, как... лидеры этих послов, руководители этих послов, Мерц, Стармер, Макрон, говорили совершенно оскорбительные вещи про Российскую Федерацию, переходили на личности многократно. Вы знаете, что Мерц недавно сказал? Надо подавить Россию, иначе мы получим повторение умиротворения Гитлера. Как вам это? Вот посланец от такого канцлера, что он может сказать? Давайте там о чем-то договоримся. Поэтому я небольшой оптимист, но послушать мы послушаем. Президент всегда говорит, что мы готовы слушать.
1: Лавров также отметил, что НАТО претендует на то, чтобы обеспечивать евразийскую безопасность по своим правилам, по своему разумению и под своим началом. При этом ОДКБ открыто к диалогу с НАТО. Следственный комитет России предъявил обвинение 2 задержанным несовершеннолетним, пытавшимся подорвать машину на парковке в Коньково. Об этом сообщили в ведомстве. По информации правоохранительных органов, следуя указаниям кураторов, девушка забрала из тайника самодельное взрывное устройство и передала его основному фигуранту дела, юноше, который смог незаметно установить взрывчатку и GPS-трекер под днище машины. Однако через некоторое время о подозрительном предмете все равно сообщили в полицию. Оба подростка задержаны, их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Задержанными также проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По информации Следственного комитета, сам автомобиль, под которым была заложена бомба, принадлежал сотруднику одного из научно-производственных предприятий столицы. Машина сгорела, пострадавших нет. В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», «Незаконное изготовление, передача, хранение и ношение взрывчатых веществ». Ушла из жизни выдающаяся советская российская актриса Людмила Чурсина. Народной артистке СССР было 84 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, рассказали в Театре Российской Армии. За свою карьеру Чурсина снялась более чем в 100 фильмах и сериалах. Среди самых известных ее работ «Угрюм река», «Когда деревья были большими», «Веринея», «Журавушка», «Адъютант», «Его превосходительство». 20 июля Людмиле Алексеевне должно было исполниться 85 лет. Подробности о церемонии прощания с Людмилой Чурсиной в театре сообщат дополнительно. Сильная жара с максимальной температурой воздуха до 32 градусов тепла ожидается в Москве с 11 по 13 июня, предупредили в столичном управлении МЧС. В министерстве также напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности и исключить обращение с открытым огнем. Столичные спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды. Ранее в московском регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гроз и возможных пожаров. Вода в реках продолжает постепенно прогреваться, а в настоящее время температура в водоемах, по данным гидрометцентра, составляет 17-22 градуса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российская гимнастка Милена Щеняцкая победила во всех индивидуальных соревнованиях на международном турнире «Евгения Кап 2026». В упражнениях с мячом и лентой она опередила представительницу Белоруссии Дарью Грохотову. В соревнованиях с обручем и булавами еще одну спортсменку из Белоруссии Анну Кондрашину. Кубок мэра Москвы по хоккею в этом году пройдет с 27 по 30 августа. В нем сыграют 8 команд континентальной хоккейной лиги. В группу А войдут московские ЦСКА и «Спартак», минская «Динамо» и казанский «Акбарс». В группе Б встретятся московская «Динамо», нижегородская «Торпедо», шанхайские «Драконы» из Санкт-Петербурга и автомобилисты из Екатеринбурга. Кубок мэра – товарищеский турнир, который проводится перед стартом сезона в континентальной хоккейной лиге. Федерация хоккея России подаст в суд на Международную федерацию хоккея из-за недопуска наших национальных сборных на международные турниры. Надо уже биться, быть с ними жестче. Дисциплинарный совет ИХФ подтвердил, что нас неправильно отстранили, заявил президент ФХР Владислав Третьяк. Ранее ИХФ сформировала группы на чемпионат мира 2027 без учета России и Белоруссии. Ахмат расстался с двумя футболистами, игравшими за команду на правах аренды. Даниил Хлусевич вернулся в «Спартак», а Джамалудин Абдулкадыров в «ЦСКА». Хлусевич сыграл за «Ахмат» 8 матчей, Абдулкадыров всего 3, при этом защитник не выходил на поле с марта. Оба игрока не отметились результативными действиями. Денис Бояринцев стал главным тренером ярославского «Шидника». Контракт рассчитан на 1 год с опцией продления еще на 1 сезон. В 2008 году Бояринцев защищал цвета клуба в премьер-лиге и был капитаном команды. В прошлом сезоне «Шидник» занял 8-е место в первой лиге. Сергей Булатов продолжит тренировать «Крылья Советов». Новый контракт с ним подписан на 2 года. Булатов работает в «Крыльях» с 2020-го, а главным тренером команды стал 1 апреля этого года после увольнения Магомеда Адиева. При Адиеве команда шла в зоне стыковых матчей, при Булатове закончила чемпионат на 11-м месте. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. В четверг, 11 июня, в Южно-Сахалинске плюс 18, плюс 20, без осадков. В Екатеринбурге плюс 16, плюс 18, временами дождь. В Ханты-Мансийске кратковременный дождь, гроза, плюс 24, плюс 26. В Красноярске плюс 23, плюс 25, без осадков. В Сыктывкаре плюс 24, плюс 26, без осадков. В Казани плюс 21, плюс 23, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза, днем +20, +22. В Москве переменная облачность, без существенных осадков, температура днем +29, +31, сейчас в Москве 29 градусов тепла.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен?
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
3: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
4: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
0: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
5: Для чего мы огород огородим? Чтобы накормить себя, любимых, своих внучат и детей.
4: Это правда.
0: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8.35 по Москве и в 7.35 по времени Калининграда.
6: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
7: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
8: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
9: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
10: Здравствуйте! В эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
11: Мы приветствуем всех, кто настроил свои компьютеры, смартфоны, кто-то приемники наверняка,
10: да,
11: на волну главного радио нашей страны. Действительно, в ближайшие два часа на «Радио России» программа «Разное время», в которой вы тоже можете стать участником, если с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92 вы пришлете нам текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы. Также мы доступны во всех мессенджерах, которые действуют в нашей стране. Тоже присоединяйтесь и не забывайте про платформу «Смотрим» и «Вести.ру». Там огромное количество, большой архив ранее вышедших программ наших и наших коллег. Так что все возможности у вас есть.
10: Присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Как и всегда, подготовили для вас самые резонансные новости. И в начале первого часа мы с вами отправляемся в Севастополь. Панорама обороны Севастополя получила критические повреждения в результате удара беспилотника. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Все подробности у нашего корреспондента Юлия Крайнова уже у нас на связи. Юлия, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Юлия.
12: Приветствую, Мария. Здравствуйте, Борис.
11: Скажите, пожалуйста, потушили?
12: Сейчас идет проливка конструкции, ага. Пока еще нет допуска в само здание. Угу. Чтобы посчитать ущерб, понадобится достаточно большое количество времени. Но если говорить о подробностях, то дрон пробил медную крышу. Сначала вспыхнул белый зонт из ткани. Он выполняет роль такого равномерного распределителя света. И сделан из такой ткани, которая сразу же вспыхнула. Поэтому сразу загорелось само полотно, которое находилось на реставрации. И в ближайшее время должно было открыться. Фрагменты выносили, там возле панорамы находится фонтан, он сейчас пустой, чаша, и эти фрагменты прямо в чашу складывали, но это просто холст, это уже спасти их не удалось. Но я думаю, что сакральной жертвой назвал это действие директор Музея обороны Михаил Смородкин, я хочу передать ему слово.
11: Конечно.
12: Давайте его послушаем.
13: Можно сказать, что есть невосполнимые потери, это люди и музейные предметы. Слово сказать, к счастью, люди сегодня не пострадали. У нас был ночью сотрудник охраны на месте, он же и вызвал МЧС. Степень поражения нашей панорамы и предметного плана мы сможем оценить только после того, как нас сотрудник МЧС допустит в здание, мы составим соответствующие документы. Но сегодня, вы сами видите, уже несколько часов возгорания дает нам право предполагать, что она, скорее всего, уничтожена, если не полностью, то в большом объеме. Очень жаль, что так произошло, и, наверное, это еще один сигнал. Одна из сакральных жертв Севастополя, которая, наверное, нас составляет задуматься о том, что враг силен, и нужно обращать на его атаки очень-очень серьезное внимание. И самое главное, беречь себя и собственной жизни, и то, что нам поручено в силу нашей профессии.
11: Ну да, говорить о самом факте, это вообще, я даже не знаю, как это сформулировать, потому что, ну, понятно, какое военное назначение имеет панорама обороны Севастополя, это понятно, но прям прицельно же стреляли, да?
12: Ну, такие выводы, конечно же, будут делать военные, но мы-то с вами сейчас обсуждаем саму ситуацию, ну, действительно вопиющую, но самое главное, сам факт, понимаете, чтобы все правильные формулировки были. В панораме Севастополя не было оригинала РУБО, вот чтобы говорили, вот, бесценное полотно РУБО погибло. Полотно действительно бесценное, но оно не РУБО, это восстановленное полотно. Дело в том, что как раз вот в 42-м году и приблизительно в этот же день, то есть, ну, в июне, 25-го числа, когда Севастополь бомбили, на панораму упала бомба, начался пожар, и это полотно начали выносить, прям рвали фрагментами. Эти фрагменты складывали, потом отправили морем.
11: Да, и, на Ташкент, на последнем.
12: Да, и пока шли эти фрагменты, еще морская вода принесла повреждения. Поэтому эти фрагменты прибыли в Москву очень поврежденные. Их реставрировали, они долгое время находились там, и было принято решение восстановить, не реставрировать, а восстановить. То есть то, что находилось в панораме, это восстановленное полотно. Но завтра, 11 июня, отмечается 170 лет со дня рождения Франца Рубо. И к этой дате у нас подготовлена выставка оригинальных фрагментов, реставрированных, которые долгое время были в Москве, в художнике Всероссийского художественно-научно-реставрационного центра имени Грабаря его реставрировали. И два фрагмента полотна было в Севастополе. И вот завтра их презентуют. И вот в этой связи я бы хотела передать слово заместителю директора Музея обороны Севастополя Альбине Тищенко, чтобы она рассказала про эту выставку.
11: Слушаем.
14: Нужно помнить о чем? О том, что в последний раз панораму Франца Алексеевича Рубо севастопольцы, жители и гости города видели до Великой Отечественной войны, потому что в годы войны панорама была разрушена, попала бомба, полотно разрезали на части, чтобы спасти. И вот спустя столько времени, несколько фрагментов вернутся на нашу родную севастопольскую землю из Москвы, отреставрированы. Это большие фрагменты. Для них мы изготавливаем специальную конструкцию выставочную для того, чтобы их продемонстрировать. И в этот день мы покажем севастопольцам, конечно, не всю панораму, которая была, но ее важные фрагменты, которые будут дополнены этюдами и различными материалами, связанными с деятельностью основоположника панорамной живописи.
12: Юля. Ну и самое главное, все работы, которые были выполнены по восстановлению полотна Франца Рубо, сохранены и оцифрованы,
11: это
12: поэтому восстанавливать в очередной раз будет проще, но это будет сделано.
11: Да, как птица Феникс, возрождение неизбежно, потому что действительно вот в такой ситуации, когда это вот какая-то фашистская совершенно история, потому что...
10: Что, к сожалению, уже неудивительно.
11: Да?
10: Мы благодарим нашего корреспондента.
11: Спасибо.
10: Юлия Крайнова была с нами на связи из Севастополя, и переходим к следующей теме.
0: Большая страна, разное время.
10: И отправляемся в Югру. В зоне пожаров попали 350 гектаров леса на востоке региона. Со всеми подробностями наш корреспондент Злата Ростова. Злата, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Злата.
15: Здравствуйте, коллеги. Вот и наступило лето, как говорится. Наступил пожароопасный сезон. И не столько, наверное, это все-таки дело рук человеческих, то, что горят леса. Кстати, по данным на утро сегодняшнее, тушили 5 пожаров, а сейчас тушат уже 4, то есть один удалось ликвидировать. В ликвидации участвуют 54 человека. специалистов к местам возгораний в лесу используют самолеты и вертолеты. То есть это такие десантники пожарные участвуют. И они подготовлены, естественно, провели курсы и к огню не лезут. Сейчас дам слово комментарию, но прежде уточню, что вот один пожар удалось ликвидировать. Пожары не угрожают жилым зонам, не угрожают городам и населенным пунктам. Ну, а про уровень опасности немножко позднее скажу. Слово передаю Александру Гудкову. Это инструктор парашютно-пожарной группы авиалеса охраны Югры. Давайте послушаем, как все проходит.
16: В сезоне, ну, пожаров 15 есть, по 3, по дня. В прошлом году вот в Забайкалье был 49 дней. Наша задача отойти, окопаться, отжечься, то есть пустить встречный пал, ну, чтобы остановить пожар. Только вот так вот. Мы же в самое пекло не лезем, пожары.
11: Ну, понятно, действительно, ничего не угрожает домам, да?
15: Ничего не угрожает домам, и людям, в общем-то, тоже пока ничего не угрожает. Но сами специалисты, в том числе и специалисты лесоохраны и недропользования, говорят о том, что виноваты во всем, ну, в большинстве своем происхождении именно этих пожаров, это сухие грозы. То есть грозы проходят, и нет дождя, а молнии сверкают, и это является вот именно самым пожароопасным, наверное, фактором здесь.
11: Температура у вас какая? Высокая? Сейчас.
15: Вы знаете, от места к месту. Где-то было плюс 10, а где-то было плюс 25. То есть нельзя сказать общую температуру по больнице. Здесь она роли нам никакой не сыграет. Но, тем не менее, угрозы населенным пунктам нет, повторюсь. И действующих ландшафтных пожаров в автономном округе пока не зафиксировано. С начала года в Ханты-Мансийске всего было зарегистрировано 60 лесных пожаров. И общая площадь – это практически 2200 гектар. Вот. Если говорить о том, что еще применяется. То есть мониторят ситуацию постоянно с воздуха, передают данные на оперативный пункт и делают это, в общем-то, успешно. Ну, то есть как-то следят за развитием событий. Такая ситуация не только в Ханты-Мансийске, но еще и у соседей на Ямале. То же самое происходит сейчас, хотя лето, еще даже нельзя сказать, что лето пришло, да, в эти два соседствующих округа. Тем не менее, и там, и тут дежурят пожарные, дежурят спасатели, но на Ямале применяют еще беспилотники, которые наряду с пожарной авиацией влетают и держат, в общем, мониторинг вот этот. Летает сначала, как я поняла, пожарный, а потом за ними летит беспилотник и тоже картину эту предоставляет. Ну вот Александру Жебрикову дадим слово, это замначальника Ямал-Спаса по оперативной работе.
17: Отработать нужно саму передачу самой информации, попадание ее в РДДС, региональную диспетчерскую службу. Дальше уже сама непосредственно передача в Ямал-Спас. Реагирование изначально Ямал-Спаса на возникновение пожара, то есть сборы полностью личного состава и прибытие непосредственно для самой ликвидации уже лесного пожара. Летают по двум кольцам. Одно кольцо летает летчик-наблюдатель, второе кольцо летает беспилотная авиация. Потом они после обеда меняются для того, чтобы постоянно кто-то находился в воздухе и всегда наша территория была под присмотром.
11: Ну да, слава богу, что действительно ведется мониторинг.
15: Да, идет полностью, да, совместные действия, они очень хорошо организованы. Почему я затронула два этих округа?
11: Да.
15: Что, в принципе, все пожарные мониторят эту ситуацию везде, будь то Тюменская область, будь то Ханты-Мансийск или Ямал, потому что, ну, леса не будут спрашивать границу, территорию, паспорта и так далее, да. Поэтому здесь данные оперативно передаются между субъектами, и, собственно, пожарные службы всех округов здесь подняты, дежурят, мониторят, и стоит отметить еще плюс. Плюсом здесь играет, наверное, на руку всем открытый новый спасательный центр на Ямале, где на большой карте видно совершенно все очаги. Но вот к данному моменту пока нельзя сказать, что что-то катастрофичное. Жалко, да.
11: Экстраординарное. С другой стороны, леса всегда горят и горели, это понятно, потому что, так сказать, ну, природа так устроена, и более того, наверное.
15: Ну, да.
11: Но тем не главное, чтобы задымления не было, чтобы было дышать чем и, соответственно...
10: Ну и вовремя локализовывать, да, крупные очаги возгорания, с чем успешно справляются огнеборцы. Мы благодарим нашего корреспондента. Злата Ростова была у нас на связи. Переходим к следующей теме.
0: Большая страна, разное время.
11: Отправляемся мы в Калугу. В Калуге определен победитель конкурса «Второй старт» среди калужских ветеранов СВО. Все подробности мы попросим рассказать нам Дмитрия Хрусталева из Калуги. Дмитрий, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
18: Здравствуйте, коллеги. Ну, действительно, итоги конкурса подвели буквально на днях, и надо сказать, что вот подобного рода соревнования по определению лучших в тех или иных профессиях, в тех или иных сферах, давно уже не редкость для Калужской земли. Более того, эти конкурсы продолжают наполняться новым содержанием, и одно из них – это новая номинация «Второй старт». Она получила такое название. Впервые данную практику опробовали в прошлом году. Тогда на конкурс допускали только тех ветеранов спецоперации, которые кардинально сменили род занятий, то есть переобучились на гражданке и стали заниматься другим. Было очень много управленцев, выпускников программы «Время героев» ее регионального аналога. В этом году решили кардинально поменять снова, критерии отбора. Теперь муниципальных и государственных служащих отсекли и решили оставить место для других
11: профессионалов.
18: Да, рабочих профессий, тех, кто решил посвятить себя воспитанию, образованию и другим сферам. В итоге набралось 6 человек, которые, по сути дела, охватили всю Калужскую область. Ну, казалось бы, цифра небольшая, но здесь и Калуга, и Борятина, и Сухиничи, то есть и отдаленные муниципалитеты. Причем, по словам начальника отдела областного Минтруда Леонида Родичева, каждый из них хорошо зарекомендовал себя, представив такую своеобразную видеовизитку, где был рассказ о тех достижениях, которых они уже добились на новом поприще. Я предлагаю послушать.
11: Слушаем.
19: Опыт проведения этой номинации был в прошлом году, и акцент был сделан на тех людях, которые прошли переобучение и начали свою трудовую деятельность по новой профессии. В этом году это спецноминация, и акцент здесь как раз на тех ребятах, которые вернулись с СВО, и то, как они вошли в свой трудовой стаж, начали свою трудовую деятельность, как раз и является главной темой этого регионального этапа. Участники выполняют 3 модуля. Это тестирование по вопросам охраны труда, работы со службой занятости, модуль по СВО. Это самопрезентация, рассказ о себе, как они вернулись и каким делом они занимаются сейчас. И видеоролик, который демонстрирует фотографию рабочего дня, как мы назвали его, лучшего моего рабочего дня.
11: Ну да, да, действительно, время меняется, и возможности презентовать свои проекты тоже очень интересны. И вот мы, кстати, из статьи этой поняли, что победителем стал ветеран спецоперации и директор спортшколы, да, что очень тоже вот это направление.
18: Да, действительно, здесь надо сказать, что участники, можно сказать, поровну поделились. Некоторые из них вернулись на свое прежнее место работы, остались верны профессии, на предприятии трудятся, завхозами в некоторых организациях. А вот что касается Алексея Бычина, о котором вы упомянули, то он, можно сказать, реализовал свою мечту, поскольку до участия в спецоперации он трудился в другой сфере, а теперь решил заняться работой с молодежью. И в новой должности руководителя спортшколы «Снайпер» у него это теперь получится. Я предлагаю послушать небольшой фрагмент его видеопрезентации.
20: Работать с детьми я хотел всегда, привить дисциплину, дать понять, что такое ответственность за себя и других, вырастить настоящего гражданина и патриота. В этом и есть главная суть моей работы. В школе мы воплощаем это в практику, развиваем символику, выстраиваем прочный союз с родителями, ценим не только спортивные победы, но и гражданскую зрелость. Программы «Время героя» и «Герои земли Калужской» дали новые инструменты, а 10-летний управленческий опыт – понимание главного. Результат рождается в команде. Уже осенью в моей спортивной школе распахнет двери военно-патриотический клуб, где спорт, дисциплина и любовь к родине станут единым воспитательным пространством.
11: Да, вот это действительно очень грамотная презентация, насколько мы понимаем, поскольку она объединяет и общие вопросы какие-то, и конкретные, да, как это все...
21: Звучит очень убедительно.
11: Спортшкола «Снайпер», она по стрельбе, да, эта школа?
18: Да, это спортшкола, которая кует кадры как раз в области стрелковых различных дисциплин. Но, кстати говоря, следует отметить, что вот Алексей Бычин был признан лучшим, хотя судьи и заявили о том, что каждый из участников победитель сам по себе, и очень сложно было в этой номинации кого-то выделить, лауреатов, но второе место занял его коллега, можно сказать, потому что это новый руководитель спортшколы «Эверест», это, по сути дела, главная площадка, где у нас развивается адаптивный спорт, и в том числе ветераны спецоперации занимаются.
11: И, значит, Андрей Бычин будет представлять Калужскую область на всероссийском этапе конкурса.
21: Мы благодарим нашего корреспондента. Дмитрий Хрусталев был у нас на связи из Калуги. Дорогие радиослушатели, напоминаем, что вы можете можете принять участие в нашем эфире. Мессенджеры работают. 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны.
1: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
2: Главная комедия страны.
22: Разводитесь? А как же мы?
23: Мы исправим папу и маму.
2: Исправительный лагерь для родителей.
24: Мы перевоспитываем мажоров.
23: Папа у нас точно мажор.
24: А мама?
23: А мама у нас форс-мажор.
2: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
25: Вас сейчас казнят! Опускай!
26: Мы не готовы!
2: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 16+.
27: Большая страна. Разное время.
21: «Разное время» продолжает свою работу. Напоминаю, что в студии главного радио страны сегодня для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
11: Об эффективности медицинской помощи мы постоянно рассказываем в наших передачах. Действительно, страна у нас огромная. Так получается, что основные медицинские центры сосредоточены в столичных городах.
21: Да.
11: И людям, которые испытывают те или иные заболевания, приходится либо преодолевать огромные расстояния, но еще при этом записываться в очереди и ждать своей очереди. Так вот, в Чувашии стартовала масштабная акция «Кардиопоезд». В этом году эту профилактическую акцию запустили в новом формате. Теперь проект реализуется сразу по двум направлениям. В каким и вообще что это из себя представляет, нам расскажет Маргарита Львова из Чувашии. Маргарита, здравствуйте.
21: Здравствуйте.
28: Мария, Борис, добрый день. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, действительно, в Чувашии стартовал проект. Он называется «Кардиопоезд». Название это собирательное и такое метафоричное. Просто специалисты ведущих больниц республики скоординировались в мобильные медицинские бригады. И вот 4 июня выехали в Цивильский муниципальный округ. Это первая остановка «Кардиопоезда». И вот нужно сказать, как это выглядело. То есть белые шатры, там располагались кабинеты, в кавычках, специалистов. Там развернулись, вот эти белые шатры, они развернулись на территории местной больницы. И примечательно, что жители округа, в основном люди, конечно, старшего возраста, начали собираться задолго до начала приема. Вот так вот.
11: То есть
28: говорят,
11: своеобразный праздник, да, такой?
28: Да, да, местного разлива, да. Программа была обширной, и вот об этом точечно рассказал главный врач республиканского кардиодиспансера Минздрава Чувашии Вадим Бабокин. Давайте послушаем.
29: Мы как лидеры в кардиологии, в сердечно-сосудистой хирургии принимаем участие в этом движении и в кардиопоезде. Наши специалисты – кардиологи, неврологи, УЗИ-специалисты, также специалисты по функциональной диагностике. Уже был выезд наших специалистов.

0: автомобильной бригады, конечно, это больше автомобильная дорога, угу. автомобильная история, да, но название,
1: ну, понятно, чаще да.
0: заголовок, они, безусловно, поедут и в следующие округа, и уже завтра будет вторая, по-моему, остановка, вот так у нас принято это называть, угу. уже Козловский муниципальный округ, а я хочу вернуться к тому, что было и да. что будет. Обязательно в программе мастер-класса по здоровому образу жизни. Почему делают акцент? Дело в том, что действительно из-за того, что очень много в продуктах содержится сахара, сейчас врачи говорят о сахарном диабете, об этом росте. И те лекции, те наглядные пособия, которые они приготовили, играют ключевую роль вот в профилактике и вообще в этой акции.
1: Ну, извините, насколько я понимаю, вот люди впервые узнали о таком диагнозе, когда вот, собственно, их проверили уже здесь, а до этого они даже не
0: понимали. О чем речь? Да, да, угу. я полностью поддерживаю то, что вы говорите. К сожалению, все врачи-кардиологи говорят, особенно в последнее время, что сахарный диабет, ну, просто какой-то бич. Об этом хоть один на передачу делай. Угу. Еще хочу сказать по поводу цифр. В первый рабочий день в мобильные медпункты обратились 147 человек, 105 человек проверили артериальное давление, 103 прошли тест на глюкозу, 99 на холестерин, и охват будет больше уже на второй остановке, то бишь завтра, потому что там и количество населения чуть другое, ну и набирает обороты сама акция. Конечно, местные жители благодарили, они с открытой душой, с открытым сердцем, с открытой душой подходили ко всему этому и говорят примерно такие слова, что раньше мы ездили в Чебоксары, то есть в столицу Чувашии, чтобы попасть к кардиологам, а сами знаем мы с вами, что не так быстро это все происходит.
1: Тем более люди пожилые, да, им всегда,
0: да,
1: всегда тяжело
0: да.
1: это делать, они могут растеряться вот, просто в большом городе.
0: Подчеркивают, да. что это дорога, много народу, надо ждать, это волнение, и пенсионерам, конечно, сложно это все. А здесь, когда врачи сами, причем ведущие врачи приезжают, угу. это, конечно, очень приятно. Как я уже сказала, вторая остановка будет 11 июня, уже завтра. И кардиопоезд – это такое, знаете, обновленное продолжение проекта «Шаг к здоровью». Угу. В 2025 году по всей республике практически целое лето работали вот эти мобильные бригады врачей. И хороший отклик получили у жителей республики, поэтому в этом году вот такой формат.
1: Да, я думаю, он будет развиваться. Да.
2: Маргарита, да. скажите, пожалуйста, будет ли какая-то сводная статистика, и наверняка она была в 2025 году, для того, чтобы сравнить и посмотреть динамику?
0: Более вам скажу. Конечно, статистика есть. Те жители республики, которые прошли, их моментально, и, допустим, есть подозрение на тот или иной диагноз,
2: да.
0: они просто в профилактических целях, они сразу непосредственно направляются в кардиодиспансер или в республиканскую клиническую больницу, которая находится в Чебоксарах. То есть они сразу во внимание, сразу обследование уже более детальное. И в 2025 году, значит, когда только входили в этот проект, были одни цифры. Сейчас на расширение, поскольку люди прониклись уже и доверием к врачам, и к этой масштабной акции, охват, конечно, будет больше.
1: Спасибо.
0: Да.
2: Маргарита Львова была у нас на связи. Говорили мы о том, что в Чувашии стартовала масштабная акция «Кардиопоезд». Переходим к следующей теме.
3: Большая страна, разное время.
1: Ну, тоже вопрос, о котором мы частенько говорим, это о браконьерах и
2: да.
1: об экологии. И действительно, проблемы большие здесь, и энтузиасты, которые действительно увлечены защитой, так скажем, береговой линии и прочих объектов, они в нацпарке Бурятии собрали километры браконьерских сетей.
2: Вот так вот действуют эти люди. Алла Мальцева у нас на связи.

0: связи со всеми подробностями этой истории. Алла, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алла.
2: Здравствуйте. Ну вот сейчас, когда разошелся лед на Байкале, на побережье Баргузинского залива, штормами выносит очень много мусора с озера. И основной его объем как раз-таки вот и составляет полипропиленовые веревки, которые остаются от постановок сетей под лед. И вот в этот раз во время субботника на территории Забайкальского нацпарка инспекторы собрали, как вы правильно сказали, тысячи метров веревок и остатков сетей. Все это отходы от браконьерского лова, так как сетями добывать рыбу на Байкале запрещено. Если на территории Забайкальского нацпарка нарушители все-таки побаиваются промышлять, там и охрана сильнее, штрафы высокие, 7200 рублей за одного омуля, а вот на сопредельной акватории, которая не входит в границы особо охраняемой природной территории, ситуация далека от идеальной, рассказал мне сегодня директор заповедного Подлиморья Михаил Урген. Предлагаю его послушать.
3: Эти веревки, остатки сетей, которые выбрасывают, идут с сопредельных территорий. Но вопрос в другом, что у нас же все-таки вообще запрет действует на добычу омуля на Байкале. А этих веревок меньше не становится. Это говорит о том, что пресс-то он сохраняется. И ситуация с браконьерством-то она есть, в частности, в районе Баргузинского залива. На территории Забайкальского нацпарка единичные случаи, они выявляются. Это требует постоянного внимания, постоянной профилактической работы, постоянного присутствия инспекторов. А что касается сопредельных территорий, численность инспекторов рыбоохраны очень низкая для такой огромной площади. Им не удается охватить всю территорию с должным эффектом.
1: Да, вот действительно это вот проблема. Не на каждом километре даже не поставишь, скажем так,
2: да,
1: наблюдающего
2: ведь
1: человека.
2: Правы, Борис. Да, потому что вот всего два сотрудника рыбоохраны работают в поселке Баргузин, представляете?
1: Да.
2: А акватория и вся территория очень большая. Ну, для сравнения, в заповедном Подлиморье есть своя оперативная группа «Сарма», которая с начала года выявила более 30 фактов нарушения особого режима природоохраны территории, но незаконного лова не было. А вот за пределами акватории нацпарка выявлены 5 случаев браконьерства. И вот часто доходит до смешного, людей на лодке останавливают, а они уже успевают избавиться от компромата и говорят, просто вышли на прогулку. Дело происходит ночью. Представляете, да?
1: Но вот,
2: Романтики такие, да. Давайте послушаем, вот, что сказал о сложностях работы по охране Байкала начальник опергруппы «Сарма» заповедного Подлиморья Александр Подкорытов, который, кстати, вот говорит, что по его сведениям незаконным ловом в тех местах промышляют до 30 брикан.
4: Сложность какая? Например, в летнее время, если мы браконьеров выявляем, ну, они же тоже не спят в это время, они видят, что мы к ним приближаемся, они сети, рыбу, все из лодок выбрасывают. Мы их даже если задерживаем, хотя это тоже сложно, у них моторы очень мощные, даже если задерживаем, то есть мы уже их предъявить-то не можем ни за рыбу, ни за сети, так как они уже все выбросили за борт, всю доказательную базу. И потом вот эти почти 30 бригад каждую ночь, и зимой, и летом они выходят на промысел незаконный, а за ночь они ловят до 100 килограмм бывает одна бригада. Представляете, какие это объемы?
0: Объемы, конечно,
1: да,
0: колоссальные.
1: Действительно, я в прошлом летом был как раз на Байкале, и скажу вам, на рынке вообще изобилие такой рыбы, всех видов, и всех видов, так скажем, копчения.
2: И омуль можно купить.
1: Да,
2: совершенно верно.
1: Мы там покупали как раз его, да.
2: А сколько вы заплатили за этот омуль, наверное?
1: Ой, ну вы знаете, в отпуске никогда не запоминаешь цифры, да.
2: Вот я сейчас вам скажу, что это вообще хороший заработок достаточно. 1 килограмм омуля в тех местах стоит 550 рублей. А если за ночь удается добыть до 100 килограммов, то можно посчитать, какую прибыль с одного улова получают браконьеры, потом это все перепродается, и уже стоимость его намного выше.
0: Алла, ну какой колоссальный ущерб наносится природе, ведь никто не думает о том, из тех людей, которые держат в голове только заработок, какой колоссальный вред они приносят.
2: Так вот, как говорится, корень рубят, на котором сидят. И вот все это заставляет задуматься о том, кто же является главным врагом байкальского омуля. Вот в последние годы заявляется, что истребление этого вида рыбы происходит из-за роста популяции бакланов на Байкале.
1: Вот.
2: И вот с 1 мая у нас в Бурятии действует отстрел птицы. А специалисты заповедного Подлиморья считают, что бакланы – это естественная и не наносящая значительного ущерба часть экосистемы Байкала.
1: Но они же были, да, всю жизнь.
2: Да, да. Да, они действительно, их было много, и вот даже вот в источниках документальных 19 века упоминается огромные стаи бакланов, которые обитали в устье реки Баргузины, в Чебаркульском заливе Байкала, и это не влияло на популяцию, его было много. Но вот тот самый неумеренный промысел в 90-е годы прошлого века и в нулевые привел к истощению рыбных ресурсов. Сейчас вот запрет действует уже 9 лет на лов омоля. Численность, конечно, увеличилась, но говорить о том, что она приблизилась хотя бы к объемам вот тех самых 90-х, говорить нельзя.
1: Да.
2: Это, да, подтвердили в заповедном Поднеморье. Но вот судя по количеству остатков сетей, случится это явно не скоро.
1: Да.
0: Спасибо большое. Алла Мальцева была у нас на связи. Говорили мы о том, как пресекают деятельность браконьеров в Бурятии. Дорогие радиослушатели, напоминаем, мессенджеры работают 8-925-222-9992. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, где идет видеотрансляция нашего эфира. После небольшой паузы вернемся.
5: Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. «Пути дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
6: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает это все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
5: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. На правах рекламы.
7: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
8: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
7: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
8: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
7: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
8: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
9: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
8: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
9: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
8: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
9: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
8: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
9: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
8: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
9: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
8: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход выход есть, и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
9: И как же это средство изобрели?
8: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
9: И как же работает пилорис?
8: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
9: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
8: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание и пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
9: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
8: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
9: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
8: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
10: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59.
5: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
12: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
13: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
5: Радио России. Главное радио страны. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
14: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
5: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
14: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
5: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин потребовал усилить безопасность всей образовательной системы. МИД призвал международные организации дать оценку атаки ВСУ в Севастополе. Российские войска атаковали места хранения подготовки и запуска БПЛА на ВСУ в 148 районах. Далее подробности. Владимир Путин потребовал от спецслужб усилить безопасность по всей образовательной и социальной системе. Об этом президент России заявил на совещании с правительством, посвященном мерам поддержки семей с детьми.
2: Наши противники не останавливаются перед террористическими актами. Имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа. Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. Прошу оперативно провести соответствующую работу. В период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы. Здесь нужно действовать с максимальной ответственностью. Но мы каждое лето обращаемся в целом к этим вопросам обеспечения безопасности детей. Это многоплановая работа. И прошу на все аспекты этой работы обратить особое внимание.
1: Путин обратил внимание на абсурдность санкций, вводимых европейскими элитами против российских детских центров, где отдыхают и набираются сил дети, по его словам. Если европейских деятелей раздражает вид счастливых, любящих Россию детей, значит, Россия все делает правильно. Россия призывает международные структуры дать правовую оценку атаки ВСУ на музей «Панораму обороны Севастополя» 1854-1855 годов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что удар ВСУ по обороне Севастополя ставит Киев в один ряд с их фашистскими кумирами и террористами, уничтожающими мировые культурные святыни. В ночь на 10 июня БПЛА ВСУ самолетного типа атаковал здание «Панорамы», объект культурного наследия, символ несгибаемости города-героя. Здание получило серьезные повреждения. Российские военнослужащие ударили по военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявили в Минобороны. По данным ведомства, также атакованы места хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктом временной дислокации украинских подразделений в 148 районах. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной бригад ВСУ 3 бригад теробороны в районах 6 населенных пунктов Сумской области. Также нанесено поражение формированием 4 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах 5 населенных пунктов Харьковской области. ВСУ здесь за сутки потеряли свыше 230 боевиков, боевую бронированную машину «Казак», 17 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей производства Израиля. Кремль не ожидает встречи президента России Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна до окончательного подведения итогов выборов в республике. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
3: Пока точных договоренностей никаких нет. Вы знаете, что ожидается официальное объявление по итогам выборов 14 числа. Вы знаете, что там много участников выборов планируют опротестовывать, там будет пересчет и так далее. То есть такая достаточно долгая и сложная. Поэтому, конечно, до завершения наверняка премьер-министр Армении занят этими процессами внутри страны. Вот. Ну, а потом уже в зависимости от финализации этой предвыборной истории уже будем на двустороннем уровне принимать решения.
1: Представитель Кремля уточнил, что официальное объявление итогов выборов ожидается 14 июня, при этом многие участники выборов планируют опротестовывать результат. Финляндия вошла в состав НАТО не так давно, но четко понимает, для чего создавалась эта организация: для сдерживания сначала Советского Союза, а затем и России. Об этом рассказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ глава МИД России Сергей Лавров. Таким образом, он прокомментировал слова президента Финляндии Стуба.
4: Мы сказал он, возвращаемся к корням альянса, то есть коллективной системе сдерживания России. Вот, оказывается, он там без году недели в НАТО, а уже вот он понимает, что альянс для того и создан был, чтобы сдерживать сначала Советский Союз, а потом уже Российскую Федерацию, что все разговоры о партнерствах, это было так, для вида. Поэтому я не вижу какой-либо разницы, и пока мы не услышим и не убедимся, что услышанное является серьезным предложением, а не очередной попыткой защитить и сохранить, еще и укреплять, и укрепить киевский нацистский режим, наверное, мы будем слушать.
1: Ранее Лавров сообщил, что послы Великобритании, Франции и Германии просят встречи с заместителем главы МИД России. По словам министра, ему даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо и как это может навести на какие-то конструктивные мысли. В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который подозревается в поджоге автомобиля из мести за кота. Об этом сообщили в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пожар произошел еще в январе на парковке возле дома номер 7 по Дунайскому проспекту. В результате возгорания полностью сгорели 5 автомобилей. 8 июня сотрудники уголовного розыска задержали 66-летнего неработающего жителя того же дома, возле которого произошел пожар. По версии следствия, мужчина поджег минивэн Hyundai, после чего огонь перекинулся на стоявшие рядом автомобили. По словам задержанного, причиной его поступка стало желание отомстить владельцу минивэна, который сбил его кота, гулявшего во дворе. Питомец в результате травм погиб. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российская гимнастка Милена Щеняцкая победила во всех индивидуальных соревнованиях на международном турнире Евгения Кап 2026. В упражнениях с мячом и лентой она опередила представительницу Белоруссии Дарью Грохотову. В соревнованиях с обручем и булавами еще одну спортсменку из Белоруссии Анну Кондрашину. Кубок мэра Москвы по хоккею в этом году пройдет с 27 по 30 августа. В нем сыграют 8 команд континентальной хоккейной лиги. В группу А войдут московские ЦСКА и «Спартак», минская «Динамо» и казанский «Акбарс». В группе Б встретятся московская «Динамо», нижегородская «Торпедо», шанхайские «Драконы» из Санкт-Петербурга и автомобилисты из Екатеринбурга. Кубок мэра – товарищеский турнир, который проводится перед стартом сезона в КХЛ. Ахмат расстался с 2 футболистами, игравшими за команду на правах аренды. Даниил Хлусевич вернулся в «Спартак», а Джамалудин Абдулкадыров в ЦСКА. Хлусевич сыграл за Ахмат 8 матчей, Абдулкадыров всего 3, при этом защитник не выходил на поле с марта. Оба игрока не отметились результативными действиями. Сергей Булатов продолжит тренировать «Крылья Советов». Новый контракт с ним подписан на 2 года. Булатов работает в «Крыльях» с 2020-го, а главным тренером команды стал 1 апреля после увольнения Магомеда Адиева. При Адиеве команда шла в зоне стыковых матчей, при Булатове закончила чемпионат на 11-м месте. Россия должна была забить больше голов сборной Тринидада и Тобаго, считает капитан тринидадцев Ноа Паудер. «Но у нас выдающийся вратарь. Думаю, они могли забивать нам 4, 5 или 6, но мы тоже могли забивать 2 мяча», — сказал Паудер. Накануне сборная России в Калининграде разгромила команду Тринидада и Тобаго со счетом 3-0. Полузащитник Краснодара Никита Кривцов на чемпионате мира по футболу будет болеть не за сборную, а за своих одноклубников Джона Кордобу, выступающего за Колумбию, и Кевина Линини, представляющего Кабо-Верде. Чемпионат мира по футболу стартует завтра. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. В четверг, 11 июня, в Новосибирске +30, +32, кратковременный дождь, гроза, в Иркутске кратковременный дождь, +19, +21, в Архангельске небольшой дождь, +20, +22, в Калининграде +12, +14, кратковременный дождь, в Кирове +23, +25, без осадков, в Самаре +26, +28, возможен кратковременный дождь, в Ярославле +27, +29, возможен кратковременный дождь, в Севастополе +23, +25, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза, днем в мегаполисе +20, +22. В Москве переменная облачность, без существенных осадков, температура днем +29, +31. Сейчас в Москве 30 градусов тепла.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Посоветуйте, доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
4: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте, доктор, с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
6: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
7: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
6: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
0: «Радио России» – главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
8: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
9: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
10: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
11: Мы продолжаем наш эфир. Мария Тарабаева, Борис Петухов ведут сегодняшнюю программу. У нас еще целый час вещания. Темы тоже достаточно интересные.
12: Напоминаем, да, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения, предложения по темам. Самые интересные мы, конечно же, зачитаем в нашем сегодняшнем эфире. Второй час обещает быть не менее интересным, чем первый. Подготовили массу интересных и резонансных новостей. И напоминаем, что для тех, кто хочет нас не только слышать, но и видеть, есть трансляция, которая идет в телеграм-канале «Радио России», поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь.
11: Ну, а говорить мы будем сейчас о наших правах. На самом деле, даже в Конституции Российской Федерации записано право на чистый воздух и воду.
12: Вот
11: и, да, и этот вопрос действительно достаточно часто в наших программах появляется, потому что с этим большие проблемы в нашей стране. И вот сейчас создали некий рейтинг такой по качеству питьевой воды в России. И на первом месте Астраханская область, на втором Новосибирская.
12: В антилидерах.
11: Да, в антилидерах. Новосибирская область вошла в тройку антилидеров по качеству питьевой воды в России.
12: Все подробности у нашего корреспондента. Ольга Башук у нас на связи. Ольга, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Ольга.
13: Добрый вечер, коллеги. Да, недавно Роспотребнадзор опубликовал свой ежегодный доклад за 2025 год. В этом документе есть официальный рейтинг регионов по качеству питьевой воды. Наша Новосибирская область вошла в тройку антилидеров. Мы заняли третье место с конца. Хуже всего дела обстоят с паразитологическими показателями. Доля плохих проб воды в нашем регионе оказалась почти на 3% выше средней цифры по всей России. Точная цифра 2,78% превышения. Это официальная статистика. Отмечу, что Новосибирская область находится в бассейне реки Об, а Об и Иртыш – это природные очаги опистархоза и других паразитарных заболеваний. И хотя классический опистархоз передается через речную рыбу, общая биологическая нагрузка на водоемы нашего региона колоссальна. В некачественной водопроводной воде находятся стерлиамблии. Об этом важно сказать, чтобы люди понимали, наша местная специфика изначально требует более мощных систем обеззараживания, чем, например, в европейской части страны. Я говорю про обработку ультрафиолета. Обычный хлор, кстати, тоже часто не справляется. Давайте Давайте послушаем, как комментирует ситуацию кандидат технических наук, доцент кафедры строительного производства, конструкции и охраны водных ресурсов Сибирского государственного университета водного транспорта Ольга Владимировна Спиренкова.
11: Слушаем.
14: Водоподготовка в области у нас страдает. Обеззараживание воды у нас страдает. То есть паразиты – это плохо обеззараженная вода. Что такое обеззараживание? Это ультрафиолетовое облучение на короткие дистанции. Это хлорирование, это озонирование. То есть в Новосибирской области недообеззараживают воду. У нас в городе Новосибирске вода очень хорошо обеззараживается хлором и ультрафиолетом, то есть двумя способами. А в Новосибирской области иногда берут пробы просто из колодцев, например. И поэтому показания Новосибирской области по сравнению с показаниями города гораздо хуже и, в принципе, по стране достаточно оказались велики. Вообще хочется отметить, что санитарно-эпидемиологические и микробиологические показатели качества воды в целом по стране в областях достаточно низкие. В городах они гораздо выше, потому что вода здесь обеззараживается лучше.
11: Оль, скажите, пожалуйста, а вот в основном источники питьевой воды какие в Новосибирской области? Я имею в виду, это скважины какие-то или прям непосредственно из крупных рек берется вода?
13: И так, и так. Угу. Да, и вот мне хотелось добавить, что действительно нужно разделять сам областной центр и сельскую местность. В Новосибирске у нас работает мощный водоканал, многие это отмечают. В городе вода проходит много этапов очистки, как сказал эксперт, контроль у нас строгий. Но область – это не только столица Сибири, это сотни небольших городов, сел и деревень. И именно там вот статистика, собственно, бьет все возможные антирекорды. Проблема с чистой водой, она назревала в Новосибирской области годами. Люди часто жаловались на мутную воду или странный запах. А раньше главной проблемой были химические примеси. В нашей сибирской воде от природы очень много железа и марганца. А теперь отчеты показывают новую беду, как я уже говорила, биологическое загрязнение. И у этого есть конкретные причины. Коротко расскажу о них. Первое – это критический износ сетей. Трубы водоснабжения в некоторых районах изношены на 60 или даже на 70%. Мы понимаем, металл ржавеет, трубы трескаются. В итоге получается абсурдная ситуация. Вода может уйти от станции очистки чистой, но по пути к домам она собирает всю грязь из почвы через дыры в трубах. А вторая причина – проблемы с канализацией. Во многих деревнях центральной канализации просто нет. Люди используют обычные выгребные ямы или септики. Весной начинает таять снег, грунтовые воды резко поднимаются, и все содержимое этих выгребных ям попадает в подземные источники. Оттуда вода идет в колодцы и частные скважины. Третья причина – это сельское хозяйство. Как вы знаете, у нас аграрный регион.
11: Да.
13: А рядом с реками и озерами работают животноводческие комплексы и фермы, и дожди часто смывают отходы от животных прямо в водоемы.
11: И там
13: многие деревни берут оттуда воду для питья.
11: Системы очистки практически не, если работают, то очень плохо. А в большинстве населенных пунктов они вообще не работают. Просто сливается все в реки, да, а затем попадает в непосредственно, ну, конечно, после необходимой очистки, но тем не менее уровень очистки недостаточен.
13: Не хватает.
11: Да. И вот мы в прошлом году очень много говорили о программе «Защита Волги» как раз на эту тему. И тоже выделяются огромнейшие средства, миллиарды рублей на создание вот этих очистных сооружений, как раз которые должны задерживать вот эти все вредные выбросы.
12: Но в результате вместо того, чтобы задерживать вредные выбросы, просто эти миллиарды задерживаются где-то, и потом, наконец, миссиях эмоционально разбираем, куда же это все у нас утекает. Что называется, деньги сквозь пальцы и без всяких очистных сооружений. Мы благодарим нашего корреспондента. Ольга Башук была с нами на связи. Говорили мы о ситуации с водой в Новосибирской области и переходим к разговору с экспертом.
11: Георгий Александрович Самбурский, директор, доктор технических наук, профессор Российского химико-технологического университета, заместитель директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения у нас на связи. Георгий Александрович, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
15: Добрый день, здравствуйте.
11: Да, вот мы поговорили сейчас о рейтинге, вот том самом антирейтинге, где лидирует Астраханская область, а на третьем месте находится Новосибирская область. А какова общая ситуация по стране у нас с качеством питьевой воды?
12: Есть ли еще проблемные регионы?
16: Добрый день еще раз. Значит, конечно же, ситуация по стране у нас неоднозначная, и она зависит от региона. И проблемные регионы есть, и беспроблемные регионы есть. И просто смотря о чем мы собираемся с вами говорить.
11: Мы хотим...
16: Если мы говорим о качестве воды водных источников, это одна история. Если мы говорим о качестве питьевой воды у конечного потребителя, это уже история другая.
11: Ну, скорее на втором мы остановимся, да.
16: У конечного потребителя. Ну, тут получается как же, опять же, если мы вот, я слышу предыдущую часть программы, там говорили о том, что у нас есть города, областные центры, и у нас есть сельские поселения. Соответственно, в сельских поселениях есть централизованная система водоснабжения и нет централизованной системы водоснабжения. И все это получается вместе в один сводный лист рейтинга как-то соединить не очень получается. Понимаете, достаточно смешно говорить о том, что, к примеру, население Новосибирской области плохо обеспечено питьевой водой, потому что основное население сосредоточено в городах, там обеспечение очень даже неплохое. Поэтому с точки зрения статистики все слава богу. А с точки зрения конкретных населенных пунктов бывают разные проблемы. Но так или иначе, у нас есть вопиющие проблемы по неким регионам, которые переходят из года в год из отчета Роспотребнадзора в отчет Роспотребнадзора о санитарно-гигиеническом благополучии населения. И там что-то очень быстро делать не получается. Ну, возьмите там засушливые наши регионы, Калмыкия то же самое, да? Где у нас просто нет физической воды.
11: Дагестан тоже страдает постоянно.
16: Дагестан страдает немножко от другого. Дагестан страдает от того, что там, ну, бестолковая, честно говоря, организация всего этого происходящего. Потому что там вообще вода, которая течет с гор, ну, в систему агломерации Махачкалы-Каспийска, она прекрасна. С гор спускается по каналу Октябрьской революции. Но в силу того, что у нас происходят там дожди, все смывается с городов, с помоек и так далее, все это в открытый канал попадает, эта прекрасная вода превращается в нее вещество. И люди, конечно, страдают. То есть вот эти вот вещи, они более организационные, чем объективные. И поэтому с этим, конечно, что-то надо делать. Еще один очень любопытный момент связано с тем, что Роспотребнадзор за последние несколько лет он довольно сильно обновил свою, если так можно сказать, производственную базу, то есть лабораторную базу. И теперь лаборатории, которые более-менее оснащены или продолжают оснащаться по регионам Роспотребнадзора, снимают большее количество анализов. Снимая большее количество анализов, они начинают говорить о как бы ухудшении состояния качества питьевой воды в ряде регионов. Ну, в общем-то, это объективная история. Раньше мы просто чего-то не мерили, а сейчас мы учились измерять, и вот мы говорим о том, что вот появилось.
11: То есть,
16: появилось.
11: Опять же, статистика, да? То есть, здесь...
16: Да. Но в целом, если рассматривать, опять же, данные того же самого государственного доклада по о санитарно-эпидемиологическом состоянии в Российской Федерации, в той части, где идет вода, мы говорим, вернее, Роспотребнадзор говорит, это единственный вид статистики, которой мы должны доверять, у нас другой просто в этом смысле нет. Мы говорим о том, что потихонечку, но все-таки система питьевого водоснабжения улучшается. Основная проблематика ясна. Что надо делать с крупными водными источниками, понятно. Только единственное, что надо понимать, что, понимаете, улучшение, оно в основном реализуется за счет больших населенных пунктов, потому что там элементарно проще навести порядок.
12: Но так или иначе же нужно всю ситуацию, так сказать, переломить, да, и в малых населенных пунктах, и в сельских населенных пунктах. Что нужно делать?
11: Даже и в городских мы практически каждую неделю видим сообщение о том, что у людей из кранов течет непонятно какого цвета вода.
12: Что нужно делать для улучшения этой ситуации? Если пробы берутся, если проблемы понятны, недостаточно финансирования, или с какими проблемами чаще всего сталкиваются регионы?
16: Люди сталкиваются более всего с проблемами ржавой воды. Да, это самая частая проблема, она связана действительно с износом сети коммуникации. Причем совершенно, а вот это как раз и вопрос. То есть коммуникация у нас есть двух типов, та самая распределительная сеть, магистральные каналы, по которым вода течет, и внутрянка, внутридомовые системы водораспределения. И получается, что на границе эксплуатационной ответственности в крупных городах водоканалы всегда показывают хорошее качество питьевой воды. А там, где это переходит уже в уровень домовладения, там,
11: да,
16: соответственно, да, и там, соответственно, могут быть разные истории, в том числе, может быть, ржавая вода. Ну, понимаете, ситуация такая, что она не всегда ржавая, эта вода. То есть, когда, допустим, ограничивает водоснабжение, да, осуществляет ремонт на сети, потом идет небольшой, как гидроудар, когда сеть снова заполняется питьевой водой. И происходит резкий срыв накопившихся отложений из трубопроводного хозяйства. Причем тут очень тяжело понять, откуда. Либо это водоканальная история, либо это история внутридомовая, потому что в этот момент, естественно, анализ никто не берет, и объективно как их брать. То есть каждый раз смотреть в этом направлении достаточно сложно. Поэтому ситуацию надо просто рассматривать в динамике. В динамике ситуация улучшается по следующим причинам. Во-первых, у нас все-таки худо-бедно, но был реализован федеральный проект «Чистая вода» с 19 по 25 год, он по 24 год он проходил. И те результаты, которые есть, они сейчас показывают, что так или иначе построили водоочистные сооружения, по питьевой воде имеется в виду, и чуточку лучше, но опять же на примере больших городов, городского населения, в части качества питьевой воды сейчас начало себя ощущать. Одновременно с этим есть и негативные вещи, потому как 65% водных источников для питьевого водоснабжения у нас поверхностная вода. Поверхностные водоемы, они очень уязвимы как к климатическим изменениям, так и к параллельному развитию сельскохозяйственного производства. Только что эксперт говорил, предыдущий, да, что течет, смывает течет, все. Да. И это не поддается учету, не поддается какому-то корректировки в рамках развития федеральных проектов. Вот чисто, вернее, оздоровление Волгу сделали, а тот стоп, который с полей происходит, его не считали, его изначально не закладывали в этот федеральный проект. И можно сколько угодно ругаться, что якобы деньги не так потратили. Да нет, не совсем все прям так плохо. Там другие немножечко проблемы. То есть сооружения построили не под те нормативы, под которых Росприроднадзор хотел бы их контролировать. Вот. Мы просто строили сооружения, исходя из технологических показателей. Они хотят контролировать рыбохозяйство. Отсюда в основном весь сырбор. Плюс к этому еще, конечно, кое-что наложили. Где-то что-то истощили, но в основном все-таки все деньги в сооружения были вложены.
11: В том-то и да.
16: Сейчас тогда настроят.
11: Да, да.
16: Мы доделают. Там не так беспробудно все плохо.
11: Ну, мы, да, мы от Жанны Рябцевой получаем вот эту информацию. Наверное, вы знаете такую персону.
16: Конечно, она трибун.
11: Да, да, она трибун, да. Она молодец, она действительно говорит все своими словами. Но, тем не менее, вот еще Байкал тоже проблемы возникают в самом большом.
16: С Байкалом достаточно много проблем, потому что там, ну, просто объективно непонятно, что до конца делать. Очень неравномерная история с населением Байкальская агломерация, имеется в виду, что когда летний сезон, туристов очень много, и количество людей в агломерации просто кратно возрастает, да? Соответственно, получается, надо каким-то образом строить очистные сооружения. Очистные сооружения на какой уровень строить и куда отбрасывать очищенные стоки.
11: Какие перспективы, тоже непонятно, да?
16: А те требования, которые предъявляются к сбросу сточных вод в озеро Байкал, ну, они просто на уровне дистиллированной воды. Даже иногда дистиллированная вода не дотягивает до тех требования, до которых надо воду очистить. То есть это, ну, никаких денег не хватает. И получается сложно. А есть, например, еще Ольховный остров, да, который...
12: Да.
16: И там тоже надо сбрасывать куда-то воду. И проекты совершенно фантастически рассматривают, вплоть до того, чтобы одно Байкало проложить трубопровод и сбрасывать дальше воду уже на континентальной части. Ну, вы же там понимаете, что это все очень здорово звучит.
11: Это все достаточно сказочно пока, во всяком случае, потому что не хватает денег на элементарные.
12: Но так или иначе проблему решать надо. И тут, мне кажется, уже вопрос, в пересмотре вариантов возможных и таких же невозможных, как и глобальных каких-то, которые предлагаются. Но если совсем на эту проблему закрывать глаза, мне кажется, через несколько лет мы столкнемся с экологической катастрофой. И тогда уже просто на ее устранение нужно будут колоссальные средства, а не то, что на строительство очистных сооружений и фантастические проекты.
16: Вы правы и не правы одновременно, потому что действительно надо навести порядок, надо сделать так, чтобы хотя бы весь сброс был канализован, централизован в какое-то одно место. А дальше уже смотреть, одновременно с этим смотреть, какие сооружения для этого надо использовать, какие технологии. Но при этом необходимо точно так же смотреть, чтобы не было лесных пожаров в Бурятии, да, или вокруг Байкала. Потому что тот сток после лесных пожаров, который стекает в озеро, он точно так же влияет на эвтрофикацию озера, влияет на повышение концентрации фосфора и азота. Ну, то есть тут вот этот комплекс надо решать. Одними очистными сооружениями мы все вопросы, к сожалению, не закроем. Хотя, конечно же, надо эту тему развивать, и для Байкала особый статус какой-то вводить. В части, ну, он и так есть.
11: Да,
16: тем более... Особый статус применения этих сооружений.
11: Увеличение вот этих мест размещения, да, стихийное практически проходит. Да. Такое... геометрической прогрессии. И вот есть большие вопросы по поводу, куда действительно все это стекает и каким образом это фильтруется или не фильтруется и прочее.
16: Очищается.
11: Да.
12: Так или иначе, я думаю, к этой теме мы вернемся в одной из наших следующих программ. Мы благодарим нашего эксперта. Георгий Александрович Самбурский был у нас на связи. Доктор технических наук, профессор Российского химико-технологического университета. это заместитель директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения. Дорогие радиослушатели, напоминаем, что мессенджеры работают 8-925-222-9992. Можете оставлять свои сообщения, предложения по темам. Все видим, все читаем. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Скоро вернемся, не переключайтесь.
0: Дети играют в театр.
17: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
0: Заслуженный деятель искусства России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Главное радио страны.
18: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Большая страна, разное время.
11: Мы продолжаем нашу программу. Сейчас мы отправимся в Ярославскую область и узнаем, что 9 сельских учреждений культуры, а роль этих организаций, конечно, тем более в сельской местности, это вообще одна из основных, и поэтому на это обращает внимание и государство, и местные власти. Так вот, 9 сельских учреждений культуры Ярославской области получат денежные премии. Все подробности у Ольги Шалаевой из Ярославля. Оля, здравствуйте.
19: Добрый день. Да, у нас такой конкурс проводится среди учреждений культуры населенных пунктов, сельских, там, где численность жителей не превышает 50 тысяч человек.
11: Угу.
19: Все это делается для того, чтобы, с одной стороны, стимулировать развитие дальнейшее, да, подтолкнуть к развитию как раз вот эти библиотеки сельские, дома культуры, школы искусств, чтобы они вот каким-то образом более насыщенно делали культурную жизнь жителей. С другой стороны, этот конкурс не только о том, что вот то или иное учреждение рассказывает, какие они проекты реализуют, какие встречи проводят, но еще это и рассказ о том, какие, условно, ремонтные работы они сделали, технику, аппаратуру они закупили для того, чтобы стало комфортней, удобней заниматься, приходить туда, проводить время, потому что, не хотелось бы, чтобы, раньше говорили, глубинка, чтобы это вот было такое.
11: Приходить
19: там должно быть так современно и удобно.
11: В дом культуры, где крыша течет, жители... это же неправильно совершенно.
19: Это вот не про эти учреждения, слава богу.
11: Угу.
19: Жители должны понимать, что они могут хорошо, интересно, здорово провести время, не выезжая никуда за пределы своего родного поселка или городка. Вот, например, одни из победителей этого конкурса – Центральная библиотека поселка Пречистая. Там живет-то всего 4500 человек.
11: Угу.
19: Но библиотека эта в прошлом году стала модельной. Они пересмотрели концепцию всего пространства, изменили и говорят, вроде как даже воздуха стало там больше. Можно теперь стало одномоментным проводить несколько мероприятий. Вот. Кроме этого, есть медиа-оборудование, с этим тоже можно позаниматься, поиграть как-то. В общем, библиотека уже стала не тем местом, где существует читальный зал и абонемент. Вот об этом рассказала ведущая библиотекарь Ольга Разгуляева, еще и поделилась, рассказала о тех проектах, которые они реализовывают.
20: Ежегодно мы проводим 3 крупных фестиваля. Один межрегиональный литературный.

0: книжный клуб, называется «Прочтение». Попросили мы организовать учителя русского языка и литературы. Она очень хорошо подает материал о Великой Отечественной войне. Необычно, мы-то думали, это будет только для подростков, но к нам стали приходить уже все желающие.
1: То есть библиотека привлекает к себе уже большее количество людей. Ну и вообще они активно очень участвуют во всех мероприятиях, праздниках, ну вот местных. Кроме того, у них это база для встречи литературного поэтического объединения. Там же живет председатель регионального отделения Союза писателей России наш. Он привозит туда поэтов, писателей. Не забывает причистая малую родину свою и мультипликатор скороносец Александр Петров. Собственно, можно увидеть всех этих людей. Вот здесь, пожалуйста, приходи. Вот. Ну, еще вот рассказала бы я про Некрасовский район и Краеведческий музей. Они тоже стали победителями. Вот в Некрасовском чуть побольше народу живет, 6 тысяч человек. Там музей тоже сделали ремонт. Замечательный ремонт. Во время проведения ремонтных работ оказалось, что в здании, где они находятся, 1917 года постройки, есть еще и подвал. Вот обнаружили, представляете?
2: Так.
1: Чудо такое. Они его расчистили и сделали новую экспозицию «Подвальная история». Там рассказывают о том, как хранили раньше предки наши
2: запасы,
1: ну, продукты, чтобы не портилось. Да. Какие ремесла были развиты в этом крае, что продавалось, как жили купцы. Ну, в общем-то, вот и кроме того, они привлекают сотрудники современное оборудование, мультимедийное тоже. И вот подходишь ты, от того начинает разговаривать условно, ну вот,
2: купец какой-то.
1: Фанаты начинают говорить, да.
3: Ой, замечательно.
1: И это стало привлекательным для молодежи. Кроме того, сотрудничают они плотно с выставочным пленэрным центром. Со всей России на пленэры в Некрасовское приезжают художники. Устраиваются после этого выставки. Многие оставляют в дар музею свои работы. И получается, что жители знакомятся с творчеством художников вот как раз в стенах музея, никуда не выезжая, никуда не отправляясь.
2: При этом, да, художники из этих же краев, что называется, да, получается?
3: Мне кажется, не всегда.
2: Тут со всей России съезжают.
1: У нас со всей России,
2: ну,
1: да,
2: места красивые.
1: Филармонии плотно сотрудничают, приезжают туда и солисты. Была там и Любовь Казарновская со своими воспитанниками, выступали перед жителями в стенах музея участники фестиваля Башмета. Ну вот иногда не попадешь в Ярославле, то уж по московским стенам вообще молчу. А вот там вот можно, в Некрасовском, пожалуйста. Вот она наглядная картинка.
3: Еще и в такой некой можно... камерной атмосфере, да, такой?
2: Да, действительно.
1: Да. То можно вот здесь, вот ты прошел свой родной музей, буквально там, ну я не знаю сколько, ну километр, да, может быть даже меньше. И ты попал совершенно в другую историю.
2: И самое главное, что зрители совсем другие, не испорченные, так скажем, городской вот этой всей историей. Здесь люди действительно реально выходят вот знакомятся с деятелями культуры, с музыкантами, с поэтами. И действительно, это для них целое событие.
3: И вообще хочется, чтобы больше было таких мест и с новыми экспозициями, и с прекрасным оборудованием, которые были бы настоящими жемчужинками, может быть, малых городов, но, тем не менее, привлекали бы в том числе и туристов. Мы благодарим нашего корреспондента.
2: Спасибо.
3: Ольга Шалаева была у нас на связи, говорили мы о том, что 9 сельских учреждений культуры Ярославской области получат денежные премии, и вот рассказывали нам про экспозиции, замечательные камерные даже концерты. Переходим к следующей теме.
4: Большая страна, разное время.
2: При этом, возвращаясь немножко к материалу, который мы только что из Ярославля, мы так и не упомянули, в чем заключается эта премия, потому что действительно это не важно в данном случае, потому что каждая копейка идет на развитие совершенно вот этого бизнеса.
3: Да, конечно. На развитие библиотек и учреждений культуры, что очень важно и хорошо, что именно так делается. Мы же переходим к следующей теме и переносимся в Калининград.
2: Наш любимый
3: Калининград, да, Калининградский янтарный комбинат модернизировал один из ключевых производственных этапов доведения янтаря. И сейчас будем выяснять с нашим корреспондентом, что же это такое. Алексей Анкудинов уже у нас на связи. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей.
5: Здравствуйте, коллеги, да, приветствую вас из Янтарного края.
2: Вот,
5: приятно, что мы обсуждаем тему, связанную с солнечным камнем.
2: Потому что действительно каждый

0: кто оказывается на побережье Калининградской области, имеет совершенно честную возможность найти янтарь. Если шторм был накануне, еще что-то, просто идя по берегу, ты находишь кусочки янтаря. Это для городских жителей вообще, по-моему, целая песня. Но поскольку мне довелось побывать и на самом янтарном комбинате, и увидеть все масштабы этого деятельности этого производственного, скажем так, комбината. И действительно все об этом говорит, но тем более, ну, мы многого не знаем.
1: Как, да, что же за оптимизация?
0: Да, как добывается, как доведение янтаря происходит. Так что слушаем вас, Алексей.
2: Ну да, действительно, у нас крупнейшее месторождение – это Приморские карьеры. Я напомню, что 89% всей легальной добычи янтаря в мире приходится на янтарный комбинат, расположенный в Калининградской области. Это уникальное предприятие по всем параметрам. И, естественно, что модернизация идет постоянно. Да, с тех пор, как у нас вот янтарный комбинат вошел в госкорпорацию Ростех, предприятие действительно семимильными шагами развивается, увеличивается ежегодно объем добычи, и, конечно, качество этой добычи также совершенствуется. Вот, например, технология извлечения самоцвета из недр карьера, она вот достаточно такая любопытная. Мы понимаем, там такие шагающие экскаваторы, они вот раскапывают, находят слой этой глины голубой, где спрятан янтарь. Потом с помощью гидромониторов, таких пуцок, да, водяных, все это размывается под давлением. Потом эта масса попадает как раз вот в такие ванны. И сейчас вот речь идет как раз именно об этом оборудовании. Оно предназначено для доведения янтаря. На этом этапе самоцвет очищают, сортируют и сушат, да, вот который попадает туда. До этого, конечно, там люди еще бывают с очками такого вылавливают. Интересно, конечно. Это надо приехать на экскурсию, все увидеть своими глазами. Там такие космические пейзажи. Но вот доработали прежнюю конструкцию комплекса, и новый комплекс изготовлен из нержавеющей стали. Там автоматическая система разгрузки, в полтора раза увеличена вместимость специальных ванн, в которых янтарь очищают от ископаемых фрагментов, и благодаря их новой форме камень сохраняет целостность. Вот это, кстати, ключевой параметр, потому что часто янтарь попадается со сколами, да, и чем меньше этих сколов, тем выше ценится янтарь. Вот эти самые самородки, они, конечно, потом уходят с молотка в прямом, ну, буквальном смысле,
0: ну, естественно,
2: да, аукционов. И чем они более цельные, тем они, конечно,
0: и чистые,
2: выше.
0: И чистые,
2: и, собственно говоря, приезжает экспертиза, ГОХРАН, там все это оценивается, да, и в случае чего камень может приобрести такой статус уже совсем другой. Ну, собственно говоря, вырос объем очищенного, разделенного по фракциям янтаря. Одновременно можно просушить в печках там, вместо 3 кубометров до 5 кубометров. Но если резюмировать, то вообще вот это доведение – это важнейший этап производственной системе, в производственном процессе, и реновация позволила, представляете, вдвое повысить его эффективность. То есть конструктивные изменения, они дают возможность за одну рабочую смену доводить весь объем добычи до нужных параметров по размеру, степени очистки и влажности. Ну, влажность, конечно, это тоже ключевой параметр, потому что все, вот как я объяснял, там размывается гидромониторами, вот, и этот слой голубой глины извлекаем, потом там все это промывается и, конечно, в итоге сушится. И мы получаем уже готовый самоцвет. Вы знаете, что много различных видов янтаря. Есть там и королевский, такой молочного цвета.
0: Да.
2: Вся такая интересная палитра. И, собственно говоря, если говорить об этой модернизации, то высокий уровень добычи и может достигать порядка 8 тонн в день. И я думаю, что если эта модернизация продолжится, то комбинат достигнет вот тех объемов, которые заявлены. Есть такая цель, это довести до 1000 тонн ежегодно.
0: Алексей,
2: но, слава богу,
0: не могу не, не задать вопрос, а основные, куда вот он уходит, янтарь, за исключением...
1: Российским переработчикам он уходит.
2: Да, российским переработчикам, конечно, да. Дело в том, что есть и компании, которые входят в, ну, в структуру Ростеха, и проводятся различные, там, как я уже говорил, аукционы, и переработчики получают. Я помню, что активно обсуждалась вот система продажи янтаря на бирже. Ну, конечно, еще и
0: все активно интересуются
2: китайские партнеры. Да,
0: китайцы,
2: но опять же, вы помните, янтарь. Да, все. Чтобы вывести янтарь так вот легально, нужно пройти ему обработку. Поэтому переработчики получают вот эти фракции, и мы получаем готовые
0: Алексей Анкудинов был у нас на связи
1: из Калининграда.
0: Из Калининграда рассказал, да, про янтарь.
3: Радио России. Радио России. Вологодская область.
4: Говорит Вологда. 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин. За режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Начинаем выпуск новостей. Медицинские учреждения области в праздничные дни перейдут на специальный график работы. По данным регионального Минздрава, 12 июня в поликлиниках Вологды и Череповца будет выходным днем. 13 и 14 июня прием пациентов организуют в дежурном режиме с выездом врачей на дом, работой дежурных специалистов и кабинетов выписки льготных рецептов. Аналогичный график установлен для районных больниц и амбулаторий. Стоматологические поликлиники также будут работать по сокращенному расписанию. При этом стационары, травмпункты и скорая помощь продолжат работу в круглосуточном режиме. В Вологду прибыл чрезвычайный и полномочный посол Китая в России Джан Хань Хуэй. На железнодорожном вокзале китайскую делегацию встретили по русской традиции хлебом с солью. Сегодня дипломат принимает участие в открытии первого в России музея традиционной культуры Китая. Экспозиция разместилась в Вологодской областной картинной галерее. Для посетителей музей откроют свои двери уже завтра. Монахи Шаолиня выступили сегодня в парке ветеранов в Вологде. Главными гостями стали мастера ушу из знаменитого китайского монастыря. Вместе с ними на сцену вышли лучшие творческие коллективы города, народные, вокальные и танцевальные ансамбли. В Череповце 12 июня пройдет семейный фестиваль «В гостях у Верещагиных». Площадкой станет мемориальный дом-музей. Торжественное открытие запланировано на 12 часов, после чего гостей ждут лекции и концерты. Работа интерактивных площадок на территории парка развернется более 10 тематических зон. От старинных настольных игр и научных опытов до творческих мастер-классов и викторин. В программе экскурсии, выставки и музыкальные выступления. Фестиваль будет проходить с 12 до 16 часов и станет частью праздничной программы «Ко дню России». И в продолжении темы в Вологде 12 июня масштабно отметят День России. Основные праздничные события пройдут на Кремлевской площади. С утра здесь откроется ярмарка, вологодский вернисаж с изделиями народных промыслов. Вечером гостей ждет насыщенная программа, показ коллекции Всероссийского фестиваля детских театральных костюмов, концерт Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной, выступление мужской хоровой капеллы и диджей-сет в рамках фестиваля «Дыхание улиц». Праздничные мероприятия также пройдут на других городских площадках. Этим летом появятся новые световые инсталляции «Мой любимый Череповец». Их установят на Октябрьской набережной и на противоположном берегу. А также прорабатывается возможность размещения световой надписи на здании железнодорожного вокзала. По словам городских властей, арт-объекты помогут сформировать узнаваемый облик Череповца. О происшествиях в Вологде утонул 17-летний подросток. Трагедия произошла накануне вечером в районе парка Мира. По информации областного управления МЧС, юноша купался в реке. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и сотрудники полиции. Однако обнаружить подростка не удалось. Поисково-спасательные работы сегодня продолжаются. В Ижегодском округе два быка повредили автомобиль. Дело дошло до суда. Инцидент произошел в поселке Озерный, где животные повредили иномарку москвички, которая приехала с семьей на отдых. Владелица авто обратилась в суд с требованием возместить ущерб. В итоге апелляционная инстанция признала ответственность хозяев животных, указав на ненадлежащее содержание скота. Владельцам домашних животных пришлось заплатить компенсацию по 17 тысяч рублей. В Вологодской области ведется круглосуточное воздушное патрулирование лесов. Об этом заявили в Министерстве лесного комплекса. В регионе задействованы 3 самолета с летчиками-наблюдателями, которые ежедневно контролируют ситуацию с воздуха. По данным профильного министерства, на отдельных территориях установлен высокий класс пожарной опасности. При этом действующих лесных возгораний не зафиксировано. В лесах действует особый противопожарный режим. За нарушение правил предусмотрены увеличенные штрафы. Жителей просят соблюдать осторожность при обращении с огнем. И в продолжении темы пожаров. Крупный пожар произошел минувшей ночью в Череповецком округе. В деревне Ясная Поляна загорелся склад, где хранились овощи и фрукты. На место происшествия выехали 4 единицы техники и 13 пожарных. Огонь охватил площадь более 100 квадратных метров. В результате полностью повреждена внутренняя отделка склада. Пострадало и расположенное рядом хозяйственное строение. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность электросети. Размер ущерба устанавливается. Добавим также, что накануне в Вологде в центре Прага произошел пожар. Сообщение о задымлении на кровле здания на улице Мира поступило диспетчером около 17:30. До прибытия пожарных 40 человек самостоятельно покинули помещение. Огонь распространился на площади около 100 квадратных метров и повредил кровлю, деревянные перекрытия и внутреннюю отделку третьего этажа. Причины возгорания устанавливают специалисты. В Верховажье при пожаре погиб 34-летний мужчина. Возгорание произошло ранним утром на улице Гагарина в частном жилом доме. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Им удалось ликвидировать огонь на площади более 50 квадратных метров. При разборе завалов спасатели обнаружили тело хозяина дома. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении. В Вологде 20-летняя девушка пострадала в ДТП на пешеходном переходе. Авария произошла накануне днем на Техническом переулке. По предварительным данным, водитель иномарки сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая с травмами доставлена в больницу. В Череповце мужчина пострадал в ДТП на Октябрьском мосту. Инцидент произошел накануне вечером. По предварительным данным, 28-летний водитель электросамоката врезался в металлическое ограждение. Пострадавшего осмотрели медики скорой помощи и доставили в больницу. В госавтоинспекции уточнили, что признаков алкогольного опьянения у мужчины не выявлено. В Вологде продолжается масштабное обновление коммунальных сетей. С 12 июня специалисты приступят к ремонту второго участка Советского проспекта от Галкинской до Засимовской улицы. Рабочие заменят более 500 метров водопровода и реконструируют тепловые сети. В связи с работами движение транспорта на этом отрезке ограничат до конца лета. После завершения ремонта коммуникаций на объект выйдут дорожники для обновления проезжей части и благоустройства территории. В камерном театре Череповца появится новая малосцена. Работы по ее созданию уже начались в рамках национального проекта «Семья». Помещение разместится на первом этаже здания театра, где ранее находилось кафе. Здесь сделают зрительный зал, гримерные и выставочные зоны. Новая площадка рассчитана на 50 зрителей и станет пространством для камерных постановок и встреч со зрителями. Завершить работы планируется в декабре. Первую в этом году партию осетровой икры отправили из Вологодской области в Сингапур. Экспорт деликатеса проконтролировали специалисты Россельхознадзора. Продукция предприятия из Кадуйского округа прошла лабораторные исследования и проверку на соответствие ветеринарным требованиям страны-импортера. На экспорт направлено 4,5 килограмма осетровой икры. Сингапур стал второй страной после Сербии, куда в этом году поставляют вологодскую продукцию. Волокжан приглашают принять участие в крестном ходе памяти преподобного мученика Ефросина Синозерского. Он состоится 12 июня. Верующие пройдут 20 километров от деревни Долоцкая до Троицы Благовещенской пустыни в Чагодочинском округе. Начнется крестный ход в 8 утра с молебна в храме святых Косьмы и Дамиана. Организаторы рекомендуют участникам взять с собой питьевую воду, сухой паек и средства от комаров. В Вологде 14 июня в областной библиотеке состоится просмотр и обсуждение художественного фильма «Охота». Встреча пройдет в рамках молодежного дискуссионного киноклуба «Церковь и мир» с участием настоятеля храма пророка Иоанна Предтечи в Рощине и иерея Сергея Ермолаева. Зрителям представят датскую драму режиссера Томаса Винтерберга о последствиях ложного обвинения и общественной травли. После показа состоится обсуждение картины, начало в 2 часа дня, вход свободный. Вологодский музей-заповедник приглашает увидеть огни вечерней Вологды. Уже завтра жители и гости города смогут подняться на колокольню Софийского собора. Участники увидят исторический центр с высоты птичьего полета в лучах закатного солнца, а также узнают об истории колокольни и ее уникальных часовых механизмах. Экскурсии пройдут вечером в несколько сеансов. И в завершении выпуска, в Вологодской области начался сезон тихой охоты. Жители региона делятся в социальных сетях первыми находками. В лесах уже встречаются белые грибы, подберезовики и маслята. По сообщениям грибников, в отдельных районах замечены и лисички. Специалисты отмечают, что основная волна урожая ожидается позднее, после теплых дождей. Пока же грибникам напоминают о необходимости соблюдать осторожность в лесу и собирать только хорошо знакомые съедобные виды. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
3: Реклама. Никому не сообщайте реквизиты банковских карт. Не переводите деньги на сторонние счета. Избегайте незнакомых номеров. И помните, службы безопасности банков никогда не звонят своим клиентам. Департамент лесного комплекса напоминает всем вологжанам.
5: Будь осторожен в лесу с огнем.
6: Туши сигарету и ночью, и днем.
5: Одна сигарета, гектары пожара.
6: Деревья и звери
7: погибнут от жара.
3: На местах лесных пожаров уже никогда не вырастут ни ягоды, ни грибы. А полноценный лес появится только через 100 лет. Берегите Вологодский лес от пожара. Сохраните его для своих детей и внуков.
8: Узнай свой ВИЧ-статус и сохрани себе жизнь.
9: Чем раньше человек узнает о том, что у него ВИЧ, тем больше шансов прожить долгую и полноценную жизнь.
10: Родить здоровых детей и защитить своих близких.
11: Не жди. Сдай кровь на ВИЧ прямо сейчас.
12: Бесплатно кровь на ВИЧ можно сдать в Вологде, Щетинина 17А, Череповец, Данилова 15 и в центральных районных больницах области.
13: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
14: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
4: В Вологодской области в ближайшие сутки переменная облачность, местами кратковременный дождь. Сегодня ночью местами гроза. Ветер западной четверти от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до плюс 14, завтра днем до плюс 28. Ночью местами туман. Атмосферное давление около нормы и будет расти. Великом Устюге ночью 12 градусов, завтра днем 26, кратковременный дождь, в Никольске преимущественно без осадков, ночью 11, завтра днем 26 градусов тепла, в Тотьме ночью кратковременный дождь, 14 градусов, завтра днем преимущественно без осадков, плюс 27. В Кириллове ночью 14, завтра днем 24, преимущественно без осадков, в Вытегре ночью 12, завтра днем 23 градуса тепла, в Бабаеве осадков не ожидается, ночью 11, завтра днем плюс 26, в Череповце и Вологде преимущественно без осадков, в Череповце ночью 10 градусов, в Вологде ночью 13, а завтра днем и в Вологде, и в Череповце плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Продолжение эфира областного радио слушайте в 18 часов 10 минут.

Радио России Вологодская область. Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России, единственное радио с широкой тематикой, областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории области.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске 1,5 миллиона россиян за 10 дней обратились за семейным налоговым кэшбэком. Путин подписал закон об аресте имущества релокантов за правонарушение за рубежом. А российские силы ПВО за сутки сбили 14 управляемых авиабомб. Далее подробности. Противники России не останавливаются перед совершением терактов в отношении детей. В связи с этим спецслужбы России должны усилить антитеррористическую работу. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции. Президент также подчеркнул, что важной задачей для страны является повышение количества детей, которые могут отдохнуть в санаториях. Поэтому масштабная модернизация инфраструктуры детского отдыха в России будет продолжена. Глава государства в ходе совещания с членами правительства также напомнил о новой мере поддержки семей, где для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, в расчете на каждого члена семьи, имеющих невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%. Глава государства подчеркнул, что уже с 1 июня такие граждане могут подать заявление в социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога. Порядка 1,5 миллионов человек уже обратились за семейным налоговым кэшбэком, заявил президент России Владимир Путин.
2: Для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей и в расчете на каждого члена семьи имеют невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%. Считаю данное решение абсолютно справедливым. Оно соответствует логике, духу всей нашей демографической и социальной политики. Уже с 1 июня текущего года такие граждане могут подать заявление в социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога. Соответствующую семейную выплату смогут получить оба родителя, если каждый, разумеется, из них работает официально. На сегодняшний день с заявлением на возврат НДФЛ за прошлый год обратилось порядка 1,5 миллионов человек. Выплаты уже начались, денежные средства поступают на банковские карты родителей.
1: Новую семейную налоговую выплату в России смогут получить более 4 миллионов семей, в которых воспитываются свыше 11 миллионов детей, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий арестовывать имущество граждан, которые совершили правонарушения за рубежом по нескольким административным статьям. Среди них нарушение порядка деятельности иноагента, злоупотребление свободой массовой информации, распространение материалов с призывом к терроризму. Арестовывать имущество релокантов-правонарушителей также смогут по статьям о производстве и распространении экстремистских материалов, публичном отождествлении действий и решений руководства СССР и нацистской Германии, незаконном получении информации с ограниченным доступом. Имущество будет арестовывать по решению суда. Закон вступит в силу с 1 сентября. Атака на музей «Панорама обороны Севастополя» имела для Запада сакральное значение, но посягательства европейцев на Крым всегда терпели неудачу. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что, по данным властей Севастополя, удар носил преднамеренный характер. Это неприкрытый акт вандализма и варварства, нацеленный на уничтожение исторической памяти. Захарова подчеркнула, что музей «Панорама» будет восстановлен, а виновные понесут суровое наказание. По оценке официального представителя МИДа, неонацисты киевского режима продолжили дело предшественников. ВСУ нанесли удар по музею «Панораме обороны Севастополя». Минувшей ночью разгорелся пожар, его локализовали на 600 квадратных метрах, погибших и пострадавших нет. Степень повреждения «Панорамы» оценят после тушения пожара. Российские силы ПВО за сутки сбили 4 крылатые ракеты «Фламинго», 766 беспилотников самолетного типа и 14 управляемых авиабомб. Об этом сообщает Минобороны России. Кроме того, в военном ведомстве отметили, что подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике, механизированной 2 штурмовых, 3 десантно-штурмовых бригад и 5 штурмовых полков ВСУ в районах 5 населенных пунктов Запорожской области и 4 в Днепропетровской. Противник здесь за сутки потерял свыше 455 военных, 4 боевые бронированные машины и 7 автомобилей. После продолжительной болезни умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом сообщили в Театре Российской Армии. Ей было 84 года. Совсем скоро, 20 июля, у Людмилы Алексеевны должен был быть юбилей. Мы готовились к нему, рассказали в театре. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса, добавили коллеги Людмилы Чурсиной. Подчеркивается, что о прощании будет сообщено дополнительно. Страховые пенсии по старости, в том числе досрочные, для многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью будут назначать без заявления. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. Проект федерального закона размещен на сайте нормативных правовых актов. По словам министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, это станет возможно благодаря тому, что социальный фонд располагает всей необходимой информацией для назначения пенсии. Папа Римский осветит башню Иисуса Христа, собор Саграда Фамилия, которая сделала храм самым высоким в мире. Папа Лев XIV, который посещает с визитом Испанию, возглавит торжественную мессу в главном соборе Барселоны в 19:30 по местному времени. Сегодня исполняется 100 лет со дня смерти архитектора собора Антонио Гауди. Он занимался строительством Саграды Фамилии 43 года. В феврале этого года была достроена последняя из 18 башен собора Иисуса Христа. На ней установили крест высотой 17 метров из керамики и стекла весом 100 тонн. С завершением башни собор достиг своей проектной высоты 172,5 метра. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Егор Корнев установил рекорд страны на дистанции 100 метров вольным стилем. В полуфинальном заплыве 46.99 Корнев стал первым россиянином, выплывшим из 47 секунд. Ранее на турнире Корнев установил рекорд страны на дистанции 50 метров вольным стилем 21.06. Из других событий дня отмечу победу Дарьи Клепиковой на дистанции 100 метров вольным стилем с результатом 53.45. Виктория Токарева стала первой на дистанции 200 метров баттерфляем. На Тенерифе стартовал конгресс Международного союза конькобежцев. На нем предположительно может быть принято решение о допуске российских фигуристов-юниоров до международной арены. А также не исключено, что будет рассмотрен вопрос допуска взрослых спортсменов. Отмечу, что президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихрулидзе отсутствовал в первый день работы конгресса. Действующий президент Союза биатлонистов России Виктор Майгров переизбран на новый срок. Отчетно-выборная конференция СБР прошла 10 июня в здании Олимпийского комитета России. Соперником Майгрова на выборах был Юрий Батманов. За Майгрова проголосовали 46 делегатов, за его соперника 6. Новости футбола. Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России Матвею Кисляку. ЦСКА оценивает своего футболиста в 25 миллионов евро и не собирается отпускать его за меньшую сумму. Об этом сообщил инсайдер Лоренцо Лепоре. 19-й кубок мэра Москвы по хоккею состоится с 27 по 30 августа во дворце спорта «Мегаспорт». За трофей впервые в истории будут бороться 8 команд, разделенные на 2 группы. В группу А вошли ЦСКА, Спартак, Минская «Динамо» и Акбарс. В группу Б – Московская «Динамо», Торпедо, Шанхайские «Драконы» и «Автомобилист». И пока это все новости спорта.
1: Погода. В четверг, 11 июня, в Мурманске +21, +23, небольшой дождь. В Вологде без осадков +23, +25, в Перми +18, +20, временами дождь. В Уфе кратковременный дождь +16, +18, в Нижнем Новгороде +25, +27, без осадков. Во Владимире +27, +29, вечером кратковременный дождь. В Волгограде +29, +31, без осадков. В Ялте +22, +24, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза, днем +20, +22, в Москве переменная облачность без существенных осадков, температура днем +29, +31, сейчас в Москве 30 градусов тепла.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. Проблемы жизни обсуждаем вместе. В эфире областного радио.
2: Здравствуйте. В студии у микрофона Евгений Масейко. За пультом работают звукорежиссеры Елена Фокина и Дмитрий Белов. Этим вечером мы разберем основные проблемы в сфере защиты прав потребителей дачников. Как свидетельствует судебная практика, летом 2026 года основные юридические вопросы связаны с покупкой садового инвентаря, саженцев, а также случаями строительных работ на садовых и дачных участках. Об этом мы поговорим сегодня в эфире программы «Главное». Гость студии по удаленной связи – заместитель председателя регионального отделения общества защиты потребителей Вологодской области Анастасия Александровна Потапова. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Уважаемые радиослушатели, вы также можете поделиться своим опытом и вопросами по телефону мнений 57-28-08. Мы их обязательно выслушаем и в дальнейшем представим нашим гостям для того, чтобы они смогли на них ответить. Анастасия, поделитесь вот в двух словах, какие самые частые проблемы дачников, связанные с защитой прав потребителей, появляются именно летом 2026 года, исходя из вашей практики?
3: Ну, на самом деле, да, есть сезонность у нас по проблемам потребителей. И вот сейчас у нас наступает сезон, и к нам поступают следующие звонки. Первое. Заказал баньку. Да что-то банька не банька. Заказал забор. Да почему-то он упал через неделю. Заказал подъем дома, потому что венец, допустим, нижний сгнил, а работники пришли такие, что пришлось их прямо выгнать. И поэтому в основном, конечно же, вопросы связаны со стройкой, потому что мы, когда начинается сезон, мы начинаем активно ездить на дачи и пытаемся там сделать строительные работы максимально быстро. И поэтому здесь... И возникают вот эти вопросы. Мы хотим все очень быстро, ладно, документы, не документы, и вот отсюда идут проблемы основные.
2: Ну, давайте мы начнем с самого распространенного. Вот весенний период посадок, он вот буквально на днях закончился. Ну, может, кто-то еще что-то досаживает. Но многие дачники, закупая саженцу, рассаду и удобрения, просто берут, руководствуясь цену или сарафанным радио. Вот это вот приживается, это бери, это вкусно. А что делать, если купленные растения не прижились или оказались, более того, не теми, за кого их выдавали продавцы? Можем ли мы здесь обратиться по гарантийному сроку, в кавычках, и произвести замену?
3: Да, Евгений, у нас такие были случаи. Но здесь вопросы у нас были в основном по цветам, потому что здесь так оно достаточно явно проявляется. То есть, допустим, мы заказали один цветок, а пришел совершенно другой, и у которой по стоимости намного ниже. Допустим, многолетник, приходит какой-то однолетник. И да, в этих случаях пишутся претензии продавцу, потому что же сейчас маркетплейсы тоже достаточно активно делают такие продажи. И пишутся претензии продавцу, конечно, нужно провести экспертизу, как это бы ни казалось, да, странно, но здесь нам нужно доказать, что да, здесь совсем не тот товар, о котором заявил продавец. И после этого пишется претензия, и если нет никакого добровольного удовлетворения, тогда мы идем в суд, и в суде мы взыскиваем деньги за неправильную информацию о товаре, ну или если она некачественная. Поэтому достаточно успешная практика. И здесь, видите, почему не так много к нам людей, вот у нас достаточно много судов, у нас было 6 судов в день, но вот такой случай, как я вспоминаю, ну буквально 1-2, ну потому что стоимость-то небольшая, да, то есть, ну, у нас в среднем, ну, 300 рублей, ну, 500, ну, до 1000 иногда бывает, если там какой-то очень-очень красивый цветок. И поэтому здесь вот потребители, наверное, не так часто все-таки обращаются. Но тоже вот я призываю, потому что мы берем, на самом деле, даже небольшие иски, пока мы не будем обращаться и чистить это правовое поле от таких, ну, это обман, когда это настоящие мошенники, ничего не изменится. Поэтому давайте все-таки, ну, потратим это время, тем более вот у нас есть группа ВКонтакте, вы можете просто написать нам это сообщение, прислать чек, туда фотографию вложить, и уже мы начнем работу. И продавец поймет, что все-таки закон работает, и нельзя вот так безнаказанно обманывать всю страну. Потому что, ну, маркетплейс, ведь объем продаж колоссальный. Вот, и поэтому тут, да, такие случаи были, они у нас всегда успешные.
2: Ну, как правильно оформить покупку, если мы работаем с маркетплейсом или если мы пришли на рынок? Вот здесь стоит ли требовать какого-то гарантийного письма с продавца при оформлении? Ну, кто-то, допустим, захотел себе высадить вишневый сад и закупил там 20 или 30 саженцев вишен, а оказалось, это не вишня.
3: Ну, вот здесь на самом деле сейчас много вот ярмарок вот таких, да, где мы саженцы можем продавать. Если это маркетплейс, там все понятно. Тут все следы есть, и здесь есть чек электронный. Мы здесь видим, кто у нас продавец. И здесь все очень просто. И описание товара тоже присутствует. И поэтому здесь этот случай мы оставляем. А вот если мы купили на улице, на рынке, у бабушек, да, ну, бабушки, кстати, очень редко обманывают. Это вот по опыту на самом деле. Да, по практике такое, что у нас они молодцы, умницы. Вот. А вот все-таки бывают там у нас хозяйства, которые, ну, выдают, да, товар не тот, за который, ну, вот, мы заплатили деньги. И здесь что поможет? Во-первых, конечно же, мы очень часто переводим сейчас деньги по карте. То есть сам хотя бы факт перевода денег у нас останется. Если это наличные денежные средства, вы попросить можете товарный чек, вы можете просить просто расписку, что оплачено, там, 10 кустарников, там, вишня, так далее, получены такие-то денежные средства. Не отказываются продавцы, у нас были такие случаи, мы отправляли потребителей, возвращались вот, люди с такими бумажками, то есть, но бывали случаи, когда говорят нет, и вот знаете, здесь повод задуматься. Почему вам отказывают, если вы заплатили деньги, вам, по идее, дают товар надлежащего качества, почему продавец боится вам зафиксировать этот факт, да?
2: Ну, я понимаю, что здесь привлекает в первую очередь покупателей цена, она в разы дешевле, чем, допустим, в официальных торговых точках стационарных, и покупатели, да, может быть, ведутся, что вот, сказали родственники, там, соседи, что вот мы брали, все растет, все хорошо.
3: Да, все верно, поэтому здесь вы просто должны взвесить свои риски и понять, да, то есть может случиться, что и не вишня, а ива какая-нибудь, да, у вас вырастет через год. И поэтому вот максимально, что вот можно, ведь у нас теперь даже кто на ярмарке приходит, они же информацию о своей регистрации, если это ИП, они обязаны размещать. У себя на палатках сфотографировали, не поленились, взяли все-таки расписку, что я заплатил там 1000 рублей за саженец вишни. То есть все в наших руках. То есть, но мы должны всегда помнить, что суд работает исключительно с документами. У нас потребители часто такое бывает, приходят и говорят, ну как же, ну я же по телефону уже вот это все сказал. Нет, нет, мы, конечно же, юристы, понимаем, что вот есть документ, все, судья, значит, его сможет подшить в материалы дела и на него будет опираться. Поэтому максимально всегда защищаемся документами и фотографиями. Это нам поможет.
2: И требуем обязательно либо письменные чеки, товарные чеки, да, даже если расписка. Они будут без печати или расписки.
3: Даже без печати, да. То есть там уже будет фамилия, имя, отчество, какие деньги были оплачены и за что.
2: Так, если посмотреть на широкий выбор стройматериалов, садовой техники, которую нам предлагают в этом сезоне, что также должны помнить покупатели, чтобы не попасть в какую-то некомфортную, неприятную ситуацию с котом в мешке?
3: Ну, здесь мы опять же смотрим всегда, если это маркетплейс, да, то есть всегда пожелание, смотрите, пожалуйста, информацию о продавце. У нас же всегда это есть информация.
2: Отзывы.
3: Когда мы видим товар. Да, отзывы, ну, ведь чувствуется, когда это отзывы заказные, это видно. И видно, когда отзывы настоящие. Видно рейтинг продавца. Ведь очень важно посмотреть, а где зарегистрирован продавец, потому что, ну, достаточно по судам мы выиграем эти дела, но приставы очень сложно взыскивать, если это будет там, ну, достаточно далекие регионы нашей страны. И надо опять же задуматься, почему там предприниматель где-нибудь в селе зарегистрирован, там, Республика Чечни и так далее, да. То есть ориентируйтесь, собирайте информацию. Потому что если тем более дорогостоящая техника, может быть, есть смысл все-таки приехать в магазин, пощупать ее, да, а не через маркетплейс заказывать. Ну, это опять же выбор каждого человека. Но, опять же, отзывы, рейтинги, собираем информацию, обязательно смотрим по поводу гарантийных сроков. Ведь это та же, оказывается, информация. Выбираете, например, этот продавец, это же выбор продавца, какой установить срок. Производитель устанавливает свой гарантийный срок. Продавец может установить еще больше от себя гарантийный срок. Выбирайте, где интереснее предложение. Ориентируйтесь на это, потому что оно всякое бывает.
2: Какие-то реквизиты должны быть четко прописаны в чеках или гарантийном талоне?
3: В чеке всегда у нас прописывается ИНН продавца. По ИНН продавца мы с вами заходим, у нас есть прекрасный сайт налог.ру, и мы, забивая вот этот ИНН, который в чеке указан, мы видим, кто это и где это зарегистрировано предприятие. Это если юрлицо, мы видим с вами юридический адрес, да, кто участник, кто директор, это информация открытая. Если это предприниматель, мы видим фамилию, имя, отчество и место его регистрации. Опять же, мы поймем, ну, там, это, например, город Санкт-Петербург или все-таки там какая-то очень удаленная регионы России, да. Вот, и опять же сможем сориентироваться, увидим, а когда он зарегистрирован? Он может быть зарегистрирован буквально там полгода назад. Опять же, надо задуматься, ну, а как, если на рынке так недавно это создано предприниматель или юрлицо, а стоит ли? Вот, и поэтому информации много, самое главное ее уметь анализировать. Искать.
2: В случаях, если магазин отказывается принимать обратно неиспользованную краску или плитку, ссылаясь на закон, что она входит в список невозвратных товаров, а по сути она и не распакована. Вот здесь какие вы можете предложить действия потребителям?
3: Да, вот, Евгений, вы затронули на самом деле спорные вопросы даже на уровне судебной системы сейчас. Потому что у нас как четко написано в постановлении, что материалы, стройматериалы, которые отпускаются на метраж, они не подлежат возврату. Но вот если мы купили с вами плитки, ведь очень часто мы, когда приходим с вами в магазин, где продается плитка, они говорят, ну возьмите еще лишнюю коробочку, да, ну вдруг у вас там
2: разобьется, треснет, и, соответственно...
3: Да, совершенно верно. И люди идут на это и берут лишнюю упаковку. Но почему-то случается вот странное событие такое, что когда мы приходим, чтобы вернуть эту коробочку лишнюю, никто ведь ее не принимает. Вот как раз вот есть вот эта ссылка, они ее оперируют, ее, так ведь нельзя. Нельзя же вернуть вот этот материал, потому что он же опускается на метраж. Вот, и в этих случаях, к сожалению, нам приходится идти через суд. Через суд мы идем, доказываем, что все-таки это... И здесь потребителям тоже важно очень понимать, что если в коробке, допустим, плитка у вас не распечатанная, у вас есть шанс это вернуть. Но не всегда через претензию придется все-таки идти прямо до суда. А если это вот буквально поштучно осталось, там кусочек линолеума, кусочек там обоев, это,
2: ну, это как бы думаю, что это не настолько критично. Нет, мы говорим именно про вот именно целая упаковка. То есть обычно да. Приходишь в магазин, тебе насчитали метраж, а вот это вот запасная плитка, возьмите коробочку.
3: Да. И поэтому тут прям биться надо с магазинами. Они не желают это прям по-хорошему принимать обратно этот материал. Поэтому вот у нас даже, да, вот есть судебные эти дела. Мы из-за коробочки ходили в суд, да.
2: Давайте мы еще поговорим по поводу летних строительных работ. Вот часто волокжане нанимают бригады для ремонта дома. Ну, строят бани, прокладывают водопроводы, как вы верно отметили, меняют венцы в старых домах нижние. При этом договор не заключен, а работы по факту выполнены не так, как ожидал заказчик. Здесь что, какой алгоритм действий наших садоводов, дачников? Или городских жителей, проживающих в деревне?
3: Ну, здесь, конечно же, я не устаю это повторять. Как бы это ни было неудобно, может быть, затратно по времени, нам нужен договор. Вот нам нужен этот договор.
2: Насколько он должен быть детальный, прописан?
3: Здесь самое главное – предмет договора. А что именно подрядчик будет вам строить? Допустим, установка забора на участке таком-то. Метр, 100 метров забора из такого-то материала. То есть мы досконально должны прописать, что мы хотим получить от подрядчика, какой вид работ. Там же есть предварительная работа, может быть, там демонтаж из старого забора, да, то есть вот мы же все обыватели, но вот даже женщины, мы все равно мы понимаем, а что нужно сделать, убрать старый забор, ведь можно даже своими словами это писать, не обязательно каким-то профессиональным языком, но нам важно зафиксировать все то, что мы хотим получить от стороны исполнителя. После того, как мы вот этот предмет описали, очень важный следующий этап – это срок оказания услуги. потому что мы можем с вами получить, уйти в зиму с этими сроками, а хотя нам на словах сказали, да что вы, хозяин, буквально за 2 недели справимся. И что нам дают с вами срок? Это прекрасное очень условие в договоре, которое нам позволит потом взыскать неустойку. А что такое неустойка? Это ведь мотивация. Ведь ну, у нас мало кто из потребителей прям хотят деньги заработать. Но мы мотивируем исполнителя уложиться в этот срок. Он уже будет понимать, на бумаге написано, все, он будет стараться. А не будет хватать 100 заказов, как вот это происходит у нас, да, часто. Угу. Хватает работы, нигде не успеют. Вот. Ну, бывают такие случаи. Это, значит, второй важный сам момент – это срок. Третье, опять же, возвращаемся к гарантии и хорошо, они сделали вовремя, но поторопились, допустим, и все-таки что-то пошло не так, да, забор у нас покосился. И вот нам гарантия с вами даст возможность обратиться к нему и сказать так, пожалуйста, исправь. Чем больше гарантия, тем лучше. Поэтому вы, потребитель, вы ведь не забывайте, что вы сторона договора. У вас другая сторона – исполнитель. И вы имеете право диктовать свои условия. Потому что исполнитель говорит, ну ладно, я вам дам тут месяц гарантии. Но месяц – это ни о чем. Да? Ведь мы понимаем, что забор должен пройти зимние испытания. У нас очень много зимы, снега выпадает зимой. Да? И он может просто от этой нагрузки, не сдержавшись, упасть. И поэтому вы можете написать год, 2 года срока гарантии, попросить, чтобы исполнитель указал. И опять же смотрим на реакцию исполнителя. Если он говорит, да вы что, ну зачем такие, я буду гарантийны быть обязательства. Значит, что? Значит, исполнитель не уверен в качестве своих работ. Опять же, повод задуматься. И, конечно же, четвертый пункт – это стоимость услуг. Сколько это стоит, какой порядок вы вносите. Бывает там первый транш, второй, предоплата, там авансы, да. То есть, ну вот эти моменты тоже описываем. И остальное это уже, на самом деле, можно даже не указывать. Вот эти 4 таких базовых вещи, существенных условий в этом договоре должно быть. Но последнее, это самое главное, реквизиты сторон. Потому что мы очень часто встречаемся с тем, что к нам приходит потребитель, и в договоре написано исполнитель Иванов Иван Петрович и подпись. И как вы думаете, где мы будем этого Иванова искать?
2: Правильно. Ну как, у нас в соседнем селе, он там тоже строит заборы.
3: Вот, да. Он всем соседям построил, да, ведь он вот там где-то и есть. Вот, и поэтому, пожалуйста, в реквизитах стороны возьмите, не поленитесь, паспорт, серия, номер, обязательно где прописан. Потому что мы должны, если вдруг что, знать, куда отправить претензию, куда отправить исковое заявление. Ну и, конечно, телефон. Вот такие вещи. Я понимаю, что вот нам, юристам, легко говорить, составьте договор, да, мы тут сидим, печатаем тут каждый день. Но даже просто на бумажке от руки можно взять вот расписку и вот эти все условия, которые я сейчас продиктовала, написать, чтобы попросить, чтобы исполнитель указал в расписке. Это не так сложно. Это может даже потому, что у нас ведь много очень пожилых людей, которые, да, на дачах ремонта делают. Им вообще слово «договор» ужас навевает. Вот. А расписочка, все понятно, потому что все равно же они будут вручать деньги исполнителю. И вот в этот момент, когда идет передача аванса, они просят, напиши, пожалуйста, я Иван Иванов получил 100 тысяч рублей за монтаж забора на участке таком-то, гарантийный срок 2 года, по логике вещей, да, срок выполнения работ такой-то. Вот, внизу он прописывает свой паспорт и прописку. Все. И мы защищены и спокойно с этим забором мы живем и радуемся.
2: То есть реквизиты – это не только телефон и адрес, где он фактически проживает, а именно данные паспорта.
3: Да, все верно, потому что, видите, у нас же теперь в судах идет идентификация стороны, и чтобы потом не бегать в полицию и не ждать 2-3 месяца, у нас полиция и так загружена сейчас, мы в полицию-то идем только вот сейчас для того, чтобы узнать, какой паспорт у человека, где он прописан. И мы убыстряем просто вот эти процессы судебные, если это будет все написано в договоре или в расписке.
2: Ну вот, обратил внимание, что в Вологодской области, я имею в виду округа, деревни, села становятся чище. Дело в том, что проходит у нас мусорная реформа, меняют площадки на более цивильные, серьезные, не просто где попало раскиданные контейнеры. Но вопрос также вот касается дачных поселков, где часто заключают договоры на вывоз мусора. А могут ли тарифы повышаться в сезон без предупреждения? И вот здесь наши садоводы могут проверить эту законность этих действий?
3: Но на самом деле тариф должен быть, если он повышается, должно быть случиться уведомление стороны. Но здесь, если это была публичная оферта, да, договор присоединения, и если ресурсоснабжающая организация у себя на сайте разместила информацию о повышении тарифа, считается, что все пользователи ознакомлены с этой информацией. Поэтому тут есть, конечно, вот этот нюанс. То есть никому лично рассылать вот эту...
2: СМС-ки такие не будут.
3: СМС-ки не будет, да, потому что это все-таки у нас публичная оферта случилась. Поэтому тут, ну, особый, к сожалению, порядок. Поэтому тут уже надо самим заходить на сайт, вот это отслеживать момент, если интересно. Вот, и поэтому тут вот правила все-таки вот такие. И это законно.
2: Другая сторона медали. Если услуга по вывозу мусора с дачного кооператива, садоводческого товарищества оказывается нерегулярно, здесь могут ли садоводы требовать перерасчета, и куда они должны обращаться за этим?
3: Так, вот здесь нужно начать с доказательства того, что услуга оказана некачественно. А как мы докажем, что фотография сделана именно здесь, а не на соседнем, да, на каком-нибудь участке?
2: Ну, есть GPS-привязка фотографии, когда фотографируешь телефоном.
3: Здесь самый лучший вариант – комиссионный акт. То есть вы берете и найдете еще, пожалуйста, двух соседей. Соседи. То есть три человека, да, это уже комиссия называется. И пишется комиссия в составе Иванов, Петров, Сидоров. И описывается, какого числа был зафиксирован вот этот момент. Приложение к этому акту будет как раз вот эти ваши фотографии. Вот эта точка, может быть, да, геолокации. Опять же, скриншот этой геолокации, она будет приложена, можно ее приложить к этому акту. И комиссии написано, что зафиксировала следующий момент. И отсутствие наличие мусора и так далее, ненадлежащие вид оказания услуги в виде разбросанного мусора рядом с контейнерной площадкой. Вот, и мы с вами зафиксировали. Подписали тремя членами комиссии этот акт, дальше пишется, конечно же, претензия от одного из пользователя, собственника этой услуги по сбору ТБО, о том, что прошу произвести перерасчет, потому что услуга оказывается нерегулярна с такого-то периода. И здесь, видите, акт комиссии у нас же тоже нужно понимать, чтобы он нам закрыл те периоды, когда мы считаем, что с какого периода пошла некачественное оказание услуги. То есть этих актов может быть один, два, один раз в месяц, два раза в месяц и так далее. Если там в зависимости от какая регулярность указана по вывозу мусора. И прикладывая эти акты, мы пишем претензии именно нашему поставщику этих услуг, что просим произвести перерасчет с доказательством того, что услуга оказывалась ненадлежащим образом. И копии этих актов вы прикладываете, указывая период, за который вы хотите эти деньги вернуть.
2: Другой момент также касается коммунальной сферы. Вот если мы фиксируем перебои с электричеством, водой на даче, это в целом периодически наблюдается, в каких случаях можно требовать компенсацию либо также перерасчет оплаты?
3: Ну вот здесь вот примерно механизм такой же, но это сложно на самом деле, потому что вот мы должны всегда фиксировать вот этот перебой. Ну вот комиссия здесь на даче, наверное, единственный вариант, потому что никто туда не поедет, никакие службы туда не поедут фиксировать, а соседей всегда можно позвать. И если у нас достаточно длительные вот эти перебои...
2: Ну мы говорим не про полчаса, то есть полдня или там сутки, допустим.
3: Вот, тут, конечно же, перерасчет потребитель имеет право произвести. Если этот факт был зафиксирован, опять же, актом комиссии у нас на руках есть, и мы также напишем претензию поставщику услуг. Просим произвести перерасчет в связи с отсутствием подачи воды в такой-то день, что подтверждается актом комиссии.
2: Вот еще следующий вопрос, он касается дорог внутри дачного товарищества. Если дорога вот ввиду смены погодных условий была разбита в весенний период, можно ли как-либо повлиять на ее ремонт и какие для этого механизмы существуют правовые?
3: Здесь у нас мы можем влиять на качество наших дорог, потому что мы с вами, каждый собственник транспортного средства, мы платим с вами транспортный налог. Мы ведь для этого и платим его, да, чтобы у нас дорожное полотно было такое, чтобы оно было безопасное для пользования транспортным средством. И здесь

0: но в результате, допустим, попадания в яму, оно будет возмещаться именно вот этой обслуживающей организацией, потому что, ну, будет признано, что ненадлежащее качество. И опять же, возвращаемся к документам фиксации. То есть нам нужно зафиксировать, если, допустим, отдаленный район, и к вам, ну, не приезжает просто, не вызвать ГИБДД, вы можете приехать сами в ближайшее ГИБДД и, опять же, геолокацию зафиксировали. Вот здесь уже вы сами фотографируете, потому что, ну, вы могли на самом деле быть один за рулем. Геолокацию, точку зафиксировали, приезжаете в ГИБДД и просите, там на месте пишите заявление, что прошу составить, предоставить мне справку о дорожно-транспортном происшествии. И, соответственно, уже на основании этого далее подавать, опять же, претензию в обслуживающую организацию.
1: Но эта процедура будет все-таки не быстрая, правильно я понимаю?
0: А вы знаете, Евгений, у нас суды, это вообще всегда очень долго. Вот нам приходят потребители с нетерпением таком, а когда вот завтра, послезавтра, ну, судебная система, она же непростая, она же сложная, она долгая и очень процессуальная, и поэтому это всегда рассчитываем не быстро. Но в результате всегда, если вы были на самом деле, ваши права нарушены, вы в результате все равно их восстановите. Поэтому надо биться за свои права, надо их отстаивать.
1: Следующий вопрос у меня касается также вот взносов в садоводческие товарищества. Периодически наблюдаю в соцсетях заявление, что СНТ самовольно повысили взносы. И есть ли здесь у дачника какие-либо рычаги влияния, чтобы вот оспорить это решение?
0: Ну ведь это решение, оно принимается на общем собрании.
1: Очевидно. Которое пропустил дачник ввиду занятости.
0: Пропустил дачник, да. И мы здесь возвращаемся к началу разговора. Будьте активными, да? То есть, если мы будем сами активными участвовать в этих собраниях, мы будем в курсе. А что же там такое случилось, что вдруг тарифы полезли вверх, да? Может быть, там вам шлагбаум какой-то новый хотят заменить автоматически, да? И вот сбросились все на это. И поэтому здесь эти всегда идут решения только через общее собрание. И поэтому, ну, просто отслеживать повестки, получать их председателю, сообщать, вот мой новый адрес. Потому что у нас тоже приходят часто люди, говорят, а вот я не получил никаких там сообщений, повесток и так далее, уведомлений. Ну, надо актуальные данные все-таки сообщать. И в том числе председателю, чтобы вы были в курсе всех событий.
1: Так, ну и я предлагаю перейти все-таки к практическим советам здесь. С чего стоит начать, вот если вы узнали, что ваши права как дачника нарушены? Все-таки это Роспотребнадзор, прокуратура, суд или Общество защиты прав потребителей?
0: Ну, то, что вы перечислили, все на самом деле возможно обращение, и поэтому от каждого органа вы что-то получите, какую-то информацию, да, обратную связь. И поэтому от нас, вот по нашим именно работе, что мы можем предоставить? Мы, если увидим, что случилось нарушение прав потребителей, мы, конечно, сразу же этого гражданина берем под крыло. И после того, как потребитель нам напишет, обратится к нам с жалобой, мы начинаем его защиту. То есть первое мы пишем претензию. Дальше, если по претензии нет никакой реакции от продавца или исполнителя работы, далее мы шагаем в суд. Также уже мы помогаем, составляем исковые заявления, защищаем потребителей в суде. Вот эту работу, ну, на самом деле, вот эти органы, которые выше перечислены, наши государственные, вы раньше, Евгений, назвали, они не делают эту работу. В полицию, вот я уже как говорила, мы сами направляем потребителей тогда, когда, вот, к сожалению, не случилось договора, да, то есть построили некачественно, допустим, ту же баню, да, а договор там был составлен или неполный, или вот без реквизитов, тогда мы понимаем, что нам надо отправить потребителя в полицию, чтобы разыскали этого нерадивого исполнителя. И только после этого мы будем хотя бы знать, а куда же ему писать претензию-то, как его в суд-то вызвать. Вот, и поэтому вот, госорганы, ну, вот в этой части они помогают разыскивать, добывать какую-то дополнительную информацию. А вот, вот эту работу, которую судебную, это выполняем уже мы как общество. И опять же повторюсь, что, ну, мы сделали для наших жителей области, ну, максимально удобную работу. То есть вот у нас создана группа ВКонтакте, Общество защиты прав потребителей, отдельно Череповец, Общество защиты прав потребителей Вологда. Сюда пишут нам все районы, и, соответственно, Череповецкий, Вологодский. То есть из каждой деревни нам могут написать, и из каждого дачного поселка и садоводческого товарищества написать свою проблему, и мы тут же

0: пишем в течение дня, дежурный юрист пишет, какие права ваши затронуты, как их восстановить, что вам сейчас делать. Поэтому всегда рада помочь на самом деле. То есть самое главное – активность проявлять. Потому что вот я уже каждый раз, вот когда вот на радио у вас, Евгений, бываем, я вот всегда радуюсь за то, что от нас, от нашей активности зависит, как мы живем, как с нами поступают исполнители, продавцы. Мы чистим вот этой активной позиции потребителя, мы чистим вот это правовое поле по правам потребителей. Потому что вот сейчас мы работаем достаточно давно, у нас очень много мировых соглашений. А ведь это же не просто так. А это просто потому, что исполнители уже поняли, что общество защиты прав потребителей, оно все равно дойдет до конца. Оно все равно взыщет в суде эти деньги, только они будут умножить на 3 после суда. А если по претензии уже откликнуться и мировое соглашение будет подписано до суда, то можно просто вернуть деньги за некачественные товары. На этом уже все закончится. Поэтому от нас с вами вот это зависит, а как с нами вообще ведут себя исполнители работ. Поэтому давайте все-таки свои права восстанавливайте, давайте их отстаивайте, давайте знать эти права. У нас их много на самом деле. Вот, просто надо уметь ими пользоваться.
1: Ну, я понимаю, что вот мы с вами разобрали, какие первичные документы могут свидетельствовать о нарушении прав, какими чеками, гарантийными письмами также подтверждаются права потребителей. Ну, а если вот все-таки заглянуть в среднестатистическую процедуру рассмотрения этих обращений, есть ли какие-то преференции, ну, для сезонных проблем? Допустим, то, что только летом случилось. Или суды все общим ходом все это рассматривают и...
0: Слушайте, так нет, у нас же срок исковой давности общий, согласно Гражданского кодекса, 3 года. Да, вот у нас есть, ну, прям сугубо только летние истории так, по сезону. Допустим, скважина. У нас много вопросов по некачественному выполнену скважинам. Да? Но, однако, мы просуживаем их и зимой в спокойном режиме.
1: Это самое главное, тоже возможно.
0: Конечно. Самое главное, чтобы летом успеть, чтобы эксперт зафиксировал, увидел без снега, да, как это, что там не так сделано, почему все-таки вода в дом не поступила, да. Поэтому здесь вот нюансы по экспертизе есть, что да, мы вынуждены сезонность вот эту, да, успевать до снегов, если что-то не так сделано, строительные какие-то работы, чтобы эксперт мог не на лыжах туда доехать, все-таки увидеть, как что там случилось, и написать свои заключения по делу, и понять, кто виноват здесь все-таки. Поэтому, а так, нет, в общем режиме.
1: Теперь относительно работы общества защиты потребителей. Здесь дачники также должны вносить что-то вам за работу?
0: Мы работаем бесплатно. Мы вот такая прямо прекрасная организация, сами радуемся, что есть все-таки, что есть такая возможность у наших жителей области, потому что в других на самом деле областях мы это не видим истории. Но мы здесь благодарны нашему президенту Владимиру Владимировичу, потому что нас поддерживают президентскими грантами. Сейчас не так, конечно, активно, потому что мы все понимаем, ситуация в стране. Вот раньше вообще это было хорошо нам в помощь, и мы вот на этих старых запасах еще работаем, и мы еще держимся, и мы бесплатно оказываем помощь потребителям. И поэтому почему
1: так,
0: я и говорю, что даже...
1: Анастасия, если следующий вопрос. Ваши реквизиты, есть ли очередь? Каким я буду по счету вашей очереди?
0: Ну вот здесь вот вопрос, Евгений, в этом есть, что мы сразу предупреждаем потребителей, что мы оказываем помощь бесплатно, и поэтому у нас есть очередь. У нас есть эта очередь, но мы объясняем, что все-таки срок исковой давности 3 года, мы успеем. Это уже, конечно, не тот большой срок, но где-то, да, там месяц-два у нас очередность такая существует. Мы очень пытаемся, вот, чтобы это снизить этот срок, уменьшить его, но все-таки... Да, людей много, потому что все-таки обращений много.
1: Так, ну и реквизиты, где вас мы найдем? Сегодня вы с нами на связи из Череповца. Это значит, что вы там постоянно базируетесь или в Санкт-Петербурге, или в Вологде?
0: Сейчас летний сезон, поэтому мы базируемся в Череповец, Вологда, и поэтому в основном сейчас, раз мы разговариваем про нашу область Вологодскую, поэтому общество защиты прав потребителей Череповец, общество защиты прав потребителей Вологда, группа ВКонтакте, у нас телефоны, там указаны и адреса. Если в Вологде, то у нас адрес это напротив как раз ВГТРК. Это рядом Притеческая, дом 31, офис 200. Каждый день с 9 до 5. Там работают юристы на приеме и вас примут, если вы хотите лично прийти. И в Череповце тоже адрес Горького 57, офис 6, точно так же приемная работа с 9 до 5, если в группу ВКонтакте вы не хотите обращаться, хотите лично прийти. Так что милости просим, приходите, поможем каждому.
1: Анастасия, благодарю вас за подробные ответы на вопросы, ну и ваши пожелания нашим слушателям, дачникам, да и не только дачникам в этот сезон.
0: Мои пожелания – радоваться лету, потому что лето, наверное, один из самых любимых сезонов в нашем регионе северном. И если у вас все-таки возникло пожелание крупных покупок, и даже не крупных, давайте все-таки внимательно посмотрим на документы, чтобы потом нам не бегать по судам, а радоваться и, если что, решать вопросы в достаточно простом порядке, чтобы договорчики были в порядке и чеки были на руках. Вот, больше пожеланий никаких.
1: Анастасия, благодарю вас за участие и до новых встреч.
0: Спасибо, Евгений, за приглашение. До свидания. Всего доброго.
1: Этим вечером спикером вечернего эфира по удаленной связи была заместитель председателя регионального отделения Общества защиты потребителей Вологодской области Анастасия Потапова. Со звуком работали режиссеры Елена Фокина и Дмитрий Белов. Вел программу Евгений Масейко. До новых встреч в эфире на волнах Радио России Вологодская область.
2: О чем говорят, о чем думают, что волнует. Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.
3: Областное радио.
4: Вологодскому областному радио 100 лет. 100 лет в эфире, 100 лет вместе с вами. Голоса дикторов областного радио звучали в годы мира и войны, рассказывали о жизни области, открывали новые имена, дарили людям музыку, которая согревала сердца. Сегодня мы приглашаем вас в музыкальное путешествие сквозь десятилетия. Мы вспомним, какие песни звучали на волнах областного радио, те самые мелодии, что звучали в домах, сопровождали праздники и будни, заставляли улыбаться и порой грустить. Оставайтесь с нами, впереди музыка, которая объединяет поколения.

Добро пожаловать в эфир передачи «Музыкальный хронограф». В год столетнего юбилея Вологодского областного радио мы продолжаем путешествие по страницам музыкальной истории. И сегодня наш рассказ посвящен песне, которая стала не просто музыкальным произведением, а настоящим символом целой эпохи. Песня о родине с легендарными строками «Широка страна моя родная». Эта удивительная история началась в 1935 году, когда знаменитый режиссер Григорий Александров приступил к съемкам кинокартины «Цирк». Песня была написана Василием Лебедевым-Кумачем и Исааком Дунаевским для этого фильма. Но мало кто знает, какой непростой путь прошло это произведение до того, как прозвучало с экранов кинотеатров и радиоприемников по всему Советскому Союзу. Исаак Осипович Дунаевский к тому времени уже был признанным мастером советской музыки. Родившийся в 1900 году в городе Лохвице, он получил блестящее музыкальное образование в Харьковской консерватории и к середине 30-х годов стал одним из самых востребованных композиторов страны. Его музыка звучала в театрах, кино и, конечно же, по радио. Партнером Дунаевского по созданию песни о родине стал поэт Василий Лебедев-Кумач. Настоящая его фамилия была просто Лебедев. Прозвище «Кумач» он взял как литературный псевдоним. «Кумач» — это ярко-красная ткань, из которой часто делали революционные знамена. Красный цвет в 20-е годы символизировал революцию, новый мир, советскую власть. Поэт родился в семье сапожника. Этот талантливый человек с юности посвятил себя слову. Сначала работал в военных изданиях, затем стал одним из ведущих советских поэтов-песенников. Работа над песней о родине оказалась на удивление сложной. Авторы понимали, им предстояло создать не просто музыкальный номер для фильма, а произведение, которое выразит чувства миллионов людей к своей стране. И они не торопились. Лебедев-Кумач и Дунаевский писали песню полгода. Было создано 36 вариантов, и лишь последний был утвержден режиссером. Когда фильм «Цирк» вышел на экраны в 1936 году, песня о родине буквально взорвала советское культурное пространство. Мелодия оказалась настолько запоминающейся, а слова настолько точно выражали дух времени, что песню тут же подхватили миллионы людей. Но настоящую всесоюзную славу песня о родине принесло не кино, а радио. Песня о родине служила позывными всесоюзного радио с 1939 года. Представьте себе, каждое утро, когда просыпалась огромная страна, из радиоприемников звучала эта торжественная и одновременно лирическая мелодия.

Вместе с новым днем пробуждался и голос Москвы, посылая в эфир свои позывные «Широка страна моя родная». Для радиослушателей тех лет эта песня стала чем-то большим, чем просто музыкальное произведение. Она была голосом самого времени, символом единства огромной страны. Когда в далекой Вологодской деревне или на Дальнем Востоке люди слышали знакомые позывные, они понимали – сейчас с ними говорит Москва, сердце великой державы. Особенную важную роль песня о родине играла в годы Великой Отечественной войны. В те трагические и героические дни она звучала не только как позывное радио, но и как напоминание о том, что сражается народ. Солдаты на фронте, рабочие в тылу, дети в эвакуации – все они знали эту мелодию. Интересно, что песню любили люди самых разных профессий и взглядов. Ее пели и рабочие, и известные артисты, и партийные деятели, и школьники. Название «Песня о родине» в 1936 году оказалось новаторским, смело утверждающим новое подлинное народное значение слова «родина». Это было произведение, которое действительно объединяло людей. Для нас, жителей Вологды, эта песня имеет особое значение. В те годы, когда местное радиовещание только развивалось, именно через позывные Всесоюзного радио наш город каждое утро получал связь с большой страной. Мелодия Дунаевского связывала вологодские дома с Москвой, северную провинцию, с центром огромной державы. Сегодня можно только представить, как в 30-40-е годы в вологодских семьях собирались у радиоприемника, ожидая утренних новостей. И первое, что они слышали, это торжественные звуки песни о родине. Для многих этот момент становился началом нового дня, настраивал на работу, на жизнь, на веру в будущее. Исаак Дунаевский прожил долгую и яркую жизнь, создав множество замечательных произведений. Он ушел из жизни в 1955 году, но его музыка продолжает звучать. Василий Лебедев-Кумач умер еще раньше, в 1949-м. Но их совместное детище, «Песня о родине», пережила своих создателей и стала частью культурного наследия нашей страны. Сегодня, когда мы отмечаем столетие Вологодского радио, особенно важно вспомнить те произведения, которые когда-то объединяли людей. «Широка страна моя родная» — это не просто песня, это память о времени, когда музыка была мостом между людьми, когда радиоволны несли в дома не только информацию, но и душу народа.

0: музыкальный хронограф. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире юбилейного года Вологодского радио. Каждая нота – история. 100 лет радио в Вологде.
1: Ваши мнения, замечания и пожелания будут записаны на телефон мнений 57-28-08 и переданы в эфир. Их услышит вся область. 57-28-08. Реклама.
2: Мы расследуем уголовное дело, и ваши деньги в опасности. Я могу помочь.
3: Игорь Евгеньевич выключил панику и включил голову.
4: Старший следователь по телефону. Про деньги? Ерунда какая-то. Решил Игорь Евгеньевич и положил трубку. Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку без разговоров.
5: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
6: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Эфир областного радио завершат информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью местами гроза. Ветер западной четверти от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около нормы и будет расти. В Великом Устюге и в Никольске завтра днем 26 градусов тепла, в Великом Устюге кратковременный дождь. В Тотьме завтра днем 27 градусов, в Кириллове 24, в Вытегре 23, в Бабаеве 26. В Вологде и Череповце преимущественно без осадков, завтра днем синоптики обещают 27 градусов тепла. На этом передача из Вологды окончена. Слушайте нас завтра утром. Всего доброго. До свидания.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске инвестиционной паузы в России нет, заявил Путин. ВСУ ударили по символу несгибаемости русского Севастополя, отметил Мединский. В России разблокировали Roblox. Далее подробности. Есть риск перехода инвестиционной паузы в период длительной инвест-заморозки. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на совещании президента России, посвященном мерам поддержки семей с детьми. Владимир Путин поправил Шохина словами об инвест-сдержанности и о продолжении инвестиционного процесса в стране.
2: Конечно, мы прекрасно понимали, мы это много раз говорили, и было, что принимая меры, которые должны были привести к ослаблению, понижению инфляции, мы понимали, что это отразится на темпах экономического роста и на инвестиционной деятельности. Но вот здесь кто-то из коллег правильно сказал, нужно, чтобы эта инвестиционная пауза не привела к заморозке экономики. Мы это тоже понимали изначально и говорили именно об этом. Я бы только, мне кажется, было бы справедливо, я поправил бы, все-таки инвест-пауза нет, инвестиционный процесс продолжается. Это в известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности, ну, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами, связанными с макроэкономикой, принимаемыми мерами экономических финансовых властей. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки. Но ситуация, она, в общем, под контролем, это очевидные совершенно вещи, и принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает.
1: Как подчеркнул Владимир Путин, снижение инфляции позволяет задуматься о дальнейшем снижении ключевой ставки. Также на совещании зашла речь о выплате единого пособия многодетным семьям при небольшом превышении дохода. Как заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, Социальный фонд России начал пересмотр выплаты этого пособия. По ее словам, теперь выплаты будут определяться суммой превышения прожиточного минимума.
3: Избрали критерии превышения 10% и очень быстро приняли соответствующую нормативную базу. И теперь многодетные семьи, которые прежде получали единое пособие, при повторном обращении смогут оформить пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка еще на 12 месяцев, если, как я сказала, среднедушевой доход в семье превышает величину прожиточного минимума не более чем на 10%. Действие этой нормы распространено на правоотношения с 1 января 2026 года. И с 22 мая социальный фонд начал проактивный пересмотр тех отказов многодетным семьям, которые были вынесены ранее.
1: По словам Голиковой, помощь назначена уже более чем 21 тысяче семей, в которых воспитываются более 56 тысяч детей. В течение года дополнительную помощь получат порядка 74 тысяч семей. ВСУ ударили по символу несгибаемости русского Севастополя, одному из военно-исторических символов России, атаковав музей «Панораму обороны Севастополя». Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский.
4: Конечно, это удар по символу города, это удар по символу несгибаемости русского Севастополя и, конечно, одному из военно-исторических символов России. Целевое, точечное, там в 3 часа ночи, это какой-то специальный, заряженный, судя по всему, очень необычный кумулятивный дрон, я этого не знаю, так сказать, детали, это все вам рассказывают впечатления сотрудников музея. Он прямо точно в крышу прожег. Я хотел сказать другое. Люди, которые это делают, они понимают, какую реакцию они вызовут? Что, думают, они кого-то напугают, что ли? Они думают, что сломают веру в то, что Севастополь – город русских моряков? Чтобы думать как-то по-другому станем? Что, испугаемся? Какую цель ставите? Если вы хотите поставить цель как бы побольнее уколоть, ну, как говорится, допрыгаетесь.
1: ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду. Разгорелся пожар, его локализовали на 600 квадратных метрах. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Российские военнослужащие ударили по военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявили в Минобороны. По данным ведомства, также атакованы места хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктом временной дислокации украинских подразделений в 148 районах. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 6 механизированных мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах 7 населенных пунктов Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли здесь за сутки свыше 160 военных, 5 боевых бронированных машин, 15 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Минцифры России сообщила о снятии ограничений на доступ к популярной среди детей игровой платформе Roblox в связи с тем, что компания полностью выполнила требования законодательства России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства. Ранее Минцифры провело прямые консультации с владельцами площадки по вопросу защиты несовершеннолетних пользователей игры, после чего корпорация реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей, в том числе запустила механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. В Roblox также обязались в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента. Roblox был заблокирован в России 3 декабря 2025 года. Это запущенная в 2006 году в США игровая онлайн-платформа и система создания игр, позволяющая любому пользователю создавать свои собственные и играть в созданные другими игры. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее спорт и погода. Спорт.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Егор Корнев установил рекорд страны на дистанции 100 метров вольным стилем в полуфинальном заплыве 46.99. Он стал первым россиянином, который выплыл из 47 секунд. Ранее на этом турнире Корнев установил рекорд страны на дистанции 50 метров вольным стилем 21.06. Из других событий сегодняшнего дня отмечу победу Дарьи Клепиковой на дистанции 100 метров вольным стилем с результатом 53.45. Виктория Токарева стала первой на дистанции 200 метров баттерфляем. Футбол. Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил о том, что в составе команды произойдут изменения этим летом. Нам предстоит определенная пересборка состава. Абсолютно в рамках той концепции, которую клуб обозначил 4 года назад. Приоритет – отечественные футболисты, молодые россияне, собственные воспитанники. Мы заканчивали сезон с 5 легионерами и могу сказать, что не будем выходить за показатель 3-4 иностранца, подчеркнул Нагорных. Защитник Мингьян Бивеев продлил контракт с «Балтикой». Новое соглашение с 30-летним футболистом сборной России рассчитано до 10 июня 2028 года. Футбольный клуб «Пари-НН» продлил контракт с главным тренером Вадимом Гараниным до конца сезона 26-27. Напомню, по итогам минувшего чемпионата РПЛ «Пари-НН» вылетел в первую лигу. Суперкомпьютер «Опыт» оценил шансы сборных на победу на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. Наибольшая вероятность победы у национальной команды Испании – 16%, на втором месте Франция, на третьем – Англия. Действующий президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров переизбран на новый срок. Отчетно выборная конференция СБР прошла сегодня в здании Олимпийского комитета России. Соперником Майгурова на выборах был Юрий Батманов. За Майгурова проголосовали 46 делегатов, за его соперника 6. И пока это все новости спорта.
6: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В четверг, 11 июня, в Петрозаводске +22, +24 без осадков, в Великом Новгороде +22, +24 кратковременный дождь, в Оренбурге +24, +26 кратковременный дождь, в Пензе +27, +29 вечером кратковременный дождь, в Туле +27, +29 без осадков. В Сочи +23, +25 кратковременный дождь, в Ставрополе +21, +23 кратковременный дождь, в Симферополе +26, +28 кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза, днем +20, +22. В Москве переменная облачность, без существенных осадков, температура днем +29, +31, сейчас в столице 29 градусов тепла.

0: мы в программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
1: В этом выпуске прозвучат известные произведения, в которых упоминается лето. Это 8 пьес в исполнении Фрэнка Синатры, ансамбля Давида Голощекина, Ильяна Ильяс, Жуан Жильберту, Артура Сандоваля, Роза Мари Клуни, Ягуди Минухина и Стефана Грапелли и, разумеется, Элла Фиджеральд и Луи Армстронга.
0: «Просто о джазе». В воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Челябинска.

0: Театр у микрофона представляет.
1: Хорошо при свете лампы книжки милые читать, перелистывать эстампы и по клавишам бренчать.
0: Концерт Саши Черного для фортепиано с артистом. Моноспектакль в исполнении Алексея Девоченко.
2: Тихо тикают часы на картонном циферблате. Вязь из розочек в томате и зеленые усы.
0: Глубокое размышление о человеке и его месте в окружающем мире.
1: Я как филин на обломках переломанных богов. В неродившихся потомках нет мне братьев и врагов. Я хочу немного света для себя, пока я жив. От портного до поэта всем понятен мой призыв.
0: Концерт Саши Черного для фортепиано с артистом. Слушайте в пятницу в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова.
3: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
4: Да, мы снова с вами, Игорь Шатров, Ольга Максимова, и мы проведем эти два часа с вами и самыми компетентными экспертами нашей страны, чтобы обсудить самые важные события, которые случились к этому часу и которые вызывают интерес и резонанс. Вначале я вас сейчас познакомлю с теми темами, которые будут в первом части нашей программы звучать, ну а потом приступим. Итак, сегодня мы поговорим о прививках. Хватит ли тех нам, что делали в детстве? Говорят, что есть 8 обязательных прививок, сказала руководитель Роспотребнадзора Попова. И вот они же вроде бы такие на долгие-долгие годы создают нам иммунитет, сказала госпожа Попова. Мы хотим узнать у профессионалов, у экспертов, инфекционистов о долгие годы это сколько. Посещаемость библиотек, оказывается, растет. Но, казалось, мир у нас цифровой уже давно. И мне показалось, что как минимум молодежь не читает книги. Хотя видел недавно, видел, проезжая на велосипеде, что на скамейке возле на скамейке на набережной сидят и читают книжку. И даже не один человек. Удивительно. Ну, в общем, оказывается, они еще и в библиотеки ходят, эти молодые, не только, наверное, люди. Мы хотим разобраться, а что это такое за тренд, который образовался в 2021 году. Оказывается, с тех пор посещаемость библиотек только вырастала. Ужесточение мер по контролю рабочих мигрантов происходит сейчас уже наконец-то на законодательном уровне. Мы не один год об этом говорили. У нас очень много друзей среди экспертов, которые эту тему поднимают не только в нашей программе, но и профессионально. И вот, по идее, постепенно вырисовывается та картина мира, которая должна быть, как принято в других странах, которые тоже, в общем-то, с мигрантами работают, как-то они более-менее организовывают эти процессы. У нас очень долго была какая-то полная анархия и хаос в этом направлении. Сейчас происходят другие процессы, о них мы поговорим. Можно ли уже радоваться или есть еще что регулировать? Ну, а начнем мы с печальной новости. Сегодня мы потеряли один очень важный в плане исторической памяти музей в Севастополе. Потеряли его благодаря это понятно, что в кавычках, удару беспилотника, отправленного к нам вооруженными силами Украины. Конечно, мы его восстановим, но это уже отдельная тема. Начинаем.
0: Наше время.
4: Сегодня ночью БПЛА самолетного типа целенаправленно ударил по зданию панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годы. Целенаправленно хотя бы потому можно сделать вывод, что, как стало известно, беспилотник имел кумулятивный заряд. Кумулятивный – это значит прожигающий обшивку танка, например. Да? Он попал, этот заряд, в крышу панорамы. И она, естественно, была пробита, ну и, соответственно, внутри начался пожар. выгорело все. Говорят, практически все уничтожено, вся экспозиция, вся эта диорама уничтожена. Может радовать только то, ну, если это вообще возможно, чтобы этому радоваться, что на самом деле это уже второй удар. Первый случился в 1942 году, когда фашисты наступали. Они также попали в... Но вряд ли, кстати, целенаправленно. Вот мне что-то кажется так. Мне кажется, это просто был удар по Севастополю. Хотя, не знаю, может быть, они также громили сознательно этот музей. И в музее также начался пожар. Его спасали эту диораму. Рабочие, матросы, гражданские люди. В общем, все, кто мог. Потом она была вывезена. Корабль не погиб в ходе боевых действий, смог добраться до другого берега. Ну, в общем, такая история, очень такая печальная. Выяснилось в итоге, что восстановить это невозможно, реставрировать это невозможно, и поэтому, по большому счету, была создана копия. Вот когда я сказал, что если что, можете радовать, то это все-таки была копия. Остатки реальной диорамы, они есть. Они хранятся в другом запаснике. Они попали под этот обстрел, под этот беспилотник. И понятно, что будем создавать заново. Теперь советские художники смогли это сделать. Я не думаю, что у нас художественная школа куда-то пропала. Она, естественно, есть. И такая же высокохудожественная, как и прежде. И наследники вот этих вот баталистов прошлого, они, конечно, Франц Рубо, вот он создал эту панораму, и Бородинскую панораму, которая в Москве находится, и еще одну, связанную с Кавказской войной, три панорамы. Это известный баталист, и наследники его в России современные есть. Будем об этом, на это надеяться. Ну, а пока мы поговорим с человеком, который... Мы уверены, как личную боль воспринимает происходящее, потому что живет в Севастополе, потому что это военный поэт, если теперь так можно сказать. Вот теперь можно, наверное, так сказать.
3: Стихи, которого вы не расслышали в нашем эфире.
4: Да, журналист Ольга Старушко. Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Добрый вечер, Ольга Игорь. Давайте сразу поправим оговорку. Вы трижды употребили слово «диорама». Диорама – это часть дуги, панорама – это 360 градусов, полотно Рубо и то, которое было воссоздано на основе материалов в 1954 году выставлено, это все-таки панорама.
4: Панорама, ну, да, да,
5: да. Да, диорама в Севастополе – это другая вещь.
4: Да.
5: Это Сапун-гора и освобождение города в 1944.
4: Да.
5: Ну, поэтому они часто... А за счет того, что наш музей обороны Севастополя – это, по сути, организация, которая объединяет несколько музейных площадок, такие пересечения случаются. Но севастопольскую панораму знают все. Я, наверное, не погрешу против истины, если скажу, что ее знают во всем мире по многим причинам. И вы правы, для меня это личная боль. Все дело в том, что мое детство, да и вообще моя жизнь в Севастополе притянута к двум полюсам. Это две господствующие высоты в городе. Это Малахов курган на корабельной стороне и исторический бульвар, у подножия которого я провела все свое детство. А на полотне панорамы Рубо изначально изображен штурм Малахова кургана 6 июня 1855 года. И я видела сегодня огромное количество новостей, обсуждений, комментариев, деталей фактуры. Но хотела бы, если нам позволит время в эфире, сказать несколько вещей, которые за пределами города, наверное, мало кто будет упоминать. Во всяком случае, вот в текущий момент пока сильна боль. Смотрите, начало июня для города и в первую оборону, и вторую – это страшные исторические рефрены. И теперь этот рефрен звучит в третий раз. Все дело в том, что 25-30 мая по старому стилю, то есть как раз в начале июня, начиная с 6 июня 1855 года, союзная коалиция британцев и французов начинает третью бомбардировку Севастополя, вслед за которой они решатся уже и на первый штурм, пытаясь прорваться к Малахову кургану. А 7 июня, начиная с артподготовки со 2 числа, гитлеровцы в 1942 году предпринимают, ну, фактически приступают к третьему штурму города, который закончится его сдачей. И зенитки, которые берегли панораму до 25 июня 1942 года, при этом стояли с сантиметр в сантиметр, ровно на тех же позициях 4-го бастиона на историческом бульваре, где воевал Лев Толстой. И самое-то интересное, что холм, на котором в 1840 году был разбит большой бульвар до Крымской войны, пришлось назвать бастионным, потому что в 1934 году, в 1800, там сначала хотели бастион построить, потом решили, пусть будет бульвар. И вот у нас всю дорогу в истории города так. Мы сначала воюем и строим укрепления, потом разбиваем бульвары, потом приходит новая война. Приморский бульвар, который построен на месте Николаевской батареи времен Крымской войны, подвергается разрушениям, и город опять лежит в щебне. Да, это больно, но заламывание рук они не добьются. И я сейчас объясню, почему. Нам противопостоят, конечно, не марионетки-бабуины, а те, кто одумал о этих датах, он учел даже время. Удар по музейному павильону каменному панорамы был в 3-м часу утра, и именно это же время изображено на полотне панорамы, которую задумал и исполнил Франц Алексеевич Рубо. Кстати, завтра в Севастополе откроется выставка, давно анонсированная, на которой будут представлены из собрания 5 российских музеев оригинальные фрагменты именно кисти Рубо, которые и в Севастополе хранились, и реставрировались, и в 2019 году, два фрагмента в 2025 году только были закончены реставраторами, и севастопольцы их еще не видели. Есть сведения о том, что материалы панорамы полностью оцифрованы в 8К, и да, воссоздать это будет легко. Но мы имеем дело, повторю, не только с убийцами, мы имеем дело с грабителями, лгунами. И я прежде всего имею те страны, маркировка которых наверняка найдется на обломках этого беспилотника самолетного типа. Им очень больно каждый раз вспоминать о том, какой костью в горле стал у них Севастополь в Крымскую войну. А мы вспоминаем, что корабли этой самой эскадры как раз в конце мая, начале июня 1855 года грабили азовские города с огромным количеством зерна. Это были Керчь и Николе, это был Таганрог, Мариуполь, Ейск, Бердянск и Геническ. Как знакомо звучат названия, вы не находите?
4: Конечно.
5: Да. Кроме прочего, почему я говорю о грабителях? Французы вообще Крымскую войну и ее кульминацию, осаду Севастополя, назвали экспедицией за трофеями. Украденные из нашей морской библиотеки мраморные барельефы и статуи значатся в каталоге Лувра как военные трофеи. Они, не стесняясь, держат этих сфинксов в самом сердце Парижа, в саду Тюильри и возле Лувра. Колокола, которые украли французы и англичане, за исключением одного единственного, до сих пор хранятся во многих местах этих стран. Я поэтому, мне можно фантазировать. Вместо того, чтобы задавать вопросы, доколе, когда мы нанесем удар и так далее, хотя это, безусловно, тоже важно, я бы хотела поинтересоваться, не хотят ли наши дипломаты и государственные деятели спросить хотя бы французов и британцев за трофеи Крымской войны, которые украдены у России, являются ее национальным культурным достоянием. Вот. Эти трусы сутки не могли войти в Севастополь, оставленный в 1855 году. А теперь они чужими руками пытаются сделать нам больно.
4: Ольга,
5: да, больно сделали.
4: Ольга,
5: да.
4: Спасибо вам и за ваш вопрос. Ваше предложение, я думаю, что нас слушают и в Министерстве иностранных дел, и, по-моему, скоро вот такие вопросы прозвучат не только в адрес французов. Кстати, как раз сейчас там в МИД стучатся 3 посла, французский, немецкий и британский, что они хотят спросить, мы скоро узнаем, может быть, сегодня, может быть, завтра, может быть, им в этот момент их тоже спросят, а вы не причастны? Случаем к тому, что случилось в Севастополе. Огромное спасибо, Ольга Старушко, поэт и журналист из Севастополя, поделилась своей такой вот болью, как житель и как поэт, болью по поводу случившегося. А мы к следующей теме.
0: Наше время.
3: Давайте поговорим про ужесточение мер по контролю рабочих мигрантов. Дело в том, что МВД вместо Минтруда будет определять теперь, где работать мигрантам.
4: Это одна из новостей, потому что Госдума приняла соответствующий законопроект наконец-то. И еще одна новость. Сегодня вообще была целая череда законов на этот счет. Закон о повышении налоговых пошлин для мигрантов принят, и в том числе в 12 раз за оформление российского гражданства с 4,2 тысячи рублей. Странные деньги, конечно, брали. До 50 тысяч рублей при оформлении российского гражданства, 8 раз при оформлении разрешения на временное проживание, в 5 раз при оформлении вида на жительство. Кроме этого, увеличивается пошлина за выдачу разрешения на привлечение на работу мигрантов до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Госдума продолжает принимать пакетами законы, которые должны, ну, каким-то образом, наконец-то урегулировать ситуацию с мигрантами в нашей стране. Об этом мы говорим не первый год в нашей программе, и многие эксперты нас уже, для нас уже просто как родные. Вот мы сейчас как раз пару вопросов зададим Михаилу Бурде, доктору политических наук, руководителю направления миграции Центра имени Столыпина, ранхикс при президенте России, руководителю отдела миграционной политики ОНО «Институт Цареград». Михаил Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, Ольга.
4: Михаил Александрович, ну вы уже радостно потираете руки, наконец-то свершилось, или это еще только вот первые шаги, еще много-много нерешенных проблем?
3: Я добавлю от себя, у нас просто много лет было ощущение, что вообще ничего в этой сфере не происходит, и вдруг неожиданно, как будто вот этот вот поезд, который сошел с рельс, он вдруг как будто поехал. Это так или нам кажется?
6: Ну, вы знаете, поезд со скрипом тронулся, действительно, и произошло, я опять-таки у вас в эфире не один раз это отмечал, к большому сожалению, только после терактов в Крокус-Сити, да, когда именно мигранты убили 150 человек, вот, и наконец-то там пришло осознание того, что миграция — это не только экономическая выгода, а это, в общем-то, национальная безопасность, и неконтролируемая миграция таит в себе достаточно существенные риски. Не какие-то глобальные, абстрактные, а вот риски, с которыми каждый человек может столкнуться. Вот. И, собственно, это привело к тому, что и в 2024 году был пакет целых законов, принят Государственной Думой в конце года, и новая концепция миграционной политики, которая в конце 2025 года была принята, она тоже концептуально отличается от тех документов, которые были раньше. Вот. То есть она впервые там обозначила проблемы там анклавов. Это тоже очень важно, трудовой миграции, миграционного контроля. Ну, то есть все то, о чем мы неоднократно говорили в эфире. И вот, собственно, сейчас Государственная Дума продолжает вносить корректировки в миграционное законодательство уже с учетом этой концепции. Единственное, на мой взгляд, что вот эта скорость, она связана в определенной степени, ну, назовем так, электоральный гон, потому что Дума заканчивает свои полномочия, грядут новые выборы, и понятное дело, что миграционная тематика, которая достаточно животрепещущая, актуальна, ну, депутаты партии активно ее продвигают, потому что это то, что волнует население, то, что может дать дополнительные проценты каждой из политических партий. Поэтому обратите внимание, фактически каждая парламентская партия активно, ну, миграционной тематикой занимается, да, тут исключений нет.
4: Но это же, наверное, вот хорошо, так и делается политика, да, по большому-то счету. Что-то болит, и политики отвечают на это решениями. Мне кажется, это хороший пример.
6: Да, это классика общественного запроса, общество культивирует запрос, да, не самостоятельно пытается как-то решать незаконными мерами, да, а обращается к институтам власти, да, к депутатам, которые принимают соответствующие решения.
4: Михаил Александрович, давайте мы на минутку прервемся, у нас будет реклама, и продолжим наш разговор через небольшое время после небольшой паузы.
3: Напомню, что говорим мы об ужесточении мер по контролю рабочих мигрантов. Очень важная болезненная тема, которую мы регулярно освещаем в эфире. Вернемся к ней ровно через минуту.
0: Радио России.
7: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
8: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
9: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
10: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
8: Кто держит удар?
11: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
12: У меня тогда оборвалось.
8: Кто за защищает родину до последнего.
10: Молодой пацан, он раненый. Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
11: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
12: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
8: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
13: Чувствуете себя командой Путина?
12: Я живу этой жизнью.
8: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
0: Наше время.
3: На радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым, и мы возвращаемся к нашей теме ужесточение мер по контролю рабочих мигрантов. И с нами Михаил Бурда, доктор политических наук. Мы к Михаилу Александровичу возвращаемся. Михаил Александрович, давайте продолжим наш разговор, на чем вы остановились.
6: А вы знаете, но при всем при этом, при положительных сдвигах, я бы вот все-таки до конца не обольщался, потому что даже те решения, которые принимаются, они все-таки носят половинчатый характер, причем как в прямом, так и в статистическом смысле. Вот что касается трудовой миграции, да, оргнабор, все о нем долго говорили, он появился в новой концепции. МВД готовит крупный и большой законопроект по поводу оргнабора, как это будет все работать. Значит, экспериментальный режим в субъектах, кроме Москвы и Московской области, которые в оргнаборе участвовать не будут. Да, для понимания, в Москве и Московской области там более 40% легальных трудовых мигрантов сосредоточено. То есть мы понимаем, что
4: да,
6: почти половина трудовой миграции в этом оргнаборе участвовать не будет, поскольку какие-то исключения государства в государстве. Да, я сейчас не буду комментировать, почему именно Москва и Московская область, кто это пролоббировал, но я думаю, слушатели и так все прекрасно понимают. Да, во-вторых, вот вы в начале, да, нашей с вами беседы сказали по поводу того, что Государственная Дума подняла пошлины там за получение паспорта, там еще какие-то аспекты, которые связаны с пребыванием

0: я думаю, там соплеменники при необходимости соберут, потому что это перекрывает тот объем социальных льгот, которые иностранцы получают, это во-первых. А во-вторых, все-таки, на мой взгляд, вопрос лежит в критериях, то есть, а кому мы даем российский паспорт и зачем мы это делаем? Но для того, чтобы сделать красивый отчет, заткнуть демографическую дыру и не показать, что коренное население, там уровень смертности высокий, оно вымирает там в регионах, да, чтобы показать, что вот за счет миграции у нас, значит, грубо говоря, плюс-минус там общее число, количество населения сокращается, это одно. А если мы говорим про то, что внешняя миграция в таких масштабах меняет облик российских городов, и Москва там может превратиться, там, как Лондон уже превратился в Исламабад, а Москва может превратиться в Душанбе, да, то это другое.
1: Кстати, вот да.
0: Здесь тоже как бы вопросы, да, то есть вопрос не в том, сколько стоит оказание миграционной услуги, вопрос в целеполагании, кому и для чего мы ее оказываем.
1: Ну, по крайней мере, по крайней мере, мы помним, что по предыдущие законы, предыдущий пакет, там было очень много мер по контролю за этими потоками, в том плане, за что люди будут высылаться, лишаться гражданства, поэтому в эту сторону вроде бы сработали. Теперь надо действительно поработать по поводу критериев, за что они будут его получать, за какие такие заслуги. Я думаю, мы не один раз еще к вам вернемся с этой темой, потому что ну, она станет и темой следующей Думы, которая будет избрана осенью этого года, без сомнения. Михаил Бурда, доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина, РАНХИКС при президенте России, руководитель отдела миграционной политики ОНО Институт Царьград был с нами. Мы говорили о ужесточении политики по контролю мигрантов в Российской Федерации. К следующей теме переходим.
2: Наше время.
3: Она удивительная.
1: Да, хочется тяжелым, будем говорить о приятном.
3: Растет посещаемость библиотек. Это удивительно. Хотя, в общем-то, во времена, наверное, нашей с Игорем юности библиотека это был единственный

0: искать, а нет. Более того, совсем недавно я даже в таком спальном районе, Симферопольский бульвар, я заметила вот в этих вот человейниках, я заметила библиотеку на первом этаже, мне как-то стало очень радостно и приятно, и оказывается, что они активно посещаемы.
1: Ну да, аудитория российских библиотек в 2025 году выросла на 7,5% по сравнению с предыдущим годом и достигла 593 миллионов посещений. Это следует из отчета Минкульта по подведомственным библиотекам. И динамика такая наблюдается с 2021 года. Вот каждый пятый год подряд. И удивительно, что даже в год пандемии посещаемость упала на фоне карантинных ограничений, но в следующем году она не просто восстановилась, а превзошла показатель 2019 года. Удивительно. И, наверное, надо разбираться со специалистом.
0: Интересно, кто же ходит сегодня, да, в библиотеку? Кто зачем? Вот эта вот целевая аудитория и что они там ищут? Давайте зачем? Спросим нашего эксперта. С нами Любовь Казаченкова, книжный журналист, главный редактор журнала «Современная библиотека». Любовь Александровна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Ольга.
1: А вот, может быть, сразу с аудитории начнем. Какая аудитория у современных библиотек? Кто является посетителем этого хранилища знаний?
2: Игорь, очень разная. От тех, кто, простите, еще находится в утробе матери, да, потому что и для них есть очень много интересного для мам, готовящихся стать вот, готовящихся к родам, да, для них есть программы, и вплоть до самых-самых старшего поколения.
1: Так, да, так, так, тех, вы начнете объяснять, а то мы уже не поняли, что значит программы для матерей. Мы говорим вроде о библиотеках. Давайте объясните тогда, как выглядит современная библиотека. Мы, видимо, с Ольгой не знаем этого.
2: Вы знаете, вот очень часто вы наверняка слышали, и читатели, и слушатели ваши наверняка слышали, что сегодня библиотека — это не только про книги, да? Это действительно не только про книги, но про книги в первую очередь, да? Вот сделаем такой акцент. Библиотека сегодня – это пространство общения, в первую очередь, пространство реализации твоих собственных желаний, пространство каких-то событий и вообще современной культуры, всего того, что происходит вокруг. И то, что ты можешь узнать где-то в одном месте от экспертов, а не набравшись из интернета, особенно учитывая развитие нейросетей, непонятно какой, неадекватной, а зачастую просто ложной информации.
1: То есть это клуб, такой клуб получается?
2: Это уже, не, да? Клуб. А, понимаете, это, вот в этом пространстве может быть очень много клубов. Могут быть концерты, могут быть занятия. В библиотеке сегодня открываются, и в библиотеках в том числе, замечу, да, открываются детские культурные центры, открываются школы креативных индустрий, где ребенок, школьник, может получить знания, востребованные сегодня на рынке, например, по веб-дизайну, по программированию, да, по геймификации и многое-многое чего другого. То есть сегодня библиотека – это такая точка концентрации талантов. Не зря вот в программе «Культура» был такой подпроект, а сейчас он плавно перетек в нацпроект «Семья». Да? Это гений места, точка концентрации талантов. Это первый момент. Но, конечно, все это вот неспроста, да, вот вдруг бац, рванул источник. Все это такая целенаправленная системная работа, которая началась давно. В 2014 году еще были такие первые пилотные проекты по организации модельных библиотек. Когда увидели, что это выстрелило, то в 2019 году в нацпроекте «Культура» была заложена программа модернизации библиотек. Тогда были довольно скромные такие ожидания, да, но они превзошли вот по годам реализации очень сильно даже ожидания самих чиновников. Они не ожидали, что это вот будет такой взрыв интереса к этой программе.
1: Любовь Александровна, сейчас можно прерву? А это вот все-таки касается... Я поверю, что все, о чем вы говорите, присутствует в московских библиотеках. Я даже немножко об этом слышал и видел. А это не только в Москве?
2: Нет. 1503, вот на данный момент, 1503 модельных библиотеки, это библиотеки по всей стране, от Калининграда до Камчатки, Сахалина, понимаете? Это отнюдь не московские. А московские библиотеки, кстати, в этот проект модернизации модельных библиотек, они не входят, ни Москва, ни Питер. Потому что у Москвы и у Питера достаточно...

0: достаточно собственных ресурсов для того, чтобы модернизировать библиотеки. Поэтому этих два города в национальный проект не входят. В этом участвуют муниципальные библиотеки как раз всей России. А сейчас запущен еще и конкурс среди сельских библиотек и малых населенных пунктов до 100 тысяч человек населения, библиотечная система. Да, первый год прошел этот конкурс. Кстати, при поддержке благотворительного фонда «Система» и МТС. И это еще один новый стимул. Что такое модернизация? Понимаете, вот стояла библиотека, никому не нужна. Да? Старая, со советской мебелью и необновляемым фондом. Ну, кто туда пойдет? Человек идет, вот как в магазине человек голосует кошельком, так и в учреждении культуры. Он идет только в том случае, если ему там интересно, если ему там полезно, если он там может найти что-то нужное для себя. И когда библиотека старая, обшарпанная, с плохим старым фондом советским, с не очень, так скажем, современными сотрудниками, которые и, в общем-то, интернетом-то сами пользоваться не могут, люди туда не пойдут. А когда эта библиотека отремонтированная, современная, там есть интересные новые книги, а по проекту и нацпроекту культуры, и нацпроекту семья, это в первую очередь, помимо ремонта, внимание на обновление фонда. Обновление фонда, обновление техники, обновление концепции, потому что это не просто вот дали книжки и новую мебель поставили. Нужна интересная концепция, что ты хочешь из этой библиотеки, какой ты ее хочешь сделать. И это для сотрудников вызов. Не все с этим справляются, некоторые уходят, но приходят на смену молодые, у которых есть идея, которые знают, как привлечь человека. Поэтому сейчас в библиотеках что угодно есть, понимаете, есть курсы английского языка, есть студии мультипликации, то есть дети и взрослые учатся, как делать мультфильмы. Есть кружки, как научиться рисовать песком. Есть интерактивные глобусы, есть квизы, есть квесты. Да, я не знаю, чего там нет.
1: Современное такое название — площадка, да, вот часто говорят. Площадка,
0: это
1: платформа даже еще иногда.
0: Пространство, понимаете, да. Это вот пространство, да, где ты можешь реализовать себя. Вот, наверное, это самое главное. И знания получить, и досуг провести, и единомышленников найти, ну и в конце концов в рану залезать, да, для этого тоже есть свои руки.
2: Книги там программы. Успевают почитать все-таки или нет?
0: Конечно. Нет, ну, когда я говорю вот эту фразу, что библиотека не только про книги, я все-таки говорю, да, не только про книги, но про них в первую очередь.
1: А давайте тогда уже на прощание уточним, у нас осталось секунд 40. А как это все происходит? Как и прежде, есть библиотекарь, есть абонемент какой-то, есть читальный зал, можно взять книжку на дом, вернуть в определенное время. Вот основные правила.
0: Давайте по пунктам. Во-первых, читателем ты можешь стать всегда и везде. Во многих городах сейчас единый читательский билет, то есть ты можешь в одной библиотеке записаться, всеми остальными пользоваться. Это первое. Второе. Книги на дом ты можешь брать. И даже те, которые только что пришли, чего раньше было довольно сложно. Третье. Ты можешь брать не только печатные, но и электронные книги, потому что библиотеки имеют договора Литресом и дают бесплатную возможность скачивать и читать бесплатно книги из подписки, той подписки, на которую у них оформлен договор.
1: Ничего себе, Любовь Александровна, как интересно. К сожалению, наше время в эфире вышло. Благодарим книжного журналиста, главного редактора журнала «Современная библиотека» Любовь Казаченкову за апгрейд, как говорится, наших знаний о классической библиотеке. Вот так они поменялись.
3: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
4: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
5: Приключения All Inclusive.
6: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
7: Мы не готовы!
4: А это не считается издевательством над родителями?
5: Главная комедия страны. «Холоп 3».
8: Что за цирк-то?
5: В кино с 11 июня. Категория 16+.
9: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
10: 16+.
11: Радио России.
7: Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
8: Наше время.
1: На радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. На прививку не только первый класс. Помните, песня такая была. Оказывается, прививки полагаются и для тех, кому уже сильно за.
2: За, плюс сколько-то лет. Ну, начнем с детей все-таки. 8 прививок необходимо сделать каждому жителю России. Это прививки от туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи. Они внесены в национальный календарь прививок и проводятся за счет средств федерального бюджета. Их делают в детстве. Прививки от туберкулеза вот, и так далее, все эти прививки, гепатиты и так далее, все, что я назвал, делают в детстве. Но они, казалось бы, даже и дают нам иммунитет, создают на долгие-долгие годы. Так заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Мы хотели ли выяснить, а вообще вот долгие-долгие годы, это сколько нам с Ольгой надо перепрививаться, или все вот то, что нам в детстве нас укололи, это теперь навсегда. И потом, есть ли прививки для взрослых, которые обязательно необходимо делать?
1: Ну вот, например, во время пандемии многие делали себе прививку от пневмокока, если кажется, я не ошибаюсь, по-моему, он так назывался, и эта прививка помогала облегчать ситуацию в том случае, если затрагивались легкие. Вот насколько я помню, и, по-моему, эту прививку можно возобновлять и нужно не каждые несколько лет. От клещей, кстати, сейчас делают и взрослые прививки, и детям тоже делают, но это по желанию.
2: Так, ну и так, у нас кандидат медицинских наук, инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Российского национального исследовательского университета имени Пирогова Алексей Ертищев. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
2: Алексей Юрьевич, вначале про вот эти детские 8 прививок. Они навсегда с нами или иммунитет все-таки с годами ослабевает?
10: Все зависит от конкретной прививки и от конкретной вакцины. Например, сделанные в детстве 2 необходимые прививки от кори, по нашему календарю это в год и в 6 лет, они защищают человека на всю жизнь. Или, например, дифтерия, столбняк не позволяют обеспечить защиту на всю жизнь, поэтому, например, взрослые каждые 10 лет должны эту прививку повторять, и это внесено в наш календарь, как и в других странах.
1: А
10: так,
1: можно,
10: ну, в отношении многих инфекций.
1: Да, конечно. Вот уточнить, вот эти вот 8 обязательных прививок, они до какого возраста делаются?
10: Ну, про 8 прививок речь идет о неких рутинных, да, вакцинах, которые уже на протяжении более 50 лет в рамках расширенной программы иммунизации во всем мире делаются всему населению мира. Опять же, все зависит от того, по отношению к какому мы заболевание, о каком заболевании ведем речь.
1: Ну, вот смотрите,
10: большинство действительно в детстве, но дифтерия, столбняк, упомянутый мной, продолжение и во взрослом возрасте.
1: Я просто, грипп, почему спрашиваю?
10: В настоящее время, да.
1: Угу. Я почему спрашиваю? Потому что такое ощущение, что во время школьного возраста эти прививки делаются постоянно, то есть на протяжении всех 11 лет обучения, и это значительно больше, чем вот 8 этих прививок. Это что, какие-то там повторные подтверждения, или это расширенный список, а вот все вот эти 8, туберкулез, гепатит Б, кори, коклюш, дифтерия, ну вот полиомиелит, краснуха, они делаются там, допустим, до 3 класса или дошкольного возраста, ведь в школу уже полагается приходить с каким-то набором прививок, если я помню правильно.
10: Да. И опять же, я лишь повторюсь, что на протяжении жизни некоторых из прививки, они повторяются, в школьном возрасте в том числе. Uh-huh. Поэтому большинство, их на самом деле не так много, это та же самая дифтерия, столбняк, раньше был полиомиелит в 14 лет, они действительно повторяются в школе. Действительно создается впечатление, что много, за счет того, что ежегодно проводится диагностическая проба на туберкулез, это уже не прививка, ну и кроме того, сезонная вакцинация от гриппа.
2: А скажите, есть ли исключительно взрослые прививки, которые тоже необходимо обязательно делать по наступлению какого-то возраста?
10: Ну, на самом деле, все прививки, если говорить о взрослых, можно поделить на несколько категорий. Часть из них, ну, так скажем, рутинные, да, то же самое повторение дифтерии, столбняка, Есть те, которые можно назвать для по эпидемическим показаниям. Например, упомянутый клещевой энцефалит, да, те люди, то население, которое проживает на так называемых эндемичных территориях, а также выезжающие туда, им проводится эта вакцинация. Упомянутый пневмокок, пневмококковая инфекция, действительно, это та прививка, которая делается в настоящее время и детям, и некоторым группам взрослых старше 60 лет. Но на самом деле в скором времени мы перейдем к тому, что люди старше 60-65 лет, все должны будут получать эту прививку, она будет широко доступна, потому что тяжелая пневмония – это действительно угроза для взрослых людей. Ну и есть те прививки, которые пропустил в детстве человек. Например, не привит был по тем или иным причинам от кори. В этом случае они повторяются, это мы называем догоняющей иммунизацией.
2: Так, это очень интересно. На вот эти прививки, которые вы назвали взрослые, да, они то, насколько, вот вы сказали, выезжают в эндемичный район или в эндемичном районе клещевой энцефалит. Это что, каждый год надо прививаться? Или ты все-таки один раз привился и живи спокойно?
10: Все зависит, опять же, от заболеваний конкретных вакцин. Если клещевой энцефалит, то это определенная схема. Например, если человек еще никогда не был привит и формирует только иммунитет, ему делаются в первый сезон две прививки. Дальше повторяются через год и каждые три года. Mm-hmm. Если мы говорим о каких-то других, например, гепатит А, да, либо какие-то у нас есть по эпидемическим показаниям более изощренные тулеремии и прочее, то там свои схемы вакцинации с определенной последовательностью и с определенными интервалами.
1: Алексей Юрьевич, а вот посоветуйте тогда, потому что я понимаю, слушатели сейчас, ну, они внимают тому, о чем вы говорите, но это такой для них объем информации, который трудно, возможно, будет запомнить и воспроизвести, и как-то, я не знаю, реализовать самостоятельно. Вот если человек решил разобраться со своими прививками, куда он может пойти, чтобы ему в этом помогли, где-то посоветовали, сказали, вам сейчас нужно то-то, то-то, то-то сделать.
10: Но это, если речь идет о взрослом человеке, это терапевт. Действительно, так исторически сложилось, что основные вакцины, тот же самый туберкулез, корь, там, дифтерия, столбняк, они в основном выполняли в детстве, поэтому это, ну, как-то исторически считается, что вроде в педиатрической практике педиатры занимаются. На самом деле терапевты тоже должны следить за прививками. Проблема у взрослых заключается в том, это проблема не только в нашей стране, что часть данных из детства, которые записаны были в карте по отношению к прививкам, они иногда теряются. Сейчас за счет цифровизации, за счет того, что эти данные при помощи хранятся цифровых систем, эти данные уже теряться не будут. И терапевт, он может посмотреть, какие прививки были пропущены, может быть, или пришло время очередной прививки, и, соответственно, сказать, сделать. Ну и кроме того, опять же, если говорить о рутинных дифтерии, столбняк, да, от того же самого гриппа сезонные терапевты должны приглашать на эти прививки.
1: Алексей,
10: если человек
1: Юрьевич,
10: относится к группе риска, да.
1: Да, еще один очень важный вопрос, простите, что у нас 20 секунд осталось. А если родители антипрививочники, а вырос ребенок, и он не такой, вот как он может понять, что он что-то пропустил?
10: Точно так же прийти к врачу, установить, что, каких прививок у него нет, и сделать. Если это невозможно установить, то считается, человек не привит, и он вакцинируется заново.
1: А, то есть он приходит к врачу, и... А вот вы говорите, что ведь эти данные, они могут с возрастом как-то теряться. Прошло
10: правильно.
1: Там лет 10.
10: Но, например, 10, да, та же самая корь, если, например, нет сведений, да, ни человек, ни врач не могут установить, был ли человек привит, как правило, поступают два раза. Первое, это просто привиться от того, что будет дополнительная введена доза, ничего страшного не будет, будет хороший иммунитет, либо предварительно проверяют иммунитет на наличие, да, такового уже у человека и отсутствие необходимости делать прививку.
1: Ну, то есть, на всякий случай, если второй раз делает человек, ничего страшного не произойдет?
10: Нет, конечно.
2: А у меня другой вопрос. Если я в детстве переболел корью, значит, мне прививка не нужна. Правильно?
10: Да. Есть заболевания, которые формируют пожизненный иммунитет. Например, дифтерии такой иммунитет не формируют. И те люди, которые переболели, в том числе во время эпидемии в 90-х годах дифтерии, они все равно подлежат повторению прививок и продолжению вакцинации. Ускорим иммунитет пожизненно.
2: Отлично. Спасибо. Будем знать. Спасибо большое. Алексей Ртищев, кандидат медицинских наук, инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства.
1: Ольга Максимова, Игорь Шатров, покинем вас сейчас, но вернемся после новостей с интереснейшей темой об организации общественного питания. Нововведение «Основа». Дождитесь.
11: История участников «Поезда надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
12: Абсолютно забылись детали уже в самой поездке. Помнится ощущение, что это была очень большая помощь, что это на самом деле было спасение, решение нашей проблемы. То есть вы помогли нам найти нашу первую девочку.
11: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана.

0: премьера на Радио России.
1: Знакома ли вам сила отлива?
2: Нет.
1: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
3: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
4: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
5: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь – капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
5: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Радио России.
6: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены, и составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
7: «14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
6: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.

0: московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин приказал усилить безопасность в образовательной и социальной системе. Спасены 3 фрагмента полотна из атакованного ВСУ музея «Панорама» в Севастополе. Воздушно-космические силы России возглавил Александр Чайко. Далее подробности. Россия со вниманием относится к исполнению взятых на себя социальных обязательств, а для семей с детьми вводит новые меры поддержки. Это подчеркнул президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Кроме того, президент потребовал от спецслужб и силовых ведомств усилить безопасность в образовательной и социальной системах.
2: Наши противники не останавливаются перед террористическими актами. Имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа. Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. Прошу оперативно провести соответствующую работу. В период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы. Здесь нужно действовать с максимальной ответственностью. Но мы каждый год, каждое лето обращаемся в целом к этим вопросам, вопросам обеспечения безопасности детей. Это многоплановая работа. И прошу на все аспекты этой работы обратить особое внимание.
1: Президент также отметил, что санкции ЕС против российских детских центров являются попыткой сделать очередную мелкую пакость. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что сегодня главное сплотиться и не допускать иллюзий. В эфире телеканала «Россия-24» он отметил, что чем больше враги России предпринимают таких демонстративных атак на общую историю и культуру, как удар по музею обороны Севастополя, тем очевиднее становится, что Россия имеет дело с агрессией от Объединенной Европы.
3: Идет пожар до сих пор. Я с раннего утра на связи с директором музея. Пытаются что-то спасти. Но еще раз скажу, мы один раз восстановили это полотно после победы над одними фашистами. С учетом того, что сохранилась огромная часть этого полотна в запасниках музея подлинного, сохранились изображения, значит, рано или поздно восстановим после победы над другими фашистами. Главное сегодня это сплотиться и не допускать самообмана и иллюзий. Все эти действия сами себя характеризуют. Так же, как в 1942-м немцы знали, что рядом в парке, рядом со зданием историческим «Панорама обороны Севастополя» нет ни одного зенитного расчета, нет ни воинских частей, ничего, и быть их там не может. Так точно так же они сегодня знают, что это парк. Это парк для прогулок, для горожан. А в центре этого парка стоит единственное здание, построенное к юбилею 1905 года с гениальной картиной русского художника из Одессы Франса Рубо.
1: Как сообщает пресс-служба музея, 3 фрагмента поврежденного огнем полотна из атакованного ВСУ музея «Панорама» в Севастополе спасены. Работы по остальным продолжаются. ВСУ нанесли удар по музею минувшей ночью. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Пожар локализован на 600 квадратных метрах. Степень повреждения панорамы и предметного плана оценят после тушения пожара. Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим воздушно-космическими силами Российской Федерации. Это следует из данных на сайте Минобороны. Уточняется, что он получил назначение в мае указом президента России. Чайко сменил Виктора Авзалова, который командовал ВКС с октября 2023 года. С апреля 2014 года Чайко был командующим общевойсковой армией, с апреля 2015 года командующий танковой армией Западного военного округа, с января 2019 года был назначен первым заместителем начальника военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России. Он также командовал группировкой российских войск в Сирии, а с июня 2025 по май 2026 года являлся заместителем начальника российского генштаба. Чайко награжден орденом за военные заслуги, орденами за заслуги перед Отечеством 4, 3 и 2 степеней с мечами. В июне 2020 года ему присвоено звание Героя России с вручением знака особого отличия медали «Золотая звезда». Соединенные Штаты намерены нанести в ближайшие часы жесткие удары по Ирану. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. По словам американского лидера, это решение связано с тем, что иранские силы якобы сбили американский вертолет. Глава Белого дома также объявил, что Соединенные Штаты тайно вывезли миллионы баррелей иранской нефти. При этом Трамп утверждает, что договоренность США и Ирана полностью готова, и Тегерану нужно просто ее подписать. Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной и ее похороны состоятся в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в ее окружении. Ранее театр российской армии сообщил, что Чурсина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 84 лет. Совсем скоро, 20 июля, у Людмилы Алексеевны должен был быть юбилей. Мы готовились к нему, рассказали в театре. В окружении актрисы сообщили РИА Новости, что причиной смерти стала онкология. Чурсина боролась с недугом около года. Несколько десятых значений не хватило для преодоления температурного рекорда 1998 года, когда воздух прогрелся на главной московской метеостанции на ВДНХ до 30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды Фобоса Вадим Заводченков. По его словам, жаркие дни в столичном регионе скоро закончатся.
4: К Москве похолодание пробьется в субботу. В четверг-пятницу в столице по-прежнему рекордные плюс 30-32. А затем по вине холодного фронта мегаполис накроет ливни с грозами и шквалистыми усилениями ветра. А температурный режим постепенно вернется в рамки климата. По предварительным прогнозам, такая погода будет преобладать в Центральной России практически всю следующую неделю.
1: По словам Заводченкова, кратковременные дожди будут идти в столице на протяжении всего дня России, ну а ближе к вечеру в город придет основная масса осадков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На Тенерифе стартовал конгресс Международного союза конькобежцев. Предположительно, на этом мероприятии может быть принято решение о допуске российских фигуристов-юниоров до международных соревнований. Также не исключено, что будет рассмотрен вопрос допуска взрослых спортсменов. Отмечу, что президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе отсутствовал в первый день работы конгресса. Председатель совета директоров футбольного «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал слухи о возможном возвращении Александра Кокорина и Арсена Захаряна, а также об интересе «Зенита» Константину Тюкавину. «Есть факторы, которые не позволят нам взять Кокорина обратно в систему клуба. Захарян – это ценный воспитанник нашего клуба, но о возвращении в «Динамо» рассуждать пока не готов. «Зенит» действительно может иметь желание приобрести того или иного футболиста, но я знаю, что сердце Тюкавина отдано нашему клубу. Контракт с ним до 30-го года, а если будут предложения от зарубежных элитных команд, мы будем обсуждать это развитие событий», — отметил Ивлев. Пари НН продлил контракт с главным тренером Вадимом Гараниным до конца сезона 26-27. Напомню, по итогам минувшего чемпионата РПЛ Пари НН вылетел в первую лигу. А пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о пролонгации соглашения с главным тренером Сергеем Булатовым до конца сезона 27-28. Прошлый сезон самарская команда завершила на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата РПЛ. 19-й Кубок мэра Москвы по хоккею состоится с 27 по 30 августа во Дворце спорта «Мегаспорт». За трофей впервые в истории будут бороться 8 команд, разделенные на 2 подгруппы. В группу А вошли ЦСКА, «Спартак», «Минская Динамо» и «Акбарс». В группу Б – «Московская Динамо», «Торпедо», «Шанхайские драконы» и «Автомобилист». И пока это все новости спорта.
1: Погода. В четверг, 11 июня, в Петрозаводске плюс 22, плюс 24, без осадков. В Великом Новгороде плюс 22, плюс 24, кратковременный дождь. В Кирове плюс 23, плюс 25, без осадков. В Казани плюс 21, плюс 23, кратковременный дождь. В Самаре возможен кратковременный дождь, плюс 26, плюс 28. В Ярославле плюс 27, плюс 29, возможен кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону плюс 24, плюс 26, кратковременный дождь. В Краснодаре плюс 27, плюс 29, кратковременный дождь. В Нальчике кратковременный дождь, плюс 24, плюс 26. В Севастополе плюс 23, плюс 25, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Вечером кратковременный дождь, гроза, днем в мегаполисе плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без существенных осадков. Температура днем плюс 29, плюс 31. Сейчас в Москве 27 градусов тепла.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана Койлани, Сундалой хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Прямо сейчас.
5: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире. Игорь Шатров и Ольга Максимова.
6: Мы снова здесь и готовы продолжать. Ольга Максимова, Игорь Шатров напоминают вам, что есть канал обратной связи. Если возникает желание прокомментировать темы, которые вы слышите в нашем эфире, 8-925-222-9992. Писать можно сюда. А по каким поводам в течение предстоящих 45 минут вам, возможно, захочется написать свой комментарий, мы сейчас расскажем.
7: Сейчас я расскажу об этом, а потом прочту одно сообщение, оно очень интересное. Итак, мы сегодня вот о чем поговорим с москвичами и под москвичами, жителями Подмосковья. Мы расскажем им в конце нашего часа о том, что не сданный в 9 классе экзамен – это не приговор. Московская областная дума на этот счет приняла специальный закон, представляете? Вот дождитесь, немножко даже удивитесь тем возможностям, которые Московская областная дума подмосковным выпускникам 9 класса предоставляет. Интересно. А с Дмитрием Сухининым будем говорить о начинающемся завтра, да, чемпионате мира по футболу в Северной Америке. Он будет проходить во всех 3 ее государствах: Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Есть о чем подискутировать. А начнем с важной темы. Приняты новые санпины, это санитарные правила и нормы для организации общественного питания. Они касаются и школьных столовых, и вот это отдельная тема, она будет, ей даже будет посвящено заседание комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. И сегодня мы, предваряя это заседание, завтра это будет, будем говорить с одним из его участников, разбираться в том, что ж не так в школьном питании, что это за новые санпины. Вот, но а прежде я прочту все-таки сообщение от нашей слушательницы или слушателя. Добрый вечер, Ольга, Игорь. Вот это очень просто интересно узнать это было. Я очень позитивно поражен. По поводу библиотек. У нас маленький городок в Пермском крае. Называется Чернушка. Буквально сейчас общалась со знакомой. Она посетила с внуком 10-летним простую библиотеку обычную. Взяли книги, и там же был просмотр фильма на военную тему. Посмотрели вместе. Она со слезами. Вот так у нас библиотеки по-своему организуют работу. А другая библиотека центральная. Она модельная. Там, естественно, большой выбор мероприятий. Книги тоже читают. А в городе у нас всего 30 тысяч населения. Зоя. Ну, вот такое приятное сообщение из Пермского края, потому что я просто подумал действительно, что, ну, немножко это наш собеседник преувеличивает, и все это касается Москвы. А нет, даже в Пермском крае. Это здорово. Это классно. Вот. Ну что ж, начинаем по тем темам, которые я уже назвал, начинаем о них рассказывать.
1: Наше время.
7: Итак, с сентября заработает новая версия санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения. Эксперты отмечают, что от Санпин, как я уже сказал, Санпин – это санитарные правила и нормы, ждали новшеств, которые помогли бы улучшить качество питания в школах, в первую очередь, но и в других социальных учреждениях. Однако главные проблемы действующих правил сохранились в неизменном виде. Фактически, они позволяют не выполнять требования законодательства о соблюдении натуральных норм питания по продуктам и разрабатывать меню для школьников без необходимого количества фруктов, мяса, творога и так далее. Речь идет о том, что учитываются только калории, кажется, да, калории, вот, и все. А неважно, откуда эти калории берутся, это вот так, по крайней мере, говорят эксперты. В чем проблема, мы же не знаем. Может быть, это и достаточно калорий учли, и все. А надо ли там обязательно учитывать там фрукты, овощи и прочие продукты. Поэтому надо нам все-таки пригласить, я думаю, эксперта, который объяснит, что не так и что это за санпины. Заместитель начальника отдела социального питания базовой организации СНГ по вопросам питания учащихся Институт отраслевого питания, кандидат технических наук Владимир Кулаков с нами на связи. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
8: Добрый вечер, Игорь, добрый вечер, Ольга.
7: Владимир Геннадьевич, да, Владимир Геннадьевич, мы не профессионалы в этом вопросе, и, может быть, даже подводка, она ни о чем не сказала так профессионалу, да, и, может быть, и слушатели не увидели там критического чего-то в том, о чем я рассказал. Объясните, что происходит и что не так со школьным питанием в российских школах.
8: Да, ну давайте по порядку, что происходит. Ну вот на данный момент у нас, получается, с 1 сентября вводятся обновленные санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. И проблема заключается в том, что по сути и по содержанию в части питания детей в организованных детских коллективах они полностью соответствуют, соответственно, предыдущей редакции этого документа. Вот, и, соответственно,
7: что
8: все системные эти ошибки.
7: Что в этом плохого, что они соответствуют предыдущей редакции?
8: Да, это, ну, смотрите, все вот эти системные ошибки, неточности, противоречия, они просто перешли, получается, в новый документ, да, которые были до этого. Вот, а, соответственно, хочу обратить ваше внимание на процедуру. То есть вот этот новый документ, он фактически просто пролонгировал старый, да, то есть разработчик, он выставил этот проект на федеральный портал проектов нормативных правовых актов и дал время на публичное обсуждение менее 10 дней. Да? Вот, даже согласно закону у нас такие документы с низкой степенью регулирующего воздействия, они рассматриваются не менее 15 дней. Соответственно, многие эксперты и профессиональное сообщество, они просто не успели поучаствовать в обсуждении этого документа. Вот. Но, тем не менее, наш институт отраслевого питания, он направил, успел подготовить предложение на 27 листах. Мы их разместили на этом портале. Также направили во все субъекты, в федеральные органы власти, в комитеты Госдумы. И надо сказать, что мы получили большой отклик на эту рассылку. Более 48 субъектов у нас отреагировали.
7: Владимир Геннадьевич, пока да. Вот, извините, вы понимаете, о чем говорите, да? Пока наши слушатели, ну, понимают, что идет какая-то работа, документы, бумаги и так далее. Что не так? Что неправильно в школьном питании? Что перешло из прежних санпинов в новые санпины и для вас является, ну, неприятным фактом? Давайте вот как-то на пальцах, что ли, будем это объяснять.
8: Да, ну давайте вот перед тем, как я профессионально расскажу, да, что не так, вот получилось что, да, то есть документ механически переписали, ну и как сказал уже, да, степень регулирующего воздействия была низкая, соответственно, видимо, и не планировалось вносить в него существенных изменений, вот, и в этой связи, хочу рассказать, да, вот что, почему такая реакция идет у сообщества. Заключается она в следующем, то, что сейчас, да, у нас федеральные органы власти, такие как Роспотребнадзор, Федеральный центр мониторинга питания, они проверяют конкретно, например, меню, да, и питание на содержание белков, жиров и углеводов. То есть формально как бы все правильно, то есть белки соответствуют норме, жиры соответствуют, калорийность вроде как бы тоже в норме. Вот, и получается, как бы нарушений вроде бы нет. Да, но мы с вами, как профессионалы, и вот те лица, которые не успели принять в публичном обсуждении, скажем так, да, и которые хотели высказать эту позицию. То есть, как профессионал, мы понимаем, да, что, например, те же белки, они бывают разные, да, бывают там растительного происхождения, бывают животного происхождения, например, такие, как там мясо, да, продукты мясные, рыбные, творожные. Вот, соответственно, что происходит? То есть, если в рационе у нас нет мяса, рыбы, но, например, много гречки, то есть получается на бумаге, да, и при контроле у нас белки как бы соответствуют требуемым показателям по санитарным нормам и правилам. Вот, а получается, что ребенок-то главного не получил, да, то есть он недополучил фруктов, недополучил мяса, рыбы.
7: А почему? Интересно, вот вы очень интересно подошли, объяснили это все. То есть, по идее, вот это, скажем так, состав этого меню, он нигде не регламентирован. А почему? Ну, казалось бы, самое то, что написать, что надо... Вот,
6: как бы живут, да, все самые, да? Ну, калории, да, белки, жиры, углеводы. Ну, столько-то белков, столько-то жиров, столько-то углеводов.
7: Ну, напишите еще, что это вот говядина.
6: Из рыбы. Да, раз в неделю рыба, вот, рыбный, да, день, курица, там, говядина по, ну, таким, да, дням.
7: А почему, вот такое, почему такие элементарные, ну, элементарные нормативы, такие, нормативы их действительно нет в этих документах?
8: Ну, смотрите, здесь опять же двоякая ситуация, да, то есть как бы они, получается, формально есть, вот, но как таковые натуральные нормы, да, вот ключевую мысль хочу донести, то есть вот натуральная норма по основным продуктам, да, вот из тех, которые я перечислил, мясо, рыба, фрукты и так далее. То есть если бы мы контроль вели за выполнением этих натуральных норм, то есть конкретно, да, сколько, вот вы сказали правильно, граммов мяса получил ребенок, сколько рыбы получил ребенок, сколько фруктов, да, сколько вот он реально съел,
7: ну, да,
8: то, соответственно, никакой анализ, да, белков, жиров и углеводов, он, в принципе, был бы нам и не нужен.
7: Ну, наверное, да. Да. А зачем тогда его действительно
8: проводить? Вот. Но получается, что Санпин, да, в своей редакции, он этого и не требует. То есть получается, что более того, в новом Санпине, так же, как и в предыдущей версии, есть вот прямое противоречие. То есть получается, согласно вот этих показателей, да, те организации, которые у нас соблюдают натуральные нормы по федеральному закону о качестве и безопасности пищевых продуктов, они, получается, автоматически нарушают требования по калорийности, потому что там, например, либо недостаток, либо избыток, да. А те, кто, например, укладывается в калорийности, у нас контролирующие органы ведут этот подсчет по белкам, жирам, углеводам, калорийности, они, получается, заведомо не выполняют нормы. Вот, и мы когда готовили эти предложения, мы и хотели, чтобы эти документы, да, пришли в гармонизацию некую, то есть соблюдалось, чтобы иерархия структурная, да, есть федеральные законы, соответственно, в первую очередь мы должны руководствоваться им. А там прямо написано, что нормы должны выполняться, именно натуральные нормы, да, сколько рыбы, сколько мяса, сколько фруктов.
7: Ну вот,
8: вот,
7: да,
8: в чем суть.
7: Я просто помню, ну, я не помню уже, как в школе питался, почему-то, простите, уже подзабыл, но это все равно была советская школа. Но я помню армию, например. Я знаю, когда нам давали, извините, яйцо, когда нам давали там масло и сколько давали и так далее. И было понятно, что все это рассчитано по тем же самым, как вы сказали, белкам, жирам и углеводам и калориям. Но это было в натуральном виде, вот выглядело так. Мне кажется, это ж не сложно.
6: Я очень хорошо помню, да, школьное питание. В основном это были какие-то сырки творожные на завтрак, такие мягкие, ну вот как сырковая масса, вроде того. Иногда это были глазированные сырки, это был праздник для школьников. А обед, ну это обычно там картофельное пюре с какой-нибудь котлетой, первое, и компот.
7: Но тем не менее, я бы не сказал, что мы плохо, что мы голодали. Скажите, Владимир Геннадьевич, так а вот докуда вам надо достучаться, чтобы вот этот вот эту историю поставить с головы на ноги. Но почему действительно не ввести натуральные нормы? Ну, все понятно. Но это же очень просто, понятно. Или это тормозит, это вот какая-то лобби, которая как раз занимается приготовлением этой пищи? Может быть, вы вот там причина? Нет?
8: Ну, вы знаете, я как бы в этом вопросе, мы не разбираемся, мы профессионально говорим, да, о тех вещах, которые происходят, да, и мы публично их обсуждаем. Вот, мы как бы в кулуары этих вопросов не вмешиваемся, да. То есть, если говорить, вот, например, профессионально конкретно, то институт эту работу ведет регулярно, да, и мы как бы принимаем на всех площадках обсуждения, об этом постоянно говорим, направляем предложения, то есть мы в работу включены активно, да, то есть и если, например, взять ту же ситуацию с 2020 года, то, например, да, когда было принято решение о бесплатном горячем питании в начальной школе, то, соответственно, мы по запросу Минпросвещения проводили работу и выясняли, да, то есть как выполняются именно натуральные нормы в субъектах Российской Федерации. Сделали большое исследование на 89 субъектов. И вот, как показала практика, к сожалению, у нас идет ухудшение ситуации. Да? Если в 2021 году у нас 31% субъектов выполняли натуральные нормы, то уже к истечению 2023 года таких было всего лишь 71, скажем, которые не выполняли. Вот, поэтому здесь динамика ухудшается, да, и есть достаточно интересные исследования на эту тематику. Могу о них более подробно рассказать.
7: Ну, у нас есть пара минут еще, давайте, расскажите.
8: Ну да, ну вот, если самое главное, вы такое вот, о чем можно сказать, да, то, что бросается в глаза. При исследовании натуральных норм мы обнаружили что, да, то, что, например, больше 50% ребенок у нас получает от суточной нормы соли и сахара только за завтрак, да, то есть это получается дневная норма, которую ребенок на завтрак получил в размере 50%, то есть за один прием пищи, да, то есть мы понимаем, что, например, такое выполнение натуральных, да, норм, то есть это, конечно, путь к ожирению, сахарному диабету и гипертонии, то есть здесь надо вот понимать эти важные особенности. Потом вот, например, второй вопрос, да, сейчас очень у нас, скажем так, есть такая динамика, тоже не очень хорошая, по анемии. То есть контроль, скажем так, по выполнению натуральных норм по продуктам, которые содержат гемовое железо, да, то есть это мясо, печень, птица, которые вот именно усваиваются, да, вот это гемовое железо организмом человека. То есть там мы обнаружили прямую зависимость. То есть там, где на бумаге, например, да, скажем так, контролирующими органами, подтверждает, что белки, жиры и углеводы сходятся, да, скажем так, соответствуют нормированным показателям, а мяса в тарелке нет, то есть мы обнаружили прямую взаимосвязь, что, например, анемия растет. Вот. А где норма по мясу, например, выполняется, то там и статистика Росстата показывает, что дети здоровее. То есть вот такие интересные исследования, в том числе наш институт осуществляет. Вот, поэтому как бы мы здесь, скажем так, полностью контролируем этот процесс, участвуем в обсуждениях и стараемся доносить свою позицию.
7: Ну, главное, вас бы слышали, вот это вот было бы важно. Владимир Кулаков, заместитель начальника отдела социального питания, базовой организации СНГ по вопросам питания, учащихся Институт отраслевого питания, кандидат технических наук, был с нами. А, Оля, вот вроде так все очень наукоемко, да, но по идее я понимаю, в чем дело. Никто не следит за составом этой вот этого питания, там абсолютно чисто формально все к этому подходит.
6: Ну, и мы еще не упомянули такой момент, как питание, например, в школах в отдаленных регионах. Вот там какие санпины, какие там вообще колоражи, белки, жиры, углеводы. Там очень часто, я где-то недавно видела эту информацию, она меня удивила, что обеды школьников составляются из продуктов, которые их родители приносят из дома. То есть принесли картохи, почистили, есть какую-то там тушенка, добавили, и то, слава богу. Поэтому тут везде ситуация достаточно разная.
7: Не до жира быть бы живо.
6: Вот именно, не до санпинов, да. А некоторые школы даже высаживают до сих пор при себе огороды. И с этих огородов, которые школьники помогают обрабатывать, тоже питаются той же самой картошечкой.
7: Ну, это же классно. Ну, это с огородом.
6: Для класса, наверное, классно. Меньше учиться, а больше на свежем воздухе, да, проводить время. Благодарим нашего эксперта. Ну, а далее мы будем говорить о спорте. И сегодня, конечно же, в центре нашего внимания футбол. Дождитесь.
9: России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
9: Радио России. Главное радио страны.
11: Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
12: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
13: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
11: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
12: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
13: Да не может быть, Маша.
11: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
12: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
13: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
11: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад».
9: Наше время.
6: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым к нам пришел сегодня Дмитрий Сухинин. Дима, здравствуй.
14: Привет, Дима. Здравствуйте, да, Игорь, я слышу, прям бодр, весел.
7: Я бодр и весел, потому что я готов чешется,
6: проснулся чешется. Спортивный пассионарий.
7: Чешется у меня руки, ноги.
6: В новом амплуа работает.
14: Ладно, главное, чтобы нос не чесался.
7: Руки, ноги, слушай.
6: Ну,
7: вот
6: тут тебе никто ничего обещать не может.
7: После эфира можно всем. Вот. Дим, давай по делу. Итак,
14: да,
7: что ты вообще пришел?
6: Сегодня повод принес для тебя.
14: Я пришел, на самом деле, поржать, потому что, ну, в самом деле, тема такая, она большая. Мы решили сделать некий такой обзор на все то, что происходит вокруг чемпионата мира по футболу 2026 года в Канаде, США и Мексике. Необычного, глупого и непонятного, и дикого. При этом я так понимаю, что рамки разумного уже давно все пройдены, потому что, ну, если вспомнить, как собирался весь мир на чемпионат мира к нам, то элемент гостеприимства нами был организован, ну, просто...
6: Ну, высочайшим.
14: Высочайшим. Уровнем. Там единственный, с кем был скандал, это Хайзеппельт, это который немецкий журналист, который и начал все эти допинговые расследования в отношении России, и ему не давали визу на чемпионат мира 2018 года. Поднялся какой-то безумный вой во всей международной прессе, ему дали эту визу, но, что называется, тестикул у него не хватило приехать в Россию.
6: Ну, я помню, какой это был замечательный праздник, и для всех иностранцев это был огромный сюрприз, насколько Россия гостеприимна.
14: Были люди, которые бы не попали в Россию при любом раскладе, так называемые списки Интерпола, с хулиганами футбольными, да, то есть по этой линии достаточно плотно контактировали, они бы фан-айди не получили, соответственно, не получили бы и визу. Вот, все остальные, кто хотел, те приехали. Сейчас же, вот, свежие примеры. Сомалийский арбитр Омар Абдул-Кадир Артан. Он, на самом деле, достаточно хороший рефери с африканского континента. Прилетел. Его досмотрели, сказали, а нет, парень, ты не поедешь. Никаких доказательств того, что он связан с подозреваемыми экстремистами, ему не предъявили. Ему просто миграционные службы не дали допуск. Иран. Ну, все понятно, почему не может базироваться в США. Решили они базироваться в Мексике. Но из-за тех виз, которые получили иранские футболисты, причем еще не вся их делегация получила визы нормально, то есть она еще слегка в усеченном составе будет базироваться в Мексике, но у них режим пребывания, у них все три матча группового этапа, все в Америке. Они из Мексики будут прилетать на территорию США, проводить матчи. Я так понимаю, что любой досмотр прилета из Мексики иранской сборной будет организован очень тщательным образом и обратно очень быстро улетать на место базирования. При этом еще с болельщиками у Ирана
6: проблемы. Ты намекаешь на то, как досматривали узбеков и кого-то еще, да, пакистанцев, да?
14: Да, досмотр был очень, на самом деле, такой.
6: А ну, это из Ирана фотографа не пустили?
14: Да, это из Ирана не пустили. Фотографа по Ираку еще тоже были проблемы. У них... часть делегации прошла вот какие-то безумные проверки, и был отказ во въезде отдельным сотрудникам, и все это было на границе.
6: Давай, до узбеков мы с тобой вот что попытаемся выяснить, а почему Америка вообще вписалась в этот сокер? Там это футбол для них ничто.
14: Не,
6: у них есть американский футбол, который они смотрят, этот Супербол, Кубок.
14: Нет, давай я тебе сейчас расскажу. Сейчас сокер, на самом деле, набирает очень серьезную популярность. МЛС очень здорово прогрессирует с точки зрения и стоимости, как медиапакета, так и по количеству зрителей, которые приходят и на трибуны.
6: Что за МЛС?
14: Мажор Лига Сокер — это как раз футбольная лига.
7: А,
14: именно
7: так называется,
14: привычного, да? Нам футбола, не футбольная вот эта лига.
6: Ну, давно это у них началось?
14: Последние несколько лет, после того, как туда стали вливаться очень большие деньги, как пошли туда большие и известные фамилии, в том числе, ну, тот же самый Дэвид Бекхэм, да?
6: Ага. Ну, Дэвид Бекхэм, он уже просто скоро с палочкой будет ходить. Он старенький дедушка.
7: А теперь
6: он пчел разводит.
7: У него есть, играет в команде. Оль, а теперь мы решили поддержать всех этих Бекхэмов и так далее.
14: Нет, на самом деле, чемпионат мира очень прибыльная вещь.
7: А вот ты мне скажи, вот хорошо, что вы перешли наконец-то к моей любимой теме. А ты как ты будешь смотреть этот чемпионат? Будешь ты его смотреть, во-первых?

0: Теклом у нас не особо Гомо Сапиенс.
1: Слушай, Дим, давай не будем впутывать.
0: Я думаю, сейчас наш редактор Аня после выхода, вот как раз у тебя нос чесался не просто так.
1: В нашу историю мы не будем впутывать редактора там и так далее. Ты скажи мне, пожалуйста, а вот как ты относишься к тому, что этот американский сокер мы будем развивать
0: в... Чего американский сокер? Это футбол.
1: Ну, я говорю, американский сокер.
2: Нет, интернешнл.
1: Да, нет, интернешнл футбол, американский сокер. Интернешнл
2: сокер и Америка.
1: Будем развивать его за счет наших денег, которыми мы заплатим за трансляцию. Зачем наша телекомпания, не будем ее называть из четырех букв, она решила...
0: Но у нас один спортивный телевизионный канал. Чего уж ты скромничаешь?
1: Зачем она будет транслировать...
0: Госмонополия, в конце концов.
1: Зачем она будет транслировать вот это вот? Зачем она... Мои деньги...
2: Игорь хочет спросить, зачем она будет кормить...
1: Моими деньгами, причем.
2: Нашими деньгами, да. Вот этих
1: нашими
2: вот
1: с Ольгой деньгами.
2: Причем. Отвратительных для Игоря людей.
0: А, да. Ты знаешь, а я тебе сейчас дам послушать. Вот, ты знаешь, даже не я буду отвечать. Все-таки есть понятие, как вид спорта номер один.
1: Так.
0: Мы не попали туда по одним причинам. Так. Есть многострадальная сборная Италии, которая мимо очередного чемпионата...
1: Господи, что, мне вообще вот на нее наплевать.
0: Я понимаю, на вообще, сборную Италии. Я понимаю, вот что у тебя все, что огорожено границами Российской Федерации, тебе дальше вообще не интересно.
1: Нет, мне это интересно только как культурные...
0: Вот тебе, ценности. Пожалуйста, культурный срез. Итальянская сборная тоже не попала.
1: Ну, слава богу.
0: Как ты думаешь, там будут показывать чемпионат мира по футболу?
1: Знаешь, вот вообще, я бы вообще в России завязал с футболом, потому что когда у тебя тут 8 месяцев из 12 зима, да, то...
2: Виталий, кстати, вчера твой коллега сказал, что у нас загибается футбол в России.
1: Да, вообще, уже не знаю, что он
2: придумал. Уже ходят на матчи только с большим интересом блогеров и кого вчера
1: еще? Этих стримеров, да. Стримеров.
0: Виталик, наверное, не выспался.
1: Ну, как не выспался? Он как раз этот обсуждал вот именно вот это.
0: Виталик у нас стал адептом лучшей игры с мячом баскетбола.
2: Нет, он сказал, что он любит футбол нежно вчера.
0: Нежно?
2: Да.
0: Давайте послушаем. Есть Италия. Там есть замечательный наш коллега Георгий Худинов, который шикарно рассказывает. Хорошо. Он, тем более, еще и с итальянской прессой сотрудничает, и для наших. Пишет, внимательно следит за нашими легионерами. Вот. Он расскажет тебе, как Италия, не попавшая на чемпионат мира, примерно в той же самой ситуации, да, будет смотреть на этот чемпионат мира. Георгий Кудинов.
1: Ну, давай.
3: Сборная Италии, как известно, не попала на чемпионат мира. Это полный провал для страны, для ее футбола. В третий раз подряд это случилось. Футбольный мир Италии в шоке, но деваться некуда. В Италии приходится все равно следить за тем, как готовится команда к чемпионату мира, как команда собирается в Америке. Ну, я не могу сказать, что это вызывает какой-то там дикий интерес в Италии, как что происходит. Но, естественно, без шпилек не обходится, когда какие-то есть проколы организаторов. Итальянские обозреватели на этом акцентируют внимание. Ну а в ответ получают, понятное дело, заряд иронии со стороны тех сборных, которые в чемпионате мира участие принимают, в отличие от итальянцев. В целом могу сказать, что из 104 матчей чемпионата мира лишь 35 будут показаны на общедоступных каналах, на государственном канале РАИ. Все остальные матчи будут показаны на платформе, на платной платформе, которая, к тому же, не самая популярная в Италии. Ну вот, делайте выводы, как говорится, была бы сборная Италии, было бы покрытие гораздо плотнее и интереснее, ее нет. Вот получается такая картина, поэтому вроде как полглаза присматривают итальянцы, но без особого энтузиазма пока. Надо понимать, что в Италии сейчас самое большое футбольное Италии внимание приковано к внутреннему трансферному рынку. Там происходят разные телодвижения, особенно по части перемещения тренеров внутри серии А. Поэтому для итальянских любителей футбола именно это является самым сейчас интересным и насыщенным, а не чемпионат мира без своей сборной. Лучшие годы, но, правда, это давно уже было, когда Италия играла на чемпионатах мира, то во всех пляжных местах стояли телевизоры, там ребята болели за своих, были очень горячие обсуждения. Сейчас все это будет спокойнее, кажется, гораздо, хотя Италия наполнена летом иностранными туристами, в том числе из тех стран, чьи сборные принимают участие в чемпионате мира, поэтому в любом случае экраны в курортных местах будут и смотреть футбол будут. Что касается, за кого болеть будет сама Италия, ну, здесь... Я думаю, что очень многие будут болеть за Бразилию. Ну, в первую очередь из-за того, что там Карло Анчелотти ее тренирует. А Анчелотти – это, наверное, самый сейчас раскрученный, самый, ну, точно титулованный из действующих итальянских тренеров. Ну и плюс

0: Бразилия всегда вызывает дополнительную симпатию. Плюс какие-то отдельные сборные. В Италии очень много в последние годы тоже появилось, скажем так, иммигрантов из разных стран, в том числе экзотических. Все будут, каждый из них, диаспора будет болеть за свою. Поэтому я думаю, что в любом случае некое покрытие чемпионата мира будет обеспечено. Ну, будем надеяться, что обойдется без каких-то инцидентов на межнациональной почве. Ну, а сами итальянцы, повторяю, будут сглатывать слюну и жаловаться на то, что их сборная не принимает участие в чемпионате мира, тем более, что уже целое поколение детей выросло без этого.
1: Ты смотри, о чем он говорит.
2: Вот, ну, да, давай я обращу внимание. Он сказал, что на общедоступном, бесплатном, порядка 40 матчей будет показано из там 200 с лишним. Все остальные матчи уходят на платную платформу. Вот у нас, в принципе, будет то же самое. У нас в прямом эфире Матч ТВ все показать не сможет, потому что будет куча матчей, которые будут идти в параллель.
1: Не, я просто не понимаю, зачем тратить деньги, если нас там нет. Давай если нас туда не пускают.
2: Ну, Италия же тоже потратила деньги.
1: Слушай, это проблема Италии. Это проблема Италии.
2: Слушай, там общий... Там Италия... Нет, подожди, я тебе условно говорю, там, условно говоря, первый канал купил 40 матчей.
1: Еще раз я тебе говорю, ну, это Италия, она...
3: Что а проблема индейцев, шерифа, не
1: абсолютно.
3: Волнует.
1: И знаешь, мне вообще...
2: То есть мы хуже Италии, ты хочешь
1: что
2: сказать?
1: Что значит мы хуже Италии?
2: Мы другие, в отличие
1: Италия,
2: от Италии. У нас футбол не
1: Италия,
2: номер один.
1: Италия, дорогой мой,
2: нет,
1: подожди, 50...
2: у нас футбол не вид спорта
1: Италия,
2: номер один.
1: Италия за мои 50, за свои 50 последних лет никак не смогла свою экономику нормальную настроить. Именно потому, что тратит деньги непонятно
2: Игорь,
1: куда.
2: Игорь, а как бы кто-то что, решил отменить хлеба и зрелищ? То есть
1: причем здесь хлеб?
2: Зрелищ?
1: Зрелище. И причем здесь футбол в северной стране.
2: А что футбол? А футбол,
1: футбол
2: это не зрелище.
1: Футбол стране,
2: в северной
1: это не
2: стране,
1: футбол.
2: Согласно опросам, вид спорта номер один. Ты еще поспоришь с ВЦИОМом.
1: А хоккей и у нас где?
2: Это один из популярных видов. А так, по-хорошему, если по аудитории, которая наблюдает за хоккеем, вид спорта номер два.
1: Я рад за хоккей, конечно, да? Что хотя бы два ты ему дал. Но мне кажется, здесь кто-то передергивает просто, понимаешь?
2: Нет.
1: Просто, я, просто вот, понимаешь, ну не умеем, знаешь, не умеем мы делать автомобили, и не надо. И не умеем мы играть
2: в футбол. Да, ну закрой автобус.
1: Не умеем мы играть в футбол, и не надо. Давайте играть в хоккей и делать ракеты. То, что мы умеем. А вот тратить деньги на то, что мы не умеем, показывают людям, чтобы они что? Чтобы они, ну, радовались чужим победам.
2: Игорь,
1: а?
2: Ты знаешь, ты напоминаешь мне сейчас с этого Шарикова. Вот взять
1: да
2: все и поделить.
1: Да хоть еще. Слушай, мне это
2: взять и все и поделить.
1: Кому угодно, да, понимаешь, я тебе напоминаю. Напоминаю, я не предлагаю делить, я предлагаю не тратить.
2: Отменить футбол. Вот я, просто мне, числе... ты предлагаешь взять и отменить
1: я
2: футбол.
1: Я предлагаю не
3: тратить. Игорь, ты против того, чтобы тратить деньги на подноготную грязь
2: в
3: хоккее?
2: Да много потратил.
1: Понимаешь?
2: Много было потратить.
1: Спроси, сколько матч потратил на это.
2: Вот, а они тебе, вот когда ты спросишь и узнаешь, тогда ты, наверное, будешь правильно говорить о том, что они потратили
1: не бесплатно в любом случае.
3: Я думаю, что завтра у нас будет повод продолжить эту тему.
2: Нет, без меня. Без меня.
3: С нами был Дмитрий Сухинин, а мы вернемся к москвичам ровно через минуту.
4: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России. Плюс 7 910 444 91 59. Плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
5: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
4: В эфире программа «Люди и песни».
6: Он родился в Провансе на берегу Южного канала, соединяющего Средиземное море с Атлантическим океаном. Стоит ли удивляться, что большая часть юношеских стихов Шарля Трене была посвящена именно морю. Когда ему было 16, Шарль написал стихотворение под названием «Ля Мер» о пляже, море, солнце и девушках. Ну а через несколько лет, проезжая на поезде мимо красивой лагуны Этан-де-То в окрестностях Перпиньяна, он придумал мелодию, причем ноты записал на туалетной бумаге. Так и появилась песня под названием «Ля Мер».
7: «Ля Мер» On voit danser le long du golfe clair à des reflets d'argent la mer des reflets changeants sous la pluie la mer

Люди и песни. Шарль Трене записал песенку «Ля Мэр» в 1946-м, и она не только стала первым большим шлягером в послевоенной Франции, но и перелетела через океан, где американский поэт-песенник Джек Лоуренс написал к ней оригинальный английский текст. Он назвал композицию «Beyond the Sea» – «За морем», и она сразу получила огромную популярность. Наряду со шлягером Эдит Пиаф «Ля Вен Рос» хит Трене является самой популярной французской песней за пределами этой страны. Ее записывали более 4000 раз. Она разошлась по всему миру тиражом в 70 миллионов экземпляров. Ну а американский хит-парад «Beyond the Sea» возглавил в середине 50-х в исполнении Бобби Дарина.

Люди и песни. Песню «Beyond the Sea» особенно полюбили в Голливуде. Уже в 1948 году Кэри Грант исполнил ее в фильме «Каждая девушка выйдет замуж». Всего же композиция звучит более чем в 100 лентах самых разных жанров. В космическом фэнтези «Аполлон-13», комедии «Остин Пауэрс Голден Мембер», боевике «Славные парни», триллере «Черный дождь», драме «Мне привычнее жизнь», телесериале «Секретные материалы» и даже в популярной видеоигре «Биошок». Ну а Робби Уильямс записал «Beyond the Sea» специально для чудесного мультика «В поисках Немо».

0: Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники стали создавать поддельные сайты магазинов для дачников, предупреждают эксперты. Схема простая, но действенная. По сути, злоумышленникам достаточно создать сайты-клоны известных садовых магазинов, но с низкими ценами, и потребовать 100% предоплату. Целевой группой такой схемы являются владельцы загородной недвижимости, садоводы, пенсионеры. Вычислить аферистов можно. У них и сайт будет с ошибкой в адресной строке, хоть и малозаметной. Но главное, у них дешевле всего, и они требуют предоплату. А значит, велика вероятность, что никакого товара у них нет. Им просто надо заманить простачка, и оплатив товар, вы его не получите. В магазине, в пункте выдачи заказа настоящего магазина, вы товар держите в руках. И только потом оплачиваете. Вот и придерживайтесь этого правила. Не давайте мошенникам шанса вас обмануть. Еще одна схема. Аферисты начали рассылать россиянам сообщения о штрафах за якобы неправильную парковку автомобиля. Примерно с таким текстом. Ваш автомобиль зафиксирован на парковке в зоне временного знака. Штраф 3000 рублей. Оплатите по ссылке, чтобы избежать удвоения. Что говорят эксперты? Оплата штрафов через СМС-ссылки – это всегда мошенничество. Настоящие штрафы приходят с указанием номера постановления и уникального идентификационного начисления, а не просто со ссылкой для оплаты. То есть оплачивайте штрафы через официальные ресурсы, госуслуги или сайт ГАИ, и не будет лишних фальшивых. МВД предупреждает, что мошенники используют для обмана и старые объявления, опубликованные на бесплатной площадке. Их авторам звонят под видом обычных покупателей. После того, как разместившее объявление отвечает, что оно давно не актуально, ему присылают ссылку, уверяя, что оно до сих пор активно. Но та ссылка ведет на сайт-клон торговой площадки, где пользователю предлагают авторизоваться, чтобы проверить или удалить публикацию. И в лучшем случае вы отдадите свои личные данные аферистам, зарегистрировавшись на их сайте. А могут злоумышленники запустить свою изматывающую схему с фальшивыми правоохранителями, которые расскажут об утечке данных, о фальшивых кредитах, о деньгах, которыми вы якобы спонсировали врага. И потому надо спасать деньги на безопасных счетах, выкупать свободу или бежать, выполняя задания этих лжесотрудников, чтобы получить призрачную надежду вернуть часть денег. По данным Европейского университета из Санкт-Петербурга, россияне все чаще становятся жертвами обмана злоумышленников, но вместо традиционных краж на первое место вышли киберпреступления. В полицию, по данным исследования, обращается только половина пострадавших. Да даже родным и близким о неприятном общении с мошенниками рассказывает только один из пяти. Стыдно признаться, что вас обманули, но этот стыд мешает найти и нейтрализовать мошенников. Сейчас есть просто в банковских приложениях кнопка или вкладка, где можно заявить о факте мошенничества. Хоть ее не игнорируйте, пожалуйста, так и банки, и полиция, и законодатели будут знать реальную картину, а не дорисовывать ее из головы. Не переходите по ссылкам, не разговаривайте о деньгах с незнакомцами. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
0: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
4: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин поручил спецслужбам защитить места отдыха детей. Мединский назвал фашистами тех, кто нанес удар по музею обороны Севастополя. Средства ПВО России за день сбили 203 украинских БПЛА. Далее подробности. Противники России не останавливаются перед совершением терактов в отношении детей. В связи с этим спецслужбы России должны усилить антитеррористическую работу. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции. Кроме того, по словам президента, спонсоры режима в Киеве вводят санкции против организации, где проводят лето российские дети. Также президент пообщался по видеосвязи с представителями известных российских центров детского отдыха. В том числе Путин поинтересовался у гендиректора детского курорта «Вита» Василия Димоева о пляжах в Анапе.
2: Василий Николаевич, а каково состояние пляжей в Анапе сейчас?
3: У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение. Ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас все хорошо.
2: Как же вы греете там эти нагреватели?
3: Вместе, ну, ладно. Вместе с детьми пытаемся создать настроение.
2: Я понял, хорошо.
1: Также президенту рассказали и о Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае. В этом лагере ежегодно отдыхают порядка 16 тысяч детей. В центре реализуют свыше 100 образовательных программ, связанных с наукой, спортом, культурой, историей, русским языком. Кроме того, глава государства в ходе совещания напомнила о новой мере поддержки семей, где для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, и в расчете на каждого члена семьи, имеющих невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%. Глава государства подчеркнул, что уже с 1 июня такие граждане могут подать заявление в социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога. Порядка 1,5 миллиона человек уже обратились за семейным налоговым кэшбэком, заявил Путин. История надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки, об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, сегодняшняя атака на Севастополь – яркое тому подтверждение.
4: Чем больше наши враги предпринимают таких демонстративных атак на нашу общую историю, нашу общую культуру, тем очевиднее становится самому последнему сомневающемуся здесь у нас, что мы имеем дело с такой же агрессией объединенной Европы. История чертовски злобная и упрямая старушка. Иногда она повторяется и по два, и по три раза, чтобы вбить нам в голову. Не повторяйте те же самые ошибки. Задумайтесь. История плохой учитель, но она отличный надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки.
1: Украинские боевики повторили удар фашистов 1942 года, который тоже произошел в июне. Тогда здание «Панорамы» подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации. В результате прямого попадания бомб возник сильный пожар, который угрожал полностью уничтожить полотно, но его удалось спасти. Напомню, ВСУ нанесли удар по музею «Панораме обороны Севастополя» минувшей ночью. Разгорелся пожар, его локализовали на 600 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. Степень повреждения «Панорамы» оценят после тушения пожара. Российские военнослужащие ударили по военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявили в Минобороны. По данным ведомства, также атакованы места хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктом временной дислокации украинских подразделений в 148 районах. Средства ПВО с 8 утра до 8 вечера перехватили и уничтожили над регионами России 203 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. В течение дня дежурными средствами ПВО беспилотники ликвидировались над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим воздушно-космическими силами Российской Федерации. Это следует из данных на сайте Минобороны. Уточняется, что он получил назначение в мае указом президента России. С апреля 2014 года Чайко был командующим общевойсковой армией. С апреля 2015 года командующим танковой армией Западного военного округа. С января 2019 года был назначен первым заместителем начальника военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России. С июня 2025 по мая 2026 года являлся заместителем начальника российского генштаба. Чайко награжден орденом за военные заслуги, орденами за заслуги перед Отечеством 4, 3 и 2 степеней с мечами. В июне 2020 года ему присвоено звание Героя России. Минцифры России сообщила о снятии ограничений на доступ к популярной среди детей игровой платформе Roblox в связи с тем, что компания полностью выполнила требования законодательства России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства. Ранее Минцифры провело прямые консультации с владельцами площадки по вопросу защиты несовершеннолетних пользователей игры, после чего корпорация реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей. В том числе запустила механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. В Roblox также обязались в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента. Roblox был заблокирован в России 3 декабря 2025 года. Это запущенная в 2006 году в США игровая онлайн-платформа и система создания игр, позволяющая любому пользователю создавать свои собственные и играть в созданные другими игры. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Из интересных событий сегодняшнего дня отмечу два рекорда от Егора Корнева. Сначала он установил рекорд России на дистанции 100 метров вольным стилем в полуфинале, показав результат 46.99. Чуть позже он установил еще один рекорд страны на дистанции 50 метров баттерфляем. Кроме этого, сегодня Дарья Клепикова на 100-метровке вольным стилем у женщин победила с результатом 53-45. Виктория Токарева стала первой на дистанции 200 метров баттерфляем. Действующий президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров переизбран на новый срок. Отчетная выборная конференция прошла сегодня в здании Олимпийского комитета России. За Майгрова проголосовали 46 делегатов, за его соперника Юрия Батманова 6. Теперь новости футбола. Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России Матвею Кисляку. ЦСКА оценивает своего футболиста в 25 миллионов евро и не собирается отпускать его за меньшую сумму, сообщил инсайдер Лоренцо Лепоре. Футбольный клуб «Шинник» официально объявил о назначении нового главного тренера. Этот пост занял Денис Бояринцев. Контракт подписан на год с опцией пролонгации еще на один сезон. Суперкомпьютер «Опта» оценил шансы сборных на победу на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. Наибольшая вероятность победы у национальной команды Испании – 16%. На втором месте идет сборная Франции, на третьем – Англии. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В четверг, 11 июня, в Архангельске +20, +22, небольшой дождь. В Сыктывкаре +24, +26, без осадков. В Перми +18, +20, временами дождь. В Уфе +16, +18, кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде +25, +27, без осадков. Во Владимире +27, +29, вечером кратковременный дождь. В Сочи +23, +25, кратковременный дождь. В Волгограде +29, +31, без осадков. В Ялте +22, +24, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза, днем в мегаполисе +20, +22. В Москве переменная облачность без существенных осадков, температура днем +29, +31. Сейчас в столице 25 градусов тепла.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди.
2: Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Как обычно, в это время слушаем легкую музыку, новую и музыку былых времен. В этот раз музыку нынешнюю. Музыку коллектива под названием «Диасоникс» я услышал относительно недавно. Надо сказать, абсолютно потрясен, что это сделано в России. До этого мне приходилось слушать в основном записи подобного рода, произведенные, что называется, за рубежом. И вот, пожалуйста, вам сделано в России. По во всех смыслах этого слова это прекрасно и замечательно. И сегодняшние гости нашей программы – это Максим Брусов и Даниил Луценко. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
5: Всем привет от Диасоникс.
3: Вот Максим и Даниил, группа Диасоникс, а сегодня мы будем слушать их треки. И основные треки, наверное, прозвучат с альбома Ornithology. Орнитология. Альбом вышел в 2025 году, но это музыка, которая не стареет. Ну, естественно, первый вопрос у меня – состав коллектива. Значит, вот вы скажете, вот правильно ли я назову? В него входит гитарист Даниил Луценко, бас-гитарист Максим Брусов, клавишник Камиль Газизов, барабанщик Антон Москвин, перкуссионист Александр Шенгалинг и вокалистка Диана Греб.
4: Да, все верно. Ну, у нас такой подвижный состав. Основа у нас инструментальная. Как вот вы сказали, Данила, Александр, Антон, Максим и Камиль изначально собирались как инструментальный состав. Иногда с нами выступает Диана, да, она исполняет вокализы, помогает нам с перкуссией. И с недавних пор мы начали понемногу включать в нашу инструментальную музыку и собственный вокал.
3: Ну, давайте для того, чтобы продолжить нашу беседу, уважаемым слушателям программы «Легкие люди», было понятно, о чем идет речь и откуда столько восторга у меня в голосе. Послушаем первую композицию, она называется «Ларкс», «Жаворонки». Поскольку, как вы понимаете, альбом связан с орнитологией, поэтому все здесь оправдано. Давайте послушаем.

0: Радио России. Музыка. Это была композиция «Ларкс», «Жаворонки», альбом «Орнитологи». Коллектив называется «Диасоникс». И гитарист Даниил Луценко, и бас-гитарист этой группы Максим Брусов сегодня гости программы «Легкие люди». Скажите, а как познакомились? Вообще, у кого какой был опыт? В каких работали группах? Ну и по стилю? Потому что здесь я вижу, конечно, масса всего. Вы владеете и фанком, и джазом, и хип-хоп, и трип-хоп. Ну, все что угодно. Полный диапазон стилей, как старых, так и новых, как живых, так и электронных.
1: Ну, здесь что можно сказать по поводу такой инклюзивности многожанровой. Конечно, мы в разных коллективах успели поиграть, разные жанры, но не так много, как включено скорее в Diasonics. Mm-hmm. Здесь больше имеет место быть, наверное, наслушанность. Широкий кругозор, что называется, музыкальный, который включает в том числе и обозначенные жанры, вот, которые вы упомянули только что. Так, я, например, на гитаре играл до Diasonics, играл в регги-коллективе большую часть времени, наверное, и до этого еще играл инди-рок, это прям с чего я начинал. А так, самостоятельно разбирался. Выбирал, да, разные жанры, в том числе и джаз, и фанк, естественно, да. Но, собственно, на почве фанка мы и познакомились с Максимом. Изначально познакомились с клавишником Камилем, и он уже меня позвал в коллектив.
0: Максим, а вы?
2: Ну, вообще, у меня более эклектичный, да, бэкграунд. Я и в панк-группах играл, и даже пел в панк-группе. Был тоже регги-коллектив. Вот у нас с Камилем, как раз с клавишником, мы с ним и познакомились в регги-коллективе. С Антоном, барабанщиком, мы еще в нулевые годы начинали вместе играть фанк. И все время вот висел в воздухе эта идея собрать все-таки фанк-состав, потому что как музыканту, как исполнителю, мне, например, это, наверное, самый интересный жанр музыки. Просто долгое время сложно было найти своих людей, заинтересованных в этом, так же, как и я сам. И вот со временем из разных коллективов мы по одному человеку нахватали, и в итоге в 2019 году вот мы в таком составе собрались. У остальных ребят тоже примерно такая же история, то есть это совершенно разноплановые коллективы, от панка до джаза, но все мы в итоге пришли вот к такой музыке, в которой мы можем как раз вот совместить все любимые свои какие-то элементы разных стилей и положить это на фанковую основу.
0: А вот Орнитологи, ваш альбом Орнитология, что еще у вас, дискография насколько обширная? Вы очень трепетно относитесь к физическим носителям, я тоже, но у вас не просто могут выходить виниловые пластинки, вы и синглы выпускаете. Расскажите, что у вас еще было до Орнитологии?
2: Первый формат, к которому мы стремились, это именно выпуститься на 45-ках, на 7-дюймовых пластинках в формате синглов. Есть много по миру специализирующихся лейблов на этом, на выпуске именно вот таких, да, да. Вот такого формата. Он ценится у диджеев фанковых, у...
0: Ну да, семерка и фанк — это всегда
2: да,
0: вещь.
2: Да, это как бы такая чисто символическая даже вещь.
0: Конечно.
2: Вот, и да, поначалу мы выпускали семерки, вышло у нас, ну там композиции наберется на целый альбом. То есть 5-6 семерок мы точно выпустили, по 2 трека на каждый. Потом мы записали альбом, который выпустили в 22-м году на итальянском лейбле Record Kicks, тоже специализирующимся на фанк-соул музыки. Первая наша вот полноформатная работа. Ну, по сути, это тоже было такое собрание вот каких-то ранних наработанных треков. Мы просто в кучу просто все мешали, писали треки и потом же выбирали, что выпускать синглами, что выпускать в полноформатном альбоме. Бэкграунд, собственно, такой у нас по записям. Порядка 5-6 45-ок до альбомных. Первый полноформатный альбом Origin of Forms он называется. И наш второй уже такой более осмысленный альбом, который мы полностью сами записали, который мы уже концептуально готовили, это вот Орнитология 25-го года.
0: Ну, давайте тогда следующую композицию представляйте, пожалуйста, что будет все звучать.
2: Следующая композиция у нас «Гурами», вот она как раз с нашего первого альбома, который называется Original Form. Тема родилась из Даниного гитарного мелодического рифа, и раз уж у вас такой формат более лаунжевый, да, музыки, можно сказать, что с этого трека начались наши эксперименты в области вот такой более расслабленной, медленной, кочевой музыки.
0: Давайте послушаем «Диасоник с «Гурами».

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди.
2: Это была композиция «Гурами» коллектива под названием «Диасоникс». И музыканты Максим Брусов и Даниил Луценко сегодня гости программы «Легкие люди». Обсуждаем их альбом «Орнитология» и, собственно, беседуем о судьбах современной легкой музыки. Я с интересом посмотрел на одном из ваших ресурсов. Вы вручаете свою пластинку композитору Александру Зацепину. Как такое произошло? Вас связывает ли что-то с его музыкой? Или это какая-то была спонтанная встреча?
3: Ну, с музыкой, как любого, наверное, человека в нашей стране, нас много чего связывает. То есть это же музыка, на которой мы росли, которая из всех наших любимых фильмов звучит. А встреча произошла на творческом вечере Александра Зацепина. Исполнялась. Это был просто, наверное, концерт,
4: наверное,
3: его
4: просто,
3: музыки.
4: Да.
3: Не какая-то конкретная там большая.
2: То есть не вы, как Кима Буран, например, что вы обращаетесь к его композициям и играете. Такого нет еще?
3: Не, такого не было. Но там исполняли его музыку наши друзья, знакомые. Собственно, мы пришли просто на концерт послушать. И Александр Зацепин там был в зале, общался со всеми. Мы познакомились, сфоткались, подарили ему нашу пластинку.
4: Интересно, послушал он ее.
2: Он вообще очень интересующийся человек. Я не исключаю. Действительно, он интегрирован во все новые формы и с удовольствием воспринимает все новое. Человек интереснейший. Не случайно спрашиваю про Зацепина, потому что, ну, когда я услышал вашу музыку, у меня были ассоциации с группами Cinematic Orchestra, Exploding Plastics, наверное, еще Майкл Брук, один из моих любимых композиторов. Но это все такие европейские товарищи. И, собственно, о влияниях в первую очередь хотел узнать. Ну, скажем, Зацепин, понятно, что вот вы ответили, да, то, что живя в нашей стране, мы, естественно, не можем не услышать эту прекрасную музыку. А какие композиторы, какие коллективы на вас оказывали влияние? Наши, зарубежные, не принципиально.
4: Ну, наши вообще плеяда композиторов, помимо Зацепина, то есть там и Гладков, и Артемьев, они свой вклад определенный.
2: Рыбников,
4: Рыбников, да. Mm-hmm. Мы даже какую-то одну тему Рыбникова позаимствовали, кусочек небольшой для интро, для концерта нашего.
3: Да, мы иногда вставляем цитаты такие на концертах.
2: Алексей Львович вообще-то очень любит и котирует, могу вам сказать честно. Мне удалось с ним пообщаться, и он действительно очень радуется, когда его музыка обретает какие-то новые формы, интегрируется в какую-то другую.
4: Вот, да, у нас был такой опыт. Так что, да, советская эстрада, советские композиторы, они как бы тоже на подкорке присутствуют у нашего бэкграунда музыкального. Ну и, конечно же, это всякий американский фанк, ну, в моем случае, ну, и, наверное, у Макса тоже, какие-нибудь Делвин, Ламар Трио, есть такой коллектив офигенный, всякие Монофоникс.
3: Я думаю, что вот американский фанк, он больше в плане исполнения, звучания, наверное, вот на нас повлияет. В плане кача.
4: Ну, да.
3: А вот именно в музыкальном плане все-таки у нас мало такого вот именно классического фанка.
2: Да.
3: В основном мы опираемся на какие-то вообще популярные мелодии, которые в голове у тебя остаются, и пытаемся изобразить что-то, нечто подобное, цепляющее. И там палитра, начиная от каких-то джазовых стандартов до современной электронной поп-музыки, все это влияет. То есть в плане, да, вот именно ритма исполнения, наверное, это все-таки по большей части американский мировой фанк. А в плане композиторском, мелодическом, это вообще все.
4: Ну, это, то есть, весь тот как раз-таки бэкграунд наш музыкальный, который мы прошли либо своими руками, либо своими ушами. То есть, у нас нет такого, что мы, так, парни, давайте за референс возьмем вот этот трек, плюс возьмем что-нибудь из этого трека.
2: Понятно.
4: Просто мы как
3: да,
4: бы...
3: Да, чаще даже наоборот, скорее, пытаемся уйти.
4: Да, чаще мы сталкиваемся с тем, что, о, это же как там в том треке, и мы такие, да, надо что-то переделать, хотя бы пару ноток.
2: Давайте вернемся к вашей пластинке «Орнитология». С нее сейчас будет звучать композиция «Финч», «Зяблик». Пожалуйста, Максим или Даниил, прокомментируйте, почему «Зяблик»?
3: Ну, «Зяблик» — это одна из тем нашего концептуального альбома «Орнитология». Все композиции там, они посвящены какой-то птице. В основном мы придумывали название уже после того, как есть какая-то готовая концепция музыкальная. Просто обращая внимание как бы на звучание композиции, в процессе подбирая еще звуки синтезаторов, мы старались синтезаторами как-то придавать тембры, похожие на конкретную птицу. Вот, оно само собой так вот рождалось. Ну, «Зяблик», если вы послушаете внимательно эту композицию и подумаете о «Зяблике», мне кажется, там стопроцентное попадание.
2: Обязательно думай, или наоборот надо говорить, никогда не думай о «Зяблике». Давайте подумаем о «Зяблике», послушаем композицию «Финч» в исполнении коллектива «Диасоникс».

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Финч», «Дяблик» в исполнении коллектива «Диасоникс». Максим Брусов и Даниил Луценко, участники «Диасоникс», сегодня гости программы «Легкие люди». А скажите, ну а вот остальной состав, остальные музыканты, все так или иначе в теме фанка, или кто-то привлечен просто в силу того, что он хороший инструменталист, и пришлось его фанку учить насильно, прививать любовь, так сказать. Потому что, ну я знаю, когда собираются профессионалы, они не всегда на одной ноте в касаемых стилевых каких-то приоритетов. Вот как в вашем случае это было?
2: Ну, в нашем случае, в общем-то, да, не то, что чтобы у нас прям все такие фанаты фанка. Больше это вот именно ритм-секция у нас фанковая. Камиль, например, наш клавишник, ну, не то чтобы он там выделяет фанк в какой-то там особенный жанр, который его любимый. Но он, в общем-то, в принципе, универсальный музыкант с образованием. И иногда мы его заставляем играть более фанково, чем ему хочется.
1: Вообще, вот твой московский коллектив, в Питере есть Great Revivers, и вообще в Питере любят подобного рода музыку. Вы московский коллектив. Еще где-то в стране играет что-то похожее? Вот такое действительно лаунж, в первооснове которого и фанк, и даже, ну, не только фанк, у вас, в общем, очень полистиличная история музыкальная. Вот что-то похожее, так сказать, идеологически и в музыкальной концепции. Может быть, уже какой-нибудь есть комьюнити людей, которые такую музыку исполняют, и надо срочно следить за этим.
2: Наверное, сложно это прям назвать каким-то таким цельным комьюнити, но команды есть, и вот наш товарищ диджей Антон Борисович сейчас как раз собирает большую компиляцию, такой будет выпущена на виниле, из команд, вот, близких по духу. В основном это инструментальные фанковые команды, плюс-минус там отходящие от стиля. Ну, да, сцена, в общем, есть. Есть Soul Surfers из Нижнего Новгорода, есть питерские команды Мигбуда, Visual Seeds, они, ну, там то существуют, то
3: True,
2: не существуют.
3: True Flares, да. Это тоже они не совсем, я знаю, они то активны, то не активны. Да, еще есть в Воронеже Stick Cats тоже.
2: Ким и Буран в целом мы тоже, наверное, считаем близкой командой по духу.
1: Но не больше такой Space Disco, хотя фанков у них тоже хватает, да, в последнее время. Макдуба. Действительно, можно говорить о том, что явление целое раскручено. Вот вы упомянули, а еще есть такой диджей замечательный Александр Осачий. Вот,
3: да, да. Саша Осачий. Это наш фанков. Друг тоже дорогой. Привет. Саша, дядя Саша.
1: Саша, привет. Видишь, мы все тебя знаем и любим. Давайте послушаем вашу музыку. Баланс. Баланс композиция. Ее, пожалуйста, представьте.
2: Баланс. Это тоже композиция с нашего первого альбома Origin of Forms. По-моему, это вот наш второй эксперимент в области такой лаунжевой спокойной музыки. Наверное, вообще это в принципе наша такая самая спокойная композиция. Ну, посыл простой, баланс. Баланс во всем, в жизни, в душе.
3: В музыке.
2: Тоже я надеюсь, что это можно почувствовать после прослушивания.
1: Послушаем баланс композиция в исполнении Диасоникс московского коллектива.

0: Радио России. Музыка. Легкие люди.
1: Это была композиция «Баланс» в исполнении Диасоникса. Участники этого коллектива Максим Брусов и Данил Луценко сегодня гости программы «Легкие люди». С вами я, ведущий Алексей Певчев. Ну а что касается международного признания, понятно, что сейчас довольно сложно музыку продвигать. Тем не менее, вы связаны с итальянским лейблом, который выпускает вашу музыку. Есть ли какой-то отзыв именно на международном уровне? То есть вот вам пишут, может, какое-нибудь письма, благодарят. Вы видите приблизительно активность какую-нибудь по скачкам, по интересу к вам на разных платформах. Как вот с этим обстоят дела?
2: Там все достаточно ровно. То есть бывают, да, какие-то отдельные слушатели пишут очень душещипательные письма о том, как они могли там где-то сидеть на пике горы и слушать какой-то наш трек, например, Андромеду, и улетать в космос.
3: Образно выражаясь. Режиссер из Индии помогло пережить депрессию даже там, наше творчество недавно.
2: Да, то есть есть такие вот какие-то штучные входящие, так скажем.
3: В своей нише, да, там это имеет успех, то есть постоянно нам в запрещенных соцсетях отмечают нас на видео, где кто-то там крутит нашу музыку, или танцует под нашу музыку, или готовит еду под нашу музыку. То есть активность там есть, в каком в смысле, она даже больше, чем в России, мне кажется. И из разных уголков к нам прилетают какие-то отзывы.
1: По поводу ваших выступлений. Ближайшее состоится в Москве 16 июня в клубе «16 тонн». Попозже напомню уважаемым слушателям программы «Легкие люди» еще раз эту дату. В конце программы...
3: Вообще, в принципе, у нас вот прошлое лето было такое довольно фестивальное. «Урал Мьюзик» мы сыграли на двух сценах. Здорово. На одной даже в качестве хедлайнеров, что очень приятно было.
2: Ну, я думаю, что в следующем году уже будет поинтереснее, скорее всего, потому что мы делаем как бы ставку.
3: Опять же, да, потому что мы все время, мы сейчас темы, еще и вокальными, да, занялись делами. И, в принципе, что мы всегда стараемся сочинять музыку так, чтобы она была максимально понятна всем. То есть, чтобы она не звучала как элитарный джаз какой-то для эстетов. Мы стараемся придумывать композиции, мелодии таким образом, чтобы это как можно большее количество людей охватывало.
2: Да, но это надо заметить, как бы такое умозаключение последних пары лет, как бы.
3: Ну да,
2: все-таки.
3: Да,
2: это до этого мы об этом не задумывались. Для меня это какой-то был, наоборот, прикол, что какая-то такая есть в этом...
1: Элитарность.
2: Да.
1: Ну вот это очень здорово. Вы, кстати, опередили мой вопрос. Действительно, это та музыка, которую сложно исполнять, но не сложно воспринимать. То есть вы как раз занимаетесь очень интересным делом. То есть вы прививаете вкус. Можно эту музыку любить, не любить. Во всяком случае, она не мешает. Если человек ее будет слушать, даже не понимая, о чем речь идет, и ему пустой звук, что такое фанк, что такое, не знаю, грув и фьюжн, и вообще все что угодно, и соул. В любом случае, это музыка, которая, ну, она не раздражает совершенно точно, как у меня есть какие-то определенные музыкальный антагонизм, это же очень-очень жесткие, я не могу, например, такую музыку слушать. Это, мне кажется, что вот она на любой вкус подходит, и очень здорово, если человек просто музыка не безразлична, бывает же, знаете, такие люди, которым вообще хочется, чтобы тишина была, конечно,
2: ну, музыка не текст как... Главное, чтобы когда слова начнутся, как нам обычно говорят.
1: А, когда слова начнутся?
2: Да.
1: Понятно. Ну, вот а по поводу слов, да. Кстати, вот по поводу слов, ваша вокалистка Диана Граб, я так понимаю, что она сессионная вокалистка, да, то есть она не постоянная участница?
3: Она не постоянная участница, да, ну, то есть если она исполняет какие-то композиции с текстом, это только кавер-версии. Именно в нашей музыке она исполняет вокализы. Uh-huh. То есть, по сути, это еще один музыкальный инструмент. Она просто пробивает мелодии, добавляет какие-то там...
1: В общем, свой род скэт такой джазовый, да, то, что в джазе называется у вас немножко иначе. Следующая у нас композиция «Нимфея» в вашем исполнении, в исполнении коллектива «Диасоникс». Прошу, Максим или Даниил, кто будет ее представлять?
3: А вообще, эту композицию должен представлять наш клавишник, который сегодня, к сожалению, не в студии, потому что родилась эта музыка из его темы клавишной. И я вообще очень люблю эту композицию. Мы ее очень редко исполняем, но она такая особенная, она не похожа, у нее очень проникновенная мелодия. Плюс здесь основная тема, клавиши дублируются на таком японском инструменте, который называется Тайоси Кота, добавляет такого интересного тембра. Короче, я просто очень люблю эту композицию. Ее сложно исполнять живую, она тяжело иногда заходит людям, но

0: слушать ее. Для меня всегда удовольствие. Я как будто слушаю не свою даже, а чужую музыку, потому что меня там минимальное количество. Наверное, поэтому я так люблю. Я ее как будто не понимаю изнутри, да, эту композицию.
1: Да, еще на эту композицию у нас есть красивый клип, который сделал, собственно, Макс. Анимация на тему... Ну, такая японская тема, какая-то драма. Вот, можете найти в разных сетях, на видеохостингах Nymphedia Sonics.

0: композиции «Нимфея» в исполнении коллектива «Диасоникс». Вы слышите программу «Легкие люди» и гости сегодняшней в студии. Участники этого коллектива — Максим Брусов и Даниил Луценко. У нас уже время программы подходит к концу, и хотел бы я вас узнать все-таки о перспективах жанра. Понятно, что работаете вы очень динамично, музыка прекрасная. Здорово то, что вы делаете это на виниле, здорово, что используете семерки и LP, и все это есть, можно в интернете послушать, и к видео вы неравнодушны, есть к вам интерес со стороны устроителей концертов и фестивалей. Тем не менее, что бы у вас так вот в планах вы бы хотели? Понятно, что лучше планы это планы не строить, но тем не менее, что бы хотели еще реализовать? Может быть, использовать больше народных инструментов, певцов и композиторов?
1: Ну, сейчас вот основная наша задача, да, это встроить наш собственный вокал с текстами в нашу музыку.
2: Да, так, причем, что мы не профессиональные вокалисты. Да. Я бы даже сказал, что мы не вокалисты вовсе.
1: Да, но мы вроде как музыканты, поэтому я надеюсь, что наше чувство вкуса, чувство прекрасного и цензура наша, собственно, нас не подведет, и все получится. А так, планов громадье, на самом деле. Как можно дольше всем этим заниматься, как можно больше расширять аудиторию, как можно больше делать записей. Очень хотелось бы сделать фиты какие-то, открытые вообще к любым предложениям, если что. Короче, мы хотим максимально нашу музыку продвигать в массах, как любой исполнитель. Если говорить о каких-то творческих идеях, то да, хотелось бы поэкспериментировать с инструментами, с звучанием. Мне лично очень хотелось бы поработать с каким-нибудь крутым продюсером музыкальным, который глубоко погружен в искусство звука. Ну, то есть именно студийная работа, вот мне было бы интересно.
2: Мне было бы интересно попробовать этнические инструменты, да, смешать с нашим стилем, с таким ритмическим фанковым. Хотелось бы попробовать. Мы, в принципе, уже используем фортепиано в новых композициях, которые будут с вокалом. И я бы эту тему тоже хотел продолжить. Возможно, струнные. Да. Я вот сейчас об этом тоже подумал. Со струнными.
0: Ну что же, Exploding Plastics работали с Кронос квартета. Вот как раз я думаю, что вам нужен
1: струнный квартет. Вообще кинематографичная тема, она нас не отпускает. То есть это вот всегда тоже присутствует. Вот именно тема киномузыки.
0: Да, ваша музыка очень кинематографичная. Я думаю, что если режиссеры слушают, или молодые режиссеры, а может и маститы, то мне кажется, вот вам, пожалуйста, для саундтрека же чудесная музыка.
2: Да, абсолютно. И для молодых, и для не очень режиссеров. И это, кстати, тоже входит в наши планы. То есть синхронизации, любые включения в любые сериалы и фильмы. Ну, желательно, конечно, чтобы они нам нравились.
1: Но не обязательно.
2: Но на самом деле не обязательно, да. Лишь бы хорошо сочеталась картинка с музыкой.
0: Пусть они понравятся, эти фильмы, благодаря вашей музыке.
2: Действительно.
0: Вполне подойдет. И финальная композиция, которая прозвучит, называется «Gradients» в исполнении «Диасоникс». Пожалуйста, представление.
1: Это, я думаю, что Данила лучше представит.
2: Да, это композиция, которая родилась обычным каким-то летним утром дома на диване после чашечки кофе.
1: Идеальные условия.
2: Да, лучшие условия для такого чилового и лаунжевого звучания. Вот, но была сделана и придумана только одна часть, а вторую часть мы сгенерировали прямо на ходу, в ходе репетиции, ну, когда встал вопрос, собственно, о какое продолжение, и просто сходу получилось наиграть какую-то обратную последовательность из аккордов, которая уже была наиграна, то есть там, условно, я иду снизу вверх, а тут я, наоборот, пошел там сверху вниз, и сразу же как бы аккорды практически встали на свое место, и так оно по сей день и происходит. Это, наверное, такая некоторая жемчужинка нашего репертуара. Второго такого трека у нас пока нету.
1: Да, согласен, у нас трек особенный.
0: Я думаю, что этот трек и другие прозвучат на концерте в московском клубе 16 тонн 16 июня. Есть что-то заметить?
2: Абсолютно верно. Всех зовем.
1: И не забывайте, что 13 июня мы будем на фестивале «Стерео лето» в Санкт-Петербурге. Тоже сыграем довольно большую программу там.
0: Да, что это замечательную музыку, которую вы сегодня слушаете в записи, вы сможете увидеть живьем, посмотреть, как команда работает на сцене. Это всегда очень важно и интересно. Максим, Даниил, спасибо вам огромное. Желаю, чтобы все реализовалось из того, что вы задумали. И музыка была, и было на чем выпускать, и на что выпускать, и чтобы музыка эта была, естественно, нужна людям. А мне кажется, что она очень-очень нужна.
2: Спасибо огромное.
1: Спасибо большое.
0: И финальная композиция называется «Gradients» в исполнении группы «Диасоникс». Они сегодня были гостями нашей программы. Максим Брусов и Даниил Луценко.
2: Всем спасибо. Всем пока.
0: Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Музыка большой страны. Валерий Сюткин. Осень, кошка в рыжих сапогах.
2: Много лет назад на студии Московского дворца молодежи я записывал с трио «Фундамент» пластинку. В свободное от записи время хозяин студии, блистательный звукорежиссер Игорь Замараев, познакомил меня вот с работой Андрея Мисина. Эта пластинка называлась «Чужой». Но сказать, что мне пластинка понравилась, это будет мелковато. Она произвела ошеломляющее на меня впечатление. Впоследствии мы с Андреем познакомились. И вот не так давно Андрей сказал, что у него на стихи Михаила Гуцериева есть мелодия, которую он слышит в моем исполнении. Так появился на свет художественный шансон «Осень, кошка в рыжих сапогах». Не надо отказывать друзьям никогда, и все будет хорошо.

0: Музыка большой страны. Радио России. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть четвертая.
1: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство, находить себе какую-то подводную жизнь.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Комсомольска на Амуре.

0: Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
2: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин потребовал от спецслужб усилить безопасность по всей образовательной и социальной системе. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. ДТП с участием рейсового автобуса и пешеходов произошло в центре Екатеринбурга. Далее подробно. Владимир Путин потребовал от спецслужб усилить безопасность по всей образовательной и социальной системе. Об этом президент России заявил на совещании с правительством, посвященном мерам поддержки семей с детьми.
2: Наши противники не останавливаются перед террористическими актами. Имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа. Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. Прошу оперативно провести соответствующую работу. В период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы. Здесь нужно действовать с максимальной ответственностью. Но мы каждый год, каждое лето обращаемся в целом к этим вопросам, вопросам обеспечения безопасности детей. Это многоплановая работа. И прошу на все аспекты этой работы обратить особое внимание.
1: Владимир Путин обратил внимание на абсурдные санкции, вводимых европейскими элитами против российских детских центров, где отдыхают и набираются сил дети. По его словам, если европейских деятелей раздражает вид счастливых, любящих Россию детей, значит Россия все делает правильно. История надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, сегодняшняя атака на Севастополь – яркое тому подтверждение.
3: Чем больше наши враги предпринимают таких демонстративных атак на нашу общую историю, нашу общую культуру, тем очевиднее становится самому последнему сомневающемуся здесь у нас, что мы имеем дело с такой же агрессией Объединенной Европы. История чертовски злобная и упрямая старушка. Иногда она повторяется и по два, и по три раза, чтобы вбить нам в голову. Не повторяйте те же самые ошибки. Задумайтесь. История плохой учитель, но она отличный надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки.
1: Украинские боевики повторили удар фашистов 1942 года, который тоже произошел в июне. Тогда здание «Панорамы» подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации. В результате прямого попадания бомб возник сильный пожар, который угрожал полностью уничтожить полотно, но его удалось спасти. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Группировки войск «Север-Юг» улучшили тактическое положение. Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной егерской бригад, штурмовой бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ. Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение живой силе и технике механизированных двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России нанесено поражение военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 148 районах. Финляндия вошла в состав НАТО не так давно, но четко понимает, для чего создавалась эта организация – для сдерживания сначала Советского Союза, а затем и России. Об этом рассказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ глава МИД России Сергей Лавров. Таким образом, он прокомментировал слова президента Финляндии Стуба.
4: «Мы, – сказал он, – возвращаемся к корням альянса, то есть коллективной системе сдерживания России». Вот, оказывается, он там без году недели в НАТО, а уже вот он понимает, что альянс для того и создан был, чтобы сдерживать сначала Советский Союз, а потом уже Российскую Федерацию, что все разговоры о партнерствах, это было так, для вида. Поэтому я не вижу какой-либо разницы, и пока мы не услышим и не убедимся, что услышанное является серьезным предложением, а не очередной попыткой защитить и сохранить, еще и укреплять, и укрепить киевский нацистский режим, наверное, мы будем слушать.
1: Ранее Сергей Лавров сообщил, что послы Великобритании, Франции и Германии просят встречи с заместителем главы МИД России. ДТП с участием рейсового автобуса и пешеходов произошло в центре Екатеринбурга. По предварительным данным, в результате происшествия погибли 4 человека, в том числе ребенок. 4 ранены, сообщает пресс-служба госавтоинспекции Свердловской области. Личности погибших в настоящее время устанавливаются полицией, говорится в сообщении. По имеющейся информации, автобус после столкновения с легковым автомобилем выехал с проезжей части на пешеходную зону, допустив наезд на пешеходов. Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга взяла на контроль проведение доследственной проверки в связи с ДТП. На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с плавания. В Казани продолжается чемпионат России. Егор Корни в среду установил 2 рекорда страны. На дистанции 100 метров вольным стилем в полуфинале он показал результат 46.99, а в полуфинале на дистанции 50 метров баттерфляем 22.59. Из других событий среды отмечу победу Дарьи Клепиковой на 100-метровке вольным стилем с результатом 53.45. Виктория Токарева стала первой на дистанции 200 метров баттерфляем. Председатель Совета футбольного «Локомотива» Юрий Нагорных заявил о том, что в составе команды произойдут изменения этим летом. «Нам предстоит определенная пересборка состава абсолютно в рамках той концепции, которую клуб обозначил 4 года назад. Приоритет – отечественные футболисты, молодые россияне, собственные воспитанники. Мы заканчивали сезон с 5 легионерами и могу сказать, что не будем выходить за показатель 3-4 иностранца», – отметил Нагорных. Защитник Мингиян Бивеев продлил контракт с «Балтикой». Новое соглашение с 30-летним футболистом сборной России рассчитано до 10 июня 2028 года. Пари НН продлил контракт с главным тренером Вадимом Гараниным до конца сезона 26-27. Напомню, по итогам минувшего чемпионата РПЛ Пари НН вылетел в первую лигу. В завершении новости хоккея. 19-й кубок мэра Москвы состоится с 27 по 30 августа во дворце спорта «Мегаспорт». За трофей впервые в истории будут бороться 8 команд, разделенные на 2 подгруппы. В группу А вошли ЦСКА, Спартак, Минская «Динамо» и Акбарс. В группу Б – Московская «Динамо», Торпедо, Шанхайские «Драконы» и «Автомобилист». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Завтра, в четверг, 11 июня, в Южно-Сахалинске плюс 18, плюс 20, переменная облачность, без осадков. В Новосибирске плюс 30, плюс 32, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Архангельске плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Самаре плюс 26, плюс 28, переменная облачность, возможен кратковременный дождь. В Воронеже плюс 27, плюс 29, переменная облачность, без осадков. В Сочи плюс 23, плюс 25, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза. Ночью плюс 11, плюс 13, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Ночью плюс 15, плюс 17, днем в столице плюс 29, плюс 32.

0: Джек Лондон. Морской волк. Часть восьмая.
1: Попутный ветер быстро гнал призрак к северу, прямо на стадо котиков. Мы встретили их среди яростного бурного моря, над которым носились клубы тумана. Целыми днями мы не видали солнца. Охотиться было опасно. Каждый день, когда спускали шлюпки, туман немедленно поглощал их. И мы не видели их до самой ночи, когда они выползали, наконец, из мрака одна за другой, точно морские чудовища. Я не раз подумывал о побеге, но удобного случая не представлялось. Штурману не полагалось отправляться на охоту на шлюпках. И хотя я старался всеми правдами и неправдами обойти это правило, волк Ларсон всякий раз мешал мне воспользоваться подходящим случаем. Если бы мне удалось убежать со шхуной, я, конечно, ухитрился бы захватить с собой и мисс Брустер.
2: Я боюсь. Не выношу, когда он смотрит на меня, как кошка на мышь. Ах, мистер Ван Бейден, мне так страшно.
1: Все обойдется. Мисс Брустер, поверьте мне, все обойдется. Однако ее ужас передался и мне. И в этот миг страха, самого ужасного страха, какой только может испытать мужчина, я вдруг понял, как она стала дорога мне. Она родилась в Кембридже. Ей 27. Она все еще не замужем и не влюблена. Но откуда мне знать, что она не влюблена? Неужели я ревную? А если ревную, значит, люблю. И опять сомнение овладело мной. Такое счастье не могло быть моим уделом. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я давно уже перестал искать. Я так и решил, что величайшее в мире счастье не для меня. Феррисет был прав. Я был бесчувственное чудовище, книгоед. Я жил исключительно разумом. И вот любовь пришла. То, о чем я даже не мечтал, случилось. Я годы жил среди моих видений, а не среди метущихся людей. И я не знал товарищей милей и музыки прекраснее

0: То, что произошло затем на призраке в течение ближайших 40 часов после того момента, как я открыл, что влюблен в Мод Брустер, я считаю самыми яркими событиями в моей жизни. Началось с того, что за обедом Волк Ларсон сообщил охотникам о перемене в нашем обиходе.
1: С этого дня охотники обедают у себя в каюте. Все поняли?
2: Наш капитан положил глаз на эту дамочку. Вот и гонит нас подальше, чтоб не мешали.
1: Ты что-то сказал, Смок?
3: А что я сказал?
1: Да так. Я думаю, что ты хочешь получить пинка.
3: Это еще за что?
4: Виден дым!
1: В каком направлении?
4: С кормы, сэр!
5: А не русское, не судно. Плохо дело, если оно. Мы сейчас в запретных водах, и не очень-то хочется отправиться за браконьерство в соляные копья.
1: Ерунда. Ставлю 5-1, что это Македония.
0: Мы все вышли на палубу. Дым виднелся в нескольких милях позади нас. Но пока мы спускали шлюпки, он опередил нас. Шлюпки рассеялись по океану и взяли курс на север. Котики шли большим стадом. Ветер совершенно стих, и все предвещало богатую добычу.
1: Все же стычки с Македонией нам не избежать.
0: Пароход был теперь хорошо виден. Это действительно была Македония. Я прочитал ее название в бинокль. Время шло. Волк Ларсон злобно смотрел на судно, а Мод Брустер была охвачена любопытством.
6: Где же стычка, которую вы предсказывали, капитан Ларсон?
1: А чего вы ожидали? Что они возьмут нас на абордаж и перережут нам глотки?
6: Да, чего-нибудь в этом роде. Обычаи охотников на котиков так новы и странны для меня, что я готова ожидать чего угодно.
1: Вы правы. Однако вы не ожидаете самого худшего.
6: Что может быть хуже, когда нам станут резать глотки?
1: Хуже будет, когда нам станут резать кошельки. Кто ворует мой кошелек, тот ворует у меня право на жизнь. Потому что тот, кто крадет у меня мой хлеб, мясо и постель, подвергает опасности мою жизнь.
6: Но я все еще не вижу, каким образом этот пароход может посягать на ваш кошелек.
1: Подождите и увидите.
0: Нам не пришлось долго ждать. Отойдя на несколько миль от линии наших шлюпок, Македония стала спускать свои. Мы знали, что у нее 14 шлюпок против наших 5, и она, став на подветренную сторону к нашей последней шлюпке, спустила все свои. Маневр Македонии испортил нам охоту. Позади нас не было ни одного котика. А впереди нас линия из 14 шлюпок, точно огромная метла, сметала находившееся там стадо. Охотники и матросы возвращались на призрак, кипя злобой и проклиная смерть Ларсона.
7: Будь он проклят навеки, разноси его на месте.
4: Всю охоту испортил, сукин сын. Тьфу, а такая ясная погода. Самое то для промысла.
8: Его пристрелить, мам.
4: Во!
8: Если встречу, кишки выпущу.
1: Прислушайтесь к ним, мисс Брустер. Что больше всего волнует их души? Вера, любовь, высокие идеалы?
6: В них оскорблено врожденное человеку чувство права.
1: Вы сентиментальны, как мистер Ван Вейден. Эти люди раздражаются проклятиями только потому, что не исполняются их желания. Вот и все. А чего они желают? Вкусно поесть и мягко поспать на берегу, что возможно только при кругленькой сумме в кармане. Они хотят вина и женщин, разгула и животных удовольствий. Они задеты за живое, потому что их кошельки обокрали.
6: Но по вам не скажешь, что и ваш кошелек пострадал.
1: Я веду себя несколько иначе, но мой кошелек тоже пострадал, а значит и душа. Если принять во внимание цены шкурок на лондонском рынке и высчитать, сколько котиков мы могли бы убить, если бы не Македония, получится, что призрак потерял сегодня $1500.
6: Вы говорите это так спокойно?
1: Нет, я не чувствую себя спокойным. Я убил бы человека, который грабит меня. Да-да, я знаю, что этот человек мой брат, но это только сентимент. Это не для меня. Вы, сентиментальные люди, должны быть счастливы. Глубоко счастливы, думая, что все на свете хорошо. А находя все хорошим, вы считаете хорошими и себя. Ну, скажите мне, вы оба, считаете ли вы меня хорошим человеком?
0: На вас приятно смотреть.
6: У вас все задатки, чтобы стать хорошим человеком.
1: Ваши слова – пустой звук. В них нет ни ясности, ни остроты, ни определенности. Знаете, иногда я хочу стать таким же, как и вы. Быть слепым к фактам жизни, поверить в иллюзии, фантазии. Они лгут, конечно, и противны рассудку, но все же рассудок мой говорит, что мечтать и жить иллюзиями – большее наслаждение, чем жить без иллюзий. А наслаждение, в конце концов, единственная награда жизни. Без наслаждения жизнь ничего не стоит. Взять на себя труд жить и не получить за это платы – хуже, чем смерть. Кто умеет получать больше наслаждений, тот и живет лучше всех. А ваши мечты и фантазии более вознаграждают вас, чем меня, мои факты. Я завидую вам. Вы двое блаженные, обанкротившиеся дураки. В вашем бумажнике нет реальных ценностей.
6: Однако мы тратим не меньше вас.
1: И даже больше меня, потому что это вам ничего не стоит.
6: И потому, что мы рассчитываем на вечность.
1: Поступая так, вы получаете большую ценность, тратя то, чего у вас нет, чем я, тратя добытое мною в поте лица.
6: Тогда почему же вы не перемените основы вашей денежной системы?
1: Слишком поздно. И хотел бы, да не могу. Мой кошелек набит монетой старой чеканки. Я никогда не смогу признать какую-нибудь другую монету за настоящую.
0: Его первобытная меланхолия снова ожила. Он довел себя своими размышлениями до хандры, и теперь можно было ждать, что в него вселится бес и станет бунтовать. Я понял, что мрачность этого человека есть кара, которую каждый материалист несет за свое материалистическое мировоззрение. Следующим утром за завтраком Волк Ларсен был странно весел.
1: Вы были на палубе, мистер Ван Вейден? Какая сегодня погода?
0: Довольно ясно. Свежий западный ветер обещает окрепнуть, если предсказание Луиса верно.
1: А как туман?
0: На севере и северо-западе густая полоса тумана.
1: А что, Македония?
0: Ее не видно. Я был готов поклясться, что его лицо сразу омрачилось от этого известия. Но почему именно он был так разочарован, я не мог догадаться. Но скоро я узнал и это.
9: Дым впереди!
1: Отлично!
0: Волк Ларсен выскочил из-за стола и побежал в кубрик, где завтракали в своем изгнании охотники. Мод Брустер и я почти не прикоснулись к еде и с тревогой глядели друг на друга, прислушиваясь к голосу Волка Ларсена, долетавшему до нас сквозь перегородку. Он говорил долго. Перегородка была слишком толстой, и мы не могли расслышать его слов, но они задели охотников за живое, потому что вслед за ними раздались радостные возгласы. Охотники толпою высыпали на палубу с ружьями и патронами, и, что всего страннее, еще и с винтовками. Винтовки берут в шлюпки редко, потому что котики, убитые на далеком расстоянии из винтовок, тонут раньше, чем шлюпки успевают подойти к ним. Все 5 шлюпок были быстро спущены с одного и того же борта, развернулись веером и, как и накануне, взяли курс на север. Македония повторила вчерашний маневр, вытянув опять все свои шлюпки в линию перед нашими, выметая море перед нами. Что происходит?
1: Это вас не касается. Молитесь, чтобы дул хороший ветер. Впрочем, извольте, я скажу вам. Я собираюсь проучить братца его же способом. Теперь подметать море буду я. И не один день, а весь оставшийся сезон. Конечно, если повезет.
0: А если нет?
1: Нам должно повезти. Или же мы погибли.
0: Он стал на руль, а я отправился в лазарет. Кок находился в черной меланхолии, и я почувствовал к нему искреннее сострадание. Меня поражало, что он все еще жив и цепляется за жизнь. Ужасные пережитые им муки сделали из его слабого тела жалкие обломки, и все-таки в нем упрямо горела искра жизни. С искусственной ногой вы до конца ваших дней сможете ковылять по палубе. Теперь их делают очень хорошо.
2: Я не знаю, о чем вы говорите, мистер Ван Вейден. Но одно я знаю точно. Я буду счастлив только тогда, когда издохнет этот проклятый, кровожадный пес. Он не должен пережить меня. Он не имеет права оставаться в живых. Как говорит Священное Писание, он умрет позорной смертью. А я лишь прибавлю «Аминь» и проклятие его душе.

0: Когда я вернулся на палубу, то увидел, что волк Ларсен правит одной рукой, а в другой держит бинокль и изучает расположение шлюпок и, главным образом, маневр Македонии. Единственной заметной переменой было то, что наши шлюпки круто повернули к ветру и взяли курс на северо-запад. Дым с Македонии теперь казался туманным пятнышком на северо-восточной части горизонта. Самого же судна не было видно. Волк Ларсен пустил призрак полным ходом. Мы прошли мимо наших шлюпок и направились к ближайшей шлюпке Македонии.
1: Уберите кливер, мистер Ван Вейден!
2: Есть, сэр!
0: Мы пронеслись мимо шлюпки в каких-нибудь 100 футах. Сидевшие в ней 3 человека подозрительно посмотрели на нас. Я заметил, что у одного охотника, громадного скандинава, сидевшего на носу, лежала на коленях винтовка.
1: Идите к нам на шхуну поболтать!
3: Пожалуйста, оставайтесь на палубе, мисс Брустер. Вы тоже, мистер Ван Вейден.
0: Шлюпка убрала парус и пошла рядом с нами. Золотобородый великан-охотник перепрыгнул через борт к нам на палубу. Когда у входа в кают-компанию волк Ларсен пригласил его вниз, то на лице у него появилось выражение недоверия. Однако, оглядев своего хозяина, тоже крупного человека, но казавшегося в сравнении с ним карликом, он перестал колебаться и спустился вниз за капитаном. Тем временем два его матроса, как это обыкновенно водится на судах, отправились в кубрик. Вдруг из каюты послышался страшный рев, сопровождавшийся звуками яростной борьбы. Вы видите, как священно у нас гостеприимство?
4: Как все это ужасно.
0: Лучше вам уйти в каюту, пока все это не кончится.
4: Нет, я все-таки останусь.
0: Я прошу вас понять, что какую бы роль мне не пришлось играть в том, что здесь происходит, или должно еще произойти, я вынужден буду выполнить ее до конца. Я не могу поступить иначе, если только мы с вами хотим спастись. Это очень тяжело для меня.
4: Я понимаю вас.
0: Доносившиеся снизу крики скоро затихли. Затем волк Ларсен вышел на палубу один. На его бронзовом лице горел легкий румянец, но каких-либо других признаков борьбы видно не было.
3: Пошлите сюда тех двух людей, мистер Ван Вейден.
1: Поднимите вашу шлюпку. Ваш охотник решил остаться на некоторое время и не желает, чтобы она зря колотилась о борт. Поднять шлюпку, я сказал. Кто знает, может быть, вы будете плавать теперь со мной. Так уж лучше давайте будем друзьями. Ну, живо! По смерти Ларсена вы работаете проворнее.
0: Как только шлюпку подняли на шхуну, волк Ларсен встал у руля и направил призрак ко второй шлюпке Македонии. По пути, пользуясь свободной минутой, я посмотрел на море, желая узнать, что там происходит теперь. Третья шлюпка Македонии была атакована двумя нашими, четвертая – остальными тремя. Пятая, сделав поворот, шла на выручку к своим. На широком пространстве шло сражение. Слышалась резкая трескотня винтовок. То и дело, лавируя, мы видели, как пули со свистом прыгали с волны на волну.
1: Мисс Брустер, спуститесь в каюту. Здесь небезопасно. Что я вам сказал? Спускайтесь вниз.
0: Мод Брустер спустилась по трапу на несколько ступенек вниз, но остановилась так, что голова ее была видна. Волк Ларсен достал винтовку и зарядил ее.
4: Может быть, мы слабые обитатели суши и не умеем стоять на собственных ногах, но нам нетрудно доказать капитану Ларсену, что мы так же храбры, как и он.
1: Вы мне все больше нравитесь. Писательница, умница, да еще и храбрая. Вы достойны стать женой вождя пиратов. Впрочем, поговорим об этом позже.
0: Что же касается меня, то я храбрее, чем вы, капитан Ларсен. Вы можете заметить, что колени у меня дрожат. Это потому, что я боюсь. Боится моя плоть. Боюсь я и рассудком, потому что не хочу еще умирать. Но мой дух властвует над дрожащей плотью и над изнеможденным рассудком. Ваша плоть не боится, вас нельзя испугать. Встретиться лицом к лицу с опасностью для вас только радость. Может быть, вы не знаете страха, мистер Ларсон, но вы должны согласиться, что настоящая храбрость на моей стороне.
1: Вы правы. Я никогда не думал об этом. Поставим обратный вопрос. Если вы храбрее, чем я, то следует ли отсюда, что я трусливее вас?
0: Это хороший вопрос, мистер Ларсон. Мы теперь находились в полумиле от стрелявших в нас из шлюпок охотников. Волк Ларсон тщательно прицелился и дал 3 выстрела. Первая пуля упала в 50 футах от носа шлюпки. Вторая пролетела у самого борта. А после третьей рулевой выпустил руль и повалился на дно.
1: Это немного вразумит их. Я не хочу ранить охотника. Гребец, надеюсь, не умеет править, а охотник не в состоянии будет в одно и то же время и отстреливаться, и править.
0: Волк Ларсон отошел на середину палубы и взял бухту каната. Затем он перегнулся через перила, все еще держа винтовку наперевес. Дважды я видел, как охотник, управляя рулем одной рукой, тянулся за винтовкой другой и не решался взять ее.
1: Эй, ты! Принимай конец!
0: Канат шлепнулся всей тяжестью и чуть не сбил с борта гребца. Гребец повиновался и привязал конец каната к передней скамье. А когда канат натянулся, стал травить его.
1: Теперь выбирайте парус и подходите к борту.
0: Очутившись на шхуне, оба пленника подняли свою шлюпку на палубу и по распоряжению волка Ларсона отнесли раненого в кубрик.
4: Что с человеком, в которого вы стреляли?
1: Ранен в плечо, ничего серьезного. Мистер Ван Вейден поставит его на ноги в 3-4 недели. Но едва ли он поставит на ноги парней вон в той лодке. Дьявол, я ведь говорил им, что нам нужны живые люди, а не трупы. Но удовольствие от стрельбы по живым мишеням, оказывается, пересиливает здравый смысл и у хорошего стрелка. Вы когда-нибудь испытывали это чувство, мистер Ван Вейден?
0: Никогда.
1: Ну что ж, может, еще испытаете. Держите прямо в центр сражения!

Вы слушали восьмую часть радиоспектакля «Морской волк» по одноименному роману Джека Лондона. В спектакле заняты артисты. Текст от автора и Хэмфри – Александр Арсентьев. Волк Ларсен – Артур Иванов. Мод – Ольга Красько. Магридж – Сергей Фролов. В спектакле также заняты артисты. Алексей Войтюк, Григорий Данцигер, Александр Денисов, Алексей Мясников, Дмитрий Филимонов, Александр Груздев, Александр Досевич, Илья Сазыкин, Александр Давыдов. Автор сценария Максим Вербин. Режиссер Дмитрий Трухан. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Катерина Анцупова. Продолжение следует.

0: Радио России.
1: Какие перемены ждут нас в будущем? Как изменится наша жизнь?
2: Завтра в мире.
3: Здравствуйте. У микрофона Софья Еркушова, и вы слушаете программу «Завтра в мире». Это передача не о том, что было, а о том, что будет. Как может выглядеть наш завтрашний день? С нами на связи люди, уже сегодня создающие это самое завтра. Наши эксперты всегда очень просто рассказывают даже о самых сложных вещах. Сегодня мы поговорим о 4-й международной университетской премии в области искусственного интеллекта и больших данных «Гравитация». Ее результаты показали сразу несколько важных тенденций. Это и рост числа заявок, и усиление роли высшей школы, и внимание к открытым данным для исследователей. Почему в одной команде все чаще работают медики, инженеры, специалисты по анализу данных и даже лингвисты? В каких сферах уже активно используют искусственный интеллект, а где его потенциал только начинает раскрываться? И как будет меняться сама премия в ближайшие годы? На эти и другие вопросы мне ответит Павел Голосов, директор Института общественных наук Президентской академии и сооснователь премии «Гравитация». А перед этим я расскажу вам о последних новостях из мира науки. Американские и британские ученые создали на основе шелка материал по прочности, сопоставимый с рядом современных промышленных композитов. Испытания показали, что он выдерживает интенсивные механические нагрузки лучше, чем пластик, армированный углеродным волокном. Ключевым отличием нового подхода стал отказ от сложной химической переработки шелка. Вместо растворения волокон специалисты выравнивали их, а затем соединяли с помощью тепла и давления, сохраняя природную прочность материала. По оценке ученых, такой способ требует меньше воды, химических веществ и энергии, чем традиционные методы. Он может найти применение в медицине, электронике и производстве прочных легких материалов. Американские ученые выяснили, что поврежденные нервы можно восстанавливать с помощью здоровых митохондрий. Это может стать новым подходом к лечению хронической боли. В экспериментах на человеческих тканях и мышах метод показал эффективность при диабетической невропатии и повреждениях нервной системы после химиотерапии. По данным исследователей, такой подход помогает снизить воспаление и активизировать процесс

0: конце мы с вами в феврале говорили первый раз об этом мероприятии, и вы рассказывали о приеме заявок на конкурс. А сейчас я попрошу вас подвести итоги. Расскажите, как все прошло. Я знаю, что было 243 заявки, и это на 20% больше, чем в прошлом году. Расскажите об этом скачке, о качестве проектов, и можно ли сказать, что премия, ну вот, развивается семимильными шагами?
1: Да, интересный вопрос. И могу сказать сразу следующее. Даже до того, как мы начали принимать заявки в этом году, поскольку мы с сообществом, работающим в сфере искусственного интеллекта, общаемся с некоторыми руководителями направлений по искусственному интеллекту в крупнейших вузах, идет постоянное взаимодействие, очень приятно было от них слышать, что они свои команды настраивают на то, чтобы те обязательно подавались и обязательно ориентировались на победу. И даже, можно сказать, ставили это как KPI, ну, условно. Такой заряд на то, что обязательно участвовать в премии, показывать высокие результаты, как мне кажется, хороший индикатор признания этого события сообществом. А что касается качественного скачка, могу здесь, наверное, даже не столько свое мнение выразить, сколько мнение экспертов. Стало сложно выбирать победителей, перспективные проекты. У нас две категории есть в номинациях, потому что очень высокая конкуренция. Абсолютно промышленно готовые и промышленно используемые решения уже мы видим. И, конечно, вот незавидная участь у экспертов, которые, в общем, в обсуждениях и в голосовании непросто им было. Поэтому, на мой взгляд, конечно, имеет такую тенденцию, наблюдаемое усложнение премии. С гравитацией становится сложнее с каждым годом, и преодолевать ее, и побеждать в гравитации – это хорошо. Но здесь самое главное для нас, вызов сейчас, это сделать так, чтобы те, кто входит, может быть, на чуть более низком пороге, да, так сказать, сложности проектов, не терял мотивацию и тоже был у нас в аудитории наших участников, поскольку самая главная задача – это все-таки построение сообщества и взаимное влияние сильных команд на тех, кто только начинает развиваться, и возможность вдохновиться, перенять опыт и за несколько, может быть, у кого-то лет, у кого-то месяцев дойти до уровня, который позволяет уже участвовать в гравитации. Поэтому здесь все очень положительно.
0: Согласна с вами, что между «идем до победного» и «да пришли что-нибудь» большая разница, очень большая. И, Павел, вот вы сказали про нетворкинг, да, про то, что нужно развивать сообщество. Я знаю, что 2/3 заявок в этом году пришло от вузов, хотя, казалось бы, тема такая, что как будто бы у нас есть коммерческие гиганты, которые в ней впереди планеты всей. Но если так много проектов от университетов, можно ли сказать, что сегодня это один из драйверов разработок по искусственному интеллекту в стране?
1: Точно да. Отвечая на вопрос о драйверах, драйвер именно, как мне кажется, в первую очередь в мотивации команды. Мотивация команды, мотивация университета или организации – это крайне важно, потому что от этого все идет. Интересно нам это или интересно, уделяем мы этому время или нет, потому что и проект надо сделать, так сказать, и показать его красиво, и заявку вовремя отправить – это все. А по поводу вузов, знаете, вообще говоря, некоторое время назад, когда мы с коллегами, большими партнерами организовывали конгресс по искусственному интеллекту, было такое у нас большое мероприятие, оно шло несколько лет подряд, мы организовывали его с коллегами из Министерства обороны, у нас на нашей площадке выступали абсолютно все технические вузы, лидеры, безусловно, в этой тематике. И что наблюдалось? Наблюдалась картина, когда блестящие разработки одного вуза совершенно неизвестны другому, как и коллективы друг друга. Такое бывает. И, собственно, одна из идей премии была именно в том, чтобы вот это прекрасное университетское сообщество, которое абсолютно пассионарно и которое настроено на взаимодействие, получало точку коммуникации. И в этом смысле технологический гигант или технологический партнер – это хорошо. У технологического партнера просто задачи свои, и он не всегда смотрит в долгую историю, когда у него есть много времени взаимодействовать с вузом по разным вопросам. Ну, просто чуть-чуть разные цели. А вот вузы с вузами, как раз вузовская среда – это правильное пространство для взаимного обмена.

0: обмена как бы идеями, какими-то начинаниями, решениями. Поэтому неудивительно, что вузы подтягиваются и составляют большинство заявок, потому что они же и создают решения, которые применимы в вузовской среде. Это один из критериев, да, чтобы проекты мы рассматривали не только, которые в университетах созданы, а так, чтобы они еще были полезны для образования, чтобы они приносили на будущий рынок труда и технологии, и специалистов, которые с этими технологиями умеют работать.
1: Павел, вы упомянули, что членам жюри было сложно и было много сильных проектов. А в чем эта сила заключается? Ну, если сравнивать, например, с предыдущими годами. Какие проекты вот запомнились и что необычного было?
0: Во-первых, достаточно широкий сам по себе диапазон проектов. Понимаете, когда у вас и проекты, связанные... Вот первый из них, да, фенотипирование крупного рогатого скота. Вот это вот коллеги из Тимирязевки, ну, просто поразили, удивили и показали действительно очень высокий уровень. Или проекты, связанные с облегчением жизни преподавателя университетского для подготовки различного рода материалов, свойственных преподавателю в его университетской жизни. Экспертиза в области кардиохирургии и кардиологии. Понимаете, коллеги из Петербурга представили. Клинические данные, его, которыми занимаются коллеги из ИТМО с мультиагентной системой. Томограф свободного позиционирования. Я сейчас только некоторые называю примеры того, что мы наблюдаем. Коллеги из МГУ занимаются системой контроля безопасности и качества больших языковых моделей. Это то, чем мы с вами пользуемся, чем пользуется, в общем, огромное количество людей в мире. Сотни миллионов человек ежедневно такого рода системами пользуются, и от того, насколько они, скажем так, корректно выдают нам информацию, мир меняется вокруг нас. Поэтому, понимаете, здесь, вот, несмотря на то, что номинации у нас не, профиль, ну, не профилированы по каким-то отраслям знаний, они в целом предполагают, что коллеги представляют что-то связанное с алгоритмами или проектами, или, значит, актуальными исследованиями, разработками, а сам по себе характер и команд, и решений имеет такую явную, выраженную междисциплинарность. То есть, когда в коллективе работают специалисты сразу нескольких отраслей, самый большой вызов в этом – это научиться говорить на одном языке.
1: Медицина, сельское хозяйство, филология, культура и искусство. Есть ли вообще сферы, до которых искусственный интеллект еще не добрался? И ожидаете ли вы, что доберется в скором времени?
0: Знаете как, есть такие сферы, где, наверное, хотелось бы посмотреть на происходящее. Ну, например, там, сфера космоса. Вот, ну, было бы интересно, это было бы очень наглядно. Да, или, я не знаю, сфера, связанная с индустрией развлечений, может быть, связанная с все, что связано с производством, например, анимационных фильмов, все, что связано с производством в игровой индустрии. Такие проекты могли бы быть представлены яркой, не знаю, какими-то роликами, сюжетами, фрагментами. И в этом смысле нам, с одной стороны, не хочется делать вход в премию слишком сложным, пока все-таки мы собираем анкетные данные, какие-то референсы о проектах. Но практика показывает, что для того, чтобы сделать 100% значимый вывод о проекте, хочется посмотреть его полностью. Вот от и до, как он работает. Это гораздо более сложная процедура входа тогда предполагается для команды. Может быть, даже на это нет времени, но вы знаете, о чем мечтается, да? Мечтается в части именно механики сбора данных, это чтобы можно было не только, предложив командам заполнить анкеты, оценить их результаты, но чтобы у нас даже был беззаявительный порядок, чтобы мы могли сами выбрать, условно говоря, на рынке, да, в отраслях какие-то решения, которые хорошо достаточно описаны, которые бы, по нашему мнению, отвечали требованиям, предъявляемым к проектам, и чтобы мы их могли приглашать сами. Вот, ну, это одна из мыслей, одна из веток, о которой мы, безусловно, думаем. Это была бы более высокая зрелость вот этого пространства решений. Думаем об этом, пока кажется рано, но мысли такие есть. Поэтому во всех сферах хочется еще и лучших видеть не только из тех, кто заявился, а из тех, кто вообще существует. И такие примеры тоже показывать. Вот это одна из идей.
1: Звучит очень интересно. Надеюсь, удастся реализовать. И Павел, я знаю, что один из трендов этого года – это проекты, связанные с большими данными для исследований. И мы в нашей программе, когда говорим с учеными, обсуждаем, как они используют искусственный интеллект в своей работе, и зачастую они как раз рассказывают о каких-то специальных программах, которые вот специально для их области созданы. Как вы считаете, это временный какой-то всплеск или начало устойчивого поворота к большей открытости данных в науке?
0: Конечно. Как нам с вами научиться лучше представлять этот мир? Ну, простой вопрос. Значит, как будто бы нужно больше о нем знать. Как нам лучше с вами больше о нем знать? Ну, наверное, мы должны его как-то лучше уметь измерять. Где-то в... мы можем достичь каких-то... Ну, то есть везде у нас есть некоторый предел измерений, назовем это так. Где-то чувствительность приборов у нас ограничена, где-то мы, в принципе, что-то не наблюдаем, просто не умеем. Ну вот, у нас есть какая-то система знания о мире. Конечно, сегодня эта система знания о мире позволяет собирать эти сведения в огромном количестве. И чем лучше мы можем собирать эти сведения, синхронизировать их между собой, эти данные, тем, наверное, больше вероятность того, что мы можем увидеть что-то новое в них. Поэтому, конечно, безусловно, здесь нет никакого второго мнения. Больше данных, если они правильно обработаны, правильно структурированы, размечены и все такое прочее, сделано это грамотными специалистами, значит, тем лучше. Это, конечно, не означает, что все только от данных зависит. Конечно, здесь сохраняется важность и наличие фундаментальных знаний, владение моделями, возможности, и, как бы, разные подходы их применить к анализу этих данных. Но я бы поменял вопрос немножечко, скорректировал его. Если взять самую продвинутую систему искусственного интеллекта, которую можно себе помыслить, и взять отдельного человека, то сильным способом сделать открытие является совмещение возможностей человека и такой интеллектуальной системы. Я бы так это, на это ответил. То есть я бы не стал противопоставлять, например, возможность и невозможность чего-то, я бы сказал, как увеличить вероятность того, чтобы это научное открытие сделать, или как найти какое-то новое рациональное. Это же может быть не все сферы настолько, значит, богаты приростом данных. Да? Есть вполне консервативные дисциплины. Там не появляется много новых данных, но, например, можно оцифровывать данные. И вот в одном из исследований, когда мы на заре развития нашего Центра искусственного интеллекта в Президентской академии начали оцифровывать исторические данные из губернаторских отчетов царю, смотрели, как развивается губерния, мы потом провели сопоставительный анализ и выяснили, какие есть корреляции между, например, уровнем человеческого потенциала в губернии более 100 лет назад и развитием региона, преемника на самом деле сегодня. Но там есть очень интересные зависимости. И открыть этих зависимостей было бы гораздо более сложным, если бы мы не провели оцифровку, распознавание и сравнение этих данных. Поэтому я думаю, что сегодня как раз у исследователя больше возможностей совершить переход к новому уровню взгляда на мир за счет наличия цифровых вот этих инструментов и наличия большого количества данных. Единственное, что применять это надо, конечно, грамотно, с одной стороны, и в этом смысле фундаментальные знания никуда не делись. А с другой стороны, ну, как будто бы общность университетских такого сообщества и в мире, и последние примеры, например, в эпоху ковида, показали, что большие данные, они, конечно, являются хорошим основанием для исследований. И поэтому открытость данных, ну, это признак правильного сценария развития, в том числе и науки.
1: Павел, за 4 года премия «Гравитация» выросла из такого, ну, скажем, локального события в действительно мероприятие федерального масштаба. Расскажите, что было самым сложным и с чем, может быть, вы не ожидали встретиться? Что-то вот такое необычно сложное.
0: За 4 года мы старались и будем стараться это делать впредь, оставлять ощущение того, что с этим можно идти к своей мечте. Потому что для людей, которые реализуют проекты, которые говорят о том, что они хотели бы признания, и важно, чтобы она была достижима. Поэтому, с одной стороны, одновременно с тем, что премия усилилась и продолжает усиливаться, приобретает новый масштаб и уровень, я уже даже чуть об этом говорил раньше, очень бы хотелось, чтобы она оставалась равнодоступной для тех, кто верит в мечту, кто верит в себя и готов участвовать. И я думаю, что на следующий год мы как раз будем какие-то шаги в эту сторону делать. Из сложностей всегда хочется, знаете, как улучшить там, где хорошо, а все делается, конечно же, в достаточно ограниченные сроки, достаточно ограниченными силами. Здесь главное не нарушить этот баланс, выдержать стиль, выдержать уровень и сохранить мотивацию прекрасной команды, которая находит в себе силы реализовывать эту премию, совершать все от сбора заявок, обработки, звонков командам, согласования макетов, призов и всего-всего прочего. Это самые главные люди. И самые главные люди – это те, кто участвует в этой премии, наши команды. Ну, и наши партнеры, которые мотивацию участия в номинациях делают более высокой, потому что это достаточно так финансово, такой уже приверженный к результатам рынок искусственного интеллекта, здесь надо заинтересовывать и команды к участию. То есть просто так уже красивой картинкой здесь сложно привлечь. Поэтому здесь многофакторная такая у нас существует механика повышения привлекательности. И в этом году у нас в премии новый партнер. Мы очень рады, что коллеги к нам присоединились, это компания Cube. Они разнообразили процедуру награждения тем, что на сцене присутствовал робот. И мы заявили в этом году платформу, которая призвана усилить и ускорить внедрение искусственного интеллекта в сферы бизнеса. Начали сбор заявок. Думали успеть гравитации чуть-чуть. Здесь у нас получилось больше заявок, чем мы ожидали, поэтому мы для того, чтобы их вовремя обработать, сделаем еще одно мероприятие осенью и наградим как бы еще одной премией те команды, которые свои очень интересные проекты уже не в виде анкеты представили, а в виде датасетов, моделей, описаний, которые можно попробовать, как мы говорим, потыкать, пожмакать и в отдельных отраслях бизнеса увидеть то, как лучшие решения применяются, и на себя примерить. А вот если я хочу, почему вот мне не попробовать? Вот именно такую задачу мы здесь перед собой ставили, и тоже и для образования такого рода платформенные решения будем рассматривать.
1: Что ж, надеюсь, все планы удастся реализовать, и об осеннем мероприятии и дополнительном конкурсе будет очень интересно послушать, и, конечно, о следующей юбилейной премии «Гравитация» наверняка что-то безумное, космическое будет все равно придумано вами, потому что каждый год что-то новенькое. У нас в гостях был Павел Голосов, директор Института общественных наук Президентской академии и сооснователь премии «Гравитация». Павел, еще раз большое спасибо за разговор.
0: Софья, спасибо вам большое.
1: Что ж, на этом пока все. Я, Софья Еркушова, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго и до встречи.
2: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России.
1: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
2: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
3: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
4: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
2: Кто держит удар?
5: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
6: Мне тогда оборвалось.
2: Кто защищает родину до последнего?
7: Молодой пацан, он раненый.
8: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, я здесь останусь.
9: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
10: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
2: «Время героев», фильм Евгения Поддубного, премьера.
1: Чувствуете себя командой Путина?
10: Я живу этой жизнью.
2: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с членами правительства. Вооруженные силы России ударили по военно-морской базе, складам боеприпасов, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Жаркие дни в столичном регионе скоро закончатся. Далее подробно. Есть риск перехода инвестиционной паузы в период длительной инвест-заморозки. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на совещании у президента России, посвященном мерам поддержки семей с детьми. Владимир Путин поправил Шохина словами об инвест-сдержанности и о продолжении инвестиционного процесса в стране.
2: Конечно, мы прекрасно понимали, мы это много раз говорили, и было, что принимая меры, которые должны были привести к ослаблению, понижению инфляции, мы понимали, что это отразится на темпах экономического роста и на инвестиционной деятельности. Но вот здесь кто-то из коллег правильно сказал, нужно, чтобы эта инвестиционная пауза не привела к заморозке экономики. Мы это тоже понимали изначально и говорили именно об этом. Я бы только, мне кажется, было бы справедливо, я поправил бы, все-таки инвестпауза нет, инвестиционный процесс-то продолжается. Это в известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности, ну, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами, связанными с макроэкономикой, принимаемыми мерами экономических финансовых властей. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки. Но ситуация, она, в общем, под контролем, это очевидные совершенно вещи, и принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает.
1: Как подчеркнул Владимир Путин, снижение инфляции позволяет задуматься о дальнейшем снижении ключевой ставки. Также на совещании зашла речь о выплате единого пособия многодетным семьям при небольшом превышении дохода. Как заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, специальный фонд России начал пересмотр выплаты этого пособия. По ее словам, теперь выплаты будут определяться суммой превышения прожиточного минимума.
3: Избрали критерии превышения 10% и очень быстро приняли соответствующую нормативную базу. И теперь многодетные семьи, которые прежде получали единое пособие, при повторном обращении смогут оформить пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка еще на 12 месяцев, если, как я сказала, средний душевой доход в семье превышает величину прожиточного минимума не более чем на 10%. Действие этой нормы распространено на правоотношения с 1 января 2026 года. И с 22 мая социальный фонд начал проактивный пересмотр тех отказов многодетным семьям, которые были вынесены ранее.
1: По словам Татьяны Голиковой, помощь назначена уже более чем 21 тысячи семей, в которых воспитывается более 56 тысяч детей. В течение года дополнительную помощь получат порядка 74 тысяч семей. Вооруженные силы России ударили по военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, об этом заявили в Минобороны. Также атакованы места хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 148 районах. Послы 32 стран НАТО на плановой встрече Североатлантического совета обсуждали возможность ускоренных закупок беспилотников для повышения безопасности прифронтовых государств, так в Брюсселе называют страны, граничащие с Белоруссией и Россией. Результаты пока неизвестны, сообщило европейское издание «Политико» со ссылкой на источники. На закрытой встрече послы 32 стран НАТО обсудили, должен ли блок срочно закупить больше беспилотников для миссий воздушного патрулирования прифронтовых государств, сообщила газета. Она отметила, что запрос об усилении военного присутствия на своей территории НАТО направила Румыния. Политико также упомянула про инциденты с беспилотниками в Прибалтике, умолчав, что речь идет об украинских дронах. Источники издания не дали ответа на вопрос, когда подобные закупки могут произойти и у кого НАТО собирается приобрести эти дроны. Вашингтонская администрация рассчитывает, что нанесенные силами США во вторник удары по Ирану не исключат возможности достижения договоренности с Тегераном. Об этом сообщил портал Axios. По словам его источника, из числа американских должностных лиц, удары были нанесены во вторник вечером с тем, чтобы у США вновь были рычаги влияния. Однако рассчитаны таким образом, чтобы никто не был убит и не была исключена возможность сделки. В то же время катарские посредники проводят переговоры в Тегеране, надеясь возобновить переговоры и устранить оставшиеся противоречия, подчеркивается в публикации. Американский президент Дональд Трамп ранее в среду заявил, что США намерены в ближайшие часы нанести новые жесткие удары по Ирану. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило о нанесении ударов по иранским территориям после того, как над Ормузским проливом был сбит американский вертолет «Апач». В ответ корпус стражи Исламской революции атаковал американские базы в ближневосточном регионе. Жаркие дни в столичном регионе скоро закончатся. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
4: К Москве похолодание пробьется в субботу. В четверг, пятницу в столице по-прежнему рекордные плюс 30-32. А затем по вине холодного фронта мегаполис накроет ливни с грозами и шквалистыми усилениями ветра. А температурный режим постепенно вернется в рамки климата. По предварительным прогнозам, такая погода будет преобладать в Центральной России практически всю следующую неделю.
1: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На Тенерифе стартовал конгресс Международного союза конькобежцев. На нем, предположительно, может быть принято решение о допуске российских фигуристов-юниоров до международных соревнований. Также не исключено, что будет рассмотрен вопрос допуска взрослых спортсменов. Отмечу, что президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихрулидзе отсутствовал в первый день работы конгресса. Действующий президент Союза биатлонистов России Виктор Майгоров переизбран на новый срок. Отчетно-выборная конференция СБР прошла 10 июня в здании Олимпийского комитета России. Соперником Майгорова на выборах был Юрий Батманов. За Майгорова проголосовали 46 делегатов, за его соперника 6. Председатель совета директоров футбольного «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал слухи о возможном возвращении Александра Кокорина и Арсена Захаряна, а также об интересе «Зенита» Константину Тюкавину. «Есть факторы, которые не позволят нам взять Кокорина обратно в систему клуба. Захарян – это действительно ценный воспитанник «Динамо», но о возвращении рассуждать пока не готов. «Зенит» действительно может иметь желание приобрести того или иного футболиста, но я знаю, что сердце Тюкавина отдано нашему клубу. Контракт с ним до 30-го года. А если будут предложения от зарубежных элит, клубов, мы будем обсуждать это развитие событий, отметил Ивлев. Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России Матвею Кисляку. ЦСКА оценивает своего футболиста в 25 миллионов евро и не собирается отпускать его за меньшую сумму. Об этом сообщает инсайдер Лоренцо Лепоре. Ахмат объявил об уходе защитника Даниила Хлусевича. Футболист покидает грозненский клуб по окончании срока аренды и возвращается в московский «Спартак», которому принадлежат права на Хлусевича. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Завтра, в четверг, 11 июня, в Хабаровске плюс 25, плюс 27, переменная облачность, без осадков. В Мурманске плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Ростове-на-Дону плюс 24, плюс 26, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Нальчике плюс 24, плюс 26, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза. Ночью плюс 11, плюс 13, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Ночью плюс 15, плюс 17, днем в столице плюс 29, плюс 32.
0: Радио. Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
6: И снова с вами Культбригада, дорогие друзья. И я, автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. Сегодня у нас с вами космос. В прямом и переносном смысле этого слова. Космос – следующий час. Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский. Книга, которую я держу в руках, это очень красиво нарисованная, очень здорово сделанная, я бы даже сказал, знаковая книга, потому что это космос для молодых. И написал эту книгу Сергей Турко с Полиной Шевчук. И именно об этом мы сегодня будем говорить с моим сегодняшним гостем Сергеем Турко. Сергей, здравствуй.
7: Привет.
6: Скажи, пожалуйста, почему Королёв?
7: Давай скорректирую. Полина Шевчук – это наш прекрасный художник. Угу. Она стала, по сути дела, соавтором, потому что рисунки – это
6: очень
7: неотъемлемая круто, часть
6: очень
7: книги.
6: Круто,
7: очень круто отрисовано, да, но текст мой. Вот. И это было необычное предложение «Альпина Дети». У них есть прекрасная серия «Мир инженера Шухова», «Мир ученого Менделеева». Угу. И в этой серии они планировали сделать книжку про Сергея Павловича Королёва. А поскольку я постоянно и редактировал, и помогал с разными книгами, связанными с космосом, в разных редакциях, потому что этим увлекаюсь с детства, то мне предложили стать автором.
6: И, неожиданно.
7: И, да, абсолютно неожиданное было предложение. Я никогда не помышлял вдруг становиться детским писателем, но такое предложение поступило, я подумал, что отказываться от него не стоит. И вот где-то год я потратил на то, чтобы написать этот текст. Это было непросто, потому что не хотелось просто рассказывать «родился, женился» там, и так далее. Да? Хронологически хотелось выстроить это как-то интересно и дать какую-то центральную идею. И эта идея пришла в голову мне не сразу. Но я надеюсь, что все-таки в книге заметно. Это идея о том, что Сергей Павлович Королёв не просто космический инженер, не просто руководитель запуска первого спутника или Гагарина, которым мы гордимся. А он совершил величайший прорыв в принципе в истории человечества во все времена.
6: Давай мы буквально в двух словах. Я напомню, что Сергей Павлович Королёв – это один из создателей российской космической отрасли. Это талантливый инженер, выдающийся совершенно ученый, который смог воплотить мечту о космосе в жизнь. Потому что я-то начал свой разговор с Константином Эдуардовичем Циолковским. Так вот, начинал Королёв с конструирования самолетов, планеров, как большинство инженеров-космостроителей того времени. Многие, кстати говоря, он сам пилотировал. И, увидев возможности ракетного двигателя, занялся для себя новой сферой и достаточно быстро стал ее лидером. Как стал тогда лидером, так, по большому счету, им и остался.
7: Потому что воспоминания,
6: те идеи, которые были Королёвым обозначены, те направления, которые обозначены, в принципе, космонавтика так и развивается по королёвским заветам.
7: Да, и до сих пор она не дошла даже до тех планов, которые он начертил еще при жизни, которые он планировал реализовать там, в 60-х, 70-х годах. То есть человечество, конечно, очень сильно затормозилось в развитии космонавтики пилотируемой. А если надо сказать пару слов про что это за человек, да, то это была эпоха таких гигантов, когда мы соревновались с американцами в конце 50-х годов, начале 60-х годов, соревновались в весьма такой неприятной области средств доставки ядерной, а потом термоядерной бомбы. То есть, по сути дела, то, чем мы гордимся, и Юрий Алексеевич Гагарин вырос из вот этой идеи бомбануть по Америке. И Королёв сделал такую ракету. Это ракета
6: Р-7. Которая позволяла бомбануть по Америке.
7: Да, а почему? Вот заметь, как интересно складывается вот это лидерство. Да? Если бы у нас был бы бомбардировочный флот, самолет, как у американцев, нам не потребовалось бы создавать ракеты. У американцев было много бомбардировщиков. Вот эти Б-52, которые вполне могли донести ядерную бомбу. У нас таких не было. Не было аэродромов подскока близких. У них были. Поэтому у нас не было выхода у страны, кроме как возложить все надежды по обороне на новую сферу, новую абсолютно сферу ракетную. И что очень интересно в эпохе Королёва, что это один из немногих моментов, когда мы все сделали сами. Это тоже одна из идей книг, которую я постарался отразить.
6: Вот, кстати, интересный момент. Я тебя сейчас сразу перебью, потому что это была одна из моих заготовок, ты ее предвосхитил. Есть такие горячие головы, которые не очень знакомы с развитием космонавтики, вообще ракетостроения, которые говорят, ну что такого сделал Королёв? Взял просто ФАУ, да, известный Вернера фон Брауна, и на самом деле просто его доработал немножечко, и уж прям раздули после этого что-то выдающееся. Вот это как можно опровергнуть? Вот этим горячим головам, какое ведро холодной воды на уши?
7: А провернуть очень просто можно. Значит, я расскажу все-таки эту историю. Значит, большинство ракет в собранном виде досталось американцам. Они подсуетились гораздо лучше. И две страны, СССР и США, стали на основе ФАУ-2 разрабатывать что-то свое. То есть, во-первых, они увидели работающий образец. Эта штука летает. Летает, правда, очень неточно. Плохо летает. И вот эти две стороны, там фон Браун, а у нас Королёв, стали эти ракеты совершенствовать. И результата не добилась ни та, ни другая сторона.
6: То есть зашли в тупик?
7: Зашли в тупик. То есть ракеты летали, но очень неточно. У американцев было большое лобби бомбардировочное. И они говорили, ну, ребята, ну, как бы наши бомбардировщики гораздо точнее все делают. Зачем вам тратить на это деньги? Потому что всегда в развитии науки кажется, что это такая... абсолютно честная среда, ученые трудятся, если результат есть, то их обязательно продвинут и так далее. Везде мы наталкиваемся на административные барьеры. Вот есть ВМС, военно-морские силы, да, есть военно-воздушные силы, и они между собой делят, естественно, бюджет. Ракетных как бы сферы не было. Вот мы сейчас столкнулись с такой же проблемой с дронами, да, что непонятного рода войск нет, и поэтому как бы непонятно, куда приткнуть, и возникает проблема. Так вот, там бомбардировочное, значит, лобби победило, и финансирование доработок копий ФАУ-2 существенно сократили. А у нас тоже были такие мысли, но именно Сталин в итоге, видя несовершенство ракет, сразу сказал, Сергей Павлович, совершенствуйте. У ракет, скорее всего, великое будущее. Давайте вперед. И он, уже очень сильно изменив конструкцию, перейдя на отечественные материалы, подняв отрасли, создавались отрасли. То есть казалось, ну что тут такого, да, давай копию сделаем и так далее. Да? Но нужно отдельный НИИ, как он сказал, отдельный НИИ и новая отрасль промышленности. Он создал эту отрасль, по сути дела. Это первое. Второе, надо не забывать, что у него, скажем так, была крыша в лице Устинова. Он абсолютно выделял деньги на то, что хотел. Это никак было нелегитимно. Постановление правительства о том, что надо конкретно делать, конструировать, делали уже после того, как уже ресурсы потрачены и люди уже проектировали. То есть, по сути дела, при желании его можно было, скажем так, за превышение должностных полномочий легко как минимум отстранить или посадить. Вот. И это тоже комбинация сложилась очень хорошая, что он потом демонстрировал результаты партии. Сначала там Сталин, потом Хрущев, естественно, увидев, когда полетел спутник, какой-то стал эффект, что это стало круче, чем ядерная бомба, по сути, потому что эта штуковина летает вокруг Земли, пикает, и все это слышат. И это сделал Советский Союз, который недавно лежал в руинах, да. И этот эффект спутника, он, конечно, стал ошеломительным, и это стало подстегивать Хрущева дальше, давай дальше, дальше, дальше. И то, что вначале казалось плюсом, потом, к сожалению, оказалось минусом.
6: Потому ты про что сейчас?
7: Я про то, что Королёв сам по себе, ну, по сути дела, надорвался как человек. Да, и проблем со здоровьем, я думаю, тоже он получил во многом из-за такой нагрузки, по крайней мере, с сердцем, которое его в итоге и не выдержало, да, после операции. А то, что он слишком многого хотели. То есть страна и партия говорили, ну, давай, давай, давай, выжимали все соки из инженеров, давай и на Венеру, и на Марс. И он сам, по сути дела, это отчасти форсировал. Ему самому было это
6: вот
7: все интересно.
6: Вот я только хотел сказать, вот я здесь с тобой тоже...
7: Да, он сам придумал все идеи-то он сам.
6: На самом деле он же этим настолько горел, что его приходилось оттаскивать. Насколько я помню его биографию, там что-то не силком заставляли уходить в отпуск.
7: Практически, да, он в отпуске-то почти и не был. Иногда он отдавал целое направление в другие НИИ, в частности, он сам инициировал старт ракеты с подводной лодки, ему было это интересно, а потом он отдал Семихатову вот это НИИ по подводным лодкам, по ракетам. Но если бы, грубо говоря, правительство сказало, Сергей Павлович, не распыляйтесь, нам надо на Луну, все остальное отставить. Но нет, Хрущеву захотелось сначала запустить 3 человека в одном корабле, как «Восток-1», да, без скафандров они летали. То есть они развивали уже, по сути дела, бесперспективный аппарат дальше. Вкладывали деньги в бесперспективном аппарате. Американцы вышли в открытый космос позже нас, конечно. Но они вышли уже на аппарате, на котором они моделировали стыковку на Gemini. И потом уже был Аполлон, который сначала облетел Луну, а потом, собственно, и сел. Мы, кстати, сделали облет Луны первыми. Черепаха там была, может, не одна даже. Да? Но этот аппарат не мог сесть. И вопрос, а зачем вы облетаете Луну, если потом следующими этапами этот космический корабль туда сесть не может? То есть распыление было страшное. И уже после смерти Королёва мы получили вот эту проблему с N1, мы не могли никак сделать стыковку, погиб Комаров, на недоработанном абсолютно Союзе летал он, и он знал, что, скорее всего, будут проблемы. И проблемы посыпались. И, к сожалению, потом нам не удалось вернуть космонавтику вот в эти лидерские рельсы. Почему? Потому что появились аналоги. Чиновники стали думать, а зачем нам делать что-то свое? Смотрите, американцы летают на шаттлах. Делайте и вы такую же. И наши убедили. Ну, потому что надо было сохранять инженерные кадры. И нужна быть какая-то задача. Задача. И вот сделали этот «Буран». Абсолютно бессмысленный проект. По сути дела, копию шаттла, которая, я думаю, что если бы она летала, она бы высосала все соки гораздо раньше. Потому что американцы этот запуск оказался дико дорогой. То есть они очень сильно просчитались в экономике многоразовых пусков. Вот. Но возвращаясь к Сергею Павловичу Королёву, что великого получилось, да, это, он так не хотел, так получилось, что идеи воровать было нельзя. У американцев никаких секретов стащить было нельзя, потому что они сами ничего не придумали. Тогда мы шли впереди. Приходил все придумывать самим. Это было дикое напряжение и дикая творческая такая эпоха, что ли. Потому что решались сложнейшие задачи. Ориентация корабля, тормозные двигатели, системы термозащиты. Все делали свои русские ребята. И все это сделали те ребята, которые вчера, по сути дела, из деревни пошли поступать в институты, то, что дала советская власть, да, ликвидация безграмотности, ведь огромные кадры, это не какие-то дети дворян, какие-то в 10-м поколении, значит, у которых дедушка читал с высшим образованием. Нет, это вчера цахи.
8: Абсолютно, абсолютно. Я, кстати говоря, для себя лично смотрел конструкторское бюро Королёва, те, которые вот с ним, по-моему, 9 человек, не помню, первый этап, по-моему, не больше 10 человек пришли к нему, которые начали с ним работать. Часть из них студенты.
7: Да.
8: И я посмотрел их биографии, вот как-то очень интересно было, вот удивительно, практически все это люди, из, как ты сказал, из деревень, это те, которые в первом поколении, не то чтобы увидели там самолетом что-нибудь в этом роде, а вообще получили высшее образование.
7: Слав, это что значит, что, грубо говоря, во-первых, время никогда не будет упущено, если есть задача. Вот, грубо говоря, если сейчас ставить такую задачу, если поставить задачу системно, то есть чтобы были вузы, чтобы вузы готовили практиков, ведь они же все в вузах делали какие-то реально физические вещи.
8: Конечно.
7: Проектировал Королёв, проектировал самолет,
8: конечно.
7: Проектировал планер, сам на них летал. У него была задача такая, строить самолеты, летать на них, как-то так он сформулировал. То есть он знал, что это такое. Он не делал презентации, оторванные от жизни, как сейчас многие студенты. Я как-то был на защите дипломов, там был человек в магистратуре, который занимается самолетами МС-21. Это было давно.
8: Угу.
7: Он, в принципе, не понимал, как самолет летает. Но презентацию он делал. На прямые вопросы про авиацию он ничего не понимал. Думаешь, как же так? Как можно учить? Там была другая эпоха.
8: Я сейчас тебя на секундочку прерву, дорогие друзья, чтобы еще раз произнести, кто у меня здесь сегодня в студии. У меня сегодня автор книги «Мир академика Королёва», мечтатель-лидер-инженер Сергей Турко. И по большому счету, почему, когда Сергей сказал, внезапно мне пришло такое предложение, как бы к писательскому труду вплотную он как бы никогда не подходил в таком объеме. Он кандидат экономических наук и главный редактор издательства «Альпина Паблишер», что, в общем-то, конечно, подразумевает некоторую литературную деятельность, но не такого плана. Очень удачная книга. Очень удачная. Ну, раз уж мы об этой книге заговорили, вот совсем небольшой отрывочек, и мы вернемся как раз с Сергеем к теме, о которой начали сейчас говорить, обучение и образование. Вообще просвещение в широком смысле этого слова. Когда Сереже было 4 года, в Нежин приехал один из первых русских летчиков Сергей Уточкин. 4 июня состоялся показательный полет, который собралась посмотреть почти вся общественность города. Сергей сидел на плечах у деда и видел, как железная штуковина с шумом, дымом и грохотом разбежалась, взлетела и, сделав большой круг, приземлилась обратно. Никогда не знаешь, какое именно событие детства определяет дальнейшую судьбу человека. Полет Уточкина однозначно повлиял на Сергея, и когда он встретился с самолетами в следующий раз, уже не упустил своего шанса. Вот интересный момент. Смотри, книга детская. Это очень важно, потому что интерес к инжинирингу, интерес к космосу, интерес к полетам на аппаратах тяжелее воздуха рождается тогда, когда человек маленький. И прививать ему это очень важно. Почему? Это я не задаю тебе сейчас вопрос, он совершенно очевиден. Но почему я вижу так мало книг об инженерах сейчас на полках?
7: Слав,
8: меня,
7: я объясню,
8: на самом деле, да, для есть... детей, именно для детей. Почему я вижу их так мало? Казалось бы, с одной стороны, наше государство, Министерство образования и науки, Министерство просвещения, там все эти министры, они всегда декларируют, нам требуется в стране инженерная база, должны люди вернуться в вузы, даем больше мест бюджетных для инженерных вузов. Но ведь в инженерный вуз-то, чтобы прийти, чтобы сдать ЕГЭ по математике, физике, химии, этим нельзя начинать заниматься за полгода до того, как ты закончишь школу. Это как минимум несколько лет. А значит, должен быть интерес. А значит, кто-то должен заронить интерес. Вот твоя книга, если я представляю себе родителя, который открыл своим малышом и начал ему читать об академике Королёве, вот это может послужить тем самым полетом Уточкина. Скажи мне, ответь мне на один простой вопрос. Неужели у нас совсем не интересуется техникой и технологией для детей?
7: Слав, техника интересуется, но давай подумаем опять-таки системно, так как подходил к задаче Королёв. Вот человек сейчас учится в школе и думает, пойти ли ему в Бауманку на инженера по ракетам. Он спрашивает у родителей, вот я закончу, куда я пойду работать? Ну, грубо говоря, на РКК «Энергия», там, да, Королёвская или куда-нибудь там, с ней Маш. Сколько я получу зарплату? Немного. Я получу огромную бюрократию. Конкретно задач, непонятно, какие задачи стоят сейчас. То есть эти задачи не на слуху. Тогда, после запуска, естественно, Гагарина, когда все это узнала вся страна о том, что вообще там творится, да, не знал никто и про Королёва, к сожалению, да, это была большая проблема, он был засекречен до момента своей смерти. Но люди понимали, что там идет огромная движуха. И тогда эти люди получали нормальные и даже очень хорошие деньги. Кто в руководстве, так вообще был красота. Но это были инженеры, это были не руководители, которые получают огромные деньги, как сейчас, но, по сути, ничего не делают. И я вот убежден, что именно продолжение космической темы позволит нам, ну, как бы сплотиться вокруг какого-то мегапроекта. Может быть, я, конечно, наивно рассуждаю, потому что я еще продукт советского воспитания, и мне это интересно сейчас. Может быть, молодое поколение его вообще, может быть, и не драйвит, казалось бы, эти вещи, да, какой-то космос, там им интересно посмотреть очередной видос, какой там блогер, там, да, кто у нас идеалы сейчас. С одной стороны, да, а с другой стороны есть, давай переключимся на другую сторону, ты повел руку, правильно положил, на книжку про Илона Маска. Илон Маск опроверг ту идею, что людям в космос неинтересно, и что молодежь, эта романтика уже как бы прошлая даже. SpaceX смогли вернуть космонавтике ту инженерную романтику, которая была при Королёве. И, конечно, очень обидно, что это не наше.
8: Вот это очень интересный момент. Мы, с одной стороны, сейчас говорим о возвращении романтики космоса в Соединенных Штатах Америки, но почему-то подстёгиваем здесь именно Королёва. Как ты сопрягаешь вот эти две вещи?
7: Во-первых, Илон Маск сам с большущим уважением относится к Сергею Павловичу Королёву, изучал его наследие. Вдохновлялся этим наследием. И, по сути дела, он сам, как лидер, он примерно его подражатель по психотипу. Потому что он ставит очень серьезные задачи именно в инженерном плане. И тот уровень, что они делают, он близок к тому, что делают первопроходцы. Потому что, по сути дела, они решают задачи там, посадки ступеней. Задача сложнейшая с инженерной точки зрения. К ней никто не поступался, потому что считали, что ее глупостью. И наши считали, и американцы считали. Он доказал, что это возможно. Вот когда кто-то доказывает, что это возможно, это очень драйвит. Но, вот, допустим, когда наши сейчас говорят, ну, мы тоже сейчас будем разрабатывать многоразовые ракеты и так далее. Да, не этим надо заниматься. Надо идти куда-то вперед, еще вперед, да, искать тот передний край, где мы можем быть раньше, условный, там, не знаю, ядерный двигатель.
8: То есть какие-то
7: вещи, да, в космосе всегда найдется. То есть, понимаете, вот казалось бы, есть такая точка зрения, вы отстали навсегда. Все, у нас Юра, прости, там, это все эти истории, да, и мы действительно отстали очень сильно. Но любое отставание можно преодолеть, если есть политическая воля, первое, да, и есть системный взгляд на вот это сверху, когда не через там 2-3 года поменяются министры, все перейдет, да, а когда есть какая-то программа долгосрочная, вот, типа условно у Кеннеди, там, да, за конце десятилетия на Луну. Вот хотя бы 10-15 лет подключить вузы, материальную базу и все.
8: Но мы до некоторой степени... Я сейчас немного хочу защитить то, что происходит сейчас. Насколько я вижу, я, опять же, нахожусь за забором Роскосмоса, да, я могу только заглядывать через этот забор и видеть что-то, используя открытые источники. Но мне кажется, вот это формируется сейчас идея. Да, у нас уже есть планы по освоению Луны. Есть год, когда мы будем официально уже открывать нашу станцию на Луне. Мы говорим уже полеты на Марс, мы говорим уже о строительстве корабля, который будет на ядерной тяге, чтобы летать на Марс достаточно продуктивно туда и обратно. То есть мы говорим о многоразовых полетах на Марс и так далее, и так далее. Мне кажется, что эти идеи сейчас озвучиваются. Сказать, что совершенно ничего не происходит, была бы до некоторой степени смелость.
7: Может быть, но я давно слежу за вот этими планами, и я знаю, что у нас через 10 лет все будет. Но через 10 лет. И печально то, что проходит эти 10 лет, и я слышу примерно то же самое. Дай бог, если я ошибаюсь, дай бог, если планы будут реализованы, потому что и строительство станций, лунной станции – это технически очень сложные вещи. Другой вопрос как бы смысла этого, да? Потому что кроме как искать сложные технические решения, преодолевать их, строительство лунной базы большого смысла-то не имеет. Никакой гелий-3 там добывать как бы экономически не рентабельно.
8: А почему тогда сейчас туда пошли и американцы, и китайцы?
7: Потому что...
8: Я имею в виду, идут к строительству собственной базы.
7: Мне кажется, что это такая демонстративная вещь, когда страна через космос, который является сложнейшей вещью и который очень рискованной, по сути, на Земле, ну вот ты сделал, допустим, очень крутой какую-то техническую штуку, там телефоны, что-то еще, да? Ну это здорово. Но когда человек летит на другую планету и там живет и может вернуться, это демонстрирует высочайший уровень вообще всего, в основном техники. И мне кажется, что это некая демонстративная вещь, которая на самом деле очень полезна, которая в свое время нас вытянула, потому что полет и Гагарина, и выход в открытый космос Леонова, как бы кроме демонстрации возможностей, но как бы цели не было, ядерная бомба и так долетит. Да? То есть задача была выполнена изначально. Но демонстративный эффект был офигительный. И это в природе человека. Показывать, а я пробежал быстрее, а я лучше. Соревновательный эффект. Потому что если мы не соревнуемся в этом, в этой сфере, то тогда как нам, грубо говоря, упаковывать свои агрессивные стремления, которые у нас у всех в человека заложены? По сути дела, вот человек как животное, да? Он настроен на выживание, на добычу пищи, убежать от хищника или, наоборот, кого-то съесть. А если такой задачи нет? Вот пищи есть ли в холодильник полный? Что мы начинаем делать? Мы начинаем есть друг друга, к сожалению. Да? И вот это стремление надо куда-то направить, на какие-то мощные задачи.
8: Но ведь у тебя в книге написано, дорогие друзья, возвращаясь к книге, это детская книга, но, тем не менее, она прекрасно читается и взрослыми тоже. Называется «Мир академика Королева». Мечтатель, лидер, инженер, написал ее Сергей Турко. И соавтор книги – художница Полина Шевчук, которая сделала замечательные иллюстрации к этой книге. Вот у тебя написано. С материалистической точки зрения прогресс, познание нового и преодоление рубежей непознанного – основная потребность человека с тех пор, как он взял в руки каменный топор. И хотя есть множество достойных сфер приложения человеческих усилий, изучение космоса дает возможность своими глазами увидеть Землю со стороны, прилететь на другие планеты. Наверное, это самое удивительное и притягательное из всех достижений человека. Вот я здесь абсолютно с тобой согласен. Ты знаешь, когда говорят, что вот все сядут на диване, если им забить холодильник, дать 358 каналов, я слышал, на некоторых уже за 1000 перевалил.
7: 40 channels of shit.
8: Да, совершенно верно. Вот если дать, и мы считаем, что все постепенно превратятся в овощи, лежащие на диване, потребляющие из одного ящика холодного и из другого ящика горячего, я имею в виду холодильник и телевизор, и больше им ничего не нужно. Вот я с этим внутренне не согласен. Вспоминая Дарвина, это нашего дорогого сэра Чарльза, эволюция-то не закончилась. Эволюция-то продолжается, и это важно помнить. Может быть, вот этот порог, выпрыгнуть из парадигмы двух ящиков и продолжить собственное развитие, и есть следующий фильтр, который будет отсеивать человека мыслящего от человека мыслящего будущего. Может быть, я не знаю, как устроено общество, я не знаю, как устроено будущее, я не знаю, как это будет работать, но мне кажется, что в этом есть какое-то рациональное зерно.
7: Рациональное зерно, безусловно, есть, но ты рассуждаешь про такую дихотомию, как некие стремления и деградация. Вот те люди, которые, у которых будет два ящика там, еды, холодильник, это очень притягательная штука. И сейчас мы, по сути дела, как спираль, туда все население мира затягивает. Но есть отдельные люди, и Королёв принадлежал к ним, и вот Илон Маск, которые говорят, не, ребята, мы больше, чем потребители холодильника. В чем цель человечества вообще глобально? Съесть из холодильника? Читать блоги? В чем цель человечества? Я считаю, что цель человечества в том, чтобы переселить те организмы, которые у нас живут, ну, растения, животные, да, заселить ими галактику. Потому что мы не знаем, во-первых, есть ли другая разумная жизнь в другом месте. И есть вероятность, что мы единственные. Тогда в чем наша цель? Так, по большому счету, мы можем полететь куда-то. Там, да, вопрос, как физические принципы мы это решим, как мы преодолеем там, скорость света там, и так далее, это вопрос. Десятый, я думаю, рано или поздно этот вопрос будет решен, потому что если в этом наше предназначение, значит, мы дойдем до того переднего края науки, который позволит это сделать технически. Но мне кажется, что у человечества, как вида, другой цели нет. Потому что иначе мы, по сути дела, только вредим планете. Вот Земля без человека выживет совершенно спокойно. Ей не нужен ни Тадж-Махал красивый, ничего. Животным это не нужно. А человеку нужно. Вот я рассуждаю на тему, зачем человечество существует, другой вывода, кроме как при помощи космических аппаратов заселять галактику, не вижу другой цели. Это и с божественной точки зрения тоже абсолютно работает. Потому что плодитесь и населяйте Землю, да, в Библии сказано. Вот давайте под землей поймем галактику, потому что в то время, когда книга писалась, под землей понимался весь обитаемый мир. Плодитесь и населяйте галактику. Вот если так будет в Библии написано, как мы поступим.
8: Ну, насколько я знаю, церковь достаточно прохладно относится к космическим исследованиям.
7: Ну, а, кстати, очень зря, потому что, мне кажется, это как раз, скажем так, показывает любому, кто коснулся космоса, о том, что это непознанное, необъятное и, по сути дела, божественная вещь.
8: Да тут,
7: вещь.
8: На самом деле, даже если не касаться какой-то мистической стороны этого безобразия, я имею в виду жизни человека на планете Земля, она ведь лимитирована по времени. Нам когда говорят, что вот там Солнце расширится до того, как оно достигнет планеты Земля и ее поглотит, там потребуется, я не помню, там 1,5 миллиарда лет. Да. Что-то в этом роде. Но извините, это когда она воткнется в нее уже. Но до этого-то Земля станет непригодна гораздо раньше.
7: Зажаримся, да.
8: Да, да. Часы-то уже тикают, по большому счету, для нас. Поэтому, если на этом не сейчас не концентрироваться, если сейчас вообще отодвинуть в сторону идею выхода человека, или как мы начали наш сегодняшний разговор с Циолковского, что Земля – это колыбель человечества. Мы не можем оставаться вечно в колыбели, совершенно верно. Мы вынуждены будем для того,

0: вряд ли можно найти другое какое-то достижение, которое, во-первых, настолько безусловно прекрасное и великое, и, во-вторых, которое переняли другие без, ну, как бы на назидание. То есть это было естественным образом. Это настолько восхитило всех, сказали, смотрите, что сделали русские. Да? Мы тоже хотим туда
1: они
0: идти.
1: Они придумали.
0: Да?
1: Сначала есть... придумали, потом воплотили, и потом показали путь дальнейшего
0: развития. То есть это не то,
1: то есть
0: мы показали как раз истинную природу лидерства. Лидер – это не тот, кто перенимает у других быстрее, а тот, у кого перенимает. Он настолько демонстрирует какие-то великие вещи, что ты не можешь это не взять.
1: Вот, кстати, о лидерстве. Я сейчас, дорогие друзья, еще раз напомню, кто у меня в гостях. У меня в гостях сегодня автор книги «Мир академика Королева. Мечтатель. Лидер-инженер» Сергей Турко. Замечательный соавтор Полина Шевчук, которая отрисовала эту книгу замечательными иллюстрациями. Я с огромной радостью держу эту детскую книгу, я называю детскую, хотя, на самом деле, и взрослым-то тоже не грех освежить свои знания, кто же такой был Сергей Павлович Королёв. Ты сказал про лидера, и здесь как раз вот есть очень интересная зарисовка о Королёве как лидере, интересный момент. Биограф Королёва Ярослав Голованов заметил, что у Сергея Павловича была аллергия на плохую организацию работы. Мало того, аллергия была с детства. Он сразу видел, что не так, и предлагал идеи, как это сделать лучше. Например, будучи ребенком, он работал разносчиком газет. Работа разносчика газет была совсем не продумана. Они ходили по одним и тем же маршрутам вдвоем, кто-то еле плелся, там, перегруженные газеты. Другие, наоборот, бегали налегке, с небольшими пачками. Королёв собрал всех ребят, на секундочку, создал бригаду, продумал маршруты, по которым будут двигаться, чтобы не пересекаться. То есть мы говорим о том, что у него был врожденный талант организатора, который начал проявляться с детства. Вот очень интересный момент. Да? С одной стороны, мы говорим, что Королёв – это мозг. Но сам по себе мозг без организации – это хорошая штуковина, но непродуктивная. Здесь, в Королёве, в Сергее Павловиче, мы видим сочетание редчайших двух качеств. С одной стороны, уровень организации на уровне подсознания. Да? С другой стороны, уровень мозговой деятельности редчайший для человека. Скажи, пожалуйста, вот при наличии двух таких вещей, мог ли вообще он куда-либо еще пойти, кроме как космос? Потому что только космос, мне кажется, утилизирует вот такие два выдающихся таланта. Ну, я другой деятельности человек. Ну, может, да быть, может быть, ядерная физика еще.
0: Может, ядерная физика, самолеты. Огромное количество сфер применения тогда было, потому что страна, по сути дела, переходила от сельскохозяйственного в массовом масштабе, да, способа производства к индустриальному. Индустриализация была страшная. Нужны были специалисты во всех сферах. Он мог пойти в другую сферу. Я уверен, что там тоже бы достиг успеха. Я бы у Королёва выделил, на самом деле, четыре качества, которые уникальным образом в нем сочетались. Во-первых, да, он был инженер с хорошей подготовкой. Второе, как ты заметил, он был организатор, лидер. Он любил организовывать людей и умел это делать. А он также был провидцем. То есть он, в принципе, смотрел далеко вперед. Не каждый инженер готов смотреть вперед. И еще одна важная вещь, которую мы сейчас забываем. Он был политиком. Он умел продать свою идею чиновникам, которым, по большому счету, и тогда не очень-то это все было надо, но он умел это делать. Вот какое из качеств важнее, сложно сказать, наверное, все в совокупности.
1: Сергей Павлович Королёв, дорогие друзья, сегодня говорим об этом выдающемся человеке, и у меня в руках детская книга «Мир академика Королёва. Мечтатель. Лидер-инженер». Написал ее Сергей Турков с авторством с Полиной Шевчук, которая выступила иллюстратором этой замечательной книги. И я вот сейчас адресую свои слова к тем, кто мечтает, чтобы его дети выросли конструкторами космических аппаратов, может быть, подводных крейсеров, может быть, каких-то еще очень сложных систем, для того, чтобы родился интерес к инженерному делу, для того, чтобы ребенок загорелся этим, его нужно зажечь. А для того, чтобы зажечь, нужны книги, нужны имена, нужны пути, нужны звезды, которые уже светят. Детям нужно показать, что этот путь есть, он проходим, в том смысле, что если ты будешь делать определенные вещи, ты можешь стать этим человеком. Поэтому, дорогие родители, идите в книжные магазины, покупайте «Мир академика Королёва. Мечтатель. Лидер-инженер». И я думаю, что в данном конкретном случае вы не прогадаете. Я возвращаюсь к книге. Здесь тоже очень интересный момент.

0: космосе нет мелочей, называется у тебя глава небольшая. От пылесоса до космического корабля, от компьютера до самолета нас окружают сложные технические системы, в каждой из которых сотни, а то и сотни тысяч деталей. Любая из этих деталей может сломаться и повлиять на надежность прибора в целом. Работа одной системы обязательно связана с другой. Что делать, если люк закрыли, но датчик не сработал, топливо пошло, двигатель не включился, отстреливать отсек нет, тормозная двигательная установка отработала на секунду меньше. Что с этим делать? Все это надо продумать заранее. Ты знаешь, есть такой синдром инженера, иногда его называют так, по-разному называют. Это когда человек знает, как работает система, и знает количество сбоев, которое может произойти, и поэтому он ведет себя гораздо более настороженно, иногда даже нервно, по сравнению с человеком, который об этом ничего не знает. Я неоднократно летал со своими друзьями, двое из них закончили в свое время авиационные институты и работали инженерами. И они знают в самолете, насколько это сложно сочиненная штука. И они каждый раз, вот как-то я видел, что они немного не то чтобы нервничают, но как-то вот не очень спокойны, когда на самолете я у них спрашиваю, что там, ты знаешь, я 25 лет его обслуживал, я знаю, в общем-то, все про это. Машину, поэтому, ну вот как-то внутри я, вот если бы я бы сейчас вышел и вот в этом синем комбинезоне пролазил всю машину и потом садился, я был бы гораздо спокойней. И вот здесь про Королёва, возвращаясь к Сергею Павловичу, это не просто самолет, это ракета, а еще ракетный комплекс, а еще все службы, которые приданы вокруг, и мы говорим не о сотнях тысяч деталей, а буквально миллионах деталей. Как ты думаешь, с точки зрения человеческого напряжения и ответственности? Потому что те качества, которым должен обладать человек подобного плана, ты четыре качества назвал. Да, это удивительно и точно. Но где взять такое количество нервных клеток, чтобы выдержать чудовищное давление вот этого синдрома инженера, когда вокруг тебя миллионы деталей, в которых добираешься, разбираешься досконально, каждый может засбоить, и ты берешь за это ответственность. Вот как ты думаешь, вот эта сторона характера Королёва меня всегда удивляла. Ведь на всех фотографиях, на всех съемках, на всех кадрах у него спокойное лицо, у него уравновешенный голос. У него не дрогнет ни один мускул на лице. Он спокоен, он уверен. И вот это приводит меня, честно говоря, в восхищение.
1: Ну, я не думаю, что в момент запусков он так был спокоен. Абсолютно убежден, что это было дичайшее нервное напряжение, потому что, по сути дела, от твоего решения зависит жизнь людей. И здесь, поскольку мы действительно окружены техническими вещами, помогает... Мне кажется, вот одна идея, которая была в нашей космонавтике хорошо отработана, да, это идея дублирования. Это идея продумать, а если откажет это? То есть инженеры сидели и думали, а если этот клапан, а если вот этот трубопровод, а если вот этот... Думали, что может отказать и как система должна выжить после отказа. И вот это, мне кажется, очень интересная в жизни пригождающаяся вещь, да, резервирование. Не полагаться на единственное решение, иметь запасной вариант какой-то. Это, мне кажется, мы должны вот это вынести все из ракетной истории и стараться применять в жизни. А возвращаясь к этой великой эпохе, я бы хотел одну мысль сказать, чтобы мы успели, да, за передачу это сделать. Вот Циолковский наш соотечественник, Королёв, Гагарин и так далее, да, величайшее достижение. Это было в рамках коммунистического проекта, все это совершенно, да, когда мы строили
0: светлое
1: будущее, да. А идея оказалась, к сожалению, дохлой, но очень притягательной. Сама вся идея была благородной, просто она не сработала, не получилась. И у нас, как у страны, всегда вот этот вопрос висит. А в чем наше предназначение как страны? Да, что мы другому миру несем? И мне кажется, что именно акцент на вот таком прорывном достижении, как космос, если на этом делать акцент, мне кажется, это может стать такой целью национальной задачи.
0: Она национальной философии.
1: И философии, да. И это гораздо интереснее и благороднее, чем, грубо говоря, играть с консерватизмом, который, по сути дела, ну, просто как бы сохранение лучшего в прошлом. Ну, хорошо. Никто же с этим не спорит.
0: Да, слово традиция здесь
1: не лукаво. Но если вы не идете в светлое будущее сами, не строите царствие Божие на земле, то другие страны очень скоро вас доставят в царствие Божие
2: Сейчас, да?
0: Нет, скорее я бы так сформулировал. Построить Царство Божие для себя за ваш счет.
1: Да-да-да. То есть, как бы, либо мы прогрессируем сами, либо нас саманут.
0: Скажи, пожалуйста, вот что касается вот этой части нашего разговора, насколько, ты думаешь, можно сейчас заинтересовать страну, заинтересовать молодых людей, студентов, детей в детских садах вот этой философией? Русский человек – человек космоса, с большой буквы этого слова. Потому что вот подобное я не слышал давно, что русский человек – человек космоса. Была у нас где-то десятилетие космической эйфории, можно так сказать, когда мы говорили о себе. Мы рвемся в космос. И дальше мы вспоминаем, да, вот мы вспоминаем фантастику хотя бы, да, мы вспоминаем там Ивана Ефремова, мы вспоминаем Снегова, мы вспоминаем братьев Стругацких, да. Что мы несли тогда? Мы же несли светлое будущее на дальние планеты. Потом постепенно, и, по-моему, даже одновременно, параллельно сходит идея несения социализма, коммунизма другим, я имею в виду и к звездам.
1: Да, приходит потребительское общество.
0: Приходит потребительское, да, общество. И сама идея космоса вдруг, она начинает постепенно деградировать.
1: Она деградировала, кстати, во всем мире. Сейчас, благодаря Илону Маску, идет возрождение. Но все равно, мне кажется, это не захватило человечество в целом, что это главное, что мы должны сделать с нашей планетой, да, иметь резервный вариант, да, расселить жизнь по галактике. И здесь, мне кажется, эта идея может... Знаете, вы делаете то, что для человечества самое важное. Вот страна ведет человечество на дальние рубежи, к своему предназначению. Да? По сути дела, наша страна, по сути дела, не коммунизм построила, а открыла человечеству дорогу в бесконечность благодаря запуску Гагарина. И мне кажется, это точно может захватить мышление людей, но за этим должна стоять слава. Знаешь, какая вещь очень важная, и которую у нас, к сожалению, мы утратили? Это ощущение того, что мы можем быть проводником человечества. При коммунизме мы были, мы сказали, мы самые прогрессивные, ребята, следуйте за нами. Мы придумали, куда движется человечество. Мы, конечно, придумали неправильно, но тем не менее, попытка была сделана. Сейчас, мне кажется, можно повторить это дело с космосом. Мы знаем, куда человечество развиваться. Нам надо туда лететь. Мы вас туда ведем. Мы впереди всей планеты. А вот этого драйва, к сожалению, у нас пока не хватает.
0: Сергей Турко, дорогие друзья, в гостях программы «Культбригада». И сегодня мы говорим о космосе персонифицированно, потому что у меня в руках книга «Академик Королёва, мечтатель, лидер и инженер», автор Сергей Турко, который сидит напротив меня, а соавтор Полина Шевчук, которая отрисовала замечательные иллюстрации этой книги. И вот, кстати, я открываю последнюю главу этой замечательной детской книги, которая и для взрослых-то на самом деле является хорошим чтением. И называется она «Зачем нам космос?» Это очень важный вопрос. Вот ты улыбнулся, потому что для тебя этот вопрос решен, как, впрочем, и для меня. Но я такое количество раз, когда восхищенно начинал говорить о том, для чего нам космос, слышал этот вопрос: да ладно, ну зачем нам космос? Давай сначала на Земле-то разберемся. Вот я сейчас зачитаю небольшой отрывок. «Выйди как-нибудь ясной безлунной ночью на улицу, что ты увидишь? Венеру, Марс, Юпитер, Большую Медведицу, осенне-летний треугольник. Думаешь, это все? О, нет. Настоящие звезды и планеты видны тогда, когда нет ни одного фонаря за десяток километров, никакого зарева от ближайшего города, когда все небо сплошь в крошечных, сверкающих алмазах. А если взять бинокль, то алмазов будет столько, что хоть ешь их горстями. Людям важно ощущать связь с природой. Человеку нужны и животные, и растения, и леса, и моря, и небо. Ведь в нашем трехмерном мире небо занимает ровно половину горизонта. А то, что мы видим день ото дня, сильно на нас влияет. Ведь это же действительно формирует и меняет, и делает это совершенно незаметно. Без звездного неба мы как в закрытом колодце, в котором нет воздуха. Сам вид звездного неба дает человеку возможность проветривать его сознание, отложить дела, проблемы, остановиться. Остановиться и насладиться красотой и бесконечностью ночного неба. Солнце ведь что делает? Солнце жарит, солнце слепит. А звезды? Звезды подмигивают и манят. Никто не хочет полететь на солнце, но многим хочется улететь к звездам. Хотя бы во сне. Вот замечательные слова. Я абсолютно подпишусь под каждым словом. Нехватка космоса, как нехватка кислорода –
1: Я подумал, знаешь, Слав, что вот как раз то, что мы не видим в городе звезд, это тоже на нас очень сильно влияет. Я хотел этим пассажем это и отразить.
0: Абсолютно согласен. Небо нам нужно само по себе.
1: Надо чаще выезжать на природу, смотреть на небо и вдохновляться бесконечным горизонтом познания, который у нас впереди. Потому что, грубо говоря, вот даже рассказывая про там современные технологии, искусственный интеллект, там все это вот эти истории. Сколько лет прогрессу человечества?
0: Ну, я для себя, честно
1: говоря. Пара сотен лет такого активного, да?
0: Я считываю глобально. Это от публикации Ньютоном.
1: Ну, хорошо, 300 лет. 300 Но лет, если мы собираемся минус, да. жить до взрыва Солнца, там, да, миллиард, грубо говоря. Вот что такое 300 лет по отношению к миллиарду? Это предельная функция, это практически ноль. Это я к вопросу о том, когда кто-то говорит, ну, мы почти все достигли, мы все знаем. Да впереди еще миллиард лет такого же совершенствования. Что через миллиард лет будет? Вы даже не представляете, что вы сможете, если не угробим
0: да даже себя, через да? тысячу лет.
1: Даже через тысячу лет. То есть по отношению к бесконечности мы всегда в начале пути. Поэтому не надо слишком вот думать, что вот все, дальше не надо ничего, открыть холодильник и будем вот так, значит, остаток проживем в потребительстве.
0: Ты прям противник холодильника. Полезный, кстати, агрегат. Кстати, на холодильнике...
1: Инженерами, физиками придуманный, да.
0: Холодильники, кстати говоря, тоже...
1: Эффект расширения газа. Да. Охлаждение при расширении, пожалуйста. Физический эффект.
0: Совершенно верно. Дорогие друзья, читайте книги о космосе, мечтайте о космосе, читайте детям книги о космосе, читайте, обсуждайте, живите космосом. Мы часть космоса. Кстати, как незабавно это звучит, ведь человек стоит ровно из тех же частичек, которые состоят дальние звезды. Мы ровно из тех же сделаны атомов, которые возникли в первые мгновения Большого Взрыва. Мы часть огромного, сложного, непознаваемого космоса. И читайте книгу «Мир академика Королёва». Мечтатель, лидер, инженер Сергея Турко и Полины Шевчук. Сергей, большое спасибо, что нашел время прийти сегодня к нам. Я бесконечно счастлив каждый раз, когда ты приходишь, потому что у нас с тобой очень схожие интересы. Это космос, это будущее, это то, что будет происходить тогда, когда уже и
1: всегда,
0: нас
1: всегда
0: не
1: рад,
0: будет.
1: Слава. Всегда рад.
0: Дорогие друзья, я за сим смею откланяться, традиционно прощаюсь с нашим прощанием, нашим культбригадовским. Читайте правильные книги, слушайте культбригаду. С вами был Вячеслав Коновалов. До новых встреч.
2: Культбригада. Слово, смысл, литература. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Россия со вниманием относится к исполнению взятых на себя социальных обязательств, а для семей с детьми вводит новые меры поддержки. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Екатеринбурге, в результате которого погибли 4 человека, перепутал газ и тормоз. Далее подробно. Россия со вниманием относится к исполнению взятых на себя социальных обязательств, а для семей с детьми вводит новые меры поддержки. Это подчеркнул президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Кроме того, Путин потребовал от спецслужб и силовых ведомств усилить безопасность в образовательной и социальной системах.
2: Наши противники не останавливаются перед террористическими актами. Имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа. Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. Прошу оперативно провести соответствующую работу. В период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы. Здесь нужно действовать с максимальной ответственностью. Но мы каждый год, каждое лето обращаемся в целом к этим вопросам, вопросам обеспечения безопасности детей. Это многоплановая работа. И прошу на все аспекты этой работы обратить особое внимание.
1: Президент также отметил, что санкции ЕС против российских детских центров являются попыткой сделать очередную мелкую пакость. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что сегодня главное сплотиться и не допускать иллюзий. В эфире телеканала «Россия-24» он отметил, что чем больше враги России предпринимают таких демонстративных атак на общую историю и культуру, как удар по музею обороны Севастополя, тем очевиднее становится, что Россия имеет дело с агрессией от Объединенной Европы.
3: Идет пожар до сих пор. Я с раннего утра на связи с директором музея. Пытаются что-то спасти. Но еще раз скажу, мы один раз восстановили это полотно после победы над одними фашистами. С учетом того, что сохранилась огромная часть этого полотна в запасниках музея подлинного, сохранились изображения, значит, рано или поздно восстановим после победы над другими фашистами. Главное сегодня это сплотиться и не допускать самообмана и иллюзий. Все эти действия сами себя характеризуют. Так же, как в 1942-м немцы знали, что рядом в парке, рядом со зданием историческим панорамы обороны Севастополя нет ни одного зенитного расчета, нет ни воинских частей, ничего, и быть их там не может. Так точно так же они сегодня знают, что это парк. Это парк для прогулок, для горожан. А в центре этого парка стоит единственное здание, построенное к юбилею 1905 года с гениальной картиной русского художника из Одессы Франца Рубо.
1: Напомню, ВСУ нанесли удар по музею минувшей ночью. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Группировки войск «Север-Юг» улучшили тактическое положение. Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю. О результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов. Краснополье, Лужки, Могрица, Уланово, Хотинь и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 4 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Шиповатая, Сосновый Бор, Редкодуб, Рубежная и Избитская Харьковской области. Противник потерял более 230 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», 17 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей производства Израиля.
1: Подразделения группировки войск Днепра нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад ВСУ. оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России нанесено поражение военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ. Местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Два частных дома и хозпостройка загорелись в центре Ростова-на-Дону на 500 квадратных метрах, сообщил журналистам представитель Главного управления МЧС России по Ростовской области. В настоящее время пожарные ликвидировали открытое горение в жилых домах. К тушению привлечено 58 человек и 18 единиц техники. Водитель автобуса, попавшего в ДТП у храма в Екатеринбурге, в результате которого погибли 4 человека, перепутал газ и тормоз. Он заявил, что плохо себя чувствовал при управлении транспортным средством. ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Ленинском районе Екатеринбурга в среду вечером. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, погибли 4 человека, в том числе ребенок. Еще 3 человека госпитализированы. Водители транспортных средств не пострадали, с ними работают следственные органы. Следователи возбудили 2 уголовных дела о нарушении правил дорожного движения и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водителю автобуса может грозить до 7 лет лишения свободы, однако все будет зависеть от установленных обстоятельств происшествия, в том числе может оказаться, что виновен был водитель легкового автомобиля. Такое мнение выразил ТАСС адвокат Сергей Колосовский. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с плавания. В Казани продолжается чемпионат России. Егор Корни в среду установил 2 рекорда страны. На дистанции 100 метров вольным стилем в полуфинале он показал результат 46.99, а в полуфинале на дистанции 50 метров баттерфляем 22.59. Из других событий среды отмечу победу Дарьи Клепиковой на 100-метровке вольным стилем с результатом 53.45. Виктория Токарева стала первой на дистанции 200 метров баттерфляем. Председатель совета футбольного «Локомотива» Юрий Нагорных заявил о том, что в составе команды произойдут изменения этим летом. «Нам предстоит определенная пересборка состава абсолютно в рамках той концепции, которую клуб обозначил 4 года назад. Приоритет – отечественные футболисты, молодые россияне, собственные воспитанники. Мы заканчивали сезон с 5 легионерами и могу сказать, что не будем выходить за показатель 3-4 иностранца», – отметил Нагорных. Защитник Мингиян Бивеев продлил контракт с «Балтикой». Новое соглашение с 30-летним футболистом сборной России рассчитано до 10 июня 2028 года. Пари НН продлил контракт с главным тренером Вадимом Гараниным до конца сезона 26-27. Напомню, по итогам минувшего чемпионата РПЛ Пари НН вылетел в первую лигу. В завершении новости хоккея. 19-й кубок мэра Москвы состоится с 27 по 30 августа во дворце спорта «Мегаспорт». За трофей впервые в истории будут бороться 8 команд, разделенные на 2 подгруппы. В группу А вошли ЦСКА, «Спартак», «Минская Динамо» и «Акбарс». В группу Б – «Московская Динамо», «Торпедо», «Шанхайские драконы» и «Автомобилист». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в четверг, 11 июня, в Хабаровске плюс 25, плюс 27, переменная облачность, без осадков. В Архангельске плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Туле плюс 27, плюс 29, облачно с прояснениями, без осадков. В Волгограде плюс 29, плюс 31, переменная облачность, без осадков. Во Владикавказе плюс 22, плюс 24, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза. Ночью плюс 11, плюс 13, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без существенных осадков. Днем в столице плюс 29, плюс 32.
6: из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
7: Говори, что хочешь, лишь бы нам на пользу шло.
8: Ничего.
6: Радио России представляет театр у микрофона.
9: Да бабушка у нас больно состарилась. Девичье положение понимать перестала.
6: Александр Островский. Правда хорошо, а счастье лучше. Радиоверсия спектакля Государственного академического малого театра.
10: Будешь сидеть дома под замком вплоть до свадьбы.
6: Властная купчиха Мавра Тарасовна хочет выдать замуж свою внучку за отставного генерала. Но та влюблена в молодого, но бедного приказчика.
11: Вот это по-нашему пустой разговор называется. Разговаривать нужно тогда, когда в руках есть что-нибудь.
6: Любовный треугольник пытается разрешить хитрая нянька. Она приглашает в дом Мавры Тарасовны ее первую любовь, надеясь этим усмирить темперамент купчихи.
7: А в чем это?
9: Ну, наше с ним дело, мы только двое знаем.
7: Ладно, я уйду говорить.
6: Слушайте радиопостановку «Правда хорошо, а счастье лучше» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. История.
12: Российский радиоуниверситет.
13: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в 1984 год. Мы будем говорить о том, как же дорогой товарищ Михаил Сергеевич Горбачев стал главой Великого Советского Государства. Какие были обстоятельства его избрания? Вообще, эта пятилетка пышных похорон или гонок на лафетах закончилась неожиданно. Пришел дорогой Михаил Сергеевич. Что это было для нашей страны и почему в скорости Союз был предан? Об этом всем мы поговорим с нашим добрым другом, автором цикла «Разгадка Горбачева», замечательным русским историком Евгением Юрьевичем Спицыным. Здравствуйте, Евгений Юрьевич.
14: Да, добрый день. Здравствуйте и вам, и нашим уважаемым слушателям.
13: Народ не зря прозвал это время гонкой на лафетах или пятилеткой пышных похорон. Все-таки смерть Константина Августиновича Черненко, насколько было предопределено то, что Горбачев станет наследником престола коммунистических вождей? Что произошло тогда с Советским Союзом?
14: Вы знаете, дело в том, что в своих мемуарах сам Михаил Сергеевич, ничтоже сумняшся, заявил, что тогда другой кандидатуры, кроме него, на пост генерального секретаря просто не было. То есть вот он пишет о том, что самой судьбой, самой историей было предначертано именно ему возглавить партию, а значит и государство. Точно такие же перлы содержатся в мемуарах его ближайших подельников. Того же Черняева, того же Медведева, Яковлева и многих-многих других. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Я немножко забегу вперед и напомню, что летом 1988 года прошла знаменитая или печально знаменитая 19-я партконференция. И там схлестнулись, как всегда, между собой Ельцин и Лигачев. Я думаю, что выступление Ельцина было согласовано не с кем-нибудь, а с самим Горбачевым. Он его специально держал про запас. Он специально сделал все, чтобы Ельцин попал на эту конференцию и чтобы он на этой конференции получил слово. Я вот детально знакомился с мемуарами всех участников тех событий. И Ельцин представляет дело таким образом, что вот он просто поставил перед собой цель сделать все возможное и невозможное, чтобы стать делегатом этой конференции. Да, но его прокатили и в Москве, и в Екатеринбурге, и так далее. И вдруг неожиданно его избирают делегатом не откуда-нибудь, а от карельской парторганизации. Где Ельцин и где Карелия, извините. Тем более во главе Карелии тогда стоял довольно опытный партийный работник, который, кстати, в отличие от многих-многих других секретарей областных и краевых комитетов партии, был профессиональным КГБшником. И даже в одно время он возглавлял нашу резидентуру не где-нибудь, а в Финляндии. Но потом просто судьба сложилась так, что он перешел из КГБ на партийную работу и был первым секретарем Карельского обкома партии. Дело в том, что в автономных республиках должность первого секретаря была не первый секретарь рескома, то есть республиканского комитета, как в союзных республиках, а первый секретарь обкома, с тем, чтобы, ну, понятно, уравновесить автономные республики, области и края. Понятно, да? Понятно, что столь опытный аппаратчик, тем более КГБшник, сам принять решение о том, что Ельцин вдруг ни с того ни с сего станет делегатом конференции от парторганизации, которую он возглавляет, ну, просто не понимать принципов функционирования власти. Понятно, что ему могло быть поступить указание только из аппарата ЦК. А кто мог давать подобного рода указания аппарату ЦК? Конечно, сам генеральный секретарь и никто более. Больше того, когда Ельцин приехал в Москву и, значит, принимал участие в работе этой конференции, он шибко переживал, что вот конференция идет день за днем, подходит к концу, а ему слова не дают. И буквально за день до закрытия конференции ему вдруг дают слово. Опять, кто мог принять это решение? Только Горбачев. Значит, он сознательно сделал его делегатом и, более того, дал ему слово. И это слово транслировалось в прямом эфире по всем тогдашним телерадиоканалам. И вот когда Ельцин выступил, то Лигачев ребром поставил вопрос о том, что он должен выступить оппонентом, что он должен дать отповедь этому Ельцину. И именно тогда он сказал о том, что в марте 1985 года могли быть приняты совершенно другие решения. И я помню, как вся либеральная пресса тогда подняла вой, стала надсмехаться над Лигачевым, что он, дескать, несет какую-то пургу. Но что это значит за другие решения? Да ни у кого не было сомнений, что именно Михаил Сергеевич должен стать генсеком и т.д. и т.п. И я, честно вам хочу признаться, что я тоже тогда подумал, что Егор Кузьмич чего-то там накрутил, что что-то он там какие-то фантазии озвучил. Но вот затем, лет, наверное, 15, может быть, 20 назад, я убедился в правоте слова Лигачева. А вот сейчас, когда я вплотную погрузился в эту тематику, ну, где-то вот последние там 3 года, я лишний раз нашел доказательство того, что Лигачев был 1000 раз прав. Что тогда, в марте 1985 года, не было все предопределено. Тогда могли быть приняты совершенно иные решения. И тут, что называется, дело случая. Хотя я понимаю, что Маркс был совершенно прав, когда сказал, что случайность – это непознанная закономерность. То есть, по сути дела, все так и должно было произойти. А теперь мы смотрим на конкретную ситуацию, на конкретные события декабря-марта 1985 года, декабря 1984, марта 1985 года. Мы в прошлый раз с вами остановились на смерти Дмитрия Федоровича Устинова, которая произошла 20 декабря 1984 года. Для многих, в том числе и внутри Политбюро, эта смерть стала полной неожиданностью, потому что Дмитрий Федорович никогда особо не болел. Он был активен, он постоянно с утра до ночи, в прямом смысле слова, был на работе, ну и так далее, и так далее. Держал крепко в руках всю сферу военно-промышленного комплекса, армию и все такое прочее. Но вот случились такие обстоятельства, что врачебная ошибка, в очередной раз, я хочу подчеркнуть, в очередной раз врачебная ошибка свела в могилу Дмитрия Федоровича Устинова. И вот здесь Михаил Сергеевич, как он признался позднее в своих мемуарах, значит, оказался в полной растерянности, потому что, как он выразился, у него со смертью Устинова буквально вышибло почву из-под ног. Не надо было срочно предпринимать какие-то оперативные и, самое главное, выверенные решения с тем, чтобы он не пролетел, как фанера над Парижем. И вот здесь ему неоценимую помощь оказали спецслужбы. Причем не только наши, но и американские. Сейчас уже хорошо известно, что не когда-нибудь, а в январе 1985 года в Америке неожиданным образом стали публиковаться по частям мемуары беглого советского дипломата Аркадия Шевченко, который занимал довольно высокие посты в системе советского МИДа. Его последний и самый такой знаковый пост – это представитель Советского Союза в ООН, в Организации Объединенных Наций. Это вот тот пост, который сейчас занимает Небидия. До этого занимал этот пост Чуркин Виталий Иванович. И надо сказать, что этот пост всегда занимали довольно авторитетные и уважаемые дипломаты самого высокого ранга. Я могу здесь вам назвать, например, фамилию того же Андрея Януаревича Вышинского, министра иностранных дел в сталинскую эпоху, который был нашим представителем в ООН. Кстати, в 1954 году именно там, в ООН, в Нью-Йорке, он, собственно говоря, и скончался от сердечного приступа. Дальше. Олег Троиновский. Это хрущевский помощник по международным делам. Крупнейший советский дипломат. Причем кадровый дипломат. Его отец тоже был дипломатом. Он возглавлял дипломатические миссии в целом ряде ведущих зарубежных стран, в частности, Великобритании и в Японии, ну и так далее, и так далее. То есть пост представителя ООН от Советского Союза – это была высокая должность. И многие поговаривали, что эту должность Шевченко получил не просто так, а потому что у него были особо доверительные и близкие отношения с Громыко. Причем не только с самим Андреем Андреевичем, а со всем его семейством и прежде всего с супругой Андрея Андреевича. А дело в том, что многие в МИДе знали, что Андрей Андреевич был таким же подкаблучником, как и многие партийные вожди. Да, его жена во многом предопределяла кадровую политику министерства. Да, назначение послов, заместителей министра и т.д. и т.п. Была человек очень властный. И поговаривают, что человек была не бескорыстной. Но, по крайней мере, в целом ряде мемуаров содержится информация, что те или иные послы, когда приезжали в Москву, то они обязательно везли какой-нибудь дорогой и оригинальный подарок не самому Андрею Андреевичу, а его драгоценной супруге. С тем, чтобы, да, отношение Андрея Андреевича к ним, как представителям советского МИДа, как кадровым дипломатам, было благожелательно. Так вот, я думаю, что эта публикация началась не просто так. И думаю об этом не только я. Дело в том, что было совершенно очевидно, что рано или поздно в своих мемуарах, а мы понимаем, кто писал эти мемуары, не сам Аркадий Шевченко, он к тому времени уже был спившимся, опустившимся человеком. Писали сотрудники спецслужб, что обязательно на страницах этих мемуаров, если что, может всплыть информация про Андрея Андреевича. И причем информация не очень благовидная. То есть, что произошло? Громыко тут же подвесили на крючок. А он был далеко не дурак, и он прекрасно знал, как работают спецслужбы. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Я уже как-то упоминал, что с приходом Рейгана к власти у нас резко обострились отношения с американцами. Дальше некуда, что называется. Причем это обострение носило гораздо более глубинный и гораздо более масштабный характер, чем даже во времена Карибского кризиса. С чем это было связано? Во-первых, с фигурой самого Рейгана. Он был лютый антисоветчик и антикоммунист. Но прежде всего с тем, что страны Запада, прежде всего Америка и Великобритания, влетели в чудовищный по своим масштабам системный кризис капитализма. Откуда рождается рейгономика, тэтчеризм, совершенно противоположный экономический курс, довольно жесткий экономический курс, через который они и хотели вытащить свои страны из этого системного кризиса. Потому что в противном случае надо было развязывать новую мировую войну, как это случилось в 30-е и 40-е годы. Понятно, да?
13: Мы сейчас живем ровно в таком же кризисе, когда Запад вынужден развязывать войны для того, чтобы хоть как-то скомпенсировать свой жесточайший кризис. И это началось абсолютно. С Соединенных Штатов Америки. Ровно повторение такого же цикла.
14: Правильно, абсолютно. В 2008 году полыхнул опять системный общий кризис капитализма. Не надо путать локальные кризисы капитализма, которые происходят по причине перепроизводства. Это естественное состояние буржуазного способа производства. И системный кризис капитализма, который охватывает не только экономику, но и политику, социальную сферу, идеологию и так далее, и так далее. Ленин об этом еще больше 100 лет назад в своей знаменитой работе «Империализм как высшая стадия капитализма» писал, что этот способ производства имманентно порождает вот эти кризисы. И единственным для буржуев выходом из этого кризиса является развязывание мировых войн. Именно с этим он связывал возникновение Первой мировой войны, а потом именно с этим тот же Сталин и другие теоретики марксизма связывали возникновение и Второй мировой войны. То есть капитализм как способ производства, он как из жерла вулкана, понятно, да? Значит, изрыгает вот эту вот лаву. Так и здесь. И поэтому риторика Рейгана, который заявил о том, что Советский Союз – это империя зла, что мы начинаем крестовый поход против этой империи зла, что мы размещаем наши першинги, крылатые ракеты, не где-нибудь, а на территории ФРГ, то есть в самом центре Европы, подлет этих першингов до Москвы каких-то там 15-20 минут, то есть советское ПРО вообще не сможет сдержать этот удар и так далее. У нас сразу же прервались все переговоры на двух наших основных переговорных площадках, в Вене и в Женеве. В Вене шли переговоры по обычным вооружениям, а в Женеве по стратегическим вооружениям. И вот что интересно, что примерно тогда же, то есть это получается конец 83-го года, в Женеве прошла встреча руководителя нашей переговорной группы, посла по особым поручениям Владимира Исраиляна и тогдашнего вице-президента США Джорджа Буша-старшего, который до этого, мы знаем, был руководителем ЦРУ. И смысл их разговора состоял в следующем, что мы, американцы, готовы дать заднюю и возобновить переговорный процесс в Женеве при одном случае. Если к власти в СССР придет Михаил Сергеевич Горбачев. Это было сказано прямым текстом, что мы готовы начать или возобновить, значит, переговорный процесс только в случае, если именно Горбачев возглавит Советский Союз. Исраилян в своих мемуарах пишет, что я настолько был ошеломлен этой информацией, что я даже не стал ее доверять шифропочте посольства. Он тут же улетел в Москву, добился встречи Громыко и подробно описал свой разговор с Андреем Андреевичем на эту тему. Когда он пишет, когда я стал говорить Громыко о предложении американцев, Громыко набрал рот воды и смотрел на меня, ну, как бы сквозь меня, то есть повыше моей головы, и не проронил ни одного слова. Потом повернулся к окну и перевел разговор совершенно на другие темы.
13: Вот. А если мы вспомним не только марксистско-ленинскую трактовку истории, но и, например, теорию экономики длинных волн Кондратьева, ведь в то же время американцы никогда не рискуют с ультиматумами, если они не могут осуществить такую, скажем, ну, карательную операцию. Они должны быть уверены в своем экономическом превосходстве. И получается, что они четко знали, что Советский Союз в это время находится в системном кризисе, не только западный мир. И они могут продиктовать эти условия, поскольку, ну, фактически, к этому времени, извините, у нас вовсю процветала вот эта теория конвергенции. Мы собирались вот так с ними слиться в экстазе. Определенная часть аппарата, определенная часть руководства Советского Союза думала, что капитализм погладит по головочке и что-то такое будет. Там и Сахаров об этом говорил, что как-то можно будет с капитализмом сосуществовать. Они почувствовали слабость Советского Союза в этот момент, слабость идеологическую, слабость руководства. И вот здесь вопрос, а все-таки была ли в руководстве Советского Союза какая-то другая сила, ну, которая могла бы сказать американцам «нет»?
14: Вы знаете, я с вами здесь не соглашусь. Во-первых, в Советском Союзе не было кризиса. Это вот принципиально отличает советскую социалистическую экономику от буржуазной. Было падение темпов роста. В Советском Союзе никогда не было кризисов, вот в обычном понимании этого слова, экономических кризисов, когда идет резкий обвал производства. А вот то, что снижались темпы роста, это да. Они начали снижаться уже где-то с 1955-56. Потому что до 55 года включительно, то есть до конца пятой пятилетки, у нас всегда шел очень высокий поступательный рост. В среднем 14% в год. И это на протяжении четверти века, 25 лет, ну, за исключением войны. При Хрущеве начался этот процесс. А потом, после того, как Хрущева сняли с поста, прошла вот эта знаменитая восьмая пятилетка, 65-70 годов, вот там подросли темпы роста по сравнению с хрущевской эпохой. Но мы так и не достигли тех темпов роста, которые были при Сталине. И вот все 70-е годы, вплоть до прихода Горбачева к власти, советская экономика развивалась поступательно, но темпы роста этой экономики всегда падали. Ну, чуть-чуть, ну, немного, но тем не менее. А здесь надо иметь в виду, что, во-первых, у нас росло население, причем довольно большими темпами. Но самое главное даже было не в этом, а в том, что нам надо было выиграть исторический спор у буржуев. А с тем, чтобы выиграть этот исторический спор, нам надо было наращивать темпы экономического роста. А они падали. Вот в чем была проблема. И американцы, и британцы, и все остальные, они прекрасно это видели. Но они также прекрасно видели, что в Советском Союзе нет кризиса в экономике. Есть падение темпов. Вот это можно назвать кризисом, но того кризиса, который связан с обвалом вообще экономики и уходом вниз, а потом и депрессии, такого в Советском Союзе не было. Не случайно Тэтчер потом уже после отставки, она и говорила о том, что нас Советский Союз с точки зрения военного паритета или ракетно-ядерного паритета не пугал. Мы уже поняли, что он достиг этого паритета и что будет все примерно, да, ну, понятно, на равных. А нас пугали именно темпы роста советской экономики. Мы опасались этого, и поэтому нам нужно было что-то срочно делать. И вот тут как спелое яблочко им в руки, и начинает падать Михаил Сергеевич. И они понимают, что Горбачев представляет ту часть партийно-государственной элиты, которая, как вы верно сказали, как раз и исповедует идеи конвергенции. А что это за идея? А это, по сути дела, через вот эту вот теоретическую лапшу поглощение буржуазной экономики с советской социалистической. Вот эта липовая идея, что мы возьмем лучше оттуда и некий симбиоз сляпаем. Это была чистая, в чистом виде обманка. Но на эту обманку купились многие наши высоколобые ученые-мужи, в том числе, например, из ЦМИ, Центрально-экономический и математический институт, где, кстати, верховодил не кто-нибудь, а тот же Федоренко, тот же Шаталин, ну и далее по списку. Дальше. Тот же Институт экономики. У нас многие экономисты купились на эту обманку. А ведь на Западе хорошо знали, что еще на рубеже 70-х-80-х годов в Советском Союзе запустили новый проект экономической реформы. Тогда рабочую группу по подготовке этого проекта возглавил Кириллин. Был такой академик, заместитель Косыгина по правительству. Но в самом начале января 80-го года Кириллин вдруг неожиданно
8: подал в отставку, я не знаю, добровольно или нет, и ушел обратно на работу в Академию наук, став вице-президентом Академии наук. Вскоре умирает Брежнев, а к власти приходит Андропов, и Андропов создает рабочую группу в составе Горбачева, Долгих и Рыжкова, которым ставит задачу разработки плана новой экономической реформы, причем кардинальной экономической реформы. И когда у того же Николая Ивановича Рыжкова и у других участников вот этой рабочей группы спрашивали, конкретную задачу вам поставил Андропов, они путались в своих показаниях. Сам Николай Иванович, которого я хорошо знал, вот эту всю шелуху снять, то рабочая группа как раз и работала под вот эту сурдинку конвергенции, то есть соединение, понятно, да, лучшего оттуда и лучшего отсюда, то есть от капитализма и социализма. И вот именно это обстоятельство как раз и подвигло лидеров Запада, прежде всего Тэтчер, она была из них самой проницательной, делать все для того, чтобы Горбачева продвигать на пост генсека. Почему она в декабре 1984 года позвала в Лондон именно его? Ей надо было его обаять. Ей надо было с ним лично познакомиться и подтвердить свои представления о том, что с Горбачевым можно иметь дело. Почему она тут же Рейгану-то отписала? Дорогой Рональд, я встретилась с Горбачевым. Все нормально, все нормально, он наш.
15: С этим парнем можно иметь дело, да.
8: И, да, вот... и сразу к этой работе подключились английские и американские спецслужбы. Начинается публикация вот этих самых мемуаров Шевченко. И Андрей Андреевич, не будь дураком, все сразу понял, сразу связал и визит Горбачева в Лондон, и публикацию мемуаров Шевченко, и состояние больного Черненко, он же не был мальчиком в розовых штанишках. Это был аксакал, который прошел такие, ну да, понятно, да, еще со сталинских времен. И, а он, с другой стороны, не хотел стать, понятно, да, опальным политиком, который будет сидеть. Он собирался не просто дальше работать в составе Политбюро, а даже повысить свой статус. И вот это вот обстоятельство, личное обстоятельство, оно тоже подвигло, Громыко пойти на политический союз с Горбачевым. А до этого ведь он его терпеть не мог. Он вообще считал его пустышкой. И вот заметьте, что именно в январе 85 года начинаются переговоры относительно политического союза Горбачева и Андропова. Мы теперь хорошо знаем, как шли эти переговоры, кто был главным участником этих переговоров. Причем инициировал их, то есть своеобразным этим, все тот же Александр Николаевич Яковлев. Я напомню, что когда он вернулся в Москву из канадской ссылки, то он был назначен директором Института мировой экономики и международных отношений, ММО. Это был один из ключевых мозговых центров для ЦК партии. И директор этого института автоматом становился членкором, а потом академиком, членом ЦК, депутатом Верховного Совета и все такое прочее. То есть все прибамбасы, положенные к этой должности,

0: А младший Громыко представлял интересы своего отца. Значит, смысл их переговоров был такой, что вот надо бы Михаила Сергеевича сделать генсеком, но ему нужен серьезный, мощный союзник. Таким союзником Михаил Сергеевич считает только вашего отца. А Громыко ему говорит: да-да, Андрей Андреевич готов работать с Михаилом Сергеевичем в одной связке, но он уже стар. Уже ему не по силам мотаться по всему миру, участвовать в разного рода переговорах, вот, сессиях ООН и других международных организаций. Ему что-нибудь полегче, да посолиднее. А как вы смотрите на то, чтобы Михаил Сергеевич остался только генеральным секретарем, занялся бы только партией, там работы непочатый край, а мой папа стал бы главой советского государства, занял бы пост председателя президиума. Вы знаете, Анатолий Андреевич, я вашу точку зрения Михаилу Сергеевичу передам. Вот смысл разговора.
1: Потрясающе.
0: Они договорились.
1: Потрясающе.
0: Они договорились. Да.
1: Потрясающе.
0: Что генсеком, да, что генсеком становится этот Горбачев, а главой государства становится Громыко. Причем Громыко как мыслил? Что он аксакалистый аксакал, что Миша, мальчик в розовых штанишках, то они поделят власть, то есть те посты, которые были у Брежнева, у Андропова и у Черненко. То есть два поста. Ведь с 1977 года Брежнев занимал два поста. И по традиции такие же два поста генсека и главы государства, то есть председателя президиума, занимал потом Андропов и Черненко. Я, естественно, буду для него старшим товарищем, буду для него поводырем. Это вот так размышлял Андрей Андреевич Громыко. И поэтому он ему протянул руку политической дружбы. И, кстати, заметьте, что в этот переговорный процесс тогда же были включены еще два человека. Это директор Института востоковедения Евгений Максимович Примаков, самым тесным образом связанный с КГБ, и начальник ПГУ, первого главного управления КГБ, заместитель председателя КГБ Владимир Александрович Крючков. Причем они на четырех встречались. Не где-нибудь, а на Старой площади. Но не в здании ЦК, а в скверике, который рядом находится со Старой площадью. Там, где стоял памятник Плевны. Вернее, стоял и стоит. Вот там они долгими зимними вечерами, никем не замеченные, как обычные советские граждане, сидели и вели между собой разного рода разговорчики и высказывали разного рода идеи.
1: Потрясающе.
0: Вот, собственно говоря, как сложился политический союз Громыко и Горбачева. Но сложился он не просто так. Громыко сначала здорово напугали. Напугали в публикации мемуаров Шевченко. И прямо ему указали на то, за кого он должен, понятно, да?
1: Вот этот момент, он просто ошеломительный, Евгений Юрьевич, потому что мы помним, что дорогой Александр Николаевич Яковлев еще во времена их известной прогулки с Михаилом Сергеевичем Горбачевым в полях Канадщины, он же, по сути, был уже тогда завербован Западом. И фактически, когда Александр Николаевич присутствует на встрече с сыном Андрея Андреевича Громыко, это фактически агент Запада диктует условия. И тот идет на контакт. Я еще, знаете, из-за чего просто схватился за голову? Ведь эта схема, эта покупка местных элит, она же потом, спустя годы, повторялась и повторялась по одной и той же схеме, когда тебя ловят на компромат. Тот же самый Коломойский на бывшей Украине был уверен, что он проконтролирует Зеленского, пока тот полностью не лег под спецслужбы Запада. И повторилась на Украине, бывшей Украине, вот эта бойня с этой трагедией. То есть одна и та же схема. Компромат, договоренности, сдача. Компромат, договоренности, сдача. А Громыко был уверен, что он переиграет Горбачева. Но он же был уже все поделен, просто взвешен и признан легким, как говорят в Писании. Да? Удивительная история, Евгений Юрьевич, но я думаю, что это удивительно и для наших слушателей. И не просто так мы в Российском радиоуниверситете Радио России рассказываем о тех событиях в верхних эшелонах власти нашего государства, которые привели потом к таким трагическим событиям. Мы должны разгадать ту загадку катастрофы Советского Союза, но об этом чуть позднее, уважаемые.

радиослушатели через несколько секунд. Я же напоминаю вам, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь наш проект «Разгадка Горбачева» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube, YouTube канал Дмитрий Кононыхин, а мы вернемся через несколько секунд снова и будем говорить о том же, как высшее руководство Советского Союза делило власть и, по сути дела, готовилось к сдаче Союза, но это будет позже. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрия Кононыхина. Это наш специальный проект «Разгадка Горбачева». И мы с вами, уважаемые радиослушатели, в самом начале 1985 года следим за тем, как западные и отечественные спецслужбы помогают изо всех сил дорогому товарищу Михаилу Сергеевичу Горбачеву стать генеральным секретарем. Американцы ведут публикацию шантажирующих материалов, шантажирующих Андрея Андреевича Громыка, всесильного шефа нашей дипломатии, а наши спецслужбы, по сути дела, переговариваются с будущими, так сказать, патронами Горбачева, поддержать его всемерно. И переговоры эти идут на Старой площади в Скверике. Об этом рассказывает наш добрый друг, замечательный русский историк Евгений Юрьевич Спицын, по книге которого «Разгадка Горбачева» мы и ведем эту беседу. Евгений Юрьевич, неужели Союз поделили на четверых? Крючков, Примаков, Громыко и Александр Николаевич Яковлев как представитель Горбачева.
2: Да, ну, по сути дела, вот эта четверка и предопределила, что Громыко, один из старейших членов Политбюро, перескочил, как выразился сам Горбачев, в его окоп. Но это не все. Дело в том, что Громыко не давал стопроцентной гарантии того, что Горбачев будет избран. А тогда, когда был жив Черненко, в составе Политбюро было 11 членов. Это наименьшее количество членов за все время существование этого органа. Потому что естественным путем целый ряд членов Политбюро или кандидатов в члены, они ушли из жизни, а новый секретарь или кандидат в члены или член Политбюро мог быть избран или, вернее, назначен только на пленуме ЦК. А, как правило, проходило в год всего два пленума. Весенний и осенний. Поэтому такое небольшое количество членов Политбюро на тот момент было. Так вот, из этих 11, если исключить Черненко, ну, фактически покойника, пятеро точно были против Горбачева. Я называю прям по фамилиям, кто это? Тихонов, глава правительства, Гришин, первый секретарь Московского городского комитета партии, Щербицкий, первый секретарь ЦК Компартии Украины, Кунаев, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, и Романов, секретарь ЦК по оборонке. Это пять аксакалов, понимаете? Это очень серьезная сила была. Поэтому параллельно с этим очень активную роль в продвижении Горбачева стал играть Егор Кузьмич Лигачев. А вот теперь смотрим, кто тогда был Егор Кузьмич Лигачев. Значит, когда Андропов пришел к власти, то одной из главных целей Андропова стала так называемая кадровая революция. Поэтому ему надо было срочно сменить в аппарате ЦК руководителя отдела кадровой работы. Или как его тогда называли, этот отдел, отдел оргпарт работы. 65-го года этот отдел занимал Иван Васильевич Капитонов, секретарь ЦК, который был брежневец до мозга костей. И Андропов понимал, что с Капитоновым он такую революцию не совершит. И ему нужен был совершенно другой человек, причем предельно жесткий, бескомпромиссный, который, выполняя андроповское поручение, будет носом рыть землю. И такого персонажа он нашел в лице не кого-нибудь, а Егора Кузьмича Лигачева. А я напомню, что Егор Кузьмич в 83-м году, то есть к моменту своего назначения на пост руководителя отдела оргпартработы, 18 лет проработал первым секретарем Томского обкома партии. Это не самый крупный, не самый знаковый или значимый обком в Сибири, не говоря уже про Россию. Даже для Сибири это была мелочь пузатая. Там Новосибирский обком, Омский обком, Красноярский крайком, они были куда более значимыми регионами Сибири, чем Томский обком. Томский обком лишь отличался своей ученостью, что ли. Там был старейший в Сибири университет, там действительно было много учебных вузов, там готовили кадры для всей Сибири по разным отраслям и т.д. и т.п. Плюс это в свое время была, ну, такая неофициальная, что ли, столица Сибири, ну и т.д. и т.п. Там в основном ну, концентрировалась, что ли, интеллигенция Сибири, главным образом творческая, научная, ну и так далее, и так далее. И вдруг, неожиданно, руководители этого обкома назначают заведующим, главным, ключевым кадровым отделом ЦК партии. А почему? Во-первых, Андропов хорошо знал, кто такой Лигачев. Знал его бескомпромиссный характер, знал его методы работы. Прямо скажем, очень неприглядные методы работы. Как он, например, расправлялся с теми же кадрами. Ему нужен был именно такой человек. Дальше. Он хорошо знал, что до своего переезда, а у него же были объективки от, понятно, да, от областных и краевых начальников управления. Они же каждый шаг там, понятно, да? И Андропов всегда знакомился с этими характеристиками. Причем они давали и психологу такую педагогическую, что ли, характеристику. Не просто, что он сделал, что он собирается делать, а его портрет. Так вот, до своего переезда на пост первого секретаря в 65-м году он работал в этом самом отделе оргпартработы при Хрущеве. Занимал там пост не какого-то инспектора, не какого-то завсектора, а он был заместителем руководителя этого отдела. То есть он прекрасно знал эту работу. Поэтому именно на Лигачева и пал выбор. Более того, возьмите мемуары Андрея Андреевича Громыка. И он там пишет, что когда стал вопрос о замене Капитонова на этом посту, то Андропов стал советоваться с Громыко насчет фигуры Лигачева. И Громыко горячо поддержал Юрия Владимировича. Он сам об этом пишет. Громыко сам об этом пишет. Ну и короче, Лигачева назначают весной 1983 года руководителем вот этого отдела, и Андропов ему лично ставит задачу провести кадровую революцию. А уже в декабре 83-го, то есть буквально за пару месяцев до смерти Андропова, на пленуме ЦК он становится и секретарем ЦК, то есть уже входит в высшие эшелоны партии. И вот буквально за неполный год Лигачев действительно совершил кадровую революцию в партийном аппарате. Он сменил за этот год, вы только вдумайтесь, 37% всех первых секретарей, треть всех секретарей. То есть он поставил на посты первых секретарей людей, которые были лично ему обязаны своей карьерой. Это первое. Второе. Лигачев, как главный кадровик партии, теперь стал иметь особое отношение со всеми первыми секретарями, которые были одновременно членами ЦК. И из этих первых секретарей он создал так называемую оперативную группу реагирования и прямо им сказал о том, что если, не дай бог, что-либо произойдет непредвиденное на заседании Политбюро, где будет поставлен вопрос о новом генеральном секретаре, то мы повторяем то, что было сделано при Хрущеве в 1957 году. Помните, да, антипартийную группу? Ведь что произошло в 1957 году? На заседании президиума ЦК 7 из 11 членов, Аксакалов, Молотов, Булганин и так далее, приняли решение о том, что Хрущева снимают с поста генерального секретаря. Ну, вернее, первого секретаря. Казалось бы, все, судьба Хрущева предрешена. Собирается пленум, принимается решение и привет родителям. Молотов становится новым лидером партии, ну, и далее по списку. Но вдруг вот этот сценарий, он сразу порушился. Почему? А потому что Хрущев сделал опору, во-первых, на силовиков, то есть министра обороны Жукова и председателя КГБ Серова, и плюс на первых секретарей, прежде всего российских обкомов и крайкомов партии, которые и заставили членов президиума созвать срочно пленум ЦК. Вот, пометуя эту историю, то же самое собирался делать и Лигачев. Более того, я немножко забегая вперед, скажу вам, когда умер Черненко и шло заседание Политбюро, группа первых секретарей, включая Ельцина, сидели в предбаннике кабинета Лигачева и ждали от него сигнала. И ждали от него сигнала, что если бы что-то пошло не так, они сразу бы ринулись туда, к комнате заседаний Политбюро. Но когда все произошло так, как надо, а я думаю, что в следующей программе мы более подробно объясним, почему произошло все так надо. Сам Лигачев позвонил в свою приемную и сказал секретарше: передайте товарищам, что все случилось так, как должно было случиться. Спасибо большое, они свободны. Так что вот таким образом, понимаете?
1: Евгений Юрьевич, и все это происходило при фактически умиравшем Константине Устиновиче Черненко.
2: Да. Да, все, да, действительно, потому что в начале февраля сложилась иллюзия, что Черненко идет на поправку. И ему об этом даже говорили. Но на самом деле это были буквально последние считанные дни его жизни. Не случайно, кстати, тот же Громыко в своих мемуарах пишет, что буквально за неделю до смерти Черненко ему звонил и говорил: не уйти ли мне в отставку. На что Громыко ему сказал: не надо предупреждать события, вы еще поправитесь. Но он не поправился. Потом была известная комедия с избранием Черненко депутатом Верховного Совета РСФСР. Устроил все это Виктор Васильевич Гришин, первый секретарь Москвы. И буквально через 3 дня Константин Устинович скончался. И вот эта вся история, она вступила в финальную стадию. Вот теперь действительно наступил момент истины. Кто же будет генсеком? И вот в этот период ничто еще не было предопределено. Вот это был тот исторический зигзаг, который, к сожалению, привел нашу страну к катастрофе. А ведь все могло сложиться иначе. Но вот почему это не сложилось, я думаю, мы поговорим уже в следующей программе.
1: И советские люди, видя вот этот фильм, который показали по программе «Время» о встрече умиравшего Черненко с избирателями, и впоследствии, кто шел за гробом, когда за ним шел такой румяный молодой Горбачев, советологи все увидели, что вот она, пошла та самая история, новая история, которая потом привела к краху Советского Союза. Но об этом действительно, Евгений Юрьевич, в следующий раз. Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наш проект «Разгадка Горбачева», который Российский радиоуниверситет ведет по книге замечательной русской историки Евгения Юрьевича Спицына, вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим», скачивайте. Любите историю, учите ее у настоящих историков. Евгений Юрьевич, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Да, спасибо, всего доброго, до новых встреч.

0: Радио России. Дети играют в театр.
1: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
0: Заслуженный деятель искусства России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна. Шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам в 10:10 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Спецслужбы России должны усилить антитеррористическую работу. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность начала широкомасштабной, но кратковременной военной операции против Ирана для того, чтобы вынудить Иран пойти на уступки в переговорах. Далее подробно. Противники России не останавливаются перед совершением терактов в отношении детей. В связи с этим спецслужбы России должны усилить антитеррористическую работу. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции. Кроме того, по словам президента, спонсоры режима в Киеве вводят санкции против организаций, где проводят лето российские дети, заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Также президент пообщался по видеосвязи с представителями известных российских центров детского отдыха. В том числе Путин поинтересовался у гендиректора детского курорта «Вита» Василия Димоева о пляжах в Анапе.
2: Василий Николаевич, а каково состояние пляжей в Анапе сейчас?
3: У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение. Ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас все хорошо.
2: Как же вы греете там эти нагреватели?
3: Вместе с детьми пытаемся создать настроение.
2: Я понял, хорошо.
1: Также президенту рассказали и о Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае. В этом лагере ежегодно отдыхают порядка 16 тысяч детей. В центре реализуют свыше 100 образовательных программ, связанных с наукой, спортом, культурой, историей и русским языком. Кроме того, глава государства в ходе совещания напомнил о новой мере поддержки семей, где для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, в расчете на каждого члена семьи, имеющих невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%. Глава государства подчеркнул, что уже с 1 июня такие граждане могут подать заявление в социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога. Порядка 1,5 миллиона человек уже обратились за семейным налоговым кэшбэком, заявил Путин. ВСУ ударили по символу несгибаемости русского Севастополя, одному из военно-исторических символов России, атаковав музей-панораму «Оборона Севастополя». Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский.
4: Конечно, это удар по символу города, это удар по символу несгибаемости русского Севастополя и, конечно, одному из военно-исторических символов России. Целевой, точечный, там в 3 часа ночи, это какой-то специальный, заряженный, судя по всему, очень необычный кумулятивный дрон, я этого не знаю, так сказать, детали, это все вам рассказывают впечатления сотрудников музея. Он прямо точно в крышу прожег. Я хотел сказать другое. Люди, которые это делают, они понимают, какую реакцию они вызовут? Что думают, они кого-то напугают, что ли? Они думают, что сломают веру в то, что Севастополь – город русских моряков, чтобы думать как-то по-другому станем. Испугаемся? Какую цель ставите? Если вы хотите поставить цель как бы побольнее уколоть, как говорится, допрыгаетесь.
1: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил, что разрушенное украинскими беспилотниками здание музея панорамы «Оборона Севастополя» будет восстановлено и станет краше, чем было до этого. По словам Пескова, такие украинские атаки в очередной раз подчеркивают правоту Москвы в борьбе за российские регионы. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. В зоне ответственности группировки войск «Южная» киевский режим потерял за сутки более 160 военнослужащих и 5 боевых бронированных машин. Подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 455 военнослужащих, сообщила Минобороны. О результатах работы группировки войск «Запад» сообщил старший офицер пресс-центра Леонид Шаров.
5: Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники механизированной штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады терробороны в районах населенных пунктов Гусинка, Вишневка, Васильевка Харьковской области, Пришиб, Сидорово, Пискуновка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 самоходных гаубицы «Гвоздика» и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей «Рада» производства Израиля.
1: Российские средства ПВО сбили 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», сообщает Минобороны. Также нанесены удары по военно-морской базе Украины, объектам транспорта и энергетики, используемым ВСУ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность начала широкомасштабной, но кратковременной военной операции против Ирана для того, чтобы вынудить Тегеран пойти на уступки в переговорах, утверждает Axios со ссылкой на 2 американских источника. По информации издания, такой вариант обсуждался в среду в ходе встречи с высокопоставленными чиновниками в ситуационной комнате Белого дома. Среди приглашенных были вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэдклифф, глава Пентагона Пит Хексет, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн и спецпосланник Трампа Стив Уиткоф. Ранее в среду Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Соединенные Штаты намерены осуществлять масштабные атаки по Ирану. По его словам, новая серия атак может последовать уже в четверг. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На Тенерифе стартовал конгресс Международного союза конькобежцев. На нем, предположительно, может быть принято решение о допуске российских фигуристов-юниоров до международных соревнований. Также не исключено, что будет рассмотрен вопрос допуска взрослых спортсменов. Отмечу, что президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе отсутствовал в первый день работы конгресса. Действующий президент Союза биатлонистов России Виктор Майгоров переизбран на новый срок. Отчетно-выборная конференция СБР прошла 10 июня в здании Олимпийского комитета России. Соперником Майгорова на выборах был Юрий Батманов. За Майгорова проголосовали 46 делегатов, за его соперника 6. Председатель Совета директоров футбольного «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал слухи о возможном возвращении Александра Кокорина и Арсена Захаряна, а также об интересе «Зенита» Константину Тюкавину. «Есть факторы, которые не позволят нам взять Кокорина обратно в систему клуба. Захарян – это действительно ценный воспитанник «Динамо», но о возвращении рассуждать пока не готов. «Зенит» действительно может иметь желание приобрести того или иного футболиста, но я знаю, что сердце Тюкавина отдано нашему клубу. Контракт с ним до 30-го года. А если будут предложения от зарубежных элитных клубов, мы будем обсуждать это развитие событий», — отметил Ивлев. Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России Матвею Кисляку. ЦСКА оценивает своего футболиста в 25 миллионов евро и не собирается отпускать его за меньшую сумму. Об этом сообщает инсайдер Лоренцо Лепоре. Ахмат объявил об уходе защитника Даниила Хлусевича. Футболист покидает грозненский клуб по окончании срока аренды и возвращается в московский «Спартак», которому принадлежат права на Хлусевича. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в четверг, 11 июня, в Магадане плюс 3, плюс 5, облачно, временами дождь. В Новосибирске плюс 30, плюс 32, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Петрозаводске плюс 22, плюс 24, переменная облачность, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 25, плюс 27, переменная облачность, без осадков. В Краснодаре плюс 27, плюс 29, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Ночью плюс 15, плюс 17. Днем в столице плюс 29, плюс 32.
0: Радио России. Музыка.
7: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
8: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Вокалистка Алена Войская выпустила мини-альбом «Блюз усталой кофеварки». Как сказала сама певица, мой EP «Блюз усталой кофеварки» – это попытка вернуть джазу его первоначальную магию, быть понятным, эмоциональным и живым. Я верю, что музыка не должна быть сложной головоломкой для избранных. Я захотела создать этот джаз для людей, для тех, кто ищет звуки искренность, тепло и те самые смыслы, которые звучат на родном языке. На мини-альбоме 4 пьесы, в записи композиции «Архи-джаз» участвовал саксофонист Азат Баязитов, а пьесу «В тиши дня» украсил своим присутствием трубач Алекс Сипягин.

флейтистка Элли Райерсон, чья карьера насчитывает более 50 лет, представила студийный альбом «The Элли Райерсон Quartet». Исполнительница, неизменно входящая в число лучших флейтистов по версии журнала «Downbeat», в разные годы выступала с такими звездами, как Ред Родни, Хьюберт Лоус, Рой Хейнс, Джо Бек, Кенни Берн, Фрэнк Уэст, Стефан Граппелли и не джазовыми, например, Лучано Паваротти. Как следует из названия пластинки, она записана квартетом Райерсон, в котором играет пианист Ларри Хэм, басист Лу Папас и барабанщик Том Мелито. В 2010 году Райерсон выпустила, получившее признание, пособие «Метод обучения игре на джазовой флейте».

0: «За кадром джаз».
1: В конце мая вышел очередной супергеройский сериал «Паук-нуар», разработанный Уорреном Узиелем по мотивам комиксов Marvel. В главной роли Николас Кейдж. Я, честно, начал смотреть, но сломался на первой серии, возможно, попробую еще раз. Саундтрек, конечно, джазовым назвать трудно, авторы музыки Крис Боуэрс и Майкл Дин Парсонс, но в сериале есть пара джазовых произведений, это стандарт «Dream a Little Dream of Me» в довольно оригинальной аранжировке и песня «The Devil You Know», написанная Уорреном Оукфелдером 5 лет назад, приложившим руку к созданию громеносного саундтрека к картине «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Оба произведения в сериале исполнила актриса Лю Цзинь Ли, сыгравшая черную кошку или Фелицию Харди. Stop.

смузи. Новую пластинку под названием Firefly выпустил Энди Сницер. Каких-то откровений тут ждать не приходилось. Очередная приятная смуз-джазовая работа саксофониста, чье имя знакомо не только любителям джаза, так как за долгую карьеру в качестве сессионного музыканта Сницер работал с Роллинг Стоунс, Элтоном Джоном, Джорджем Майклом, Полом Саймоном, Бет Харт, Карлосом Сантаной и даже Пэник эт зе Диско.

Легенда AC джаза, клавишник Джеймс Тейлор, судя по всему, находится в творческом поиске. Музыкант, отмечающий 40-летие с момента создания своего коллектива The James Taylor Quartet, по разным данным, коллектив был собран то ли в 85-м, то ли в 87-м году, явно экспериментирует. Трудно сказать, чем еще он порадует своих поклонников, но в начале года он выпустил вызвавший неоднозначную реакцию сольный фортепианный альбом «Shadows and Dreams», за которым только что последовала пластинка «Te Deum», то есть «Тебя, Бога, хвалим». В основу альбома легли христианские тексты 4 века, положенные на типичный для квартета прифанкованный эйси-джаз. В записи, кроме квартета Джеймса Тейлора, участвовали приглашенная духовая секция, перкуссионист Сноубой и детский хор церкви Святого Георгия в Бенендене.

Чарльз Чен выпустит 19 июня очень любопытный альбом «The Long Way Home». Пластинка, записанная пианистом 11 августа 2025 года вместе с гитаристом Феликсом Лемерлем и двумя суперветеранами. Это хорошо знакомый российским любителям джаза, долгое время выступавший с Джерри Маллиганом, контрабасист Билл Кроу, чьи джазовые анекдоты и байки публиковались у нас и в сетевых, и в печатных изданиях. Ему на момент записи было 97. И барабанщик Стив Литтл, игравший в оркестре Дюка Эллингтона, участвовавший в 67 году в записи альбома «And His Mother Called Him Bill», ему в августе было всего 90. Оба, кстати, продолжают выступать, а Кроу еще и сам водит машину. Первая часть альбома музыкальная, это преимущественно джазовые стандарты. Вот вторая – это воспоминания ветеранов о легендах джаза, с которыми они работали. Литтл о Дюке Эллингтоне и Кроу о Джерри Маллигане, Стэнни Гетце и Мэриан Макпартланд.

0: юбилей.
1: Луи Армстронг и Элла Фицджеральд впервые записались вместе в 1946 году для лейбла Decca. Позже они выпустили еще несколько синглов, но лишь в 1956 объединились в студии для работы над совместным альбомом. Инициатором был, разумеется, импресарио-продюсер Норман Грантс, только-только основавший лейбл Verve Records. Запись состоялась 16 октября 1956 года в голливудской студии Capitol Records на следующий день после выступления Эллы и Луи на одном из самых запоминающихся концертов Грантса в рамках проекта «Jazz at the Philharmonic» в Hollywood Bowl. Вокалистом студии аккомпанировал трио Оскара Питерсона и барабанщик Бадди Рич. Выпущенный в октябре 1956 года альбом получил хорошую прессу, многие критики впоследствии относили его к числу практически эталонных дуэтных вокальных записей. В 2000 году он занял 636 место в списке Колина Ларкина с 1000 лучших альбомов всех времен. Элла Фицджеральд и Луи Армстронг выпустили еще две совместные пластинки «Эл и Луи Эген» в 57-м и «Порги и Бес» в 59-м.
2: Heaven, I'm in heaven, and my heart...

Саксофонист Джо Лавана выпустил альбом Paramount Quartet. Это очередная студийная работа лауреата премии Грэмми, вышедшая на ECM Records, лейбле, на котором музыкант издается последние 8 лет после долгого 25-летнего периода сотрудничества с Blue Note Records. Пластинка записана новым квартетом Лавана, в котором он собрал одного из лучших гитаристов последнего примерно десятилетия Джулиана Лажа, знаменитого контрабасиста Санти Дебриана и барабанщика «Универсала», участника рок-группы Living Color Уилла Калхуна. Не уверен, что саксофонисту удастся сохранить этот звездный состав для турне, но, тем не менее, пара концертов этим квартетом у него уже запланирована. В альбом вошли как оригинальные пьесы Лавана, так и пьесы Уэйна Шортера и Чарли Хейдена. Продюсировал пластинку, разумеется, основатель ECM Records, легендарный Манфред Айхер. Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: Музыка большой страны. Радио России. Летние ритмы в программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
1: В этом выпуске прозвучат известные произведения, в которых упоминается лето. Это 8 пьес в исполнении Фрэнка Синатры, ансамбля Давида Голощекина, Элианы Ильяс, Жуан Жильберту, Артура Сандоваля, Розмари Клуни, Ягуди Минухина и Стефана Граппелли и, разумеется, Элла Фиджеральд и Луи Армстронга.
0: «Просто о джазе». В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкали.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
4: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Владимир Путин поручил спецслужбам усилить обеспечение безопасности детей в период летних каникул. Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами Российской Федерации. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Далее подробно. Владимир Путин поручил спецслужбам усилить обеспечение безопасности детей в период летних каникул. Об этом шла речь на совещании президента с членами правительства. Президент также обратил внимание на абсурдность санкций, вводимых европейскими элитами против российских детских центров, где отдыхают и набираются сил дети. По его словам, если европейских деятелей раздражает вид счастливых, любящих Россию детей, значит Россия все делает правильно.
2: К сожалению, должен на это тоже обратить внимание, что спонсоры киевского режима, европейские правящие элиты, тоже додумываются до таких вещей, которые раньше, наверное, в голову никому не приходили. Вводят санкции против организации, где проводят лето, набираются сил наши дети. Ну, чушь, бред какой-то, но тем не менее это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают. Хотят ограничить работу детских центров. Я не понимаю, чего они добиваются, но тем не менее это происходит. И, безусловно, деятели, которые этим занимаются в той же самой Европе, сами себя, думаю, позорят. С точки зрения здравого смысла, нормальных людей и в России, да и в Европе, во всем мире, это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость. Удивительно, что люди доходят до этого абсурда. В наши детские центры, между тем, с удовольствием приезжают ребята из всех субъектов Федерации, из зарубежных стран. И немало у нас детей приезжает из-за границы, проводят в них время интересно и ярко, с большой пользой для своего развития. И если европейские деятели, озабоченные гендерными проблемами и защитой разного рода сексуальных меньшинств, если их раздражает вид счастливых, увлеченных своим делом, любящих Россию детей, значит, мы с вами все делаем правильно и верно. Правильные ценности продвигаем. Так будем действовать и дальше.
1: Заключительная часть совещания была посвящена вопросам экономики. Владимир Путин заявил, что снижение инфляции позволяет рассчитывать на уменьшение ключевой ставки в будущем. Кроме того, президент сообщил, что ситуация в российской экономике находится под контролем, а принимаемые властями меры дают запланированный результат. Министр финансов Антон Сюланов связал защиту прав собственности с мотивацией для инвестиций и развития экономики. По словам Силуанова, если права собственности подвергаются сомнению, это негативно сказывается на инвестиционном климате.
3: Если есть какие-то риски, всегда это плата за риск. То есть, чем больше защита прав собственности, тем меньше плата за риск, тем, соответственно, проекты более доходные и рисков там меньше. Поэтому вот такие базовые предпосылки для инвестиций, они, естественно, важны и реализуются.
1: Другими способами стимуляции инвестиций Антон Силуанов назвал низкий уровень дефицита федерального бюджета и больше мотивации для менеджмента, в том числе и госкомпаний. Атаку на панораму обороны Севастополя можно сравнить с нападением фашистов в 1942 году и уничтожением Пальмиры на территории Сирии в 2014-2015 годах. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил помощник президента Владимир Мединский. По его мнению, сейчас главное сплотиться и не допускать иллюзий. А полотно рано или поздно будет восстановлено, как и после победы над другими фашистами.
4: Мы один раз восстановили это полотно после победы над одними фашистами. С учетом того, что сохранилась огромная часть этого полотна в запасниках музея подлинного, сохранились изображения, значит, рано или поздно восстановим после победы над другими фашистами. Это не главное. Главное сегодня – это сплотиться и не допускать самообмана и иллюзий. Все эти действия сами себя характеризуют.
5: Да, это удар по общей истории, в общем-то.
1: Напомню, ВСУ нанесли удар по музею прошлой ночью. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами Российской Федерации. Это следует из данных на сайте Минобороны. Уточняется, что он получил назначение в мае указом президента России. Чайко сменил Виктора Авзалова, который командовал ВКС с октября 2023 года. С апреля 2014 года Чайко был командующим общевойсковой армией. С апреля 2015 года командующий танковой армией Западного военного округа. С января 2019 года был назначен первым заместителем начальника военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России. Он также командовал группировкой российских войск в Сирии. А с июня 2025 года по май 2026 года являлся заместителем начальника российского генштаба. Чайко награжден орденом за военные заслуги, орденами за заслуги перед Отечеством 4, 3 и 2 степеней с мечами. В июне 2020 года ему присвоено звание Героя России с вручением знака особого отличия медали «Золотая звезда». Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Группировки войск «Север-Юг» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
5: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 6 механизированных мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады теробороны в районах Николаевки, Дружковки, Малиновки, Новоселовки, Юрковки, Николай-Поля и Алексеево-Дружковки. Противник потерял свыше 160 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 15 автомобилей и 3 артиллерийских орудия.
1: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с плавания. В Казани продолжается чемпионат России. Егор Корни в среду установил 2 рекорда страны. На дистанции 100 метров вольным стилем в полуфинале он показал результат 46.99, а в полуфинале на дистанции 50 метров баттерфляем 22.59. Из других событий среды отмечу победу Дарьи Клепиковой на 100-метровке вольным стилем с результатом 53.45. Виктория Токарева стала первой на дистанции 200 метров баттерфляем. Председатель совета футбольного «Локомотива» Юрий Нагорных заявил о том, что в составе команды произойдут изменения этим летом. «Нам предстоит определенная пересборка состава абсолютно в рамках той концепции, которую клуб обозначил 4 года назад. Приоритет – отечественные футболисты, молодые россияне, собственные воспитанники. Мы заканчивали сезон с 5 легионерами и могу сказать, что не будем выходить за показатель 3-4 иностранца», – отметил Нагорных. Защитник Мингьян Бивеев продлил контракт с «Балтикой». Новое соглашение с 30-летним футболистом сборной России рассчитано до 10 июня 2028 года. Пари НН продлил контракт с главным тренером Вадимом Гараниным до конца сезона 26-27. Напомню, по итогам минувшего чемпионата РПЛ Пари НН вылетел в первую лигу. В завершении новости хоккея. 19-й кубок мэра Москвы состоится с 27 по 30 августа во дворце спорта «Мегаспорт». За трофей впервые в истории будут бороться 8 команд, разделенные на 2 подгруппы. В группу А вошли ЦСКА, Спартак, Минская «Динамо» и Акбарс. В группу Б – Московская «Динамо», Торпедо, Шанхайские «Драконы» и «Автомобилист». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 11 июня, во Владивостоке плюс 14, плюс 16, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Архангельске плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Казани плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Волгограде плюс 29, плюс 31, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без существенных осадков. Днем в столице плюс 29, плюс 32.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный Идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть девятая. Начал накрапывать дождь. И Санчо был бы не прочь спрятаться под крышу сукновальни, но Дон Кихот после насмешек оруженосца до того ее возненавидел, что ни за что на свете не хотел туда войти. А потому они снова вышли на дорогу, по которой двигались накануне. Не успели они проехать по ней и полмили, как Дон Кихот увидел вдали всадника, голова которого была покрыта какой-то странной шапкой, сверкавшей, словно золото.
1: «Взгляни, Санчо, если я не ошибаюсь, навстречу нам едет всадник, у которого на голове шлем Мамбрина. Тот самый, который, как ты знаешь, я поклялся раздобыть».
2: «Право, ваша милость, если бы вы разрешили мне говорить с вами так же свободно, как я говорил раньше, я бы, наверное, привел такие доводы, которые убедили бы вас в том, что вы ошибаетесь».
1: «Да в чем же я ошибаюсь, трус и предатель? Скажи мне, разве ты не видишь, что навстречу нам едет всадник верхом на серой в яблоках лошади, и что у него на голове золотой шлем?»
2: «Я вижу какого-то человека верхом на осле. Осел его такой же серой масти, как мой. А на голове у этого человека что-то блестящее».
1: «Но ведь это и есть шлем Мамбрина. Отойди-ка в сторону и оставь меня с ним с глазу на глаз. Ты увидишь, как, вступив в поединок с этим неизвестным рыцарем, я своим мечом добуду шлем, о котором уже давно мечтал».
2: «Отъехать-то мне нетрудно, но прошу вас, ваша милость, будьте осторожны. Не попадите снова в историю вроде истории с валяльными молотами».
1: «Я уже 100 раз говорил вам, братец, чтобы вы не смели напоминать мне об этих молотах. А не то провались я на этом месте, я из вас душу выколочу».
0: И Санчо замолчал, опасаясь, как бы его господин действительно не привел в исполнение свою клятву. Однако следует объяснить, кто такой был этот загадочный всадник с блестящим шлемом на голове. Поблизости от большой дороги лежали 2 села. В одном из них не было ни аптеки, ни цирюльника, и цирюльнику из другого приходилось обслуживать 2 села. Случилось так, что как раз в это время одному жителю из села поменьше понадобилось пустить кровь, а другому побриться. Они вызвали себе цирюльника, и тот отправился в путь, захватив с собой медный таз. Но судьбе было угодно, чтобы в дороге его застиг дождь, и, желая спасти свою новенькую шляпу, цирюльник надел себе на голову тазик, который был тщательно вычищен и горел, как жар. Ехал он на сером осле, как правильно заметил Санчо, а Дон Кихоту сразу почудились и рыцарь, и золотой шлем, и серый в яблоках конь. Едва цирюльник приблизился к нашему рыцарю, как тот со всей быстротой, на какую был способен Росинант, устремился прямо на него с копьем наперевес.
3: «Защищайся, жалкое создание, или отдай без боя то, что по праву должно принадлежать мне!»
0: Увидев, что на него нежданно-негаданно налетело какое-то привидение, цирюльник с испугу свалился со осла.
3: «О, Пресвятая Дева Мария!»
0: А тазик соскочил у него с головы и отлетел в сторону. Едва коснувшись земли, цирюльник с резвостью оленя вскочил на ноги и бросился бежать с таким проворством, что и ветер бы его не догнал. Увидев, что таз остался лежать на дороге, Дон Кихот не стал преследовать беднягу.
1: «Видишь, Санчо, как легко досталась мне эта победа. Мой враг-язычник поступил благоразумно, как ящерица, которая оставляет свой хвост. Подними-ка шлем, Санчо».
4: «А тазик-то, ей-богу, не дурен. Стоит не менее 8 реалов.
1: «Дай мне его, Санчо». «Должно быть, у этого язычника, для которого ковали этот шлем, была громаднейшая голова. Но хуже всего то, что у этого шлема не хватает забрала. и на затыльника. Ты чего смеешься, Санчо?
2: Я тоже думаю, какая же большая голова была у этого язычника, шлем которого, как две капли воды, похож на бритвенный таз.
1: Это от того, что этот волшебный шлем попал в руки никчемного человека, который, видя, что шлем сделан из чистого золота, обломал, забрал и на затыльник. А из шишака смастерил то, что тебе представляется бритвенным тазом. В первом же селе, где найдется кузница, мы его перекуем. И тогда с ним не сравнится даже тот шлем, который был выкован богом кузнецов для бога войны. А пока я буду носить его в таком виде, ибо все же лучше, чем ничего. К тому же он вполне может защитить меня от града камней.
2: Конечно. Если только враги не будут метать камни из пращей, как это было при столкновении двух армий. Тогда, вашей милости, вышибли зубы и разбили жестянку с этим проклятым бальзамом, чтобы его черт побрал. Впрочем, я не думаю, чтобы мне понадобилось это снадобье. Сам я в драку ни с кем не полезу, от всякого, кто захочет со мной подраться, я удеру без оглядки. Правда, может случиться, что меня еще раз покачают на одеяле, но ведь от такой беды никуда не спрячешься.
1: Ты плохой христианин, Санчо, ибо не забываешь обиды, которые нанесли тебе в заколдованном замке. Или, по-твоему, в трактире. Знай же, что благородные и великодушные сердца не обращают внимания на такие пустяки. Ведь, в конце концов, это была только шутка.
2: Ладно, пусть это будет шуткой. Только что-то она не выходит у меня из памяти. Да и спина моя ее не забудет. Лучше скажите, ваша милость, а что нам делать с этим серым в яблоках конем, который, как две капли воды, похож на моего серого?
1: Нет, не в моих правилах грабить побежденных. Да и рыцарский обычай запрещает отнимать у неприятеля коня и заставлять его идти пешком. Так что, Санчо, оставь в покое этого коня. Или осла, если уж тебе так хочется, чтобы это был осел. Потому что хозяин, я уверен, вернется и заберет его, когда мы удалимся.
2: Уж очень стеснительны рыцарские законы, ваша милость, раз они не позволяют, скажем, одного осла поменять на другого. Ну, а позвольте узнать, ну, сбрую поменять можно?
1: Насчет этого я не вполне уверен. Случай сомнительный. Впрочем, я разрешаю тебе это сделать, раз ты так нуждаешься в новой сбруе.
2: Уж так нуждаюсь, что будь это сбруя для меня самого, то и тогда бы я не так в ней нуждался.
5: Получив разрешение от своего господина, Санчо тотчас же переменил сбрую и так разукрасил своего осла, что тот стал красавцем хоть куда. Затем наши искатели приключений остановились в роще, позавтракали остатками припасов, захваченных Санчо в обозе погребальной процессии, и напились воды из ближайшего ручья. Немного отдохнув, они двинулись дальше, предоставив выбор пути Росинанту и Серому, который послушно следовал за лошадью, не отступая от нее ни на шаг. Наконец они вышли на проезжую дорогу, по которой они и продолжали двигаться на удачу, не зная, куда она их приведет.
2: Ваша милость, не соблаговолите ли вы дать мне разрешение немного поговорить с вами? С тех пор, как вы наложили на меня суровый запрет молчания, у меня прокисло в желудке, по крайней мере, 4 вопроса, а теперь и 5-й вертится на кончике языка, и мне не хотелось бы, чтобы и он тоже пропал.
1: Ну, говори. Только будь краток. Многословие всегда неприятно.
2: Я только хотел сказать, сеньор, что вот уже несколько дней я все раздумываю о том, как мало прибыли принесли наши странствия.
1: Интересно, а какой же это прибыли, рассуждает мой оруженосец?
2: Сдается мне, что было бы гораздо лучше, разве только ваша милость рассудит иначе, если бы мы поступили на службу к какому-нибудь императору. Или к другому великому государю. Тогда у вашей милости было бы где показать вашу великую доблесть и еще более великий разум. А уж государь сумел бы, конечно, вознаградить по заслугам нас обоих. К тому же при его дворе уж точно нашелся бы добросовестный историк, который записал бы все деяния вашей милости, чтобы память о них сохранялась вечно. Ну, о своих деяниях я не говорю, хотя должен вам сказать, что если бы существовал обычай записывать подвиги оруженосцев, так, смею вас уверить, и мои оказались бы не на последнем месте.
1: Да, ты
6: Неплохо рассуждаешь, Санчо, неплохо. Но прежде чем попасть на такую почетную службу, рыцарь должен постранствовать по свету в поисках приключений. Он должен заслужить всемирную славу, должен добиться, чтобы его имя было на устах у всех. Тогда, лишь только он подъедет ко дворцу какого-нибудь именитого монарха, первые же встречные мальчишки оповестят всех о его прибытии. Вокруг него тотчас соберется несметная толпа народа. И раздадутся восторженные крики: «Вот рыцарь солнца!» Или «Рыцарь змея!» «Вот тот, кто рассеял злые чары, под властью которых великий мумилюк Персии томился целых 900 лет!»
5: Много чудесного услышал Санчо от своего господина, который поведал и о прекрасной дочери короля, о чудесной нежной инфанте, о безобразном карлике у ее ног, о том, как инфанта будет, не отрываясь, смотреть на рыцаря, о турнире в ее честь, победителем которого, конечно же, станет рыцарь, а инфанта протянет ему ночью сквозь решетку ограды свою руку, а рыцарь, пообещав вернуться, поспешит выигрывать битву за битвой и, наконец, попросит руки принцессы. Но король не согласится сначала, мол, он не знает, кто такой этот рыцарь, а потом узнает, что этот рыцарь не просто рыцарь, а сын могущественного короля, и даст согласие на брак и умрет счастливым. И когда король умрет, престол перейдет к инфанте.
6: И когда король умрет, престол перейдет к инфанте. И вот тогда рыцарь делается королем. Тут-то и наступает время осыпать милостями оруженосца и всех, помогавших рыцарю достичь столь высокого положения. Он женит оруженосца на служанке инфанты, скорее всего, на той самой, которая была посредницей в свиданиях. А она окажется дочерью могущественного герцога.
2: Этого-то мне и надо, скажу вам прямо на чистоту. И я уверен, что все так и произойдет, как вы сказали. Недаром же ваша милость зовется рыцарем печального образа.
6: Можешь в этом не сомневаться, Санчо, ибо странствующие рыцари всходили и восходят на королевский или императорский престол именно так, как я тебе сказал. Но об этом у нас еще будет время подумать, ибо, как я тебе сказал, прежде чем отправиться ко двору, мы должны прославиться приключениями. А уж потом я стану королем, и вот тогда я возведу тебя в графское достоинство, Санчо.
2: Раз так, то нам остается только поручить себя Господу Богу и довериться судьбе, а уж она поведет нас по верной дороге.
6: А раз ты станешь графом, так ты уже и рыцарь. Пусть люди говорят, что им угодно, все же каждому придется величать тебя сеньором. Вот только тебе придется частенько брить бороду. Уж очень она у тебя всклокоченная и нечесанная. Если будешь скоблить ее бритвой хотя бы через день, всякий с расстояния мушкетного выстрела увидит, что ты за птица.
2: Да за этим дело не встанет. Он стоит только вон нанять цирюльника и держать его при себе на жаловании. Понадобится, так я велю ему ходить за мной по пятам, как конюшие ходят за грандами.
6: А откуда ты знаешь, что за грандами ходят конюшие?
2: Да видите ли, ваша милость, несколько лет тому назад я пробыл месяц в столице. Там мне случалось часто встречать на улице одного сеньора. Он постоянно гулял, а за ним, куда бы он ни повернулся, ехал какой-то всадник, ну, точь-в-точь, словно его хвост. Я спросил, почему этот человек никогда не поравняется с этим сеньором, а держится позади него. Мне ответили, что верховой – это его конюший, и что у грандов такой обычай, чтобы их всюду сопровождали конюшей. Я так крепко запомнил это, что уж никогда больше не забывал.
6: Да, ты прав, ты прав, ты можешь водить с собой цирюльника, ведь обычаи не были установлены все сразу и навсегда. Так что вполне допустимо, чтобы ты
1: стал первым графом, гуляющим в сопровождении цирюльника.
2: О цирюльнике я сам позабочусь. А уж вы, ваша милость, позаботьтесь стать королем и произвести меня в граф.
1: Не беспокойся, все устроится хорошо. Постой-ка, Санчо, ты видишь, что там впереди?
2: Это каторжники, королевские невольники, которых ведут на галеры. Так вот, а мое...
1: Как невольники? Возможно ли, чтобы король прибегал к насилию?
2: Я этого не говорил. Я только хочу сказать, вашей милости, что они за свои преступления приговорены к принудительной службе на галерах.
1: Одним словом, эти люди идут на галеры не по своей доброй воле, но подчиняясь насилию.
2: Именно так.
1: Тогда мой долг повелевает мне восстать против насилия и помочь несчастным.
2: Ваша милость, король и суд не совершают насилие, а только наказывают людей за их преступления.
1: Так-так.
5: В это время цепь каторжников приблизилась, и Дон Кихот обратился к старшему из конвойных, комиссару.
1: Не будете ли вы так любезны, сеньор-стражник, объяснить мне, почему эти несчастные закованы в цепи?
7: Это каторжники, сеньор. Люди, принадлежащие его величеству королю, и отправляются они на галеры. Вот и все, что могу сообщить.
1: Позвольте мне поговорить с ними.
7: Пожалуйте, сеньор Кабальеро.
5: Рыцарь подъехал к цепи и спросил первого каторжника, парня лет 24, за что он попал в беду.
8: О, сеньор, во всем виновата любовь.
1: Как? Всего-навсего любовь? Да если за любовь отправлять на галеры, так я уже давно должен был бы грести на них.
8: Ваша милость не про ту любовь говорит. Моя любовь была особая. Я горячо полюбил корзину с бельем и так страстно прижал ее к своей груди, что если бы правосудие силой не отняло ее, я бы по сей день не расставался с ней. За эту-то любовь и влепили мне 100 ударов кнутом, да в придачу дали 3 года галер.
1: А за что наказан этот человек?
8: Он вам не ответит, сеньор.
1: Отчего же так?
8: Он свое уже сказал, сеньор. Вернее, спел.
1: Спел?
8: Его ведут, сеньор, за то, что он был канарейкой. Иначе говоря, за музыку и пение.
1: Неужели певцов и музыкантов тоже ссылают на галеры?
8: Да, сеньор. Ничего не может быть хуже, чем петь с горя.
1: Ничего не понимаю.
7: Сеньор Кабальеро, на языке этих нечестивцев петь с горя означает признаться под пыткой. Он воровал всякую скотину, и за это его приговорили к 6 годам галер, да вдобавок всыпали 200 ударов кнутом. Теперь остальные мошенники презирают его и поносят за то, что у молодчика не хватило духу вытерпеть пытку. Они ведь как говорят? В слове «да» столько же букв, сколько в слове «не». Так что твоя судьба зависит не от свидетелей и улик, а от твоего собственного языка. По-моему, они рассуждают правильно.
1: И я того же мнения.
5: Дон Кихот стал расспрашивать одного за другим всех остальных каторжников, за какие преступления те попали на галеры. И рыцарь услышал, что одного погубило малодушие во время пытки, другого – недостаток денег, третьего – отсутствие покровителей, четвертого – пристрастное решение судьи. Словом, истории были самые разные. Последним был статный и красивый человек лет 30, немного косивший на один глаз. Скован он был иначе, чем остальные каторжники. Длинная цепь обвивала все его тело с головы до ног. На нем было 2 железных ошейника. Один прикован к общей цепи, а от другого спускались к поясу 2 железных прута, прикрепленных к ручным кандалам, отчего преступник
0: не мог двигать ни головой, ни руками.
6: Отчего у этого человека такие тяжкие оковы?
8: А потому, что он один совершил больше преступлений, чем все остальные вместе взятые. К тому же он такой дерзкий и ловкий, что, несмотря на оковы, мы все же опасаемся, как бы он не удрал. Это знаменитый Хинес де Пасамонте, да будет вам известно.
9: Сеньор, если вы собираетесь что-нибудь нам дать, так давайте скорее и отправляйтесь своей дорогой. Надоели нам ваши расспросы о чужих делах. А если вам угодно узнать обо мне, так вот, я вот этими самыми пальцами написал свою историю.
7: Это он правду говорит, сеньор. Он действительно описал свою жизнь, да еще так, что лучше описать невозможно. Только книга осталась в тюрьме, и под залог ее он получил 200 реалов.
9: А я ее выкуплю. Хотя бы мне пришлось заплатить 200 дукатов.
6: Что ж, разве она так хороша?
9: Скажу только, что все в ней, ваша милость, правда. Она такая увлекательная и забавная, что никакие выдумки с ней не сравнятся.
6: А как ее заглавие?
9: «Жизнь Хинеса де Пасамонте». В книге описано все, что со мной случилось со дня моего рождения до нынешней отправки на галеры.
6: А вы не впервые отправляетесь туда?
9: Уже провел на галерах 4 года и знаю вкус сухарей и плети. Но я не огорчен, что снова отправляюсь туда. Там я смогу не спеша закончить свою книгу. Ведь у тех, кто работает на испанских галерах, пропасть свободного времени.
6: А ты не глупый человек.
9: И несчастный, ибо несчастье всегда преследует людей с головой.
7: Несчастье преследует негодяев.
9: Сеньор комиссар! Вам поручено доставить нас на место, назначенное королем, а не оскорблять нас, бедолаг. Поэтому помалкивайте, ибо кто знает, быть может, вы и сами угодите на галеры.
7: Ах ты, негодяй! Давно плетки не отведывал, а вот получи!
6: Прошу вас, я прошу вас, остановитесь. Что за важность, если у человека с крепко связанными руками чуть-чуть развязался язык? Остыньте, сеньор. Дорогие братья, из ваших рассказов я понял, что хотя вы и наказаны согласно суду и законам, но, возможно, правда была на вашей стороне, и вы только не могли доказать этого на суде. Но справедливость должна торжествовать. Я Дон Кихот Ламанческий, примкнувший к ордену странствующих рыцарей, дал обет защищать обездоленных, но я знаю, что не следует прибегать к силе, там, где можно все уладить миром. Поэтому я прошу сеньоров конвойных снять с этих бедных людей цепи и отпустить их с миром.
7: А, я не понял, в чем дело?
6: Да, я считаю большой жестокостью делать рабами тех, кого Господь и природа создали свободными.
7: Да это же преступники и негодяи!
6: Но перед вами лично эти несчастные ни в чем не провинились? Пусть каждый из них даст ответ за свои грехи перед Богом. Господь неусыпно карает за зло и награждает за добро, а простым смертным не следует становиться палачами других людей. Я обращаюсь к вам, стражники, со смиренной просьбой. Но если вы не исполните ее по доброй воле, я при помощи меча и копья заставлю вас сделать это.
10: Вы слушали 9-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, комиссар Дмитрий Писаренко, парень Денис Сарайкин, Хинос Александр Груздев. В массовых сценах были заняты артисты московских театров. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, Музыкальный редактор Юлия Тихомирова. Звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин. Режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
11: «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
12: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. У него не было актерского образования. Его не принимали ни в один московский театр. И говорили, что он абсолютно не подходит для кино. Иннокентий Смоктуновский «От Гамлета до Деточкина». Удивительно, но один из самых тонких, интеллектуальных и изысканных актеров в истории отечественного кино и театра родом из очень простой крестьянской семьи. Иннокентий Смоктунович, такова его настоящая фамилия, появился на свет 28 марта 1925 года в деревне Татьяновка, что в Томской губернии, и был вторым из шестерых детей. Впрочем, вскоре семья переехала в Красноярск, где жили родственники отца.
10: Из интервью Иннокентия Смоктуновского. Образования у родителей никакого не было. Это были простые, хорошие русские люди, что называется, от земли. Мать Анна Акимовна – маленькая, добрая и очень тихая женщина. Отец Михаил Петрович – во всем ее прямая противоположность. Двухметрового росту, невероятно сильный, рыжеволосый, залихватского характера. Жили бедно. В юные годы я и не слышал о карманных деньгах. Заслужить мороженое – редкостная радость. С переездом в город мне открылось ранее неведомое – театр. Каждое посещение становилось праздником, хотя ничего особенного там, разумеется, не было.
12: После окончания школы устроился статистом в Красноярский театр. Впрочем, проработал там недолго. Шла война. После того, как отец погиб на фронте, в 1943-м призвали его. 18-летний парень сразу же угодил в пекло сражения на Курской дуге. «Не верьте тем, кто говорит, что на войне не страшно. Страшно всегда», – вспоминал он впоследствии. В ходе наступления на Киев воинская часть, где служил Смоктуновский, угодила в окружение, и он оказался в плену. Побывал в лагерях для военнопленных в Бердичеве, Шепетовке, Житомире, хорошо понимая, как мало у него шансов уцелеть в плену, попытался бежать. Месяц бродил по лесам, прятался от немцев, пока в конце концов не вышел к деревне. Здесь умирающего от истощения солдата подобрали местные жители. Выходили, поставили на ноги, партизанил, воевал в регулярной армии. Войну окончил в Германии, на его счету две медали за отвагу. После демобилизации мечту стать актером не оставил. Посещал актерскую студию в Красноярске. Потом перебрался в Заполярный театр музыкальной комедии и драмы в Норильске, где, кстати, познакомился с Георгием Жоновым, с которым дружил всю жизнь. Потом были театры Сталинграда, Махачкалы, а затем Москва, где 30-летний человек, без актерского образования, да еще побывавший в плену, тщетно пытался устроиться в театры. В театр киноактера его все же взяли. Через знакомых жены удалось заручиться рекомендацией директора Мосфильма Ивана Пырьева.
13: А вы что, тоже артист, да?
14: Да, начинающий.
13: Поздновато начинаете. А как ваша фамилия, а?
14: Моя фамилия вам ни о чем не говорит.
13: Ну, все-таки скажи, пожалуйста.
14: Смоктуновский. Ну, что?
12: Через много лет Смоктуновский сыграл, как нынче выражается, камео самого себя, молодого и никому неизвестного в фильме «Москва слезам не верит». В то время в театре киноактера ему дали роль в пьесе «Шоу», как он лгал ее мужу. Его партнершей стала жена прославленного режиссера Михаила Рома, Елена Кузьмина. Она-то и порекомендовала Смоктуновского своему супругу, снимавшему в то время фильм «Убийство на улице Данте». То был его дебют в кино. Ну а затем в фильме «Солдаты» по повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» он сыграл лейтенанта Фарбера, интеллигента-математика, ушедшего на фронт.
15: Вы кем до войны были?
16: МГУ кончил, математический. А что толку? Ведь я наврал, когда говорил, что давал кому-то по физиономию. Никогда никому не давал. Я в детстве не любил драк. Любил математику, вот и все.
15: Разве это плохо?
16: Нет, зачем? Но кроме нее, оказывается, есть и другое. Математическим уравнением тут мало что решишь.
12: Эта кинолента изменила его судьбу. Фильм увидел Георгий Товстоногов, главный режиссер Ленинграда.

0: Соавтор Михаила Ильича Рома по сценарию «9 дней одного года» Даниил Храбровицкий, поймав меня на лестнице студии за рукав, как контролер без билетника в трамвае, сказал, что предложил Рому снимать меня в роли Ильи Куликова, на что Ромде, мол, после секундного раздумья, поддержал эту добрую мысль фразой «Да вы с ума сошли!» И все же я взял сценарий у Храбровицкого и прочел его единым дыханием, проглотив, выпив его. Внутри зрело, поднималось осатанелое желание доказать, убедить и победить. Пришел на репетицию. Репетировали сцену с уже утвержденным Гусевым Баталовым. Михаил Ильич был прост, спокоен. Единственное, что было необычно, вернее, неожиданно для подобной репетиции, то, что во время нашего с Баталовым диалога Михаил Ильич Ром вдруг заразительно захохотал. «Очень смешно, Кеша, дорогой, очень смешно. Интересно, необычно, смело, ничего не скажешь. И неожиданно. Но совсем не то, что мне хотелось бы, дорогой. Неужели я произвожу впечатление круглого идиота? Вы как дети. Давайте работать, у нас и без того времени в обрез».
1: Еще больший успех ожидал Смоктуновского в 1964-м, когда состоялась премьера фильма «Гамлет» Григория Козинцева. Кинокартина триумфально обошла весь мир. Смоктуновскому не только вручили Ленинскую премию, но еще и пригласили на роль Ленина в фильме «На одной планете», что едва не помешало ему принять участие в фильме «Берегись автомобиля». Эльдар Рязанов пригласил актера на роль Юрия Деточкина. Сценарий Смоктуновскому очень понравился, но из-за усталости от съемок в «Линьяне» и проблем со здоровьем он отказался и уехал отдыхать и лечиться на дачу, что в 100 километрах от Ленинграда. Ну а дальше события развивались самым невероятным образом.
0: Из книги Иннокентия Смоктуновского «Быть». «Была та самая погода, которую, как говорят, хороший хозяин собаку свою во двор не выпускает. Слышу легкий шепот сына Филиппа. Папа, вставай, дядя приехал. Чувствовал я себя из рук вон худо. С трудом открыл глаза и онемел от увиденного. Рязанов стоял в проеме двери, весь в черном. С него стекала вода и почему-то шел пар. Он очень хорошо и просто-просто улыбался. Реальность своего появления и вообще бытия он усугубил фразочкой. Тоже простой-простой. «Здравствуйте, Кеша. Ну что ты вытаращился на меня? Это я, Эльдар». Придя наконец в себя, я понял, что сын ошибся. Приехал никакой не дядя и совсем не режиссер, а обычный Дед Мороз. И чем невероятнее было его появление в столь неурочный час, тем щедрее сыпались его подарки. «Мы создадим вам голливудские условия». Он так и сказал. «Голливудские условия. Кеша, ты должен сниматься. Пойми, я чувствую, что мы с тобой сможем сделать хорошую картину. В твоей пробе получилось главное. Честность, непосредственность, наивность. И кроме того, та странность, которая в этом персонаже необходима. Хорошо, буду здоров, приеду».
1: Но это еще не вся история, поскольку режиссер потребовал с актера расписку, что тот обязательно будет сниматься. Судя по всему, это единственный случай в истории кино. Но так появился Юрий Деточкин, помните?
2: «Простите, а вы не псих?»
3: «Нет, у меня и справка есть».
1: Или еще эта знаменитая.
4: «Здравствуй, Люба. Я вернулся».
1: Чудесный Юрий Деточкин, Иннокентия Смоктуновского. А ведь еще был Порфирий Петрович в ленте Льва Кулиджанова «Преступление и наказание», Чайковский в одноименном кинофильме Игоря Таланкина, Сальери и «Скупой рыцарь» в «Маленьких трагедиях» Михаила Швейцера. «Нельзя одолеть роль, не отправив свое сердце в нокаут», — говорил он. Смоктуновский ушел из жизни 3 августа 1994 года в подмосковном санатории, где лечился после инфаркта, и стал первым российским актером, которого в последний путь провожали аплодисментами, точнее, овацией.
0: Из книги Иннокентия Смоктуновского «Быть». «Я счастливый человек, и мне кажется, что я чего-то достиг. У меня много наград за творчество, есть и военные. Награды – это замечательно, но не самое главное. Существеннее то, что меня признал мой народ. А я счастлив, что не обманул его ожиданий и надежд. Разве не счастье услышать, как человек, потративший на просмотр спектакля или фильма 2-3 часа, уходя, произносит: «Смотри, вот этот длинный по-прежнему хорош, хоть уже и старенький».

0: Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
1: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
0: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. На правах рекламы.
2: Здравствуйте! Как все-таки приятно каждое утро просыпаться полным сил и с улыбкой на лице. Это легко удается тем, кто хорошо высыпается, не болеет и чей кишечник работает четко, как часы. Но, к сожалению, если пищеварение дает сбой, возникают запоры, и это становится системой, привычное состояние меняется. Появляется тяжесть, апатия, дискомфорт. Я в таких случаях чувствую себя вялой и разбитой весь день. Как наладить регулярность стула и сделать это безопасно для здоровья? Обсудим с гостем студии, специалистом по здоровому образу жизни Светланой Лихачевой. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Знаете, что самое опасное и неприятное в запорах?
2: Нет. Что именно?
3: Это то, что мы их недооцениваем. Люди думают, что это ерунда. Ну, подумаешь, запор. Выпил слабительное и забыл до следующего раза. А это не так. Опорожнение кишечника – это сложно организованный процесс, в котором участвует не только сам кишечник, но и миллионы его ворсинок, пищеварительные железы, нервные рецепторы, сфинктеры и даже мозг. Только представьте, у кишечника есть даже своя нервная система. А если у вас в кишечнике запор, значит, в системе неполадки и мозг работает ненормально. И наоборот.
2: Запор – это всегда куча проблем. Как будто носишь с собой какую-то невероятную тяжесть, устаешь от этого, начинаются боли, колики, проблемы с аппетитом, изо рта пахнет, изжога, вздутие и так далее.
3: Это только вершина айсберга. Доказано, что хронические запоры увеличивают шанс возникновения сердечно-сосудистых заболеваний минимум на 23%. Представьте, сколько токсичных масс скапливается в кишечнике. Они твердеют, распирают ткани, давят на органы, формируются каловые камни, отсюда геморрой, трещины, а еще идут и гнилостные процессы. Это значит хроническая интоксикация, размножение патогенных бактерий, который может привести к воспалениям, патологиям, вплоть до кишечных дыр.
2: Так можно и в хирургии оказаться.
3: Конечно, можно, поэтому лучше этого не допускать. Но даже если не брать крайности, из-за непроходимости кишечника постепенно перестает работать моторика, а значит проблема будет только усиливаться. Может выработаться синдром ленивого кишечника, и вот тогда уже наладить правильное пищеварение станет в разы сложнее. При хронических запорах нарушаются обменные процессы, клетки недополучают питание, угасает синтез пищеварительных ферментов и возникают сбои при передаче нервных импульсов. Все это может вести к ожирению, диабету, гипертонии, атеросклерозу и гормональному сбою. Могут возникать аллергии, головные боли, тахикардии, страдает печень, желчевыводящие пути. А у пожилых людей это может стать причиной развития деменции и старческого слабоумия. Я уже не говорю про иммунитет.
2: Одним словом, запор – это стартовая площадка для самых разных болячек, правильно? И не обязательно связанных с кишечником.
3: Конечно. Поэтому запускать ситуацию нельзя ни в коем случае и решать проблему комплексно. Недостаточно выпить слабительное или сделать микроклизму. Вы прочистите кишечный засор один раз. Здесь и сейчас. Но причины и последствия останутся, и в следующий раз запор будет лишь сильнее. Поэтому важно и нужно восстанавливать все функции кишечника. Пищеварение, перистальтику, микрофлору. Надо заживить поврежденные участки слизистой, рецепторы, железы. Вот тогда запоры уйдут навсегда, потому что вся пищеварительная система и весь кишечник будут работать правильно.
2: А что предлагает современный рынок?
3: Ну, во-первых, есть немедикаментозные методы, это клизмы и определенные виды гимнастики. Есть и физиотерапия, которая тоже не всегда подходит. Но обычно все эти вещи используют в комплексе с лекарствами. И здесь без консультации врача действовать опасно. Существует много видов химических слабительных. Гастропротекторы, которые должны защищать кишечник от повреждений. Энтеросорбенты для очищения. Про- и пребиотики для микрофлоры, которые нам тоже предлагают повсюду. Есть даже прокинетики. Это очень сильные вещества с кучей побочек, которые обычно используют, когда уже ничего не помогает. Разобраться в этом самостоятельно простому человеку невозможно, поэтому люди экспериментируют самостоятельно. Отсюда как минимум отсутствие результата, как максимум еще большие проблемы.
2: Получается, все на свой страх и риск. А какие последствия будут, неизвестно. А ведь запоры – это бич в первую очередь пожилых людей, так? А значит, и рисков больше.
3: Но запоры бывают даже у детей. И рано или поздно с этой проблемой может столкнуться каждый. А с возрастом, к сожалению, возникают дополнительные причины для запоров. Так, среди тех, кто старше 65 лет, на запоры жалуются более 60% людей. А среди тех, кому исполнилось 80, уже почти все. И это понятно. Естественный обмен веществ замедляется, вырабатывается меньше коллагена, мышцы теряют тонус, а значит и перистальтика ухудшается. Неправильное питание приводит к нарушению микрофлоры, это тоже не улучшает ситуацию. Меньше пищеварительных ферментов, меньше движения, меньше смазывания, и запоры возникают все чаще.
2: Значит, и поддержка нужнее.
3: Конечно. Причем поддержка бережная, безопасная. Чем мы старше, тем больше хронических болячек и тем больше лекарств, а это химическая нагрузка на организм. Она тоже может провоцировать сбои в работе кишечника, поэтому надо ему помогать, поддерживать, чтобы кишечник не ленился, а клетки получали питание и могли восстанавливаться.
2: Что может комплексно поддержать пищеварение и позволит сохранить качественную работу кишечника без химии и вреда для здоровья?
3: Да, для этого существуют натуральные продукты, направленные на поддержку правильного функционирования всей пищеварительной системы. Меня, например, заинтересовала разработка наших ученых из Пущино. Они предлагают многофункциональный гель полного цикла. Гель называется «Дезапорин». Это не отдельное слабительное или гастропротектор. Это целый комплекс активных природных веществ в одной банке, который проверен, сбалансирован и подобран таким образом, чтобы поддержать здоровье кишечника, не оставляя запором ни единого шанса. Позвоните и получите дезапорин в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дезапорин. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Дезапорин подарит легкость, комфорт и красоту.
2: А из чего делают этот гель?
3: Дезапорин – это живой молекулярный гель из диких водорослей фукус, которые собирают вручную на Белом море. Дезапорин – это не только уникальное сырье, это еще и запатентованная технология производства без химических реагентов, высоких температур и спирта. Благодаря этой технологии наши ученые расщепляют каждую клетку водоросли на молекулы нужного размера, точно такие же, как в дикой природе. Потом добавляют к нему органические масла, субстанции, экстракты, а также витамины, макро- и микроэлементы, и в результате получают молекулярный гель, в котором собраны все необходимые вещества для оздоровления организма. И это не слабительное, не гастропротектор, не прокинетик и не пребиотик. Дезапорин – это комплекс полного цикла. Открыл банку дезапорина, и не надо никуда идти, еще что-то подбирать, рисковать, думать, составлять самодельные комплексы. Все есть, все здесь, все в одной банке. Позвоните и получите дезапорин в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дезапорин.
2: Хорошо, а тогда давайте по пунктам.
3: Во-первых, благодаря сразу нескольким компонентам происходят послабляющие действия. Содержимое кишечника выводится мягко, бережно, без напряжения. Во-вторых, гель обволакивает стенки желудка и кишечника тонкой микропленкой, оказывая защитное действие. Также в дезапорине есть те самые вещества для микрофлоры, пребиотики, которые дают пищу для роста полезной микрофлоры кишечника.
2: А есть ли что-то в дезапорине, что может поддержать перистальтику кишечника?
3: В дезапорине есть специальные компоненты и даже целый индийский комплекс с прокинетическим эффектом. То есть это такие вещества, которые поддерживают регуляцию перистальтики кишечника и обеспечивают естественную работу мышц, продвигая пищу по кишечнику. Причем в дезапорине они только натуральные. Ну и кроме того, в составе геля множество питательных веществ, необходимых для слизистой кишечника. Это помогает создать условия для активной регенерации клеток.
2: Получается, дизопарин поддерживает всю пищеварительную систему комплексно?
3: Да, и это важнейшее преимущество. Вам не надо собирать коллекцию из разных средств, гадать об их совместимости. Разработчики дизопарина уже скомпоновали все, что нужно, в одной банке. Не ставьте на себе эксперименты. Выберите природную, а значит безопасную заботу о кишечнике с гелем дизопарин. Позвоните и получите дизопарин в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дизопарин.
2: Отлично. Теперь не надо ничего искать, сочетать несочетаемое. Все в одной банке. А главное, принимать дизопарин очень легко. В 2 ложках геля в день весь необходимый комплекс натуральных компонентов для качественной работы кишечника, а значит регулярного стула. Теперь можно выдохнуть с облегчением.
3: Верно. Я бы сравнила дизопарин с современной строительной техникой. Знаете, почему сейчас в городах так быстро и легко строят метро? Потому что используют многофункциональный землепроходческий щит полного цикла. Это такая машина, которая не просто тоннель роет, но сразу и кабель кладет, и рельсы, и стены укрепляет, и так далее. Так вот, дизопарин действует комплексно, как эта машина. 2 ложки дизопарина поддерживают ваш желудочно-кишечный тракт во всех направлениях и размягчает содержимое, и смазывает стенки кишечника, и стимулирует его рецепторы и перистальтику. Ну и, конечно же, плавно, легко и без повреждения слизистой выводится все лишнее. А когда кишечник работает четко, без задержек и отклонений, тогда и жизнь становится легкой и комфортной.
2: Удивительно, что можно за один прием получить так много пользы.
3: А главное, дизопарин – это готовое решение для вашего кишечника. Вам не нужно больше страдать и терпеть, экспериментировать и рисковать. Живите без запоров с гелем дизопарин. Позвоните и получите дизопарин в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дизопарин. Дизопарин подарит легкость, комфорт и красоту.
2: Будьте здоровы. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. История участников «Поезда надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
4: Абсолютно забылись детали уже в самой поездке. Помнится ощущение, что это была очень большая помощь, что это на самом деле было спасение, решение нашей проблемы. То есть вы помогли нам найти нашу первую девочку.
0: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
6: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.
7: Thank you.

Московское время 3 часа. Радио России. Главное.